0: В порту Чебоксар, сообщает Росавиация, они необходимы для обеспечения безопасности полетов, подчеркнул регулятор. Такие же лимиты введены в аэрогавани Нижнего Новгорода. Уточняется, что возможные корректировки в расписании. Статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта. Единый государственный экзамен в следующем году состоится. Отмены аттестации не планируется, заявил РИА Новости глава Рособорнадзора Анзор Музаев. Чиновник подчеркнул, что о серьезных изменениях в ЕГЭ школьникам сообщают заранее, чтобы девятиклассники знали, что их ожидает через 2 года. Напомню, ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что экзаменационная кампания этого года прошла в штатном режиме и без серьезных сбоев. Природный пожар на юго-западе Франции угрожает военным заводам, расположенным недалеко от Бордо, передает агентство «Франс-Пресс» со ссылкой на власти. По данным журналистов, Министерство вооруженных дел страны заявило о выделении контингента и средств для обеспечения безопасности этих объектов. Телеканал BFM TV в свою очередь сообщает, что число эвакуированных в департаменте Жеронда, где расположен город, превысило 220 тысяч человек. При этом пожар затронул уже 42 тысячи гектаров на территории региона. Ранее национальная компания железных дорог Франции приостановила все движение поездов к югу от Бордо на фоне масштабного лесного пожара. Министерство энергетики США распорядилось в воскресенье об экстренной стабилизации энергосистем 17 штатов, чтобы не допустить отключения электроэнергии в условиях сильной жары. Компаниям дано указание в случае необходимости задействовать резервные мощности для поддержания надежной работы энергосистемы. Распоряжение действует до 3 августа. При 5-дневном графике работы в следующем году россиян ожидает 118 выходных дней, сообщил РИА Новости доцент кафедры гражданского права и процесса и международного частного права юридического института РУДН Петр Петкелев. Он уточнил, что предварительное расписание нерабочих дней содержится в проекте производственного календаря, подготовленного Минтрудом России. По словам эксперта, документ будет окончательно утвержден осенью, при этом существенных изменений в нем не ожидается. Картина «Одиссея» режиссера Кристофера Нолана возглавила кинопрокат в странах СНГ без учета России и Белоруссии, заработав 167 миллионов рублей за прошедший уикенд, сообщил портал kinobusiness.com. При этом с учетом российского кинопроката на второй строчке оказалась комедия «На деревню дедушки 2», собравшая за выходные чуть более 76 миллионов. В тройке продолжает оставаться и байопик о легендарном певце Майкле Джексоне «Майкл», который за уикенд заработал в соседних государствах почти 61 миллион рублей. Оставайтесь на волнах радио «Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через час.
1: Вы слушаете радио «Спутник».

0: «Живая природа» с Эдгардом Запашным.
1: Дорогие друзья, мы продолжаем работать. Это радио «Спутник». «Живая природа» в студии. С удовольствием представляю вам сегодня мою соведущую, Елизавета Серебрякова, кинолог. Время от времени Лиза со мной ведет программы про собак. Все правильно, Лиза?
2: Абсолютно верно.
1: Все правильно. И с большим удовольствием представлю вам моего друга, моего товарища, политического обозревателя, журналиста, телерадиоведущего. Руслан Осташко.
3: Привет, привет. Но сегодня другой ипостаси.
1: Да, сегодня ты наш гость, сегодня ты к нам пришел в живую природу не один. Это великолепное создание сейчас находится рядом со мной, дорогие друзья.
3: Может, слышит поскуливание, ее дыхание.
1: Я надеюсь, что вы сможете увидеть великолепное существо, с кем ты пришел.
3: Наша собака одна из трех, Умочка, Ума, самоед. Девочка, 4,5 года, отличница. Комсомолка, спортсменка.
2: И просто красавица.
3: Скажи, Ума, иди к нам, покажись. Придет она, ее Эдгард гладит. Куда она от него уйдет?
1: Дорогие друзья, подсоединяйтесь к нашей видеотрансляции. Мы в прямом эфире работаем. Телеграм-канал «Радио Спутник», официальная группа ВК. И вот вы сможете увидеть действительно красивую, очень ухоженную собаку. Сколько лет, почему именно выбрал ты, сказав, что у тебя 3 собаки? Почему с ней пришел?
3: Она самая у нас спокойная, медийная, готова сидеть на стуле, готова спокойно 1,5 часа или сколько надо, в час по времени нам сегодня разговаривать с нами, делиться. Она общительная самая. Мальчик просто у нас раздолбай лентяй, самоед старший, ему 6 лет, ему 6,5, Уме 4,5, еще есть большая швейцарская овчарка, ей 2,5 года, у нас ровно по 2 года разница у всех собак, и иерархия в стае выстроена соответствующим образом. Почему самоеды? Первый пес появился 6,5 лет назад, тогда ему было 3 месяца, когда мы его брали, в Крыму я жил тогда, для Крыма самая яркая погода какая? Конечно, северный самоед. Логика. У нас, у русских людей, логика всегда абсолютно логичная. Где найти в Крыму самоеда? Оказалось, что в Крыму есть питомник в Бахчисарае, там им тяжело, потому что жарко, живут на улице, жарко, душно, клещи. То есть, когда мы щенка привезли, у него прям на шерсти клещи ползали. Пришлось там вымывать, вычищать, неделю отходить от запаха питомника, потому что реально живут на улице. У него был здоровенный папа, прям такой монстр здоровый, мощный. Он вырос такого же большого. Вот мы потом переехали в Москву с женой. Лайк зовут старшего. Переехали в Москву, и в 22-м году началась специальная военная операция. Вот сейчас вы не поверите, я как политолог свяжу эти события, потому что это реально связанные вещи. И я стал очень много работать, сидеть в телефоне дома, а самоеды, они очень, им нужно общение, им нужно внимание людей. И Лайк стал подходить ко мне и стал носом выбивать из рук телефон. В прямом смысле слова, просто выбивать из рук телефон. Там, по-моему, хотят это еще нам.
1: Ты это воспринял как что? Собака пыталась...
3: Смотри, да, что скучно. А почему самоед? Нравились собаки. Просто самая красивая собака, самая умная.
2: Они действительно потрясающе красивые.
3: Я тогда не знал, что тренд после «Игры престолов», когда эти...
1: То есть ты не жертва рекламы?
3: Нет, я не знал, что это модная парада, когда, порода, когда людоволки вот эти были белые, белые, северные, что-то типа самоеды.
1: Лютоволки.
3: Я уже запутался. Это потом мне уже... Ты что, из-за этого фильма взял? Говорит, да нет, у меня даже мыслей таких не было. И вот мы решили взять девочку к нему в пару, чтобы ему было не скучно. Взяли.
2: Ему было не скучно?
3: Нет. Это реально помогло, спасло. Проблема была в том, не проблема, а особенность, что у меня в этот момент жена была беременная. И мы решили, что у нас... Мы летом, получается, в июне или в июле брали Умочку в 22-м году. А ребенок родился в августе. То есть, понимаете, срок был уже поздний. Такой, как бы, рожать. И думаю, либо сейчас, либо уже потом тяжко будет. Угу. А сейчас, потому что успеет привыкнуть, когда ребенок родится, собака уже будет в семью интегрирована, и будет все понятно. Но у меня геройская жена, вопрос в том, что она на себя взяла все выгулы с ними. Она в 5 утра вставала, беременная до 9 месяца ходила с ними гулять. Но это Эдгар знает эти истории, мы с семьями дружим, она рассказывала, как она с ними ходила, загорала, как она их купала. А я все в работе, у нас
2: СВО. Уход за шерстью чего стоит?
3: Уход за шерсть, слава богу, груминг сейчас есть. Угу. Но оказалось, что это не дешевое удовольствие. То есть бюджет на собак надо отдельно выделять.
1: Так, вот. Таня, которая видит сейчас нас в эфире. Танечка, привет тебе. Ты действительно замечательная женщина. Лиза, скажи, пожалуйста, вот Руслан почему-то подчеркнул, хотя я понимаю, наверное, почему, Крым самоед. То есть не должно это биться.
3: Конечно.
1: Не должно это биться, правильно?
2: Изначально порода берет свои корни и выведена у нас в условиях крайнего севера. Угу. Поэтому, да, их богатая густая шерсть, это им и помощник, и их беда уже в жаре.
1: Ну хорошо, а насколько собаки эти адаптируются вот в таких условиях? Человек, который все-таки принял решение специально, случайно, всякое в жизни бывает. Собаке в результате хорошо или она страдает в таком климате?
2: Ну, если она под кондиционером, и у нее летом короткие в этом плане прогулки, да, то есть, то, может быть, ей в нашей средней полосе будет и хорошо. Угу. Но на самом деле не есть хорошо тащить северную собаку в условиях крайней жары. Там лето достигает до 40 градусов.
3: Да.
2: Да. Угу. То есть это, ну, я считаю, что это не совсем гуманно. Ну, то есть всему свое время и место.
1: Если у тебя нет возможностей создать условия, тогда такую собаку заводить нельзя. Если у тебя квартира с кондиционером, проблем не будет, правильно?
2: Да, вполне.
3: Гулять-то не такой... в квартире, а на улице.
2: Ну и обеспечить тоже время выгула совсем другое. То есть это тоже накладочки на...
3: Подтверждаю, как владелец собаки в Крыму. Им в Крыму вроде кажется неплохо, но когда перевозишь их уже в среднюю полосу,
2: разница,
3: уже к нам в Москву, разница колоссальная. Даже в Москве им жарковато. Зимой, когда минус 30, для них это самая классная погода.
2: Они спят на снегу.
3: Их не загонишь
2: вообще
3: домой. Да, они спят в снегу, они приходят все в сосульках и с таким удовольствием.
2: Счастливые.
3: Это вот для них прям радость.
2: Это их естественная среда обитания. Вот холод, снег, чтобы прям было еще с таким морозом.
3: Да,
2: у них еще на холоде распушается шерсть, чтобы держать это тепло. И они еще
3: очень
2: и красивее становятся. То есть чем холоднее, тем лучше такой породе.
1: Руслан, насколько тяжело вот держать в таком идеальном состоянии собаку? Она у тебя идеальная. Вот она пушистая, она красивая, она чистая. Вот это большая работа?
3: Это к жене вопрос.
1: Ага.
3: У нас уже ребенок родился, но она продолжает ими заниматься.
1: Тяжело?
3: Груминг. У нас вот в Москве, к счастью, есть такие сервисы, которые занимаются чисткой собак, мойкой собак. Лопакюр, есть такое понятие.
2: Да.
1: Что это такое? Стоп.
3: Это приезжает умочка, выставляет коготки. Вот так.
1: Ага.
3: Она причем без шуток, она так и делает.
1: Ага.
3: Вот она единственная, и все мастера говорят, это единственная собака, которая приходит с большим удовольствием в груминг, сама дает лапки, чтобы ее чистили, вычищали.
2: Она
3: моются.
2: Позволяет.
3: Да, она позволяет. Она фотографируется с ними, она прям приходит, здравствуйте, девчонки, как дела, какие новости, сплетни давно не виделись.
2: Да. А твой-то что? А ты ему что?
3: Именно так и происходит. С Умой проблем не особо много, с мальчиком сложнее, потому что он большой, он в два раза больше, чтобы вы понимали. Он без шуток, он в два, даже больше, чем в два раза, наверное, в 2,5.
1: Но он тоже громадный пёс,
3: да? Он очень большой самоед. У него папа был огромный, он вырос таким же большим самоедом. Умочка, она такая типичная, средняя, может быть, чуть меньше среднего самоеда. Она такая маленькая, миниатюрная девочка.
2: Но она в стандарте абсолютно, вот она ни больше, ни меньше.
3: По сравнению с Лайком, с нашим, она кажется очень миниатюрной. Но она ни разу от него не получала... Ни разу. Он от нее получает регулярно.
2: Кобели девочек регулярно не обижают. Так заложено природой.
3: Вот. А мальчикам долго, бывает по 12 часов он в груминге находится.
1: Что находится?
3: 12 часов.
2: 12 часов груминг этой породы.
3: Для мальчика девочка 4-5.
1: Это потому, что мальчик приходит после двора убитый в ноль, да?
3: Он приходит... Да. Он приходит убитый в ноль. У него шерсть гуще. И ему это не нравится.
1: А, то есть сопротивление, вот эти все
3: дела. Он не любит свежие запахи на себе,
1: ага.
3: Он хочет пахнуть собакой. Он не любит, когда его стригут, он не любит, когда лезут в его когти. Он не огрызается, ничего, но он это делает с неохотой.
1: Ага.
3: А она делает с большим удовольствием, ей хочется быть красавицей.
2: Он считает, что он дикий волк.
3: Да.
2: Ему надо жить в природе и пахнуть какими-то духами.
3: И пахнуть мужиком.
2: Да. Да. Лиза, непотребно.
1: Лиза, скажи, пожалуйста, самоеды, они все вот блондины?
2: Да.
1: То есть, если когда-нибудь какой-нибудь самоед появится с другим цветом, это что, будет выбраковка?
2: Ну, изначально порода выводилась, там есть и южные самоеды, когда было прям совсем давно уже... Предки берут корни, и юг был самоедов, их вывезли, и там могли встречаться там и кремовые собаки, и коричневые собаки. На сегодняшний день современный самоед – это белый, максимум там кремовый цвет допускается, ну, то есть я не совсем породник, но это белый, и обязательное условие, чтобы была черная подводка глаз, то есть не допускается, это будет брак, если... подводки глаз не будет, то есть такие стрелочки нарисованные, и черная подводка губ и нос.
3: Ресницы. Белоснежные ресницы.
2: Да,
3: ресницы.
2: Да, это очарование.
3: Вот у Умочки это идеальные ресницы для самоеда, у него прям потрясающие белые длинные ресницы. Вот у мальчика не такие.
1: Руслан, что касается домашнего содержания собаки, вот насколько с ребенком, вот ты хорошо подчеркнул, что растут у тебя вместе в семье, да.
3: У меня, кстати, жена сейчас опять беременная.
1: Да.
3: Поэтому.
2: Еще один самолет.
3: Мы думали об этом, но как-то нет.
2: Уже традиция.
3: Три хватит.
1: Можно ли говорить, что эта собака подходит для семьи, где есть маленькие дети?
3: А вот тут я расскажу суть этой породы.
1: Да.
3: Потом когда-нибудь мы ответим на главный вопрос, почему они называются самоеды.
1: Угу.
3: Правда же?
1: Да. Мы это на десерт оставили.
3: Да, это самый главный вопрос. Легенд ходит просто много.
2: Да, очень много.
3: Все спрашивают, они что, сами себя едят?
2: Едят.
3: Да или нет, ответим чуть позже. Так вот, по поводу детей. На севере эти собаки изначально рождены с двумя целями. И основная цель – это не упряжка. Их используют в упряжке, но они по характеру своему хуже, чем хаски в упряжке. Ну, не так эффективны, но они ленивые. Хаски тоже ленивые, но они более поддаются дрессировке. С этим надо договариваться. Они создавались для ухода за детьми. Они греют детей, и они присматривают за ними. Это очень дружелюбные, очень миролюбивые собаки, которые, особенно девочки. Вот, пацаны – это охранники, ну, такие себе охранники, конечно, если честно. Но ребенка будут защищать это 100%. А девчонки ухаживают за детьми. Они их греют, они их прям без шуток. Даже в Москве у нас, не там на северах, не в юртах, а она подходит к ребенку, она ложится очень аккуратно, она его полуобнимает, и это прям контроль. Поэтому эти собаки для воспитания, для маленьких детей, чтобы был присмотр, как нянька.
2: Нужно отметить, что это одна из немногих пород, которая берет свои корни прям совсем в древности, там у нее очень давняя история, которая была допущена в чум, то есть допущена внутрь. То есть немногие ездовые, немногие оленегонные породы были допущены. То есть спи где хочешь, вон твой сугроб, максимум там шматок сена тебе или чего-то кинем. Так это вот самодостаточные абсолютно собаки. Это одна из немногих пород, которая была именно допущена. Отсюда у нее есть такой очень близкий контакт с человеком. То есть они хоть и самодостаточные, но они прям компаньоны.
3: Очень.
2: То есть им нужно внимание, они им наслаждаются абсолютно. И да, действительно, у них большая лояльность к детям, к чужим детям, к своим детям. То есть они ребенка не обидят. Если все у них хорошо, правильно воспитано, все потребности у них закрыты, эта собака абсолютно лояльная к детям.
1: Ну, после нашего эфира обычно мы проявляем интерес у людей к приобретению тех или иных собак. И что здорово, в нашем гости сейчас...
3: Ума не продается.
1: Не-не-не, я про другое. Наш гость сейчас, Руслан, может ответить вот на самые главные вопросы. Мальчик или девочка? Вот человек вот прямо сейчас пойдет и...
3: Я расскажу.
1: Да, давай.
3: Я расскажу, потому что я всегда, всю жизнь считал, ты меня, думаю, в этом поддержишь, что собака – это пацан.
1: Да.
3: Вот, ну, это ну... вот прям вот собака это вот кобель.
1: Да.
3: Это прям девочка.
1: Девочка. Объясни, почему. Почему?
3: Они нереально добрые. Они для тебя все что угодно сделают. Они компаньоны в хорошем смысле слова. Они послушные, от них не ждешь чего-то подковыристого такого. Они прям вот влюбляют в себя. Как дочка для папы.
2: Да.
1: Это счастье.
3: Да. Так, ну, я всегда... Вот хотите, расстреляйте меня. Хотя не надо. Я всегда считал, что собака в доме это должен быть кобель, что ну что это за
1: стереотипно, собаки? Правильно?
3: Это стереотипно. Самоед, вот мальчик-самоед, это особенно в ранних период жизни, это динозаврик, который грызет все подряд, убегает, дерется со всеми подряд по юношеству. Да?
2: Мальчиш-плохиш.
3: Да, это прям плохиш-плохиш. А когда он переходит в средний уже возраст после 4 лет, у него все это уходит, это такой инфантил, вот инфантильность полная, спокойствие, ему ничего не надо. Ты его зовешь, он такой, зачем мне к тебе подходить? Сам подойдешь, если нужно. Эти прибегут сразу. То есть, вот для, если одна собака, то девочка. Но как бы они были без кобеля, без своего, я тоже не могу представить, потому что они очень хорошая пара.
2: Это вот, как курочки без петуха.
3: Угу.
2: Разбегаются. Вот это вот.
3: Вторая собака тоже девочка, сучка. Большая швейцарская овчарка. Но Ума жена, а та просто подруга. И вот они, она к нему подойдет, они лежат всегда вместе. Они ходят всегда вместе. То есть, а вот вторая вьюга, она вокруг бегает, пытается к ним подойти, Ума не дает. Вот это мой кобель, она сказала.
2: Поэтому... Самоеды, они такие очень стайные, они очень, и работают да. в стае, они же изначально и оленегонны, и немножко ездовые.
3: Немножко ездовые.
2: То есть это все равно работа в стае, не прям с человеком. Угу. То есть они лояльно относятся к другим собакам, то есть у них здесь все хорошо, поэтому они в стае выстраивают абсолютно потрясающую иерархию, да. свои у них отношения, есть подружка, есть кого мы просто терпим.
3: Роли есть кого мы, просто.
2: Да, есть кого мы слушаемся безоговорочно, есть с кем можно похулиганить.
1: Вот давай есть... прослушаться. Вот если вдруг такая собака появится в такой семье, как у меня, где хочется дрессировать, хочется учить, хочется познавать. С кем будет легче договариваться? С мальчиками или с девочками-самоедами?
3: Успехов, давайте.
2: Не
3: с самоедом.
2: А? Не с самоедом.
1: В
2: Если
1: принципе,
2: хочется
1: да?
2: дрессировки да. и заводить собаку для дрессировки,
1: да.
2: это не та порода. Эта порода достаточно упрямая, самодостаточная, угу. с ней надо договариваться. То есть дрессировка в классическом смысле.
1: Да.
2: Вам нужен служебник, собственно, какой у вас и есть.
1: Восточноевропейская
2: да.
1: овчарка, да.
2: Поэтому самоед – это про созерцание, это про активные прогулки, это про хождение на природе.
3: Сериальчик
2: это про...
3: посмотреть.
2: Да, совместное
3: Без
2: времяпрепровождение.
3: Шуток.
2: Да,
3: смотрят
2: да,
3: сериалы
2: они смотрят сюда. Телевизор.
1: Серьезно?
2: Да.
1: То есть это
3: и вот, музыку слушают.
1: Это тот самый случай, когда собака в прямом смысле слова сядет с тобой и будет смотреть телевизор, да?
3: Да? Ляжет.
2: Буквально
3: ляжет,
2: несколько да, лет назад, мои буквально наблюдения, буквально несколько лет назад не все собаки и не каждый телевизор могли смотреть. Угу. Были какие-то исследования, что это зависело от частоты мерцания, гигагерцы, угу. вот эта вся история. Сейчас телевизоры очень качественные, и собаки стали видеть, что происходит на экранах, угу. действительно различать, что это кошка, собака, тигр, лев. То есть
1: да
2: они
1: я уже
2: видят
1: узнал,
2: действительно.
1: Я узнал, оказывается, есть фильмы и мультики
2: вот, да,
1: для собак.
2: Да, хотела сказать, есть фильмы и мультики для собак, которые в их цветовой гамме, которые на их звуковой такой частоте, угу. с сюжетами.
1: То есть ну, это то есть... не разводняк, да?
2: Не разводняк.
3: Эти смотрят обычно, они с женой смотрят. Давай следующий серийку посмотрим такие.
2: Есть серий? Музыка ну, для да. собак.
1: Так.
2: Да, которая, опять-таки, я достаточно скептически отношусь и к тому, и к другому. Ну, то есть угу. собака может посмотреть и в окно, и ей будет тоже точно так
3: Абсолютно
2: же интересно.
3: Да,
2: да. Не надо ей ставить какой-то боевик и экшен на собачьем.
1: Угу.
2: Точно так же я спокойно отношусь к музыке для собак. Можно включить белый шум, можно включить радио, можно включить угу. радиоспутник. Угу. У меня вот сейчас собака находится дома под радиоспутник. Я выхожу и слушает меня.
1: Угу.
2: Да. Прямо в прямом
3: ну,
2: эфире.
3: Я сразу скажу, политические программы со мной не смотрят. Вообще неинтересно.
2: Не нравится.
3: Неинтересно.
1: У меня Ральф в принципе не смотрит телевизор. Я сколько раз пытался своего восточноевропейского пса вот посадить около телевизора. Я хотел заснять классный видос. Я включал там тявканье собак. Я не знаю, что это бегание. Ну, на 2 секунды это максимум внимания в телевизор. И все, и дальше уходит. Неинтересно слово совсем. А ты подчеркнул, что смотрит телевизор, да?
3: Конечно.
2: Интересно,
3: Конечно.
2: Да. Прям вместе могут смотреть.
3: Для них важно быть рядом с человеком. Угу. Если человек получает в чем-то удовольствие, они пытаются понять, почему, и пытаются это копировать и повторять. Забавно наблюдать, как швейцарская овчарка пытается... Она же младше всех, она учится у них. и у нее не все получается, она другая. Она пытается копировать их поведение, но не получает удовольствия от того, чего не получает. Там швейцарская овчарка свои приколы и свои кайфы, она тоже потрясающая порода, очень интересная. Вот она дрессируется прям идеально, просто идеально. А с этими все.
2: Она по-другому. Пытается быть в стае, но не понимает, что это связывает эту стаю.
3: Иногда
2: поэтому...
3: очень забавно наблюдать.
2: Потому что они... она служебная, она да, для человека, да. А самоед для самоеда.
3: То есть, ну, то есть мы выходим гулять лучше. Без поводков. Ну, сейчас скажут наши хейтеры собак.
2: Скажут.
3: И правильно сделают. Я всегда сторонник соблюдения законодательства и порядка, но мы живем в лесу.
1: Да, там, где можно, ты без поводка, да?
3: Ну, я выхожу с ними в 2 часа ночи, когда они даже там... там
2: ну,
3: есть охрана, которая... Ёжики — отдельная история. Ладно, расскажу. Есть, значит?
1: Да, да, есть.
3: С ёжиками. Старший Лайк, он с ней познакомился в Крыму. Мы там тоже жили за городом, в частном доме. Там их много. Каждый раз выходили, он их как-то находил по запаху. Их не видно, не слышно. Он их гавкает, нашел ёжика. Сейчас у него появилась штука. Он каждый раз ночью находит ёжика. Скорее всего, одного и того же. Я долго пытался с этим бороться. Берет его в зубы. И несет домой.
1: Тащит ежа,
3: во двор.
1: Да?
3: Тащит во двор. Я отбирал, я ругал его. Я говорил, что ежу больно, что... Ну, пытался объяснить.
2: Ему больно, в конце
3: концов. Ему больно, это он же понимает, но он все это делает. Он потом, правда, вытирает морду о траву, чтобы иголки как-то... Он каждый день находит одного и того же ежа и приносит его домой. Пытается сказать ему: друг, ты теперь живешь здесь. Не уходи, не теряйся.
1: Не обижает, да?
3: Не обижает, просто берет в зубы, приносит и отпускает.
2: Но ежика попробуй обить.
1: Нет, ну я имею в виду, пес не пытался там на месте как-то с ним разобраться, он его реально домой
2: но
1: тащит.
2: Чаще всего почему-то собаки носят ежей как мечи. Просто принес и вот на, пожалуйста.
1: Давайте внимательно только. Вы мне глаза открыли. Я думал, ежа невозможно принести.
3: Я тоже так думал.
2: Нет, это...
3: Вот когда он был маленький, он просто подходил, нюхал и гавкал на него.
1: Ну,
3: сейчас
1: да,
3: он
1: да.
3: 4 раза больше, и он его приносит.
2: Будьте аккуратны, ежики
3: очень опасные,
2: очень
3: вредные,
2: опасные,
3: мы это знаем, следим,
2: грязные,
3: чтобы...
2: Очень грязные, куча клещей, куча всех это переносит мы... на своих
3: да.
2: иголках. Это только милые они на картинках, но на самом деле это такой...
3: Этих,
2: кого они только не едят.
3: Да, поэтому да. они Без опасны.
1: Хорошо, а как отучить собаку поднимать предметы, еду вот в неположенных местах?
3: Собаку или самоеда?
1: Давайте начнем с собаки.
2: Это разное, да.
1: Да, ну да, начнем с собаки.
2: Принцип всегда и везде одинаковый. Сначала мы учим навык без раздражителей, потом в легких раздражителях.
1: Что это значит?
2: На поводке. Ну, то есть на улице, где-то в знакомом месте, где не так много и не такая сложная ситуация. То есть, например, если мы говорим сейчас про неподбор еды, то сначала это может быть хлебушек, печенька. Если это отработано на поводке, мы усложняем это уже.
1: Ну,
2: сырочек,
1: как, наказывать,
2: колбаска.
1: Фиксировать, что делать?
2: Куча вариантов. Я не буду углубляться в методики, их правда очень много. То есть и каждой собаке подходит своя. Кому-то нужен очень жесткий негатив, особенно вот... У кого есть прошлое уличное, приютские собаки, дворняжки, там очень сложно отучить. Кому-то достаточно на позитивном подкреплении научить, что это мы не берем, и тогда будет все здорово у тебя и счастье без негатива. Поэтому очень много методик, каждая методика подбирается под конкретную собаку. Поэтому я не могу сказать, что здесь какой-то один способ есть.
1: Меня этот вопрос волнует по-настоящему, потому что у моего брата погибали собаки, бордоские доги, подбирали еду в парке, заведомо разбросанный яд, как уже показал
3: экспертиза.
1: Да, то есть это действительно опасно, и к этому с этим возможно столкнуться, к сожалению. То есть мир, он очень... опасные для собак очень часто бывает. Поэтому давайте вернемся к этой теме чуть-чуть позже, потому что это очень важная тема. Сейчас мы сделаем, друзья, небольшую паузу в студии Елизавета Серебрякова, Руслан Осташко. Оставайтесь, пожалуйста, на радио «Спутник». Это «Живая природа».

0: «Вечер» на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. Сегодня в студии военно-политический обозреватель Михаил Ануфриенко. После 18 часов. Не пропустите. Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник».
1: Вам удобно?
2: Ну да.
1: Лампа не слишком светит в лицо?
2: Нет.
1: Камера не смущает?
2: Вовсе нет.
1: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
0: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Узнать за 90 секунд. Сингапур занимает одно из первых мест в мире по обеспеченности населения при отсутствии всяких природных ресурсов. Это стало результатом демографической политики государства. До недавнего времени в Сингапуре образованных женщин за третьего ребенка награждали и давали льготы, а наоборот необразованных штрафовали, причем уже за второго. И даже предлагали денежную компенсацию, если те соглашались на стерилизацию. Государство оказывало всяческую поддержку бракам, которые заключали люди со схожим IQ и образованием. Власти были убеждены, что интеллект передается по наследству. В результате уровень жизни действительно взлетел до небес. О сингапурском экономическом чуде заговорил весь мир. Но оборотной стороной государственной политики в области демографии стало то, что женщины стали получать несколько высших образований и выбирать успешную карьеру, но не семью. Страна попала в демографическую яму. Уровень рождаемости в ней очень низкий. При этом в элитные заведения, а затем университеты попадают не богатые, а перспективные. Отличные оценки и дипломы – целый культ для сингапурцев. Вся система направлена на воспитание умной молодежи. Умной, но не задумывающейся о создании семьи.
3: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу!
0: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник». Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
4: Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. «Живая природа» с Эдгардом Запашным.
4: Дорогие друзья, спасибо, что остаетесь на радио «Спутник». Мы продолжаем. В студии кинолог Елизавета Серебрякова и политический обозреватель, журналист, телерадиоведущий Руслан Осташко вместе со своей собакой Ума Самоед. Подключайтесь, пожалуйста, к нашей видеотрансляции, и вы сможете ее даже чуть-чуть увидеть, потому что собачка очень активная, очень красивая и... Ну, делает нам большое одолжение, что она к нам сюда пришла, правильно?
5: Ну, она считает, что так, да. Потом мне выставит счет дома на вкусняшки. Ты очень правильную тему перед рекламой затронул по поводу подбирать, не подбирать. Я как человек, который всегда считал, что с собаками надо договариваться, а не дрессировать, понял, что это не так. Ну, в смысле, договариваться надо, но без специалиста, я честно скажу, вот и Лайк, и Ума, вот большая швейцарская овчарка уже не занималась кинологом, просто потому что мы очень много работали с кинологами и примерно поняли методику работы с собаками, и уже сами с там, простым командам учим. А работа кинолога крайне важна в раннем этапе развития собаки. Вот пока собаки, там, по-моему, с 3 месяцев уже можно спокойно заниматься кинологом, если до года вы не занимаетесь кинологом, дальше это в разы сложнее. Навыки основные базовые закладываются, как у ребенка. Это ничем не отличается. Если вы считаете, что вы сами можете воспитать собаку, посмотрев ролики на YouTube, почитав там в соцсетях какие-то статьи, эти знания помогают. Но навыки делает профессионал. Вот я Елизавету в первой жизни сегодня вижу. Надеюсь, не последний, потому что реально видно профессионал. Объясню, почему. Реакция на собаку и реакция собаки. То есть одно дело, человек начинает работать, контакт был найден вот буквально за 1 секунду. Она сразу поняла, так, это типичная сучка, самоед. Возраст определила моментально в лед. И сразу видно по поведению. Говорит, типичное поведение, работать надо так и так. Потому что бывают типичные собаки с поведением. У них же тоже психология есть. А бывают нетипичные собаки. Поэтому вот большое уважение людям, которые занимаются этой профессией, и не надо и вторая сторона медали, не надо думать, что если вы наняли кинолога, то вы выключаетесь из воспитания собаки.
6: Что это волшебная кнопка найдена.
4: Да. Ну, если я правильно понимаю, что работа кинологов заключается еще и работа с владельцем, правильно?
6: Не еще, а исключительно с владельцем.
5: Дрессировка владельца на первом месте.
6: Ага. Кинолог, есть дрессировщик, кто работает с животным, а есть кинолог-инструктор, кто работает, инструктирует человека.
4: Поэтому... То есть нельзя просто прийти, вот так вот сдать собаку, приду через полгода, получу максимум результат, да? Надо самому тоже приходить?
6: Было бы, конечно, великолепно, и я бы, наверное, не так много ездила по городу за рулем. На самом деле собаку сдать под ключ, вот эта вот вся история, это большое заблуждение, потому что... Собака подстраивается абсолютно под каждого человека по-разному. И задача кинолога – настроить конкретно ваш тандем, чтобы она слышала, слушала ваши микродвижения, вашу интонацию, вашу позу считывала. Собака и так будет слушаться кинолога. Зачем кинологу, чтобы его слушалась чужая собака? То есть кинолог уезжает, собака продолжает вести себя с хозяином точно так же, как и вела. Поэтому собака под ключ, то есть на машине тоже можно ездить по-разному, хотя машина одна и та же. То есть можно новичка...
4: Стиль вождения, конечно.
6: Да. Вот здесь то же самое абсолютно.
5: Собака — это не программное обеспечение, которое можно один раз запрограммировать и пользоваться все угодно с одинаковым результатом.
6: Отдай мне Уму, это будет другая собака. Отдай Руслану другую, мою собаку, например, там... дрессированный и так далее, там через неделю это будет уже другая собака. Неважно какая, да, ну то есть я к тому, что собака подстраивается абсолютно под каждого человека. Это не солдат, которому приказ он отдал. Приказ есть приказ. То есть он понимает прекрасно, что ага, здесь от меня не требуют, значит, я в принципе и не буду. Здесь человек непоследователен, значит, я буду себя вести здесь совсем по-другому. Поэтому кинолог – это про человека. Хоть кинологии есть наука о собаках, но на самом деле это всегда про человека.
4: Давайте вернемся к самоедам. Руслан, у тебя еще и овчарка.
5: Да, вот швейцарская.
4: Как между собой овчарка и самоед взаимодействуют?
5: Они белые.
4: Да.
5: Поэтому, когда маленькая...
6: И
5: швейцарская овчарка чуть менее пушистая, но тоже такая, да. Когда привезли маленького щенка, он был... Это отказник. Мы его называем подкидышем. Для нас, потому что человеку подарили на день рождения, он давно хотел, заказал себе 3-месячного щенка, везли из Санкт-Петербурга, там с родословной, со всеми делами, день рождения отметили, утром проснулся, подумал, с ней еще и гулять надо, и выставил за дверь.
4: Понятно.
5: Такое бывает. Но всегда, когда всегда жена такая: вот, давай, давай на передержку возьмем, сейчас найдем себе, найдем им хозяев. Ну, конечно, взяли на передержку. Так, так живет с нами. Эти посмотрели на щенка и такие: что-то на самояд не очень похож, но вроде тоже белый, вроде такой небольшой, ну ладно, будем воспитывать.
6: Какой гадкий утенок самоед.
5: Да. И она вот у них сейчас до сих пор бегает, она уже размером выше, чем лайк, но она худая. Пороть лайк, то он ширину еще здоровый, как медведь, а она худая, и она уже и сильнее, и быстрее, и слушается, и охранится, она реально в этом плане молодец, но она все равно как гадкий утенок среди них, любимый, но гадкий утенок, вроде как и своя, но вроде как не такая, и ей это нравится, она не похожа на них, и им это нравится, они ее приняли, но мне кажется, это большой плюс, что это самоеды, они принимают, они правда принимают в стаю, даже детей. То есть даже детей пытаются в иерархию поставить.
4: Вставить. Это не про конфликт, да?
5: Нет, это не про конфликт. У них все хорошо.
4: Лиза, жара, лето. Про Крым мы поговорили. Но лето еще не закончилось. Еще впереди у нас целый август. Вот ум ходит и дышит, но так достаточно
5: активно,
4: активно в нашей студии. Хотя у нас не жарко и не холодно, да? Что надо делать, чтобы собаке летом было комфортно?
6: Ну, давайте прям списочком пройдемся, потому что это такая техника безопасности. Да. Это то, что должен знать абсолютно каждый владелец, неважно какой породы, большой, маленькой, пушистой, гладенькой, лысенькой и так далее. Первое, что нужно зарубить себе на носу, я очень часто вижу эти ошибки, и грумеры, наверное, сейчас тоже меня поддержат. Мы не стрижем коротко и тем более налысо те породы, которые селекционно были выведены с большой плотной шерстью. Угу. Например, хаски побрить на лето, потому что ему жарко, самоеда это побрить на лето, потому что ему жарко, категорически нельзя.
4: Почему?
6: Селекционно это шерсть. Как раз-таки есть защита от прямых солнечных лучей. Если мы подставляем, да, то есть это создается такая некая подушка. Если мы подставляем кожу, которая столетиями не была предназначена и вообще не видела прямых солнечных лучей, мы получаем ожог. То есть то, что было лысеньким 100 лет назад, оставляем лысеньким. То, что было пушистеньким, оставляем пушистеньким. Единственное, что мы делаем с пушистыми очень породами, это качественно вычесываем, чтобы была как раз-таки вот такая вентиляция.
5: И
6: вот
5: сушим.
6: Да, сушим, вычесываем и так далее. То есть это прям все, что пушистое, оставляем. Все, что голенькое, да, смазываем где-то там, даже SPF-кремы есть и так далее. То есть все. Качественно вычесываем, особенно в лету, особенно даем шерсти поменяться, особенно весной. Дальше мы ставим режим прогулок таким образом, чтобы у нас был не солнцепек, да, чтобы у нас не было час пика, то есть раннее утро, поздний вечер. То есть здесь все у нас понятно. Дальше мы не оставляем...
5: Только самоедам это объясните, которым два раза прогулки маловато.
6: Ну, как бы извините.
5: Есть порода собак, которым очень любят гулять.
6: Дневную прогулку мы можем сделать в час пик, но очень короткую, да, буквально гигиеническую. Дальше мы никогда не оставляем собаку в машине. Даже на 2 минуты. Незаведенная машина, без кондиционера. Ну и, в принципе, по технике безопасности ни детей, ни животных мы в машине не оставляем. И блокируют двери, сколько этих видео.
5: Машину
6: и так далее.
5: Угоняют порой.
6: И машину угоняют порой, да. Поэтому, в принципе, собаку мы не оставляем в машине, тем более летом, да, потому что машина нагревается. Дальше, летом мы гуляем не по асфальту, потому что асфальт нагревается там 50 плюс градусов. Вы можете даже летом...
5: Ожоги лапок.
6: Да, вы можете даже летом присесть и потрогать асфальт. Это будет просто горяченная поверхность. Поэтому мы стараемся гулять по траве. Дальше. Не совсем очевидная и очень частая ошибка. Пушистых шерстяных собак нельзя полностью купать в водоемах летом, потому что эта же шерсть, она в дальнейшем, когда просушивается, она начинает создавать парниковый эффект. То есть и тепловой удар намного больше риска получить. То есть шерстяных пушистых собак в час пик, когда есть прямые солнечные лучи и жара, полностью не купаем.
4: Или если вдруг сам пес искупался в тень?
6: В тень и желательно
5: быстрее
6: тоже
5: домой сушить.
6: Высушить, да. То есть... Дальше мы мочим, когда жарко, город, даже не водоем, что разрешается мочить собаку, чтобы охладить. Ни в коем случае ничего сверху. То есть ничего сверху, ни ушки, ни голову, ни спинку, ничего сверху. То есть мы мочим лапы, мы мочим подмышки, мы мочим пах, и всегда на прогулку берем питьевую воду. Не ледяную, обычную, прохладную, либо комнатной температуры.
4: Ты имеешь в виду вот поилка, которая вот сейчас продаются, такие специальные
6: бутылки? Поилка, да, конечно. Кто-то умеет пить просто из ладошки, кто-то... Главное, доступ к воде. Собака, угу, которая хочет пить, поверьте, она попьет из чего угодно, хоть из вашего ботинка, угу, неважно. То есть есть поилка, замечательно, нет поилки, в ларьке купили просто водички, из ладошки покормили, попоили. То есть это... Тоже нам техника безопасности. Также у нас есть сейчас в продажах огромное количество и ассортимент охлаждающие попоны, то есть специализированная ткань, которую можно намачивать, выжимаем, на собаку надеваем. Единственное, всегда проверяем, собака под попоной у нас прохладная или уже греется. То есть попону тоже нужно следить за ней. Угу. Также есть охлаждающие коврики, то есть специализированный материал, специальный такой гель. Собака на нем лежит, ей прохладненько, ей хорошо. Естественно, там кондиционеры в современном мире и так далее. И, соответственно, у нас слежка постоянная за весом и кормлением. Полное животное будет всегда перегреваться. Ему тяжело двигаться, ему, в принципе, тяжело двигаться. А в жару это колоссальная нагрузка на...
5: Сердце
6: – это колоссальная нагрузка на все поверхности, на желудочно-кишечный тракт, mm-hmm, сердечно-сосудистую систему. Поэтому возможно даже немножко сократить пайку. Тем mm-hmm более, если собака склонна, не ведет активный образ жизни и склонна к полноте. Поэтому можно смело урезать пайку. Вы все наверняка знаете, что собаки часто летом, наоборот, сами себя регулируют, сами начинают отказываться от еды, либо... есть так более вяло. То есть природой все придумано. Не надо ее пичкать. Если сама отказывается, слава богу, значит, она знает, что она делает.
5: Сейчас некоторые думают, собаки сами отказываются.
4: Да-да-да.
6: Есть,
4: да,
6: очень много собак, есть, которые есть, сами отказываются.
5: У нас
6: не все, не все желудки на ножках.
5: Девчонки,
6: да,
5: все едят как...
6: Да, да.
5: Ой, а пацан нет.
6: Вот, все, собака там у нас, ну,
4: то есть,
6: заскулила.
4: Следить за весом собаки нужно, да?
6: Всегда.
4: А есть какая-нибудь таблица, не знаю, в интернете, сайт какой-нибудь, чтобы я точно знал, что моя собака этой породы во столько-то лет при таком-то росте должна весить столько-то?
6: Понятное дело, что все условно, есть стандарт каждой породы,
4: да,
6: но мы понимаем, что есть у нижняя граница, там 25 килограмм, угу, верхняя граница у одной породы 35 килограмм. Это все будет одна порода, а, угу, разница в 10 килограмм. Для, угу, собаки 10 килограмм – это большая, угу, разница.
4: Угу.
6: Поэтому мы смотрим на конкретную эту собаку.
4: Угу.
6: То есть вот наша, неважно, чихуа, самоед, немецкий дог и так далее. Мы смотрим на конкретно эту собаку. Как понять, нормальная ли кондиция у собаки? Если сверху мы смотрим, ну, естественно, убираем зрительно шерсть, либо ее подтягиваем, да, так смотрим. Должна быть видна талия, ребра, и дальше идет сужение. Должна быть видна талия. То есть, если у нас ребра и талия, ну, прямые.
4: Видна или прощупываться? Ну, вот на самоеде тут вообще ничего не,
6: ну,
4: видно.
6: Вот я поэтому говорю, шерсть мы приминаем, да, и смотрим. У нас, наверное, ребра. Да.
4: Прощупываться, да,
6: да? Понятное дело, что самоед, ага, у нас как шарик выглядит. Ага. Кажется, что они полненькие иногда. Дальше. Мы щупаем ребра. Ребра, которые ближе к передним лапам, они могут быть покрыты жирком, тяжелее прощупываться. Но два конечных ребра, которые ближе к хвосту, да, назовем так, они должны прощупываться очень легко. То есть вот тогда у нас хорошая кондиция, нормальная. Ни в коем случае у нас не должны прощупываться задние косточки возле хвоста, ну, назовем их маклаки, как у коров вот эти. Это уже форма истощения. И ни в коем случае... У большинства пород, давайте, есть породы, у которых это породный признак, не должен прощупываться позвоночник, то есть как гармошка вот эта дрын-дрын, то есть ни в коем случае. Есть породы, которые это предусмотрено, те же самые какие-то борзые, у которых выгнутая спина, да, и так далее. Но мы смотрим среднестатистическую такую собаку. Если есть сомнения, всегда можно обратиться к ветеринару, чтобы вас пощупали, сказали, норма, не норма, убавить, поменять корм, добавить. Ну, то есть мы всегда, угу, смотрим на конкретную собаку.
4: Руслан, а уже приходилось обращаться к ветеринарам? И по каким вопросам?
5: Ну, конечно, это же в раннем возрасте, особенно прививки, состояние здоровья, какие-то болячки по молодости у них. Сейчас все реже и реже. Ну, прививки научились делать сами, а нормальные владелец собак, он осваивает какие-то простые штуки, навыки. Там, ну, колоть в бедро это не так сложно.
6: А печать? А вы с собакой за пределы куда-нибудь?
5: Ой.
6: Да.
5: Но у нас собаки не выезжают, мы не выставочные собаки. Они у нас, в принципе, нет такой цели, но... Правильно, да, если это делать, это надо, конечно, выезжать официально, да. Но мы так, в принципе, есть ветеринары, которые на дом приезжают сейчас. Мы раньше этим пользовались активно. Ветеринар приезжал, смотрел, потому что у меня, опять же, жена, она очень трепетно относится к детям и к собакам. Если вдруг что-то там, ну, там запоносило, например, она, если это идет там больше, чем один день, она сразу же вызывает врача, смотрит, что, зачем, почему, там цвет носика изменился, там еще что-то. Лапки, особенно в Москве, когда жили в городе, а зимой, когда гуляешь по реагентам, они начинают менять цвет, там, раздражение вызывают. То есть эти штуки обращаемся. Но лучший совет для владельца – это не игнорировать, конечно, ни ветеринаров, ни профессионалов, но и заниматься обучением самому, чтобы разбираться в каких-то простых вещах и как минимум понимать, когда уж точно надо вызывать врача, а когда... Ну, скушали что-то.
6: Ну и совсем в ипохондрию не уходим, потому что одна из частых... причина обращения к ветеринару, что-то у нее грустный взгляд. Я тоже из тех, кто я лучше перепроверю, чем недопроверю. Но иногда это тоже...
4: Нам однажды зоозащитники на гастролях в Гонконге задали вопрос, почему у вас бегемот невеселый.
6: Не улыбается.
4: Да. Руслан, ты в первой половине все-таки сам озадачился вопросом и ответом, который наверняка первое, что у тебя у самого возникло в голове. Почему самоед? Что это за название-то такое? Говорящее, не говорящее ли? Может быть, здесь какой-то скрытый смысл? Ты смог разобраться в этом вопросе? Потому, почему собака называется самоед? Мне, пожалуйста, ответь, я правда не знаю.
5: Рассказываю.
4: Давай.
5: Когда они голодны, они едят сами себя. Я сейчас пошутил.
4: Вот.
5: Пошутил. Да, но многие так думают.
6: Это самое распространенное мнение, да.
5: На самом деле есть два объяснения. Одно правильное, одно очень правильное. Правильное объяснение, потому что самоедская лайка – это порода, которая была у народности самоед. Но никто ж не спрашивает, почему народность называется самоед, да?
4: Да.
5: А сани сами едут. Когда их запрягают в упряжку сани, белые собаки на снегу не видны. И кажется, что сани едут сами.
4: Угу.
5: Сами едут.
4: Само едет.
5: Само едет. Это русская порода собак.
6: Да.
5: Это русский север, это порода, которая сейчас популярность набирает и на Западе в том числе, особенно после фильма «Игра престолов», где лютоволки были белыми. Это русская порода.

0: Ревим лазит, может быть, ты залезешь? Да?
1: Это же ничего не значит.
2: Название перестало работать, получается, да?
3: Да. И после этого... Ну, я подозреваю, что где-то на севера, где еще традиционные породы, вот именно не перенесенные в города и не питомники, там, возможно, они еще и занимаются этим. Есть упряжки, есть там видео, можно посмотреть на различных сервисах, где ездовые мероприятия проходят, и там некоторые упряжки туда запрягаются, самоеды, прям бывает самоедская упряжка, бывает смешанная с хаски там, и еще с какими-нибудь ездовыми собаками. А когда за компанию все бегут, и они побегут. А вот если чисто самоедская, там от вожака очень сильно зависит. Если он потянет, они побегут, но очень ленивые.
2: Лиза, я уверен, что те люди, которые ну, как бы не сильно погружены в породы собак, очень сильно не отличают между собой хаски, самоеда и лайку.
0: Так.
2: Насколько это не похоже?
3: А самоед — это лайка.
2: Вот.
3: Самоедская лайка.
0: Там тоже есть разные мнения,
2: есть,
0: но...
2: Есть разница все равно. Вот объясни мне, пожалуйста, вот разница между этими ну, названиями, породами. Вот, и кто из них лучше, кто из них вообще приспособлен для того, чтобы жить в наших городских условиях? Я не вижу лайку в городских условиях. Я ее не вижу. Хотя очень имиджевая собака, очень такая серьезная, верная считается, мощная, неприхотливая, но нет ее почему-то в городских условиях. Самоеды как будто их полностью вытеснили или нет?
0: Давайте так, лайки это все-таки больше уже к рабочим линиям, да, то есть они меньше аккомпаньонились, то есть они меньше живут в городах, то есть это все-таки сохранилась еще рабочая такая жилка. Такая жилка прекрасна на охоте, прекрасна в доме, прекрасна в каких-то своих условиях, но это дико неудобно в городе. То, что одному хорошо, другому плохо. Поэтому лайк мы, в принципе-то, особо в городе и не видим, и я считаю, что слава богу, потому что выведенная специфическая такая группа пород, потому что их тоже много, этих лайк, но мы берем в общем. И слава богу, что это так. То есть очень узконаправленная такая конкретная специализация.
2: Хаски и лайки – это одно и то же?
0: Нет, это разные вещи. Хаски – это на современный лад, опять-таки, они же тоже очень разные есть. На современный лад – это уже достаточно комфортный компаньон. Вон у нас в прошлом эфире собака проспала все 2 часа, даже не вставая на ручках. То есть плюс-минус современные хаски – это вот то, что мы видели у нас в эфире. Самоед немножко, мне кажется, он по характеру что-то между хаски, давайте вот если мы 3 эти берем, и лайкой. То есть там есть и охотничьи какие-то замашки, не сильные, это не будет сильно мешать.
2: Ну, ежа человек принес.
3: Мы в детстве голубей, я сейчас страшную вещь скажу, жена даже считала, и их же не остановить, 40 штук.
2: Задавила.
3: Ну, московские голуби, они специфические, опять же, болячки, все это страшная штука.
0: А лесные,
3: они не очень
0: здоровые.
3: А лесных ни одного не поймала, ни одну птицу не поймала. А вот в Москве 40 голубей на ее совести.
0: 40 голубей, прям цифра какая-то. Они не выкладывали их ни в какие круги? Нет?
3: Одного принесла домой мне показать. И не смогла жена забрать, вытащить из пасти с утра. Принесла, показала мне, говорит, я поймала.
0: Да. Вернемся к вопросу. Опять-таки, если мы берем самоеда, он сохранил себе, ну, давайте так, что-то между диким типом, то есть это самодостаточная порода, да, такая, с ней надо уметь договариваться, и в то же время они уже стали очень близкими такими компаньонами, уже в городе, да, то есть им комфортно в городе, у них нет каких-то фобий, ну, то есть у них в этом плане все прекрасно. Поэтому у них шикарный размер, у них колоссальная харизма, они очень разговорчивые, кому-то это, кстати, может быть в минус. Вот у нас Ума на протяжении всего этого часа, Ума у нас постоянно что-то говорит, у нее на все есть мнение, то есть кому-то это будет не очень комфортно, кому-то это, наоборот, здорово.
2: А
0: есть
2: вот мы
0: собеседник.
2: Сейчас под конец программы спросим у Руслана, рекомендует он такую собаку в домашних условиях или нет?
3: Да.
2: Да.
0: Размер еще удобный. Кстати.
2: Да, это потому что Умка в студии?
3: Нет, да, потому Ума что они дают счастье. Ага. И собакам комфортно с человеком, этим собакам комфортно с человеком. Хотя кажется, что они не созданы для городских условий, но они стали городскими жителями.
2: Лиза, подтверждаете?
0: Я подтверждаю, да. То есть, но опять-таки, этой собаке требуется активный выгул, долгий, в любую погоду. То есть нужно быть готовым, что физическая активность ей прям важна.
3: На лоточек они не сходят.
0: Вообще, в принципе.

0: принципе, лучше любая собака должна гулять, да, тем более такая.
1: Ну, это крупная собака, подвижная собака, с которой надо проводить время, она меняется, да, как мы уже определили, конечно, с возрастом.
2: Конечно.
1: Становится немножко по-другому. Дорогие друзья, у нас наша программа подходит к концу. Мы сегодня говорили про очень интересных собак с владельцем, политический обозреватель, журналист, телерадиоведущий Руслан Осташко. Руслан, спасибо тебе громадное.
2: Спасибо.
1: Вот. И Елизавета Серебрякова, большой специалист по собакам, который регулярно
2: обратите
1: с нами.
2: Внимание, где Ума заканчивает эфир.
1: Да, рядом с Лизой. Да. Лиза, спасибо тебе громадное.
3: Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь. Риски развития онкологических заболеваний. Контекст. Главный онколог Минздрава, академик Андрей Каприн, назвал факторы, провоцирующие тяжкий недуг. В их числе курение, сахарный диабет, ожирение и вирус папилломы. К злокачественным новообразованиям кожи, включая меланому, может привести неумеренное пребывание на открытом солнце. Наибольшую опасность это представляет в детском возрасте. Врачи советуют избегать нахождения на солнце в дневные часы, пользоваться солнцезащитными средствами и прикрывать кожу. Также рекомендуется отказаться от вредных привычек, внимательно следить за рационом питания, вести активный образ жизни и ежегодно проходить диспансеризацию, во время которой россияне получили возможность пройти обследование для выявления самых распространенных видов онкологии, в частности, рака молочной железы у женщин и предстательной железы у мужчин. В рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» повышено финансирование лечения онкопациентов. К 2030 году доля больных, живущих 5 и более лет с момента установления диагноза, должна достигнуть 67%. В России появляются препараты для лечения рака. Однако рост болезней сердца, онкологических диагнозов и диабета пока вызывает опасения у медиков.
4: Что лучше, 100 раз услышать или один раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 4 часа утра, в Майкопе и Нижнем Новгороде столько же. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске. Россия готовится ответить на норвежские санкции. В Госдуме напомнили о бесплатных учебных пособиях в школах. Американцам перестало хватать боеприпасов для войны в Иране. Подробности далее. Российская сторона ответит на недавно введенные норвежские санкции, заявил РИА Новости посол России в Осло Николай Корчунов. Он указал, что Норвегия последовательно присоединяется к решениям о введении нелегитимных односторонних санкций ЕС против нашей страны. В середине июля скандинавская страна расширила рестрикции против России, синхронизировав их с 20-м пакетом ограничений Евросоюза. Они затронули энергетический сектор, финансовые институты и правила въезда. Учебники, учебные пособия, а также учебно-методические материалы, в том числе рабочие тетради, предоставляются школьникам бесплатно за бюджетные средства школ, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Парламентарий уточнил, что книги выдаются детям в пользование, то есть остаются собственностью школы. Депутат подчеркнул, что обеспечение учеников рабочими тетрадями и материалами для факультативов, кружков или подготовки к ЕГЭ и ОГЭ не входит в обязанности учебного заведения. Кроме того, Свищев обратил внимание, что прописи, контурные карты и атласы выдаются только при условии, что они включены в обязательный список. Во всех остальных случаях, по его словам, приобретение – это добровольное решение родителей. Военные правящего на севере Йемена шиитского движения «Ансар-Алла» нанесли удары по трем саудовским нефтяным танкерам за последние двое суток, сообщил йеменский источник ливанскому телеканалу «Аль-Маядин». Он отметил, что 16 саудовских судов развернулись и не смогли пройти через Баб-эль-Мандебский пролив в последние 6 дней. По его словам, введенный запрет на передвижение саудовских судов продолжает действовать. Напомню, ранее хуситы объявили, что устанавливают морскую блокаду соседнего королевства в ответ на контроль воздушного пространства над Йеменом в течение 12 лет и обстрел аэропорта Саны в момент приземления иранского самолета с делегацией хуситов на борту. Американские военные стали пропускать полеты некоторых ракет и беспилотников Ирана в связи с сокращением запасов собственных вооружений, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники в американской администрации. По новым правилам перехвату подлежат только те цели, которые угрожают американским военнослужащим. В свою очередь, постоянный представитель США в ООН Майк Уолтс в интервью изданию уже опроверг данный тезис. Он призвал не доверять утечкам и заявил, что распространяющие их люди должны сидеть в тюрьме. Телеканал CBS в пятницу уже сообщал, что Белый дом и лично Дональд Трамп обеспокоены стремительными темпами расходования вооружений США. Аварию, оставившую без холодной воды более 22 тысяч человек, устраняют во Владивостоке, сообщает прокуратура Приморья. Проведение восстановительных работ поставлено на контроль надзорного ведомства. Также там добавили, что по факту остановки водоснабжения организована проверка. Актер и певец Никита Джигурда отсудил по 100 тысяч рублей у двух предпринимателей, продававших на маркетплейсе картонные маски и тканевые балаклавы с его изображением, сообщил РИА Новости юрист артиста Сергей Воронов. Ранее иск по похожим основаниям подавал другой артист Сергей Безруков. С продавца тогда взыскали 200 тысяч. Оставайтесь на волнах радио «Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через час.
0: Вы слушаете радио «Спутник». Разворот на восток.
2: Друзья, разворот на восток на радио «Спутник». С вами работает Турал Керимов, российский востоковед, африканец, советник медиагруппы «Россия сегодня». Всех приветствую, наших слушателей и зрителей в социальных сетях. Большой ближневосточный час нас по традиции ожидает. В студии у нас гость, специалист по Ближнему и Среднему Востоку, эксперт по арабским и исламским странам. Кирилл, приветствую. Всегда рады и видеть и слышать тебя. Опять у нас большая повестка, регион кипит. Хотя на самом деле, я думал на этой неделе затронуть дальневосточную, азиатскую повестку. Москву, и саммит глав МИД, значит, АСЕАН в Филиппинах, и там вообще много чего происходит. Что с Киргизией, по линии Китай-Япония было много интересных заявлений о том, что Япония снова ощетинилась, и зубастый японский милитаризм снова начинает представлять угрозу для стран и народов Азии. Ну, то есть там действительно есть о чем поговорить, но когда мы смотрим на то, что происходит на Ближнем Востоке, я понимаю, что невозможно отдать предпочтение Азии, к сожалению, на самом деле, информационному большому, просто потому что эти процессы нужно отслеживать и отслеживать вот в таком подробном ключе, как мы это и пытаемся делать. Тут у нас два блока традиционно. В первом блоке поговорим о внезапном восстановлении перемирия. Правда, говорят, что на 2 недели между Вашингтоном и Тегераном. В Вашингтоне приняли решение прекратить удары по Ирану. В Иране в ответ, вот буквально накануне нашего эфира, заявили о том, что ну раз так, то мы тоже не будем бить по американским объектам в регионе. Но если что, мы как бы возобновим сразу и запросто все это. При этом нет никакого вообще понимания, что с Ормузским проливом опять. То есть он теперь как будет функционировать? Американцы будут бить по иранским кораблям, а иранцы будут бить в ответ по всем остальным? Или же что? То есть я не увидел ответа на этот вопрос. В Иране, кстати, заявили, что за 2 недели нанесли американским объектам в регионе на 20 миллиардов долларов аж ущерба, и что теперь вот в Северном Ираке точно американские военные объекты уничтожены и демонтированы. Вот такие были формулировки. Американская пресса, кстати, в свою очередь пишет о том, что, мол, якобы Трамп хотел бы, наоборот, нарастить темпы ударов, но ему сказали, что не хватает сил и средств для систем противовоздушной обороны в регионе. Мол, если мы сейчас начнем снова их бомбить с той интенсивностью, с которой это происходило в феврале, марте, там, апреле, то Иран начнет совершенно точно бить в ответ, и мы начнем очень сильно пропускать. Это может привести к совершенно не тому результату, который верховный главнокомандующий Соединенных Штатов хотел бы добиться. И есть еще один, как мне кажется, вообще фантастический план, но в случае с Трампом он как раз-таки может оказаться, может быть, единственным и да, единственным реальным, который там рассматривается сейчас в Белом доме, в Пентагоне, вообще администрация США. Это некая ограниченная спецоперация в составе нескольких тысяч американских пехотинцев, морских пехотинцев, там, авиация и прочее, которые должны будут захватить иранские ядерные объекты и что-то оттуда вывести. Как захватить с воздуха ядерные объекты, которые, по словам американцев и израильтян, были дважды уничтожены в прошлом году и в этом, где-то на глубине там, от 100 до 130 метров, и все содержимое там превратилось в пыль, а возможно, еще и в радиоактивную пыль. Ну, как бы все это, я надеюсь, что мы не будем сейчас подробно вот именно вот эти какие-то моменты обсуждать. Меня больше интересует ситуация в регионе, с одной стороны. С другой стороны, у нас же сейчас еще наблюдается некая эскалация вокруг Саудовской Аравии, я имею в виду на юго-западе Аравийского полуострова, между движением Ансаруллах или хуситами в Йемене и саудитами, там на Красном море, стали бить по саудовским судам. Хуситы заявили, что они закрывают Красное море, Мандебский пролив для саудовцев. Саудовская Аравия, ну, опять же, я не видел, кстати, официальных саудовских сообщений об этом, но по сообщениям из региона именно саудовцы наносили воздушные удары по Ходейде, по другим, значит, городам страны, по военным объектам Ансаруллах. Ну и есть еще сообщение о том, что якобы Объединенные Арабские Эмираты готовы выделить Ирану аж 10 миллиардов долларов, из которых 3 даже уже перечислили. Ну, мы помним, что Объединенные Арабские Эмираты во время войны и сразу после были ну, самым таким яростным противником прекращения активного военного давления, скажем так, да, назовем это таким образом, на Исламскую Республику Иран. А теперь получается, что вслед за Катаром Эмираты кардинально, ну, Катар-то изначально придерживался таких позиций, а Эмираты кардинально поменяли свои позиции.
3: Да, и вот если мы будем говорить про Катар, с него и начнем, то, в общем-то, роль Катара вот в нынешнем перемирии значительна, да, в прекращении огня, которое сегодня, можно сказать, неофициально наступило, да, то есть...
2: Или восстановилось.
3: Ну, он не самовосстановился, а благодаря тому, что именно Катар и Оман, два главных государство-посредник, они начали действовать в тандеме. То есть в пятницу в Тегеран приехала делегация султаната Оман, привезла иранцам новый, разработанный совместно с Катаром, вот к твоему вопросу про Ормузский пролив, не знаю, документ, да, назовем его так, по поводу того, как это, в общем-то, ситуация будет выглядеть.
4: Но
3: да?
4: Тогда иранцы стали отрицать, что они там о чем-то договорились? И там
3: не договорились пока, там же им документ этот привезли, чтобы иранцы его рассматривали. Пока иранцы его будут рассматривать, Соединенные Штаты как бы
4: что там прекращают. В документе?
3: А там он не открыт. Ну, если он закрыт,
4: почему,
3: да?
4: Почему я не удивлен?
3: Да, ну, потому что да, любая утечка, она его обнулит, во-первых.
4: Да не, ну даже то, что они подписывают, и то мы как бы мы же глаза не видели. Вообще,
3: да, меморандум мы не видели, да, оригинал, мы видели его какие-то комментарии.
4: Тут ситуация же уникальная, я напомню, может, кто забыл или там, не знал, подписали американцы с иранцами около там, полутора месяцев назад меморандум о перемирии и продолжении переговоров. Но текст меморандума обнародован не был, и публично представлен тоже не был.
3: Он был представлен публично через комментарии, через фотографии какие-то.
4: Нет, это уже...
3: А сам документ, да, официально.
4: В СМИ в американских, в иранских и пакистанских появились какие-то тексты, которые не были идентифицированы или верифицированы официально, скажем так, в Тегеране, Исламабаде и в Вашингтоне. Мы видели только последнюю страницу, где, собственно говоря, Шариф, Трамп и Пезешкиан в разных местах ставили свои подписи. Все. А потом стали обвинять друг друга в том, что они нарушили вот тот документ, который никто не видел.
3: Причем, может, подписывали даже что-то отличалось между собой по языку.
4: Кстати, может быть, кстати.
3: По содержанию. Ну, так это часто бывает, да, как по Хамас, Израиль, Соединенные Штаты, там тоже были с этим проблемы. Вот, но если сейчас говорить, то в этом документе по Ормузскому проливу должно быть две главные составляющие, как, в общем-то, прокомментировали посредники. Это, во-первых, что, с одной стороны, контроль Ирана над Ормузским проливом, то, что в меморандуме было прописано, а с другой стороны, свобода судоходства, которая, кстати, тоже надо все-таки это подчеркнуть, что несмотря на то, что там указывалось о контроле Ирана, да, вместе с прибрежными государствами, то, тем не менее, там никак, в общем-то, свобода судоходства тоже не пересматривалась. Там это вообще, в принципе, не было, да, как внимание уделено, но это, наверное, подразумевалось, что она остается, да, что суда, торговые суда, могли проходить свободно через пролив, что Иран отрицал. Да? Он считал, что он все был под контролем, а в течение 30 дней он имеет монопольное право, да, распоряжаться проливом, пока он его там не разминирует, пока он там не, в общем-то, не создаст полностью безопасные зоны, что, в общем-то, тоже логично, потому что это была зона боевых действий, там были мины, там была, в общем-то, угроза и так далее. Ну, поэтому задача Катара и Омана эти два вопроса как-то свести в одно, чтобы сделать самое сложное, как говорится, чтобы были и овцы целые, и волки, да, как говорится, сыты. Да, вот они сейчас пытаются работать. Оман тем более в этом заинтересован, потому что он тоже... Здесь вопрос и его, как бы, престижа и суверенитета. Оманцы, несмотря на свои, прямо скажем, сейчас тесные связи с иранцами, иранской стороной, у них все равно, естественно, есть и национальная гордость, и, в общем-то, они не могут просто так сказать, да, вот иранцы, забирайте весь Ормузский пролив, и в том числе и нашу часть, которая проходит в наших территориальных водах. Да? Поэтому здесь для Омана, конечно, важно тоже свое слово сказать, и он здесь как бы и работает.
4: А нет, извини, пожалуйста, не могу спросить, Кирилл, прости, что перебил, нет ли у Маската некой такой дипломатической травмы, ведь в 25-м году и в начале этого года американцы нападали на Иран вместе с Израилем, ну или сначала Израиль, потом США, в этом году США и Израиль. Именно во время, когда шли переговоры между там США и Ираном в Омане дважды.
3: Да.
4: И тут опять Оман как бы, это не является каким-то... Ну, я не знаю, знамением каким-то, да, о том, что снова теперь начнется.
3: А больше некому вести переговоры, вот чем, потому что Оман и ведет переговоры.
4: А куда Пакистан делся?
3: Пакистан, он как бы формально остается, но мы понимаем, что, в общем-то, здесь же роль не только заявить о том, что мы посредники, мы предоставляем площадку. Вот документы-то кто будет готовить? У пакистанцев нету соответствующего опыта. Катар имеет большой опыт в подготовке всех соглашений, то есть, по большому счету, работа посредников. Тут надо разделять, это не предоставление площадки, да, для переговоров, посредников как таковой. И именно работа самих посредников. Работа самих посредников, кто в этом участвует, это серьезное очень дело. То есть они фактически выполняют, они... Это аналитическая работа, да, они берут позиции двух сторон, и они пытаются сами эти две позиции как-то совместить, найти компромиссы и предложить этим сторонам разные варианты. То есть они берут варианты, да, вот, проработки от дипломатов из Тегерана, они берут соответствующие наработки от американских дипломатов, а затем они видят, да, видя какие-то там противоречия, несоответствия, они пытаются из этого какой-то свой вклад внести и дальше... представить такой документ, который был бы всем выгоден, ну, то есть, который бы приняли. И вот они сейчас работают, соответственно, и Оман здесь уже, он просто не может остаться в стороне, потому что это его тоже вопрос суверенитета и прав на Оман, на пролив, да, потому что тут какие, ну, кстати, Катар изначально не хотел работать, Катар заявлял, что мы не будем участвовать в вести посредническую деятельность, потому что там ситуация к этому не способствует, и все слишком сложно. Но очевидно, что Исламабад самостоятельно не мог справиться с этой задачей. Он мог процесс, скажем так, возглавить, быть, ну, своим политическим, да, авторитетом. Все-таки это ядерная держава, да, как-то его больше продвигать, запустить, да, быть таким двигателем этого, да, переговорного процесса, но вот всю именно черновую, назовем в хорошем смысле работу, да, аналитическую работу, должны были на себя взять сперва Катар, а теперь еще к ним присоединился и Оман, вот те две страны действительно из... Я не из персидского даже, или в мире, да, две мировые в этом случае, даже можно их назвать державами в этом именно контексте, которые действительно сделали в своей дипломатии акцент вот на урегулирование кризисов, которые выходят далеко за рамки залива. Это там, да, я всегда привожу пример США и Венесуэлы, да, переговоры, которые проходили при посредничестве Катара, опять же, Конго, Руанда, да, и так далее. То есть эти страны имеют серьезный опыт таких, в общем-то, раскручивать, да, вот эти все дела, вот, поэтому, да, здесь есть определенная у нас перспектива, как минимум в течение 10 дней, что, наверное, будет определенное затишье, но, опять же, вот посредники пока что смогли продавить 10 дней, да, вот, ну, или там 2 недели, да, прекращение боевых действий, как, куда это, что будет там дальше, сказать сложно, и примут ли новые, в общем-то, соглашения по Армузу США и Иран, это первое, во-вторых, непонятно, что вообще с меморандумом, как таковым, насколько он имеет силу, или уже требуется новый документ с новыми формулировками, с новыми вводными, потому что вернуться к старому документу просто-напросто не получится. Он сам себя как бы дискредитировал тем, что вот боевые действия начались, и вроде, по мнению американцев, они правы, они все правильно делали, а Иран нарушал, по мнению Ирана, соответственно, вся вина лежит на американцах. Ну, тут я действительно это так, потому что рамочный меморандум, он давал возможность странам его трактовать, в общем-то, как они хотят. Да, тут с этим проблем там не было. Поэтому прорисовываются другие штрихи, да, то вроде с одной стороны вот Армузский пролив, с другой стороны, что Иран хочет? Иран хочет получить денег за этот период. Потому что до начала новой войны, в которой в Тегеране все действительно верят, в нее верят и Трамп, да, что новая война с Ираном будет, в нее очень хочет Нетаньяху, и в том, что все любые соглашения, это лишь временные, никто, в общем-то, в этом никто не сомневается, к сожалению, что, в общем-то, какая-то ядерная или более широкая сделка маловероятна, с учетом полной противоположности позиций сторон. Поэтому задача стоит постоянная пролонгация вот этих вот, вот этого вот переговорного процесса, во время которого боевые действия не будут вестись, когда эта сторона мне выгодна. Трампу нужно было провести выборы, он пошел на отказ от военного давления на Исламскую Республику, потому что для него это была катастрофа политическая. Сейчас из нее тоже он хочет выйти. Для Ирана тоже у него сложная, очень социальная напряженная ситуация. Да, действительно, сейчас наблюдается консолидация иранского общества, но чтобы ее поддерживать, нужны еще, кроме идей, еще и какая-то вот финансовая, экономическое благополучие и стабильность. Соответственно, ему надо снять, хотя бы попытаться снять часть санкций, потому что нефть это хорошо, ему Ирану дали продавать ее, но этого мало, ему надо получить свои валютные резервы, и не такие, не по той формуле, которую в итоге предложил Трамп. То, что тоже, кстати, в меморандуме не было, мы вам разморозим средства, но вы будете покупать на нее нашу кукурузу, которую в Иране никто не ест, да, там. Проще говоря, зачем им эта кукуруза? Им нужны деньги на там, огромное количество социальных программ, которые пробуксовывают и так далее. Да? То есть, вот, самим распоряжаться своими же финансовыми средствами. Но здесь вот, да, вот лазейка, которую ты тоже упомянул, нашлась, это вот то, что арабские монархии Персидского залива готовы платить за то, чтобы не было войны. Потому что им она не нужна, и она не нужна даже Объединенным Арабским Эмиратам. Точнее, она нужна была ее президенту Мухаммаду бин Зайду. Да, президент ОАЭ, который там в отношении Ирана действительно из той аналитики, которую мне удавалось прочитать, это он является ястребом в отношении Ирана, а его брат, вот Тахнун бен Зейд, он, скажем так, голубь в данном случае. И он и пролоббировал это решение, что давайте мы все-таки не будем идти вслед за вот по тому пути, который нам пытается указать не господин Нетаньяху, а пойдем по пути, по которому идут все остальные страны залива, ну, такие главные, да, Саудовская Аравия, Оман, Катар, там, Кувейт и Бахрейн мы не берем у них так, потому что там действительно не слишком сильно зависимы от США и просто хотели бы, может быть, даже избавиться от этого, но сейчас не могут, да, и вынуждены участвовать во всем этом, да. Поэтому ОАЭ присоединилась вот все-таки к большинству Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива в этой политике, пусть и при определенном недовольстве Мухаммада бен Зайда, который все равно находит возможность, хотя одной рукой, да, идут как бы 3 миллиарда, уже ушло 3 миллиарда долларов.
4: Ну, это по сообщениям СМИ региональных.
3: Да, да, ну, даже ну, СМИ мировые написали, да, по сообщениям региональных источников, скажем так, да. Вот, 3 миллиарда долларов ушло в Иран из 10, которые уже выделили, это другие страны этим, тоже по сообщениям региональных источников занимаются, например, Катар выделяет
4: так
3: средства.
4: Так Катар же, они же подтвердили эту
3: подтвердили,
4: историю,
3: да,
4: и Пезашкиан вот, потом подтвердил.
3: Да, то есть да, Катар выделяет средства и так далее. Это вот...
4: Но Катар сказал, что у нас типа лежали 10 миллиардов иранских средств, которые попали под санкции. И мы из них там 6 разморозили.
3: Ну, там что-то сложно. Там, честно говоря, там какие-то американцы не дают размораживать, только Катар в счет вот этих средств дает.
4: Ну, то есть, я смысл, о чем говорю, о том, что это не катарские деньги, а иранские же деньги, которые были в Катаре.
3: Да, да.
4: А тут, я так понимаю, что это эмиратские деньги.
3: Эмиратские, да. Ну, там это, тоже может быть катарские, но взамен тех, которые находятся.
4: С другой стороны, Кирилл, помнишь, мы с тобой обсуждали, что в Эмиратах, там, опять же, по самым разным оценкам, может находиться до, там, от, точнее, 100 миллиардов долларов иранских средств. Это могут быть и какие-то активы, это могут быть и финансы.
3: В банках лежат от иранских бизнесменов, от иранских компаний, вот имеют, прежде всего, в банках Дубая, и там накоплено вот эти, да, средства, активы.
4: То есть тут тоже различные варианты. Возможно, как мне кажется, если будет политическая воля у Эмиратов. Они, кстати, действительно могут вести, наверное, даже более, при желании, независимую политику от отношений с Вашингтоном, не от Вашингтона, а от отношений с Вашингтоном, чем, наверное, может быть, даже те же саудиты и катарцы, если честно, как мне всегда казалось. Потому что у них-то там диверсификация как раз-таки колоссальная. Они же, по-моему, вообще единственные в Персидском заливе, у кого государственный бюджет более чем на 50% формировался не от доходов нефтегазовых. И они в этом смысле колоссальный, конечно, путь прошли за эти 30 лет, но ты ключевой момент сказал, что в Персидском заливе практически не осталось тех, кто добровольно хотел бы воевать с Ираном.
3: Да.
4: Но у нас есть один товарищ, не в Персидском заливе, но на Ближнем Востоке, который готов принудительно заставить всех остальных воевать с Ираном. И он завтра направляется в Вашингтон. По его же словам, я говорю про премьер-министра Израиля Бенямина Нетаньяху. И вот очень много разных, на самом деле, на этот счет сейчас спекуляций, потому что всю неделю мы видели сообщения о том, что Трамп его терпеть не может, видеть не хочет, вообще его не желает, чтобы он сюда куда-то приезжал, в Вашингтон, хоть там на похороны Грэма, хоть еще для чего-то, и пытается каким-то образом оттянуть эту встречу с Нетаньяху. Нетаньяху заявил, что разговаривал с Рубио, и все в силе, и вот он теперь туда направится. Едет он туда сразу после того, как американцы и иранцы на взаимной основе заявили о том, что перестают наносить удары друг по другу. При этом на прошлой неделе израильские СМИ писали о том, что правительство Израиля, а мы знаем, что израильские СМИ, ну, практически всегда пишут на основе тех сливов, которые поступают из кабинета, собственно говоря, да, о том, что правительство Израиля предложило американцам присоединиться, мол, мы хотим присоединиться к вашим ударам по Ирану, и получили отповедь о том, что мы вообще-то с Ираном не воюем, да, мы пытаемся Иран заставить соблюдать договоренности, а вы хотите воевать, вы были против этих договоренностей, поэтому давайте-ка вы не будете лезть, и так не можем тут разгрести то, что вы тут заварили, в том числе нашими руками. Поменялось что-то в этом отношении? Или же это все-таки больше предвыборная игра, потому что у них теперь уже синхронизировалась эта история с выборами, там промежуточные выборы в Конгресс в октябре как раз-таки, да, если не ошибаюсь, в США. Да. И выборы, значит, всеобщие в Израиле тоже 27 октября, плюс впервые там за многие десятилетия этот кабинет самый правый кабинет, состоящий, ну, как в регионе говорят, из террористов и экстремистов израильских, ну, весь свой срок, видимо, отработает.
3: Да, и здесь, конечно, мы все-таки видим, что пока Трампу удалось, да, как-то заставить Нетаньяху уйти вот от участия в этой операции, чего, конечно, Нетаньяху очень бы хотел. И второй момент — это то, что Нетаньяху все равно пытается все, в общем-то, взорвать там все через такие же вот провокации, когда он говорит, а вот Катар тоже участвует, когда вбросы идут, Катар участвует в бомбардировках Ирана из Израиля. Катар вот до
4: 90-х... А вот то, что было, что они бомбили в июне, в смысле Бахрейн и Кувейт, в июне тайно наносили удары.
3: Да, по Оману говорят, да. Тайно наносили. И так далее. То есть Израиль пытается втянуть, для Израиля сейчас важно что? Втянуть, в общем-то, арабские страны в конфликт против Ирана и самому затем к этому всему присоединиться. И вот получается давняя идея о ближневосточном НАТО.
4: Так который... вот один из министров израильских также сказал буквально несколько дней назад, что сейчас для Израиля идеальная вообще ситуация, когда США воюют с Ираном, в этом во всем вынуждены как-то участвовать арабские страны, а Израиль при этом где-то за сценой делает свои дела.
3: Да, ну арабские страны, здесь, конечно, не сработала вот эта их ставка на арабские страны, потому что арабские страны мы все любили там котыкскаши, там, которых называют там с кошельками и так
4: мешки
3: далее.
4: С деньгами,
3: мешки с деньгами,
4: да.
3: Но у них оказывалось, что у них есть тоже национальные интересы, их не только интересует там быть там какими-то банками, как Дубай или чем-то еще для западных инвестиций. У них есть действительно национальные интересы, которые они будут отстаивать, несмотря на то, что там хотят в Вашингтоне, и тем более в Тель-Авиве, да, то есть для них есть, для них их собственная безопасность прежде всего, и когда их загоняют, в общем-то, в этот конфликт, который им не нужен, они будут от него всячески дистанцироваться и готовы даже участвовать вот в том, чтобы наполнять казну вот этого фонда в 300 миллиардов долларов, который, да, был заявлен в меморандуме по поводу восстановления Ирана.
4: Да, тут не только вот мы начинали с газа, о том, что Совет мира ничего не сделал, и казна пуста, хотя там уже даже миллиарды были расписаны, кто там сколько чего внесет туда. Потом многие страны отказывались и говорили, что нет таких договоренностей. Время первого блока у нас заканчивается. В студии работает Турал Керим. В гостях у нас сегодня Кирилл Семенов.
0: Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. Азиатский путь. Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник». Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник».
5: Сколько ни ищу, все не то.
6: Ага.
5: Нужен и мужественный, и заботливый.
6: Ага.
5: чтобы говорил интересно.
6: Ага.
5: И с чувством юмора.
6: Ага.
5: Нужен он, тот самый.
0: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
5: Тот самый.
0: 10 заповедей знают все, но не все им следуют.
7: Человек был создан Богом. Святость – это стремление человека к добру. Покаяние – это изменение жизни.
0: Час Островского. Авторская программа священника Павла Островского. Простым языком о высших истинах. По четвергам в 9 вечера, по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Будущее наступает.
8: Будущее за антропоморфными роботами.
9: Роботизация будет идти очень быстро.
0: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
10: Железяка, который заменит человека, будет работать круглосуточно.
11: Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
0: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
12: Это можно тиражировать уже куда угодно.
0: Как подготовиться к восстанию машин?
13: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать роботы.
0: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
14: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
0: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
15: Нас впереди ждет очень веселое время.
0: Приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
16: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
17: Я сейчас должен вам по бокалу налить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
17: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
18: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
19: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
20: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите. Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого?
21: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
21: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
21: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
21: Иди, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся ее пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутьюб и подписываемся на канал «Радио Спутник». Разворот на восток.
4: На прагматизме, адекватности, ну и в целом на какой-то зрелости геополитической мы остановились в конце нашего первого блока. Напомню, что в студии для вас по-прежнему работает Турал Керимов, российский востоковед, африканист, советник медиагруппы «Россия сегодня». В гостях у нас сегодня Кирилл Семенов, специалист по Ближнему и Среднему Востоку, эксперт по арабским и исламским странам. Кирилл, еще раз приветствую.
3: Приветствую, Турал.
4: Ну и говорили мы про Ближний Восток и про ситуацию в Персидском заливе в том числе, о том, как арабские страны сейчас трансформируют или же пытаются и далее следовать той политике, которую мы наблюдаем последние несколько месяцев, но не всех далеко, к сожалению, можно записать в ответственные государства, в страны, в правительства, которые действительно отдают себе отчет в том, что они делают и к чему это может привести. Про Израиль, я думаю, что мы еще сегодня скажем. Не могу не затронуть тему, которая совершенно точно в регионе воспринялась как, ну, как гром среди ясного неба. Я говорю про удар, значит, киевского режима по иранским судам в Каспийском море. Ну, иранцы уже в ответ заявили, что они оставляют за собой право и воспользуются им по, значит, ответному удару, так как это открытая агрессия. Зачем вообще, как бы, где, значит, киевский режим, где Каспийское море, где Иран, при чем тут это все? Ситуация и так накалена. Неужели там не отдают себе отчет, потому что, ну, слушайте, ну куда вы лезете? США и Израиль не справились. Вы что, как бы вам мало? Или вы хотите конец свой приблизить? Или как вот?
3: Ну, это же очевидно политическая, да, игра. Это именно военных аспектов там очень мало. Но мы видим, что... как назвать-то, ну, киевский режим назовем, да, его главарь, да, они всячески пытаются себя позиционировать как вот один фронт, что мы выступаем единым фронтом вместе с Израилем, мы выступаем единым фронтом вместе с Западом, да, со своими союзниками против Ирана, есть по одну сторону мы, Израиль, Соединенные Штаты, по другую сторону Иран, Россия, Хамас, Хизбалла и так далее, да, то есть для киевского режима это... в общем-то, является такой вот идеологическим нарративом, да, вот, который они продвигают, что мы всегда вместе вот про и против, да, то есть вместе с одними и против других, и пытаются вот на этом работать, что есть единая система, в общем-то, Запада, да, в которой Киев твердо уже стоит на ногах. Естественно, Израиль является важным союзником. И здесь вот, с одной стороны, киевский режим как бы пытается показать, что он вносит определенный вклад в эту операцию против Ирана, когда ее, правда, никто не просит, да, но тем не менее. С другой стороны, он пытается указать, потом же это же можно, там какая-то подконтрольные СМИ могут это раскрутить, что там, например, на каком-то танке, судне, да, везли там детали для чего-нибудь военного назначения, еще что-то, и здесь... потом расскажут, что у там, разведки киевского режима появилась новая информация о том, как мы вот наши удары там эффективны по российской инфраструктуре, теперь Россия вынуждена все, в общем-то, закупать у Ирана, несмотря на то, что там все так же разбомблено, да, но тем не менее интерпретация оставляет много.
4: Разоблачают сами себя.
3: Да, будут, но тем само по себе это дает серьезный информационный повод, можно его рассматривать с разных сторон, вот как я сказал, первой эффективностью вот этих террористических атак на Российскую Федерацию, что якобы Россия теперь может, да, обращаться к Ирану за поддержкой, Иран и что-то поставляет продукты военного назначения. Второе, это заявление о едином западном блоке, который вот и то, что Киев в одной лодке с Тель-Авивом и США борется с режимом Аятолл и еще много разных интерпретации. Военного значения здесь нет никакого, понятное дело, а политическое, в общем-то, заявление здесь просматривается.
4: Ну, я тут как бы понимаю, конечно, да, с точки зрения там, политтехнологии, что на фоне того хаоса, да, который комик-наркоман там устроил со всеми этими сменами террористов во главе, значит, бывшей армии Украины и прочее, отвлечь внимание. Но, с другой стороны, он же был с своим... значит, как бы это назвать-то, за своими гастролями, турне это назвать, ну, не хочется просто, не соответствует статусу его, за своими гастролями в Персидском заливе, буквально несколько месяцев назад, и туда даже приехали, значит, наемники-террористы с Украины, якобы обучать местных арабов сбивать иранские беспилотники. Их оттуда выпроводили через несколько дней, когда просто ничего не получилось. Они же там договорились о каких-то совместных производствах, да, еще да, что-то да. Подписывали меморандум, и куда он только не ездил, в Сирию даже ездил. Вокруг Израиля порхал-порхал, в Израиль не попал. И вот вторая, кстати, да, история, мол, вернуться к тем предложениям, которые были, мол, арабы вдруг раскошелятся, дадут денег на что-то. Ну и, может, в Израиль пригласят все-таки. Ну, да. Как бы, почему бы нет? Ну, в общем, да, здесь ситуация... Я думаю, что даже в Вашингтоне не совсем, если честно, мне кажется, они же ждали, они совсем поняли, что это было. Потому что я смотрел там американскую прессу, И, ну, какая-то растерянность там все-таки все равно наблюдалась, да, в этом смысле. В общем, ближневосточный конфликт иногда приобретает какие-то неописуемые черты.
3: Я бы сказал, что это сейчас абсолютно не в интересах тех же Соединенных Штатов, что там, когда Зеленского ни о чем не просили влезать в эти вот действия, да, тем более где-то в Каспийском регионе, где это вообще отдельно от стоит, да, где есть свое судоходство, есть свои режимы, где и так далее. То есть для американцев это отдельный вызов, который, конечно, им сейчас в нынешней ситуации, когда они пытаются там что-то нормализовать, когда только вот устанавливается, да, перемирие, и, соответственно, попытка спровоцировать Иран, что как в чем-то она, естественно, удалась, потому что Иран не может молчать, да, потому что это не то государство, которое, в общем-то, будет терпеть такие выходки. Естественно, прозвучало заявление из Тегерана, появились картинки, да, которые показывают, да, зону действия, дальность действия иранских ракет, которые, в общем-то, часть из них полностью, вот это, Украина, да, зарисована вот этим цветом, то, что эти ракеты ее могут достичь любой ее части. Поэтому, да, определенное, конечно, здесь есть, да, то есть какое-то вот информационное вот это вот сопровождение этой террористической акции, да, этой атаки, но я не думаю, что в итоге это будет иметь какие-то действительно последствия, просто Киеву, скорее всего, дадут по рукам его же кураторов.
4: А я вот думаю, что будут, я полностью согласен с тем, что ты сказал, но будут негативные последствия. Сейчас, да, скажу, ну, о чем, да, я говорю. Я не про то, что Иран ответит, а Иран ответит совершенно точно. А, о том, что, ну, что такое сейчас, да, Каспийское море там, для тех же западных государств или там центральноазиатских государств, стран Закавказья. Это новый коридор, который, как бы, с одной стороны, обходит то, что происходит на Ближнем Востоке, так или иначе, и пытается не попасть в эти санкционные игры Запада на севере, вокруг ситуации на Украине. И проходит этот коридор через Каспийское море. Бьет Украина, значит, совершает эти террористические атаки на инфраструктуру на Черноморском побережье. Бьет это по интересам Казахстана. Казахстан на неделю аж на 20% сократил.
3: Север-юг.
4: Сейчас я дойду до этого. На 20% Казахстан сократил добычу нефти на этом фоне. Бьет это по интересам Китая, которым Украина постоянно пытается прикрываться каким-то образом. Там какой-то, до какого-то маразма доходит о том, что, мол, чуть ли не Пекин угрожал Москве, что если вдруг будет применено ядерное оружие, то там и Китай... Ну, даже цитировать это не буду, потому что, ну, просто какой-то маразм на шизофрении. Но по интересам Китая бьет, правильно? Маршруты становятся небезопасными. По интересам того же Баку тоже бьет. Потому что огромные инвестиции вкладываются, политические, финансовые и прочие, в этот проект коридора. Абсолютно точно. И тут получается, что, ну, как бы, как мозгов не было, так, видимо, и не появились они. Здесь, знаешь, раз мы уж говорим про безопасность судоходства и всего остального, есть еще такая история, которая связана с Восточным Средиземноморьем. Я бы сейчас туда перешел, у нас время еще остается. Ведь и там некая сумятица в рядах американских союзников на бумаге сейчас наблюдается. Есть, как мы говорили, тройственный формат между Израилем, Кипром и Грецией, который сейчас на фоне происходящего, что в Черном море, что на Ближнем Востоке, пытаются сформировать некую коалицию 3+. Я бы ее назвал, то есть три этих страны, и плюс еще кто-то, может быть, там ситуативно французы, может быть, там американцы, может быть, Индия или еще кто-то, кто должны так или иначе сдерживать, а еще лучше давать там щелчком по носу также Турции, да, потому что они говорят, что Турция представляет для нас угрозу. Мол, мы будем вооружаться, мы будем тут как бы делать, что хотим, объявим Эгейское море своими территориальными водами, будем через турецкий шельф прокладывать трубы из Израиля в Европу, будем уничтожать соседние с Турцией и не чужие ей государства, ту же Сирию, будем творить беспредел в Палестине, бить по интересам, как бы, в том числе Анкары на Ближнем Востоке. А вот как только Турция будет отвечать, мы сразу побежим в Вашингтон, начнем на нее жаловаться. Мол, как бы, смотрите, какие злые турки пытаются нас всех здесь, значит, снова в Османскую империю включить. Сначала возродить ее, а потом включить. И Я с интересом наблюдал последние два месяца о том, как вот формат Анкара-Вашингтон сейчас некое переосмысление переживает. Я, во-первых, остаюсь при своем мнении, что это будет продолжаться, значит, до двух реперных точек. Это если не будет, конечно, внеочередных досрочных выборов в Турции, это весна 28-го года, когда очередные как раз-таки выборы в Турции должны произойти. И это, значит, конец 28-го, начало 29-го года, ну, президентские выборы в США, новая администрация. Будет ли эта администрация продолжательницей, да, значит, преемницей администрации Трампа, я не говорю республиканской, а именно трамповской, протрамповской, или же это будет некая новая администрация, которая вернется к старому положению дел с Турцией, когда Турция как бы там, формально союзник, но при этом отношения оставляют желать лучшего. И Анкара сейчас совершенно точно вот до этого момента пытается решить все свои вопросы. Кстати, на этой неделе были тоже интересные вещи в Турции. Раскололась, по сути дела, старейшая партия страны, Народно-республиканская партия, которая была основана еще самим Мустафой Кемалем Ататюрком и появилась, по сути дела, еще до появления Турецкой республики, да, если так посмотреть. И вот, значит, турецкий суд постановил, что предыдущий съезд партии, когда многолетний ее лидер Кемаль Кылычдароглу, 13 раз проигравший за 22 года во всех возможных выборах правящей партии «Справедливости и развития» и Реджепа Тайипа Эрдогану, был незаконно не переизбран на должность председателя Народно-республиканской партии, а Озгюр Озель, который последние несколько лет как раз таки являлся до вчерашнего, позавчерашнего дня председателем. Ну, на самом деле решение суда было еще там полтора месяца назад, но он еще несколько дней назад считал себя председателем, да, Озгюр Озель. Так вот, он смог одержать, да, победу на, значит, муниципальных выборах. Он смог составить очень сильную конкуренцию и на всеобщих выборах. Там мощная такая внутри НРП была коалиция, внутри самой партии, из популярнейших политиков, которые действительно впервые за два десятилетия смогли такую конкуренцию составить Реджепу Тайипу Эрдогану и его правящей партии. Так вот, он решил, что не будет бороться с Кылычдароглу, который решением суда был поставлен во главе партии, и создать свою новую партию. Она так и называется, новая партия, Единая партия. 135 мест в парламенте турецком у Народно-республиканской партии было, из них ушло вместе с Озелем 96 мандатов в эту новую партию. Ну и, по сути дела, это, конечно, историческая веха. Да? И почему вообще я об этом сейчас говорю? Казалось бы, какая нам разница? Кстати, Кылычдароглу во время последних выборов заявлял о том, что Россия вмешивается в выборы в Турции, и призвал Россию этого не делать, и потом с недоумением сама турецкая оппозиция как бы пыталась осмыслить, что это вообще было. Мало того, что нет никаких доказательств, так это вообще как бы абсолютный нонсенс, что-то такое говорить и утверждать. Так вот, если бы в Белом доме сидел бы не Трамп, то совершенно точно, ну, скажем так, вот эти вот все внутриполитические процессы в Турции имели бы совершенно иной отклик, освещение и реакцию на Западе и в Соединенных Штатах. Это суверенное дело Турции, мы в это не лезем, как бы, и они там сами разберутся, в принципе-то, да, им не нужно, чтобы им кто-то что-то со стороны говорил. Я говорю о том, как на Западе реагируют на происходящее. Потому что Турция никогда не была в числе тех стран, которые там искренне считали своими союзниками. Ну, максимум считали их полезными попутчиками, да, в разные периоды, но не союзниками, не равноценными партнерами, не равноправными с точки зрения соблюдения их интересов. И в данном случае турецкое правительство нашло вот эту лазейку, когда можно свой суверенитет защитить, да, и сделать так, чтобы вмешательство в эти дела было минимальным. С другой стороны, ну, как бы мы прекрасно понимаем, что руководство Турции идет до конца в вопросах получения собственной выгоды в те или иные окна возможностей. И это сейчас совершенно точно наблюдается, на мой взгляд, и в вопросах, связанных с F-16. Правильно, F-35 модернизация, F-16 покупка двигателей для турецкого национального истребителя КААН, и тут вопрос упирается в продажу С-400. И опять же, почему я так закольцевал, потому что и Израиль, и Греция, ну и Кипр тоже выступают против и поставок двигателей, и модернизации F-16, и поставок, значит, F-35 для Турции, возвращение Турции в программу F-35.
3: При этом было заявлено, что Турция не соответствует нормам возвращения в программу. Вот последние были данные, несмотря на вот эти все спекуляции по поводу С-400, и теперь, насколько это актуально, сказать уже сложно, так как Турция опять дали понять, что не хотят видеть Анкару в программе F-35, и решение пока, может быть, не окончательное, но сейчас звучит именно так, что Турция не соответствует нормам, которые должны, в общем-то, страны-участники соответствовать этой программе. Вот.
4: А тут вот как-то, ну, не по-пацански же получается, да, извините за такой жаргон, потому что сам Трамп, комментируя отношения с Турцией, с Реджепом Тайипом Эрдоганом, апеллирует какими-то, как мне кажется, понятиями, каким-то таким понятийным инструменталом. Настоящий мужик, мой друг, да, серьезный, да, да, политик, жесткий лидер. И вот все вот в таком ключе происходит. Если НАТО надо о чем-то поговорить с Турцией, они просят меня это сделать, я удержал Турцию. Кстати, здесь он не соврал, как я понимаю, потому что Аббас Аракчи тоже, да, заявил о том, что именно действия Турции сорвали планы Израиля и США по открытию наземного наступления курдского в Иран. Там, буквально за день до интервью Аракчи появилась информация в американских региональных СМИ о том, что...
3: Израильская КАН писала по поводу в том числе.
4: Да, о том, что Эрдоган открыто заявил о том, что если нечто подобное произойдет, то турецкая армия окажет поддержку.
3: Да, войдет в Северный Ирак и начнет бомбить курские базы в Северном Ираке.
4: Поэтому и тут как бы Трамп, видимо, в последний момент отказался от этой бредовой затеи Нетаньяху и тем самым действительно в каком-то смысле удержал Турцию от войны с Израилем. Ну, видимо, не непосредственный конфликт, а опосредованный. Кстати, на этой неделе Михай Шикли, министр диаспоры Израиля, заявил о том, что вот-вот эта война с Турцией может прям произойти даже завтра, как он сказал. Скорее всего, это произойдет на море. Ну и мы в самом начале программы, если помнишь, вспоминали, как, значит, Смотрич заявил о том, что на смену иранской оси зла приходит судницкая ось, да, с которой придется бороться.
3: Ну вот они уже как бы... Конфликт это есть с теми же самыми курдским фактором, да, когда Турция, по сути, играет свою игру. Конечно, здесь ни в коем случае нельзя говорить, что Турция поддерживает прямо Иран. Да?
4: Да, нет,
3: Турция, у Турции есть...

0: где, в общем-то, сейчас и Израиль пытается действовать. Поэтому, конечно, здесь у Турции очень это серьезный вызов для Израиля, новая политика ее. И плюс второй момент, что это же не просто одна Турция, что Турция, в общем-то, ведет, сближается с Саудовской Аравией, с Пакистаном.
1: С Египтом.
0: И что самое главное, да, с Египтом. И действительно, там раньше, если был один Иран, без ядерной бомбы пока, да, то здесь и четыре страны с огромным, в общем-то, финансовыми запасами саудовскими, с пакистанским ядерным оружием, с военной промышленностью Турции и того же Пакистана.
1: И крупнейшей плюс, арабской армией.
0: И крупнейшей арабской армией, да, полумиллионной, да, если они вместе с Турцией, конечно, вдвое, плюс еще пакистанская, правда, далеко, но эти три армии, они там находятся в топ-10 мировых вооруженных сил,
1: и
0: да,
1: я уверен, есть в будущем я с ядерным Ираном.
0: Да, с ядерным Ираном.
1: Вообще,
0: да,
1: я думаю, что Израиль как бы объединяет как никто страны арабского, вот, да, арабо-мусульманского мира.
0: Это действительно, это произошло, да, вот да, это главное поражение, я думаю, когда все говорят о том, что Израиль какие-то войны там выигрывал, это не совсем верно, в стратегическом плане Израиль все проигрывает, просто это игра в долгую, и сейчас мы видим, как раньше или позже против Израиля действительно появится очень серьезная коалиция, которая, ну, при определенных обстоятельствах уже это все не ограничивается простыми заявлениями и разговорами, а может окончиться с чем-то более серьезным.
1: А самое главное, многие стали понимать, что корень-то зла не в Израиле как таковом, а в той политике, которая, да, израильской политике, которая поощряется со стороны Соединенных Штатов.
0: Да.
1: И вот это, конечно, главный момент. Я думаю, что теперь это осознание должно прийти и к самим израильтянам, после чего говорить о мире в регионе действительно очень аккуратно, но можно будет. А тут нужен будет действительно авторитетный, уважаемый, независимый и объективный посредник. Другого такого, кроме Российской Федерации, на Ближнем Среднем Востоке, на Большом Ближнем Востоке, нет. Я думаю, об этом мы еще будем говорить в наших следующих эфирах. А сегодняшний наш эфир завершается. В гостях у нас сегодня был Кирилл Семенов, специалист по Ближнему Среднему Востоку, эксперт по арабским, мусульманским странам. Кирилл, спасибо, что
0: спасибо.
1: Пришел. Работал для вас традиционно Турал Керимов. Спасибо, оставайтесь на связи. Ну и скоро увидимся.

горячей фазе и холодном противостоянии, когда все висит на волоске или возникают заманчивые перспективы, дипломат сохраняет ясный ум и здоровый прагматизм. Мировая политика с Генри Сардаряном. Бесстрастный подход к самым острым глобальным вопросам. По понедельникам в 17 часов.

Узнать за 90 секунд. Великий русский ученый Михаил Ломоносов произвел революцию в науке и стал мощнейшим драйвером развития нашей страны. Он создал первую химическую лабораторию в России, открыл закон сохранения материи и движения и предсказал подтвержденное только в 20 веке наличие атмосферы на Венере. Автор первой российской грамматики и проекта университета в Москве ратовал за то, чтобы женщины получали образование и становились учеными, что для тех времен было смело и даже дерзко. А еще беспощадно боролся с суевериями. Несмотря на то, что Ломоносов воспитывался в религиозном духе, знал церковную службу, разбирался в вопросах богословия и сочинял стихотворные переложения псалмов, к научным вопросам он подходил с точки зрения рационализма, будь то химия, физика или история. Суеверия и архаичные традиции он считал причиной деградации народа в физическом и нравственном планах. Знахарство, причудливые религиозные легенды и лжепророков поднимал насмех. Но что особенно интересно, в последние годы жизни Михаил Васильевич, рассуждая о соотношении религии и науки, назвал их

двумя сестрами родными. Иными словами, он не был атеистом. Его не устраивала церковная действительность. Так-так, повернитесь левее. Угу, теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное. Не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Закон о цифровых валютах и цифровых правах. Контекст. Признаны имуществом. Подлежат обороту и судебной защите. Госдума одобрила документ, вводящий виртуальные активы в легальное поле. Граждане России теперь имеют право законно торговать криптовалютой на бирже, обменивать ее на другие виды денежных средств и пользоваться услугами профильных брокеров. Учет, хранение и контроль над цифровыми деньгами будет осуществлять Центробанк. На криптообменники и цифровые депозитарии возлагается ответственность за пресечение сделок без добровольного согласия клиента. Для инвесторов, не обладающих должным опытом, установлен лимит по сделкам – до 300 тысяч рублей в год через одного посредника. По согласованию с Банком России и ФСБ, правительство получило право устанавливать особый режим обращения цифровых валют. Это будет делаться в исключительных случаях для защиты основ конституционного строя, экономических интересов и обеспечения безопасности страны. По данным Минфина, в России свыше 20 миллионов граждан используют криптовалюту в различных целях. Объем таких активов приближается к 10 триллионам рублей. Пользователи получили полноценную инфраструктуру для операций с одним из самых популярных финансовых инструментов.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 5 часов утра, в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону столько же. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске. Европа начала создание собственных сил ядерного сдерживания. В России проиндексируют военные пенсии. Иран и США продолжают вести непрямые переговоры. Подробности далее. Европейцы работают над созданием собственных механизмов сдерживания, усомнившись в надежности американского ядерного зонтика, заявил РИА Новости постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов. По его словам, симптоматично, что в Берлине уже ведется публичная дискуссия о целесообразности обладания собственным ядерным арсеналом. Есть те, кто не исключает такой возможности и в Варшаве. Другие страны, такие как Финляндия, Эстония, Литва, соревнуются в лояльности старшему союзнику, пытаясь застолбить возможность размещения у себя ядерного оружия партнеров по НАТО, отметил постпред. Напомню, президент Франции Эммануэль Макрон в марте заявил, что страна вступает в период продвинутого ядерного сдерживания. Военные пенсии в России планируется проиндексировать на 4% с 1 октября, рассказал РИА Новости член комиссии Общественной палаты по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров. Эксперт добавил, что если фактическая инфляция по итогам года окажется выше прогнозируемой, то правительство может увеличить коэффициент индексации. Увеличение затронет несколько категорий пенсионеров, среди них бывшие военнослужащие и представители силовых ведомств, таких как МВД, ФСБ и Росгвардия. Энергоснабжение Севастополя ограничено для ликвидации перегруза электросетей, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Глава городской администрации уточнил, что на объектах введен особый режим, а социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения. Чиновник призвал жителей города с пониманием отнестись к временным трудностям. Иран и США продолжают вести переговоры через страны-посредники, передает агентство ИРНА со ссылкой на официального представителя МИД Исламской Республики Исмаила Багаи. Он обвинил Штаты в нарушении ранее достигнутых договоренностей и подчеркнул, что Тегеран со своей стороны выполнил все обязательства по обеспечению безопасного прохода коммерческих судов через Ормузский пролив. Ранее в воскресенье американский телеканал CBS со ссылкой на неназванных региональных чиновников утверждал, что Вашингтон приостановил серию ударов по Ирану, чтобы не мешать переговорам Исламской Республики с Оманом. На них обсуждались общие принципы и практические механизмы для управления безопасным судоходством в Ормузском проливе. Турецкие истребители F-16 с августа начнут круглосуточное патрулирование воздушного пространства стран Балтии в рамках миссии НАТО по воздушной полиции, передает госагентство Анадолу. По данным издания, в Эстонию на авиабазу Эмари будут направлены 5 самолетов и 76 военнослужащих реактивной эскадрильи. Миссия продлится с августа по ноябрь. Турецкие пилоты будут в круглосуточном режиме находиться в состоянии повышенной готовности для реагирования на возможные нарушения воздушного пространства над Эстонией, Латвией и Литвой. Напомню, миссия НАТО Baltic Air Policing действует с 2004 года. Союзники поочередно обеспечивают охрану воздушного пространства прибалтийских стран. Еще больше информации, фото и видеоматериалов в Макс-канале «Радио Спутник». Оставайтесь на волнах радио «Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через час.
0: Вы слушаете радио «Спутник». Культурная симпатия с Дмитрием Егорченковым.
2: Это «Культурная симпатия», совместный просветительский проект «Радио Спутник» и медиаресурса «Метаметрика». Здесь, по традиции, мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре, варварстве, истории и политике. Дмитрий Егорченков в студии, как всегда, и у меня в гостях сегодня Ирина Олеговна Абрамова. Здравствуйте, Ирина Олеговна.
3: Здравствуйте, Дмитрий.
2: Член президиума РАН, директор Института Африки Российской Академии Наук, член-корреспондент РАН. Я вас очень рад видеть.
3: И я рада. Спасибо, Дмитрий, за приглашение.
2: Мы с вами про Африку сегодня поговорим. Давно собирались и, наконец-то, поговорим. По нескольким причинам. Во-первых, сколько я профессиональной деятельностью занимаюсь, столько примерно И слышим мы о том, что сначала надо возвращаться в Африку, потом Россия как начала возвращаться в Африку и с тех пор возвращается. В этом году на приеме в честь Года Африки Сергеевич Лавров сказал, что у нас обучается 37 тысяч африканских студентов, что во много раз больше, чем это было в 2020 году, например, только в 6 раз, в 2 раза, по-моему. Много, в общем. При этом, при всем, про Африку у нас все еще люди знают немножко, не очень много. Очень странные представления, заложенные еще Корнеем Чуковским, у нас про Африку присутствуют. Даже географически, потому что искажение карты Меркатора не позволяет нам в базовом, просто в прошивке, понять, что расстояние от Москвы до Владивостока — это примерно такое же расстояние, как от Каира до Йоханнесбурга. Вот нам кажется, что Африка меньше. Давайте про Африку сегодня. Ну и начнем с базиса. Все-таки экономика важна. Страны Африки в сегодняшней экономической обстановке мировой, в мировой экономике, что это? Это какая-то новая сущность или это то, что мы привыкли обычно видеть?
3: Ну, если мы будем говорить о сущности, а не о формальности, то Африка действительно может очень многих удивить. Потому что если мы перейдем к формальным цифрам, доля в мировом ВВП, доля в мировой торговле, в мировых инвестициях, то, конечно, Африка явный аутсайдер. Хотя эти цифры растут, тем не менее, они остаются в пределах 5% по всем позициям, ну, чуть больше, чуть меньше год от года. Но мы все время забываем, что вот эти расчеты производятся в любимых нами, в кавычках, американских долларов, и, по сути дела, подогнанные под западную систему. Если же мы будем рассматривать Африку как реального производителя, реального обладателя богатства, то ситуация, конечно, будет другая. Ну, во-первых, Африка — это 30% мировых природных ресурсов. Мы сегодня очень много говорим о схватке за ресурсы, о битве за ресурсы, хотя где-то еще, наверное, лет 15 назад, я вспоминаю, говорили, что ресурсы вообще никому не будут нужны. Это, в общем, сейчас не основное.
2: Один телевизор останется.
3: Да, останутся только социальные сети или что-то в этом роде. Но, тем не менее, оказалось, что, оказывается, ресурсы-то всем нужны. И вот последние события в Ормузском проливе как раз и показали это, что оказалось, что нефть и газ – это те составляющие, которые необходимы для развития мировой экономики и даже такой высокоэффективной, как экономика Европы и Соединенных Штатов Америки. Ну, как они считают, что они...
2: Недавно еще человек с прической, с интересной, бегал и кричал про редкоземельные элементы,
3: вот,
2: которые тоже там в Африке присутствуют.
3: Да, Африка, вот помимо этих 30%, Африка является лидером по целому ряду позиций, которые необходимы для развития именно высокотехнологичных отраслей. Ну, это и редкоземельные металлы, это такие материалы, как кобальт, как марганец, как алюминий, как тантал, как вольфрам. Тут Африка впереди планеты всей, действительно занимает очень мощные позиции, особенно по кобальту, это примерно 60% мировых запасов, а кобальт, как все мы знаем, необходим и для современных аккумуляторов, как, впрочем, и литий, и для производства военной техники.
2: В частности, самых дронов, да.
3: Дронов, даже не столько дронов, сколько самолетов. Сейчас, конечно, век дронов, мы понимаем, но вот без кобальта как-то никуда, потому что все эти микросхемы, там все это нужно. Кроме того, вот помимо того, что Африка обладает этими ресурсами, еще такой интересный факт, что эти ресурсы в Африке, а, не до конца открыты, то есть каждый год открываются новые месторождения, то там, то сям. Вот крупнейшее газовое месторождение в Мозамбике было открыто где-то лет 10 назад, сейчас идет вопрос о его разработке, они уже начали разрабатывать на шельфе. Но по некоторым оценкам, непроверенным, правда, но очень много было публикаций на эту тему, что теоретически это месторождение может превышать все катарские месторождения. А Катар, как известно, третье место в мире по газу, по запасам газа. Если мы сланец уберем, американский, да, в общем, крупнейшая страна по запасам газа. А тут Мозамбик, оказывается, тоже впереди планеты всей, это здорово. Открываются месторождения как раз редкоземельных металлов, открываются месторождения лития, которые тоже сейчас всех интересуют, ну и так далее и тому подобное. Я уже не говорю о золоте. Сейчас это особый металл, потому что ищут альтернативу доллару и евро. И помимо цифровых валют, очень многие страны присматриваются к золоту, хотя вот буквально в последний месяц он показал тенденцию на падение, но тем не менее золотовалютные резервы продолжают играть важнейшую роль. На Африку приходится, по-моему, если я не ошибаюсь, около 30% мировой добычи золота. То есть в Африке добывается 1050 тонн, из них примерно 30-40% нелегальной добычи. Ну и, соответственно, там такие страны, как Гана, как Буркина-Фасо, как Мали, они являются передовыми. Гана там 130 тонн, Мали и Буркина примерно там 90-100 тонн. То есть для сравнения, просто чтобы наш слушатель в этих цифрах понимаю. Не запутался, я просто хочу сказать, что в России добывается порядка 300 тонн золота в год, в Китае 330. И вот если мы свои 300 тонн объединим с Африкой, это уже будет 40% мировой добычи, а если еще прибавится Китай, то это будет 52%. То есть, по сути дела, мы станем втроем с Африкой и с Китаем доминирующими. И это, на самом деле, очень большая заявка на стратегические решения, которые мы можем принимать в мировой экономике и в финансовой сфере. Но самое большое богатство Африки – это люди. Я все время об этом говорю. Население Африки очень молодое, средний возраст 19,5 лет. 60% населения моложе 25 лет. Рождаемость в Африке очень высокая, 3,5 промилле, то есть на 1000 жителей приходится, соответственно, 3,5 ребенка появляется каждый год. А это означает, что в 2050 году в Африке будет проживать, по самым скромным оценкам, 25% мирового населения. А вот в 100-м году, то есть который, в общем-то, тоже не за горами, особенно для наших молодых, которые сегодня рождаются, им нужно готовиться к своему будущему, нужно понимать, что в 2100 году, опять же, по самым скромным оценкам, в Африке будет проживать уже 40% мирового населения. То есть не то, что каждый третий будет, а каждый, условно говоря, ну не четвертый, но не второй, но приближающийся ко второму будет африканец. И вы понимаете, поэтому нам уже сейчас нужно к этому готовиться. Нужно понимать, какие у африканцев ценности, что они хотят, на что они ориентируются. И России в том числе нужно готовиться к этому уже сегодня.
2: Давайте попробуем на эти вопросы хотя бы коротко ответить.
3: Африканцы хотят занять достойное положение в мировой экономике. Они прекрасно понимают и осознают, что, по сути дела, все это богатство Запада было создано за счет ограбления других стран и народов. Они хотят компенсации. Вот сейчас, например, очень активно Африкой педалируется так называемая репарационная повестка. Я не знаю, слышали вы или нет, но, во-первых, 2025 год был объявлен Африканским Союзом годом справедливости через репарации. А в 26-м году, когда собрался Африканский Союз, и хоть он определил 26-й год как годом доступа к чистой воде, что для африканцев очень важно, мы, может быть, чуть позже об этом поговорим, но, тем не менее, одновременно они объявили десятилетие справедливости через репарации. И понятно, что это не просто сотрясение воздуха, а африканцы хотят привести это в четкую, во-первых, юридическую основу, во-вторых, они так или иначе хотят при помощи современных методов моделирования определить примерный размер этих репараций. Легче всего это сделать по работорговле, потому что сохранилась статистика, и можно примерно прикинуть, какой ущерб был нанесен за счет уничтожения самого молодого населения Африки, которое было вывезено за его пределы. И возглавил все это движение такой, можно сказать, боец, они его называют словом «чемпион». Джон Махама, президент Ганы, которого выбрали в 2024 году. В июле, когда он был кандидатом в президенты от оппозиции, причем все местные чиновники, в том числе послы, говорили, нет-нет, Махама не пройдет ни в коем случае и прочее. Он приезжал к нам в Россию, в Академию наук, где была представлена его книжка, которую депутат Дмитрий Савельев помог перевести на русский язык. Он расписывался на этих книжках, выступал с лекцией, ему задавали вопросы. После этого его в декабре выбрали президентом. И вот у меня возникла такая идея, что давайте мы тоже будем приглашать к нам в Академию наук других кандидатов в президенты. Глядишь, это будет такая хорошая традиция, что после визита к нам их будут выбирать. Но это, конечно, шутка. Но, тем не менее, Джон Махама действительно поездил по свету. Он у нас учился в 90-91 году, когда началась перестройка. Он, кстати, ее осудил в своей книге. Выступал против развала Советского Союза в той форме, в какой он осуществлялся. И вот сейчас он возглавил это репарационное движение. И буквально в июне месяце прошла конференция крупная в Гане, как раз посвященная этому вопросу. Кстати, два сотрудника нашего института на этой конференции побывали. С Махамой, правда, они напрямую не говорили, но говорили с многими экспертами. И там создано несколько комиссий, которые, первое, это юридическое подведение, то есть нужно на законодательном уровне объявить то, что репарации действительно имеют право на существование. Тем более, что 25 марта этого года была принята резолюция Генеральной Ассамблеи ООН о признании рабства величайшим преступлением против человечества. Второе – это оценка этого ущерба. Правда, сейчас этот вопрос не педалируется, потому что, вы знаете, как всегда это бывает, когда какая-то хорошая идея возникает, откуда ни возьмись, появляются европейцы, американцы, которые говорят, что если нельзя бороться с процессом, надо его возглавить.
2: Конечно.
3: И вот в этой конференции принял онлайн участие Макрон, то есть лидер страны, которая отличилась в Африке особой жестокостью. Там же есть два типа колониализма. Британский косвенный, когда они сохраняли местную верхушку, перекупали ее и под видом этой верхушки творили, что хотели, но соблюдали приличия. Есть прямое угнетение, когда вся местная верхушка сметалась, уничтожалась, убивалась, все места занимали французы, и даже сейчас, вот в такой стране, как Нигер, например, где есть большие урановые запасы, после того, как они выгнали французов, возникли большие проблемы и с инженерами, и с управленцами, потому что все буквально и средние, и прочие места занимали французы, а нигерцы только бумаги перекладывали, потому что французам это было не нужно.
2: Сплошное дублирование было всех государств,
3: да,
2: в том числе
3: должностей. Да, и государственных должностей. Я уже молчу про франк КФА. Вот я не знаю, наши радиослушатели, зрители знают.
2: Нет, можно сказать, это интересный президент,
3: да,
2: с валютой из Африки.
3: Да, с валютой, потому что 14 стран Африки, то есть 8 стран Западной Африки, франкофонных, и бывшей колонии Франции, и 6 стран Центральной Африки до сих пор не имеют центральных банков. И весь их золотой запас, валютный запас, хранится в Париже. И они даже не имеют права печатать собственные деньги. Все это делается через Францию. То есть, по сути дела, Франция, уйдя оттуда как метрополия, сохранила полный экономический контроль над вот этими государствами. Ну, о чем мы можем с вами говорить?
2: В прямом смысле слова, нам, говорит, нужны деньги. Вам деньги не нужны.
3: Нет, вам деньги не нужны. Мы сами знаем, как на что, сколько вам надо, на что вы их будете тратить. Вы можете себе представить?
2: Вот отсюда возникает немедленно сомнение о том, что какие-то репарации африканские страны с этих прекрасных людей получат.
3: Вы знаете, ну вот у нас же есть пример Намибии замечательный. Это геноцид народов Герера и Нама. В результате Германия, как вообще благородный партнер, согласилась за уничтожение тысяч людей, десятков тысяч, выплатить 1 000 000 000 евро. Но этот 1 000 000 000 она согласна выплатить в течение 30 лет. А что там через 30 лет произойдет, мы не знаем. Но, тем не менее, вот лично мое мнение, я считаю, что нам нужно поддерживать африканцев в этом. А поддерживать их можно так, если действительно удастся оценить, причем при помощи математических методов, вот эти репарации, представить доклад в Организации Объединенных Наций и, по крайней мере, поднять большой шум вокруг этого вопроса. Если хотя бы примерные размеры будут определены и юридически будут приняты соответствующие законы, эти страны никуда не денутся. Ясно, что они ничего не заплатят. Но есть вопрос африканского долга. Давайте мы африканские долги спишем в счет репараций. Вот это вот ситуация более реальная.
2: А этот процесс приостановился с африканскими долгами? Потому что я помню, 10 лет назад там все бегали вместе за Африку, там боны
3: пески. Нет, они,
2: там,
3: да. Там могут они, предположим, реструктурировать долги, но, тем не менее, процесс возврата долгов идет. Африканские страны в долгах, как в шелках, и поэтому для них это вопрос действительно очень острый. Но мы говорим сейчас в целом, но, с другой стороны, вот вы говорите, расскажите слушателям, какая Африка. Африка очень быстро меняется. И это вовсе не континент, причем он очень разный. Мы в целом говорим про Африку, но это 54 государства. Каждая страна имеет свою специфику. И развиваются они очень быстро. Вот я была 2 года подряд в Эфиопии, и колоссальные изменения произошли. Это понятно. Там средний темп экономического роста 10%. Понимаете? Вот мы все никак не можем. Вот у нас было 4% с небольшим. Мы радовались страшно, как быстро растет наша экономика. А у Эфиопии это 10%.
2: Это не эффект низкой базы.
3: С одной стороны, да, но с другой стороны, действительно развивается все очень быстро, идет строительство. И самое интересное, что в Африке развиваются, в том числе очень активно, цифровые отрасли. Вот для наших слушателей и зрителей, может, это будет странно, но на самом деле это так, потому что африканцы молодые. Опять же, это плюс. Вы прекрасно понимаете, и любой из нас, любой вот москвич, у которого есть дети, понимает, что ребенок, которому ничего не учили, он возьмет мобильный телефон и разберется там в его сути гораздо лучше, чем его родители. Поэтому им телефоны не дают. Вот в Африке то же самое. Там строятся цифровые центры, там активно развиваются цифровые валюты. Нигерия отказалась уже вообще от бумажных денег и в 2024-2023, по-моему, году перешла полностью на электронную найру. Сейчас хочет это делать Руанда. они развивают активно и космические исследования. Есть Ассоциация космических исследований Африки. Строятся телескопы. Это я про то, что Африка — это не только ресурсы, и не только вот добыча, экспорт и прочее. Да, это является... Да, это является, конечно, основой и до сих пор сохраняется. Но сейчас Африка... Ну, во-первых, у них есть повестка 2063. К 63-му году Африка должна стать процветающим континентом, где каждый человек может реализовать свои возможности. 63 — кривая цифра, потому что в 1963 году была создана Организация Африканского Единства. Ну и, соответственно, к столетию будет вот это. То есть развивается все чрезвычайно быстро. Например, тоже интересный факт. Вот сейчас во время кризиса в Ормузском проливе Нигерия в моменте стала ведущим экспортером авиакеросина. Потому что они построили крупнейший завод мощностью 60 тысяч баррелей в сутки и готовы довести это до миллиона. То есть, понимаете, Африка динамична, она развивается. У нее есть колоссальные возможности. Там 60% почв до сих пор плодородных не используются. Что нужно Африке? Африке нужна справедливость и нужны технологии.
2: Вот здесь мы немедленно должны вспомнить. Я думаю, что наши зрители и слушатели уже вспомнили, что в Африке все еще бывает голод, и с продовольствием там... Тут недавно что-то из Черного моря везли, и все говорили, что это именно в Африку повезут зерно, никуда больше. Насколько вот эта инфраструктурная отсталость тормозит сегодня Африку, и что с этим можно сделать?
3: Ну, во-первых, что касается продовольственной проблемы в Африке, с одной стороны, она создана несколько искусственно. Почему? Потому что африканцев переориентировали с местных культур на зерно, на то, что производит Европа, то, что производит США, то, что производят другие страны. Раньше они питались своими местными продуктами. И, кстати, я помню, что на саммите, который прошел в 23-м году в Санкт-Петербурге, приезжал Бенедикт Арам, он тогда Афроэксимбанк возглавлял, и он об этом говорил. Он говорил, что меняется вот линейка еды африканцев, их уводят от традиционной еды, пересаживают на хлеб, а перестроить все производство исключительно на выращивание пшеницы очень сложно, потому что как раз всегда стимулировалось и деньги вкладывались тем же метрополиями именно в какие-то особые продукты тропического земледелия на экспорт, не для того, чтобы накормить местное население. И вот это большая проблема. С другой стороны, мы не можем людей опять вернуть к каким-то истокам, и нужно ли это или нет. Другое дело, что мы можем помочь африканцам применить самые современные аграрные технологии с учетом недостатка воды, с учетом конкретных почв, с учетом климатических условий и потребностей местного населения. Это уже происходит. Например, в этом году мы привозили на технопром в Новосибирск трех руководителей Академии наук Нигера, Мали и Буркина-Фасо. Они приехали, им сделали экскурсию по Академгородку, они посетили целый ряд институтов, и они все говорили в один голос, что главное для нас это накормить местное население. И уже сейчас в рамках этого сотрудничества создается как раз с новосибирскими учеными лаборатория молодежная по исследованию конкретных почв, растений для того, чтобы повысить их эффективность и разработать специальные сорта для них на генетическом уровне. То есть это все абсолютно возможно. Второе, почему проблема? Ну, конечно, засухи, нехватка воды. Недаром 26-й год объявлен Африканским Союзом годом доступа к воде. То есть вода есть, вопрос в распределении, вопрос в использовании подземных вод. Это огромная тема, вопрос в очистке, чтобы люди пили нормальную воду, потому что Северная Африка, да, она более-менее обеспечена. А так, если мы по всей Африке возьмем, то 63% африканцев не имеют доступа к чистой воде. Отсюда все проблемы и медицинские, и прочее, прочее. Третье – это отсутствие переработки этих урожаев, которые там производятся, очень много пропадает. Пропадает в Африке примерно 40% продовольствия. Почему? Да. Негде хранить. Нет складов, нет холодильников. А холодильников нет, потому что нет электричества. 50% не имеют доступа до сих пор. Это все очень активно развивается. Но вот эта зеленая повестка, которую навязали Африке, сказали, зачем вам тепловые электростанции, давайте мы у вас сплошные ветряки, у вас там пассаты дуют, потом у вас солнце больше всех. В этом есть логика. Я ничего не хочу сказать, но если мы посмотрим проекты, которые в энергетической сфере для Африки предлагаются европейцами, это в основном вот как раз ветер и солнце, это довольно дорогостоящие проекты. Плюс они не всегда эффективны, как мы понимаем. Опять же, для производства аккумуляторов для солнечных батарей нужно много лития и других község������================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================ ================================================================================================================================================================================================================================================================================================└================================================ металлов. Так вот, выясняется, что когда эти металлы добываются, выбросы в атмосферу в десятки раз превышают то, что если была обычная угольная, даже не газовая электростанция по своим выбросам. То есть это привязка к европейским технологиям, которые шагнули вперед. И тут Россия тоже может очень много сделать именно в энергетической сфере. Я не говорю только об атомных электростанциях, потому что это большой сложный вопрос, это длительный период. Хотя сейчас уже строится большая электростанция в Египте от Даба, и уже заявили о строительстве атомной электростанции в Руанде. Она будет поменьше мощности, но там запуск ее планируется, по-моему, в 32-м году. Тоже очень долго шел разговор, как и что. Есть малые атомные электростанции, есть плавучие атомные электростанции, но не нужно зацикливаться только на атоме, когда, хотя по выбросам это самая-самая чистая энергия, что бы ни говорили на Западе. Это там, по-моему, 6-8 единиц, там какие-то солнечные 15, ну, в общем, вот так. Нужно говорить и о гидроэлектростанции, у нас тоже большой опыт, это тепловые электростанции. То есть для каждой страны нужно делать энергетическую карту и смотреть. И второе, это, конечно, сети, ЛЭП, линии электропередач. Это тоже большая проблема для африканцев. И вот решение этих вопросов позволит действительно очень активно развиваться всем африканским странам.
2: Наши западные, пока про них будем говорить, партнеры, мы еще подойдем и к России, и к Китаю, по ощущениям не очень стремятся, как они сами любят говорить, Африке дать удочку. Или научить африканцев делать эту удочку, я условно очень говорю, чтобы никому не было обидно. Вот. Они стремятся к тому, чтобы начать что-нибудь такое продавать африканцам, что очень дорогое, что очень непросто обслуживать, для чего нужны западные сервисные компании, западные специалисты, воспитывать которых, ну, наверное, можно, но зачем? Есть эта демографическая проблема с уровнем образования. Да, я начал с этого, что вот в России 37 тысяч студентов.
3: 37 710, если быть точно. Это почти 38.
2: Это прям у нас, по-моему, что-то 400 тысяч всего студентов иностранных.
3: Иностранных, да. Хотели довести до 700, я помню, Владимир Владимирович года два сказал, что в России должно учиться 700 тысяч студентов, но иностранных. Но посмотрим.
2: Ну, с одной стороны, много, а с другой стороны, в общем, тоже не очень. И одна из проблем, о которых тоже и африканцы, коллеги говорят, что да, например, мы можем начать обучать наших студентов у вас, но они же не вернутся. И такая история в Европе тоже продолжается. Я предлагаю как раз первую получасовку закрыть темой миграции африканских, европейских африканцев. Там сейчас вот очень жарко в Европе, и все мучаются по этому поводу. А в интернете народ смеется, а что они мучаются, они же в Африке выросли. Что с миграционными процессами?
3: Миграционные процессы продолжают идти очень активно. Все равно для них является Запад как бы такой картинкой. Попав куда, они могут и решить все свои экономические проблемы, еще своим семьям помогать недаром. Я в Марокко наблюдала картину, как одного мигранта всей деревней собирают, а потом, как он приезжает, и всем привозят подарки.
2: Вот здесь мы должны сделать паузу, потому что мы на радио. И через пару минут вернемся, друзья, не переключайтесь.
0: Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
4: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
4: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
4: Тупо не хотят работать.
5: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
5: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. В 18:00.
5: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.

0: Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
1: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
2: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
3: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Единственный естественный спутник нашей планеты испокон веков был источником легенд и творческого вдохновения. Вокруг Луны складывались целые культы. И не только из-за ее красоты и загадочности. Наши предки не могли объяснить солнечные затмения и то, что с Земли можно увидеть только одну сторону ночного светила. В 20 веке ученые определили, от чего так происходит. Все дело в явлении под названием приливный захват. Из-за специфического гравитационного взаимодействия спутник вокруг своей оси вращается синхронно с обращением вокруг Земли. За 27 земных суток Луна делает один оборот вокруг самой себя. За это же время она обходит Землю по орбите. Сегодня это знакомо любому школьнику. Но как выглядит обратная сторона Луны, людям хотелось узнать веками. Особенно ученым. Американские уфологи были уверены, там живут пришельцы. Ясность наступила исключительно благодаря советской космонавтике. Первые фотографии неведомой части лунной поверхности сделала космическая станция «Луна-3». Астрономы всего мира были шокированы. Оказалось, что планета несимметричная, а ее обратная сторона совсем не похожа на внешнюю. Она не равнинная, а гористая. Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
4: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
4: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
4: Это факт, с которым, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто». В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! 10 заповедей знают все, но не все им следуют.
5: Человек был создан Богом. Святость – это стремление человека к добру. Покаяние – это изменение жизни.
0: Час Островского. Авторская программа священника Павла Островского. Простым языком о высших истинах. По четвергам в 9 вечера, по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Культурная симпатия с Дмитрием Егорченковым.
6: И снова здравствуйте, друзья. Культурная симпатия. Ирина Абрамова, Дмитрий Егорченков сегодня в студии. Мы про Африку разговариваем. И закончили мы на том, что африканские мигранты не очень-то ассимилируются в европейских государствах. Знаете, мне приходилось тоже в африканских странах слышать о том, что, знаете, они же у нас всех лучших все равно забирают. Те, кто получили образование, те люди, которые чему-то научились уже, они уезжают. Остается, как сами африканцы говорят, вот такая улица. Я про Северную Африку в данном смысле говорю, там Шария, да, вот такое уличное население, которое, в общем, серьезно продвинуть свою страну вперед не может, не способно, не готово. Тут как бы можно разные эпитеты подбирать. Кстати, у алжирцев очень интересно, они каждый год в туристический поток себе записывают всех алжирцев, которые приезжают на лето из Франции. Очень хорошо статистика бьется, прям замечательно. А еще те же самые африканцы говорят, что это все проявление новой формы колониализма. по-разному можно называть. Неоколониализм вы называете, насколько я понимаю, новый колониализм. Это... Давайте об этом поговорим. Что это такое?
7: Ну, почему я говорю новый колониализм? Потому что с точки зрения терминологии я все-таки ученый, поэтому я считаю, что нужно давать четкие определения. Что такое неоколониализм? Неоколониализм, если вы откроете там Википедию, другие энциклопедии, это сохранение господства метрополий через другие рычаги. Речь идет конкретно о метрополиях и о колониях. Вот это неоколониализм. Но, по сути, что такое новый колониализм? Новый колониализм – это, в общем-то, абсолютно новое явление, потому что речь сегодня идет о неравноправных отношениях и желании использовать чужие ресурсы и чужой потенциал не между, предположим, Африкой, Францией, Великобританией, там, Испанией, а между всем миром. Потому что американцы, например, американцы через свои рычаги пытаются управлять всем остальным миром и применяют к ним те методы, которые бывшие метрополии применяли к колониям.
6: Ну вот смотрите... И перехватывают еще у старых метрополий.
7: И перехватывают инициативу. Да. При этом, по сути дела, вот этот новый колониализм, он носит глобальный характер. Что по отношению к России не было колониальных методов, когда развалили Советский Союз. Посмотрите все эти рычаги. Во-первых, отказ от национальной валюты. Вот мы про франк КФА. Помните, у нас доллары ходили? Да. Мы за все ценные товары платили на улицах, везде там приходили, платили долларами. Это было для нас нормально. Отказ от национального языка. Было-было. Везде английский, детей учат по-английски, детские английские садики, детские английские школы. Наша элита, между прочим, до сих пор многие возмущаются, почему сейчас закрывают обучение на английском языке. Я вам скажу, что в некоторых вузах не будем называть, чтобы не обижать, все-таки русская история для русских студентов преподается на английском языке. Вот вы считаете это нормально? Это сейчас, да, когда мы ведем СВО. Кроме того, опять же, превращение стран в сырьевые придатки. По сути дела, Россию превратили... Помните, говорил Гайдар в свое время, что мы, говорит, будем продавать нефть и газ, а все остальное купим. Разрушение национальной идентичности, когда разрушается именно основа и генетического кода, и характера, прививается индивидуализм. Вот просто чтобы не забыть, у нас время ограничено. Мы же с африканцами очень похожи, по сути дела, потому что у нас похожий культурный код. Потому что в основе этого кода лежит общинная психология, коллективизм. Они коллективисты, и мы. И вот мне очень понравился пример, который рассказала руководитель департамента нового созданного в МИДе, департамента партнерства с Африкой, Довголенко. Она сказала, что был такой случай, когда то ли англичанин, то ли американец собрал африканских детишек и говорит им, вот, значит, ставлю на пенек подарок, кто первый прибежит, того подарок. И к его удивлению дети взялись за руки и пошли дружно, взявшись за руки, туда. И он на них так посмотрел с ужасом и говорит, что вы делаете? Они ему говорят, убунту. Убунту, то есть это принцип африканской культуры, который сводится к тому, что я существую, потому что существуем мы. Вот это очень интересно. То есть в первую очередь не я, а в первую очередь мы. И у нас в России тоже это было. Нас выбивали вот этим индивидуализмом. И, конечно, выросло поколение, которое думает прежде всего о себе эгоистично. Но все равно как бы до конца нас не уничтожили. Все равно мы сохраняем вот этот коллективистский дух взаимоподдержки, взаимопомощи. Вот, может быть, нас ругают, что мы иногда через излишне мягкие, не принимаем жестких решений. Но это, кстати, от того, что мы умеем дружить, мы думаем о своем соседе, о своем товарище. Это замечательное свойство. У африканцев оно тоже есть. Вот. И поэтому, конечно, для Запада это дикость. И они пытаются это все разрушить, разрушить национальную идентичность. Понимаете, проблема в том, что вот для этого нового колониализма самое главное – это управленческие инструменты, потому что базис современной экономики находится не на Западе. Но все рычаги управления, в первую очередь финансовые, в первую очередь организационные, вот все эти там семерки, все эти международные валютные фонды, всемирные банки, которые определяют, по сути дела, финансовую политику, находятся в руках Запада. Понимаете? И вот
6: поэтому
7: это
6: можно
7: вот...
6: взять в Париже диджея и сделать его президентом африканской страны.
7: Да.
6: Такой случай был.
7: Да? Плюс идеологическое воздействие, плюс культурное воздействие через язык, через кино, через социальные сети. Очень важный факт информации. Вот потому что все мы знаем, кто владеет информацией, тот владеет миром. И если у вас есть технологические возможности, 80% информации в мире идет на английском языке, понятно, что будет в головах у людей, с которыми работают.
6: Да, понимаешь, что это те самые люди, у которых по 2 сотовых телефона,
7: да.
6: У которых у каждого спутниковая тарелка.
7: На маленьком домике. Конечно, да. Вот эти вот все средства, то есть новый колониализм, это новая форма глобального подчинения с использованием современных информационных и других технологий. Понимаете? И вот это вот применяется абсолютно ко всем, применяется в разных конфигурациях, и он действительно носит глобальный и всеобщий характер. Это, на самом деле, достаточно сложное явление. И, кстати, в последнее время активно к Европе применяется тот же колониализм. С приходом Трампа несколько ситуаций поменялось. Вроде он какую-то альтернативу, и там даже какие-то сейчас левацкие настроения пошли в противовес. Но факт-то остается фактом. Европа, по сути дела, разрушает свой экономический потенциал и переводит все свои современные производства куда? В Соединенные Штаты Америки.
6: Мы с вами, как специалисты по странам, как раньше говорили, третьего мира, очень хорошо эту тенденцию видим. Я тоже коллегам часто говорю, посмотрите, это же реверсивный колониализм идет. Раньше Европа Соединенные Штаты колонизовала, теперь наоборот. Абсолютно в обратную сторону.
7: Да, в обратную сторону все происходит. Конечно, ситуация очень серьезная, потому что идет глобальная перестройка в мире, и, как правило, она не обходится без мировой войны. Мы, конечно, будем надеяться, что есть какие-то сдерживающие факторы в виде ядерного оружия, но, с другой стороны, вот глядя на последние события, на людей, которые управляют очень многими европейскими странами, просто диву даешься. При этом лицемерие тоже характерная черта этого колониализма. То есть одним можно все, другим ничего, и вроде бы все под таким соусом благородства, помощи и защиты. Вот мы вам помогаем, там деток гладим где-то в африканских деревнях, а потом грабим эти страны и совершенно ни с чем не считаемся. Вот последняя, например, атака была в Мали, да, когда хотели захватить Бамако, что это как не проявление французского колониализма, да еще с использованием современных украинских инструкторов, понимаете? То есть слились...
6: Случай, да.
7: Да. Это, что это как не использование таких методов, как терроризм? Потому что совершенно очевидно, что терроризм используется как инструмент, опять же, для достижения своих колониальных, захватнических, экономических целей. С целью грабежа.
6: Ну, это они на Ближнем Востоке делали, это тоже для всех, кто в картинке и в теме, не секрет. Но нам скажут, вы не видите слона еще одного в комнате, опять же, американскими терминами, это Китай. Китай в Африке сегодня, это очень большой игрок. И многие говорят, на эту тему предлагаю поразмышлять, что Китай тоже ведет себя вполне как новый колониалист в Африке.
7: Понимаете, много есть работ на эту тему. Действительно, африканцы китайцев не любят. Но что я хочу сказать? Да, Китай, безусловно, в первую очередь защищает свои интересы. И он понимает, что без Африки никуда. Но при этом Китай выстраивает долгосрочную стратегию в отношении Африки. Не в моменте, не урвать сегодня, увести, ограбить и прочее. Он перестраивается, он очень подробно изучает стратегии других стран. И вы знаете, меня прям поразило, вот последний был саммит Китай-Африка в сентябре, по-моему, 2024 года, когда они просто взяли российскую программу, то есть где мы писали, что главное, что мы должны предложить Африке, это научно-технологическое партнерство и развитие образования. Они все это скопировали, только в отличие от нас, они вложились в это и действительно это делают. То есть у них задача 4 миллиона рабочих мест создать, увеличить количество людей, которые обучаются в Китае, причем не только увеличить, но и структурно изменить подходы. Мы с вами говорили, что африканцев мы обучаем, а куда они потом поедут, непонятно. Поэтому, может быть, лучше, меньше, да лучше, как это делает, например, тот же Горный университет, да, когда они готовят конкретных горных инженеров под конкретные задачи конкретных компаний там, в той же Нигерии или под задачи российских компаний, то есть целевое обучение. Сейчас нам надо к нему. Или приглашаем на обучение детей элиты, что тоже очень важно, для того, чтобы они прониклись любовью любовью к нашей стране. Это абсолютно нормально.
6: У нас KPI в циферках, извините.
7: Да, у нас главная в циферках, вот 37710, замечательно, действительно здорово. Да. Я ничего не могу сказать, это очень хорошо и прочее. Но как подбираются эти студенты, это тоже большой вопрос. Понимаете? Вот, Китай все это очень четко прослеживает, у него длительная стратегия, они развивают разные программы, они делают упор на инфраструктуру. Вот если вы в любую страну приедете, там какой-то новый мост, или вот в Эфиопии они построили там цементный завод, то есть параллельно, когда разрушали трущобы, китайцы тут же подсуетились и построили цементный завод для того, чтобы строить новые здания. Они очень подробно, конечно, исследуют недра Африки и понимают, во многом они зависят от африканских ресурсов. Они их активно разрабатывают, да, не всегда, скажем так, щадящими методами. Очень часто бывает, что и выбросы большие в атмосферу, и китайская рабочая сила привозится для того, чтобы занять, опять же, инфраструктуру, которая к месторождению рельсы потом разбираются, а местное население уже ими пользовалось и куда-то перебрасывается. Все это есть. Но, тем не менее, Китай, во-первых, никогда не политизирует свое сотрудничество, не является проводником демократии и европейских ценностей или китайских ценностей. Китай в этом плане совершенно по-другому. Да, он считает, что весь мир – это большая семья, и он никуда не торопится, но, тем не менее, вложения колоссальные, и не только денег, хотя, действительно, африканцы сейчас много должны Китаю, но это и вложение в развитие, в первую очередь, инфраструктуры, как я уже сказала, образования, горнодобывающей промышленности. И, в общем-то, тут нужно нам поучиться. Конечно, колоссальная торговля, но там порядка 300, от 250 до 300, в зависимости от цен на сырье. Но если вы посмотрите структуру экспорта и импорта, то они не имеют такого большого разрыва. То есть примерно они равны. У России ситуация обратная. У нас из 27 миллиардов 4 миллиарда импорт из Африки и 23 миллиарда – это экспорт. При этом, что самое интересное, что мы, когда в 2018 году 80% экспорта России был высокотехнологичный экспорт, то сейчас это на 40%, 42% – это зерновые, и по 12-13% удобрения и нефтепродукты, понимаете? То есть это что получается, что мы становимся, извините, сырьевым придатком Африки? Но факт остается фактом. Да. И так как мы делаем упор все время на это неправильно. То есть у нас вроде бы есть правильная стратегия. Мы понимаем, что нужно инвестировать. Но никто инвестировать не хочет. В отличие от Китая, который действительно инвестирует. Он действительно строит предприятия. Он строит предприятия по переработке сельскохозяйственного сырья. Он строит порты. Турция, кстати, тоже очень активно.
6: Да, пытается заходить, да.
7: Да, да. Вот. Сейчас активно тоже в инфраструктуру и в порты вкладываются Арабские Эмираты. Сейчас, правда, ситуация у них несколько осложнилась, но, тем не менее, в стратегии это все есть.
6: Когда вы говорите, в Китае вкладывается, не имеется в виду, что это какие-то только частные китайские компании сами туда пришли.
7: Нет,
6: и что-то делают?
7: В том-то и дело, что государство, это то, что называется государственно-частным партнерством, о чем мы все время говорим. Все контролируется, конечно, коммунистической партией Китая. То есть они сохранили руководящую, направляющую роль компартии, но при этом дали свободу рынкам и используют те экономические преимущества, которые дает рынок. В Африке работают и частные китайские компании, и частные банки, но в то же время все это идет через государство, через государственные инвестиции и через государственную поддержку частного бизнеса.
6: В том, что любая китайская компания, которая заходит на тендер в Африку, получает двойное финансирование от государства, это мифологема или действительно что-то такое присутствует?
7: Я бы не сказала, что двойное финансирование.
6: Ну, в смысле, они могут в два раза сбить цену, им потом доплатят государство.
7: А им потом, да, но субсидии на продвижение каких-то выгодных Китаю проектов в Африке, безусловно, существуют.
6: Если мы понимаем, что деньги не наше конкурентное преимущество,
7: не
6: очевидно.
7: Наше. Да. Не наше.
6: Как это? Денег у нас нет. Хорошо, не будем цитировать Простоквашино. Какие тогда конкурентные преимущества России могут быть, если мы сейчас с вами за этим столом придем к выводу, что с Африкой отношения развивать все-таки нужно?
7: Ну, нашим политическим капиталом, который мы можем капитализировать, можно назвать отношение к нам африканцев, потому что до сих пор, вот куда бы вы ни приехали в Африку, отношение к русским прекрасное. Самое интересное, что прекрасно относится молодое поколение, а это связано с традиционными африканскими семьями, с большими семьями. Дедушки и бабушки рассказывают молодежи, как Советский Союз помог им освободиться от колонизаторов. И это передается. Странно, что молодежь хорошо относится, понимаете?
6: Ну, для них старше. Это добрая сказка уже.
7: Да, но это для них добрая сказка, но тем не менее она есть. Отношение африканцев к нам вполне себе можно капитализировать. Каким способом? Если у нас нет денег, значит, нам нужно искать партнера, который готов вложиться с использованием лица России. То есть приходят русские с кем-то, русских к ним хорошо относятся, и кто-то нам дает деньги. Вот, например, такая, ну, правда, у нас крупная компания, она сама по себе крупная, но тем не менее зашла и строит 2 терминала, получила в Танзании, в порту Дар-эс-Салама совместно с эмиратскими деньгами, и что вполне правильно. То же самое можно посмотреть, попробовать что-то делать вместе с китайцами, и не только с ними. Можно с индусами делать и прочее. Индусы, правда, тоже Африку не колонизировали, но индусов просто много физически, особенно в Восточной Африке, и они контролируют там очень многие вещи, и торговлю, в частности, и прочее, прочее.
6: То есть нам это... один раз африканские коллеги сказали, как мы будем традиционные ценности с индусами вместе выстраивать, мы совершенно не понимаем.
7: Понимаем. Да, и вот я говорю, что все равно вот эти вот большие цивилизации, такие как Китай, Индия, они очень разные с африканцами. А мы, как ни странно, русские, мы с ними похожи. Вот я уже рассказала, почему. И поэтому нам легче. И к нам они относятся доброжелательно. Нам надо понять все-таки, что у нас есть технологии. Я говорю, 2 сферы, где мы, ну, точно должны с ними сотрудничать. В первую очередь, это аграрные технологии, потому что мы рванули за годы санкций очень здорово. Мы, например, по пшенице, по некоторым сортам, увеличили урожайность в 8 раз. Это вообще какая-то фантастика, потому что раньше в Советском Союзе принималась продовольственная программа, у нас был огромный импорт зерна, сейчас мы себя накормили и готовы кормить весь мир. И за счет применения современных технологий. Второе, это, конечно, энергетика. Тут атомная энергетика, но не только, и здесь тоже мы имеем свои преимущества. У нас довольно неплохие позиции в космической сфере, и мы довольно активно сотрудничаем с африканцами. Они заинтересованы в новых спутниках, и в том числе в российских спутниках, независимых от Запада, тут мы можем предоставить им возможность. С точки зрения транспорта, строительства автодорог, тут мы тоже за последние годы очень прибавили, ну, по крайней мере, я смотрю, как в Подмосковье все это строится, не знаю, там как по всей стране, но, тем не менее, тоже это...
6: Нет, наш... на новых территориях тоже очень сильно прибавили, там много где.
7: Кстати, вот вы упомянули новые территории, и вы знаете, вот этот опыт администрирования в условиях военных вооруженных конфликтов на новых территориях может применяться в африканских странах в зонах конфликта. Как жить людям, когда идут военные действия? У нас колоссальный опыт. Опять же, вопрос безопасности – это наш главный вопрос. Они на нас рассчитывают, и не только на поставки оружия, но и на наших инструкторов для того, чтобы снизить остроту вооруженных конфликтов и, в первую очередь, в борьбе с терроризмом. Тут мы можем очень многое для них сделать. И я думаю, что в перспективе, когда украинский конфликт закончится, опыт наших военных вполне может использоваться на африканском континенте, где полыхают еще до сих пор войны и конфликты, и периодически возникают, то что народы-то разделены, все по линейке, границы
6: чертили.
7: Это немножко
6: не тема нашего сегодня разговора, но можем сказать, что уже используется.
7: Уже используется.
6: Уже используется, уже там есть.
7: Ну и, конечно, безусловно, это... Вот я когда на Валдае спросила 2 года назад Владимира Владимировича, о чем просят и говорят все абсолютно африканские президенты, когда говорят о России, что они от нас ждут. И он сказал 2 вещи. Первое – это безопасность в широком смысле. То есть это, конечно, и военная безопасность, и это и продовольственная, энергетическая безопасность, технологическая безопасность. То есть наши технологии, они вполне там востребованы. Водоочистка, водоподготовка. Вы знаете, какие у нас в России замечательные технологии?

0: неплохо развивается и делать лицензии на добычу полезных ископаемых. Это то, что лежит на поверхности, это недорого.
1: Опять сама же, по себе геологоразведка, это тоже...
0: Геологоразведка, да, и плюс вот лицензии. Опять же, даже производство продуктов. Вот, например, сейчас очень крупная сеть, наша одна из, не буду тоже говорить, да, заходит на африканский континент, потому что ну, там 1,5 миллиарда человек. Даже они на $1 в день купят еды, купят, а значит, это 1,5 миллиарда. Значит, крупные наши ритейлеры и производители продуктов питания, это прекрасно. Особенно, если подключить к этому наши сети, то есть развозка, это тоже все идет замечательно. Цифра, госуправление, например, госуслуги.
1: Такси.
0: Там... Такси. Яндекс вообще везде тоже, в общем, продвигается очень здорово. Для России, я еще раз говорю, возможности большие. Проблема в том, что нет координации. Понимаете, Африку перекидывают из одного ведомства в другое, и каждое ведомство начинает с нуля. То есть чистая площадка, надо понять. То есть другое, вот оно поработало, что-то не вышло, бросили. Соответственно, этот опыт не перенимается. Плюс между различными министерствами часто нет координации. И за счет этого тратится очень много сил и средств. То есть очень важно, чтобы все усилия и государства, и частных компаний были объединены, чтобы бизнес, с одной стороны, чувствовал поддержку государства, то есть получал возможности, вот как вы говорите, в Китае там доплачивают субсидии, да, для того, чтобы выиграть тендеры. Но у нас так невозможно. Ну, хотя бы давать кредиты, извините, не по 20% и не на один год, а давать все-таки под вменяемые проценты на 3-5 лет. Потому что нормальное предприятие бизнес за такой срок не построит. Другое дело, что наш бизнес тоже привык сидеть на шее у государства и пилить бюджетные деньги. Опять же, не делать упор исключительно на торговлю. Но если уж ты делаешь акцент на торговлю, то ты смотри, чем ты будешь компенсировать. Тем более сейчас у нас вот очень многие наши компании, особенно по контейнерным перевозкам, и вот ставят вопрос, нам-то понятно, что туда везти, а что назад в контейнерах? Надо знать анализ рынка. Это не только какая-то пищевка, это и другие товары, в том числе те, которые мы через параллельный импорт получаем. Почему бы нам не заполнять этими товарами наши контейнеры? То есть нужно работать постоянно в системе, нужно представлять потребности каждой страны, ее особенности, и тогда будет успех. Но очень часто, вот даже у нас институт, мы сидим там с утра до ночи над этим работаем. Вы думаете, так уж часто к нам обращаются? Обращаются. Но, тем не менее, каждый сам с усам, и столько центров сейчас африканистов, там еще что-то образовалось, там читаешь, что они пишут, за голову схватываешься. Но те же компании, особенно региональные, часто не знают о том, что есть люди, есть нормальные эксперты. На всю страну 300 человек африканистов. Разве это нормально?
1: Сколько? 300. 300, да, у нас?
0: 300, да. У нас не готовились годами специалисты. Сейчас похватились, готовят, но пока они вырастут, пока они войдут в нормальную колею, тоже время пройдет. Тем не менее, я считаю, что очень много позитивного. Во-первых, действительно, на разных уровнях, и на уровне госструктуры, частный бизнес все-таки проявляет большой интерес и желание. Появились новые специалисты, новые возможности, появилось понимание, что это долгосрочно, что стратегически важно. В новой концепции внешней политики Африка прописана как стратегическое направление, но если будет координация между всеми нами, то не параллельно мы будем делать, каждый в своем углу, то мы достигнем больших успехов, в первую очередь, и в российских интересах. Мы не просто вот в Африку кидаем, как в прорву, свои деньги. Нет. Все, что мы им дадим, возвратится к нам в столице, и мы получим на будущее очень мощного, энергичного, молодого друга, который в том числе поддержит развитие нашей экономики.
1: Вот такой разговор у нас с Ириной Олеговной Абрамовой состоялся сегодня про Африку. Буду ждать в гости снова, потому что тема бесконечная и очень-очень интересная. Мы сегодня про экономику и про политику, а там наверняка еще и про культуру, можно и про историю, много о чем поговорить. Спасибо большое. Друзья, спасибо, что были с нами. А пока подпишитесь на все ресурсы «Спутника» во всех соцсетях. На меня подпишитесь. На Институт Африки тоже подпишитесь. Обязательно он есть во всех соцсетях, которые вы и сами знаете. Пока.
2: Великая, драматическая, родная, русская история. Удивительные судьбы и потрясающие события в авторской программе Владимира Мединского. Рассказы из русских.

детской истории. По понедельникам в 8 вечера на радио «Спутник». «21-й пакет санкций против России». Контекст. Со скрипом и проволочками европейцы одобрили очередные ограничительные меры в отношении нашей страны. Костью в горле в этот раз стала Греция. Она категорично требовала исключения, позволяющего одной из ее судоходных компаний перевозить российский сжиженный природный газ в страны, не входящие в ЕС. Сугубо политическая история для Афин имела экономическое измерение, не сулящее ничего хорошего. Помогла Ирландия. С ее помощью удалось достичь компромисса и позволить европейским операторам в течение года перевозить российский СПГ в третьи страны по договорам, заключенным до начала спецоперации на Украине. Ястребы сочли, что пакет получился ослабленным и даже без зубом. Однако глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, как всегда, преисполнена оптимизма. По ее словам, санкции продолжают ослаблять экономические основы военных усилий России. При этом госпожа фон дер Ляйен предпочла не упоминать, что рестрикции привели к деградации европейской экономики и потерям, измеряемым триллионами евро. В новый пакет вошли 32 российских банка, криптовалютные платформы и суда теневого флота.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 6 часов утра, в Саратове 7:00, в Хабаровске час дня. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске. Госдума сегодня проведет последнее заседание 8-го созыва. Лесные пожары во Франции достигли катастрофических масштабов. Стало известно количество нерабочих дней для россиян в следующем году. Подробности далее. Многоквартирный дом поврежден после воздушной атаки в Ростове-на-Дону. Для жителей разворачивается пункт временного размещения, сообщил глава города Александр Скрябин. При этом 2 человека погибли, еще 5 ранены. На этом фоне ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Казани, Ярославля, Самары, Костромы и Кирова, сообщает Росавиация. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, пояснили в регуляторе. Ракетная опасность объявлена в Самарской и Ульяновской областях, сообщили губернаторы регионов Вячеслав Федорищев и Алексей Русских. Госдума в понедельник проведет заключительное пленарное заседание 8-го созыва, который за 5 лет работы принял более 2000 законов, сформировал систему поддержки участников СВО и их семей, а также интегрировал новые регионы в правовое поле России. На заседании выступит председатель Госдумы Вячеслав Володин. По итогам работы депутатов также выступят руководители 5 думских фракций. Более трети всех принятых законов носят социальный характер. При поддержке всех фракций принималось более 70% всех документов. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва пройдут с 18 по 20 сентября. Президент России Владимир Путин называл предстоящий плебисцит важнейшим событием страны. Общее число избираемых депутатов составляет 450 человек, половина по одномандатным округам и столько же по федеральным спискам. Один из спасенных с Эльбруса альпинистов Харис Адилович назвал причиной трагедии неверный прогноз погоды, а не плохую подготовку группы. По его словам, в Боснии и Герцеговине, в силу того, что рядом находится множество гор, все команды тренируются практически каждые выходные. Ранее стало известно, что в горах Кабардино-Балкарии погибли 5 боснийских альпинистов. Еще 2 членов этой иностранной группы спасатели нашли живыми и спустились в высокогорье. Правоохранительные органы организовали проверку. Природный пожар на юго-западе Франции угрожает военным заводам, расположенным недалеко от Бордо, передает агентство «Франс Пресс» со ссылкой на власти. По данным журналистов, Министерство вооруженных сил страны заявило о выделении контингента и средств для обеспечения безопасности этих объектов. Телеканал BFM-TV в свою очередь сообщает, что число эвакуированных в департаменте Жеронда, где расположен город, превысило 220 тысяч человек. При этом пожар затронул уже 42 тысячи гектаров на территории региона. Ранее национальная компания железных дорог Франции приостановила все движение поездов к югу от Бордо на фоне масштабного лесного пожара. При 5-дневном графике работы в следующем году россиян ожидает 118 выходных дней, сообщил РИА Новости доцент кафедры гражданского права и процесса и международного частного права юридического института РУДН Петр Питкелев. Он уточнил, что предварительное количество нерабочих дней содержится в проекте производственного календаря, подготовленном Минтрудом России. По словам эксперта, документ будет окончательно утвержден осенью, при этом существенных изменений в нем не ожидается. Еще больше новостей, фото и видеоматериалов в Макс-канале «Радио Спутник». Оставайтесь на волнах «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».

0: Ключи Захара.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это программа «Ключи Захара» на радио «Спутник». В студии я, Захар Прилепин, мои товарищи и соведущие Олег Демидов.
2: Всем привет.
1: И Алексей Колобродов.
3: Здравствуйте, товарищи.
1: Филологи и литературоведы. Говорим о филологии и литературоведении, о русской поэзии, русской прозе, драматургии, иногда о кинематографе, в контексте большой русской национальной истории. А не так часто, только упоминая, мы и говорим о таком феномене культурном, как бардовская песня, а, соответственно, и бардовская поэзия, потому что строилась, соответственно, эта песня на поэтических образцах. Мы сегодня расскажем про генеалогию этого движения музыкально-литературного, но все-таки причиной для данного разговора, по моей, признаюсь, инициативе, стало день рождения Александра Александровича Дольского, любимейшего моего барда, человека, которого я знаю практически всю свою жизнь. Вот как только я начал себя осознавать, я слышал даже, по-моему, скорее всего, раньше, чем Владимира Семеновича Высоцкого, песня Александра Александровича Дольского, потому что в конце 70-х вышли две его пластинки. Просто песня одна называлась, пластинка 79-го года и 80-го, «Государство синий глаз». И их папа мой, Николай Семенович Прилепин, привез в нашу деревню Ильинка. И это было, конечно, что-то совершенно потрясающее. То есть и для нашей семьи, и для меня, и для всех селян вот эти удивительные, волшебные какие-то поразительные песни, они действовали совершенно обескураживающе. А тут надо одну вещь заметить. Скажу, какую. Дольский родился 7 июня 1938 года. При этом слава к нему пришла вот в конце 70-х годов. Он вообще до 75-го года работал вообще по инженерно-градостроительной линии. Вот, пришла слава в конце 70-х годов, а на секундочку, все-таки он как раз принадлежит тому самому легендарному поколению, поколению 37-38 года. Это время, напоминаю, когда вышел указ Сталина о запрете абортов, и который, в числе прочего, как мы можем предположить, обернулся рождением целой генерации литераторов, которые, по сути, сформировали литературное лицо советской и постсоветской России в 20 веке. В 37-38 году родились и Владимир Маканин, и Битов, и Белла Ахмадулина, и замечательный рязанский поэт Евгений Маркин, и ныне живущий и здравствующий Александр Андреевич Проханов, и Юна Морец, и упомянутый Александр Дольский, и такие персонажи, как Геннадий Шпаликов или Юрий Коваль. И там начинаешь перечислять, там десятки имен первого ряда. Вот. И при этом, еще раз обратите внимание, какая разнесенность во времени. Вот мы из дня нынешнего, вот мы знаем Проханова, знаем Дольского, знаем Морец. А когда был Шпаликов, когда был Высоцкий? Они были вообще когда-то в позапрошлом веке, они были очень давно, казалось бы, да, они где-то там вообще за горизонтом. А это наши современники, и только что мы, издательство КПД, издали новый роман Проханова, Лемнер, который имел огромный скандал. Проханов и Высоцкий — ровесники, ровесники. И Проханов — активно действующий современный автор. И Александр Дольский был, по крайней мере, до недавнего времени, был активно гастролирующий певец и музыкант, выпускающий книги свои, выпускающий диски. Но и про Юну Морец все понятно. Она активно действующий поэт. Вот где Шпаликов и где Высоцкий, и где... А эти люди могли, условно говоря, пересекаться, там, Проханов и Высоцкий, Шпаликов, и там где-то на улочках Москвы послевоенные годы, 50-е, 60-е годы. Они были ровесники. И ты почти наверняка где-то они сталкивались, друг друга не опознавая. Вот, вот я иногда про это думаю, меня это забавляет. Вот, и это одна вещь, связанная с временем, да, и с его вот этим плывучестью его, там, да, вроде одна эпоха, один год рождения, а такие разные судьбы и такая разная протяженность. Там, да, вот эта прохановская жизнь, дай бог ему здоровья, там, или жизнь Дольского, невероятной протяженности, когда люди 50, 60, 70 лет находятся в контексте и на вершине того или иного там литературного жанра, там, да, а там какая-то короткая шпаликовская там жизнь, там, да. При этом они так или иначе, они соразмерны. А другая тема, напрямую уже касающаяся бардовского, советского, позднего бардовского движения, ну, позднего, в смысле, по отношению к Вертинскому и к протобардам, по отношению бардам предвоенным 30-х годов. Вот бардовское движение на своем подъеме, в своей срединной вот этой мощной волне, оно имело прямое отношение к советскому научному корпусу. Это вот феномен, который требует отдельного осмысления. Там вот если брать основных персонажей, основные величины бардовской музыки, это те самые физики в самом широком смысле. Вот если посмотреть на Александра Дольского, он хоть из семьи, что называется, культурный, отец драматический тенор, а мать балерина, что в песнях его отражено, но закончил строительный факультет Уральского политехнического института в 63-м году, там академгородок, переехал в Ленинград, в Ленинграде, собственно, работал в НИИ градостроительства, вот, собственно говоря. Вот и целый там ряд других имен, Городницкий, закончивший горный институт, с которым сейчас меня молва связывает. Там, да. Ну, сейчас я все имена эти не вспомню, не смогу перечислить. Но, тем не менее, любого там барда возьми, у него именно не гуманитарное образование, а именно инженерно-техническое, там еще какое-то там физико-математическое, какое угодно образование. А такое ощущение, что они как бы разгружали свои глубоко научные мозги. Вот. Они, причем многие из них достигли каких-то степеней, некоторые там дошли до профессорских должностей. Вот. И при этом они создали вот этот вот уникальный этот жанр бардовской песни. Что я хочу сказать, что, конечно же, само по себе делает честь советской истории, советской власти, советскому мифу, потому что это вообще идеальный образец человека. Да? Человек, который одновременно и физик, и лирик, может взять гитару и замечательно на ней играть. Адольский всегда отличался, кстати, от бардов тем, что он блистательно владел гитарой, он настоящий виртуоз, гитарист, и, собственно говоря, не только на трех положенных аккордах сочинял песни, хотя и такие песни тоже у него есть, и самая знаменитая песня «Мне звездало упало на ладошку», которую я терпеть не могу, но все ее по-прежнему знают и любят. У нее еще ряд таких песен есть, которые необычайно популярны, вот, которые исполняются там поп-певцами. Вот, он, помимо этого, сочинял блюз, фламенко, босановы, там, и все это замечательно играет, и я раз 20 в своей жизни был на его концертах, и он, будучи уже человеком 60-70 лет, вытворял с гитарой такое, что мои товарищи-музыканты сидели, смотрели и говорили, вот это да, вот это дядя дает. Вот, и это вот это советская научная школа, вот она вот это породила. И слушателей бардов, читателей Стругацких, читателей научной фантастики, да, это важная вещь, да, ее стоит отдельно проговорить, отдельно о ней думать. Там, я вот разговаривал с Леной Фроловой, тоже замечательной, уже таким поздним бардом, уже исполнительницей своих песен, своей стихии нашей классики Серебряного века. Вот, и она-то их застала еще всех в полной силе, и она рассказывает, что они вообще были Берковские, тот же самый, специфические люди, потому что это преподаватели, профессоры, это точные науки, они... Это вот не творческие люди, как мы сегодня их представляем, это не какие-то там артисты, это люди, которые могут руководить целыми кафедрами, там, строить студентов, у них все выверено по инженерному математическому ранжиру было и в жизни, и в творчестве, и во всем остальном. Там, да, и вот этот сам по себе феномен, он меня восхищает, конечно. Я скрывать не стану, он восхищает. А потом, кстати, на этой же так или иначе почве у нас появился и феномен рок. Он же вырос там не просто абы где, он вырос первая волна, и вторая волна, и третья волна. Это, соответственно, Ленинград, тоже во многом научный город, это Екатеринбург, Новосибирский академгородок, Екатеринбург, все это, Свердловск на тот момент, это советские научные школы, где много еще во время войны съехались ученые. Вот они там создавали великие вещи, ковали там все мыслимые ядерные и прочие щиты. Вот. А третья волна, не случившаяся уже до конца, это наша Горьковская или Нижегородская волна рука. Это тоже, естественно, там Саров и все остальное. И сам Горький закрытый город. У нас тоже все наши поздние барды и новые рокеры, они вышли все из этих, из так или иначе связанных с наукой, со строительством семей. Там, да? Многие. Это вот тоже, это касается тоже напрямую феномена Советского Союза, хотя сами они, кажутся ни барды, ни рокеры в этом отчета не отдавали. Они просто, ну, они про себя все думали, что они просто взяли и родились на белый свет, потому что они такие хорошие там, да? А это, на самом деле, это селекция. Это свозили умных людей в какое-то единое место, а все это время советская власть там давала концерты, детей музыкальные школы устраивала, этим давала те возможности, другие, и в итоге они взрастали. Там родители у тебя говорят многомудрые вещи, у тебя всегда был радиоприемничек, чтобы ты что-то там послушал там, да? У тебя всегда была возможность дойти в музыкальную школу, научиться на гитаре, на баяне, на чем-то еще там, да, а потом ты из этой среды, ты вдруг понимаешь, что ты можешь там песенку там сочинить или еще что-то там сделать, да, это все, друзья мои, не случайно, это не только потому, что вы такие хорошие, а потому что еще и время, и эпоха работала на вас. Вот такое вступление в тему.
2: К чему все началось? Я думаю, что с Вертинского, да? Вот, казалось бы, Вертинский, в общем, нигде не попадает в современное понимание бардовской песни, ну, собственно, он себя и не считал представителем именно песенного жанра. Певцом он себя не называл, музыкантом, упаси Господь. Он говорил, артист. Артист.
3: Артист, который исполняет песенки.
2: Да, песенки, да. Вот, он, собственно, не играл на инструмент, но мог сесть за фортепиано, но это так, скорее, для картинки. Всегда у него были аккомпаниаторы, в общем. И сама тематика, само содержание, особенно вот как бы песенок до возвращения, ну, эмиграции периода революции Серебряного века еще, да, откуда он, естественно, где все, весь его генезис там находится, да. Вот, 20-х годов, 30-х и до возвращения, когда появляются, конечно, гражданские ноты, это тематика соответствующая, не очень напоминающая ту авторскую песню, которую мы как бы понимаем, как феномен там 50-х, 60-х годов. Но что главное? На мой взгляд, Вертинский показал ролевое сознание. Песня как выражение ролевого сознания, да? И это открытие стало для бардов очень важным. Они стали себя идентифицировать именно по определенной какой-то социальной роли, и творчество их под это простраивалось. Вот это очень заметно, в общем-то, у первого ряда, да, это заметно у Высоцкого, это заметно у Галича, у Визбора, да, безусловно, вот, у Городницкого. А потом уже все остальные под это как бы стали подтягиваться. Мне кажется, не реализовал свой потенциал предтечи еще один знаменитый артист того времени, прочно забытый ныне Михаил Савояров, от которого странным образом вот от Вертинского остались, уже у Вертинского уже на момент там середины 20-х, 30-х была очень солидная дискография, все это пластинки, все это они попадали в Россию, да, ну, если в семье Сталина их слушали, там, Василий с Артемом Сергеевым, то понятно, что они были везде, это был как бы такой расхожий достаточно товар, то вот от Савоярова странным образом ничего не осталось. Он умер в начале войны, то ли попал под бомбежку, то ли просто умер от разрыва сердца, никто не знает, то есть вполне мог записать. Это был как бы артист невероятной популярности, вот, начавший раньше, чем Вертинский. Артист невероятной смелости, откровенности, подачи его называли рвотным шансонье. Вот, но по тем временам это, нет, это не показатель того, что он что-то непристойное там вытворял, хотя это было близко. Это была какая-то вот такая конканирующая, видимо, манера, какая-то такая скрипочка, вот это вот все, вот эти вот как бы манера куплетистов более позднего времени, 20-х годов, но на современников это производило совершенно оглушительное впечатление. Достаточно вспомнить Александра Блока. Мы восхищаемся, читаем поэму «12», мы понимаем ее как бы историческое, историосовское значение. Но от нас, мы не знаем этого артиста, да, мы его не видели, не слышали. От нас уходит ее звучание савояровское, как Шковский это назвал. Поэма написана по-савояровски. Более того, Блок был невероятный поклонник Савоярова, и он водил Любовь Дмитриевну, сам же он не читал своих текстов, а Любовь Дмитриевна должна была исполнять «12» со сцены. Он водил специально ее на концерты Савоярова, чтобы она училась этой манере. Ничего из этого, естественно, не вышло, но сам факт очень показательный. Ну, мы знаем, в общем, как-то какие-то... Дошли до нас ноты, там, какие-то тексты Савоярова, и мы даже примерно можем... Мы даже его слышали. Это все случилось благодаря Эльдару Рязанову и его желанию показать хилый кулачок советской власти. Mm-hmm. Был фильм о бедном гусаре «Замолвите слово», по-моему, 82-го года, который открывается песней «Трубачи». Mm-hmm. Вот, это песня Савоярова. Вот, она примерно звучит так, как Савояров ее исполнял. Ну, а Рязанов про Савоярова ничего не знал, он был уверен, что это Галич. Галич ее исполнял, а Галич уже, мало того, что выдворен за пределы СССР, прославлен, ославлен и прославлен как диссидент, он еще и умер в 77-м году уже. И вот Рязанов хочет показать советской власти хилый кулачок, как обычно, а в итоге доносит до нас вот через столетие Савоярова. Да, и самое интересное, что исполняет это Андрей Миронов, а отец Андрей Александрович, артист Минакер, был одним из лучших учеников Савоярова.
4: Какая прелесть.
2: Да, и Аркадий Райкин. Вот если мы вспомним манеру, ну, тоже уже кто постарше, но мы с Захаром помним, манеру Райкина сценическую, тоже такую грубоватую несколько, да, это вот тоже, наверное, можно по ней как-то реконструировать савояровскую
4: манеру. Ну, там надо сказать, что Дольский работал в театре Райкина, и у Дольского тоже множество разнообразных юмористических песен, кстати, достаточно смешных. Я терпеть не могу юмористические песни, они не смешат никогда, но реально Дольский, особенно когда вот на его концертах, когда он это все сопровождал своей великолепной мимикой, своей игрой на гитаре, целые там рассказы были. Возможно, там тоже что-то свояврское там.
2: Да-да-да, через... вполне возможно, да. Все вот так вот проникает. Да,
4: поразительно.
3: Ну, наверное, Утесов еще, да?
2: Что?
3: Утесов, наверное, еще.
2: Утесов, конечно. Притечь, конечно. Нет, прям. Они все, да, Утесов напрямую, потому что один из авторов Савоярова, Ростопчин, по-моему, ну, наверное, как-то фамилия, он же потом, собственно, положил на мелодию бублички утесовские, вот, которые написал Яков Ядов, которому приписывают все одесские песни, это неправда. Ну, бублички он действительно написал, есть источники. Вот. И вот, собственно, конечно, это все вот шло, что называется, через теплопожатие, конечно. Все это вот савояровская манера, вот так она до нас дошла, косвенно достаточно.
3: Пока от этих предтеч не ушли, я пару маленьких штришков внесу. По поводу Вертинского, по поводу самого феномена этой еще не авторской песни, но песни, песенок, да, необходимо учитывать, что эпоха сама по себе требовала песни как таковой, да, как было в одном из стихотворений, нам песня «Строить и жить» помогает, да, а до этого, до того, как появились какие-то первые, не сказать брогосударственные, государственные песни, заказные песни, но такого толка, да, когда советская власть позвала композиторов, позвала поэтов и заставила сочинять, устраивала конкурсы на все это, был шансон, такой прото-шансон и одесский, и не только, и многие поэты пытались приложиться к этому. Можно вспомнить Николая Робертовича Эрдмана. Мы знаем его как драматурга, как баснописца, но он написал на минуточку «Шумит ночной Марсель».
4: Да, да? Суперхит.
2: Суперхит. Линдбер, извините, поэтесса, родственница Троцкого.
4: Милютин, композитор, кстати.
2: Это девушка из Нагасаки легендарная.
3: Да. Александр Кусиков, пару песен.
2: Да. Ну, это
4: таких цыганистых.
3: Тоже сложил.
2: Благодаря
3: да.
2: им, собственно, и остался в литературе.
3: Вот. А по поводу Вертинского, опять-таки, тот же Шкловский, всеми нами любимый, на одном из процессов 1930-х годов, когда выступал в защиту Вадима Габриэловича Шершеневича, там было большое дело о плагиате, и Шкловский его защищал. И вот он между делом сказал, что вы не знаете, а Шершеневич в 10-е годы писал песенки для Вертинского, на минуточку, да? Это тоже необходимо учитывать.
4: Ну, я не знаю, я весьма сомневаюсь, какие песенки писал Шершеневич для Вертинского. Ну, в смысле, тексты какие-то, возможно.
3: Тексты.
4: Да,
2: Вот это надо, вот это интереснейшая версия, но ее надо, конечно, аргументировать и дальше.
4: Да, и надо находить эти. Потому что я все песни Вертинского, конечно, знаю. Я тоже Вертинским болею с самого детства. Там никакого Шершеневича нет там, на самом деле. И все мы все знаем, какие песни на стихи, каких поэтов он пел, но безусловно, уж точно до революции и постреволюционные годы ближайшие, он далеко не все записал, да, элементарно.
2: Да. То, что исполнялось на концертах, далеко не все попадало на пластинки тогда.
4: Конечно, там сохранено смешное количество песен того периода, но пел-то он явно на концертах полтора часа, что-то он там пел, значит, там были еще, возможно, одна, другая,
2: какие-то
4: пятая, десятая.
2: Романсы, да, какие-то.
4: Какие-то еще авторские песни, которые не сохранились.
2: Как Инетку, например, приписывают Агатову, который Гуревич и который автор в итоге «Темной ночи», «Шаланды полные кефали». Но мне кажется, это ерунда. 15-летний пацан, тем более, как бы очень.
3: Но не сам Вертинский, а кто же
2: между
3: тогда?
2: Киевом и Одессой он циркулировал, а там очень московский антураж, конечно. Вся эта ерунда, по-моему. Вот, так что автор вот «Кокаинетки» может быть и Шершеневич.
4: Ну, слишком хорошо был для Вадима Габриэловича. Пойдется без «Кокаинетки».
2: Да, и что
4: подарили так легко.
2: И что любопытно, вот Вертинский артист и автор ролевой модели поведения на сцене, да, поведения в творчестве. Заметьте, никто никогда из больших поэтов, чьи стихи он пел, вот, или из их наследников, или из их поклонников, не предъявлял, собственно, Вертинскому произвола вот это в отношении текстов. А произвола было множество, достаточно.
3: Дописывал, переделал Есенина.
4: Есенин умер уже к тому моменту.
2: Ну, поклонники-то были, и родственники были. До свидания, и жены были. До свидания, друг мой, до свидания. Там столько вот этой вот слезы.
3: Целый куплет сочинил.
2: Да, по-моему, два даже.
4: Сопливый, да. Ну, один переделал, а другой, а там три всего куплет. Лето, да. У Есенина два, а у Вертинского три. Один переделал, а другой...
2: Там такое появляется, роковая печать, я не в силах жить среди людей, каждый шаг мой берегут страдания. Ну, Есенина-то очень это все сгущено, а здесь уж что-то... Ну, собственно, вот все понимали, что артист, и все понимали, что какой-то уже отдельный жанр.
4: При этом Есенин любил очень Вертинского. Надо все-таки помнить о том, что считался тогда Вертинский при жизни, в 20-е годы, считался низкий жанр. Ну, типа, у нас Блок, у нас Брюсов, у нас Белый, и тут какой-то Вертинский, что-то Картава там поет. И Пяс в своих воспоминаниях, он пишет, что поэт такой был, он пишет, что вы что, любите Вертинского, Сергей Александрович? Он говорит, да, люблю Вертинского, люблю. Вот, а потом также, я думаю, был, ну, так у Сталина никто не мог спросить, вы что, Сергей Александрович, Вертинского любите? Такому человеку бы не поздоровался, но он реально потом сын, по-моему, да?
2: Артем
4: написал в воспоминаниях, что имел дом пластин, Вертинский находился за границей. Он был иноагент по нынешним временам. У Сталина его пластиночки, он его служил, потом...
2: Нет, Там был диалог, я могу воспроизвести его. Артем Сергеев вот в этих своих последних обширных интервью, которые он давал газете «Завтра». Вот, и да, интересная история связана с его архивом, но это как-нибудь в другой раз. Приемный сын Сталина, сын большевика, знаменитого, прежде всего, донбасской своей истории, Федора Сергеева Артема. Вот, Артем Сергеев с Василием, они, значит, ну, уже подростки такие, молодые юноши, конец 30-х, вот, и они слушают постоянно пластинки Лещенко и Вертинского. И Сталин спрашивает, вам кто больше нравится? Они говорят, как же Лещенко, он такой, он, ну, Петр Константин.
4: Да,
2: такой бодрый, танцевальный, это самое,
4: как Элвис Пресли.
2: Уже почти блатничок уже. Вот. Он говорит, ну, знаете, ребята, вот, а мне Вертинский, потому что таких, как Лещенко, можно может быть много, а Вертинский он один.
4: Вертинский уникальный случай, друзья мои, конечно, и в том, что песни не существуют, тем более песни в авторском исполнении не существуют больше 20, 30, 40, редко, когда 50 лет. Песни точно не существуют 100 с лишним лет. Это просто невозможно. То есть вот там наряду с Вертинским в то же самое время Блок и все современники ходили на тех и других исполнителей. Вот, и она мелодика устаревает, подача устаревает. Много все, практически все устаревает. Там мы знаем уже во время после Вертинского, там знаем какие-то имена, там Луи Амстронг, там еще несколько считанные имена, их 2, 3, 4. А на Вертинского каждый год выходят очередные трибьюты, ремиксы молодых исполнителей, которые используют его голос, которые не меняют. Более того, мелодика это влияет по-прежнему на создание новых песен. Под Вертинского делают и Скляр, и Богушевская, и новые исполнители, которых я даже имен не знаю. И сами его пластинки, пластинки, придешь на любой развал всегда, и там обязательно среди Rolling Stones, Pink Floyd, Кью и Depeche Mode стоит Вертинский в любые его времена. Это вообще необъяснимо. Причем после него вот те самые барды, о которых мы говорим, появились, исчезли, рокеры появились, исчезли, рэперы появились, исчезли, уже целые пласты. А до этого был джаз, до этого там был еще там что-нибудь. Да, Вертинский через времена проходит, и я убежден, что ничего с ним и не случится. Это немыслимо просто, понимаете? Эти, казалось бы, они, конечно, внешне только кажутся простейшими вещами, они не простейшие вещи, они мелодические, они интенционные, они совершенно уникальные. И он придумал это, и с этим ничего не происходит. Это прям реально загадка какая-то. Я втайне даже думаю, что сейчас на меня опять набросятся мои эти любимые самые хейтеры, поклонники Высоцкого. Я думаю, что он Высоцкого тоже Вертинский переживет в этой, именно в своей этой эстетской подаче. Там, вот, потому что в этом что-то есть такое безупречное. Человечество всегда будет стремиться к безупречному. Вот. Но мне кажется, что нам пора перейти уже к 30-м годам. И как там?
2: А там что интересно? Да. Там появляется уже гитара. Это важно. Вот. Потому что гитара, собственно, как бы это цыганская история прежде всего. И советской власти, ранней советской власти.
3: Блатная, нет?
2: И это тоже заклеймена как признак мещанства совершенно. А вот гитара не поощряет. Где-то в домашнем узком кругу вечеринка. И вот рождается уже более привычное нам звучание. А песня пока не авторская, комбинированная. Потому что Павел Коган и Григорий Лепский в недрах Института философии и литературы истории Ифли знаменитого сочиняют «Бригантина». Это, по сути, гимн молодежи. Да, не только Ифли, гимн молодежи 30-х годов. Невероятно все это романтическое и в то же время очень такое духоподъемное. Вот, начинает писать свои песни Евгений Агранович, менее известный, всем известный, вернее, но совершенно никому не известный по имени. Это автор с Донбасса, вот, тоже получавший гуманитарное образование. Вот он несколько позже написал свои хиты. Его хиты я назову вам, чтобы вы понимали, о чем идет речь. «Я в весеннем саду пил березовый сок».
4: О героях былых времен.
2: О героях былых времен. Саша, это две главных. Но песен у него много, и тогда...
3: Родственник современных Агранович.
4: Нет, не родственник. Я спрашивал специально. Это
2: тоже с Донбасса?
4: Два командира Спарты, два командира род Спарты Аграновичи, но они не родственники. Но я думаю, что Рыльщиков нам доказал бы, наш друг генеолог, что они родственники, но просто не в ближайшем.
3: Отдать задание Илье.
4: Не в ближайшем.
2: Вот, и начинает писать песни Михаил Анчаров.
4: Да,
2: Михаил Анчаров. Один из главных русских бардов уже в 30-е. Он, правда, кладет любимые стихи на гитарный перебор. Вот, но совершенно уже подача, уже манера, уже исполнение. От всего этого не осталось, естественно. Записей никаких, мы можем только судить по воспоминаниям, но это уже вот ровно похоже на то, что появилось в 50-х годах как полноценная бардовская песня. Вот, собственно, получается так. Вертинский, Куган, Агранович, Янчаров. И вот как бы через эти потоки, через эти ручьи все возникает.
4: Очень интересная тема. Это программа «Ключи Захара» на радио «Спутник». Не покидайте нас. Говорим про бардов, про песенное, музыкальное сопровождение стихов классических, либо собственных стихов. Со мной в студии Олег Демидов и Алексей Колбродов.
0: Приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
5: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
6: Я сейчас должен вам по бокалу удалить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
6: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
6: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
7: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
7: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите. Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. «Дуэль с Манучаровым» – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
8: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
9: Да.
8: А переоценивали?
9: Вряд ли.
8: Сколько друзей вы потеряли?
9: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
10: Часто ли ты ошибаешься?
11: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
8: Чему главному тебя научили твои дети?
12: Тому, что взрослый человек может расти.
0: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
13: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
13: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
14: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
13: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
15: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатиться, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Говорят, история повторяется 3 раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
16: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
17: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупости.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
18: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
18: У нас что, своих имбецилов не хватает? Так я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». С Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Будущее наступает.
19: Будущее за антропоморфными роботами.
20: Роботизация будет идти очень быстро.
0: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
21: Железяка, который заменит человека, будет работать круглосуточно.
22: Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
0: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
23: Это можно тиражировать уже куда угодно.
0: Как подготовиться к восстанию машин?
24: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать роботы.
0: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
25: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
0: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
26: Нас впереди ждет очень веселое время.
0: «Ключи Захара».
2: Снова здравствуйте. Это программа «Ключи Захара» на радио «Спутник». В студии я, Захар Прилепин, мои товарищи и соведущие Олег Демидов.
3: Всем привет.
2: И Алексей Колобродов.
27: Ну, здравствуйте.
2: Филологи и литературоведы. Говорим о филологии и литературоведении, о поэзии, драматургии, иногда кинематографе, о прозе, эпосе, мифе. И сегодня говорим про такой феномен, как бардовская музыка, бардовская песня. Провели ее историю, генеалогию от Вертинского через ряд других персонажей к 30-м годам, к Михаилу Анчарову, человек, который с гитарой начал исполнять свои песни. Я не поправляю своих товарищей, а просто сделав маленькую маленькую ремарку. Вспомню еще два примера. Это Игорь Северянина, который напевал свои стихи на мотив модных тогда опереток, но тем не менее считал, что петь как-то удобнее, чем просто декламировать, и пользовался невероятной популярностью. Напоминаю, что обыграл даже Маяковского на конкурсе «Король поэтов», был объявлен королем поэтов. Вот. И, конечно же, история, увы, которую мы не сможем никогда восстановить, реанимировать, история написания Есениным нескольких песен на свои стихи, которые он мог исполнять и под тальянку, баян, гармонь, и в том числе и под гитару. Он какие-то навыки определенные имел, и сообщают, опять же, если верить мемуаристам, а с чего бы им врать, что он замечательно это делал, это была замечательная мелодика, и слушали с восторгом, со слезами на глазах. Я думаю, что это были переосмысленные, как-то переделанные народные песни и какие-то околонародные мелодики, какая-то, которую он сам чуть переначивал, на которую пел, но, к сожалению, ноты эти не восстановят.
3: Вот. Тогда можно вспомнить и Михаила Кузьмина, который играл на пианино и тоже пел свои...
2: Ну, то есть какая-то стремление было всегда, но все-таки для этих людей, для классиков русской поэзии, которых мы сейчас называли, конечно, для них поэзия превалировала там, да, и самое главное было просто донести свои стихи. Потом, к сожалению, эта история видоизменилась, потому что, я прямо скажу сразу, жестко это сформулирую, мне кажется, что бардовская история — это вещь в себе. Она существует только именно с их голосами, с их гитарами, и даже, скорее всего, вот в данном контексте эпохи, потому что но сложно всерьез, там, любое имя берите, бардовское, и говорить, что это на том же уровне сделано, что Есенин, Блок, Мандельштам и Маяковский. Там нет, конечно же, нет. Там, конечно же, нет. К сожалению, там, да. Но, тем не менее, у каждого из бардов у них есть, безусловно, и поэтические достижения. И поводом вообще к данной программе стал день рождения любимого моего барда Александра Александровича Дольского. Я помню, у него эта вторая песня была на пластинке «Государство синий глаз». До сих пор это одна из самых любимейших моих пластинок вообще на земле. Из всех мыслимых альбомов, там, всех моих мыслимых любимых групп, я считаю, что это настоящий просто как бы драгоценный камень в культурном достоянии России. И там я ее перескажу как стихотворение. «Мы встретились в таком просторе, в таком безмолвии небес, что было чудом из чудес пересечения траектории. Быть может, мы в последний путь могли с тобой пуститься вскоре, в чем состояла цель и суть всей нашей жизни. Но на горе мы с удивлением открыли, что птица птицей не подстать. Раскинутые наши крылья в полете будут нам мешать». Это сонет. Это сонет, ну, написанный с классической силой. Это как бы не какая-то лирическая, свойственная для бардов зарисовка, а именно стихотворение размышления. И у Дольского есть, безусловно, ряд таких вещей стихотворных, которые могут рассматриваться по ведомству поэзии, по ведомству большой поэзии, которые вне отрыва от его голоса и от его музыки могут существовать. Безусловно, такие вещи есть у Владимира Семеновича Высоцкого, Булата Куджавы, чуть меньше у Галича, есть какие-то вещи у Анчарова. Но дальше уже, чем дальше развивалось бардовское движение, тем всего этого становилось все меньше и меньше. Там говорить всерьез там об Олеге Митяеве, замечательном, кстати, барде, которого я тоже очень люблю, как о большом поэте. Ну и как бы он сам о себе так не говорит, и об этом никто всерьез не говорит. Ну, вообще для этого жанра характерна некоторая неряшливость. Ну, то есть те из них, кто спокойно к себе относились, как у меня замечательный Клячкин, там, допустим, Евгений, тоже, по-моему, тоже 38-го года рождения. Вот. Они никогда и не претендовали, там, чтобы себя числить по ведомству поэтов. Поэтому они там могли какие-то кривые рифмы, там, какие-то там ломаные строфы, не очень глубокие темы, там, себе позволите, об этом не переживали. И Митяев тоже не переживает, им вполне хватает их большой так или иначе, там, прижизненные славы, которые каждый из них укусили. Я в юности я еще успел сходить, я думаю, какой, боже мой, старый уже, я на Евгения Клячкина ходил. Была такая суперзвезда, между прочим, бардовского движения там, да, и еще какие-то там были представители данного жанра. Или около этого жанра, параллельно шедший, дай бог ему тоже здоровья, Михаил Ножкин, который тоже исполнял, артист знаменитый, исполнял свои песни, выпускал сборники своих стихов, но они тоже существовали только исключительно с его подачей, с его лицом, с его гитарой, с его манерой, с его шуточками. Там. Вот так это существовало. Вот эта прижизненная популярность бардов, она огромная, их невероятная популярность, она сыграла с ними дурную шутку. Они всерьез восприняли себя как большие, что они большие русские поэты, что они народы пасут, что они имеют право там какие-то невероятные вещи осмыслять. И, к несчастью, эту
1: тут скрывать не стану, для меня это болезненная тема. Из них были большинство неистовыми просто усилиями поддержали перестройку. И я помню, что перестройка, это была как раз моя юность, моя молодость, она сопровождалась огромными телевизионными шоу, которые назывались «Возьмемся за руки, друзья». И вот там выходили эти барды один за другим целыми табунами и пели бесконечные песни там, о том, как их притесняют, как не дают им проклятая советская власть, которая их, собственно, и родила на белый свет, она не дает им реализовать их огромные, собственно говоря, таланты. И сразу стало видно, что в массовом смысле там очень много самодеятельности, что это не очень хорошая поэзия, но это очень много пафоса, очень много бравады и глупости разнообразных за этим стоит. Вот. И тогда еще стало заметно, что они могут терпеть невероятно популярного тогда Розенбаума. Я помню, идут эти шоу огромные, выходит Розенбаум, и прямо у них на лицах даже написано, что
2: он их всех убирает.
1: Да-да-да, практически всех он их убирает. Ну и потом в конце вот они все там за руки, без Розенбаума, правда, держат друг друга за руки и поют хором «Возьмемся за руки, друзья». И смысл был в том, что возьмемся и порушим эту проклятую советскую власть. И порушили, действительно, и исчезли под ее обломками. Вот что с ними произошло. Но это на мое отношение к Дольскому это никак не повлияло. Я как его любил, как собирал его пластинки, так и продолжил собирать. У меня есть все его диски. И вот была группа «Аквариум», и был Александр Дольский. Я вот между этих вот музыкальных явлений я и рос. И до сих пор этим явлением благодарен. А потом, когда я только-только начал сочинять какие-то вещи, первую свою прозу, какие-то свои стихи, был самый первый человек, к которому я обратился, это был как раз Александр Александрович Дольский. Это вот 2001 год. Я еще 26-летний человек, бывший ОМОНовец. Я пришел на его концерт, попросил его интервью. Он другой день он пригласил меня в гостиницу. Я пришел к нему и дал распечатку своих стихов, взял у него большое интервью. В числе прочего, конечно, тогда у меня уже были те же самые взгляды, что и сейчас. Они всегда у меня были одни и те же. В 2001 году я говорю: Александр Александрович, я так любил ваши песни. Они таким светом перенасыщены, такой радостью, такой любовью. Я говорю, а потом вот эти вот ваши перестроечные песни, я говорю, про проклятый Советский Союз, говорю, ну, слушай...
2: А были у него такие, да?
1: Да, у него был отдельный альбом «Русский вопрос», вот этот сатирический, несколько песен таких, ну, какие положено было тогда сочинять. Вот. А потом, после этого, он уникальный случай, на самом деле, и среди нашей поэзии, и среди нашей прозы, и среди бардов, он проходит совсем смешное количество времени, и он уже в конце 90-х, в начале нулевых пишет ряд песен, где, ну, в каком-то смысле раскаивается за все то, что было надел. Он пишет стихотворение «Тоска по СССР», которое становится прекрасной, чудесной песней. И много, целый ряд таких текстов и песен, когда он начинает сожалеть о разрушенной империи, о всем содеянном. И я ему вот говорю, вот новые ваши песни, на тот момент они были новые, «Тоска по СССР» и все эти. И он засмеялся. Он говорит: Захар, знаешь что, они, говорит, меня не публиковали, вот эти вот советы всю жизнь они публиковали. И говорит, вот они распались, мне захотелось им вот высказать все, что у меня накипело. Я им высказал, типа, я говорю: Александр Александрович, ну дело в том, что вы сейчас сами публикуете свои книжки самиздатом, говорю, и возите их по своим концертам. Вот тогда никто не публиковал, ничего не изменилось. Говорю, ну,
2: так же вы их с рук продали.
1: Да-да-да, он так, ну, немножко посмеялся. Я тогда вас, говорю, выходили пластинки миллионными тиражами каждый год. Как можно там предъявлять советской власти, что она не издавала ваши книжки, когда вы имели невероятное слово? Я помню еще годы там с 82-83, у него каждый год выходили концерты на телевидении. А концерт на советском телевидении — это не сегодня. А тебя смотрят сразу одновременно 5, 10, 15, 20 миллионов человек.
2: 50
1: миллионов человек. Вот что такое. Но так хотелось, чтобы вот это вот в книжечке вышло. Он тогда часто приносил свои стихи. Был такой «Альманах поэзии», да, он назывался.
2: День
1: поэзии Старшинов и Геннадий Красников, ныне здравствующий. Вот они там его возглавляли. И Красников потом рассказал: да, Дольский приходил неоднократно, приносил свои стихи, но мы считали, что это типа не поэзия. Вот мне, конечно, за Дольского обидно, но в целом я понимаю, почему бардов не публиковали. Кроме, собственно, Акуджава, ставшего легальным поэтом, почему их не публиковали? Не потому, что советская зловредная цензура, не потому, что там то, другое, пятое, десятое, а именно потому, что вот это исполнение под гитару и воодушевление публики, которое они получали, давало им ложное ощущение, что это и есть поэзия. На самом деле спеть можно чего угодно, как мы потом уже поняли. Можно любую чушь. Спеть 10, как этот, у Джона Леннона спросили, как вы сочиняете свои хиты? Говорит, пишу обычную песню, последнюю строчку 10 раз повторяю. Вот это как бы любую ерунду можно спеть, и из-за этого может тебе самому показаться, что это поэзия. Но это далеко не всегда было поэзией. Там, да, и Дольского могли опубликовать, могли не опубликовать, но он не тем хороший, мы не зато его любим, что он может в одной антологии находиться с Мандельштамом, а просто за то, что он создал эту уникальную душелечебную интонацию, которую он пропел, для которой он придумал сопровождение, которое невозможно представить, как правило, в отрыве от его голоса, как, увы, и в случае Высоцкого, как и в случае Галича, как и в случае кого угодно. Это моя точка зрения, я от нее не отступлюсь. остановлюсь никогда.
2: Я, к сожалению, вот дольше как-то странно, что мы примерно одного поколения, но мимо меня как-то прошел, хотя со всем остальным оценками, диагнозами я согласен. Мне вот интересно, я глубоко равнодушен к вот этой массовой бардовской песне, мне интересны фигуры Галича, ну, Высоцкий, понятно, но как фигуры отдельные совершенно от этого. Но мне интересен генезис, поэтому я вернусь в послевоенное время и назову еще тройку авторов, ну, тоже совершенно забытых, вот, с которыми поразительная история произошла. Они, собственно, многое взяли с улицы, вот, все это как бы пропустили через какие-то свои авторские возможности и вернули обратно на улицу. И очень много в этом смысле было тоже заявлено в плане какой-то интонации, в плане какой-то ролевой модели. Вот, я, собственно, говорю о таком явлении, как вот эта песня «Послевоенных инвалидов», которых они исполняли там на гармошках, на вокзалах, где-то на базарах, на людных местах, вот эти «Калеки войны». Вот, и троица московских фронтовиков, все ребята были фронтовики, все как бы тоже через это все прошли, вот, как-то заинтересовались этим явлением и попытались как-то на его почве что-то такое свое глубоко создать. Может быть, пародийное, может быть, как-то развивающая традицию. Это Алексей Охременко, Владимир Кристи и третьего, не помню, как его, Шейнберг была его фамилия. И, собственно, они создали то, что, опять же, вы все знаете, «Я был батальонный разведчик», песня про кардинала, граф Лев Николаевич Толстой, «Рыбу мясо не ел», вот это все как бы. Начиналось-то, собственно, как такое сугубо пародийное и взятое вот там, вот оттуда, с улицы. Но, собственно, вот эти вот как бы инвалиды все это подхватили, на полном серьезе тоже стали исполнять, все это ушло в народ. Вот, и, соответственно, вот как бы еще одна такая интересная приключение авторской песни в СССР, когда, собственно, берется вот у народа вот эта вот интонация, берется какой-то сюжет, да, вот, пропускается через какую-то интеллигентскую рефлексию и обратно возвращается на улицу. Вот как-то этим занимались и Галич, и Высоцкий по-разному, вот, но, тем не менее, именно, наверное, поэтому, вот, ну, по большому такому гамбургскому счету, наверное, действительно высшее достижение в авторской песне именно они и продемонстрировали, потому что это было очень сильно связано с, да, интеллигентской рефлексией, мононародным сознанием. Вот, по поводу Галича, да, я скажу, наверное, вот о чем. Собственно, с Галичем ассоциируется прежде всего протестная песня. Вот, и тут интересно тоже рассмотреть уже индивидуальный какой-то генезис, как это произошло. Вот, я продолжаю настаивать, что убежденнейшим врагом советской власти Галич не был. Вот, любил погулять по буфету, любил поругать начальство, ну, собственно, как все мы в том или ином виде, да, особенно в молодые горячие годы. А что произошло? Вот. А произошла еще протестность Галича абсолютно какая-то внутренняя. Она всегда бы существовала, и она не диктуется внешними обстоятельствами. Классический выходец из еврейской торговой семьи, он крестится, да, православие. Вот. Что тоже как бы для его окружения такой шаг достаточно как бы некомфортный, опрометчивый, да. Вот он преуспевающий драматург, преуспевающий сценарист, лауреат премии КГБ СССР, да, за сценарий «Государственный преступник». Фильм замечательный совершенно. А ныне забытый, но он есть в интернете, можно его посмотреть, и видно, откуда пришла куча пасхалок. Гайдаю, потом Клеознова, и вот это все как бы, это вот оттуда вся эта линия. А почему офицеров КГБ стали называть шуриками? Это тоже все. А то, ну, Шелепин еще, железный шурик. Вот как раз, по-моему, он тогда был председателем КГБ. Вот, и вот почему Галич начинает уходить в этот протест. А ему не нравится то, чем он занимается, да, ему не нравится вот эта халтура, ему не нравится он сам. Он еврейство свое не любит, да, он не любит поэтому вот эти бесконечные омажи русской культуры, причем протестной, декабристам, Полежаеву, народовольцам, да. Вот, то есть вот когда говорят, что вот Галич, собственно, диссидент, да, и это как бы один из символов сопротивления, тут всегда надо строить какие-то оговорки, всегда надо как-то воспринимать его индивидуальный опыт и свойства его, безусловно, личности. Вот, потому что если там Юлию Киму хотелось петь какие-то протестные песенки, вот за этим, по сути, ничего не стояло, кроме какой-то вот бравады, ну и да, мировоззренческой какой-то убежденности. А у Галича все гораздо более сложнее, на мой взгляд.
4: Любопытно. Но там еще, я думаю, что про Ким это сказал. Вот, ну, тоже замечательный автор, и остроумный, и все остальное. Там была определенная сила среды. Вот,
2: да, Поднимал, безусловно.
4: Да, вот они там все-таки, Галич все-таки гораздо раньше.
2: Поднимался, конечно.
4: Да-да-да. А тут уже в 70-е годы это такое то, что называется уже разрешенный практически протест. Вот они все сидят и...
2: Тусовочка.
4: Да, тусовочка. И вот они ругают с утра до вечера советскую власть, которая выпускает фильмы с их песенками на огромный экран, и по 150 миллионов человек смотрят эти песенки. Кстати, мне процитировали фразу Володин, да, драматург, да, сказал, что если бы...
2: Александр Володин.
4: Да-да-да. Если бы в стране каждое утро включали стихи и песни Булата Акуджавы, то это была бы другая страна. Такая вот фраза получала. Я говорю, друзья мои, дело в том, что она и была, эта страна, и ей действительно включали песни
2: Булата Акуджавы. День.
4: Каждый день. Говорю, 70 фильмов в Советском Союзе снято с песнями Акуджавы, бесконечное количество театральных постановок,
2: пластинки,
4: детские гаты, радио. Вся страна знала песни Булата Акуджавы, и она реально была другой страной. Он реально ее создал, а потом сам ее продал и предал. Да. Вот в чем прикол-то. Прикол не в том, что страна не знала Акуджаву. Прикол в том, что она знала, а ему не понравилась эта страна. Она какая-то плохая. Он захотел вместо этой страны какой-то другой страны. И это, к сожалению, в полной мере история не только Акуджавы, а огромного количества там бардов. Я уж не знаю, как бы Галечка это к всему отнесла.
2: А протестное сознание, вот тут бы как бы много было бы
4: вполне интересно. Вполне возможно, что он мог бы пойти по пути Синявского, по пути Даниэля, Максимова, Бородина, всех тех советских...
2: Иванов, в конце.
4: Да-да-да, оппозиционеров, которые вдруг приняли ровно противоположную сторону. Допускаю вполне, что Галич, может быть, даже был более радикальный противник перестройки, чем Высоцкий, там, доживи он. Ее вполне допускаю. Но, тем не менее, если говорить о феномене бардов, то, я еще раз говорю, созданные советской научной школой, советским театром, кинематографом, всем вот этим, как бы, они первыми начали ее и рушить в ожидании того, что они какую-то другую страну получат. Но не получили.
2: Хотя,
4: они...
2: вот даже ты понимаешь, что у них даже технологический опыт был вот совершенно понятного эволюционного спокойного развития. В 50-е появляется широко. Появляется магнитофонная культура, так называемая. Магнитофон, по сути, ну, сначала там в каждой третьей квартире, потом уже практически в каждой второй, 70-е уже в каждой. Вот. И совершенно понятно, что магнитофон — это абсолютная горизонталь. В отличие от телевизора, да, которым можно управлять, магнитофоном управлять нельзя. Mm-hmm. Ну, как ты будешь поставить чекиста в каждую квартиру, чтобы он проверял, что mm-hmm. у тебя там на магнитофоне звучит? Ну, абсурд абсолютный, да? Магнитофон — абсолютное пространство свободы. И вот он, собственно, магнитофон совершенно спокойно завоевывает это пространство свободы через бардовскую песню, через Высоцкого, потом через русский рок, да, и западный, естественно, рок, да. Ну, это уже вот мое поколение, я все это прекрасно, я все свои магнитофоны вот до клавиши помню, как это все работало, как мы это клеили ацетоном, там, как переписывали друг у друга. Это вот ровно та культура, в которой я вырос. Еще приходит компьютерная история, да, приходят какие-то гаджеты, технологии, и совершенно понятно, что советской власти, если бы как бы не случилось то, что случилось, приходилось бы искать какие-то другие варианты, механизмы для дальнейшего развития. И, естественно, вот эта гуманитарная сфера пребывала бы в состоянии уже полной свободы просто-напросто, потому что это даже технологически было бы сложно. Зачем вам было рушить, громить, гулять по буфету, бить посуду? Вот это я не могу понять.
4: Знаешь, это такое страстное желание легализации, вот в самом широком смысле. Смотри, вот еще раз, песни кого угодно, или любого барда, или любую рок-группу, были размножены не в миллионах, а в десятках миллионах копий по всей стране. Везде слушали по всей стране. Но им так хотелось, чтобы это была пластинка, изданная фирмой «Мелодия». И причем и люди тоже, у которых все альбомы «Аквариума», «Кино», «Дольского» и кого угодно, они шли и вставали в очередь, чтобы купить пластинку «Кино» или пластинку. Хотя это есть у тебя. Зачем тебе нужна пластинка? Потому что пластинка. То же самое. Все слышали твои стихи, ты спел их для всей страны. Они в фильмах звучат. Нет, дайте мне напечатанные в журнале «Пионер», иначе мне жизнь не мила просто. Я поломаю всего шестого.
2: Поразительная история, да. Просто поразительная. Для меня вот это осознание... Я на советское же очень при этом.
4: Советское, да. Но хочешь, чтобы тебя признало
2: вот
4: начальство.
2: Государство, высший эксперт. Да,
4: да.
2: То есть Есенин, как бы, откуда миф о запрещении Есенина? Тоже оттуда, да. Государство не ввело его, не назвали улицу, памятники не поставили, в школе не изучают. Все, запрещенный.
4: Запрещенный,
3: да. Я в который раз удивляюсь, вы с таким воодушевлением про все это говорите.
4: Это наша юность.
3: А для меня все это как-то прошло мимо. Вот Вертинского я прекрасно понимаю, слушаю, люблю.

0: Здоров и Бережков, жив-здоров и Мирзоян читает лекции сегодня по семиотике, по лингвистике, по какой-то дешифровке старинных символов и так далее, так далее. Это все безумно интересно. Угу. Там тоже не гуманитарное образование, а какое-то техническое, насколько я помню.
1: Да.
0: Вот, и это что-то потрясающее. А по поводу вообще той эпохи, 50-е, 60-е, 70-е, Кожинов, допустим, тоже начинал с таких поэтических тусовок.
1: Литературовед и историк Вадим Ильянович Кожинов, один из крупнейших мыслителей 20 века.
0: На гитаре, да. Тоже был этому подвижен.
1: Но все-таки, он только 19-й все-таки век. Он не признавал всю эту современность, он исполнял Аполлона Григорьева, он туда апеллировал. Он
0: Губанова исполнял.
1: Ну, исполнял Губанова, может быть, ради...
2: А в компании одно время у них был Юс Олешковский, автор нескольких ставших народными песен. Да. Вот как все причудливо перетекло.
0: Вот, а по поводу каких-то неказистых текстов я бы хотел вот взять Юрия Висбора, одну из самых известных песен про солнышко лесное, да, там сюжет всей этой песни, опять-таки, довольно странный, если вчитаться, вслушаться в него. «Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены, тихо печален ручей у янтарной сосны, пеплом неспелым подернулись угли костра, вот и кончилось все, расставаться пора. Крылья сложили палатки, их кончен полет, крылья расправил, искатель разлук самолет, и потихонечку пятится трап от крыла, вот уж действительно пропасть между нами легла». Вроде понятно, поход, да.
1: Все хорошо, замечательно, а что не так?
0: Все хорошо. А в конце, ну, прям практически триллеров, фильм ужасов начинается, да. «Не утешайте меня, мне слова не нужны, мне потыскать тот ручей у янтарной сосны». То есть проходит какое-то время, он уже...
2: Ну, что ты вступляешься, да? Элегическая.
0: Возвращается в этот же лес, вдруг там меж сосен краснеет кусочек огня, а у огня ожидают, представьте меня, милая моя, солнышко лесное.
1: Да что ты пристал? Все при прекрасной стихе. Пока слушал, чуть не расплакался.
0: Которые потерялись в лесу.
1: Слишком строг.
0: Он вернулся.
1: Слишком, ну, это, ну, ты как будто ты вообще не поэт сам. Ну, что ты, ей-богу. В общем, друзья мои, у нас программа потихоньку заканчивается уже, и я просто начал рассказывать о Продольского, не закончил. И я ему передал свои вот эти стихи, вошедшие потом в книжку «Грех», там еще там что-то. И он тогда находился там не на вершине, но он был, это было 26 лет назад, друзья мои, четверть века назад. Он приезжал в Нижний по 2-3 раза в год, собирал всегда кремлевский зал наш, полный битком, вот, и он мне через несколько дней мне перезвонил и сказал, что здравствуйте, вот, я прочитал ваши стихи, и сказал мне добрые напутственные слова, первые в моей жизни, вот, и я до сих пор ему за это благодарен. Но, конечно, не только за это, благодарен и за его песни, и за вот те вещи, которые сейчас Олег замечательно цитировал, да, хоть и с негативной оценкой, вот за эту чистоту, за эту незамутненность, за этот свет, за это ощущение отсутствия греха. Это в бардовской песне самое важное для меня. Вот, чтобы они потом не насочиняли по итогам распада там той страны, которой уже больше нет. На самом деле, их песни лучше всего ее характеризуют, потому что это было такое ощущение необычайного вот, прозрачности бытия, да, в котором никакого зла нет и быть не может, что воспроизвести это до сих пор мы не можем. Мы можем только сымитировать это и сами себя обмануть. А тогда, на тот момент, это было правдой. За что нашим бардам низкий поклон. Всем добра. Это была программа «Ключи Захара» на радио «Спутник». С вами был я, Захар Прилепин, мои товарищи ведущий Олег Демидов.
0: До новых встреч.
1: И Алексей Колобродов.
2: Всего доброго.
1: Александру Александровичу Дольскому многие лета.
3: Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Узнать за 90 секунд. Судьба последней любови Максима Горького, Марии Будберг, одна из самых загадочных в прошлом веке. Она была эффектной женщиной. В поклонниках у нее ходили фантаст Герберт Уэллс, чекист Яков Петерс и барон Николай Будберг.
4: В жизни Горького она появилась случайно. Он искал секретаря. Буревестник революции был потрясен деловыми качествами Марии, ее эрудицией. А потом

0: понял, что питает к ней симпатию еще и как к женщине. Двукратная разница в возрасте ничего не решала. Встреча оказалась роковой, а судьба женщины – предметом бесконечных споров историков. Родилась в Полтаве, вышла замуж за дипломата Ивана Бенкендорфа, в 1917-м перебралась в Москву. После расстрела супруга завела роман с британским послом Робертом Локкартом. В 1918 году их обвинили в шпионаже на Лондон в рамках громкого «Дела послов». Дипломата отпустили, а Мария выбралась на свободу позже благодаря любовной связи с Петерсом в обмен на сотрудничество с НКВД. А дальше нелегальные переходы через границу, новые аресты уже на Западе, роман с Гербертом Уэллсом и, возможно, сотрудничество с МИ-6. Поговаривают, что Мария приложила руку к смерти Горького. В его организме нашли неизвестную инфекцию, вызывающую паралич сердца.
1: Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года для слушателей старше 16 лет.
2: Радио «Спутник». Разберемся.
3: Шесть утра в российской столице, столько же в Кирове, в Якутске полдень. В студии Анна Грозлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Владимир Путин встретится с депутатами Госдумы 8-го созыва. Турция готова организовать переговоры по Украине в Стамбуле. В Анадыре прошла акция в день памяти детей, жертв войны на Донбассе. Подробности далее. Президент России Владимир Путин встретится с депутатами Государственной Думы 8-го созыва. Глава государства подведет итоги их работы за прошедшие 5 лет. Встреча состоится в Большом Кремлевском дворце. Нынешний созыв Госдумы приступил к работе в 2021 году. Как сообщал ее председатель Вячеслав Володин, за это время парламентарии приняли около 1150 законов, направленных непосредственно на защиту граждан. И это 38,5% от числа всех принятых законов. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва пройдут в единый день голосования 20 сентября. Российские военнослужащие сорвали попытку контратаки украинских сил в районе поселка Хатинь на Сумском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Подразделения ВСУ хотели вернуть утраченные позиции, но бойцы группировки войск «Север» своевременно их обнаружили и ликвидировали. Турция готова в кратчайшие сроки организовать новый раунд переговоров по Украине в Стамбуле, сообщил РИА Новости дипломатический источник. Он добавил, что для этого достаточно сигналов о согласии сторон сесть за переговорный стол. Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Омске предложил вернуться к формуле стамбульских соглашений для урегулирования конфликта на Украине. Глава российского государства на совещании с членами правительства заявил, что Москва готова к мирным переговорам с Киевом на базе договоренностей, достигнутых в турецкой столице в 2022 году. Зеленский хочет построить завод по производству беспилотников в Великобритании. Об этом глава киевского режима заявил в интервью телеканалу Sky News. Он также добавил, что хочет заключить очень сильную сделку по дронам с недавно занявшим пост премьера Великобритании Энди Бёрнемом. По словам Зеленского, Киев готов предложить новые технологии, делиться ими с британскими партнерами и надеяться на встречный шаг со стороны Лондона. Акция в честь Дня памяти детей, жертв войны на Донбассе прошла в Анадыре, сообщил губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов. Он отметил, что в этот день вся страна вспоминает детей, которые погибли от военной агрессии киевского режима. День памяти детей, жертв войны на Донбассе отмечается 27 июля в Донецкой Народной Республике. Эта памятная дата была установлена указом главы ДНР Дениса Пушилина в 2022 году, чтобы увековечить память тех, кто погиб с 2014 года на территории Донбасса под огнем украинских военизированных формирований. Количество желающих попасть в Россию через Нарву превышает пропускную способность КПП с эстонской стороны, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах России в Таллине Камран Абилов. Он добавил, что на критику от людей, вынужденных простаивать в многочасовой очереди без элементарных удобств, в Таллине отвечают рекомендации воздержаться от поездок в Россию. Ранее погранпункт Нарва-1, работавший с 7 утра до 23 часов, сократил время работы на 4 часа до 19:00. Эстонский департамент полиции и погранохраны объяснил это желанием перераспределить нагрузку на пограничников. Следующий выпуск новостей в середине часа.
2: Вы слушаете «Радио Спутник». Экспрессо.
4: Всем доброе утро. 7 часов 4 минуты 27 июля 26 года в эфире радио «Спутник Экспресса». Я Константин Придыбайло, Игорь Пименов рядом и Никита Лиховецкий тоже здесь. Доброе утро, друзья.
5: Доброе утро. Понедельник, утро, врываемся в эфир. Как прошли ваши выходные? Как начинаем неделю?
6: Доброе.
4: Как прошли выходные?
6: Потрясающе прошли.
4: Спал?
6: Да.
4: И я спал тоже. Вот прям отоспаться, так отоспался, да.
5: Я опиливал деревья в саду. У нас огромный урожай яблок. Просто ветки посыпались, пришлось опиливать.
4: Уже пошли яблоки?
5: Ну да, уже все деревья просто опускаются к земле, сколько урожая.
4: А что ты не привез?
5: Так они еще не дозрелые. Месяц, еще до конца августа ждем.
4: Ну, привози яблоки. А я кабачок забыл. Вот я только что приехал как раз с дачи. И уже на подъезде к студии думаю, блин, кабачок.
5: Ну, придется возвращаться. Мы ждем кабачок от Придыбайло в студии «Радио Спутник».
4: Завтра поеду, да, за кабачком.
6: У меня клубника в холодильнике пропала.
4: Не съел?
6: Не успел.
4: Вот это да.
6: Ну... Я просто смотрю, вы каждый что-то начали говорить про овощи.
5: Про ягоды.
4: Хватай буржуя, у него клубника, понимаешь, в холодильнике
5: пропадает.
4: Пропала. Да, вот ужас какой. Ладно, давайте отбивку и новости, поехали. Ну, что еще было в выходные, вот мы тут обсуждали за эфиром, я краем глаза поглядывал, что было в выходные в Латвии.
5: Это очень интересное занятие, следить за балтийскими тиграми.
6: Необычное хобби.
4: Необычное хобби, да, извращенское. Там прошел фестиваль Лаймы Вайкули. Она, кстати, иноагент, нет?
5: По-моему, еще нет.
4: Нет, еще.
6: Она никто.
4: Короче, в Юрмале прошел Лайма Рандеву в фестивале. Туда съехали все иноагенты, там Монеточки всякие, ну, из МС, Макаревичи, Слепаковы, Галкины и так далее и тому подобное. Ну, я так скажу, конечно, ну, как была Юрмала деревней, так и осталась.
5: Ты знаешь, у меня две мысли по поводу этого фестиваля. Во-первых, то, что он не смог стать экономически выгодным, потому что вот уже сейчас пишут журналисты, выяснилось, что и концертный зал Дзинтере предоставили этому фестивалю бесплатно, и часть денег на организацию фестиваля были просто грантом от муниципалитета этого Юрмалы. То есть сам по себе фестиваль оказался убыточным и не смог себя окупить, что уже что-то говорит про него.
4: А про организацию... Лайма бюджетница, получается.
5: Да, бюджетница Латвии. Живет на деньги Евросоюза. Вот. А второе, это, конечно, то, как все это выглядело. То есть и сам концертный зал, ну, не знаю, Игорь сам собирает концертный зал и знает, как они выглядят в России. Ну, это просто обшарпанные деревянные лавочки, улица, какой-то уровень организации абсолютно не...
4: Ну, Игорь не застал, да, как мы выяснили?
6: Да, я смотрел только КВН по телеку, когда шел фестиваль в Юрмале. Все туда мечтали попасть, КВНчики, потом он приехал в Светлогорск, и все забыли про Юрмалу.
4: А там же голосящий, да, вот этот?
6: Да, музыкальный. Да, музыкальный.
4: Да, да. А вы выиграли, да, по-моему?
6: Ну, мы в Юрмале не выигрывали ничего, мы туда...
4: Ну, в Светлогорске.
6: В Светлогорске, да, было дело. Вот. Две птички забрали.
4: Золотые?
6: Малый в золотом и малый в светлом. Если кому-то что-то это говорит.
4: А они прям золото?
6: Да ну...
4: А вы пошкрябали? Ну, там,
5: поцарапали. На экспертизу отдали?
4: Да, интересно, кстати.
6: Да, ну, я думаю, там латунь.
4: Ладно, не будем.
5: Ну вот, а еще можно посмотреть просто, какие там выступления, и насколько наша эстрада за там 4-5 лет изменилась, и насколько у нас новых имен и новых артистов. И в этом смысле, если бы вот вся эта толпа не уехала из России, мы бы так и не узнали, что у нас есть замечательные локальные российские группы, типа Бонда с Кнопкой, и исполнители типа Акмаля, которым просто вот эти вот, скажем так, мастодонты прошлого, да, не давали прорасти, а теперь... Все освободилось, и есть возможность новым артистам заявлять о себе. И у нас в Москве в этих выходных тоже проходили фестивали. Кстати, несколько фестивалей сразу были в городе, и оба собрали огромные толпы людей. И при этом там были свежие артисты, были красивые площадки. То есть разница оказалась вот просто очевидной.
7: Свежие артисты такие, интересно звучит. Но вообще,
6: кстати, я подумал, что если бы они не уехали из России, то в Латвии не было бы фестиваля, получается, вообще. Да. Вряд ли на латышском там кто-то пел бы.
7: Это правда. Ну, вообще, на самом деле, когда смотришь вот на все эти фестивали уехавших, такое ощущение, они же всегда говорили, вот, у вас в России на эстраде одни и те же, новых лиц нет, все старое, все там такое скучное.
5: Вот эти старые скучные лица и уехали, мне кажется.
7: И в итоге они сами собирают старые скучные лица на своих фестивалях. Конечно, да, очень забавно. Вчера еще президент России не спал, работал, подписал много разных законов. Вот, например, что из интересного. Мигранты теперь обязаны будут обеспечивать себя и своих родственников, которые находятся у них на иждивении, на уровне не меньшем, чем установленный в регионе прожиточный минимум. Также теперь МВД будет утверждать перечень профессий, специальностей для иностранных специалистов и будут решать, на какие профессии не распространяются квоты на работу, например. А также из интересного, если ребенку мигрантов исполнится 18 лет, он должен будет получать патент.
5: Ну, это очень правильно, потому что мы наконец-таки начинаем бороться за то, чтобы те люди, которые приезжают в Россию, они приносили пользу России, а не были просто какими-то пассажирами. Потому что нам все-таки надо заботиться о том, что и наша страна, и наша экономика спонсировала и поддерживала, да, тех, кто этого достоин, и кто готов и в культуру нашу интегрироваться, и работать на благо страны. И опять же, это не какой-то запрет мигрантов, да, а получается, что мы именно ратуем за то, чтобы оставались и работали те, кто реально работают и приносят нам пользу.
7: Еще из интересного, и контент, сделанный искусственным интеллектом, нужно будет маркировать. Вот это, мне кажется, круто.
6: Конечно, а то я не понимаю, это, ну, реально Сталлоне сальто сделал трижды? Или что это такое?
5: Причем видео вчерашнее.
6: Да.
5: Такой же пожилой Сталлоне.
7: Ну, например, я слушаю музыку на одном из сервисов. И периодически, когда ты едешь там на машине, и ты думаешь, это поет человек или искусственный интеллект?
6: Это уже не отличить вообще.
7: Абсолютно. И мне кажется, нужно маркировать.
6: 100%.
7: Чтобы пометочка была «искусственный интеллект». Я не буду слушать музыку искусственного интеллекта. Не хочу.
5: Ну, потому что в ней, наверное, нет души, нет той эмоции.
7: Да.
6: Выверено. Все по формуле. Что сделать, где бит ускорить, где поднять голос.
5: Ну вот, Игорь, смотри, искусственный интеллект, я вот хочу про юмор спросить, да? То есть ИИ может написать шутку.
7: Не может.
5: Но он не может как-то зацепиться за ту жизнь и ту реальность, которая зацепит зрителя. Я правильно это понимаю?
6: Мне кажется, все, кто занимаются юмором, пробовали благодаря ИИ написать какую-то шутку, и все понимают, что...
7: Не может.
6: Да, это не работает, потому что если ты будешь говорить то, что тебе ИИ написал, то все будут думать, что ты странный.
7: А ты пробовал, да?
6: Ну...
7: Как промпт ты пишешь, например? Дорогой искусственный интеллект, ты, допустим, там, юморист...
6: Я не пишу «дорогой искусственный интеллект».
7: Ну, хорошо.
5: Добрый день,
6: ИИ. Я бесплатно
7: пользуюсь. Ты юморист или там ты, там, условно, искусственный интеллект с чувством юмора. Напиши шутку.
6: Типа, да, напиши шутку про и что-то. Можно как пример задать, наверное. Но я один раз попробовал, я понял, что он не понимает. Но это правда тяжело. Потому что юмор — сложная материя, там же есть еще интонация,
7: uh-huh.
6: есть еще пауза, есть мимика.
7: А ИИ не этого умеет нету. В это.
6: Да, тут этого нету.
7: Ну, вообще ИИ много чего не умеет. Ну, вот про песни мы говорили, я прям сразу слышу, если песня написана искусственным интеллектом.
5: Ну, а вот что тебе помогает это понять?
7: Ну, я не знаю, как это объяснить. Ну, вот как-то на каком-то подсознании я слышу, что это искусственный интеллект я ставлю дизлайк.
5: Ну, что-то какие-то очень корявые, слишком выверенные формулировки, корявые, слишком правильный текст.
7: Слишком корявые, я бы сказал.
6: Так
7: слишком...
6: вот, корявых очень много, и они залетают в тренды и топы каким-то образом.
7: Не, ну когда это человеком написано, это одно. А когда ты прям слышишь искусственный интеллект, я не знаю, я не могу описать
6: это. Инстасамка, она человеком написана?
7: Ну, да.
5: Мне кажется, да. Мне кажется, искусственный интеллект не способен такое написать.
6: Кстати, да, тоже может быть.
7: Да.
5: То есть определенный уровень трэша — это тоже показатель того, что писал текст не ИИ.
7: Это делал человек, это правда, да. Что еще из интересного? Тут, оказывается, некоторые букмекерские конторы даже умудрялись принимать ставки у людей с самозапретом. Путин подписал закон о больших штрафах для букмекеров за прием ставок у граждан с самозапретом. Примерно в 500 тысяч рублей будет штраф. У меня вопрос, а как можно... Ну, ты самозапрет поставил, ты же не можешь тогда, получается.
6: Теперь по госуслугам надо будет показывать, как паспорт вот, в магазине,
7: да,
6: чтобы,
7: да,
6: купить.
7: Да, да, так и есть, да.
5: Вот самозапрет — очень важная функция. Я себе, например, на кредиты установил.
7: Сделал?
5: Да, чтобы никто не мог ничего заставить.
7: У тебя самозапрет на кредиты?
5: Да, полностью.
7: Ну и расскажи, как это?
5: Очень спокойно. Потому что переживаешь, когда всякая информация о том, что какие-то данные утекли, еще что-то. Потому что микрофинансовые организации, какие-то мошенники могут воспользоваться твоими данными и что-то оформить. А ты об этом узнаешь постфактум, когда уже какие-то проценты накапали. И потом
7: ну, а если
5: ходи
7: ты
5: доказывай.
7: Захочешь взять телефон в кредит, например. Вот выйдет в сентябре новый. Да. Раскладной такой будет.
5: Ты знаешь, я не настолько гонюсь за новыми телефонами и новыми технологиями, и как-то меня еще бабушка научила, такая поговорка: по одежке протягивай ножки. Вот смогу заработать, куплю себе новый телефон раскладывающийся, не смогу заработать, подожду.
7: Ну, то есть ты на полном серьезе сделал себе запрет на кредиты?
5: Да, у меня полный самозапрет, потому что
7: Игорь,
5: всегда опасаешься.
6: Я не
7: берешь
6: делал
7: кредиты?
6: Не, вообще никогда не брал кредиты. Ни разу в жизни.
7: Вообще?
6: Только ипотеки.
7: А, ну ипотека — это тоже кредит.
6: Да, но называется по-другому.
7: Ну, это
6: мощнее.
7: Да, это мощный кредит, я бы сказал.
6: Процент больше.
7: Да.
6: Чувствуешь себя богатым человеком.
7: Напишите в комментариях, как вы избегаете вот этих вот историй с кредитами, потому что я думал взять тоже вот этот, сделать самозапрет, потому что периодически нет-нет, но смс-ки приходят там от каких-то микрофинансовых организаций, где написано: вам одобрен кредит, там, вам еще что-то. И ты такой думаешь: блин, а если бы вот реально кто-то взял? Ну, украли паспорт.
6: У меня родственница взяла микрокредит, чтобы поздравить мужа, 20 тысяч рублей.
7: И вернула 50?
6: 600.
7: Чего?
5: Там такие проценты, там каждый день капают проценты.
6: Да.
7: 600?
6: 600,
5: представляешь? В этом и самая большая опасность. То есть могут взять какой-то минимальный кредит, но буквально за 2-3 недели накапает очень серьезный процент. Поэтому для внутреннего спокойствия самозапрет на госуслугах делается он 4 минуты, вот даже не 5. Если есть необходимость, возможность, лучше оформить.
7: Кузьма пишет: я тоже самозапрет сделал на госуслугах. Да, вот такие у нас слушатели тоже есть.
5: Прошаренные,
7: Кузьма,
5: знают,
7: молодец,
5: что надо
7: делать. На самом деле интересно, да, это правда интересно. Что еще из такого забавного? В торговых центрах Петербурга проведут новость, которую я, ну, будучи как бы молодым человеком все еще...
5: Молодежь, мы уже выяснили, что Константин продолжает быть молодежью.
7: Я тут прочитал, у меня глаз дернулся. В торговых центрах Петербурга проведут рейды по поиску радикально настроенной молодежи.
5: А как их будут выявлять?
7: Не знаю. По одежде.
5: То есть по одежде, по цветным волосам.
7: Да.
5: Сидят молодые люди, там, не знаю, на фудкорте, едят какую-то еду, все, к ним подходят.
7: Они и картошку едят только.
6: Фришку, да, вот эту.
7: Да,
5: а
7: да,
5: вот
7: да,
5: это
7: да,
5: подозрительно, да, что не едят мясо.
7: Щемят нефоров, это правило. Вот так и будет. Будут щемить нефоров.
6: ЧВК Рёдан же как-то определяли.
7: Да.
6: То есть они сами подставляются, они одеты определенно.
7: У них паук был.
6: Да. Длинные волосы
5: черные. А вот их выявили, что с ними будут делать? Я пытаюсь понять, какие-то беседы профилактические проводить или что?
6: Выгонят из ТЦ.
7: Наверное. Ну, вообще, здесь, тут, если новость читать дальше, они еще будут бороться с зацепингом.
5: Вот это очень актуальная история.
7: Да. В регионе выросло, ну, в Петербурге имеется в виду, количество фактов зацепинга. За полгода зарегистрировано 86 зацеперов. Из них все были несовершеннолетние. Все.
5: Ужасно опасная история. Mm-hmm. Не понимаю, зачем цепляться снаружи на электричке. Это опасно, можно упасть, попасть на пути. Просто
7: не было желания? Риск.
5: Никогда. Но я тот человек, который самозапреты оформляет. Нет, у меня не было желания рисковать жизнью, зацепляясь за электричку.
6: Ты просто, видимо, не рос на Чебурашке. Вот. Там...
7: А вот у тебя было желание проехаться на электричке? Ну, зацепиться так за нее?
6: Да было, наверное, в детстве, но... Ну, это как будто прикольно. В старом кино всегда люди, вот, да, помнишь, они бегут, не успевают, хоп, захватились, все, едут.
5: Ты знаешь, есть в Африке какой-то маршрут, где люди залезают в поезда, да, да, где везут уголь.
6: До сих пор есть такое.
5: И, соответственно, это какой-то вот супер-экспириенс посмотреть эту ночную пустыню. И я каждый раз смотрю видео, как они там в каких-то масках, в респираторах, в теплой одежде, чтобы ночью не замерзнуть. И не думаю о том, как это круто и как я хочу, а думаю, господи, зачем вы туда полезли? Зачем вы рискуете собой? Там же люди с обморожением потом их снимают. Кого-то полиция снимает, если поймают. Вот, то есть все это какое-то развлечение на грани риска жизни. И не думаю, что это нужно делать.
7: Ну, я в Индии ездил в поезде, в котором было очень холодно. И я понимаю, что можно с обморожением с поезда слезть. Есть еще одна новость, которая, мне кажется, она как-то вот дискриминацию вносит в наше общество. В России предложили сделать 1 сентября выходным днем для родителей первоклассников. А родители там пятиклассников. Почему нет?
5: Может быть, первый раз в первый класс?
7: А третьеклассники? А десятиклассники? Почему нет?
5: Но мы вообще сторонники того, как в обществе всегда позитивно воспринимается, когда добавляют новые выходные. Но вопрос, а кто же работать-то тогда будет?
7: Учителя. 1 сентября, конечно,
6: это, учителя. Это мотивация сделать многодетную семью, чтобы у тебя каждый год был первоклассник.
7: О, кстати,
6: каждый год
7: тема.
6: Будешь выходной.
7: Ну, чтобы 10 лет было выходным, это надо 10 детей.
6: Ну да.
7: Ну, это тема. Нет, я считаю, что надо, в принципе, 1 сентября делать выходным, и все.
5: Но все равно для учителей он не будет выходным.
7: Для учителей нет. А для родителей — да.
5: И... А если родители работают учителями?
7: Ой, ну это уже все. Это уже такой сферический конь в вакууме. Не, нельзя так. Хотя такое тоже бывает.
6: Ну прикольно. Получается, не пришел на работу учитель.
7: Да. Кстати, а день учителя можно выходным сделать? Как вы на это смотрите?
5: Столько поводов объявить новые выходные
6: вообще
5: дни.
6: Отлично.
5: Прямо.
6: Я как сейчас... педагог отлично смотрю на эту новость.
5: Мы сейчас придумаем столько выходных и праздничных дней, что прям ух.
7: А много выходных не бывает. Я считаю так. Мне кажется, выходные нужно делать, например, там, вот день рождения у человека. Должен быть выходной. Мне кажется так. Почему нет?
5: Ну, потому что страна встанет тогда.
7: Почему?
5: Это Владимир Вольфович говорил, значит, в субботу отдыхают иудеи, в воскресенье православные, соответственно, еще какой-то есть день у мусульман выходной, и все. Потом все встанет.
7: Ну, я не знаю, я считаю, что 1 сентября должен быть выходным.
6: Да.
7: Детей,
6: первое точно.
7: Детей в школу нужно отвезти, это раз. Плюс там нужно подарить подарки учителям, это два.
6: А сфотографировать ребенка, а снять на, да, видео, как он.
7: Как он дарит букет, например, учительнице первой. Я считаю, нужно 1 сентября делать выходным. Напишите, друзья, в комментариях, нужно ли 1 сентября сделать выходным. Я считаю, нужно.
5: Для всех или только для родителей?
7: Я считаю, для всех.
5: Ну, это тогда не поддержка демографических показателей, как Игорь говорил.
7: Ну, не знаю.
5: Тут вот такая вот веселая,
7: есть
5: тоненькая,
7: такое,
5: но
7: да,
5: мотивация, понимаешь?
7: Да, есть такое.
6: Вот я что подумал, надо разгрузить, чтобы не только 1 сентября дарили букеты цветов учителям. Ну, у нее очень много цветов сразу, вот она приходит домой. Вот пусть кто-то подарит 2-го, кто-то 3-го, кто-то 4 сентября. Каждый день свеженькие цветы.
5: А, кстати, я видел в интернете, что сейчас учителя, наоборот, просят учеников, чтобы дарили один букет от всего класса, а на остальные,
6: да,
5: деньги либо в класс что-то полезное покупали,
6: тоже хорошая
5: либо
6: штука,
5: жертвовали деньги на благотворительность. То есть вот такая осознанность в потреблении, она приходит, потому что я тоже не понимаю, зачем учитель домой уходит вот с такими охапками цветов, которые там завянут через пару недель, даже через одну неделю, когда можно или в класс что-то купить, или какое-то,
7: да,
5: чаепитие организовать, да, и эту нагрузку с учителя снять. Потому что многие учителя за свои деньги, вот, например, учителя английского этим славятся, что за свои деньги покупают какие-то там украшения тематические в класс, еще что-то. Лучше помочь с этим.
7: Екка пишет в комментариях, нам на ДР по запросу дают day off, ну, типа, выходной. А 1 сентября на полдня родителей детей и младшеклассников отпускают. А старшеклассников почему не отпускают? Вот тоже такое. Ксения Цадди пишет, если ты состоишь в профсоюзе, то там тоже у родителей школьников законный выходной 1 сентября.
5: Профсоюз. То есть это еще и поддержка профсоюзного движения.
7: Да, да. Тут новость, которую без улыбки нельзя читать. В деревне под названием Чуваки. Чуваки. Классная
6: деревня.
7: Да. Чуваки в Пермском крае она находится. Она действительно победила в свое время в конкурсе на самое смешное название. Так вот, там сейчас, не до шуток, мужского населения стало мало и сокращается. На 100 женщин приходится 80 мужчин. Чуваки вымирают.
5: В чуваках закончились чуваки.
7: Да.
6: Ну, переименуют на чувихи просто.
5: Сделают ребрендинг. Хорош, хорош. Боремся с проблемами, с современными решениями.
7: Да, будет деревня не чуваки, а чувихи. А у меня есть, кстати, деревня, прям вот в Гродненской области есть деревня Придыбайло.
5: Серьезно. Ну, а может быть, кстати, твои предки ее как-то может возглавляли, быть. Были какими-то панами этой деревни?
7: Я там не был, кстати говоря, но очень интересно, да. Есть вот деревня Придыбайло.
6: Я, честно говоря, всегда думал, что самое смешное название — это «Веселая жизнь», потому что очень мемно, вот, честно не скажу, или Ростовская, или Краснодарский край, где-то есть «Веселая жизнь», и когда зачеркнута «Веселая жизнь», там очень много людей фотографируют.
5: Достаточно и там еще на фоне должны быть какие-то, знаешь, типа дымящие производства, что-то такое.
7: Да, да,
5: «Веселая
7: да.
5: жизнь» закончилась, началась серьезная.
7: Ну, это хорошее название тоже, «Веселая жизнь». Вы выехали из веселой жизни, все, до свидания.
5: Друзья, пишите, пожалуйста, в комментариях какие-нибудь веселые топонимы. Может быть, вы где-то жили или где-то живете прямо сейчас?
7: Чуваки, законодатели языковой моды среди молодежи, пишет Гонг. Мудаки есть деревня, пишет Албр из Перми. Кстати, мудаки, интересно тоже.
5: Надо проверить, чуваками, не наверное. Подшучивают ли над нами прямо сейчас.
7: Да-да-да, ну, у нас будет новости рекламы, мы сейчас проверим. Но вообще, вообще, конечно, очень плохо, что чуваки вымирают. Мне кажется, это грустная новость.
5: Может быть, они не вымирают, а переезжают в какой-то крупный город, например, в Пермь?
7: Ну, тоже грустно. Мне кажется, Россия должна жить вот на земле, должна быть именно вот такой сельскохозяйственной страной.
5: Ну, а с роботизацией вот эта потребность в огромном количестве работников, она же снижается. Ну, всякие машины, ну, приборы
7: да,
5: появляются.
7: Ну, так тем приятнее жить в деревне, когда у тебя есть робот, например, который там траву косит, или там корову дует, или еще что-то. А у нас не робот, а живые люди будут читать новости и рекламу. Скоро вернемся.

0: От эпохи Ахеменидов до войны в Персидском заливе. От вторжения Александра Македонского до Исламской революции. 5 тысячелетий. Мир следит за событиями на Ближнем Востоке. Современный взгляд на ключевой регион. Прямой эфир с востоковедом Карине Геворгян. По понедельникам в 2 часа дня на радио «Спутник».
1: Ой, то не вечер, то не вечер.
0: То вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. По будням с 6 до 8 проведите свой вечер на радио «Спутник».
2: Провожу анализ. Англосаксы. 0,0%. Франко-галы. 0. Русский. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! В горячей фазе и холодном противостоянии, когда все висит на волоске или возникают заманчивые перспективы, дипломат сохраняет ясный ум и здоровый прагматизм. Мировая политика с Генри Сардаряном. Бесстрастный подход к самым острым глобальным вопросам. По понедельникам в 17 часов на радио «Спутник». Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь.
3: Мне кажется, что ты...
4: Это проекция.
3: Но я хочу...
4: А это зацикленность на себе.
3: Нет, дело не в этом.
4: Вытеснение и отрицание.
3: Да просто поговори со мной.
0: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16:30. На радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
5: В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. Двух участников украинской диверсионно-разведывательной группы в российской форме взяли в плен наши бойцы в ходе боев за Белецкое в ДНР, рассказал РИА Новости начальник разведки 51-й общевойсковой армии группировки войск «Центр». По его словам, таким образом ВСУ хотели скрытно проникнуть в районы, контролируемые нашей армией. Также наши бойцы после попыток вынудить противника сдаться уничтожили опорный пункт ВСУ с помощью противотанковых мин. Об освобождении населенных пункта Белецкое в ДНР Минобороны сообщила 23 июля. Армения лишится почти 80% доходов от экспорта своей молочной продукции, если потеряет российский рынок, выяснила РИА Новости, изучив данные национальных статслужб. Так, по итогам 2025 года доход Армении от поставок сыра, молока, сливочного масла и яиц на мировые рынки составил более 20 миллионов долларов, при этом 16 миллионов из этой суммы получено от экспорта в Россию. Россельхознадзор ранее сообщил, что с 27 июля временно ограничит поставки поставки молочной продукции из Армении в Россию. Более 200 приусадебных участков и два дома освободились от паводковых вод в 12 селах Свердловской области, сообщила пресс-служба МЧС России. В ведомстве отметили, что специалисты продолжают работы в зоне паводка, проводят мониторинг гидрологической обстановки, а также помогают населению. Также продолжается работа по просушке и откачке воды из домов по заявкам от граждан. За сутки просушено 19 домов. Сильные ливни начались в Екатеринбурге и на территории Свердловской области 29 июня. В 10 муниципалитетах региона из-за паводка был объявлен режим ЧС. Киевская «Динамо» выступила с открытым обращением к Союзу европейских футбольных ассоциаций по поводу появления российского флага на трибунах матча Лиги Европы с участием украинского клуба. Так, во время первого матча второго квалификационного раунда Лиги Европы между киевским «Динамо» и греческим «Палком» болельщики вывесили флаг России. Встреча прошла 23 июля на нейтральном поле в польском городе Люблин и завершилась со счетом 3-2 в пользу греческой сборной. За «Палк» выступает российский футболист Федор Чалов, который не участвовал в матче из-за восстановления после операции на мениске. Владельцем клуба является российско-греческий бизнесмен Иван Савиди. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Подписывайтесь, мы внимательно следим за всеми событиями, которые происходят в нашей стране и мире. Следующий выпуск новостей менее чем через 30 минут.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. «Экспрессо».
6: Продолжается «Экспресс» в эфире «Радио Спутник». Игорь Пименов, Никита Риховецкий и я, Константин Придыбайло, здесь. Что еще у нас есть из интересного, Игорь?
7: Ну вот можно зачитать название прикольное, которое нам прислали.
6: Да, да.
7: С названиями.
8: Было. Мишаня из кошек написал, что живет в селе с названием Кошки. А мы думали, почему, Мишаня, у вас такой ник? Оказывается, что вот вы живете в таком милом и пушистом населенном пункте.
6: Перекличка жителей деревень Париж у нас произошла. Здесь Парижей много, оказывается.
8: Ну вот можно съездить в Париж, и для этого не обязательно получать шенген, оказывается.
6: Да, в Беларуси тоже есть Париж.
7: А я вот нашел деревню, она в Новосибирской области, колбаса.
6: Это хорошо,
7: там,
6: вкусно.
7: Там люди деловые ходят, наверное.
8: Главное, чтобы там люди не пропадали.
7: Да. А в Рязанской области есть село Добрые Пчелы.
6: Вот. Добрые пчелы?
7: Там покусанные все, наверное.
8: Наоборот, там не покусанные.
7: Или не покусанные.
6: Геннадий пишет, деревня Пендюкина.
8: Вот тоже интересное название. Да. В общем-то, топонимов много веселых.
7: Класс, класс.
8: Я знаю, что в Канаде очень много озер, и поэтому в определенный момент им просто надоело придумывать название. Там
6: просто
8: есть, типа,
6: озеро.
8: Большое озеро, маленькое озеро, зеркальное озеро. То есть, когда много озер, это большая проблема называть их.
7: Тоже фантазия нужна, чтобы каждое вот так назвать.
6: Это да, это да. Что еще есть интересного? У нас футбол начался,
7: да,
6: говорят?
7: Да, на выходных чемпионат России стартовал.
6: Ну, расскажи.
7: Ростов проиграл Оренбургу.
6: Ты за Ростов болеешь?
7: Конечно.
6: Ну, слава богу, не за «Зенит». А ты за кого болеешь?
8: Я в целом просто радуюсь, что у нас проходит чемпионат по футболу.
6: Я за «Спартак» с 7 лет болею. Это очень больно.
8: Я только психологически знаю, что у «Спартака» есть сербские друзья под названием «Црвена Звезда».
6: Есть такие, да. Но, в принципе, болеть за «Спартак» — это больно. Особенно в современной России. В современном футболе, это да.
8: А вот как происходит вот этот выбор? Я просто не понимаю. Я знаю, как у сербов происходит. Они прям рождаются либо в семье ЦЗ, либо партизана. И там вот как бы родители все, делают за тебя этот выбор. Таскают тебя с детства на матчи. Там это прям футбольная культура такая, прям с молоком матери условно. И они друг с другом не общаются. И даже дома в Белграде поделены, например, на дома, где живут фанаты одной или другой футбольной команды. Они помечены граффити все.
6: То есть здесь Црвена Звезда, здесь партизан.
8: Да.
6: И друг к другу они не ходят.
8: Ходят иногда во время матчей, и заканчивается это не очень мирно.
6: Слушай, бывает, а так. Если, например, вот девушка из семьи Црвена Звезды влюбится в парня партизана?
7: Ну, это Монтеки и Капулетти, получается.
9: Да.
8: Да, это вот классическая история любви Шекспира. А как это происходит в России? Вот как ты выбираешь тот футбольный клуб, за кого, блядь, вот ты говоришь, тебе больно, но ты продолжаешь смотреть и их любить?
9: Я не знаю, мне было лет 7, наверное, да, когда я попросил купить футболку Спартака, все.
7: Ну, тогда они в прайме были.
9: Ну, это был какой год там? Ну, 99-й.
7: Ну,
9: там,
7: конечно.
9: Ну, вот лет 10, да, мне было где-то. 99-й, наверное.
7: Гегемония Спартака была тогда.
8: Да, а почему вот именно Спартак? То есть тогда тебе просто понравилось их смотреть или что?
7: Это же была народная команда.
9: Все это за нее есть болели. Народная команда. Да. Самый популярный клуб России все-таки. Спартак.
7: В Европе играли.
9: Да, не «Зенит» какой-то, понимаешь ли. Ну ладно, оставим мы футбол для наших коллег из «Изоленты». Они тоже любят о футболе поговорить. Тем временем тут кто не пользовался пиратской виндой? Была?
8: Нет.
9: Нет? Ты покупал всегда винду?
8: Ну, мне умные люди покупали. Я очень плохо разбираюсь в технике.
9: Хорошо.
8: Я отдавал свой ноутбук специалистам. Там все устанавливали, какие-то штуки вставляли.
9: Игорь, ты пользовался пиратской?
7: Конечно, конечно.
9: И вот это уведомление было.
7: Да, оно до сих пор у меня есть.
9: Так вот, пиратская винда будет жить. Тут вышло обновление, что якобы если обновить Windows пиратский, то он вырубится. Нет, говорят, не работает, пиратская винда будет жить. Вообще, я, знаете, вот много чем можно гордиться придуманным в России, но я обожаю наших пиратов. Вот все, фильмы, программы, это прям топ. Вот.
8: Книги.
9: Ну, книги, да.
8: Нет, на самом деле книги — это, по-моему, самое интересное, потому что книги — это именно то знание, которое вот очень классно, что находится в общественном доступе, и наши пираты и такое, собственно, выкладывают.
9: Мне
8: говорит,
9: кажется,
8: об уровне культуры, между прочим.
9: Ну вот смотрите, вот в какой стране, например, можно выбрать, допустим, сериал вышел какой-то модный, выбрать перевод. А у нас можно.
7: Да.
9: У нас куча студий по переводу. То есть где это видно?
8: Причем
9: вообще
8: есть такие студии, которые уже стали классикой.
9: Да, вообще.
7: Кубик в кубе, да?
8: Вот я про них же, да, вспоминаю.
9: Кубик в кубе, Lost Film, вот эти. Вот вдумайтесь. Компания по переводу фильмов взяла название с первого сериала, который перевели, Lost. Ну, вот этот, «Остаться в живых», там как-то он еще по-разному переводился.
7: Да-да-да.
9: А теперь уже сериал давным-давно закончен, а студия живет.
8: Ну, это наша такая народная тема.
9: Да.
8: Поделиться, выложить в общественный доступ.
9: А я вообще считаю, что вот мы на самом деле зря. Вот была новость буквально на прошлой неделе, что «Человека-паука», да, сдвигают на неделю, потому что выйдет какой-то российский фильм. И правильно, я считаю.
7: «Колобок».
9: «Колобок», да, точно. «Колобок» выйдет. Ну и правильно. И
7: «Колобок» подвинул «Человека-паука».
9: Я считаю, да, надо так делать. А почему нет?
8: И причем у нас он и в интернете, я чувствую, будет достаточно оперативно.
9: «Человек-паук»?
8: Да.
7: Уже есть, скорее всего.
9: Вот вероятно, что да, уже, наверное, есть.
8: А вот «Колобок» нет, потому что российские правообладатели. Так что за «Колобком» надо в кино, а «Человека-паука» в целом можно и найти.
9: Это да. А что еще из интересного? Тут новость, которая меня как-то так, не знаю, в ступор вставила.
7: Шокировала,
9: да. Тут говорят, что с роботами, вот то самое, вот шпили-вили, может стать обычным явлением к 2030 году. Как вы на это смотрите? Ну, Игорь-то ладно, он женат, и дети есть.
7: Я думал, ты скажешь, ну, у него Windows пиратский, поэтому...
9: Никита, как ты смотришь на то, чтобы вступить в отношения с роботом?
8: Ты знаешь, вот не смотрю в эту сторону почему-то, вот не хочется мне.
9: Почему?
8: Ну, как-то все-таки...
9: А ты подумай. А роботом... у робота, смотри, сплошные плюсы. Голова не болит, понимаешь? Запрограммируешь так, что мало не покажется.
7: Подзаряжать так... надо постоянно.
8: Это уже, знаешь, это уже каким-то Пелевиным попахивает. И у Пелевина, кстати, вот там все не очень хорошо заканчивается. В таких историях.
9: Ну, мне кажется, это грустно, что к 2030 году люди начнут отношения с роботами.
8: Ну, это, понимаешь, продолжение атомизации общества. Сперва там у тебя друзья переезжают в телефон, да, потом уже вот и отношения могут в каких-то роботов переехать. С этим надо бороться, доставать себя из дома, ходить, общаться с живыми людьми, и тогда тебе никакие роботы не требуются.
7: А то в деревне чуваки еще меньше чуваков будет.
9: И чувих тоже.
7: Роботы будут. Деревня роботы.
9: Да.
8: Кибердеревня.
9: Но вообще люди начинают мутить с искусственным интеллектом. Это правда. У меня есть знакомые. Вот это серьезно. Это прям факт. У меня знакомые, семья. Мальчик и девочка. У них двое детей было. Ну, и дети до сих пор есть. Они развелись, потому что мужу так посоветовал ИИ.
8: А ИИ же просто запрограммирован с тобой соглашаться. Ему надо, чтобы ты с ним как можно дольше общался, поэтому он все время говорит, ты прав, ты вот самый большой умничка, вот все вокруг гады, подонки, сволочи, а ты молодец, золото. Вот. И человек, ну, это эгоизм же повышает, это поднимает уровень. Вот мне не кто-то на улице, а мне вот целый искусственный интеллект сказал, что я прав, и я молодец.
9: Что ты молодец?
8: Да.
9: И это было у людей... такое?
8: Я не общаюсь с искусственным интеллектом практически. Вот, я стараюсь с живыми людьми общаться, наоборот.
9: Но это...
8: Потому что живые люди, понимаешь, искусственный интеллект, его самая главная проблема, что он регулярно галлюцинирует. То есть он не понимает, когда он тебе говорит неправду, но это научный термин, это его вот особенность. И он тебе может выдать просто какую-то фигню, которую он где-то прочитал, потому что он же натренирован на огромном массиве данных. А общение с человеком всегда это живая коммуникация, ты видишь, считываешь какие-то эмоции. И это и полезнее, и у человека жизненный релевантный опыт есть зачастую. И поэтому, если тебе надо посоветоваться, информацию можно в интернете без искусственного интеллекта найти. Да? И это просто какой-то инструмент, знаешь, там кавычки поменять, запятые проставить вот конкретно в моей работе. Да? Но какая-то творческая составляющая, творческий
9: аспект. А, то есть ты используешь, да, его как раба. Ты кидаешь ему текст и говоришь, исправь все знаки препинания.
8: Нет, у нас есть корректор, вот она уже использует искусственный интеллект максимально активно, потому что у нас есть какие-то стандарты по кавычкам, да, и если кавычки стоят не те, вот просто и меняет, и не надо самолично в документе на 10 страниц.
9: Вот, а Игорь говорил, юмора нет чувства у ИИ.
8: Так же, как и нет чувства текста.
9: А, кстати, слушай, а шутки можно проверять на ИИ? Не пробовал?
7: Он все хвалит.
9: А, серьезно?
7: Да, ты чувствуешь, что ты вообще...
9: Типа гений
7: Карцев просто.
8: Ну вот, ну поэтому некоторым людям и подходит это общение, и нравится, потому что в жизни кто-то там покритикует, задаст какие-то вопросы неудобные, на которые ты не хочешь отвечать. А искусственный интеллект просто согласится, и все. Это проще. Но жизнь, она ведь непростая, и выбирая вот этот простой путь, ты сам себя атрофируешь, и какие-то свое критическое мышление, и навык общаться с людьми, и навык входить в сложную коммуникацию.
7: Зона комфорта такая. Получается.
8: Да, такая абсолютная зона комфорта, но это болото, из которого потом да, придется конечно, себя вытягивать. Конечно. Иначе придется вот это самое тоже делать с роботом.
9: А тут Манфредон пишет, роботы не решат проблему демографии, поэтому эту тему туда же, куда и вот ЛГБТ. Как вам такое?
8: Ну, это тоже взгляд на ситуацию, но мне кажется, именно вопрос человечности здесь самый главный.
9: Не знаю.
8: Души.
9: Ну, я не знаю, что должно двигать человеком, чтобы он там вступил в какую-то такую связь, назовем это так, с роботом.
8: Одиночество, комплексы и страх.
9: Ты все про меня сейчас перечислил.
8: Нет.
9: Но я не докатился до отношений с роботами, хотя у меня гномиха есть.
8: Давайте другую тему обсудим, а то мы тут зайдем не в те области и отрасли.
7: Как будто в целом не русская тема. Это
9: вообще, мне кажется, тоже, да.
7: Что-то такое.
8: Потому что у нас общество не настолько атомизированное. У нас еще есть культура человеческого общения. Вот в Великобритании или в США там это уже действительно проблема, потому что люди просто приходят там домой или не выходят вообще на работу. В Корее, да, очень большая проблема. Там люди в целом не умеют друг с другом уже общаться без телефонов и компьютеров и технологий.
9: Да, да, да. Вот Корея, Китай, для них это проблема. Они вообще не могут общаться друг с другом. То есть для них человек это, ну, это очень сложно.
7: Потому что китайский язык очень тяжелый.
9: И в том числе, да. Что еще из интересного? Тут пишут, что тема, которая вот до эфира нас разделила. В Москве пришел курьер на заказ. И он привез, получается, 6 бутылок по 5 литров. Это 30 литров, получается.
7: Чего?
9: Воды. Ага. Он пришел на заказ, а лифт не работал. И курьер отказался поднимать вот эти 30 литров воды на 23 этаж. И компания, в которой он работал, его уволила. Я считаю, неправильно. Что вы думаете?
8: Ну, во-первых, там уже надо добавить, что выяснили, что видео не было настоящим, то есть видео курьер снял со своим другом ради хайпа. Это отдельная история.
9: Ну, это оставим за скобками. 30 литров было? Было. Поднять на 23 этаж нужно было? Нужно было.
7: А где он оставил? Просто возле лифта?
9: Он попросил, чтобы человек, который заказал, спустился и помог поднять. А-а-а. Я считаю, что это вот вообще вот такая история. У меня была такая история. У меня в доме, ну, многие наши радиослушатели знают, 39 этажей. Я живу на 38-м. Да, и...
8: Почти пентхаус.
9: И один раз у нас вырубились все лифты. Ну, вот случилось такое ЧП, там затопило эту шахту лифтовую. И действительно, многие там девушки, там женщины, да, которые с детьми были, они, мы им помогали, прям коляски поднимали там на лестнице, еще что-то. И была такая же история. Приехал чувак, я просто сидел прям на лавочке возле подъезда. Приехал курьер, у него было там несколько бутылок этой воды. И он разговаривал с заказчицей, говорит, я не подниму, я физически не смогу поднять, ну, там, 5 бутылок наверх. Может, вы спуститесь? И она на него кричала, там, орала, я прям слышал это. И я тогда подумал, что все-таки он прав. Ну, не должен курьер по лестнице поднимать 30 литров воды.
8: Вот здесь я хочу другую точку зрения сказать.
9: Давай.
8: Что ситуации бывают разные. И одно дело, когда там взрослый дееспособный мужчина просят поднять ему 30 литров. А другое дело, когда там это может быть пенсионерка, это может быть женщина беременная, угу, которая в целом не может поднимать тяжести и, ну, некому помочь.
9: Не заказывай.
8: Если некому помочь, а, ну, нужно. И в таких случаях это вопрос к платформе, потому что, вот опять же, эта платформа в конкретном случае пояснила, что у них есть функционал, что если, там, например, высокий этаж и тяжелый груз, либо разделить заказ на несколько заказов, подзаказов, чтобы человек заплатил нескольким курьерам, которые привезут заказ, либо призвать прямо туда на место дополнительного курьера, который тоже uh-huh поможет это все поднять. То есть эти решения должны быть за платформой. У людей могут быть разные обстоятельства, да, например, может быть болезнь. Знаешь, вот я, например, благословляю доставки, спасибо им огромное, когда, например, у меня температура бывала 40, да, ты один, вот вообще никакой, и там тебе, чтобы привезли этот куриный бульон, там воды, еще что-то, еще, ну вот набираешь какую-то эту корзину, да, ну, ты не можешь выйти, доставкой. Спуститься на первый этаж.
9: Я не пользуюсь доставкой.
8: Вот. То же самое, ну, это у меня за город, да, там собачий карман, например, привозят, ну, их прям привозят до ворот, а дальше я уже их таскаю.
9: Зажрался, да?
8: У меня собаки, знаешь.
9: Хватай, буржуя!
8: Это собаки зажрались, у меня кавказская овчарка, она, знаешь, сколько ест.
9: Да-да,
7: вот для чего роботы нужны. Вот пусть роботы поднимают.
8: Вот, кстати, это грамотный пример роботизации. Но в целом ситуация такая, что, ну, может, человек, который заказал, просто не смочь физически это сделать, для этого он и вызывает курьера. И здесь вопрос к платформе, а не к заказчику.
9: Есть еще одна новость, которую хочется обсудить. Россияне, то есть мы с вами, рассказали, сколько готовы тратить на подарки. 48% россиян готовы тратить на подарки от 1 до 5 тысяч рублей. Сколько вы готовы тратить на подарки?
8: Смотря кому.
7: Да.
9: Ну, не знаю. Ну, вот у меня на прошлой неделе был день рождения. Вот сколько вы бы могли потратить на мой день рождения? Хотя ничего не потратили, конечно, черти. Ничего не подарили.
8: Я с тобой не был в эфире в твой день рождения.
9: Да ладно. Ну, вот сколько ты...
7: Я был, но я не знал, что у него день рождения.
9: Сколько вы готовы, в принципе, потратить, ну товарищам? То есть не прям близким друзьям, а вот, ну, таким коллегам, товарищам. Сколько? 1000, 2, 3, 5?
7: Ну, вот сколько стикер платный стоит ВКонтакте?
9: Ну, там разные
7: 30
9: есть.
7: Голосов. Разные. Вот 30 голосов я готов.
8: А сколько это, если в российскую государственную валюту конвертировать?
7: Ну, типа, не знаю.
9: Мне кажется, не больше 1000. Да, не больше 1000, мне кажется. 48% опрошенных тратят на подарок от 1000 до 5000 рублей. 31% опрошенных от 5 до 15 тысяч рублей.
8: Ну, мы вот на работе играем в Тайного Санту перед Новым годом, и у нас лимит 1500.
9: Не больше.
8: Да, не больше 1500.
7: Типа как со взятками, да?
9: Ну, так книгу можно купить.
8: Можно купить книгу. Мне вот в прошлом году подарили прекрасную елочную игрушку, такую фарфорового котика, расписанного вручную. Очень мило получилось.
9: А как вы относитесь к виш-листам?
8: Позитивно.
9: Вот я, кстати, для себя открыл виш-листы в этом году.
8: Ты написал, тебе все подарили из него?
9: Да. Ну, не все подарили, но мне подарили очень нужные камни для бани. Нужная вещь. Мне подарили ледогенератор. Я вчера весь день просто смотрел, как у меня лед делается. Это реально прикольная штука. Ну, в общем, мне подарили все, что я написал. Ну, там что-то еще не подарили, что-то доедет, но это круто. Я вот открыл для себя виш-лист.
8: Ну, потому что тебе дарят то, что ты реально хочешь, а не то, что человек за тебя придумал, что
9: ты
8: хочешь.
9: Да, это круто. Ты не пользовался виш-листами?
7: Пока еще нет.
9: Идея тебе, реально.
7: Ну, ледогенератор, я об этом думаю уже.
9: Это крутая вещь.
7: Ты сказал, я такой,
9: Сам ты себе не купишь.
7: Конечно.
9: Но если подарят, это хорошо. Давайте спросим у наших слушателей, сколько денег вы готовы тратить на подарки? Вот по опросам от 1000 до 5000, кто-то от 5 до 15. А сколько вы готовы? Плюс 7-495-95-95-91-2, телефон прямого эфира, радио «Спутник». И как вы относитесь к виш-листам? Вот это тоже интересно. И какой подарок вы бы хотели? Просто иногда, вот кажется, да, вот ледогенератор. Сам
7: мне, кстати, в какой-то момент моей жизни кто-то рассказал эту информацию, я с ней живу теперь, что самый классный подарок — это муравьиная ферма.
8: Я видел тема. В Инстаграме рилсов метапризнанной экстремистской. Там они же сами внутри живут, да, и практически вообще, да. Ничего не надо.
7: Там
8: то государство. Есть сахарок подкладывай, и все.
9: Да, это тоже. Сам не купишь, но да, если подарят, да. Это интересно. А что вам дарили из интересного? Тоже делитесь. Плюс 7-495-95-95-91-2, телефон прямого эфира. Радио «Спутник». Какие вообще суммы вы готовы тратить на подарки? И какие подарки вы бы хотели получить сами? Ну вот мне из реально прям вот прикольного, что я вчера целый день наблюдал, это ледогенератор.
8: Туда... То есть ты прям смотрел, как он делает эти кубики?
9: Туда водичку наливаешь и стоишь, смотришь. И оно там замораживает и выплевывает лед.
8: Ну вот действительно, смысл виш-листа это в том, что то, что ты сам себе не купишь за деньги, потому что жаба будет вот так вот висеть на шее, душить тебя, а тут как бы вот, ну, подарили, приятно. И сам ты другому человеку, тебе проще купить что-то, потому что, ну, как бы это вроде не какая-то глупая покупка, а вот подарок хорошему человеку.
9: Который, да, запросили. В Северо-Кавказском федеральном округе больше половины свадебных подарков — это деньги. Парфюм на 23 февраля дарит каждый третий. А в Центральном федеральном округе жители хотят получать гаджеты чаще, чем где-либо еще.
8: Про деньги. Ты видел видео с кавказских свадеб, когда там невеста танцует и вот так вот денежки кидают?
7: Там же есть прям сколько каждый родственник должен подарить. То есть там прям все высчитано. Есть тетрадка человек, который фиксирует.
9: Серьезно?
7: Да, да. Кавказские свадьбы.
9: Вот это уровень.
8: Но зато потом

0: намного могу больше спокойно, потому что даже не думать не буду. Другим людям, честно скажу, ну, там, маме, папе, допустим, тоже, вот, если по потребностям, по возможностям и так далее. А вот другим людям я стараюсь небольшие подарки делать, тоже то, что людям больше необходимо, и себе тоже. Я обычно как вот, я не знал, что такое есть терминология, что, как вот вы сказали, Константин,
1: виш-лист.
0: Когда ты сам получишь, что тебе... Да, я первый раз такое слышу. Я просто вот говорю людям, допустим, либо мне вообще ничего не надо дарить, да, потому что, ну, мне, в принципе, сам, если захочу, сам себе что-то куплю, ну, вот, либо на день рождения сам себе разрешу что-то приобрести небольшое. А так я людям говорю, что приобрести это, я считаю, правильнее, и, ну...
1: А что, конечно, последнее, вот, а что последнее вам дарили? Вот вы вот сказали, хочу, там, не знаю, культиватор.
0: Не, вот, к сожалению... Нет, было, вру, было. День рождения, у меня история странная. Я 2,5 года жил в парадигме того, что мне одно количество лет, и мы с моими товарищами на работе два раза праздновали, ну, вот, один тот же мой день рождения, и вот у меня день рождения, я совершенно замкнулся.
2: Я всегда 18.
0: И вот мне подарили колонку для семьи, для ребенка, я был очень приятно удивлен и очень был благодарен. Вот подарки для семьи тоже очень классные, если они полезные.
1: Спасибо, спасибо большое за звонок.
3: Спасибо.
1: Действительно, да, вот. Друзья, открываем для себя вот виш-листы. Виш — это мечта, ну, типа, пожелание, что вам подарить. Мне кажется,
3: а, кстати, это круто. А как русифицировать это название?
1: Список лист подарков. Желаний? Список подарков, лист желаний, да, кстати, вот.
2: Лист желаний, классно. Карта желаний, да?
1: Да.
3: Ну, карта желаний — это уже больше...
2: Это уже когда ты не показываешь ее, да, никому, наверное.
3: Либо к эзотерике, либо к конфуцианству.
1: Ну, вообще нет. Я считаю, что, вот честно говорю, когда люди конкретно говорят, что им хочется подарить, это классно. Ты выбираешь и даришь. А у нас еще звонок, успеем принять. Доброе утро, вы в эфире.
4: Да, доброе утро, ребят. А, знаете, вот, ну, сейчас вроде как такая такса, есть 5 тысяч, вот Нижний Новгород. 5 тысяч, идешь на день рождения, и вроде как все нормально. Но вот последний раз был на день рождения, а там какое-то оно было... тематическое такое, прям серьезное. Я видел, там люди дарили прям такими котлетами. Ну, то есть, как будто не 5 тысяч.
2: Это
4: прям
2: в каком так, городе?
1: Нижний Новгород.
4: Нижний Новгород, да. И я, честно, я что-то удивился, думаю, что какие-то пошли другие эти таксы. Но вот в свой адрес вообще не люблю деньги. Это как будто окупание дня рождения. И неприятно. Ну, то есть, вот лучше бы что-то подарили.
1: Согласен, есть такое, да. Спасибо большое за звонок. Это в Нижнем Новгороде у нас миллионеры живут, приезжают.
2: Класс, класс.
3: Может быть, это была пачка из 100-рублевых купюр, то есть такого тоже нельзя отрицать.
2: Да, а 5-рублевые еще есть купюры.
1: Да, вот как раз.
2: Я был на свадьбе у друга, и ему чемодан 5-рублевых купюр подарили.
1: Прям 5-рублевки?
2: Да. Но чемодан.
1: Но чемодан, да. Ладно, друзья, чемодан хорошего настроения и новостей от «Экспресса» заканчивается, к сожалению. Завтра мы вернемся. Игорь Пименов был здесь, Никита Лиховец, Константин Придыбайло. Хорошего дня и рабочей недели всем. Хорошим.
3: Настраиваемся на позитивный понедельник.
2: Пока-пока.
1: Пока.

0: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
1: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
1: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
1: Это факт, с которым, ну, я не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай как просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
2: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Без

0: бескомпромиссная авторская программа.
1: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
2: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 8 утра, в Калининграде на час меньше, в Челябинске 10 часов. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Подразделения группировки войск «Север» уничтожили более 20 робоплатформ ВСУ. Турция координирует с США процесс урегулирования по Украине. В Японии пройдет концерт российских саксофонистов. Подробности далее. Операторы FPV-дронов «Север» уничтожили за неделю более 10 пикапов, джипов и квадроциклов, которые ВСУ использовали для ротации живой силы и подвоза провианта в Харьковской области, рассказал РИА Новости командир взвода беспилотных систем. Также в этом месяце северяне уничтожили более 20 наземных роботизированных транспортных комплексов противника, которые применялись для переброски боевиков ВСУ. По словам российского военного, все это нарушает доставку боеприпасов и продовольствия на вражеские позиции в Харьковской области, снижая тем самым боеспособность киевских подразделений. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Сочи, Перми, Ижевска и Екатеринбурга, сообщила Росавиация. Аналогичные меры сняты в авиагаванях Самары, Пензы и Саратова. В Росавиации добавили, что подобные ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Турция продолжает держать на повестке вопрос урегулирования конфликта на Украине и поддерживает контакты с США по этой теме, сообщил РИА Новости дипломатический источник. Он также добавил, что Анкара готова в кратчайшие сроки организовать новый раунд переговоров по Украине в Стамбуле, если стороны будут готовы сесть за переговорный стол. Зеленский хочет построить завод по производству беспилотников в Великобритании. Об этом глава киевского режима заявил в интервью телеканалу Sky News. Он также добавил, что хочет заключить очень сильную сделку по дронам с недавно занявшим пост премьера в Великобритании Энди Бёрнамом. По словам Зеленского, Киев готов предложить новые технологии и делиться ими с британскими партнерами. И также надеется на встречный шаг со стороны Лондона. Движение на федеральной трассе Колыма в Якутии перекрыто для всех видов транспорта из-за схода сели, сообщает МВД по республике. Пострадавших нет, отмечается, что у машин нет возможности объехать этот участок. В ведомстве уточнили, что расчистить трассу планируют в ближайшее время, если не будет ливня и угрозы повторного схода. В Главном управлении МЧС по республике добавили, что для водителей организованы две стоянки на 508 и 552 километрах автодороги. Завершающий концерт азиатского турне московского квартета саксофонистов состоится в японской Якогаме, сообщил в интервью РИА Новости вице-президент Евразийской ассоциации саксофонистов Тарас Гусаров. Он добавил, что концерт является премьерным туром в истории российского исполнительского искусства игры на классическом саксофоне. В программе широко представлены произведения русских и советских композиторов Михаила Глинки, Петра Чайковского, Сергея Рахманинова, Дмитрия Шостаковича, Сергея Прокофьева и Игоря Стравинского. В рамках турне уже состоялось 3 концерта в Пекине, Тайбэе и Бангкоке. Помимо концерта в Якогаме, российские музыканты проведут мастер-класс для японских детей, которые изучают игру на саксофоне. В мастер-классе в детском открытом лагере для саксофонистов примут участие также профессора из Сингапура, Китая, Японии и России. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Разберется.
0: Разберется.
3: Радио «Спутник» в эфире. Алексей Красильников меня зовут. Я приветствую всех, кто нас смотрит, кто нас слушает, кто на нас подписан. Макс-канал, радио нижнее подчеркивание «Спутник». В Телеграме все еще тоже что-то есть. Наш сайт radiosputnik.ru. На программе «Стас разберется». Стас Васильев. Стас, а как просто? Привет, привет.
4: Доброе утро.
3: У меня два момента, не то что заготовлены были, но вот так чисто блицем спросить по итогам выходных. Футболом так и не заинтересовался. Чемпионат мира был, все дела.
2: Я заинтересовался только Трампом. Только Трампом, который выходил и получал со всеми награды, а потом его удаляли со всех фоток.
3: Ну, не первый раз.
2: Так и не понял. Честно говоря, это было очень смешно. Вы знаете, я очень скептически относился ко всем этим пародиям на Трампа в Саус-Парке в последнем сезоне, потому что, очень жестко, да, с перебором. И мне показалось, что они, как будто бы помешались на Трампе, потому что вот так вот особенно больше всего выстёбывали его как раз-таки любовь ко всяким наградам, ко всяким подарочкам, да, то, что там в Белом доме все стоят на поклоне, там Тим Кук и все подарочки ему приносят. Но, честно скажу, я был не прав, мне теперь эти пародии кажутся вполне себе оправданными, потому что, после вот этого, я до этого еще и подозревал, мало ли какая мотивация была у человека. Но сейчас, для меня вот эта пародия, она уже мало чем от жизни отличается.
3: Ну, там пародия больше оскорбительная, потому что штученцы и всякие вот такие вот тщеславие, нацеленность на какое-то вот абсолютное зло, это и раньше было вроде так.
2: Да, но как-то оно было настолько там вот неприкрыто, то есть нет даже
3: тут
2: какой-то...
3: Тут прям, фильтры сняли абсолютно.
2: Да, фильтры сняли, но как будто бы не потому, что они изменились, а потому что Трамп, реально такой.
3: Угу. Угу. Ну да, вообще, на самом деле, я больше, конечно, про чемпионат России, но нет так нет, потому что у каждого свое, конечно, интересно.
2: Мой интерес футболом ограничивается Дзюбой.
3: Я даже знаю, какими его, видимо, хайлайтами, скажем так.
2: И то против моей воли. Я не скажу, что я хотел все это знать.
3: Но в любом случае, тем, кто смотрит футбол, тем, кто следит за футболом, хорошего сезона. А про Трампа у меня вторая заготовочка была. Он же на этих выходных, скажем так, с конца прошлой недели начал, я не знаю, форсить или троллить Трамп 2028. Вот как считать? То есть в кепочке выходит, там начинают даже подводить уже какие-то возможности ему третий срок устроить. По крайней мере, очень много вот этого всякого разговора я встречал. В основном в англоязычных, соцсетях и СМИ и прочее. Как полагаешь, он троллит или он серьезно?
2: Я думаю, что он серьезно.
3: Давай тогда буквально вкратце вот эту базу расскажу. Есть 22-я, по-моему, поправка. Я, по-моему, даже смотрел числа, в итоге могу перепутать. Запрещено больше двух сроков, запрещено больше 10 лет суммарно. Это, допустим, если вице-президент захватил срок президента, которого в силу разных причин пришлось убирать с работы, либо там по здоровью, либо по причине смерти, либо по причине импичмента. Не подряд. Вот таких слов нету. И вот якобы есть какие-то посылки сделать какие-то изменения, что, мол, можно, если президент не был два срока подряд, то еще номинироваться на третий. И вот чтобы исключить Обаму, вот это мне очень прям понравилось. Обама же, по идее, сейчас считается самой главной опорой надежи демократов, что если президент был два срока подряд, вот тогда третий ему нельзя. Очень забавно было. Но вопрос-то главный, что Трамп троллит, форсит или вот реально начинает уже готовить почву. Это 28
2: года. Конечно, готовит почву. Слушайте, многие восприняли как шутку его высказывание про Зеленского. Помните, когда Зеленский был в Белом доме, и Трамп такой, то есть если ты объявляешь военное положение, то можно не проводить выборы, а классно ты это придумал. Угу. И все это восприняли как шутку, никто особо внимания не обратил. А я уже тогда понял, что что-то такое готовится, что-то такое есть. Может быть, конечно, Трамп просто использует этот форс для того, чтобы потом передать своих избирателей медийным путем, Джей Ди Венсу или кому-нибудь другому из республиканцев или людей, которого он поддержит, которые пообещают ему иммунитет, потому что сейчас Трамп делает много вещей. За все, конечно, ответит чел, который выкручивал текст на телесуфлёре, да, в итоге посадят за все его, да, но это преступление-то Трампа, не отменяет, потому что в любом случае будут расследования его вот этой вот деятельности после того, как он проиграет выборы, если он их проиграет, поэтому ему нужно либо самому пойти на выборы, а законы их можно и поменять, и Трамп регулярно пытается переписать американскую систему, мы об этом видим, да, и по части пошлин, и по части всего остального, то есть это ни для кого секретом не является и никак не скрывается. Он регулярно все это дело пытается переписать, тогда почему бы и это не сделать? Тем более есть же пример в том числе и российский, внесение поправок в Конституцию, чтобы вернуть Владимира Путина. Есть примеры стран других, разного толку, и первые эшелоны, и третьего мира, когда, ну, переписывается правовая база по то, чтобы как бы вернуть человека. Но для этого сперва надо всех своих людей в Конгрессе посадить, а потом уже можно будет что-то думать. Потому что, насколько я понимаю, это Конгресс США, как вот такой вот финальный орган, будет принимать все эти истории.
3: Там уже начали подсчет вести, кто и сколько за кого может проголосовать, потому что общее ожидание, что Трамп потеряет как минимум одну из палат парламента на вот этих промежуточных, на вот этом всем. Более того, уже считают и рассматривают, кто из каких конгрессменов может смениться, кого можно поменять, или, ну, в смысле, чтобы как это, окраску кресла сменило, да, с демократической на республиканскую. То есть как-то вроде что-то серьезные подвижки есть, но вот опять же, вот возмущений действительно было всяких много. Да как так? В России вносят поправку в Конституцию, а потом оказалось, что абсолютно нормально, в других странах это тоже можно. Вот в Америке я, честно, не особо слежу, но мне кажется, у них там какое-то вот абсолютно священное отношение к, вот, к той Конституции, которая была записана 800 миллиардов тысяч лет назад. Да, поправки есть, но они тоже были 800 тысяч миллиардов лет назад. Вот этот возможно, потому что для того, чтобы Трампа запустить на третий срок, нужна будет, да, еще одна поправка в Конституцию. Но, или отмена одной из вот тех, там, 22-я, там, все-таки она, да.
2: Смотри, изначально же это было просто джентльменским соглашением, потому что, как мы помним, его Франклин Рузвельт, по-моему, не Конституция, или а то, что ты поправки. Не избираешься, да, вот как раз-таки то, что сейчас запрещено больше. Да, больше двух сроков запрещено быть. Это как раз-таки это уже поправки и были. Потому да. что Рузвельт...
3: Поправка она... запретила больше... Да. Не запретила, ограничивает президентство двумя сроками. Это важная формулировка.
2: Потому что Рузвельт пошел на третий. Они сказали, типа, ой, как это так? Типа, ты вот идешь на третий, давайте ограничим это Конституцией, потому что, ну а что это, Рузвельт будет до конца своей жизни президентом? А он бы был, потому что человек, прошедший Вторую мировую, который промышленность американскую довел просто до невероятного бонуса. Опять же, знаешь, в этом плане Рузвельт-то просто снял сливки, потому что главным выгодоприобретателем этой войны были как раз-таки США, которые там предоставляли ленд-лизы, им теперь вся планета должна и все остальное. Но Рузвельт, он действительно сделал экономику Америки очень крутой, поэтому все бы за него проголосовали. Ну и решили эту историю поограничить, да, а то что это ты хочешь быть президентом до конца жизни, хотя по сути там получается и был.
3: И был, да.
2: Давай
3: еще уточним, он не то что третий срок, он еще и на четвертый пошел, выиграл и вот во время четвертого срока умер.
2: Да, но он был бы, вот, то есть, если бы он был бы лет на 20-30 помоложе, то он сидел бы просто до конца жизни, и, ну, вот так вот у людей есть такая история, ну, типа, чел крутой, зачем его менять? Я, в принципе, с этим согласен, да, именно поэтому там Путин, даже на выборах, которые практически не используют административного ресурса, он все равно будет побеждать, и поэтому сделали вот такие вот поправки, чтобы его вернуть, потому что, ну, вот так вот политически устроено.
3: А знаешь, сколько было Рузвельту лет, когда он умер?
2: Слушай, наверное, лет 80-90.
3: Рузвельту было 57 лет.
2: 57. Ну, в то время медицина была такая.
3: Да. Просто я по факту пошел посмотреть, где кто-то сказал. А, подожди, 60... Как это странно? 63, что-то я неправильно посчитал. Да, еще нужно было найти. 63 года, 82-го рождения, да.
2: Ну, прикольно. 63. Ну вот, и можно под этим воспользоваться и сказать, вот, посмотрите, ну, Трамп может сказать, у Рузвельта было 4 срока, эти поправки сделали, посмотрите,
3: при Рузвельте... А поправка 47-й год, как раз один из его оппонентов говорил, давайте сделаем эту поправку, ее сделали... Пост 47-й год, я сейчас посмотрел.
2: Да. Да. Но другой вопрос уже, получится у Трампа это сделать или нет. Угу. Здесь я, конечно, на 100% не могу сказать.
3: Ну, опять же, да, это пусть они сами как раз себе разбираются, потому что, ну, когда он, понимаешь, на данный момент, когда он ходит в кепке Трамп 2028, ну, это предвыборные такие слоганы все-таки бывают. Ну, это можно, конечно, потом сказать, типа, я готовил то, я готовил все, правда. Я хотел консолидировать электорат, чтобы потом продвинуть своего следующего ставленника или другого представителя республиканской партии.
2: Но я начал много проектов, от которых зависит благополучие Америки, конечно. И мы не успеваем их закончить, поэтому мне нужно еще.
3: Ну да.
2: А потом еще, еще и еще.
3: Просто другое дело, что для этого нужно что-то, в принципе, как-то где-то поменять. Собственно, к теме про Трампа давай перейдем, потому что, ну вот, основа маятник во взаимоотношениях в войне этой с Ираном качнулся в обратном направлении пока что, или, по крайней мере, приостановился, потому что почти 2 недели Америка обстреливала Иран. А тут вдруг в пятницу распорядился Трамп, естественно, лично ничего никак не наносить. То есть вроде это дает повод предположить, что снова будет какая-то договоренность или какие-то переговоры. Официальный представитель иранской армии тоже рассказал, что и Иран свои атаки по американским базам тоже приостанавливает. Как оно здесь, что? Инициатива у кого? Условно говоря, есть какие-нибудь предпосылки? Потому что Трамп уже показал, вот по щелчку пальцев я запускаю этот маховик или приостанавливаю.
2: Можно было бы поприкалываться и предположить, что Трамп просто дал добро на атаку Ираном Украины, потому что Украина тут ну, совсем пошла в разнос и атаковала иранское судно.
3: Об этом отдельно спрошу, да-да-да, в Каспийском
2: море. Да-да-да. Можно такое, ну ладно, пока на этих нападайте. Разбомбите их, а мы пока перевооружимся. Любое временное перемирие, оно, если Иран на него согласен, оно идет на руку и США, и Ирану. США перевооружатся за этот момент, Иран тоже перевооружится. Я любые, даже временные, ну, в первую очередь, временные мирные договоренности, в том числе и по Украине, да, когда будем обсуждать новость про Такаева и американскую сторону, я воспринимаю только как возможность перевооружиться. То есть никто, ничего, вообще ни один конфликт на планете заканчивать не собирается. Это только возможность перевооружиться. Если говорят о том, что вот, давайте там временное мирное... Мирное небо над головой людям обеспечим, ну, значит, что что-то хотят поднакопить вооружение и устроить какую-то сокрушительную атаку. Я бы это воспринимал через призму компьютерных игр, знаешь, когда ульту копят. Ага. То есть я вот иногда там God of War играешь, даешь немножечко себя побить, так вот по мелочи какому-нибудь там мобу, чтобы накопить ярость и уже быстрее загасить босса, вокруг которого все эти мобы бегают. Вот, то есть, ну, серьезно, аналогия с компьютерными играми, ведь компьютерные игры прекрасно отражают действительность, за что мы их и любим, да, вот, я бы это вот через такую аналогию воспринимал, просто копят ульту, все, чтобы вот мощно вдарить. Точно так же, как Украина, ну, что вот они сейчас по складам Wildberries бьют и прочее, конечно, больно, неприятно, но нет такого глобального кризиса, как если дать им сейчас время перевооружиться, и они все НПЗшечки нам вообще разнесут.
3: Ну, я здесь все-таки скажу, что люди страдают, люди гибнут. Ну, от таких ударов даже есть. Оправдывать ничего никак здесь, мне кажется, недопустимо.
2: Я не оправдываю, я и не допускаю.
3: Ну, ты говоришь, типа, уж лучше тут, чем тут. Ну, это цинично, возможно.
2: С точки зрения Украины, но, к сожалению, эти атаки происходят, понимаете? Я же не принимаю никаких ни политических решений, ничего не делаю, просто потому что я вам, ну, как бы раскладываю ту ситуацию, как я ее вижу, и надо же проанализировать врага и понять, как он и что он делает и почему, да, то есть и через это понять в том числе и действия российских властей. Ну, это цинично, да, но они это делают, и как бы для них, когда я говорю лучше, ну, я подразумеваю, что лучше для них, то есть с точки зрения ведения боевых действий, но для нас хуже, но мы им и не даем перевооружиться. Поэтому,
3: тут
2: ну,
3: больше,
2: я считаю,
3: знаешь,
2: все делаю правильно.
3: Про Иран и про Штаты вопрос немножечко в другом. Вот это перевооружение, оно, ну, грубо говоря, одни перевооружатся в одних объемах, другие в других, или что вот в этом смысле? Можно ли так провести? Ну, потому что рано или поздно какие-то, не знаю, лимиты, что ли, будут исчерпаны. Потому что у одних вроде возможностей больше, но они при этом очень далеко. У одних вроде бы возможностей меньше, но они вот все консолидированы, и уже там почти сколько, почти больше 50 лет живут, по сути, почти 50 лет в таких условиях жили, ожидая постоянно, что это начнется. Поэтому это не то, чтобы сказать, кому лучше. Да. А вот в том плане, что сейчас, кому это даст больше инициативы. Потому что были обозреватели, которые высказывали, что вот этой ситуацией Иран пользуется, и в какой-то мере это им на пользу, в какой-то мере. Но вот сейчас...
2: Ну, в какой мере кому это на пользу, покажет нам время, конечно, после каких-то серьезных ударов. Но я думаю, что все-таки больше на пользу Соединенным Штатам, потому что мы видим, что они вооружают страны Персидского залива, которые являются их сателлитами. Да? Например, Саудовской Аравии. Вот на Иран они напали, потому что, смотрите, Иран практически подготовил ядерное вооружение, но при этом Саудовская Аравия... Ой, слушайте, мы хотим предоставить Саудовской Аравии ядерное оружие. Понимаете, да? То есть это как бы вообще абсолютно нелогично.
3: Давай, это на уровне слов было. Там никто ничего этого, естественно, не рассматривал. Никакого ядерного оружия Америка Саудовской Аравии не даст прям никогда, никак и ни о чем. Ну, это...
2: Ну, все-таки обогащение урана — это минута уже от ядерного оружия.
3: Ну, пусть сначала хотя бы это случится, хотя бы это в какую-то стадию действия перейдет. Я лично в это самое... Вот именно в это им не верю. Вот если бы ты сказал, кстати, какие-нибудь Эмираты, Кувейт, Я бы, возможно, еще, да, Саудовская Аравия. Это, да, это самый, один из самых крупных покупателей вооружения у США, но в самих США это не всех устраивает. Нет, торговать устраивает, деньги получать устраивает, но возмутиться при этом, да. Но, опять же, вот, кстати говоря, одним из аргументов в пользу того, что Иран определенную выгоду может получать из этой сложившейся ситуации, это как раз убедить страны Персидского залива. Ребята, а зачем вам американское вооружение? Оно, во-первых, неэффективное. Во-вторых, мы будем по нему лупить и, возможно, попадать еще вот совершенно случайно, например, там по аэропорту или там по какому-нибудь еще складу.
2: Возможно, но знаешь, что я случайно думаю? Так. Я все-таки, смотря на все ведение там боевых действий и прочее, вот всю эту аналитику, я все-таки считаю, что речь идет только об одном, о контроле над этими, над маршрутами торговыми, да? То есть, ну, про оружие и прочее, это все как бы ерунда, ну, на самом-то деле. То есть, каким-то количеством жизней с точки зрения математики можно и пожертвовать. Абсолютно любая страна готова. А вот контроль над торговыми маршрутами, да, он дает тебе намного больше привилегий, потому что мы-то с вами рассуждаем про патриоты, там стингеры, не стингеры, лютые, герани и прочее, но это всего лишь такие маленькие средства для достижения глобальной цели, а именно контроль над мировым рынком нефти, потому что сейчас, ну, как бы, это по-прежнему самое прибыльное, и это говорит о благополучии мировой экономики. И что Майдан 2014 года, что, как бы, вся политика в отношении России по части санкций, это же способ контролировать торговые маршруты, да, то есть лишить Россию ее конкурентного преимущества в виде нефти и самим начать покупать всю ту же самую нефть, но через прокладки, и иметь с этого гешефт. Так что, если в чем-то Иран и может действовать, то это как-то попытаться, ну, финансово убедить остальные страны.
3: Но абсолютный Иран... факт, да, и так тоже. Ну, просто военными путями оно как-то нагляднее, а экономические штуки, ну, вот их еще считать надо, да. Но в этом-то смысле, вот в этом смысле, ровно что ты описал, Иран абсолютную победу одержал. Это же даже американские обозреватели, оппоненты Трампа говорят, что у Трампа сейчас задача, чтобы он, о котором он говорит прямо, это открыть Ормузский пролив, сделать по нему свободный проход, то есть добиться того, что было до начала нанесения ударов.
2: Да, с этой точки зрения, конечно, Иран победил, ну и тут никто не спорит даже. Ну, слушай, даже твоя нелюбимая Википедия, которую в симпатиях к Ирану будет сложно заподозрить, даже она написала, что, слушайте, да нет, Иран точно победил в этой войне, Трамп полностью проигран.
3: Ой, слушай, это я сейчас зайду и поменяю ровно это вот эти редакторские штуки, я их ненавижу абсолютно точно.
2: Да, да, да, на самом деле дело не в том, что реально победили, а дело в том, что Трампа просто как будто бы ненавидят больше, чем хотят иранскую нефть, вот эти вот самые, в том числе редакторы Википедии. Да, да, с этим как бы тяжело будет поспорить, но тем не менее, кому это больше на пользу, не знаю. Мне кажется, что все-таки Соединенным Штатам, потому что, ну, это страна-террорист, и как будто бы передышка в войне с террористами, она ведет только к новым терактам, ну, которые 100% еще будут.
3: Непосредственно к удару по украинскому удару по иранскому судну на Каспии. Тоже громкое дело. Иранский МИД рассказывает о том, что это торговое судно. Естественно, Украина говорит о том, что это какие-то военные цели или военные связи России с Ираном. Что-то, в общем, туда началось. Естественно, будут противоположные взгляды. Что-то ожидаемое, что-то... Как это вообще трактовать, воспринимать? Потому что, ну, вообще, настораживать-то должно. Как минимум.
2: Да, слушай, я говорил неделю назад, вот помнишь, да, что Украина превращается в новый Израиль, то есть делают европейским Израилем. Есть таран на Ближнем Востоке, есть таран в Западной
3: Америку
2: Европе.
3: Ты и про со Штатами говорил то же самое, я еще уточнял, кто в итоге кем. Ну да.
2: Да, но все-таки есть как бы разница в твоей суверенности, да? В одном случае ты просто расходный материал, а в конечном бенефициар. То есть действуют они одинаково, но Америка не действует. То есть когда я ее называю террористом, здесь возникает вопрос, да? Вот кто-то рядовой араб, а кто-то Усама бен Ладен, да? То есть кто-то эти теракты, ну, с них получает главный гешефт, у Бен Ладена он в первую очередь был медийный, но тем не менее, а кто-то является как бы руками, да, кто-то исполняет этот теракт, то есть Украина это просто исполнитель, но все-таки вы являетесь оружием Соединенных Штатов для того, чтобы раскачивать, так скажем, мировую лодку. Ну, поэтому, поскольку вы таран Западной Европы, ну, можно иногда и Ближний Восток чуть-чуть потаранить для того, чтобы показать свою приверженность, так сказать, демократическим ценностям по истреблению всех врагов Соединенных Штатов и показать, может быть, свою эффективность. Хотя в данном случае это всего лишь бонус, потому что изначально атака, на мой взгляд, все-таки на Россию, да, то есть та же самая логика, что товарами любого двойного назначения можно теперь счесть абсолютно все, что угодно. Все. Угу. Да, то есть... По складам Wildberries они же атакуют с тех же самых, так сказать, позиций,
3: ну,
2: они говорят.
3: Объяснение, ну, это можно налепить на что угодно, да.
2: Конечно, да. А здесь мы с вами в очередной раз приходим к тому, что все слова, все вот эти определения, все там юридические термины и классификации, они вообще ничего не значат. Будут бить по тому, почему захотят, причем абсолютно все, да, а потом обоснуют это постфактум уже вам как угодно. Ну вот там, слушай, этот платы Ардуино, да каким школьникам для программирования? Эти платы используются в том числе и в беспилотниках в российских. И все это можно будет обосновать. Точно так же, как...
3: Можно даже не обосновать. Так просто. Зачем?
2: Не, ну обосновать надо, потому что народ как бы требует ответа, требует объяснения.
3: Какой народ требует ответа? Ну чей?
2: Слушай, абсолютно любой. Но если ты можешь легко обосновать, зачем тебе создавать дополнительный конфликт?
3: А зачем объяснять, если это не нужно? Что, украинский народ у Зеленского или американский у Трампа? Нет. Те люди, которые верят политику, лидеру своему, те не будут усомняться в его поступках. А те, кто не верят, те и так не поверят. Смысл?
2: Да нет, но все-таки медийная борьба ведется. Да?
3: Да.
2: То есть, а зачем мы атакуем эти склады? Ну, у всех внутри, в том числе и у Федорова с Зеленским, внутри каждой страны есть своя внутриполитическая, скажем так, борьба.
3: Я понимаю, что на бумаге ты абсолютно верные вещи
2: никаких,
3: говоришь.
2: Да, нет, ну не только на бумаге. Но я понимаю, что ты хочешь сказать, что ничего не надо объяснять.
3: Ну, да, да.
2: Но объяснять все-таки надо, потому что это никаких усилий от тебя не требует, ты придумываешь абсолютно любую чушь, подменяешь сущности друг другом, а уже там разбираться никто не будет, но у твоих сторонников появляются аргументы. Вот и все. То есть это не занимает каких-то там интеллектуальных даже усилий, я уж не говорю про деньгах и пропаганду. Просто сказал и все, а вот мы вот так вот, там товар двойного назначения, а, ну значит они сами плохие, все, по ним бьем. Ну и либерахам внутри страны таким образом получается что-то объяснить, ну, внутри России.
3: Это прям цель? Еще и внутри России кому-то что-то? Я просто потому что это, знаешь, да. Это вот как звездочку ставишь на все материалы сайта. И типа вот эта звездочка означает вот что-то. Так и здесь. Удар нанесен. Почему? И ровно вот эта шаблонная формулировка.
2: Значит,
3: потому что двойное
2: что?
3: Назначение. Ну, вообще
2: да.
3: Прекрасно. Because I can.
2: Ну, на кого? Ну, because I can, это по факту. А чтобы обосновать, в том числе и перед либерахами, которые внутри России по-прежнему остаются, ну вот он говорит вот так.
3: Практика
2: вот,
3: уже сто раз показала, что угодно сделают, условно говоря, либерахи,
2: это
3: примут все, что
2: угодно.
3: Абсолютно
2: это и
3: все.
2: Есть что угодно.
3: Нет, ну ты имеешь в виду что-то против, нацеленное против вот, официального
2: ну, да.
3: Главного и суверенного
2: государства.
3: Но им же
2: нужно еще и обоснование.
3: Я никак ни
2: нужно...
3: разу не видел этих обоснований. Как-то каких-то
2: ну,
3: серьезных.
2: Это и есть обоснование про товары двойного назначения.
3: Ну вот оно не обязательно, даже если бы ничего не
2: оно
3: говорили,
2: не обязательно,
3: все бы сожрали.
2: Оно ничего не стоит, поэтому можно и сказать. Оно не обязательно, но можно вкинуть.
3: Давай небольшой перерыв сделаем, рекламу, новости обязательно продолжим через пару минут.
0: Стас разберется. Великая, драматическая, родная, русская история. Удивительные судьбы и потрясающие события в авторской программе Владимира Мединского. Рассказы из русской истории. По понедельникам в 8 вечера на радио «Спутник». Говорят, история повторяется 3 раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
4: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
5: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
6: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян. В программе «Теория заблуждений».
6: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений» с Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: Студия Анна Грызлова. Здравствуйте. Холдинг «Высокоточный комплекс» передал российским войскам партию боевых машин пехоты БМП-3, сообщила госкорпорация «Ростех». Отмечается, что эта техника ценится за высокую огневую мощь и простоту в эксплуатации. Каждая машина укомплектована средствами дополнительной защиты, обеспечивающими прикрытие корпуса со всех проекций, в том числе сверху. Установка специальных приборов и аппаратуры позволяет повысить мобильность. Кроме того, все машины оснащены усовершенствованной системой радиоэлектронной борьбы. Как отметил индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Аздоев, с начала спецоперации высокоточные комплексы ежегодно увеличивают объемы отгружаемой продукции. Акция памяти в честь погибших в Донбассе детей прошла в столице Бурятии, передает корреспондент РИА Новости. В сквере ровесникам, ушедшим в бой в Улан-Удэ, в полдень собрались более 100 человек. Среди них представители власти, ветераны боевых действий, активисты общественных движений, члены комитета семьи СВО, а также неравнодушные жители города. После открытия митинга участники зачитали имена 384 детей, погибших, по официальным данным, за 10 лет агрессии киевского режима. Затем была объявлена минута молчания, возложены цветы и свечи к памятнику. Спасатели возобновили поиски иностранных альпинистов на Эльбрусе, пропавших 26 июля, сообщили в Главном управлении МЧС России по региону. В работах участвуют 11 человек. Ранее Следственный комитет сообщил, что группа из 7 человек осуществляла восхождение на Эльбрус. Один из альпинистов спустился с горы и рассказал, что двоим участникам группы стало плохо на высоте 5100 метров. Спасатели нашли и эвакуировали их тела. Позже был найден живым еще один участник группы. Поиски троих приостановили из-за непогоды. Возбуждено уголовное дело. В правоохранительных органах Кабардино-Балкарской республики сообщали РИА Новости, что альпинисты, по предварительным данным, приехали из Боснии и Герцеговины. Количество желающих попасть в Россию через Нарву превышает пропускную способность КПП с эстонской стороны, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах России в Таллине Камран Абилов. Он добавил, что на критику от людей, вынужденных простаивать в многочасовой очереди без элементарных удобств, в Таллине отвечает рекомендации воздержаться от поездок в Россию. Ранее погранпункт Нарва-1, работавший с 7 утра до 23 часов, сократил время работы на 4 часа до 19.00. Эстонский департамент полиции и погранохрана объяснял это желанием перераспределить нагрузку на пограничников. В результате желающие пересечь границу в сторону России вынуждены проводить в очереди целые сутки без возможности уйти на ночлег. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
7: Стас разберется.
3: Давайте продолжим. Стас разберется. Алексей Красильников. Меня зовут. Все по-прежнему. Продолжаем. Прошу прощения. Вот через один из тезисов из первой получасовочки перескочим и во вторую. Во-первых, вот ты правда...
2: Кто не скачет, тот...
3: Тот что? Ну-ка.
2: Тот ничто.
3: Вот так, да. Просто ты упомянул историю с новым предложением, с новой инициативой каким-то образом заморозить конфликт на СВО. попытаться предложить решение. Ты его увязал с фамилией президента Казахстана Токаева, который действительно это озвучил. И были уже определенные реакции, и все уже, ну, естественно, первые лица или представители официальных лиц прокомментировали. Но вот по существу, если говорить, насколько вообще это жизнеспособное предложение? Потому что вот буквально пару лет назад, извини, пожалуйста, небольшой бэк, со своими предложениями выступали все. Индонезия, группа африканских стран, латиноамериканские страны отдельно и коалициями. Из Европы, естественно, были вот эти предложения. И так или иначе, ну, вроде бы все уже понимают, что слова «заморозка конфликта», опять же, из некоторых тезисов, которые были озвучены в первой части передачи, это ни в коей мере не решение проблемы. При всем уважении к президенту Казахстана, который обращает внимание на недопустимость ударов, в том числе по казахстанской инфраструктуре, но мы же понимаем, что...
2: Ой, а кто же по ней бил?
3: Нет, ну тут уже вроде никто даже и не... Или как это, или не мы. Не знаю, сейчас доберемся. В общем, не, короче не говоря, мы, Токаев озвучил. Ну, вдруг кто-то уже сказал, что мы всегда есть вариант обвинить во всем русских. И,
2: не,
3: опять
2: ну
3: же,
2: подожди, били озвучил. Не мы, но виновата Россия. Это как бы не взаимоисключающие
3: хорошо
2: тезисы.
3: Хорошо так. Насколько в принципе, неважно, кто говорит, ребят, замораживаем конфликт, насколько эту точку зрения, эту инициативу вообще можно худо-бедно серьезно принимать. Потому что Россия свои позиции высказала. Хотите договариваться о перемирии, выводите войска с территории России. А это включает 4 региона, которые на референдуме уже, получается, 4 года назад приняли свое решение.
2: Ну, сейчас еще, я думаю, территории могут скоро добавиться, учитывая, насколько недоговороспособна Украина. Смотрите, в принципе, заморозка конфликта – это хорошо, но не заморозка этого конфликта. Объясню, почему. Если мы все это дело заморозим, все равно продолжится вот эта вот война против нас. Да? То есть все равно его рано или поздно разморозят под разные виды все это дело может принимать. Но Россия неоднократно пыталась договориться. И раз Украина на это, собственно, не идет, то лишается все большего и большего, ну, все больших и больших территорий, но при этом, да, конфликт не прекращается. Они просто пытаются перевооружиться для того, чтобы снова на нас напасть. То
3: есть, говорится, все 4 года, в принципе.
2: Да, то есть здесь абсолютно ничего нового нет. И, в принципе, вот на мой взгляд, высказывания Токаева, учитывая их близкие отношения с Западом, они как будто бы показывают, что Запад на самом деле проигрывает, и они хотят передышку. Да? Но на всякий случай уточню, что, исходя из моей аналитики, не стоит принимать никакие-то решения. Это просто одна из точек зрения. Но, во-первых, меня очень позабавило, я бы хотел более подробно коснуться встречи Токаева, потому что вот с кем Путин не встретится, все начинается с Путина, в очередной раз унизили, ну, в наших с вами любимых либеральных СМИ, да, вот в частности
3: но
2: сейчас...
3: Не любимых, форсит... но которые ты освещаешь.
2: Но
3: а тогда
2: любимые,
3: Омский,
2: это в кавычках.
3: Путин и Токаев встречались, да-да-да.
2: Да, но я люблю просто смотреть на то, что думают с той стороны, потому что, ну, вдруг у них есть какие-то аргументы, вдруг они подметили что-то, чего я не подметил, но я честно скажу, при всем уважении там к коллегам, да, не буду конкретных имен называть и не хочу себя выставить там лучше остальных, но что с одной стороны у нас идет интерпретация, вот в частности вот этой вот фотографии там, где Токаев чуть-чуть перетянул рукопожатие на себя, ну, не чуть-чуть, а вот перетянул рукопожатие на себя, идет крупная аналитика вот этой вот фотографии. Хотя я вот погуглил чуть-чуть в интернете, нашел обратные фотографии с других
3: просто
2: встреч Токаева и Путина.
3: Да.
2: Но, с одной стороны, либерахи нам говорят, посмотрите, Токаев перетянул руку Путина и унизил его. В патриотических пабликах говорят, посмотрите, вот другая фотография, Путин на самом деле Токаева доминировал над ним. Знаешь, то есть они вот реально рассуждают как с какой-то позиции животного мира и игнорируют объективные обстоятельства, что нормально, так не сфоткаешься, когда у тебя вот руки вот так вот. Ну, конечно, просто попробуйте эти фотки повторить, и вы поймете, о чем я говорю, вот когда вот, вот так вот фоткаешься с человеком. То есть у нас и с одной, и с другой стороны идет просто вот такая вот интерпретация от людей. Вот, потому что тот, кто стоит слева, он будет перетягивать на себя руку. Это в любом случае. Поэтому, ну... Тут вариантов других нет. Так что вот, ну, такие вот эфемерные вещи, да, мы просто не будем на них обращать внимания, потому что есть фотографии,
3: где... Ты на них 2 минуты сейчас убил.
2: Я убил на то, чтобы, ну, показать несущественность этих аргументов.
3: Так все уже это давно понимают, мне кажется. Ну, те, кто... Не, опять же, те, кто читают одних и те, кто читают других, они не понимают, они не поймут. Остальные тоже.
2: Хорошо, тогда давайте вот просто уже перейдем к моей аналитике.
3: Конечно,
2: я
3: да.
2: просто должен внести такое небольшое предисловие, чтобы вы понимали, что я на такие вещи в принципе не смотрю, но почему-то люди в комментариях периодически, я все-таки блогер, я обращаю внимание на комментарии и на статьи других людей.
3: Ну, допустим, на той неделе говорил иначе.
2: Почему?
3: Про то, как нужно смотреть, не следить за тем, что говорится в комментариях.
2: Ты очень вот так вот, я говорю про комплексный вопрос. Я говорю в одном случае про свое эмоциональное состояние, что на это смотреть и на это обращать внимание не надо. Но когда мы говорим о создании контента, конечно, комментарии и популярные материалы нужно анализировать. То есть я к этому подхожу как хирург к операции, а не как человек, для которого это реально имеет значение. Ну, у меня очень сложная такая, знаешь, глубокая система. Система взглядов и система отношений к чему бы то ни было, потому что, ну, вот станете таким же шизом, если будете много заниматься саморефлексией. А я в последнее время бегать начал больше, нейронка меня даже хвалит, я победил нейронку.
3: Про нейронку вот. Ты рассказывал.
2: Да. Но пока ты бегаешь, у тебя слишком много времени над тем, чтобы думать. Поэтому я вот думаю. Хорошо, переходим вот, соответственно, к Казахстану. Хочу дать небольшие вводные. Как я вижу Казахстан? Я вижу его как страну, которая после развала Советского Союза отправилась в свободное плавание и запустила в себя, точно так же, как сделали, в принципе, все страны, и наши это не исключение, западные корпорации. Да? То есть в Казахстан пришли Exxon, Mobil, Chevron, Shell. Они начали добывать
3: Давай
2: в Казахстане
3: тогда.
2: Нефть.
3: Вот. Я как раз хотел сказать, что в основном это касалось тех самых углеводородов, которых в Казахстане достаточно, и которые фактически на откуп отдали целиком и полностью под определенные выгоды. Скажем
2: да,
3: так.
2: Но выгоды были весьма сомнительны. Я их ставлю под сомнение, потому что 20 лет, первые 20 лет, эти компании даже не платили налоги в Казахстане. Uh-huh. То есть они стали таким вот цифровым, хотел сказать, нефтеуглеводородным донором, да, и они отдали все это на откуп. Но нельзя сказать, что там сдали страну, потому что в обмен на это они получали инвестиции. Но я всегда говорю, я считаю рынок инвестиций, фондовые рынки, все это полнейшей чушью и ложью, чтобы набрать классы, потому что ты приводишь 10 миллиардов инвестиций, смотри, вот они, допустим, Chevron, Shell и остальные, они забрали у Казахстана нефти, допустим, на 10 миллиардов
3: забрали,
2: и инвестиции отправили.
3: И не будем говорить, кто конкретно продавал, все могут помнить, знать и слышать, да.
2: Да, но вы, короче, просто как работают сами по себе инвестиции? Вы на 10 миллиардов туда, вы на 10 миллиардов у них покупаете нефти и отправляете им, скажем, 10 или даже 20 миллиардов инвестиций. Но все-таки 1 миллиард, точнее вот эти 10 миллиардов нефти вы превращаете там в 50-60 миллиардов прибыли, а из инвестиций, отправленных на 10 миллиардов, реальных денег там только миллиард. Все остальное распилится через всякие ваши НКО, дочерние предприятия, которые вы же сами выделяете эти деньги и инфраструктурные проекты строите, и в этом вы говорите, я вам сейчас новые там НПЗ условно построю. Так вы эти НПЗ строите через свои фирмы прокладки и через свои фирмы, которые занимаются строительством этих НПЗ, и в десятикратном размере все делаете. То есть это обман. Это сделали на 10 миллиардов инвестиций, а по факту на 1 миллиард. Да? То есть манипуляции с цифрами, фирмы, которые вам же принадлежат, хотя нефть-то вы выкачали именно на 10 миллиардов, да, и месторождения нефти крупнейшие в Казахстане принадлежат как раз-таки компаниям Chevron и ExxonMobil. Например, если мы говорим про месторождение нефти под названием Тенгиз, да. Вот, Кашаган, Караганчак, короче, все это принадлежит западным нефтяникам, которые, по сути, прибрали Казахстан к рукам и втянули его в тотальную зависимость от Запада, из-за чего потом и происходят всякие вещи. И исходя из этого, из этих вводных, которые вы можете с легкостью проверить, мы должны с вами понимать, что если Токаев говорит что-то Путину публично, под камеры, это произносит лидер не страны, которая суверенна, которая может принимать любые решения, там, поддержать, не поддержать Россию, потому что он, Токаев, раньше должен был сидеть, так сказать, на двух стульях и балансировать между Россией и Западом, а теперь еще и Китай.
3: Обязательно.
2: Но все-таки пока что в первую очередь зависит он именно от Запада. Поэтому, когда он просит заморозить конфликт и говорит, давайте это сделаем, нужно понимать, что он говорит с позиции НАТО. То есть им это выгодно, они этого хотят. Вот и все. Поэтому мы, как это сказать-то вам, видим, что у Зеленского не хватает сил больше ни на что, кроме атаки по складам Wildberries. Еще раз скажу. Да, больно, да, ужасно. Да, там призываю вас, если у вас картина на Wildberries есть, поддержите этих малых предпринимателей. И если по поводу чего-то сомневались, и у вас есть сейчас там свободные деньги, купите себе какую-нибудь ерунду просто для того, чтобы поддержать как бы компанию, которая сейчас, ну, по которой приходится все удары. Да,
3: продавцов я вот даже компании. Не надо...
2: Ну, конечно, да. Мне вот сейчас даже надо было кое-что там купить. Я обычно беру на Озоне, просто потому что курьеры мне привозят, а до пункта выдачи Wildberries надо идти. Но я все равно вот сейчас вот заказал на Wildberries то же самое. Вот. А поэтому то, что Токаев, так же, как и многие западные лидеры, и Трампы, и Рубио, мы же с вами, помните, я говорил, что Лавров с Рубио встретятся, еще до этого я говорил, они встретятся, потому что Запад опять будет просить заморозить конфликт, прекращение огня сделать и все такое, потому что я считаю, что НАТО на данный момент выдохлись, и, возможно, мы здесь возвращаемся к первой новости, этим вызвано и прекращение временное с Ираном. Какова выгода Ирана, я на 100% утверждать не могу, но Запад, я считаю, немножечко выдохся.
3: Под НАТО и Западом в первую очередь имеешь в виду Штаты, потому что с Ираном Штаты воюют
2: они
3: фактически создатели. В одиночестве.
2: Да, они создали. Они этот проект создали и прочее.
3: Просто в последнее время, правда, очень разные обозреватели, очень разные ведущие в наших эфирах говорят, что вот этот Запад уже, мало того, что далеко не единый, а уже нужно, правда, дробить, где Америка, где Британия, где единая Европа, где некие условные глобалисты.
2: Против России не нужно. Против России коллективный Запад... И НАТО. Я не вижу смысла дробить здесь. Вот как бы в случае там с Китаем, там в случае с Ираном, да. Но в случае с Россией, в противостоянии против России, Запад абсолютно единый. Это историческая тенденция. Это, у них прикол такой исторический.
3: Но прозвучало-то у тебя именно в отношении Ирана? Ты же подвязал что... как раз к этому ослабление ситуации с ударами по Ирану. НАТО. Я только к этому подвязаться, просто сказать, что здесь, наверное, вот именно здесь в первую очередь Америка. Это просто вот как примат.
2: Все равно все нормальные вооружения — это именно американская история. Все вот эти вот дроны и более высокотехнологичные, что не требуют сложной промышленной инфраструктуры. Короче, моя аналитика...
3: Слушай, про денежку европейского ВПК у нас прям отдельная тема заготовлена.
2: Но про Запад я вот сейчас вот могу сказать одно. Я считаю, что война... оценочное суждение, договоров никаких подписано не было. Но моя вот оценка, что горячая фаза СВО была Украиной проиграна в 2023 году с полнейшим провалом контрнаступа, а все остальное это уже финальная, скажем так, война на истощение. То есть, вот такие вот террористические удары по НПЗ, ну теперь они и НПЗ не могут атаковать, только склады Wildberries остались, а дальше они уже перейдут к маленьким вот таким вот терактам, ну хотя бы куда-то дотянуться. Вот, я считаю, что полностью там вызвать широкий нефтяной кризис они не смогли. Ну, просто им не хватило денег, потому что, помнишь, я примеры про ракеты приводил, все-таки дронами этого сделать будет тяжелее. Дроны хороши в других вещах. Вот, они переключились на Wildberries и будут сейчас давить вот этот вот бренд, пытаясь воздействовать на маленьких продавцов, но... Татьяна Ким уже там заявила о выплатах, как они будут там производиться. Конечно, будут и случаи, когда кому-то что-то не выплатили, он побежал в интернет, и ему в итоге выплатили, да, то есть люди будут отстаивать свои деньги. Но я считаю, что Украина ничего в этом плане не добилась, и война ими проиграна, остается только война на истощение. Вот. И поэтому, когда вот я, например, вижу, как Токаев просит передышки в СВО, являясь непосредственным бенефициаром, в том числе и этого конфликта, потому что от нефтедобычи они полностью зависят и представляют интересы Запада, это не значит, что... Казахстан наш враг или что-то такое.
3: Это не означает, что Казахстан враг, друг, но там разное бывает. В особенности
2: не друг и не враг, а так.
3: Да, после тех самых событий январских несколько лет назад, которые все еще могут помнить. Тут, понимаешь, я больше все это к конкретной вот этой истории хочу перевести. Потому что, опять же, уважая точку зрения, уважая позицию, уважая призывы, озвученные по тем причинам, которые ты сказал, но это вот, я просто не знаю, есть у нас какой-нибудь, какой в русском языке можно подобрать про это словосочетание, оно пустое. Но в нем ничего нет. Россия при сегодняшних условиях не согласится на заморозку, вот эту на линию, по линии боевого соприкосновения, на какой-то на тот войск. Это не устраивает российскую сторону. Об этом было сказано прямо. Вот Такаев об этом, он мог об этом сказать год назад, два года назад, три года назад. Я уверен, определенные слова он говорил, может быть, какого-то другого толка.
2: Он ничего другого сказать, ну, в принципе,
3: да,
2: не может.
3: Да, да, вот, вот я к этому и веду. А так, а смысл это озвучивать? Просто снова напомнить, дать повод России сказать, что мы вот условия свои выдвинули, причем официально.
2: Мы за все хорошее против всего плохого. Мы как бы, да, давайте люди перестанут умирать просто вообще вот в принципе в этом мире, да, потому что, ну, конкретного предложения мы не предлагаем. Вот если бы Такаев сказал, слушай, давай мы сейчас это тоже свои миротворческие войска введем, ну, это я, понятно, до абсурда довожу, но тем не менее, и если там вы прекращаете огонь, а если Украина хоть какой-то удар наносит, то уже наши миротворцы их бахнут.
3: Казахские знаменитые миротворцы, но, без...
2: Да, это первое, что пришло в голову, как вот такая вот гипербола, да, то есть я имею в виду, что нет абсолютно никакой конкретики, как, что закончить, а любая конкретика, она абсолютно, какую они могут предложить, она будет невыгодной для России, потому что закончить этот конфликт на любых условиях, это невыгодно в первую очередь Западу.
3: Да, так вопрос, если, почему такая сейчас это озвучил? После удара по, по казахским интересам, что там было, корабли, которые либо уже казахскую нефть переводят, или готовились ее переводить. И тут он внезапно это говорит на встрече с Владимиром Путиным.
2: Да. Вот. А потому что уже вот все как бы. Потому что уже Россия перестала. Да, голуби проиграли, ястребы побеждают, голуби. И мы действуем. Да, ну я голуби, я их называю мирную вот эту когорту.
3: Суть ясна, да.
2: Да, потому что Россия начинает действовать симметричными методами по отношению к Украине, а тут уже задеваются все, да, там уже и Азербайджан высказался, что типа вот там недопустимы удары по нашим производствам. Ну, то есть делать производство, чтобы Россию как бы атаковать, ну, это норм. А когда по этим производствам прилетает, мы такие, ой, что-то Россия неправильно делает. Ну, то есть понимают, что мы перешли уже в другую стадию противостояния. Да, опять же, это то, как я вижу ситуацию. И, ну, им это не нравится, потому что теперь страдают их интересы. То есть пока просто там фигачили все по России, а Казахстан, как и все остальные, как и Азербайджан и Турция на этом зарабатывали, ну, это было норм. Ну, что там, русские воюют и все. Но когда там и Путин, и Лавров своими бесконечными нас обманули, потому что я считаю это манипуляцией, ну, конечно, их невозможно обмануть, политиков такого уровня. Уже общество российское консолидировано настолько, что можно перейти к более серьезным ударам, да, потому что уже нет такого, что там вот мы там пытаемся я как-то понял, вот так вот все это урегулировать. Нет, короче, поняли, что все, вот мирного решения не будет. Но тут же мало того, чтобы там сам Путин и Лавров это понимали, это нужно еще и донести до общества. То есть общество должно понять, но нельзя просто так взять и начать уже на полную воевать с Украиной, потому что это кадры разрушений, это там какие-то пострадавшие люди, и это негодование, в том числе и внутри российского общества, как ни крути. Но теперь, когда уже вот российское общество все это увидело, да, то есть вот эти вот, пока либерахи смеялись, смотрите, глупый Путин, его опять обманули, это все на самом деле была четкая стратегия для того, чтобы показать, что с Западом нельзя иметь никаких дел. Причем стратегия направлена не только внутрь России, да, она направлена и внешне, потому что, ну, Китай тоже как бы не будет договариваться, и Иран тоже понимает, что если какие-то договоры и будут, и Иран, кстати, точно так же делает, то есть с одной стороны они говорят, вот, мы же не хотим быть обмануты, как Россия, а потом их точно так же обманывают, пропуская танкеры через Ормузский пролив, насыщая рынок нефтью тем самым, и потом опять атакуя. То есть здесь все вот это вот нет каких-то глупых или наивных людей. Это просто покер. Да, то есть все играют в покер, в шахматы, там, в разных областях по-разному.
3: Так что я просто пытаюсь логику подключить. И логически это все так, что Такаев должен эти слова говорить на встрече совершенно не с Владимиром Путиным. И обращение это должно быть... Ну, потому что украинская сторона нанесла удары по казахским этим самым.
2: Да, но это же из-за России.
3: Такаев такое сказал из-за России?
2: Нет, но они это подразумевают, да, потому что Россия начала как бы специальную военную операцию. Я думаю, что я вижу, что они всегда все сводят к России.
3: Согласен, но я бы мог предположить, что, условно говоря, как к России, как более какому-то государству из Совета Безопасности ООН, как государству с ядерным оружием, вот как бы вот что-то такое уважительное, а не так, что, ну, мы знаем, что это вы не мы, вы, мы не вы, там нет. Тоже не они, не мы, но вот нет. Мы к вам пришли.
2: Для меня это выглядит так, Россия, мы делаем деньги, затерпите, пожалуйста. Прекратите начинать нормально воевать.
3: Вообще шикарно, абсолютно шикарно.
2: Я это имел в виду, да.
3: Да, но, ну так это получается абсолютно антироссийские слова, и все это понимают.
2: Не, ну смотря, ну тут мы опять идем сейчас в философию, Леш. Потому что, ну типа, а что считает Россия? Ну как бы для

0: от их интересов зависит наше благосостояние.
1: Так это ж я, мой...
0: как... да. Слушай, я так не считаю.
1: Прекрасная история. Это мой любимый мем вот с этой вот с распределением Гаусса, где простому народу и официально верхушки-то в интересах примерно. А вот в серединке начинаются интересы бизнеса, интересы того, сего, медиа. И вот там, да. А вот да, чем поэтому... ты здесь и чем ты здесь... Уважаемый.
0: Я предпочту, такая. Да, я предпочту все-таки просто как-то, знаешь, вот именно логику показать, а уж кого считать там Россией, кто самый прекрасный, так скажем, представитель нации, это уже каждый, кто слушает, что мы говорим, рассмотрит через свою призму.
1: Опять же,
0: нет, это конкретика.
1: Конкретика, это было сказано президенту России. Если бы Такаев это сделал в обращении, если бы это было в каком-нибудь телевизионном эфире, то есть, мол, типа, я говорю всем. Но говорит он это президенту России, а не обращаясь абстрактно с призывом к миру, как делали многие другие лидеры многих других стран. Мне кажется, это очень важный момент.
0: Да нет, мне так не кажется, что это как бы какой-то важный момент.
1: Ну, потому
0: мне
1: что
0: кажется,
1: ты сейчас важно, говоришь, что вот это было сказано, типа, я вроде говорю Путину, а на самом деле я говорю не Путину. Я говорю на встрече с президентом России, а на самом деле это вот куда-то туда.
0: Может быть, он это говорит как раз-таки крупному капиталу и говорит, что типа все еще может быть
1: он хорошо, это мог мы сказать все еще месяц можем назад, все зарабатывать. Два месяца назад, три месяца назад,
0: так,
1: год назад.
0: Нет, тогда не было еще совсем очевидно, что будут настолько жесткие удары, и что Россия будет воевать настолько серьезно. И была еще вероятность, что как-то Россия, знаешь, там вот будет избирательно. Ну, то есть вот эти предприятия мы уничтожаем, а вот то, что вот здесь вот делают эти, мы не будем. Но конфликт, собственно говоря, идет к эскалации. Это очевидно. Зеленский хочет окончательно, вот как в том выступлении «Квартал 95», когда он приносит сломанный велосипед, и такой, все, принес вам, возвращаем вам Украину. Ну, как бы, ну, никто не думал, что вот дойдет до такого, но эскалация, то есть у нас впереди только эскалация. Но Россия не дает времени Украине перевооружиться, и поэтому вынуждена Украина просить кого-то.
1: 10 минут назад сказал, горячая фаза позади, сейчас говоришь, впереди эскалация.
0: Это истощение.
1: Эскалация
0: теми средствами, которые остались. Эскалация же подразумевает не только большее вооружение, больше действий, а большее количество терактов, большее количество атак. Но мы не должны дать им возможности на эту эскалацию. Ну, важны как бы нюансы, да, я понимаю, сложно. И, возможно, я где-то ошибаюсь.
1: Я поэтому за формулировки-то и цепляюсь. Еще один небольшой перерыв сделаем, пару минут, прервемся, можно нам будет позвонить. 95 95 91 2, уже можно набирать телефон.

0: Стас разберется. Узнать за 90 секунд. Станция метро Кропоткинская по праву считается одной из самых красивых и величественных в московской подземке. Изначально она называлась «Дворец Советов», но грандиозное здание со скульптурой Ленина на его вершине на месте снесенного в 1931 году храма Христа Спасителя так и не появилось, и открытую в 1935 году станцию через пару десятилетий переименовали в честь революционера-анархиста Кропоткина. Поткина, некогда жившего поблизости. Проектировали ее внутреннее пространство архитекторы Яков Лихтенберг и Алексей Душкин. Они решили прибегнуть к необычной для тех времен практике. В качестве образца в реализации своего творческого замысла использовали древнеегипетский храм Амона в Карнаке с колоннами, подобными цветку лотоса, и специфическим освещением. Говорят, нарком путей сообщения Лазарь Каганович страшно возмутился подобным совершенно антипролетарским сходством. Но Душкин изобретательно привел аргумент, выбивший почву из-под ног у большого начальника. Он воскликнул: «У них дворцы для фараонов, а у нас для народа». Проект был утвержден. Станцию построили за рекордные полгода, а затем она получила гран-при на международных выставках в Париже и Брюсселе, а также сталинскую премию.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Девять утра в российской столице, в Сухуми столько же, полдень в Бишкеке. В студии Анна Грозлова. Здравствуйте. В этом выпуске. ФСБ задержала в Хабаровске шпиона, который работал на разведку Новой Зеландии. Увеличилось количество пострадавших при ночной атаке ВСУ на Белгород. Силы ПВО уничтожили почти 300 дронов над российскими регионами за ночь. Подробности далее. ФСБ задержала в Хабаровске шпиона. Он работал в пользу службы безопасности и разведки Новой Зеландии, входящей в масштабный англосаксонский альянс разведок «Пять глаз» с участием США, Великобритании, Канады и Австралии, сообщили в Федеральной службе безопасности. Установлено, что хабаровчанин 1971 года рождения вышел на иностранную разведку по собственной инициативе. За деньги он передавал разведке Новой Зеландии данные, которые могли быть использованы против безопасности России. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. Ему грозит срок вплоть до пожизненного. Количество пострадавших при ночной атаке ВСУ на Белгород увеличилось до 13 человек. Один ребенок находится в тяжелом состоянии, сообщил региональный оперштаб. Ранее сообщалось о 12 раненых, среди которых двое детей. Также произошли возгорания нескольких квартир жилого дома и более 15 припаркованных машин. Повреждены 4 частных дома, один из которых частично разрушен. Также огнем уничтожены хозпостройки и складское помещение предприятия. Силы и средства ПВО за ночь уничтожили 276 украинских дронов над Россией, сообщила Минобороны. Вражеские дроны были перехвачены и подавлены над 17 регионами и над акваториями Черного и Азовского морей. В связи с этим временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в нескольких городах России. Такие меры сняты в аэропорту Кирова, сообщила Росавиация. В ведомстве добавили, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Турция продолжает держать на повестке вопрос урегулирования конфликта на Украине и поддерживает контакты с США по этой теме, сообщил РИА Новости дипломатический источник. Он также добавил, что Анкара готова в кратчайшие сроки организовать новый раунд переговоров по Украине в Стамбуле, если стороны будут готовы сесть за переговорный стол. Завершающий концерт азиатского турне московского квартета саксофонистов состоится в японской Якогаме, сообщил в интервью РИА Новости вице-президент Евразийской ассоциации саксофонистов Тарас Гусаров. Он добавил, что концерт является премьерным туром в истории российского исполнительского искусства игры на классическом саксофоне. В программе широко представлены произведения русских и советских композиторов, таких как Михаил Глинка, Петр Чайковский, Сергей Рахманинов, Дмитрий Шостакович, Сергей Прокофьев и Игорь Стравинский. В рамках турне уже состоялось 3 концерта в Пекине, Тайбэе и Бангкоке. Помимо концерта в Якогаме, российские музыканты проведут мастер-класс для японских детей, которые изучают игру на саксофоне. В мастер-классе в детском открытом лагере для саксофонистов примут участие также профессора из Сингапура, Китая, Японии и России. Это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Стас. Разберется?
3: Четко. Разберется.
2: Разберется.
3: Разберется.
4: Давайте продолжим. Стас разберется, радио «Спутник», Алексей Красильников. В этом часе у нас есть телефон 95-95-912. Телефон московский, поэтому 495 вначале наберите, не забудьте. Пообщаемся. Можете рассказать, что волнует, задать, естественно, какой-нибудь вопрос. Вот, ну что, а для начала, для затравочки, для чего-то еще, давай посчитаем европейские военно-промышленные деньги. потому что целиком в статистику, наверное, залезть будет долго. Но посчитали, что значительное число европейских, например, немецких, французских, чешских, международных компаний очень сильно, ну, кто-то сильно, кто-то очень сильно, кто-то просто проседают по акциям. И как-то все это дело накладывается на информационный фон о том, что Европа хочет свою армию, свое военное производство, тра-ля-ля и тра-ля-ля. Мы подробно, буквально пару-тройку недель назад освещали ситуацию с Rheinmetall, у которого был всплеск по акциям, но мне нравится, после того, как я реально, это же не Рейн, это же Rhein, ведь правильно говорить. Слушайте, а поправьте, кто немецкий изучал, вот в слове Рейн, там же, по-моему, буквы еще H.
5: Я изучал
4: вопросы. Как должно читать? Ну вот Рейн, должно же быть Рейн,
5: не
4: нет?
5: Не знаю, там еще вопросы.
4: Там не Скотт Штайнер, там Штайнер, а он должен быть Штейнер, пишется-то Штейнер, так и Рейн должен быть Rheinmetall.
5: Я помню это, знаешь, было аниме у меня в детстве, мне очень оно нравилось, и там был главный герой Дарк Шнайдер.
4: Вот Шнайдер, кстати.
5: По-японски они так смешно это произносили, потому что фамилия такая, типа, а-ля немецкая. Кстати, надо пересмотреть это аниме. В моей молодости не было, было очень мало его частей, потому что, это типа еще период кассет был. Кто-нибудь напомните, как оно называлось, пожалуйста, в комментариях? Что-то такое название было одним словом, и там был вот этот маг Дарк Шнайдер, и он был плохой, но супер могущественный. Угу. Пожалуйста, я прям хочу пересмотреть. Теперь я это вспомнил, мне надо ждать, да.
4: Киньте обязательно точно. Но я исключительно потому, что вроде оно везде Rhein, а у нас есть вот так вот. Слушай, ничего я тебе не дам сказать про акции и про прочее, потому что звонок у нас есть, это здорово. Напомню, телефон 95-95-912. Звоните обязательно, очень важно, очень нужно. А вас я приветствую, доброе утро, представьтесь, пожалуйста, и прошу.
6: Доброе утро, Уфарь, Республика Башкортостан.
4: Здравствуйте.
6: У меня такой вопрос. Все мы, как отдельные страны, имеем историю как дружбы, так и конфликтов. Вот у нас сейчас идет активный конфликт с некоторой страной. Когда-то он закончится, чьей-либо победой, надеюсь, что нашей. А у меня вопрос такой. Мы, например, имеем дружбу с Германией, с Китаем или с кем-то еще. С каждым у нас были конфликты. Вопрос. На практике, насколько быстро мы можем забыть данный конфликт, несомненно, помни его, для того, чтобы продолжить, в кавычках, как минимум, дружить.
5: В принципе, уже завтра.
4: Я у вас уточню уже только. Завтра, да, подожди, пожалуйста, уточнить хочу. Вот вы конкретный конфликт имеете в виду или что-то в целом нейтральное? Общее, более высокого уровня вопрос.
6: Даже если я задам этот вопрос конкретно, например, про будущую историю отношений России и Украины, то это же вопрос все равно можно перевести и в общий смысл.
4: Можно.
6: На любой будущий конфликт.
4: Без сомнений, конечно. Что-то добавить или еще? Или спасибо за звонок?
6: Нет, это весь вопрос.
4: Все, спасибо огромное. Mm-hmm. Спасибо большое.
5: Так я говорю, можно забыть о нем уже вчера, потому что, вот так вот работает, да. Если мы начинаем строить какие-то совместные предприятия, начинаем вести совместный бизнес, и я вам скажу, что даже конфликт со Штатами, вот, хоть я, допустим, считаю Штаты перманентным врагом всего прогрессивного человечества, но если мы с вами завтра начинаем там делать с ними совместные предприятия, то они становятся нашими друзьями. Потому что вот если, например, говорить об интернет-коммунистах, да, к которым я себя там до 2022 года в том числе и причислял, то мы, в принципе, изначально были против вот всей этой истории со Штатами, импорта, импортозависимости, да, были за импортозамещение и все остальное. То есть это было, но тем не менее страна-то дружила. А почему страна дружила? А потому что совместные предприятия, Штаты у нас что-то организуют, там у нас проходят какие-то совместные предприятия, в рамках этих предприятий у нас уже там вот эта вот дружба выстраивается. То есть, смотрите, ExxonMobil заходит на наш рынок, совместно с «Газпромом» делают какие-то проекты. В рамках этих проектов выпускаются красивые презентации. Мы такие, да, русские и американцы вместе, сейчас мы там вот это вот все покажем, да. То есть, это совершенно нормально, это все определяется экономикой. Если мы вместе зарабатываем бабки, то мы лучшие друзья. Если нас пытаются лишить зарабатывания денег, то мы враги. Все, то есть, как бы, да не существует вообще как таковой дружбы. Конечно, конечно, есть вот исключение в виде КНДР. Вот. Но тут как бы и то, что у них экономика другая, то, что они на стороне более прогрессивного, плюс у нас общая история, конечно, есть нюансы. Но мы также из КНДР, если вот так вот сложится, можем стать врагами, если мы внезапно, как прогрессивный капитализм, да, начнем пытаться КНДР обмануть. Понимаешь? Ну, то есть любая страна с любой страной, друзья и враги, ну, и сегодня, и завтра,
7: вот
5: и вчера.
7: Понимаешь ли, в чем дело? Будет ли это со страной или с конкретными представителями конкретных властных структур? Потому что, вот честно, я с трудом сейчас представляю, что вот с действующим киевским режимом...
5: А вот... Это другой вопрос. То есть я как понял, вопрос идет на тему стран, а это уже будет зависеть от режима, конечно.
7: Тебе, кстати, подсказывают, называется «Ублюдок, сокрушитель тьмы». 92-93 год сериал.
5: Вот надо, вот в детстве серий. Я его смотрел.
7: Ты шесть серий запомнил? Маленький
5: в плане.
7: Подожди,
5: я смотрел...
7: 2000 сезонов.
5: Не-не-не, там 4 серии было, видимо, у меня просто на кассетах. А я думал, что их очень много.
7: Вот.
5: Видимо, не выпустили. Или он закончен, я не знаю. Да, у меня... А потому что мне в детстве так нравился. Я же вообще, фэнтези. Вот там у меня период есть, это когда вот исключительно там Ник Перумов, фэнтези. Я был тем идиотом, который прочитал все книжки там по Диабло и World of Warcraft, которые там выходили, в ларьках продавались. Я их все просто прочитал. Вот, хотя это чушь, по-моему, недостойное внимания, хотя я уже не помню. Ну, да не суть. Спасибо большое. Надо мне записать будет название, чтобы скачать, посмотреть. Возвращаемся к теме вот дружбы. Ну, то есть, опять же, там, что считать дружбой? Просто под дружбой, под таким эфемерным понятием, да, подразумевается дружба народа. Дружба народа следует из экономического союза между государствами, когда они на более-менее равных условиях существуют и не пытаются друг друга обмануть. Поэтому вот, представить, что с действующей киевской хунтой мы как-то будем дружить, конечно, это невозможно на данном этапе. Но власть сменится, могут появиться совместные предприятия. Но... опять же, что мы будем считать
7: режима, потом
5: Украины?
7: Да,
5: говорят про дружбу с Германией. А что считать Германией? ГДР, ФРГ, Объединенную Германию. Мы, в принципе, и с теми были в более-менее нормальных отношениях. Они постоянно от нас требовали вернуть, разрушить Берлинскую стену. Мы стену разрушили, они стали вместе с ГДР против нас. Да? То есть, это сложно. Но вот если вот так вот просто по-человечески, не вдаваясь в нюансы, сказать, дружба абсолютно возможна. Она определяется экономикой между всеми странами.
7: Я не знаю. Потому что, серьезно, в комментариях, опять же, пример приводят, и хочешь тоже посравнивать из комментария, где я его потерял. После конфликта будем ли давать гражданство ВСУшникам и их семьям, социалку наравне с нашими, платить им будут? Я вот пытаюсь вспомнить. А вот правда, а какое было отношение, я не застал. Я вот, к сожалению, не поспрашивал, какое было отношение к немецким солдатам, которые воевали в Великую Отечественную против? Не к пленным, которые воевали.
5: Всех как бы простили, они просто исполняли приказы, Гитлеры приходят и уходят, а немецкий народ остается, как
7: руководители
5: говорил,
7: там были Нюрнберг, без вопросов, да. Но
5: я не согласен, я считаю это заблуждением, да. Нюрнберг, он как раз-таки был для простых солдат и для уборщиков в рейхканцелярии, а для высших чинов, одного-двух повесили,
7: а
5: потом они все отправились в Америку, в Соединенные Штаты Америки.
7: Никогда не спрашивайте аргентинцев, откуда их деду родом, это факт.
5: Или вспомнить, например...
7: Скрепка, как эта операция называлась? Да,
5: операция «Скрепка», да, так она и называлась. Угу. И вот, кстати, здесь тоже, кого считать американским народом? То есть, опять же, есть вот эти вот сволочи поганые, которые всех этих немцев через крысиные тропы в том числе вытаскивали и привозили. Но операция «Скрепка», она же не просто так тоже появилась, ее название, потому что очень многие люди в Соединенных Штатах Америки, честнейшие люди, да, и в то время, и сейчас такие есть, но в то время они выступали категорически против защиты американским правосудием, в том числе, да, нацистских преступников. Они были против, они жертвовали карьерами ради этого, точно так же, как та женщина, чье имя мне стоит запомнить, за что я каюсь, которая единственная выступила против начала Бушем операции в Ираке. То есть там, опять же, это не определяется, да, то, что я говорю, что я ненавижу Америку, и чтобы у них все было плохо, была бы какая-нибудь там катавасия, да, это я я же говорю только с точки зрения того, чтобы режим пал, и они перестали кошмарить весь мир. Среди самих американцев есть невероятно честные люди, которые ничем не уступают, в том числе и нашим советским героям. Просто сам по себе режим от этого менее реакционным и террористическим быть, к сожалению, не перестает из-за энного количества порядочных и прекрасных людей. Вот, так что дружба, тем не менее, во всех понятиях она возможна. Вот ответ на ваш вопрос. С Украиной тоже, но что бы мы будем считать Украиной?
7: Да, да. Есть еще один у нас звоночек. 95-95-912. Телефон Москвы 495. Доброе утро, мы вас слушаем. Прошу вас.
8: Доброе утро, Алексей, Москва.
7: Здравствуйте, Алексей.
8: Вот хочу задать такой вопрос. А многие сходятся в образном таком понятии, что когда тебя кусает собака, которую держит хозяин, и ему на эту собаку наплевать, то нужно сделать больно хозяину этой собаки. Вот насколько это возможно сделать в рамках СВО?
7: Спасибо большое, Алексей.
5: Да, ну, не знаю, смотря опять
7: точка
5: же,
7: что зрения. Считать. Ну, точка зрения,
5: да, что
7: популярная.
5: Что считать болью?
7: Да.
5: Не, ну, популярная, но, допустим, мы делаем больно Америке, да? От этого как бы
7: экономическими путями.
5: Ну, понятное дело, это имеется в виду. Других у нас нет, да? Ну, вот, мы делаем больно Америке. Ну, как бы от этого они страдают. В общем-то, экономика становится хуже. От этого меньше денег у обычных граждан и у капиталистов. Но при этом, если бы мы не сделали больно, то капиталисты бы точно так же обобрали бы американских граждан, но только другим способом. В принципе, мы сделали больно им, но глобально мы ничего не изменили, потому что власть по-прежнему остается у них в руках. Ну, то есть, это как бы вот зависит от ваших определений, что вы непосредственно считаете злом и прочее. Ну, допустим, победим мы Америку и сами станем капиталистической державой такого же масштаба с такими же спецслужбами. Ну, вот гипотетически. Ну, как бы это будет как ВВП. Вроде бы мы что-то сделали, где-то там что-то победили и можем об этом заявить, а по факту-то ничего не изменилось. Мы просто сменили лица у кормушки, и теперь вместо американских олигархов всю планету начинают кошмарить российские или китайские, да, то есть понимаете, к чему
7: я клоню? Я за российских или китайских.
5: Не, я против любых, потому что они все одинаково реакционные.
7: А вот смотри, ты буквально в прошлом часу предлагал как бы вот такие условия, где выбор между клизмой и сэндвичем с этой самой субстанцией, и прям вот открыто говоришь, я вот выбираю, да, цинично выберу вот меньшее зло. А почему ты здесь не хочешь выбрать меньшее зло?
5: Ну,
7: почему ты тут оговорки делаешь? Неужто там про америкосов, а тут про что-то наше?
5: Не-не-не, потому что они точно такие же. Выбирая между даже там, допустим,
7: ну, так и удары украинцев по всяким объектам, это тоже удары, где гибнут люди. Почему там ты сделал оговорку?
5: Нет, подожди, это как раз таки, смотри, я не совсем понял, где я сделал оговорку.
7: Ну вот час назад, когда говорили про ударом по Вайлдберрис, ты говоришь, лучше пусть бьют по Вайлдберрисам.
5: Нет, я не говорил такого. Смотри, я говорил, рассуждая с позиции логики украинской стороны.
7: Не-не-не, мы говорили именно с точки зрения того, как это воспринимается, потому что я сказал, люди страдают, люди гибнут, мы в итоге даже пришли, ты сам сказал, купите что-нибудь, поддержите.
5: Это... Конечно. Ну, конечно, но для них, с точки зрения военки, это лучше, чем вот просто небольшие теракты, которые они могут совершать. Я же иногда,
7: про нефтянку ты говорил, лучше бьют по Вайлдберрисам, чем по НПЗ. Это прямой текст, это твои слова.
5: Да, да, я же подразумевал эффективнее, потому что они не могут бить по НПЗ, потому что НПЗ защищаются. Сейчас начнут защищать, ну да. Потому что на НПЗ они сейчас никаких эффектов не достигнут, если будут по ним бить. Потому что у них уже нет такого количества вооружения, и НПЗ-шечки еще лучше стали защищаться. Не идеально, но лучше. То есть они не достигнут уже, и поскольку топливный кризис там решается и преодолевается, они не достигнут такого. Я же не говорил, что типа там бейте по Вайлдберрис, я там за это. Нет, ни в коем случае.
7: Я говорил об эффективности. Как пример, что там у тебя ограничено число выборов. И ты тут говоришь, да, нужно выбрать. А вот если выбирать между американскими, с одной стороны, и российскими, китайскими...
5: Потому что это не выбор. Потому что это то же самое на то же самое. Потому что я вот как раз-таки страну свою поддерживаю за то, что мы там никого не ущемляем. Ну и кроме того, та ситуация, которую я описал, она невозможна, да, даже гипотетически. Я просто ее взял как пример.
7: Китайские олигархи не смогут?
5: Нет, я не говорил русский «и», я говорил русский «или».
7: Я считаю,
5: в любом случае, да, система уже выстроена таким образом, что если страной управляют олигархи, это будет вести в любом случае к войнам и уничтожению всего и вся. И такую систему, чьей бы она ни была, я поддержать не могу, потому что войны и даже убийства, они происходят не для защиты себя, не для того, чтобы вот какие-то проблемы и противоречия накопившиеся решить. Они происходят только для извлечения прибыли. У нас нет механизмов в стране для извлечения прибыли олигархами путем войн. Вот. Но если бы, то я бы, конечно, не поддержал бы, потому что, ну, в любом случае это делается не для защиты, не для там, отстаивания
7: своего. Но собаку-то кусать будем или только, в смысле, хозяина, или только собаку? Давай по главному
5: вопросу. К сожалению, в реальной жизни,
7: собака
5: просто усыпляется, а хозяин отвечает по закону. Потому что, к сожалению, я с этим сталкивался. Мою собаку, Жули ее звали, ее загрызла собака, другая, здоровая. Да. Вот. В итоге, ну, хозяину дали какой-то штраф, а собаку посадили на привязь. Ну, и в некоторых случаях, это раньше было очень давно, сейчас, по-моему, усыпляют. Ну, вот так вот, если вот такими вот аналогиями оперировать, ну, оно, в принципе, так и происходит.
7: Тогда давай к европейскому ВПКшному баблу, потому что оно в целом недалеко лежит от этого вопроса, потому что, ну, любой объект, где производится вооружение, которое гипотетически или реально поставлено на Украину, это легальная цель. Опять же, повторюсь, это, конечно, не вся статистика, но есть значительное число предприятий, чьи акции упали за последний год, которые, наоборот, не выходят, не наоборот, а которые еще не выходят на рынок акций, как это, IPO, да, которые откладывают этот процесс, IPO. Потому что опасаются, что будет, ну, как бы говоря, мягко что-то вот не очень. И тут, правда, да, можно вспомнить и большие амбиции, и много слов политиков, и отказ от российских дешевых углеводородов. Вот.
5: Да, но смотри, тут эта борьба происходит, на мой взгляд, совершенно иная. Это борьба, то, что они отказались от российских углеводородов и всего такого, то есть классическое вооружение они, в принципе, производить-то при всем желании не смогут, но они переключились на дроны. Дроны они смогут собирать, я думаю, при любом раскладе, потому что это не такая сложная продукция, требующая огромной инфраструктуры, как там какая-нибудь ракета, танк и прочее. Поэтому они действуют математически с точки зрения извлечения сиюминутной прибыли, так что все, в принципе, логично, а те компании, которые зиждились на старых источниках энергии, ну, они теперь неэффективны и разоряются. Вот недавно, кстати, к банкротству пришла компания, которую все вы знаете, покупали батарейки Варта. Ну, вот все, нет больше Варты. Вот. Но дрон они собирать смогут в любом случае. И здесь, понимаешь, в чем еще удобство? Удобство в том, что дроны, они действительно могут собираться из огромного количества компонентов двойного назначения.
7: Ну,
5: и
7: да.
5: Россию, если мы будем бить по каким-то предприятиям, можно будет в этом обвинить точно так же, как и Wildberries.
7: Справедливо.
5: Ой, ну, да. Украину с Wildberries,
7: да,
5: то есть
7: понял,
5: вот таким
7: понял.
5: Вот образом. Так что это тоже такая палка о двух концах.
7: Ну, в любом случае, вот я сейчас перевожу на простой, на банальный, на, не знаю, на демагогический момент, опять же. Люди, европейские жители, какие-нибудь вот эти все ребята, они в конечном счете, ну, озадачатся, им говорят, ну, ладно, им 70 лет говорили, что, ребят, у нас единая Европа, мы все такие единые, мы все такие европейские, мы все тут друг друга защитим. Более того, у нас есть вот этот натовский щит, прям, ребят, не беспокойтесь, весь международный терроризм победим, иранцы нас не достанут, там же этим аргументировали размещение условных першингов, грубо говоря, грубо округляю, вот очень упрощаю. Потом им начали говорить, ребят, мы сейчас вооружимся. Вы что, у нас немецкая армия, но она вторая в Европе вообще. Да у нас французская армия вообще, посмотрите, у нас даже индийцы самолеты покупают. И вот все это идет к чему? К какому-то тотальному обману? Я чуть не сказал другое слово. Где вот этот бюргер или буржуа, или кто еще? Мистер, который рано или поздно скажет, пацаны, вы бюджеты военные требуете. Вы обещали меня защитить. Где? Или он к этому моменту уже умрет и следующий родится и вырастет?
5: Я думаю, что все-таки кризис должен дойти до намного больших масштабов, да, то есть как бы про замерзающую Европу, это, конечно, все там и хорошие шутки, и форсы, которые я поддерживаю, но как будто бы еще есть запас прочности, кроме того, есть еще и мигранты, которые при любом раскладе получают свои выплаты и будут довольны. К тому же есть еще ударные отряды, и, конечно, пока силовые структуры внутри самих немецких, точнее, немецких, не немецких, а европейских стран не начнут быть возмущены тем, что происходит, ничего не будет, потому что власть рождается именно винтовкой. И пока силовики...
7: Винтовка, хорошее слово такое.
5: Да. Ну, это же Ленин, да.
7: Да не, я понимаю.
5: Винтовка
7: просто...
5: рождает власть, да. Вот. Но пока, соответственно, не будет массового, так скажем, вот это вот негодование и недовольство, которое перетечет уже на слои общества, которые вы, ну, должны защищать режим, я думаю, что ничего не будет. То есть я не могу представить себе народ, который без силовиков все это сможет сделать. Потому что тот же Майдан 2014 года, он мог был быть погашен Януковичем, если бы тот не пытался усидеть на двух стульях и понимал бы, что от этого зависит его жизнь, да, то этот, как их, Беркут, он бы совершенно легко бы всех там подавил. Но не были готовы к решительным действиям. И я думаю, что без такого усугубления кризиса, который может растянуться еще на десятилетия, ничего не будет в Европе. Но они, скажу, на мой взгляд, упорно к этому идут. Вот как раз-таки уже и к такому кризису.
7: Я, если что, абсолютно поддерживаю точку зрения, что ничего никак нигде не будет в обозримом будущем, не в обозримом будущем. Но, кстати, вот я сейчас подсмотрел, подосмотрел. Одна из тех компаний, которые перечисляются, там, условно говоря, с падением акций, уже нормально все там неплохо отыграли, поэтому... Поэтому вот. Ну, просто чтобы понимать, нет такого, что, ой, посмотрите, европейский ВПК загибается. Не-не-не, там биржевые сводки, это вот такие вот.
5: Да, он перепрофилируется
7: да.
5: В математически более выгодную историю. То есть и те же самые концерны, они будут переквалифицированы, да, и там Rheinmetall и Nemetall, они... Да, они все рано или поздно перейдут там на беспилотники и на электронику, но при этом впадут в другую зависимость. Например, от Китая, который пока что им все свободно продает. Но это не значит, что так будет всегда.
7: Сейчас надо сообразить китайство. Да, да, да. Я просто сейчас вот посмотрел, загуглил эти биржевые штуки. Я вот люблю смотреть по биржевым сводкам, у кого что как. Упоминается компания, я прошу прощения, по-немецки, наверное, не произнесу, Hensoldt. Вот типа у нее было падение акций. Если посмотреть, у них такой рост был с начала 25-го. Кстати,
5: Hensoldt и Gretold.
7: Хорошо, да. И с этим Rheinmetall совпадает. Начало 25-го года прям тыдыщ выстреливают. Определенный отыгрыш вниз, падение вниз было. Пик был осенью, сентябре. Нет, в сентябре 25-го. А вторая французская Thales. Интересно, как это по-французски читается? По-английски я бы понял. Thales. Тоже рост в начале... Столько ВПК-шных компаний получили огромный прирост капитализации в начале 25-го года. Прям можно строить из себя теперь военного финансового аналитика. Давай еще один небольшой перерывчик сделаем, потому что тем вроде раскрыли, но и рассказали о том, что на самом деле давайте читать чуть-чуть более глубоко и дальше заголовка. А пока, да, еще один небольшой перерыв, пара новостей. Ну да, и пара новостей тоже, а мы вернемся и будем с вами тоже общаться.

0: Стас разберется.
1: Вам удобно?
2: Ну да.
1: Лампа не слишком светит в лицо?
2: Нет.
1: Камера не смущает?
2: Вовсе нет.
1: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
0: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
3: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
3: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
4: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
3: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
5: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатится, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
6: Студия Анна Грозлова. Здравствуйте. Мирные жители ранены в результате атаки дрона по автомобилю в Брянской области, сообщил в РИО губернатора Егор Ковальчук. Он добавил, что еще один человек пострадал после удара по тракторному стану. Ковальчук отметил, что всем раненым оказана необходимая медицинская помощь. За сутки на территории Брянской области уничтожили 144 вражеских беспилотника. Несколько дронов сбиты в ходе отражения самой массированной за последнее время атаки на объекты Удмуртии, сообщил глава республики Александр Бричалов. Предварительно никто не пострадал. Бричалов добавил, что на месте работают оперативные службы. Ранее в Минобороны сообщили, что всего за ночь силы и средства ПВО уничтожили 276 украинских дронов над Россией. Вражеские беспилотники были перехвачены и подавлены над 17 регионами и над акваториями Черного и Азовского морей. Евросоюз может отказаться от крупных пакетов антироссийских санкций из-за трудностей согласования таких мер. 21-й пакет может оказаться последним подобным набором ограничений, пишет газета Financial Times. По информации издания, Брюссель рассматривает новый подход к санкциям в отношении России. После того, как евродипломаты некоторое время не могли окончательно согласовать 21-й пакет мер из-за Греции, которая выступала против ограничительных мер в отношении российского сжиженного природного газа. И все же Совет Евросоюза в четверг окончательно утвердил новый санкционный пакет. Армения лишится почти 80% доходов от экспорта своей молочной продукции, если потеряет российский рынок, выяснила РИА Новости, изучив данные национальных статслужб. Так, по итогам 2025 года доход Армении от поставок сыра, молока, яиц и сливочного масла на мировые рынки составил более 20 миллионов долларов. При этом 16 миллионов из этой суммы получены от экспорта в Россию. Россельхознадзор ранее сообщил, что с сегодняшнего дня временно ограничит поставки молочной продукции из Армении в Россию. Ассоциация туроператоров России предложила разрешить гидам разворачивать группы при ухудшении погодных условий в горах и не платить за это неустойку, заявил РИА Новости вице-президент Ассоциации по внутреннему туризму Сергей Ромашкин. Он также подчеркнул, что ВАТОР согласны с тем, что экстремальный туризм нужно вывести из-под стандартного регулирования закона о защите прав потребителей. Ромашкин рассказал, что в коммерческих горных восхождениях нередки случаи, когда туристы требуют от инструктора-проводника продолжить или же начать восхождение в ухудшающихся погодных условиях, мотивируя это тем, что они заплатили за достижение вершины, а также угрожая требованиям возврата средств и судом. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через 30 минут.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
7: Разберется?
8: Четко. Разберется.
9: Разберется.
10: Разберется.
11: Давайте продолжать. Стас разберется. Радио «Спутник». Алексей Красильников меня зовут. Загляните обязательно. Обязательно загляните в наш Макс-канал. Радио нижнее подчеркивание «Спутник». В телеге все еще достаточно информации, картиночек, видосиков и прочего. Ничего не пропустите. Если будете там находиться, ничего имеется в виду важного, значимого и любопытного. Так, само собой. А так, да, главное, это прямой эфир 91.2 FM в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге. Полный список городов частот вещания на сайте «Радио «Спутник». ру. Обязательно туда тоже загляните, можно подсмотреть. Вот, ну и да, все, что у нас еще на сегодня. А, что самое-то главное, через 4 часа в 13.30 по московскому времени очередной выпуск спецпроекта «Добрые соседи», посвященного красивой, круглой дате четверть века подписанию договора о добрососедстве между Россией и Китаем. Разные выпуски, в них участвуют разные авторитетные специалисты, люди, спикеры, которые рассказывают о важном, главном и значимым не только про привычное во взаимоотношениях России и Китая, но и, как это сказать, то, что, может быть, навскидку в первую очередь в голове не всплывет. И, кстати, перекидывая мостик, опять же, уже непосредственно в эфир, про винтовку и власть, это цитата не Ленина, это Мао Цзэдун. Подсказали, Господи, в комментариях,
12: да,
11: нашел.
12: Да, да.
11: Каждый, слушайте, коммунист, ну, должен услышать истину, винтовка рождает власть. Партия,
12: да,
11: должна командовать,
12: думаю,
11: винтовку, а не наоборот.
12: Я думаю, что надо однозначно все цитаты просто приписывать Ленину по умолчанию.
11: Или Стэтхэму.
12: Ну, кстати, Стэтхэму, да, более выигрышный вариант. Если что, всегда можно отшутиться, если перепутал. Я вот недавно услышал очень хорошую цитату, да. Короче, приписывалась она Эйнштейну изначально о том, что ум – это не только знание фактов, но и тренировка мышления. И типа там человек, который эту цитату озвучил, говорит, это сказал Эйнштейн или кто-то до него. И я, короче, мне очень понравилась эта фраза, потому что, ну, действительно, есть много людей, которые владеют каким-то фантастическим количеством фактов, но не способны их, так скажем, синтезировать из них смыслы. И ты вот так вот смотришь, короче, ну, мне понравилось, я начал гуглить, и оказалось, что еще Аристотель говорил нечто подобное, а потом многие там вот эти вот из эпохи, из средних веков тоже говорили, и у каждого была своя интерпретация этой мысли.
11: Ну, ну да,
12: вот, прикольно.
11: Да. Но это условно говоря, да, что в разных формулировках мысль-то может как бы появляться из разных
12: источников.
11: Но
12: смысл, да, смысл все равно очень хороший, мне очень нравится.
11: У нас, кстати, еще тоже есть уточнение. Стейтему вчера 59 исполнилось. Прям
12: поздравляем.
11: День рождения.
12: Ну, поздравляем. День. Недавно. Я, да, вчера, кстати, я 59. Не знал. Но, видимо, решил я своеобразно Стэтхэма поздравить, так сказать. Я пересматриваю «Адреналин». Господи, какой крутой фильм. Как я его обожаю. Просто прекрасно. Вот что значит, когда крутую камеру и прочее можно компенсировать идеей и талантом. Потому что по качеству картинки там, конечно, дно, но как он сделан. Я вот первый раз, когда «Адреналин» посмотрел, я думал, что он идет максимум полчаса. Я потом такой, что? Настолько вот, ну, насыщен он событиями, движухой. Просто великолепно.
11: Давай тогда еще, а, ну да, звонки еще, если что, можно с нами поговорить, 95-95-912, позвоните, расскажите, поделитесь. А я тебе еще вброшу тогда историю, значит, возможно, Международному уголовному суду, тому самому МУСУ, тому самому, который работает на принципах Римского статута, возможно, придет все. Потому что отстранили от должности прокурора Карима Хана. Это тот самый, который выписывал ордеры и Владимиру Путину,
12: Карима!
11: И Нетаньяху.
12: Против... Все плывут эмусы, римские статуты.
11: Ему сексуальные домогательства приписывают и пишут, что оказывается...
12: Причем к Нетаньяху. Так он сексуально домогался Нетаньяху, осуждаю максимально.
11: Это слишком, слишком параллельная вселенная. Но говорят, опять же, что вот страны, которые этот самый статут подписали и которые разрешили этому суду действовать у себя на территориях, вести расследование, подписаться, говорят, ну вот что-то как-то нас не очень устраивает.
12: Ну сперва они такие, это... я разрешаю вам действовать на моей территории.
11: Кто, а потом кто?
12: Такие, я запрещаю вам действовать,
11: ну, да,
12: на
11: моей территории.
12: И стетом такой вот этот искривленный по оси Х на 33% стоит.
11: Да, именно так. Но в любом случае, это какой-то удар по международной судебной структуре системы, потому что это не суд ООН, это важно понимать, но
12: Но суд он следующий, я думаю.
11: Ну, с ООНом посложнее, там нужно из ООНа, наверное, выходить. А тут, ну вот, это не... Ну, правда, это других у меня для вас, хотел сказать, нету, но есть, правда, и навалом их на самом деле. Это, в конце концов, правда, несколько стран могут собраться, сказать, значит так, ребят, мы уважаем друг друга, уважаем суверенитет друг друга, но судебные правила у нас будут общие, поэтому вот...
12: Слушай, я возьму вот этот старый мем Бэткомедиана. Короче, приходят там вот эти вот МУС, там все дела, говорят, Нетаньяху, ты преступник. И он такой, да нет такого закона. И все. Вот, вот так вот и победили МУС. Ну, слушай, по поводу римского статута, ну все, пора уже отказаться. Там как бы Римская империя, все. Там сейчас американцы свой суд сделают в рамках фонда мира. Мирный суд. И все.
11: Ну, а вот, кстати, ты про этот самый, господи, как это, трамповская организация, Совет мира, про него что-нибудь слышал в последнее время?
12: Нет, но я жду. Я считаю, что это такая, знаешь, удар отложенной смерти. То есть они по нам ударили, и потом, когда придет время, Трамп, он, знаешь, он сидит сейчас пока, как вот этот котик из мема, и потом часы такие, он такой, ну все, время пришло, Совет мира. Сдавай.
11: Звонок у нас еще один есть. 95-95-912. Позвоните, расскажите, поделитесь. Доброе утро, мы вас слушаем.
7: Бодрое утро. Вячеслав, Ростовская область.
11: Здравствуйте, Вячеслав.
7: Ну или как сейчас, наверное, надо говорить, Буэнос Диос.
12: Надо говорить, Вячеслав Ялта.
11: А почему Буэнос Диос? А, Аргентина даже финал проиграла. А, Испания выиграла, все хорошо, да. Извините.
7: Да-да. Для начала небольшая просьбочка. Вы слишком, по-моему, ну, по моему мнению, много времени тратите на выяснение отношений. Кто как сказал несколько минут назад. Тут
12: меня, это же весело. Нет, слушайте, ну, Вячеслав, мне жаль, что вы так считаете, но я Лешу за это больше всех люблю.
7: Да, но полезной информации-то это для слушателей не несет.
11: Я с вами, знаете, почему? Я прям поясню, потому что потом могут воспроизвести, повторить, скопировать цитату, которая может быть вот действительно не точно произнесена и будет приписана ложная мысль. Я исключительно поэтому. Мы давайте уточним, скажем все как есть.
7: Понял. Угу. Прошу. Хорошо. Вас. Я звоню вот по какому поводу. Вот раньше, ну, образно выражаясь, с каждого утюга были новости про Сирию. А сейчас тишина, я, допустим, и не помню. Ну, телевизор я там новости не смотрю, но по радио, допустим, про Сирию я уже давно ничего не слышал. И тут меня подвозил таксист в Москву. Я у него задал вопрос, ну, насчет Сирии. Он говорит, так все нормально, интернет.
12: Вас Башар Асад, что ли, подвозил?
7: Не понял.
12: Вас Башар Асад там подвозил, может, он, говорят, искал работу?
7: Нет, он сириец, он давно уже здесь, он даже закончил Днепропетровское военное училище связи, и потом он там в Сирии служил. Вот, он сказал, что при Асаде был полнейший беспредел, а сейчас там интернет появился, дороги строят, бесплатная медицина, образование, интернет есть, тюрьмы нет, ну тюрьму-то показывали.
11: Погодите, Вячеслав, то есть вы пообщались с тем, кто уехал из страны раньше, условно говоря, с мигрантами, и на основании его слов делаете вывод о стране сейчас?
7: У него там родственники живут, поэтому он в курсе ситуации.
11: Как и у многих уехавших из России. Вы будете по их словам судить по России? Я сейчас просто уточняю.
7: Допустим, мне какие основания ему не верить? Он не заинтересован в том, чтобы меня обманывать. Он меня один раз подвез и больше меня и не увидит. Но новостей-то про Сирию действительно никаких нет.
11: Ну, периодически приходят, ну да. Да, спасибо вам большое, спасибо.
12: Да. Да, послушайте, вот такие вещи... Не, у вас нет никаких оснований ему не верить, так же, как и нет оснований верить, потому что не то, чтобы он вас целенаправленно хотел обмануть, но есть такая вещь, то есть как интерпретация, да. Ну, может быть, в Сирии действительно стало лучше для тех, кто хочет более там свободный интернет. Ну, я как бы, ну, допускаю этот момент. Но вопрос-то в том, что это интерпретация, кто-то и в России в кровавом Мордоре не мог жить, несмотря на то, что у нас...
11: Вот, я к этому и веду.
12: Да, ну то есть это же, вот я вносил такое понятие, как внутренняя миграция, то есть большинство людей, они живут не в реальном мире, а в том мире, который себе выдумали, да, то есть многие даже и не задумывались о том, что у них какая-то фантастическая несвобода, пока им об этом не рассказали. Так что здесь, ну, может быть... Понимаете, тут если вот лучше, хуже, для кого конкретно, в мировых масштабах, для какого класса, для какого индивида. Да.
11: Обрати внимание, какие хорошие вещи. Дороги стали строить, интернет провели, все для людей.
12: Ну, да, тоже. Они такие весьма эфемерные понятия. Нет, потому что важно, дороги строят. Давайте статистику посмотрим. А кто их строит? Может быть, их строят какие-нибудь транснациональные гиганты? Да, нет, для того, чтобы... Я вообще, кстати, не верю в глобализм. Это, на мой взгляд,
11: просто слово нравится. Оно очень так смешно.
12: Мне тоже. Оно такое конспирологическое.
11: Это почти как Райан Метал, только глобалисты.
12: Да, построили дороги для того, чтобы нефть была там, или какие у нас там, чем-то Сирия-то славится какими-то ресурсами, иначе бы за ней не бегали, чтобы ресурсы было проще вывозить и прочее. Здесь многое определяется, я уже рассказывал вам свою любимую притчу про этого деда, который у входа, мудреца, который сидит у входа в город. Но вот здесь вот тоже как бы самое, ну, строят дороги, ради бога, а как это отменяет геноцид этих салафитов, или кого там они геноцидили-то, еще на военных базах? Базах российских прятались. То есть по этому, ну,
11: христианскому
12: религиозному признаку. Да. По такому вот признаку. Ну, как бы, да. Ну, для рядового, может быть, в Сирии стало лучше. Кто же с этим-то спорит? Мы же анализируем такие вот, сказать, геополитические истории.
11: Все
12: и
11: правда.
12: То, что сейчас стало лучше, не значит, что потом не станет хуже. Да, допустим, построят они вам дороги. А что они от вас потом за это потребуют?
11: Хороший вопрос. Но, кстати, на эту тему буквально, слушай, это вчера прям было сообщение на сайте коллег «Зря новостей» от вот этого их президента переходного Ашара, что еще продолжается обсуждение будущих, ну, точнее, обсуждение будущего российских баз. Напомнили. Вот буквально, я не знаю, я понимаю, что вопрос был именно действительно о том, что раньше из каждого утюга, но тут так получилось, что вчера как раз какие-то сообщения. А еще, по-моему, генсек ООН туда то ли намеревается поехать, то ли съездил, то ли вот-вот
12: да,
11: будет.
12: Да, а по поводу наших споров, ну, я честно скажу, из всех эфиров у меня это всегда самая любимая часть, потому что споры — это весело. Вячеслав, не хочу вас разочаровывать, но я не ставлю, допустим, ну, поскольку это, так сказать, моя, можно сказать, передача, она потом в мою честь называется, да, я не ставлю целью как-то вас там супер информировать или что-то такое. Я развлекаю, да, то есть мы занимаемся инфантейментом, то есть даем какую-то полезную информацию, изучаем что-то, но споры, на мой взгляд, это лучшая часть эфира, потому что когда там находят какие-то противоречия и прочее, это всегда весело. Для меня это вот самые споры, это самая вообще интеллектуальная часть контента. Я вообще просто обожаю спорить, и, ну, это просто весело. В спорах можно что-то новое узнать, доработать свою позицию. Можно попрактиковать, так скажем, дискуссионные свои навыки. И я люблю смотреть споры у других людей, поэтому вот когда мы с Лешей начинаем спорить, чем дольше это длится, тем мне веселее. Поэтому, я не знаю, мне жаль, но мне кажется, большинство слушателей, вот кому нравятся эти споры, звоните и говорите это, потому что у нас теперь есть мнение Вячеслава, который считает это лишним.
11: Да не,
12: если
11: не,
12: вам это нравится, вы должны это поддержать.
11: В комментах постоянно, регулярно: что за духота, что за душнило,
12: не, не, комменты, комменты мы не берем в расчет.
11: Между прочим,
12: мы берем в расчет тех, кто звонит, потому что это реальные люди, и мы верим в их существование.
11: Вот
12: в комменты я не
11: прям
12: верю.
11: Даже звонок был один от слушателя, который сначала написал в текст, а потом дозвонился. Это так, инсайт, но подумать. Ну, или те,
12: круто.
11: Кто думайте, следят за комментариями, те и следят за комментариями. Так, что еще? Ладно, с Мусом закрылись. Винда, говорят, против пиратов будет драться. Значит, есть новый принцип.
12: Это давно к этому идет. Слушай, да. Я это уже 10 лет слышу. Они Да, ты расскажи новость. Я просто уже, просто это вот тема десятилетняя.
11: Я могу только воспроизвести, но если простыми словами, то Microsoft может сделать как минимум очень сильно супер усложненной возможность нелегально активировать пиратскую версию Windows. То есть, да. Вот хотите, покупайте напрямую. Технические моменты там с серверами, с подтверждениями, здесь я уже просто не вникну. Нужно зачитывать все целиком.
12: Слушай, ну вообще они просто идут по пути Apple, хотят сделать точно так же, как у Apple, да, потому что у Apple, у него отдельные чипы безопасности для этого дела стоят, и они такие: о, мы тоже так хотим, но вы как бы не берете в расчет, что у Apple действительно чип безопасности под это дело, то есть там никак его не обойдешь, никак не поставишь и даже комплектующие не поменяешь, потому что они создают экосистему, цельную экосистему, в рамках которой все это дело уже и происходит. Вы же просто продаете какое-то железо, и все это будет обходиться достаточно легко, но в целом, конечно, я не понимаю, как этим можно пользоваться, но я про Windows сейчас, это просто дно. Да, ну, если они такое сделают, и мне придется там с Apple слезать, ну, наверное, лучше на Linux перейти. Потому что, ну, Microsoft это вот просто это дно днищенское. Поддерживать Microsoft это примерно то же самое, что поддерживать цифровой эквивалент Гитлера.
11: Цифровой, это очень сложно.
12: Это ужасно. Они, вся Microsoft зиждется на том, что они действовали антимонопольными, точнее, монопольными методами, да, нарушая и закон Шермана и все остальное. И они всегда тормозили компьютерный рынок. Если бы не эти уроды, у нас бы сейчас технологии были бы более развиты. Но Microsoft всегда тормозит технологическое развитие.
11: У меня быстрый туда вопрос. А не было ли такого, что достаточно лояльный, ну, или как минимум спокойное отношение к пиратству у Windows, у Microsoft, у Windows было для того, чтобы вот получить этого, грубо говоря, клиента.
12: Оно никогда не было. Не было. Нет,
11: конечно, никогда не было пиратской Windows на диске вот этого,
12: нет,
11: у меня 800 тысяч
12: была...
11: программ.
12: Не, у меня-то была и Зверь DVD, я все это знаю, но у них лояльного отношения к пиратству не было никогда. Они же что-то не делали.
11: Вот, ты сказал, что это история 10
12: лет. А возможности нет. Возможности-то нет. Они закручивали гайки, они там губили софт своих конкурентов, вкручивая в Windows дополнительные строки кода, из-за которых, если ты пользуешься каким-либо браузером, кроме Internet Explorer, у тебя начинает система крашиться. Они, ты что, Билл Гейтс известен тем, что, во-первых, он сам был ярым пиратом, а потом, когда появилась Microsoft, он с этого дела начал зарабатывать, у него же даже есть это письмо знаменитое, за которое его гнобили, и все технологическое сообщество его возненавидело, потому что это как так? Мы развивали всем сообществом операционные системы и софт, программное обеспечение делали, да, а ты взял, все это монополизировал, продаешь за деньги, так еще и теперь запрещаешь нам всем этим плодами нашего собственного труда пользоваться. Так что Microsoft, они всегда были настроены на борьбу с пиратством, у них этого не получалось, и сейчас, я думаю, не получится, но конечно, жизнь они усложнят. Но это нужны отдельные чипы безопасности. Если они договорятся с производителями, допустим, материнских плат, чтобы все это устанавливать, гипотетически это возможно. Ну или коннект по интернету. Хотя, опять же, это была первоначальная их идея. Все это обходилось с помощью активаторов, так называемых. Да? И я не думаю, что у Microsoft что-то получится, но это просто сволочи конченые.
11: Я тогда в завершение хочу тебе предложить прокомментировать такую реплику Владимира Путина, который встречался с моряками в Санкт-Петербурге, с военными моряками, и, среди прочего, сказал, говорит, я некоторых блогеров с удовольствием смотрю.
12: Я надеюсь, что это Стас Айкакпросто.
11: Вот
12: я ничего не могу сказать. Я надеюсь. У меня, кстати, в следующем новостном выпуске мне подарили кастомную фигурку, специально для меня сделали Путина на медведя из фанки-поп-серии. Вот. Я ее прям поставлю, я надеюсь, что он меня смотрит и он увидит. Надежды, конечно, очень мало, вот, но если что, я офигею. Я надеюсь, что как бы да. Потому что, ну, из русскоязычных я, конечно, не авторитетный, да, и, в принципе, я как бы не стремлюсь к авторитету. Авторитет, он налагает определенную ответственность, это мне надо роль экспертную отыгрывать и прочее. Ой. Но я надеюсь, что он меня смотрит, потому что, ну, это было бы для меня, я бы тогда, ну, я не знаю, если я когда-нибудь узнаю, что меня Путин хотя бы просто вообще видел и просто знает о моем существовании, ну, я считаю, можно умирать уже. Это как там, я не знаю, у меня, у жены... дед, да, ему Сталин ложку подарил. У нас эта ложка до сих пор там лежит. Ну, у нее, да, да, да. И вот я такой, ну, после такого можно умереть. Если мне Путин ложку подарит, или там что-нибудь такое, я не знаю. Потому что я сейчас еще хочу ТикТок снять. Я купил российского бренда часы с автографом Путина. Ну, точнее, не я купил, мне жена подарила. Ну, потому что все знают, как я отношусь к его персоне. И, ну, вне зависимости от моих там политических взглядов, потому что вы понимаете, но как личность, как президент просто. И поэтому, ну, конечно, если Путин меня смотрит... Я загорелся этой новостью. Я прям, знаешь, я думаю, господи, если узнают, что меня смотрит, я заплачу.
11: А прикинь, он еще и комменты пишет.
12: С левых аккаунтов про мамку.
11: Конечно.
12: Было бы смешно, но не, вряд ли, вряд ли.
11: Или дозвониться. Я прям сейчас даже выпрямился.
12: Да, ну вот надо как-то сказать. Ну, видишь, он так вот тоже сказал, чтобы каждый думал, что Путин смотрит именно его.
11: Я думаю, наоборот, многие думают, что как раз уж меня-то точно нет.
12: Ну вот я думаю так и так. У меня, знаешь, у меня такое состояние биполярное. Ты точно
13: ладно,
12: смотрит? Да нет, он не
13: тебя-то
12: знает.
13: Тебя-то отсматривают-то однозначно, конечно же. Методичку потом присылают на следующий день. Ну, серьезно.
12: Ну, я думал, ну, ты иронизируешь. Но я бы правда хотел. Слушай, я бы очень хотел, конечно, прям вот. Вообще, для меня бы это было... Ну, вот реально, вот эта вот цель жизни, чтобы хотя бы обо мне Путин знал. И тогда уже вот просто, знаешь, есть у меня ачивки, которые я хочу выполнить в жизни, чтобы там вот спокойно умирать, да? Там книгу написать, фильме сняться, ну, вот такое вот, а плебейское.
13: Ну, да.
12: Если узнаешь, что Путин меня хотя бы видел хоть один мой ТикТок, ну, не, ну, хотелось бы, чтобы это был какой-то более-менее удачный ТикТок, да, ну, вот, но, конечно, вот, очень хотелось. Это прям можно умирать. Если я когда-нибудь узнаю это, я, конечно, вот, просто вырежу это и... Ну, я не знаю, я буду в каждый ролик вставлять.
13: Ты не умоляешь ли
12: Путина, умоляю, посмотрите, Владимир Владимирович, пожалуйста.
13: Путина умоляешь, а себе, то он через О, а здесь не умоляешь ли все-таки значимость? Ну, цифры есть, ну, что ты рассказываешь?
12: Да я на это не смотрю, я сам оцениваю свое это. Чем-то я доволен, чем-то я недоволен. Но, конечно, там смотрят, отслеживают, и я очень этим горжусь, что я там работаю на Радио Спутник и на Russia Today, и у меня есть возможность бороться там с дезинформацией, отстаивать свое понятие справедливости и тех вещей, которые я считаю правильными. Но я свое значение не преувеличиваю, я вот как бы просто пыль, да, вот в принципе в рамках, в рамках мироздания, да, интернет-популярность, ну и, слушай, любой, как говорил классик, даже использованный презерватив может наделать шуму, если окажется в женском монастыре, понимаешь? Поэтому я как бы это, я вот...
13: Давай
12: я,
13: так,
12: я проще отношусь к своей персоне.
13: Человеческими все-таки словами заполнить эфир. Ну, все-таки в историческом-то смысле, наверное, значимость

0: Страна героев. Станислав Хохлов. Десантное подразделение под командованием подполковника Станислава Хохлова прикрывало движение колонны наших военных. В темное время суток в лесу командир обнаружил хорошо замаскированные укрепления противника. Десантники вступили в огневой контакт с врагом. Часть солдат и офицеров ВСУ была нейтрализована, часть прекратила сопротивление. В штабном помещении были обнаружены важнейшие документы, указывающие на планы и ресурсы врага. В ходе дальнейшей разведки бойцы под командованием подполковника взяли в плен две группы диверсантов. У них были обнаружены координаты позиций, механизмы корректирования огня артиллерии, телефоны с фото и видео результатов артобстрелов. Информация была ценнейшей. Уже через несколько дней Станислав Хохлов с боевыми товарищами участвовал в освобождении стратегически важного населенного пункта. Он корректировал огонь артиллерии, получил ранение, но самостоятельно оказал себе первую помощь и продолжил участие в бою. Результаты говорят сами за себя. Были сожжены два самоходных артиллерийских орудия и два пикапа с установленными на них минометами. Поселок был взят под контроль. Страна героев. Будущее наступает.
1: Будущее за антропоморфными роботами.
2: Роботизация будет идти очень быстро.
0: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
3: Железяка, который заменит человека, будет работать круглосуточно.
4: Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
0: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
5: Это можно тиражировать уже куда угодно.
0: Как подготовиться к восстанию машин?
6: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать роботы.
0: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
7: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
0: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
8: Нас впереди ждет очень веселое время.
0: Прямая трансляция из студии «Радио Спутник» и видеоверсии авторских программ доступны на Рутьюб. Смотрите, подписывайтесь. Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
9: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник».
10: Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков.
9: Начинаем новую неделю.
11: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
11: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится. Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутьюб и подписываемся на канал «Радио Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Стало известно, какую информацию задержанный житель Хабаровска передавал разведке Новой Зеландии. Более 90 раз ВСУ атаковали Белгородскую область за сутки. Реджеп Эрдоган обсудит с правящей партией пути возобновления переговоров по Украине. Подробности далее. Президент России Владимир Путин встретится сегодня с депутатами Государственной Думы 8-го созыва. Он подведет итоги их работы за прошедшие 5 лет. Встреча состоится в Большом Кремлевском дворце. Нынешний созыв Госдумы приступил к работе в 2021 году, как сообщал ее председатель Вячеслав Володин. За это время парламентарии приняли около 1150 законов, направленных непосредственно на защиту граждан. И это 38,5% от числа всех принятых законов. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва пройдут в единый день голосования 20 сентября. Разведка Новой Зеландии хотела получать от задержанного хабаровчанина данные о военном и военно-техническом сотрудничестве России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщили в ФСБ. Ранее в Хабаровске задержали мужчину 1971 года рождения, который добровольно шпионил в пользу службы безопасности и разведки Новой Зеландии, входящей в масштабный англосаксонский альянс разведок «Пять глаз» с участием США, Великобритании, Канады и Австралии. При обыске у него нашли около 20 пачек с долларами. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. Ему грозит срок вплоть до пожизненного. 13 мирных жителей пострадали в Белгородской области за сутки в результате атаки ВСУ, сообщил в РИО губернатор Александр Шуваев. Он добавил, что всего было нанесено более 90 ударов по 13 муниципалитетам, сбит и подавлен 141 вражеский беспилотник. Шуваев добавил, что повреждены жилые дома в центре, сгорело больше 15 машин. Массированной атаке подверглась и Ярославская область, сообщает губернатор Михаил Евраев. Сбито 40 дронов, ранен один человек. Ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Конфликт на Украине и перспективы возобновления мирного процесса станут одной из ключевых тем закрытого заседания Центрального исполнительного комитета правящей партии «Справедливости и развития». Его проведет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщил РИА Новости источник в партии. По его словам, участники заседания обменяются мнениями о последних событиях вокруг украинского кризиса, дипломатических контактах и возможных инициативах по возвращению сторон к мирным переговорам. Кроме украинской повестки, на заседании обсудят ситуацию вокруг Ирана, вопросы внутренней политики и текущую работу правящей партии. Акция памяти в честь погибших в Донбассе детей прошла в столице Бурятии, передает корреспондент РИА Новости. В сквере ровесникам, ушедшим в бой, в Улан-Удэ в полдень собрались более 100 человек. Среди них представители власти, ветераны боевых действий, активисты общественных движений, члены комитета семьи СВО, а также неравнодушные жители города. После открытия митинга участники зачитали имена 384 детей, погибших, по официальным данным, за 10 лет агрессии киевского режима. Затем была объявлена минута молчания, возложены цветы и свечи к памятнику. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Изолента Лайф.
2: Доброе утро, дорогие товарищи. Лучшее радио страны «Радио Спутник» продолжает свое вещание. И лучшее утреннее шоу «Изолента живьем» начинает свое вещание. Пятница. А, молодец, я красавчик. Сразу видите, как всем настроение поднял. Понедельник, 27 июля, 10 часов 4. А теперь все расстроились. Да? Дмитрий Захаров, Трофим Татаренков. «Изолента живьем». Начинаем вещание наше. Привет. Доброе утро.
3: Доброе утро всем. Трофим, привет.
2: Доброе. Привет, Дим. Звонить нам можно в студию 495, код Москвы, 95-95-91-2, это наш номер телефона. У нас сегодня, хотел сказать, интернациональное, но не совсем интернациональное, межгородское вещание. Значит, студия у нас в Москве, Дмитрий Юрьевич в Ростове, Трофим Викторович в Петербурге. Вот где еще такое возможность? Спасибо ковиду, кстати, большое за то, что у нас появились такие возможности. До ковида таких возможностей, кстати, у нас не было. Вот. Именно тогда мы все это дело попридумывали вместе с «Изолентой», кстати. Мы были одними из первых, если не первыми, кто в этом формате начал вещать. И вот так мы и вещаем, и, надеюсь, будем вещать и дальше. Да, Дим?
3: Да, конечно, будем вещать. Будем, по крайней мере, стараться вещать. Скажи мне...
2: Расскажи про Ростов,
3: давай,
2: Дим, пару слов про Ростов.
3: Ну, скажи, Ростов на месте, да, Ростов на месте, все хорошо. Было, конечно, очень напряженно в субботу вечером, когда начался этот ураган. Причем, насколько я сейчас помню, предупреждения были о грозах. То есть, что, значит, там непогода будет, там сильные грозы, да. А это как бахнуло, я вот прям вспомнил, как в 96-м году, что ли, или, может быть, даже 4-м или 3-м, я не помню так уже точно, в Москве была такая серия ураганов, когда там и деревья падали, там, и, в общем, прям вот я как туда вернулся.
2: Угу.
3: Много деревьев повалило, немало машин побило, я вчера новости читал, что там более 1000 деревьев, что ли, свалилось. Вот это все вчера разбирали. Не уверен, что до конца все разобрали, но ведь там службы все в Аврале работают. Потом ночью, как я понимаю, была воздушная атака на Ростов. Да, там даже несколько человек погибло, если не ошибаюсь. Двое погибло, да. Пятеро там ранено. Вот. Я... Где-то, мне кажется, я в час, что ли, проснулся, был как раз вот, ну, слышен был там или работа ПВО там, или не знаю, там, или еще какой-то там взрыв, вот, ну, в общем, вот вначале как бы стихии, да, а потом как бы обычные военные события, вот они город не оставляют. Плюс, соответственно, после урагана стали проблемы со связью, как я понимаю, там или какие-то кабели перебило, там, или еще что-то, может, там или залило, или деревья что-то там свалило, да, была большая проблема именно со стационарной связью, но сейчас, в общем, сейчас вроде лучше. В общем, Ростов пережил эти все события и переживет все, я уверен, здесь шикарные люди.
2: Конечно. Вот. Слушай, ну у нас, да, со связью, по поводу связи, у нас и без всяких атак, бомбардировок связи нет. Вот я сейчас уже трижды перегрузил наш звук, пока мы общаемся в центре Петербурга, условно говоря, находясь по стационарному кабелю в гигабит. Вот. Ну, то есть у меня вот такой канал, а звук за эфир прерывается 5-6 раз. То с VPN, то без VPN приходится вот это все дергать, пыркать. Я прям в восторге от того, что сейчас происходит. Продолжаю быть. Вас тут Петр Алексеевич сказал, говорит, а вот заметь, что все перестали говорить сейчас про то, что с интернетом проблемы. Нет, не перестали. Нет, не перестали. У меня эти проблемы, они постоянные. И связи нет, и интернета нет.
3: Знаешь, я думаю, что, может быть, говорить перестали, потому что все смирились, привыкли. И
2: ну, скорее, да, от обреченности, от безысходности.
3: Если все не работает. А так, конечно, со связью происходит, ну, мое мнение.
2: Ну, нет, я говорю, Дим, ну вот где это видано, чтобы за 2 часа эфира, когда вот мы сидим в прямом эфире, я, находясь на стационарном оптическом канале, должен передергивать VPN там 5 раз, чтобы то включить, заработало, потом выключить, заработало, потом включить, заработало, и вот так постоянно. Ну как? Провайдера спрашиваем, ну, говорит, да. У вас все нормально, у вас все приходит, все уходит, все нормально, все в порядке, вот, никаких проблем нет. Вот. Это уже не говоря о том, что сегодня в очередной раз, у меня же месяц заканчивается, мне сегодня мой провайдер сотовой связи успешно сообщил о 20% повышении тарифов. Вот в этом году на 20% уже подняли тарифы на сотовую связь, хотя...
3: А что у тебя за оператор такой?
2: Ну, какая разница, один из четырех.
3: Ну, какая-то разница.
2: Вот. Ну, чтобы никого не обижать.
3: Значит,
2: у всех такая
3: история. 3 из 4, да, значит, мне тоже скоро должна смс-очка прийти.
2: Ну да. В общем, вот так вот. Ну ничего, я думаю, мы переживем и это, потому что мы люди оптимистического склада характера. Я думаю, что разное мы видали в этой жизни, ну и это тоже переживем. Вот, давай по вопросам. Напомню еще раз, телефон в студии у нас 495, код Москвы, 95-95-91-2. Это у нас номер телефона. Вопрос Трофиму. Не раз слышал, ой, господи, Сергей Ящук, не раз слышал, что вы большой любитель бега, в частности, марафонов. На радио «Спутник» есть такой резидент, тот самый Бочарик, он же большой большой любитель марафонов. Хотелось бы узнать, вы с ним знакомы и, может, участвовали вместе в марафонах. Спасибо. Я не большой любитель марафонов, потому что марафон у меня один полный. «Дорога жизни» в 17 году я пробежал, юбилейный. Очень мне хотелось именно его, и больше марафоны меня не привлекают, я вам честно скажу, потому что это для меня совсем уже это тяжелая очень такая штука, не мое вообще. Вот 21 километр я люблю, и десятка — самая моя любимая дистанция, которую я бегаю с удовольствием, и к ней в основном готовлюсь. Бочарика знаю, он бывал в эфирах «Изоленты», мы с ним бегали одинаковые ивенты, как это модно говорить, соревнования в одних и тех же, но при этом не пересекались. «Белые ночи» точно он бегал, те же самые, что и я. И, по-моему, «Московский» он бегал, тот же самый, что и я. То есть, да, но не вместе, скажем так. А так знакомы, да. Вот. Он очень классный. Он очень классный. Большой ему привет от нас. Григорий Л. Трофим Дмитрий, как считаете, а нужна ли нам переговорная площадка, допустим, в Казахстане или в другой постсоветской стране? Дима, что скажешь?
3: Наверное, знаешь, площадка всегда хорошо, когда она есть. Вопрос, как ее использовать. Я понимаю, Григорий Л. тут к заявлениям Токаева апеллирует, которые были вот тут пару дней назад. Я краем глаза видел, как и в воскресенье все это обсуждали, да. Вот, но, если не ошибаюсь, там Токаев потом сказал, что Россия великая страна, сама справится, ей посредники не нужны. Или я неправильно все это слышал?
2: Ты все правильно это слышал. Ты все правильно. И мы также сказали, собственно говоря, в эфире у нас, что, ребят, мы, в общем, разберемся. И такая, и все это отлично понимают, что мы сами разберемся. Потому что мне кажется, знаешь, что это все дергание. Вчера этот человек с неприличной фамилией Сибига начал там говорить, благодарить Токаева за поддержку, там тролля. Где он там поддержку увидел, непонятно, но то, что у наших украинских врагов на данный момент подгорает, прям... так по-человечески подгорает, это видно. И им нужно как можно быстрее вывести нас на состояние перемирия. Подчеркиваю, не мира, а перемирия. И они готовы ради этого прыгать во все стороны и плясать с бубном, их цепляться за любую риторическую оговорку, я не знаю, там, или недосказанность, или еще что-то. Это очевидно, на мой взгляд. И подгорает у них настолько жестко, что просто они уже не знают, куда деваться. Как я тут на днях сказал, еще раз повторю, что люди, у которых успехи, как они говорят, там, это перемога на линии боевого соприкосновения, они не меняют 5 раз руководство армии за 2 года.
3: Я думаю, тут еще тенденции есть, да? Вот, как только начинаем мы что-то серьезное делать на фронте, так сразу начинается вот эта вот песня, что, ой, слушайте, давайте срочно перемирие организуем, там, да? Давайте такой там мораторий какой-то там какой-то сделаем, да? И, как я понимаю, сейчас опять про это начинают говорить, о том, что вот давайте там воздушные перемирия, идеи появляются, да? И, на мой взгляд, это просто свидетельствует о том, что мы там все правильно делаем, как бы врага начинаем бить сильнее, и тут-то они сразу, конечно, начинают вот петь, что давайте вот договоримся, давайте какую-нибудь паузу, давайте там поэтому не бить, поэтому эти цели не поражать, поэтому как бы все идет куда надо.
2: Да, мне кажется, что чем больше они визжат и хрюкают, тем, собственно говоря, у нас успешнее на фронте все.
3: Ты знаешь, мне кажется, вообще надо переживать не за их там визг, хрюкивание, подхрюкивание, да, а за то, как мы свое дело делаем, как мы преодолеваем там те сложности, как мы боремся со своими недостатками, как мы там искореняем какие-то застарелые проблемы, которые нам мешают быстрее двигаться. Вот за это основное переживать. А эти пусть визжат, там хрюкают, там подхрюкивают, пусть что хотят, то и делают. Все равно
2: Все смотри, вот просто простой вот элемент. Элементарный пример. Торговые центры и эпицентр. Сколько уже? 4? 5?
3: Мне кажется, больше. Ты про Вайлдберра сейчас говоришь, да?
2: Нет, эпицентр, который на Украине.
3: А.
2: Угу. Да, у нас туда попадает там ФАП, КАП или какой-нибудь калибр с Искандером. И потом 2 суток оттуда из подвалов что-то вылетает и взрывается. Причем непрерывно. Самое большое количество времени, которое это продолжалось, 48 часов. Представляешь, вторичная детонация. Это сколько там всего лежало на подземной парковке? Это же не автомобили на подземной парковке взрывались, как ты понимаешь, заправленные бензином или электрически. Это что-то серьезное. И вот у нас, значит, что? Это успешно отработала разведка, это поняли, где что лежит. И это все это дело перепроверили, потому что эта штука дорогая, стрелять по таким вещам. Это же не просто так, не 3 рубля стоит. Да, все это дело перепроверили. И дальше попробовали, получилось. Бам, пошла вторичная детонация. Мы это видим. И продолжаем методично их вот вчера в Кривом Риге, как они его называют, Кривый Риг. Вот там тоже эпицентр почему-то загорелся, совершенно случайно опять началась вторичная детонация. Через полчаса, когда дошло до того места, где что-то там опять хранилось. Ну, вот, понимаешь, как? Вот. А они нам поджигают хранилище картошки, свиноферму и курятник под Питером, и этот самый, и Мираторг.
3: Вот, не, ну, знаешь, я думаю, что они нам поджигают тоже какие-то серьезные вещи, да? Это, как бы, на мой взгляд, ошибка недооценивать.
2: Нет, серьезные точно поджигают, но...
3: Да. А если говорить про наши удары по противнику, то мне, конечно, не хватает каких-то материалов объективного контроля, например, да? И я думаю, что это было бы вообще бы с информационной точки зрения хорошо, чтобы там, наша аудитория могла видеть, как мы туда бьем, как результативно мы бьем, результаты наших ударов, да, и вот как бы картина, она вся бы немножко так скорректировалась, потому что мы достаточно сильно их лупим, и это здорово. Просто ну, другой разговор, что конечно, мы про это мало видим. Понятное дело, что мы это все не, ну, как бы, видишь, не настолько много есть. Ну, как бы с ним точно проблема есть. И вот если их решить, это будет с точки зрения информационной войны, это хорошо.
2: Ну, с точки зрения информационной войны, нам у нас сейчас, вот, знаешь, я всегда критиковал, очень долго критиковал, практически с первого дня СВО критиковал нашу работу на информационном поле, но последний месяц я могу сказать, что настолько радикально исправилась ситуация, что я даже не ожидал. Такое впечатление, что все, кто связан с освещением СВО, все поменяли пиар-команды. Очень круто стало, прямо очень круто. Я не верю своим глазам временами, как все это дело показывают. Вот. При этом мы понимаем, что половина того, что показывает Украина, ну, с чем мы можем сравнивать? Да, мы можем сравнивать с тем, что Иран показывает, с тем, что США и Израиль показывают в своем конфликте, то, что Украина показывает, то, что мы показываем. Да, вот мы сравниваем вот эти вот вещи. То, что делает Украина, вот я принципиально под микроскопом разглядываю их видосы, там 70% это искусственный интеллект. То есть вот эти вот шикарные картинки, когда летит ракета, догоняет корабль, там такая маневрирует, потом бам, пропадает картинка. Ты по как бы некоторым признакам можешь четко определить, что это все сгенерировано искусственным интеллектом. Да, там есть картинки похуже такие, которые натуральные. Но они вообще не гнушаются моделировать события, знаешь, вот. И они на своих сайтах пишут, это смоделированное видео. А что, вот люди-то не будут читать то, что мелким шрифтом написано. Они видят, как красиво Украина попадает по нашим объектам, по которым она вообще знать не знает и не попадала никогда. Есть и такой способ работы, понимаешь. Наши стали сейчас снимать все это дело. Очень хорошо тоже. Молодцы, ребята, всего вопросов нет. Так, что еще нам тут задают? Григорий Л., Трофим Дмитрий, как считаете, нужна ли нам переговорная... А, это было там?
3: Это площадка, да. Конечно, да, площадка да. Нужна. Вообще, знаешь, площадок, мне кажется, мало не бывает. Вот вопрос в том, как их использовать, но пусть будут, в общем.
2: Да. Григорий Л. спрашивает, Трофим Дмитрий, как думаете, Путин каких блогеров смотрит?
3: Я думаю... У меня вопросов нету, как бы, ну, конечно, генерального директора информационного канала «Изолента Лайф» Трофим Викторович Татаренко с его различными проектами, там, пояснительные...
2: Не, меня только Никита Сергеевич смотрит на
3: халку. Пояснительные, да, это я обратил внимание, как раз тоже хотел спросить. Вот пояснительная бригада, пояснительный корпус, Трофим Викторович, правильно там будет? Пояснительный фронт, мне кажется,
2: такое,
3: да?
2: Я на такое...
3: И потом будет уже там...
2: Не рассчитываю, я на такое не рассчитываю, честно скажу. Вот, мне как бы лестно, что меня такие...
3: Нет, ну, конечно, вы не рассчитываете, Трофим Викторович, мы же знаем вашу скромность, но вы как бы туда идете семимильными шагами, прям приближаетесь.
2: Да, но очень хочется, конечно, чтобы наверное, Владимир Владимирович сам когда-нибудь сказал... Ну, это уже будет после окончания СВО, я думаю, кого он смотрит и как кого оценивает. Это было бы очень круто.
3: А что там история с Михалковым? Потому что я вот с переборами связи в Ростове, я что-то видел, что...
2: Ну, а что, Никита Сергеевич
3: тебя цитировал, да, но да, я вот не смог ничего посмотреть.
2: и подсказал, поднял вопрос по поводу темы с утекшим от нас искусственным интеллектом Нёбиус, об которую я поднял эту тему месяц назад где-то, и, собственно говоря, вот Никита Сергеевич ее поддержал. Волош вывез наш искусственный интеллект, продал его Макрону. Вот так бывает. А мы сейчас сидим, собственно говоря, на китайской Алисе, если коротко. И вот Никита Сергеевич этот вопрос поддержал. Ну, плюс утечка кадров, которые идут туда. Ну, у нас большая там дыра, большая проблема. У нас огромные утечки кадров и сейчас и к иноагенту Воложу, и к иноагенту Тинькову, который делает новый проект в Мексике. Волож делает новый проект там в Европе и в Азии. Тоже к нему тысячами сейчас переходят на работу наши хорошие специалисты, инженеры. Вот. Ну, вот, к сожалению, пока так. Очень хочется, чтобы они к нам ехали и в очередь к нам выстраивались, чтобы у нас были возможности для них. Но у нас пока вот мы интернет бегаем по улице, ищем. Такое тоже бывает. И дома не очень у нас.
3: А с чем это связано? Вот, как ты думаешь, с чем связано такое, как бы, как-то утечка мозгов 2.0?
2: Там, потому что они дают много возможностей, Дима. Они дают очень много возможностей. Во-первых, у них есть относительно свободное движение информации, у них есть доступ к репозиториям. Это я уже сейчас могу, я в такие дебри могу сейчас влезть, что тут у нас все подобалдеют немножко. Да, у них не закрыты, например, доступы к ведущим моделям искусственного интеллекта. То есть Anthropic, например, у нас, чтобы подключить, это надо с бубном сплясать, практически невозможно. ChatGPT у нас нужно делать из-под VPN исключительно, по-другому не работает. У нас такого уровня нету ресурсов, которые помогали бы кодить людям. Ну, короче, это, там, не знаю, 100 тысяч проблем, которые можно в ряд выстроить. Почему к нам не едут и не поедут в ближайшее время? У нас нет железа такого, которое позволит людям работать нормально, долго и счастливо, потому что мы под санкциями находимся. Но это неплохо и нехорошо. Хорошо, это данность. Ну, вот есть как есть. Вот сейчас так. Да, через 20 лет, может быть, будет строго все наоборот. И будут к нам ехать, потому что у нас будет лучшее железо, лучший софт и лучшие исследовательские мощности в наших университетах. Лаборатории самые крутые в мире. Может быть, будет так. Когда-то такое было. Да, было такое. Сейчас вот, к сожалению, нет. Так что... Закончится СВО, я думаю, будет радикально все это пересмотрено. Вот. Надеюсь, что не будет поздно к тому моменту, что мы не разбазарим лучших из лучших на всякие разные западные проекты. Так что вот такие дела. И тут вопрос даже не в деньгах, не в зарплатах. Зарплаты у нас очень хорошие сейчас у айтишников. Вот. Ладно, дальше едем. Что? Индряша, доброе утро. Трофим, интересно ваше мнение о конфликте Шнура и Беглова, спрашивают. Майлав Беглов пили опять не в Питере, а Шнур очень важная часть культурного кода города. Да, действительно, я согласен, Сергей Владимирович, очень часто, очень важная часть культурного кода города. Мне кажется, что такие конфликты, если они не сделаны ради пиара, а если это действительно люди закусились между собой, это весьма деструктивно. Потому что тут не то, чтобы ишак или падишах, нет, тут кто сильнее, слон или кит. Это абсолютно абсурдная ситуация, на мой взгляд, потому что Беглов – это неотъемлемая часть нашего города, кто бы как ни думал. Он уже много лет руководит городом, и, я думаю, будет руководить еще какое-то время. Сергей Шнуров, горячо мной любимый и уважаемый, это лицо города во многом. Такое прям серьезное, мощное лицо города. Это достопримечательность Петербурга, скажем так. И когда он вынужден концерты давать в Пскове цинично, да, где он собирает огромную аудиторию тоже так же, как в Петербурге, за ними люди поедут на край света. Это просто так вот надо это тоже понимать. Мне бы хотелось, чтобы в таком городе, как Петербург, все жили бы в мире покоя и счастья и подкалывали друг друга, но не обижались бы на это. Потому что без юмора и сатиры жизнь невозможна, а вот обижаться на сатиру и юмор, мне кажется, это не совсем правильно. Вот. Но это мое мнение, еще раз говорю, могу быть неправ, это мое частное мнение, что... Чего ж тут обижаться-то? Вопрос обоим. Что думаете про мятежного адвоката, спасает от тюрьмы, косит или реально проблемы?
3: Опять мятеж какой-то? Кто,
2: ну, ремесло, я так подозреваю. Или проблемы с рассудком. А если последнее, то неужели никто не замечал?
3: Что скажешь? Я не знаю. Я как-то не слежу. Я помню, была какая-то история там некоторое время назад с его такими яркими заявлениями. Но потом как-то она все разрешилась. То есть его выпустили... А сейчас как бы следующая итерация всех этих событий.
2: Ну да, его там что-то сейчас он в дурке посидел, выпустили, сейчас вроде как арестовали. Ну, в общем, я, честно говоря, не очень сильно влезаю в это во все, Потому что какая-то это странная история. У нас есть правоохранительные органы, которые с этим совсем разберутся. И врачи, которые все это дело обследуют и исследуют. Вот. И кажется мне, что какие-то тут... Ну, то есть мне эта история, мягко говоря, неинтересна. Вот так вот. То есть я не то чтобы сижу там с карандашиком, записываю каждый ход черных и белых в этой партии. Вот. Мне как-то... фиолетово, честно говоря.
3: Да, знаешь, я с тобой солидарен. Мне больше интересно, что там на фронте происходит, да, что мы из новых вооружений делаем, там, что там парни какую там новую тактику придумают, и вообще как мы продвигаемся, потому что вот, весь именно нерв так. Событий, он там, да, и от того, что на фронте произойдет, собственно говоря, и зависит, что нас дальше ждет, потому что все
2: ну,
3: там
2: конечно.
3: Решится именно.
2: Конечно.
3: А с этими
2: это, слушай, разберутся они там между собой, кто там что куда, и без нас, и без общественного мнения нашего. Вот, мы сейчас пойдем на новости, на рекламу, потом вернемся вскоре к вам, буквально через несколько минут, вы послушайте новости, рекламу, а кто в интернете нас смотрит, тот продолжит нас слышать и видеть.

Знать за 90 секунд. Когда говорят о миллиардерах, в подавляющем большинстве случаев фигурируют мужские имена. В списке самых богатых людей планеты есть, впрочем, и женщины. Как правило, наследницы крупнейших бизнес-империй, созданных представителями предыдущего поколения. Родившаяся в Массачусетсе в 1834 году Хэтти Грин всего добилась сама. Времена тогда были жесткими, а она оказалась дамой с железным характером и стала самой богатой женщиной Америки. Сейчас ее состояние оценили бы в 6 миллиардов долларов, что неплохо даже для наших времен. Грин занималась недвижимостью, инвестировала в железные дороги и шахты, давала деньги под проценты, приобретала многочисленные ипотечные кредиты. Власти Нью-Йорка несколько раз обращались к ней за займами, чтобы удержать город на плаву. Особенно во время паники 1907 года, вызванной падением биржи и стремительным финансовым кризисом. Современники вспоминали ее как большую скромницу. Но никто так и не узнает, была ли скромность чертой характера или продуманным ходом в бизнесе. Но одно известно точно. Хэтти умело пользовалась любой ситуацией и превращала каждый вложенный цент в прибыль. Она получила прозвище «Ведьма с Уолл-стрит» за любовь к черной одежде.

0: кажется, что ты...
1: Это проекция.
0: Но я хочу...
1: А это зацикленность на себе.
0: Нет, дело не в этом.
1: Вытеснение и отрицание.
0: Да просто поговори со мной.
2: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16.30 на радио «Спутник». Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру.
3: Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно.
2: Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник».

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
1: «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Анна Грозлова. Здравствуйте. 5 детей погибли при ударе ВСУ по турбазе в Запорожской Кирилловке 25 июля, сообщил губернатор Евгений Балецкий. Всего в результате атаки со стороны киевского режима погибли 12 человек. В воскресенье был объявлен день траура. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил РИА Новости, что ВСУ ударили по туристической базе в ночь на выходные в летний высокий сезон, когда туда съезжались люди, гражданские, с детьми для того, чтобы провести выходные. Поэтому можно точно сказать, что эти удары были спланированы террористической акцией. 4 человека пострадали за прошедшие сутки в результате атак ВСУ на Рыльск и Рыльский район Курской области, сообщил губернатор Александр Хинштейн. Он добавил, что им оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Погибших нет. Повреждено остекление и фасад многоквартирного дома, автомобиль и трактор. Правительство России направит в этом году дополнительно 4 миллиарда рублей на создание новых медицинских учреждений в 8 регионах России, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Он пояснил, что средства будут направлены на строительство многофункциональных больничных комплексов, онкологических диспансеров, родильных домов и хирургических отделений. Кроме того, почти 280 миллионов рублей правительство направит на капитальный ремонт 26 сельских медицинских учреждений, пострадавших от паводков в Дагестане и Чечне. Не добавил Мишустин. Единый сервис получения льгот с помощью карты МИР запустят на госуслугах, сообщил вице-премьер России Дмитрий Григоренко. Сервис станет доступен с 1 августа в 3 пилотных регионах – Ростовской и Тюменской областях, а также Башкирии. Пользоваться им смогут многодетные семьи, пенсионеры, инвалиды и студенты. В числе льгот – скидки в аптеках и магазинах, скидки при посещении музеев, театров и других учреждений культуры. В ходе реализации пилотного проекта также станут доступны льготы на проезд в пассажирском транспорте. Григоренко добавил, что сервис внедряется в качестве альтернативы бумажным документам, но не заменит их. И пользователь всегда сможет выбирать, как именно получать льготы с помощью карты МИР, по карте жителя или по бумажному удостоверению. Чемпион мира по футболу Андреа Пирло выразил негодование в связи с дискуссией, развернувшейся вокруг его имени и возможности занять должность главного тренера сборной Италии. После отказа Хосепа Гвардиолы занять пост главного тренера сборной страны, Пирло стал приоритетным кандидатом на эту должность. Ранее сообщалось, что назначению Пирло может помешать его связь с букмекерской конторой в России. Ряд политиков счел поведение Пирло недостойным человека, призванного представлять Италию. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через 30 минут.
1: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Изолента Лайф.
3: Продолжаем.
4: Доброе утро. Продолжаем.
3: У нас некоторые есть задержки, потому что мы в разных местах находимся с Дмитрием. 27 июля, 10:33. Продолжаем наш эфир. Изолента живьем на радио Спутник. Павел Кукушкин к нам присоединяется.
5: Да, доброе утро. Паш, Дмитрий, привет. Трофим, всем зрителям Изолента Лайф. И радиослушателям «Радио Спутник». Доброе утро.
3: Да. Ну что, рассказывай, как там, чего? Не будем тратить твое время.
5: Я в первую очередь хотел бы, я не знаю, эту тему затрагивали или нет, сегодня день памяти детей, погибших от обстрелов на Донбассе, от нацистских обстрелов. И, конечно, эту тему нельзя обойти стороной, нужно обязательно говорить об этом, потому что это преступления, которые начались еще в 2014 году от первых обстрелов и бомбежек Донецка и Луганска. Начали погибать дети, причем самым маленьким там и года нет. Ну, я вот на канале у себя выкладывал уже и пост памяти, и ролик, посвященный этому. Конечно, такие даты нельзя забывать. И, собственно говоря, в том числе и в память об этих детях сейчас наши бойцы продвигаются вперед, да, чтобы такого не повторялось. Потому что Они же говорили, особенно тогда, что это их народ, это их дело внутреннее, да, но при этом летали самолеты, стреляли ракетами, отправляли, да, они еще шутили на эту тему радостно, что, мол, в Луганске кондиционеры взрываемся, мы это все помним. Мы помним радостную физиономию ублюдка-нациста, который на фоне снарядов с надписью «Все лучшее детям» позировал, это тоже все есть в интернете. Так что вот эти, все эти разговоры по поводу злых русских, да, вот давайте оставим в сторонке и вспомним, что творили и творят, продолжают творить эти звери по отношению, как они говорят, к своему же народу, к огромной части населения, просто за то, что они говорят на чуждом, якобы чуждом им языке. На самом деле до определенного момента все спокойно разговаривали три четверти Украины на русском языке, абсолютно нормально, да, и тут вдруг ни с того, ни с сего. Понятно, что они ни с того, ни с сего. Понятно, что все это готовилась почва давным-давно, еще с начала 90-х, с развала Советского Союза. Да даже раньше первые их нацистские движения появились еще в 80-х годах, еще при Горбачеве. И Кравчуке, который тогда был на минуточку председателем Компартии Украины, да, первый украинский президент, который тоже такая зарисовочка. Оказался тоже достаточно националистически настроенным гражданином. Ну, в общем, я просто хотел отдать дань памяти всем деткам погибшим. И очень хочется в том, чтобы этого не повторялось. И наши парни движутся вперед, это самое главное. По фронтам, ну что можно сказать, сейчас вот из последних новостей, это в зоне ответственности группировки «Центр», освободили населенный пункт Шевченко. Это очень важный населенный пункт. Там проходит линия. Вот если посмотреть на карте, то юго-восточнее Доброполья проходит линия Сергеевка, Мирная, Гришина, Шевченко, Белецкая, Новый Донбасс. Вот Гришина, Белецкая и теперь уже Шевченко уже за нами. Да? Это говорит о том, что мы эту оборону у Доброполья рвем. И также мы в районе Мирного сейчас идут бои. В районе Нового Донбасса, там буквально уже где-то километров в 5 мы находимся, а то и меньше, от восточных окраин Доброполья. То есть движутся наши парни. Доброполье надо забирать. Освободив Доброполье, мы выходим практически в тыл краматорской группировки, потому что Доброполье с юго-запада прикрывает Краматорск. И вот освободив этот город, мы заходим практически в тыл к Краматорскому гарнизону и приближаемся к трассе, к одной из двух трасс основных. Вот эта трасса, которая из Днепропетровска через Павлоград идет на Краматорск. То есть, а взяв ее под огневой контроль, ну, соответственно, мы очень-очень серьезно усложним положение группировки противников в Краматорске. Но рядом соседи, это группировка «Юг», это если правый фланг смотреть, также, освободив Константиновку, значение освобождения, которое невозможно переоценить, это она входит в Славянско-Краматорско-Константиновскую агломерацию, крупный промышленный город. Вот освободив ее, группировка «Юг» уже цепляется за Дружковку. То есть бои идут в Осоково. Ну, приходит уже сведение, что Осоково освобождено, но мы подождем официальных заявлений нашего генштаба. И Алексеева, Дружковка, там идут бои, а это населенные пункты, вплотную прилегающие к Дружковке. Дружковка не такой крупный город, как Константиновка, не так насыщен промпредприятиями, которые ВСУшники очень любят использовать как укрепы. Понятно, что все строилось по советским СНИПам, надежно, с большими подземными помещениями. Им это легко было использовать в качестве укрепов, в том числе в Константиновке. В Дружковке несколько иная ситуация. Хотя тоже цепляются. Цепляются там достаточно отчаянно, понимая, что потеря Дружковки – это выход наш с юга на Краматорск уже вплотную. Да? Поэтому, конечно, там бои идут жестокие, но тоже, опять же, говорю, с нашим преимуществом и продвижением. Также с востока продолжают давить бойцы добровольческого корпуса. Общался недавно с артиллеристами нашей легендарной интербригады «Пятнашка», артиллеристы, которые работают, уже добивают до Краматорска, до позиции противника в самом Краматорске. Операторы БПЛА наши долетают до Краматорска. То есть идет уже... То есть Краматорск уже фронтовой город. То есть работают по позициям ВСУшников там. Понятно, пока до стрелковых боев далеко. Ну и сейчас все-таки в основном стрелковые бои, скажем так, это уже идут во время зачисток. Да, а изначально работает наша арта, а операторы БПЛА, на них очень большая нагрузка, конечно же. И вот сейчас эта работа ведется в том числе и по Краматорску. Также выше, после освобождения Рай-Александровки, на окраины Николаевки мы уже давим, а Николаевка – это крупный поселок городского типа. Там находится Славянская теплоэлектростанция, которую, кстати, тоже ВСУшники используют в качестве своего оборонительного узла. И Николаевка, она с востоку вплотную практически примыкает к Славянску с востока. И, ну, в общем, заняв Николаевку, понятно, что начнутся бои уже за сам Славянск. И еще севернее группировка «Запад» уже работает на Краснолиманском направлении. Там бои идут как в самом городе, так и сжимаем полуохват вот на, к юго-западу от Красного Лимана в районе Старого Каравана. Севернее на линии Ставки, Дробышева, Яровая, Светогорск. Также идут бои с нашим преимуществом. В общем, давим на этом направлении, в том числе, также подбираясь к другой трассе, вот одной из двух основных, про первую я говорил ранее, а вторая трасса, она идет из Харькова через Изюм уже на Славянск, входит в Славянск с севера. Вот Светогорск, на который мы сейчас очень серьезно давим, буквально в 7 километрах вот этой трассы, то есть контролируя Светогорск, мы берем под огневой контроль и эту трассу, и уже усложняем положение непосредственно в Славянской, у Славянской группировки противника. Таким образом, вот если мы масштабируем карту, мы посмотрим, что вот эта крупная подкова, такая полуохват вокруг двух городов, потихонечку, медленно, но верно сжимается. И это самое главное. Я очень надеюсь, что мы сможем вот за эту весеннюю, летнюю, осеннюю кампанию до наступления распутицы все-таки ну, освободить эти города. Опять же, повторюсь, это понятно, что решение за генштабом, им виднее, и здесь главное беречь жизни наших бойцов. То есть у нас нет никакого стремления взять там любой ценой, да, понятно, надо беречь жизни наших бойцов прежде всего. Ну, просто понятно, что хочется, да. И, кстати, от освобождения Славянска зависит подача воды в Донецк, потому что канал Северский Донец-Донбасс проходит как раз оттуда, из Славянска. И, конечно, освобождение этой территории позволит воду вернуть в Донецк, потому что вода до сих пор раз в три дня. Ну, донечане, понятно, стойкие, мужественные люди, они это все переносят. Конечно, подача воды в город без ограничений, это будет прям такой морально-психологический очень серьезный подъемный момент. Поэтому в том числе и поэтому наши парни движутся, чтобы дать и воду еще жителям Донецка. Ну вот вкратце такая ситуация на фронте. Сейчас на территории Донецкой Народной Республики давим, выдавливаем противника дальше на запад и уничтожаем.
3: Паш, скажи, пожалуйста, по твоему ощущению, темпы изменились? Потому что создается такое ощущение, что мы ускоряемся. Или это у нас тут у диванных такое ощущение?
5: Ну, это зависит от направления, опять же. Где-то мы... Ну, ситуация позволяет двигаться быстрее, где-то нет, да. Я бы вот в данном случае не, как сказать, не впадал вот в такие крайности по поводу «О, ура, ура, мы вперед идем!» или «Ой-ой-ой, как плохо, мы не сдвинулись с места!» Да? То есть есть определенные тактические задачи на каждом участке. Где-то фронт, являясь флангом другого фронта, сдерживает позиции противника. Вот, например, южнее, в зоне действия группировки «Восток», там, с одной стороны, мы очень хорошо продвинулись в сторону Орехова, это на линии Любецкая, и там еще ниже есть поселок, к сожалению, забыл его название, ну, в районе Новоселовки. И вот там мы давим сейчас на последнюю линию обороны противника перед Ореховым. А севернее та же самая группировка сейчас сдерживает контратаки. Вот там движений у нас вперед нет. Но ребята, эти бойцы вот, 29-й армии, они отвлекают на себя достаточно значительные серьезные силы противника, в том числе и вот этого 7-го штурмового корпуса, вновь созданного еще с Ирским. тогда еще, да, главкомом, который сейчас пытается там контратаковать. И вот мы, оттягивая эти силы на себя в Днепропетровской области, вот на юго-востоке ее, таким образом помогаем ребятам, которые южнее штурмуют сейчас линию, которая вот проходит по трассе, одной из трасс, которая идет из Орехова на север, на Новониколаевку. Поэтому там, вот, как сказать, это все взаимосвязано. Поэтому если мы где-то идем вперед, да, это хорошо, замечательно, но в это время где-то бойцы сдерживают атаки противника, потому что противник все равно продолжает где-то контратаковать. Им нужно показывать свой успех хотя бы какой-то, да. Тем более сейчас при замене главкомов, конечно, Дропатый захочет сейчас продемонстрировать какие-то результаты после, ну, можно сказать, подставы со стороны Сырского, который написал везде, что он оставляет фронт в стадии, значит, продвижения с украинской стороны. Он же написал, что мы продвигаемся вперед. И теперь, если Дропатый начнет, ну, скажем так, при Дропатом начнут сыпаться ВСУшники, то, конечно, понятно, что в инфополе это сразу будет ответственность его, да. Поэтому, конечно, они сопротивляются, стараются где-то контратаковать, где такая есть возможность. Но, опять же, это если есть у них какие-то успехи, они очень краткосрочные. Очень краткосрочные, потом эти атаки захлебываются, и дальше движемся вперед, да?
3: Хорошо. Паш, вопрос тебе от нашего зрителя Григория Л. Наши ребята ощущают изменения из-за наших ударов по складам Украины, или это не так быстро отражается на фронте?
5: Ну, вот на тот момент, когда, что называется, вот последние данные, дронов пока много у ВСУшников. Но, опять же, мы понимаем, это краткосрочная перспектива. Да? То есть то, что ударили по судам и по инфраструктуре, перевозящей, производящей, собирающей все эти дроны, это аукнется на фронте однозначно, но это же мы еще должны взять логистическое плечо, а это, ну, недели. Да, поэтому то, что это отразится, это 100%, конечно. А на данный момент, естественно, на ЛБС есть запас определенный всегда у частей, как минимум там, ну, недели, две, три, однозначно есть некий запас, который позволяет им, ну, в данном случае держать оборону ВСУшника. Но то, что это отразится, ну, конечно, отразится так же, как и наши удары по заправкам на территории всей левобережной Украины. Мы уже за неполных два месяца более 300 автозаправок вынесли, которые используются ВСУшниками для, ну, для заправки своих военных автомобилей, бронетехники и так далее. Поэтому, ну, бронетехнику я имею в виду, понятно, что не танки, я имею в виду в первую очередь автомобили. Танки сейчас не, тоже не так часто используются, а основное средство передвижения на ЛБС – это автомобили. И вот мы выносим сейчас их автозаправочные станции для того, чтобы в том числе нарушить и усложнить максимально их логистику. И это работает. Это действительно работает. С ГСМ у них сейчас достаточно большие проблемы. Ну, более 300 заправок – это серьезно. При том, что свои нефтеперерабатывающие заводы у них уже не работают. То есть все нефтепродукты у них идут из Запада. Ну вот там надо продолжать наши удары по инфраструктуре, что мы и делаем. Но, насколько я знаю, пока еще не все и нефтехранилища, и нефтеналивные вот эти терминалы мы уничтожили. То есть да, порты Черного моря находятся под нашим серьезным давлением. Но здесь очень важно продолжать, да, то есть выносить все, чтобы для них это не было краткосрочным, скажем там, краткосрочной проблемой, да. То есть, если мы начали так работать, то надо, конечно, доводить до конца, чтобы ГСМ у противника, ну, просто его не было. А это, в принципе, мы можем сделать, опять же, при политической воле, просто продолжать ежедневно, еженочно наносить удары по инфраструктуре, по оборонным предприятиям, по, опять же, как я уже сказал, наливным терминалам, нефтехранилищам и так далее. То есть, что называется, больше, лучше и точнее. Нет предела совершенству.
3: Угу. Понял тебя, Дим.
6: А, Да, Павел, я бы спросил вот о чем. Мне, как обычно, интересует там применение всяческих там беспилотных комплексов, да, вот по поводу использования НРТК для эвакуации бойцов. Эвакуация стала как бы сложной из-за киллзоны, это все как бы быстро не проведешь. Бывает так, что она там задерживается, то есть вот того самого там золотого часа нету, нужны там дополнительные навыки личного состава по оказанию там самопомощи, да. Вот НРТК как, насколько широко используется при эвакуации бойцов сейчас?
5: Ну, давайте так. Я лично не участвовал и не снимал эвакуацию при использовании НРТК. Я знаю, что используют. Но здесь есть нюанс. Иногда, зачастую, раненых нужно сопровождать медикам, да, которые, так сказать, оказали первую помощь. Даже не обязательно медикам, а, возможно, просто своим ребятам-бойцам, для того, чтобы поддерживать его, ну, бойца раненого в, что называется, в состоянии, там, ну, условно, не давать ему уходить, разговаривать, еще что-то. Ну, там разные есть. Либо там обезбол вколоть, да, либо там ослабить жгут, потому что, как правильно Дмитрий заметил, золотой час уже растягивается, и, ну, что называется, кровообращение у нас не замедляется в зависимости, ну, от этого, да, то есть нам нужно будет в какой-то момент ослаблять жгут. Поэтому ну, по-разному действуют. Вот я крайний раз наблюдал, кстати, вот у себя, сейчас тоже буду выкладывать, как работают, как на полигоне тренируются наши вот медики-пятнашки эвакуировать, как они это отрабатывают все. Используют квадроциклы, причем сами придумывают различные такие ноу-хау, как крепить носилки, потому что ну, квадроцикл изначально, он же предназначен, ну, для езды верхом, а, например, раненые бойцы, которых нужно перемещать в горизонтальном положении, да, ну, как бы на квадроцикле, если он без тележки, это достаточно тяжело, а тележка, она замедляет ход, то есть так быстро не поедешь. Вот ребята в пятнашке придумали, как крепить носилки на квадроцикл с тем, чтобы раненого, обездвиженного раненого можно было переводить в горизонтальном положении. То есть постоянно что-то придумывают, постоянно что-то делают для того, чтобы спасать наших парней. Но вот конкретно про использование НРТК у меня просто личного опыта нет, я не могу об этом еще сказать. Хотя видео я тоже видел в интернете о том, что да, используют. Но здесь, опять же, нужно смотреть ситуацию в небе, потому что НРТК не такие быстрые, да, они достаточно медленно едут. И более легкая мишень для БПЛА противника. То есть нужно смотреть конкретную ситуацию и исходить из нее.
6: Спасибо большое. И правильно вот я понимаю, как бы вот исходя там из сказанного там, и из нашего опыта, что теперь недостаточно каких-то обычных знаний по медицине, да, для бойцов, для рядовых, да, и каждый из них должен обладать какими-то продвинутыми знаниями, чтобы помочь там товарищу там стабилизировать, пока будет там окно эвакуации станет возможным. То есть есть как бы запросы, есть такая задача повысить вот уровень знания приемов тактической медицины личного состава на там более высокую позицию.
5: Ну, давайте так, я опять же скажу про пятнашку, в которой нахожусь постоянно, в своем родном подразделении, как это у нас проходит. У нас постоянно идут занятия по тактической медицине. То есть приезжают специалисты, приезжают медики, парамедики, которые рассказывают, как правильно оказывать помощь. И, ну, скажем так, говорить о том, что требуются специальные знания, ну да, они все специальные. То есть, грубо говоря, для кого-то наложить жгут – это специальное знание тоже, безусловно. Но понятно, что на фронте все умеют накладывать жгут, это базовая вещь. А дальше уже идет степень, ну, что называется, повышение квалификации, как правильно наложить при ранении легкого вылетело у меня из головы, господи, название это, ну, мы понимаем, да, для того, чтобы жидкость откачивать из легких, есть специальные накладки, пластыри, у меня вылетело название из головы, но люди
6: знают... Окклюзионные пластыри, чтобы при пневмотораксе, да, про это говорим?
5: Вот, да, абсолютно правильно, пластырь от пневмоторакса. Его же тоже нужно знать, как накладывать. Начиная с того, какой стороной, да, и заканчивая, как это делать. Ну и многие-многие такие вещи, которые, конечно, требуют, там, обезбол тот же самый, тоже, как, в каком количестве его колоть, да, при каких, что называется, и ситуациях. Там, опять же, ослабление жгута. Это все рассказывают, и да, действительно, все больше и больше всяких новшеств наши медики привносят. И, ну, обучают ребят на полигонах, рассказывают, как это делать, отрабатывают до автоматизма.
3: Паш, прерву тебя. Спасибо тебе большое. Извини, да, мы выходим сейчас с радиоэфира. Павел Кукушкин был у нас в гостях, традиционно рассказал, как что происходит, Павел, ответил на острые важные вопросы. Паш, спасибо тебе большое, береги себя, и мы уйдем сейчас на новости, на рекламу, через несколько минут вернемся.

Бойцы брали под контроль очередной опорный пункт украинских радикалов. Противник, сопротивляющийся российскому наступлению, вел массированный и непрерывный артиллерийский и минометный огонь. Рядовой Ахмадов в результате одного из разрывов снаряда был контужен. Однако, собрав волю в кулак, продолжил выполнение поставленной задачи. Он умело использовал рельеф местности. Тимуру удалось скрытно подобраться к опорнику врага. Метким броском ручной гранаты он уничтожил трех ВСУшников. Затем проник в их логово и приступил к зачистке. Опорный пункт противника был взят. Но тот попытался отбить объект, осознавая его важность. В ходе вылазки боевиков Тимур Ахмадов вместе с товарищами самоотверженно удерживали опорный пункт в течение суток, пока не прибыло подкрепление. Нашим военнослужащим удалось выполнить возложенную на них боевую задачу и надежно закрепиться на новом рубеже. Страна героев. Вы можете не соглашаться, критиковать, протестовать. Главное, аргументируйте. Спорим с Ищенко. Каждый вторник в 2 часа дня оттачиваем технику публичной полемики. Если в споре рождается истина, то в споре с Ищенко она получает аттестат зрелости. На радио «Спутник». Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать.

0: От эпохи Ахеменидов до войны в Персидском заливе. От вторжения Александра Македонского до Исламской революции. 5 тысячелетий. Мир следит за событиями на Ближнем Востоке. Современный взгляд на ключевой регион. Прямой эфир с востоковедом Карине Геворгян. По понедельникам в 2 часа дня на радио «Спутник». Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего экспрессо.
1: Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Одиннадцать утра в российской столице, столько же в Севастополе, в Ереване полдень. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские войска поразили два сухогруза в порту Николаева. Зеленский заявил, что Украину ждет очень тяжелая зима. Посольство России в ФРГ сообщило, есть ли россияне среди пострадавших в теракте в Берлине. В подробности далее. Вооруженные силы России продолжили наносить удары по портам Украины, сообщили в Минобороны. Наши бойцы поразили два сухогруза в порту Николаев в момент разгрузки военного снаряжения. Подробности в следующем выпуске. Три человека ранены в Белгороде после атаки дронов ВСУ, сообщили в региональном оперштабе, уточняя.

0: Что один из пострадавших в тяжелом состоянии, врачи оказывают всем потерпевшим необходимую помощь. Уточняется, что ранения жители Белгорода получили в результате ударов двумя беспилотниками по коммерческому объекту. Украину может ждать очень тяжелая зима, заявил Зеленский. Он отметил, что в связи с ситуацией на фоне предстоящих холодов принял решение сменить премьера. Новым премьером Украины после отставки Юлии Свириденко с этого поста в июле стал глава нефтогаза Сергей Корецкий. Это ставленник Тимура Мидича, соратника Зеленского и основного фигуранта дела о коррупции в сфере энергетики на Украине. Уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что документирует каждый факт агрессии со стороны Украины против мирного населения и направляет данные в международные организации, требуя признать эти действия террористическими. Федеральный омбудсмен напомнила, что 27 июля в Донецкой Народной Республике отмечается День памяти детей и жертв войны в Донбассе. Памятные акции сегодня прошли по всей стране. Свечи в память о детях, погибших от рук ВСУ, зажгли и украинские переселенцы в Крыму. Спасатели обнаружили тела пропавших на Эльбрусе иностранных альпинистов и готовят их к спуску, сообщили РИА Новости в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС России. Ранее Следственный комитет по региону сообщил, что группа из 7 человек, предварительная из Боснии и Герцеговины, осуществляла восхождение на Эльбрус. Один из альпинистов спустился с горы и рассказал, что двоим участникам группы стало плохо на высоте 5100 метров. Спасатели нашли и эвакуировали их тела. Позже был найден живым еще один участник группы. Поиски троих были приостановлены из-за непогоды. Возбуждено уголовное дело. Посольство России в ФРГ подтвердило информацию об отсутствии россиян среди пострадавших при теракте в центре Берлина. Напомню, теракт произошел 25 июля в районе берлинского парка Тиргартен. Во время проведения массового мероприятия водитель белого минивэна въехал в толпу, после чего врезался в дерево, а затем скрылся с места. По данным МВД ФРГ, Добринта известно об одном погибшем и еще 29 пострадавших. Газета «Бильд» со ссылкой на официальные данные Бундестага пишет, что немецкие службы насчитали в Германии около 450 радикальных исламистов. Это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в МАКС канале «Радио Спутник». Подписывайтесь. Мы внимательно следим за всем, что происходит в нашей стране и мире. Следующий выпуск новостей в середине часа.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Изолента «Лайф».
2: Говорим. Да, доброе утро. Продолжаем. 27 июля. Лучшее радио страны, радио «Спутник» и лучшее утреннее шоу «Изолента. Живьем». Дмитрий Захаров, Трофим Татаренков. Продолжаем наш эфир. Ждем.
3: Да, доброе утро.
2: К нам должен присоединиться Андрей Сидорчик. Да, Дим, доброе утро. Редактор общественно-политической информации сайта АИФ.ру. А мы пока его ждем. У нас тут тема такая, да, нужно ли человеку таскать с собой набор Вассермана, как я это называю.
3: Вот. А, нет, ну подожди. Трофим, я говорил
2: либо
3: нет.
2: Можно, либо значит... можно ходить в футболке и в шортах по улицам. И не обязательно в защитном костюме с рюкзаком на спине и с четырьмя аптечками.
3: Давай я поясню для радиослушателей, да, которые не слышали начало разговора. Я рассказывал о том, что я говорил о важности того, что сейчас необходимо каждому обладать навыками тактической медицины, навыками самопомощи, иметь в большинстве случаев при себе необходимые вещи. То есть, как бы разговор был про турникет. И приводил пример о том, что когда была трагедия в Крокусе, среди зрителей была одна барышня, которая вместе там, с моим товарищем проходила курсы тактической медицины. И благодаря тому, что у них в сумочке был маленький турникет, она смогла спасти жизнь человеку, который там получил ранение. Он как бы не вытек. Я, понимаю, что... Знаешь, я тоже в Большой театр не пойду с турникетом. И это, ну, это бред. Вот. Но я не всегда хожу в Большой театр. И я стараюсь, что если где-то я есть, я у меня какая-то там сумка, там портфель или еще что-то, он там лежит. Потому что, не дай бог, пригодится. Хуже будет, если это нужно, да, а этого нету. И все. Там 30 секунд человек умер.
2: Это правда. Я просто тебе хочу сказать, что таких вещей, которые лучше были бы с собой, их такое огромное количество. А по поводу крокуса я уже давным-давно это говорил и повторю, и готов это повторять. Слава богу, что там все, да, нашелся турникет, и все, и спасли жизнь человеку и так далее. Но на таких мероприятиях не у зрителей в кармане турникет должен быть, а должны быть специально обученные врачи там, прямо в зале, которые при любом случае должны сразу бросаться и все это делать. Знаете, ты знаешь, вот у нас в Питере, я не знаю, как в Москве с этим, но у нас в Питере сколько массовых мероприятий, я либо присутствовал при организации, либо участвовал в организации, либо там как-то краем был. У нас, в принципе, ничего невозможно организовать, пока у тебя на каждого 100 жителей, 100 участников не будет по скорой помощи.
3: У нас такая же история, конечно, да, да.
2: Ну, вот там профессионалы с турникетами, с иголками, с нитками и со всеми пирогами. Они должны помогать, мне кажется, нет? Ну, как-то это все...
3: Знаешь, я исхожу из того, что рассчитывать в некоторых обстоятельствах можно только на себя. Так, конечно, да, все хорошо.
2: Вот. Ну, то есть пусть каждый занимается своим делом, да, и мы новостями, а врачи лечением. Если бы это будет наоборот, врачи начнут заниматься, ну, а вдруг не расскажут, что нам надо новостями, а мы, а вдруг не помогут врачи турникетами, получится как-то кривоватенько, мне так кажется.
3: Слушай, ну, знаешь, вот этот вот, будет же какая-то, не дай бог, ситуация в жизни, да, когда... Нужен будет этот навык, да.
2: Я тебе говорю, не дай бог.
3: И вот, как бы нужно будет, вот, да. Ну, что?
2: Не дай бог.
3: Так же оно все происходит, да.
2: К нам присоединяется Андрей сейчас, Андрей Сидорчик к нам присоединяется. Доброе утро.
3: Да, доброе утро.
2: Доброе утро. Есть, похоже, небольшая задержка по звуку, но это не страшно. Редактор общественно-политической информации сайта aif.ru Андрей Сидорчик. Так, Андрей, а у вас какая-то тема была, я так понимаю, да, своя?
4: В каком смысле?
2: Ну, имеется в виду, что вы, наверное, хотели, наверное, какую-то тему поднять сегодня поговорить, или мы на общие темы разговариваем?
4: Видимо, все-таки на общие темы разговариваем.
2: На общие темы, ну, прекрасно, да, прекрасно. Мне просто надо было это уточнить, потому что если вы пришли со своей, а я вам не дам возможности ее высказать, было бы нехорошо.
3: Мы потом выговор получим, нас отлучат от эфиров.
2: От продюсера, вот это. Ладно, хорошо, отлично. Давайте тогда пробежимся по двум большим темам. Ну, первая тема, которая сейчас очень многих волнует, это вчерашний Сибига, наверное, с обращением к Токаеву, который перевирает полностью слова Токаева и опирается на совершенно другую позицию, что типа вот да, уговорите, наконец-то нажмите, поднажмите уже там на Путина, чтобы он уже начал мирные переговоры, чтобы уже там все вот это. У меня создается такое ощущение, что когда кто-то, ну, одна из сторон начинает вот так сильно настаивать на том, чтобы срочно перемирие там и так далее, и тому подобное, что дела у них, вероятно, не очень хорошо. А особенно, когда перевирают вот так вот слова Токаева, который имел в виду вообще другое, как мне показалось. Как у вас, какое впечатление сложилось? Что это было? И вообще вот по токаевскому выступлению очень много вопросов. Расскажите, как вы это увидели?
4: Ну, понимаете, вопросы касательно токаевского выступления. Меня слышно сейчас, нормально?
2: Да, отлично слышно.
4: Вот так вот, я как бы вот само выступление все-таки не... Я хочу особенно комментировать, именно потому что это все-таки такая прерогатива Министерства иностранных дел, там есть свои тонкости, нюансы, понимаете, я вот в этом направлении не очень хочу. А что касается, как, собственно, вот этой истории про давление, ну, понимаете, начиная...
2: Оп, все.
4: Я, наверное, с того, как поражение России не получилось, вот, собственно говоря, взялась какая тактика, о чем говорит в последнее время там Запад, о чем говорит Зеленский, это такое... Попытка игры в давление для того, чтобы убедить Россию в том, что она не может достигнуть своих целей. Любыми путями. Путями там воздействия на население, воздействия на элиты, воздействия на союзников. То есть попытка склонения к сценарию, который для нас неудобен и неприемлем, но в конечном счете через инструменты воздействия, подобные февралю 2017 года. То есть когда нас убеждают в том, что мы не можем продолжать компанию, Соответственно, и мы должны принять какие-то усилия. Соответственно, когда у вас это не получается через прямое воздействие, вы пытаетесь зайти. Ну, смотрите, вроде как ваш ближайший партнер, ваш союзник вас уже убеждает это прекратить. Поэтому, наверное, вам стоит к этому прислушаться. Ну вот, попытка действовать через вот этот коридор возможностей, указывая на то, что последние там недели говорил Зеленский, что некие люди в Кремле говорят о том, что единственной помехой для того, чтобы принять украинские условия, является чуть ли не Владимир Владимирович Путин. Вот эта вот игра в попытку какого-то внутреннего создавания такой ситуации, это то, что мы видим сейчас.
2: А цель этой игры какая, по вашему мнению?
4: Ну, цель игры, в общем-то, я ведь не зря сказал про февраль 17-го. То есть попытка все-таки добиться своего результата через надежды на некое внутреннее противостояние, на некоторый развал там внутри руководящего контура и там представление о том, что можно как-то найти людей, которые пойдут на их условия. Ну, то есть, собственно говоря, опять-таки, это они здесь вот помехой, ну, то, что вот, опять-таки, от Зеленского звучит неоднократно уже в последнее время, и на Западе, что помехой к миру является лично Путин, что вообще не является правдой. Да, потому что, как говорится, как верховность в данный момент отражает именно политику страны, которая поддерживается населением, это очевидно. Вот. Но, тем не менее, попытка на этом сыграть. Ну и здесь, видите, опять такое психологическое воздействие. Через Такаева озвучиваются некие тезисы, которые трактуются так, как им удобно, и это как бы показывает о том, что, смотрите, Россия все больше и больше находится в состоянии изоляции, что неправда. Но, опять-таки, мы говорим о том, что и Зеленский как таковой, и его западные спонсоры, они во многом именно про картинку. Вот это вот постоянный рассказ. Потому что каждый раз, посмотрите, когда там будет очередной пакет санкций, говорят, вот этот пакет санкций, безусловно, сейчас окажет такое давление, что Россия его только ни в коем случае не выдержит. Можно вспомнить то, что вы говорили ровно на 20-м пакете санкций, 19-м, 18-м, ну, в обратном пропорции увидите абсолютно те же самые слова. Но не важно, что было потом. Не важен глубокий анализ ситуации. Главное воздействовать здесь и сейчас. Почему, собственно говоря, вот опять-таки Зеленский, вот эта история там, операция в 40 дней, операция в 100 дней, операция там еще в какие-то дни. Попытка показать, что некий отрезок, что-то будет произведено такое, что кардинально изменит ситуацию. Но это уже было и неоднократно, это ничего не меняло. Но, тем не менее, попытка сыграть на этом будет продолжаться. Опять-таки, мы не должны забывать, что они очень рассчитывают на некие внутренние, так сказать, колебания на фоне выборов в Государственную Думу. У них представление о том, что в этот период они могут раскачать ситуацию по любым направлениям, они будут пытаться это делать, вне зависимости от того, как у них это получается, они будут говорить дальше о том, что вот у них все развивается в правильном направлении.
2: Но, подождите, это же потрясающий парадокс. Это потрясающий парадокс, который у меня сразу всплывает в голове. Одной рукой вся эта банда шайка-лейка, которая стоит за этим всем, говорит, в России выборов нет, в России все предрешено, в России тоталитаризм и так далее, и тому подобное. С другой стороны, о, сейчас будут выборы, сейчас мы на этих выборах-то вам сыграем. Вообще, как в одной голове могут уживаться две такие парадоксальные мысли?
4: Ну, сейчас это абсолютно нормально для европейцев, для американцев. Вы же видите Европу, да? Можно же наблюдать там за Румынией, Молдавией, в общем-то, в какой-то части Франции говорят, что нет, это нормальный демократический процесс. Все прекрасно понимают, что в той же Молдавии никакого демократического процесса уже не существует. Все, что там происходит, ну, собственно, не только в Молдавии. Но если это политически устраивает, делаем вид, что это есть. Раньше таким занимался там в эпоху Первой холодной войны Соединенные Штаты в Латинской Америке. То есть там существовали такие проамериканские режимы, главный там показатель, так сказать, ну, знаменитый режим Гаити, доктора Дювалье, где формально тоже проводились выборы, где формально тоже существовала демократия. Соединенные Штаты прекрасно знают, что происходит в Гаити, как и происходит, говорили все равно, да, ну, это вот демократия, это в любом случае лучше, чем там, допустим, коммунизм Фиделя Кастро. Они прекрасно себе отдавали отчет, что там действительно происходит, но поскольку политически их только устраивало, соответственно, это допускалось. То же самое мы сегодня видим в более откровенной ситуации, потому что, ну, как бы во времена ООН и там картинку из Гаити там и положение через соцсети вы посмотреть не могли, сегодня вы видите картинку в реальном времени и понимаете, что она не соответствует. Но дело в том, что политика, которая занимается тем или иными вещами, там Кая Калу, Сурсула фон Ляйен, это никоим образом не смущает. Да, мы будем говорить на черное, что это белое, и будем совершенно прекрасно себя чувствовать, потому что, опять-таки, никто с нас за это спрос не потребует, потому что даже инструментов воздействия на этих персон нет.
2: Угу. Хорошо, дальше едем. Едем дальше. Вопрос Андрею Григориел задает. На ваш взгляд, почему США остановили вновь удары по Ирану? Ну, и Иран по США, ну, по базам США тоже остановил. Что там происходит?
4: Ну, с точки зрения Ирана, то Иран в данном случае все-таки действует как страна обороняющаяся. Исходит из того, что, ну, тратить ресурсы в ситуации, когда в этом нет необходимости, ну, на самом деле, как бы этого нет. То есть они-то играют, отражая, в общем-то, нападение. Что касается Соединенных Штатов, ну, ситуация очень простая. Что, собственно говоря, вслух и заявили. Действительно, в той форме, в которой они производили бомбардировки, там, и ракетные удары, воздействия, они эффекта того, который требует Трамп, достичь не могут. А дальше, опять-таки, возвращаемся к ситуации, которая уже была некоторое время назад. Вы должны или осуществлять ту самую сухопутную операцию со всеми ее издержками, либо понять, что в этом режиме вы никогда своего результата просто не добьетесь. Вот и все. Поэтому сейчас, опять-таки, получается некий откат, вроде какой-то попытка сыграть в какое-то перемирие, опять-таки, чтобы немножко смягчить ситуацию на нефтяном рынке и попытаться, опять-таки, что-то доиграть, переиграть. На самом деле, это же нормальная история американской политики. Если что-то у них не получилось, мы начинаем, ну, они начинают играть в мир, дальше потом выясняется, что весь этот период использовался для того, чтобы воздействовать на противника несколько в другой форме. Во времена советско-американского противостояния мы это многократно видели. Сегодня, в общем-то, можно понимать, что там разрядка 70-х, начало 70-х, с принятием всех вот этих вот пакетов мирных соглашений, ограничений, она ведь на самом деле американцами использовалась для того, чтобы начать давление несколько в другом направлении. К чему это потом привело, мы прекрасно видим. Только, наверное, конечно, мы не будем говорить, что с Ираном они будут играть в такую долгую композицию, потому что это все-таки на данный момент проект Трампа, ему результат нужен, ну, не в столь длинной перспективе, поэтому что-то они будут продолжать в этом направлении выдумывать.
2: А возможен ли результат вообще, как вы считаете? Многие говорят, что невозможен никакой результат с Ираном, что они уперлись и все.
4: Это сложный вопрос. Это сложный вопрос, потому что ситуация развивается. Понимаете, когда американцы вторгались и осуществляли вооруженную операцию в Вьетнаме, они были убеждены, что при определении определенных сил результат возможен. То есть с самого начала никто там из серьезных политиков не предполагал, что, в общем-то, вот все получится так, как оно получилось. И сегодня ситуация примерно такая же. Потому что, ну, внутри самого американского кабинета есть разные представления о том, что надо делать. Либо идти до
2: конца,
4: то есть пытаться, ну, что собственно говоря, даже представители республиканской партии, война не очень популярна, но можно идти до конца, пытаться, чтобы в конечном счете победа все окупит. Или же, опять-таки, отложить этот, то есть, вот этот проект в долгий ящик какое-то время. Надо понимать, что это окончательно бьет по Трампу и республиканцам сегодня.
2: То есть, все-таки мы будем сейчас свидетелями какого-то продолжения определенного. А все-таки вот эта вот вещь, ну, как сказать, связь с выборами в Сенат, она какая-то есть, по вашему мнению? Или это все отдельные процессы, параллельные, не пересекающиеся?
4: Нет, она определенно есть, потому что совершенно четко можно понимать, что Трамп, когда начинал кампанию против Ирана, он рассчитывал прийти к осени все-таки победителем. По крайней мере, представить некий результат, который, безусловно, будет победным, иначе он просто в это не втягивается. Сейчас это совершенно точно не получается, но и просто свернуть, уйти, закрыть эту историю вот на этой стадии, это значит окончательно, как говорится, результаты похоронить свои. Поэтому, да, с одной стороны, это параллельные процессы, потому что вот это свое неудобство Трамп каким-то образом пытается переключить там на другой инструментарий, на внутреннюю политику, там, опять-таки, ограничения части избирателей, там, разговоры о якобы каком-то новом вмешательстве в выборы, которые надо ограничить, это с одной стороны. С другой стороны, в любом случае очевидно, что иранская проблема над этими выборами будет висеть, она никуда не денется.
2: Ну, это да, это да. Дим? Я тебя не слушаю.
3: Андрей, а вот скажите вот о чем. Вот в этом заявлении Токаева меня что удивило. То есть мне понятно, что он там пытается сидеть, наверное, там на нескольких стульях и сказать что-то комплиментарное там и нашим, и американцам, и там и украинцам, в общем, там всем там в контексте того, что там около Новороссийска происходит. Но вот он говорит о том, что природа этого конфликта не совсем понятна для многих, и в том числе как бы для нас. Вот война уже идет который год, и там, Путин последовательно объясняет, что вообще происходит, зачем мы это делаем, какие там цели, какие задачи. И это все разжевывается миллиард количества раз. Но, тем не менее, с одной стороны, в обществе есть люди, которые говорят, ой, я не знаю, зачем мы воюем, да? А с другой стороны, и вот такие люди, как Токаев, тоже об этом заявляют, что мы совсем не понимаем природу конфликта. Это вот у них такой, как бы, риторический прием, они какой-то пропагандистские цели преследуют, да? Вот зачем они это делают?
4: Дело в том, что господин Токаев принадлежит тому поколению, которому природа до конфликта не может быть непонятна. Он ее прекрасно себе представляет, вот, это очевидно. Но Токаев как политик, который ведет определенные, как бы сказать, сношения с Западом и, в общем-то, от этого зависим во многом, в отличие там, от товарища Кима, допустим. Поэтому он должен играть, как бы изображая то, что действительно что-то непонятно. Но это история про того, что если вам европейцу показывают нациста со свастикой, нацисту, который просто открыто говорит, что он себе свое наследие ведет просто вот от определенных формирований СС, а европеец делает вид, что он этого не слышит. На постсоветском пространстве совершенно определенно эта тенденция тоже присутствует. Не будет как бы секретом для кого-то, кто это изучал, сказать, что, например, некое национальное самосознание там в ряде республик союзных, в том числе попытались строить на памяти коллаборационистов, которые в той или иной степени в годы Великой Отечественной войны, ну, кто-то в активной стадии, кто-то в менее активной, но, в общем-то, на самом деле сотрудничали с нацистской Германией. Там те или иные форматы попытки перевести их из формата коллаборационистов в людей, которые там каким-то образом переживали за национальное возрождение, они присутствуют. Поэтому и эта как бы история, она присутствует. Потому что вот эти вот настроения, они поддерживались, внедрялись, да и что говорить, оплачивались, в общем-то, нашими западными друзьями, партнерами, соперниками, называйте как хотите. Потому что целый такой пласт постсоветских политиков, особенно молодых, он как раз вырос в этой идеологической парадигме, которую он получал там в западных институтах, на западных курсах. И это все присутствует, это тоже воздействует. И поэтому вот в этой парадигме господин Токаев действительно делает вид, а мы не понимаем, что здесь происходит. Ну, потому что если господин Токаев говорит, что мы вполне понимаем, что здесь происходит, ну, тогда у него начнутся проблемы с Западом. Ну, тогда действительно начнутся проблемы с Западом весьма серьезные. Потому что вот поэтому вот вот это такая игра, это такая риторика, это попытка. Мы же с вами понимаем, что то, что говорит господин Токаев публично, и что он обсуждает с Владимиром Владимировичем тет-а-тет, это немножко разные слова, вещи и как бы факторы. Это надо тоже очень четко осознавать. Вот. Ну да, в публичном пространстве вот такая игра.
2: Да когда, может, и правильная эта игра-то, честно говоря, вот я так сейчас думаю, что, ну, слова – это слова. Ну, то, что мы с вами в эфирах пообсуждаем, ну, и пообсуждаем. А вот то, что там действительно творится в кабинетах, это совершенно другой расклад, и он принципиально отличается от риторики. Ведь язык, он дан, чтобы обманывать врага, в том числе, и для этого, почему бы и нет.
4: Русская история, она же знает очень такие разные дипломатические периоды, понимаете? Если мы вспоминаем период возрождения там Московского княжества там, и Ивана Калиту, то, понимаете, заигрывание с Ордой было обязательно. Более того,
2: это ритуал, там, прям ритуал был такой даже.
4: Как раз противостоявшие в Москве тверские князья, которые периодически пытались выступать в открытое столкновение, они как бы с точки зрения исторической, ну, так сказать, картины, и смотрится героически во многом, но результат в конечном счете был там, в общем-то, несколько иным.
2: И где тот Тверской Кремль, спросим мы, да, сейчас.
3: Вот именно. Слушай, ну, знаешь, я этот Михаил Тверской героический человек был, и как бы подвиг совершил.
4: Безусловно. Абсолютно безусловно.
2: Вопросов-то нет, да.
4: Но, тем не менее, государство восстановил не Михаил Тверской.
3: Да, я-то согласен, да. Да, Андрей, да, это интересно. Да.
2: Спасибо, спасибо огромное. Очень интересный, как всегда, у нас получился разговор. А вот, кстати, про исторические корни всего происходящего можно будет как-нибудь отдельно поговорить. Это очень интересный разговор. У нас в гостях Андрей Сидорчик был, который что-то со связью сегодня не очень подружился. Ну, как и, в общем, у нас у всех сейчас проблемы. Редактор общественно-политической информации сайта aif.ru. Мы сейчас с Дмитрием Юрьевичем плавно пойдем опять на рекламу, на новости, и после этого у нас будет политолог, глава комитета по социальной архитектуре РАСО Дмитрий Еловский. Да, но говорить мы будем сегодня про итоги очередного созыва Государственной Думы Российской Федерации. Очень интересно. Сейчас все
3: как эти пять лет прошли, да? Какое мы здание
2: Володин вот сейчас подводит итоги, я в новостях смотрю.

0: Испытание нового российского самолета. Контекст. Модернизированную учебно-боевую машину Як-130М продемонстрировали Владимиру Путину. По словам летчика-испытателя Александра Гуськова, она оснащена новейшими бортовыми системами. Аппаратура превращает Як в эффективный легкий боевой самолет, способный в любых погодных условиях днем и ночью бороться с наземными и воздушными целями, в том числе с тяжелыми БПЛА. В современных условиях крайне важно, что самолет разработан на основе скрупулезного анализа и обобщения опыта участия авиации в локальных и региональных конфликтах. Первый полет Як-130М прошел в штатном режиме без происшествий. Самолет находился в воздухе 50 минут, достиг высоты 2000 метров и скорости 600 км в час. Военные летчики отзываются о новом аппарате с большим уважением. Говорят, он недорогой, злой и очень живучий. Двигатель надежен и неприхотлив. Самолет хорошо управляется и отличается большой маневренностью. Теперь он оснащен авиационными ракетами малой дальности. Они могут сбивать не только дроны, но и боевые самолеты. И даже штурмовики. Як также способен работать по земле, используя ракеты класса «воздух-поверхность», высокоточные бомбы и неуправляемые реактивные снаряды.
1: Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь.
2: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский. Русский на 100%.
1: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
3: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
1: Прагматично.
3: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
1: Без сантиментов.
3: Это факт, с которым, только дурак, наверное, будет спорить.
1: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
4: Студия Анна Грузлова. Здравствуйте. Госдума за 5 лет работы 8-го созыва приняла 2980 федеральных законов, заявил ее председатель Вячеслав Володин. Он добавил, что послание президента Владимира Путина федеральному собранию предыдущих лет выполнено на 100%. Госдума проводит заключительное пленарное заседание 8-го созыва. В нем участвует и Владимир Путин. Он подведет итоги работы депутатов за прошедшие 5 лет. Выборы в Госдуму 9-го созыва пройдут в единый день голосования 20 сентября. Правительство России направит в этом году дополнительно 4 миллиарда рублей на создание новых медицинских учреждений в 8 регионах России, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Он пояснил, что средства будут направлены на строительство многофункциональных больничных комплексов, онкологических диспансеров, родильных домов и хирургических отделений. Кроме того, почти 280 миллионов рублей правительство направит на капитальный ремонт 26 сельских медицинских учреждений, которые пострадали от паводков в Дагестане и Чечне. Российские войска поразили 2 сухогруза в порту Николаев в момент разгрузки военного снаряжения, сообщили в Минобороны. Ранее ведомство информировало о том, что наша армия продолжила наносить удары по портам Украины. Вчера в порту Черноморск был уничтожен контейнерный терминал с грузами военного назначения. Южнее Одессы был ликвидирован «Балкер». Также ударными беспилотниками в Днепробургском лимане были поражены еще 2 судна, доставлявших военные грузы ВСУ. Число пострадавших в результате ночной атаки на Ростовскую область возросло до 8, из них 6 госпитализированы, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Он уточнил, что состояние одного мужчины тяжелое, а состояние остальных пациентов, по оценкам медикам, средне-тяжелое, стабильное. Кроме того, полностью ликвидирован пожар, возникший на территории складских помещений в результате атаки дронов. Ранее Слюсарь сообщал, что 2 человека погибли, 5 пострадали, также повреждены многоквартирные и несколько частных домов и соцучреждения. Иран на данный момент не ведет никаких переговоров с США, заявил официальный представитель МИД Исламской Республики Исмаил Багаи. Он добавил, что пока США не изменят своих позиций, начать разумный дипломатический процесс с ними невозможно. 9 кошек обрели дом на фестивале «Моспитомец» на ВДНХ в столице, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. Фестиваль «Моспитомец» прошел рядом с музеем городского хозяйства Москвы на ВДНХ в рамках проекта «Лето в Москве». Еще 5 собак совсем скоро переедут в семьи. Будущие владельцы познакомились с ними на фестивале и приняли решение забрать животных после посещения приютов. Еще больше информации в Макс-канале «Радио Спутник».
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Изолента «Лайф».
5: Продолжаем наш эфир. 27 июля, 11:33. Опять же, можно загадывать, кто у нас суеверный, можно загадывать желание. Дмитрий Юрьевич у нас не суеверный, Дмитрий Юрьевич у нас православный, соответственно, не верит во все это. Я, честно говоря, тоже православный и тоже не верю во все это. Но, тем не менее, есть же люди, которые верят. Циферки совпали. 1:33. Изолента живем. Лучшее утреннее шоу на лучшем радио страны, радио «Спутник». Дмитрий Захаров, Трофим Татаренков. И мы продолжаем. У нас гость наш как-то так сверкнул, Дмитрий Еловский, и исчез. Вот.
6: Все те самые проблемы со связью, да, которые нам, с одной стороны, помогают поддерживать диалог и вести эфир из Ростова и из Санкт-Петербурга, но, в общем, гости к нам приходят и выключаются, и включаются. Ждем, когда все это заработает.
5: Ну, вошел, галочку поставил и вышел, и нормально.
6: Не, ну... То есть, думаешь, у нас такой учет вот в «Изоленте Лайф», что раз, все, зашел, гость был, да, все хорошо, зашел, да.
5: Да, да, да. Прекрасный старый анекдот напоминает Тру Барбосов. Да, я тоже в детстве, ну не в детстве, в молодости любил этот анекдот. Кто такой Карл Маркс? Это экономист такой. Как наш дедушка Изя? Нет, наш дедушка Изя старший экономист.
6: Это тоже, знаешь, есть такой анекдот, что такие вы говорите про экономическое образование. Евреям надо родиться.
5: Да. Тут один священник рассказал замечательный анекдот. Тоже, раз уж пока мы гостя ждем и развлекаем тут народ, приходит православный прихожанин к батюшке, суббота, вечер, вечерняя служба, перед вечерней службой. Батюшка, вы знаете, я согрешил. Говорит, а что вы сделали? Да что? Я вот хочу покаяться. Ну, кайтесь, что ж. Вы знаете, я сегодня... обманул. Кого вы обманули? Я еврея обманул. Говорит, сын мой, это не грех, это чудо. Прекрасный анекдот, мне кажется.
6: Ну да. Слушай, вот смотри, все, хорошо.
5: Безотносительно, да. Конечно, никаких национальностей.
6: Давай в качестве подводки в гости. Вот прошлый наш диалог с Дмитрием, он показал, что аудитория не сильно знает вообще, кто такие социальные архитекторы, да, и чем они вообще занимаются. Вот как ты это понимаешь? Кто такие социальные архитекторы? Что они строят?
5: Ну, социальный архитектор, надо за каждое слово русское просто понимать, как оно есть, да, социум – это народ и вертикальные и горизонтальные связи внутри этого народа, архитектура – это строительство, ну, проектирование, предстроительное проектирование какого-то серьезного большого объекта. Ну, соответственно, социальный архитектор – это человек, который выстраивает вертикальные и горизонтальные связи внутри общества, проектирует их. Вернее, даже не выстраивает, а проектирует. Вот. И рисует здание, социальное здание, которым мы все будем пользоваться в ближайшее время. То есть то же самое, что делает простой архитектор с простыми домами, социальный архитектор делает с социальной структурой общества. Мне кажется, так. Тут все просто.
6: Ничего не понял, что он делает, но, в общем, интересно с этим.
5: Ну, что архитектор делает, Дим? Он берет близ бумаги.
6: Архитектор здание строит. Да. Я слышал тезис, что социальный архитектор это, знаешь, это какая-то такая реинкарнация политолога, правильно?
5: Или
6: политтехнолога.
5: Хорошо, у нас гость на связи, Дмитрий. Здравствуйте. Слышно нас? Видно нас, слышно.
7: Трофим, вас прекрасно слышно, видно. А меня?
5: Да. Дмитрий, вас слышно, Дмитрий, но не видно. Но что делать? Сегодня у нас день плохой связи, поэтому мы практически и сами мучаемся, и гости наши тоже мучаются. Ничего страшного, мы найдем способы и технологии, как сделать так, чтобы было хорошо слышно, поскольку мы на радио, это самое главное. Да, Дмитрий Иовский там присоединился. Политолог, глава комитета по социальной архитектуре РАСО. Дмитрий, мы хотели поговорить про подвести итоги. У нас Государственная Дума заканчивает свой очередной созыв. И сейчас, кстати, Володин подводил итоги. Интересно, я не буду. Ну, вы видели наверняка, что Володин сказал. Давайте подведем итоги в вашей версии, в версии Дмитрия Иловского.
7: Ну, наверное, самый такой важный итог этой Государственной Думы, два их, я бы сказал. Первое – это такой мучительный процесс перестройки в новых условиях, да. Когда Государственная Дума начала работать, а прямо на второй год ее работы случилась Китайная война пиратов. И вот Госдума в этом плане – такое зеркало. И по нему хорошо видно, как много часть нашей элиты, как она реагировала на… Этот вызов,
5: Дмитрий, на секунду вас перебью. Не просто на второй год случилось, а началось все в ковид, а потом случилась специальная военная операция. Вот так еще можно усугубить.
7: Ну, да. Здесь, да, и кампания избирательная шла как раз у депутатов в ковиде, во время ковида. И это тоже был показатель, как разные депутаты, как по-разному себя определяют, как они по-разному себя ведут и в ковид, и в СВО. И вот мы увидели, что есть депутаты, которые ездят в зону боевых действий с гуманитарными грузами. Есть депутаты, которые пошли натурально воевать. Вот. Есть депутаты, которые продолжают работать в своем месте, но пытаются быть полезными. Есть депутаты, которые делают вид, что они полезны. Есть депутаты, которые исчезли из информационного поля и стараются вообще не проявляться. Как и на самом деле в этом плане такой срез нашего общества. У нас же общество также разделилось. Одни с первого дня включились и делают все, чтобы там СВО приближать к победе, да, а кто-то сбежал. Ну, были такие. И у депутатов это тоже распределение произошло. В этом плане, наверное, на самом деле можно сказать, что Госдума, она правда является отражением нашего общества и она ровно так же отреагировала, примерно в тех же пропорциях, даже я бы сказал. Хотя, конечно, наверное, людей, которые в Госдуме поддержали СВО и сделали все для того, чтобы она нашла уверенной победе и взяли на себя там ту работу, которую должны были взять, все-таки таких людей сильно больше. Их много, достаточно. Много депутатов, которые просто вот с самого первого дня делают огромную полезную работу. Вот это, наверное, самый главный вызов. Второй, наверное, мой как наблюдателя, это вызов... Нет, это, наверное, история про то, что слишком девальвировался статус Госдумы из-за депутатов, которых мы называем тройпожорным. И вот сейчас избирательная кампания и очень много депутатов, которые пытались такие хайповые инициативы выдвигать, это те, которые это Госдума заявила, да, вот про них. Или в Госдуме заявили. Mm-hmm. Вот. И многие из этих депутатов в следующий созыв, скорее всего, не попадут. И, на мой взгляд, это очень позитивная история. И слава богу, Потому что все-таки депутат не должен ради трехминутного вот этого славы в соцсетях полностью девальвировать весь статус и этого органа, и политиков.
5: Дмитрий, давайте на этой мы сейчас запятую ставим, вернее, многоточие, и тут разбираться и будем. Начнем с этого. Потому что это, наверное, для меня самая такая проблемная зона, по которой хотелось бы проехаться. Я думаю, для многих. Одним из KPI, давайте так называть буржуйским службом, этим вот аббревиатурой, коэффициентов эффективности депутатского корпуса считается цитируемость и количество упоминаний в соцсетях. Они этого не скрывают, это официальная информация, и в этих анкетах, которые они там потом показывают всем, это один из ключевых показателей эффективности депутата. Соответственно, у нас некоторые депутаты выходят с такими инициативами, что просто аж пиджак заворачивается, когда читаешь эти инициативы, но зато очень хайпово. Об этом напишут все СМИ, просто все поголовно. Извините. Вот у меня лично, я к Думе, ну, как бы так отношусь с осторожностью, как к инструменту, я уже об этом говорил, неважно. Мне кажется, наоборот, что чем больше ты цитируешься, ну, и везде вылезаешь в этих программах, тем меньше ты работаешь. Как вообще вот это вот, по-моему, чем тише ты работаешь и эффективнее, ты законы какие-то хорошие должен принимать, а ты сидишь и вот и хайпуешь. Как вы вообще относитесь к этому KPI, к этому коэффициенту эффективности, показателю эффективности? Должен ли он
7: потом,
5: иметь
7: а
5: право?
7: А он не у всех стоит. Смотрите, депутатов Госдумы можно разделить на несколько групп. И группа, которая отвечает за публичные объяснения, публичные выступления, она небольшая. Это примерно 50 депутатов. Туда входят председатели комитетов и вице-спикеры Госдумы по направлению. Вот у них задача информировать общество о своем направлении. Ну, то есть, например, Андрей Михайлович Макаров,
5: что-то у нас связь, по-моему, кончилась. Опять
7: это его работа. Это у него, вот у него даже не KPI. Я тут.
5: Да.
7: Я здесь.
5: Да. Вот сейчас получше стало. Угу. Получше. Слушаем.
7: Да. То есть, вот есть группа депутатов, у которых по должности назначено выступать для людей, да? Это председатели комитетов, это вице-спикеры, это люди, которые должны отвечать за свой отрасль. Ну, например, Андрей Михайлович Макаров. Яркие выступления всегда, интересно смотреть. Он такой интересный парень. Вот у него задача. Большинство депутатов, у них такой задачи прямой нет. У них задача другая совершенно. И у каждого есть своя роль. И он должен. И тут проблема в том, что одним депутатам роль назначается в системе, да, то есть они должны какую-то роль играть. Ну, например, там есть партийные депутаты, у них задача заниматься тем, что свою партию, управлять партией, там, да, это функционеры партии. И у него работа это заниматься партийным функционерством. Какой-то проект большой реализовывать. Ну, например, вот есть у меня знакомая Наталья Полуянова, да. Вот у нее задача организовывать женское движение «Единой России». Вот она этим занимается, просто носится по регионам и помогает женщинам себя реализовать внутри партии. Вот. Она не очень публичная в этом плане человек, но хотя тоже появляется. А есть как бы депутаты, которые, вот извините, я сейчас грубо скажу, не пришей, как были хвост. Они не нашли свое место, не нашли свою роль. Они никому не нужны на самом деле. И у них единственный вариант сохранить себя, это, и как они думают, к сожалению, это порождать какие-то, чтобы о них писало как можно больше СМИ. Им по должности это не назначено. То есть они не представители комитетов. У них нет такой задачи. Вот. Но им надо как-то себя проявлять. Потому что они думают, что если о них не будут писать, если о них не будут какие-то интересные инфоповоды, то про них все забудут, и они перестанут быть депутатами. Вот. И вот они и генерят бесконечный поток вот этих инициатив. Это большая их ошибка и иллюзия. На самом деле, если у них нет такой задачи от партии, либо от Госдумы, да, от комитета, то, в общем-то, всем это не нужно. и другим депутатам, и системе управления, и политическому классу, их вот эта деятельность вообще не нужна. И они, генерируя эти бесконечные инициативы, они больше раздражают. И в конце созыва обычно такой группы депутатов избавляются. Сразу их остановить никто не может, ну, потому что депутат — это вообще-то выбранная должность, нельзя депутату запретить что-то делать вообще. Если к нему кто-то, дурак какой-нибудь, придет и скажет, мы тебе запрещаем, прямо вот так вот в лоб, он устроит из этого скандал, потому что не имеют права ему запретить. Никто. Его народ выбирал. Вот. Но партия потом просто не поддержит, праймерис не пройдет. А, ну, хочешь идти самовыдвиженцем, иди самовыдвиженцем. Ну, скорее всего, проиграешь. Даже не дойдешь до, нормально до выбора. А будет себя вести совсем отбито, так еще и снимут с выбора. Это не проблема. Поэтому вот эта категория хайпующих депутатов, она, ну, это люди, которые, если вы видите депутата, который вот прям постоянно в эфире, постоянно на громкой связи, ну, либо ему от партии такое назначено и положено, и проверка, правда ли это как раз переходит он сейчас в новый созыв, или нет. Либо это просто человек пытается найти свое роль и место в этой жизни, и, скорее всего, в следующий созыв он не придет, потому что на самом деле он никому в этом качестве не нужен.
5: Понятно. Сейчас Володин сказал, сейчас я ищу эту цифру, чтобы точно ее сказать, но она, естественно, в нужный момент тут же пропала. 2000 с лишним, с большим лишним.
6: 2980. 2980 вот, федеральных законов.
5: Федеральных законов было принято за этот срок Государственной Думы. Что-то я смотрю на это и думаю, что неужто у нас совсем все так плохо в законодательном плане, что 3000 законов потребовалось за 5 лет принять. Это вообще как? У нас что у нас творится-то такое?
7: Да не, на самом деле, обычный показатель это и почти каждый созыв примерно 3000 законопроектов.
5: Так их вроде должно быть меньше же каждый раз. Уже же напринимали предыдущие 3000 своих.
7: Тут нужно понимать, как у нас система законодательно устроена. У нас, конечно, большая проблема. У нас очень зарегулированная жизнь в обществе и в стране. У нас на каждый чик есть закон. Это не тоже появилось не потому, что нам очень нравится эти законы плодить. Это издержки как бы 90-х годов, когда система настолько, государство настолько потеряло управляемость, настолько перестало управлять разными там сферами экономики и политики, что у нас, ну, извините, решения судов, например, покупались. Сейчас вы это уже не сможете сделать. Но тогда можно было купить решение судьи, простите. А это означает что? Это означает, что судья толковал закон так, как ему было нужно в интересах инвестора. Вот чтобы всю этот хаос и всю эту историю прекратить, пришлось регулировать вообще все. То есть на любое абсолютно решение там, судов, органов должна быть бумажка с правилом и с каким-то подходом там, или с законом и так далее. Поэтому в итоге их наплодили сотнями. И самое главное, что госорганы стали к этому относиться так вот. Как в законе написано, так мы и делаем. Ну, потому что если ты делаешь не так, как в законе написано, то придет прокуратура, тебя посадят. Это тоже большая проблема. Да? Для проявления инициативы наших чиновников, когда от них требуют инициативы. Те, кто требует, вы себя на место чиновника поставьте и попробуйте сделать что-нибудь за пределами требований закона. А потом познакомитесь с прокурором. Будет очень интересный момент в этой жизни. И в итоге законов много. Правил нормативных много, а дальше жизнь меняется, и нужно их постоянно, бесконечно приводить в соответствие с меняющейся жизнью. То есть что-то поменялось, исправьте сначала в этом законе две запятые, а потом по цепочке нужно еще в 5 законах поменять, а еще в куче там, решений правительства все поменять. И, в общем, это превращается в огромный вал бесконечного переделывания, переписывания законов, поэтому каждый созыв, фактически это вообще цифра, она вот плавает около 3000 законов в созыв. И я даже больше скажу, это скорее показатель, сколько может Госдума реально физически этих законов обсудить и принять. Она больше физически просто не может, у нее сил не хватает. У нас всего 450 депутатов.
5: Может, хватит уже. Ребята, ну 3000 хватит уже.
7: Ну,
5: и так перенапряглись уже все.
7: Приходит к вам, вот приходит к вам правительство и говорит: вот нам надо вот здесь поменять, здесь поменять, здесь поменять. Пройдите, пожалуйста, через Госдуму. И выкатывает там пакет из 30-40 законопроектов за раз. Да? А тысячи их, там, например, может быть 500, к примеру. Там же большая часть, там 1000-1500, если я правильно помню, это вообще правительственный законопроект. Ну, надо людям. Ну что, депутаты будут отказываться?
8: Да, я понимаю. Я говорю, хорошо, что у нас есть Дмитрий Анатольевич Медведев, который потом придет со своей фирменной регуляторной гильотиной и обрежет все, что болтается, и будет все нормально, и мы будем жить дальше долго и счастливо. Ладно, с смехом.
7: Он не первый и не последний.
8: Да. Едем дальше. Общее, как сказать, понимание, да, этой каденции, этой, как сказать, стадии, да, нашего парламентаризма вами. Расскажите, как вы это видите? Что было? Хорошего, плохого?
7: Люди, самое, наверное, хорошее, это то, что все законы, которые надо было принимать оперативно и быстро в рамках перестройки экономики, их принимали оперативно и быстро. В этом плане, слава богу, у нас Госдума не стала препятствием для оперативных решений. Иногда они там проявляли чудеса просто. Скорости принятия, ускорения законодательного процесса. Вот. В этом плане Госдума прошла проверку, какие части. Остальная система, они как бы не тормозили. Это самое важное было в этот момент. А что, наверное, самое плохое, это как раз слишком много депутатов, которые больше занимаются не законотворческим процессом, а больше занимаются придумыванием, как бы им еще придумать какой-нибудь запрет. Уже мы в первый раз видим, наверное, когда уже на уровне там партии власти, да, «Единой России», руководство этой партии вынуждено уже было сказать: ребят, ну давайте уже все успокоимся, хватит, как бы мы как-то перегнули палку. Ну, уже с запретами уже правда перегнули, уже слишком много. И я видел, как на уровне губернатора они уже прям дают сигнал, что типа нет, мы давайте уже больше разрешать, больше помогать. Мы что-то тоже как бы перестарались в плане запретов.
8: Но, с другой стороны, извините, важный момент. Те же депутаты говорят: ну а к нам приходят товарищи старшие, как вот Совет Министров приходит с законодательными обязонами, скажем так, даже не инициативами, да, а обязательными вещами, которые им нужны. Так и другие органы, не будем пальцем показывать, приходят и говорят: надо вот это закрыть, вот это запретить, вот тут вот так. Вот, можешь ничего не поделаешь.
7: Нет, здесь как бы правильно, если бы не было еще запретов, придуманных самими депутатами. Ну, то есть одно дело, когда там приходит МВД, говорит: ребят, ну у нас тут преступность там в этой конкретном сегменте растет, нам вот край надо что-нибудь запретить, да, это безопасность людей, мы вы должны это делать.
8: Звучит шикарно.
7: У них много таких историй. И тут понятно, как бы, что Госдума должна срабатывать с МВД там в партнерстве, да. А когда начинают уже депутаты вперед паровозы бежать и придумывать еще 25 на одну запретительную инициативу правительства, которая реально нужна там,
8: еще или от себя чуть-чуть
7: реально разработана.
8: Дмитрий, прерву вас еще на секундочку. Мы обращаемся с нашими радиослушателями прямо сейчас. Дмитрий Захаров, Трофим Татаренков, Дмитрий Еловский. Сегодня мы в таком составе завершаем наш эфир. До завтра.

Страна героев. Станислав Хохлов. Десантное подразделение под командованием подполковника Станислава Хохлова прикрывало движение колонны наших военных. В темное время суток в лесу командир обнаружил хорошо замаскированные укрепления противника. Десантники вступили в огневой контакт с врагом. Часть солдат и офицеров ВСУ была нейтрализована.

0: участвовал в освобождении стратегически важного населенного пункта. Он корректировал огонь артиллерии, получил ранение, но самостоятельно оказал себе первую помощь и продолжил участие в бою. Результаты говорят сами за себя. Были сожжены два самоходных артиллерийских орудия и два пикапа с установленными на них минометами. Поселок был взят под контроль. Страна героев. Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
1: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
2: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
3: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции. Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
4: Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
5: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы судить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус. Где «С» — это самодостаточность, «И» — исключительность, «П» — Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Что лучше, 100 раз услышать или один раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Полдень в российской столице, столько же в Казани и Волгограде. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Госдума приняла 250 антисанкционных законов. Российские войска теснят противника на Славяно-Краматорском участке фронта в ДНР. Глава МИД Беларуси назвал санкции Евросоюза бездумной политикой. Подробности далее. Госдума приняла 250 антисанкционных законов. Россия продолжает развиваться, несмотря на внешнее противодействие, заявил председатель палаты парламента Вячеслав Володин. Он добавил, что Москва открыта для диалога, но на равных. Депутаты выступают за многополярный мир и не позволят посягать на ценности и суверенитет России. При этом со своей стороны парламентарии делали все, чтобы укрепить отношения с теми, кто разделяет принципы России. Госдума проводит заключительное пленарное заседание 8-го созыва. После завершения с депутатами встретится президент Владимир Путин. Российские подразделения продолжают идти на Славяно-Краматорском участке фронта в ДНР, сообщил глава региона Денис Пушилин. Он добавил, что наши бойцы теснят ВСУ вдоль реки Северский Донец. Также российские подразделения расширяют зону контроля на правом берегу реки, отметил Пушилин. Два человека ранены в Белгороде и

0: Бекина в результате атак беспилотников ВСУ сообщили в региональном оперштабе. Уточняется, что удары пришлись на коммерческие объекты и автомобиль. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь. Как сообщает губернатор Юрий Слюсарь, в Таганроге Ростовской области повреждено здание производственного объекта в результате падения обломков дрона. Ранее Слюсарь информировал о том, что в результате ночной воздушной атаки ВСУ на регион двое человек погибли, 8 пострадали. Санкции Евросоюза против Белоруссии и России являются бездумной политикой, которая ведет Европу к самоизоляции, заявил глава белорусского МИД Максим Рыженков. Он также обратил внимание, что России и Белоруссии доступны рынки огромной Евразии, а также Африки. Ранее Совет Евросоюза сообщил, что в рамках нового 21-го пакета антироссийских санкций ввел ограничения в отношении 48 физических и 170 юридических лиц. При этом под ограничения попали и белорусские компании, в частности, Мозырский нефтеперерабатывающий завод и европейская трейдинговая компания. Единый сервис получения льгот с помощью карты МИР запустит на госуслугах, сообщил вице-премьер России Дмитрий Григоренко. Сервис станет доступен с 1 августа в 3 пилотных регионах – Ростовской и Тюменской областях, а также Башкирии. Пользоваться им смогут многодетные семьи, пенсионеры, инвалиды и студенты. В числе льгот – скидки в аптеках и магазинах, скидки при посещении музеев, театров и других учреждениях культуры. В ходе реализации пилотного проекта также станут доступны льготы на проезд в пассажирском транспорте. Григоренко добавил, что сервис внедряется в качестве альтернативы бумажным документам, но не заменяет их. Пользователь всегда сможет выбирать, как именно получать льготы – с помощью карты МИР, по карте жителя или по бумажному удостоверению. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите, читайте в МАКС канале «Радио Спутник». Подписывайтесь. Мы внимательно следим за всеми событиями, которые происходят в нашей стране и мире. Следующий выпуск на «Радио Спутник» менее чем через 30 минут.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Эскалация. Александра Дугина.
2: Радио «Спутник» в эфире. Меня зовут Алексей Красильников. Я приветствую всех наших слушателей, наших зрителей, естественно, наших подписчиков. Макс-канал, радио нижнее подчеркивание «Спутник». В телеге тоже можно все еще остаться, найти там много интересного. На программе «Эскалация» Александра Дугина. Представляю вам постоянного ведущего, философ Александр Дугин. Александр Гельч, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Спасибо огромное, что в нашем эфире всегда очень любопытно вас послушать, вам задать некоторые вопросы, услышать вашу точку зрения, что называется, из первых уст. Вот начать сегодня запланировали со слов Владимира Путина, с его реплики, с набора его реплик, с набора тезисов, которые были сказаны на встрече с моряками военно-морского флота в Санкт-Петербурге. И, в принципе, наверное, Владимир Путин нового-то ничего не открыл. Наверное, никаких глаз никто не открыл, ничего нового, опять же, не обнаружил или прорывного чего-то такого. Но в очередной раз напомнил, что в определенных случаях, достаточно частых случаях, поведение западных стран, которые своими действиями откладывают, уводят, так сказать, прячут на какой-то, на второй, на задний, на третий, на пятнадцатый план устав Организации Объединенных Наций, пытаясь привести мир к какому-то, к своему, что ли, порядку, к своему видению, ну, это, мягко говоря, неправильно. В данном случае Владимир Путин сравнил подобное поведение с тем, что это вот как выпустить джинна из бутылки. Мол, как-то не остановить. Очень многослойный получается тезис, да и, в принципе, на встрече с моряками сказано было многого. На что вы обратите внимание? Как это прокомментировать или, в принципе, воспринимать?
3: Вы знаете, здесь есть, ну, как бы декларативная сторона. Она заключается в том, что мы подчеркиваем свою приверженность системе ООН, ялтинской модели, которая сложилась по результатам Великой Отечественной войны, Второй мировой войны. И мы руководствуемся этой моделью. Вот ялтинский мир, чья структура заложена в Организации Объединенных Наций, был двухполярным. в нем существовал паритет двух, только двух по-настоящему суверенных держав. Это США и СССР. Все остальные, они блокировались. Кто-то примыкал к США, кто-то примыкал к СССР. И вот на этом дуальном делении баланса сил в мире плюс не очень значимое движение сопротивления, неприсоединение, движение неприсоединения, куда Индия, Югославия, входили некоторые еще страны, они были многочисленные, но политической позиции не обладали. Они лишь маневрировали между двумя полюсами, сближаясь в чем-то с США, с Западом, в чем-то с Советским Союзом. И вот эта модель ООН, она, ну, честно говоря, и нас устраивала тогда, и Америку устраивала. И сейчас наш президент подчеркивает, что демонтировать эту модель, чем занимается Запад, начиная с конца 80-х годов, очень опасно. В общем, это, знаете, описание ситуации последних 40 лет. Не последних там, дней, недель, годов. А вот 40 лет приблизительно Запад занимается демонтированием, демонтажом вот этой двухполярной модели. Мы в этом, к огромному сожалению, ему помогли. В конце 80-х годов мы распустили Варшавский договор, мы развалили СССР сами, именно сами, своими руками, и фактически согласились с однополярным миром, с однополярным моментом, который возник по результатам распада СССР. То есть, собственно говоря, мы сдались, мы выкинули белый флаг. И хотя мы еще что-то там очень, как бы сказать, очень невнятно бормотали про ООН, про там, Ялтинский мир, но это уже никто всерьез не воспринимал. Запад принялся перестраивать мировую модель под свою однополярную систему, под либо демократии, либо под какие-то другие институты, форум демократии. И, к большому сожалению, до вот прихода Владимира Владимировича Путина к власти мы в этом тоже соучаствовали. Не то, что активно, но фактически признавали этого джина. То есть мы сами. Ну, вот прям вот это вот самое страшное, мне кажется. Мы до конца все-таки не можем признать, но это именно так. Мы сами этого джина из бутылки выпустили, когда мы совершили геополитическое самоубийство. Совершив это геополитическое самоубийство, мы позволили этому джину однополярности, если угодно, выйти наружу. И, собственно говоря, ООН уже с того момента, 40 лет назад, 40 лет, почти 40 лет назад, чуть меньше, уже не существует как настоящая система международных отношений. Мы защищаем ее как фантомную боль, как то, в чем мы были как минимум вторыми, а то в некоторых вопросах и первыми. И вот после нашей самоликвидации, суицида геополитического, который осуществил Горбачев, Ельцин, либералы, само наше государство, в конце концов, после этого суицида, ну, как бы сказать, что Западу делать, когда нас нет? Было двухполярный мир, один из полюсов самоликвидировался, остался однополярный мир. И вот Запад стал приводить систему международного права, или то, что он называет либеральный порядок, основанный на правилах, к этой фактически сложившейся однополярности. Но потом что-то пошло не так для Запада. Вот эта модель Лиги демократии, трансформации международного права под свой либеральный однополярный порядок столкнулась с сопротивлением из двух полюсов. Из России, именно из Путина. Вот не из России как таковой, потому что Российская Федерация уже капитулировала. Она была построена на, вот, как бы на, вокруг белого флага капитуляции во всех своих институтах, признав идеологию, политику, ценности, образование, мировоззрение врага геополитического. Это просто было, ну, как бы мы сдались в плен. И неудивительно, что они с нами так обращались. Но Путин сказал, я не хочу быть рабом и провинцией Запада, несмотря ни на что. Несмотря на то, что кажется, что мы проиграли, мы не проиграли. И стал укреплять наш суверенитет. И параллельно с этим Китай, совершенно по другой модели, абсолютно, который почти вписался в этот Запад, который сделал вид, что он полностью признает западные модели, снова экономика, ну, в политике чуть-чуть они сохранили свою позицию, но так-то они были готовы, ну, как бы стать частью этого глобального мира. И вдруг оказалось, что их хитрый план, вот тут-то был хитрый план, у нас не было, а у них был, у Китая, заключался в том, чтобы воспользоваться вот этими методологиями однополярного мира Запада, скопировать их, честно говоря, украсть, просто все украли, и построить на основании своих собственных преимуществ, это, конечно, демография, это трудолюбие, это усидчивость, работоспособность гигантского китайского населения, которое приняло решение просто скопировать Запад в себя. Западные технологии, методологии, проекты, и все это удалось, и постепенно Запад спохватился, а тут уже огромная конкурирующая с ним цивилизация. И снова однополярность под вопрос. И вот получилось так, что благодаря восстанию Путина против, ну, против митрополит, как будто мы фактически в 90-е годы стали провинцией Запада, и нам предлагали еще вот наслаждаться этим статусом. Путин сказал нет, началось восстание в этой провинции Российской Федерации, который идет до сих пор, собственно говоря. А Китай пошел по-другому и снова нашел свою собственную дистанцию по отношению к Западу. Тут еще, конечно, две бодрые, фундаментальные силы. Это шиитский Иран и КНДР, не склонившие голову. Так вот и получился намек на какие-то наброски, первые наброски многополярного мира, с которым мы имеем дело сейчас. И вдруг мы обнаружили, что при наличии вот этих четырех полюсов, которые не являются провинциями, или, по крайней мере, не признают себя таковыми больше, и воюют с этой однополярностью, есть еще организация ООН, которая, по сути дела, сохранилась, она так и не была реформирована под однополярный мир. Я не думаю, что это... действительно, это план защиты ООН. Не думаю, что это кто-то всерьез считает, что вот эту фантомную боль двухполярного мира, оставшегося после Ялты, можно реально спасти. Но, по крайней мере, это некое, ну, некое дипломатическое прикрытие для строительства уже совсем новой системы на основании БРИКС. Но та система прошлая, ООНовская, существует и не имеет никакого смысла. Запад продолжает вести дело к однополярности, и Трамп, несмотря на то, что он давал надежду на то, что он будет вести себя иначе, не стал альтернативой в этом вопросе, полностью продолжив курс на однополярную гегемонию. И поэтому, да, БРИКС, ну, сложно еще основать свою собственную систему, хотя и над этим идет, ведется работа. Поэтому я думаю, что это просто промежуточный момент. То есть мы пытаемся перед тем, как перейти к новой многополярной системе международного права, мы сохраняем какие-то остатки, рудименты, фантомные образы этой уже несуществующей двуполярности, чтобы все время противостоять, все время сопротивляться этой однополярной модели. Но джин выпущен. И выпущен, вот самое неприятное, что выпущен не только врагами, то есть Западом, а нами тоже. Мы сами себя ликвидировали. Понимаете, вот когда человек, ну, как вот, как молодежь говорит, выпиливается, то есть совершает акт самоубийства, он грешит дважды. Он грешит перед собой, просто он не имеет права так легко сдаваться, и грешит перед Богом. И самоубийство – страшный грех. Вот этот страшный грех совершил Советский Союз, его политическое руководство, когда самоупразднился и передал власть уже чистой колониальной администрации либералов-западников.
2: Александр Геннадьевич,
3: поэтому вот, да, вот в этом проблема.
2: А вот в этом смысле, если посмотреть, ну я даже не знаю, как сказать, чуть шире или как-то чуть более в современность. Вот я еще один как раз тезис, еще один момент хотел бы подключить к беседе, который, собственно, и заявлен. Потому что, ну вот современную геополитическую ситуацию, современную Россию, наверное, сложно представить без вот такого феномена, к которому... Разные люди относятся по-разному, в разных государствах относятся по-разному. Это Дмитрий Анатольевич Медведев и его социальные сети. Потому что, ну, в определенной мере это некий пар, что ли, который выпускается. А с другой стороны, это предельно ясно, четко и понятно выраженный сигнал, который звучит вот как крайность, абсолютная крайность, которая напоминает о том, что на территории Российской Федерации по-прежнему существует, живет, развивается государство. Государство не маленькое, государство, мягко говоря, не самое слабое. Государство, у которого есть ядерное оружие, у которого есть определенная экономика, которая по определенным показателям весьма себе на уровне. И в этом смысле Дмитрий Анатольевич Медведев вот как бы, ну, по-простому, что ли, вот так, простите за это словосочетание, по-пацански напоминает, рассказывает, что, ребят, вот с русским миром, с большим русским миром, не то, что шутить не нужно, не следует, а помнить о каких-то последствиях, которые обязательно настанут. То есть в этом смысле есть дипломатическая линия, есть какая-то, не знаю, напрямую первые лица государства российского общаются с представителями других стран и высказывают, опять же, достаточно дипломатично. А есть и вот так. И вот, собственно говоря, непосредственно повод-то, к которому я свою реплику подвожу, это... С кем-то есть сейчас вот западного мира договариваться? Потому что, ну вот мы видим, как евродипломатию возглавила Кая Каллас. Абсолютно с максимальным уважением, ну по возможности, но не самого высокого образования. Что отмечают, кстати, между прочим, и в самом ЕС. Есть вот другие высказывания против или как-то принижающие русский мир. И, наверное, тут правда сложно не восхититься работой русских дипломатов, которые вынуждены, извините, подбирать выражения, в то время как Дмитрий Анатольевич Медведев может вот так вот боковым, что ли, таким заходом рассказать все, как есть прямо и на самом деле.
3: Вы знаете, надо не забывать, что Дмитрий Анатольевич Медведев, он не просто экс-президент, бывший президент Российской Федерации, хотя это тоже очень важно, но он еще заместитель руководителя Совета Безопасности. Да, и многие думают, что он заместитель Шойгу, который секретарь. Да нет, эта должность была специально введена для него как полномочного представителя президента в Совете Безопасности. Он фактически альтер-эго президента в Совете Безопасности. Это важнейшая, ключевая позиция в стране. И когда такой человек, ну, я сам немножко был шокирован немного его моделью, вернее, лексикой, которую он в которой описал то, что происходит. Но надо сказать, что вот когда вы говорите об уважении к Кае Каллас, о работе наших дипломатов...
2: Оговорился собственно... несколько раз, просто чтобы вот...
3: Да. Ну, понятно, и просто вот это прямо противоположное. Он, как бы вот сказать, поливает матом приблизительно не только Украину, но и западную дипломатию, грозит Англии совершенно страшными карами, отказывается, вот, не упоминает, правда, Америку в этом тексте, в других текстах упоминает. И на самом деле я хочу сказать, что вот этот человек, Медведев, Дмитрий Анатольевич Медведев, он при всей вот этой жесткости полемики, он описывает, как оно есть. А дипломаты описывают, как... чего нету просто. То есть наши пожелания, чтобы мы жили дружно, но на самом деле это война. Медведев напоминает, что мы воюем с Евросоюзом, с Британией, с нацистским государством, не имеющим права называться государством, а просто как вот ИГИЛ, например, мы же в запрещенной Российской Федерации, не называем исламским государством в полной мере, а это вот террористическое образование. Такое же террористическое образование Украина, которое не имеет права, как говорит Дмитрий Анатольевич Медведев, метафорически существовать. Вот это так оно и есть. То есть Медведев говорит с точки зрения, скажем, Совета Безопасности, с точки зрения такой реальной, что ли, реального самосознания нашего государства, мы находимся в войне с Западом. Я объяснил вначале, почему. Потому что мы сейчас восстали против него, мы восстали против его гегемонии. К нам Запад относится как к восставшим, поднявшим, просто как бы устроившим геополитическую революцию. Сказали, мы вам больше не подчиняемся. Мы сказали ему. Они говорят, как так? Вы часть нас. Мы уже там вам всю элиту вашу, как бы сказать, взяли на себя. Все спящие. Вы наши продолжение, вы наш филиал, в конце концов. Там ваши олигархи, ваша элита живет на Западе, вы уже часть нас, а вы тут поднимаете восстание. И с точки зрения нас, мы восставшие. Восставшие против западной гегемонии. И вот так и мы с ними воюем. И они с нами не считаются и хотят нас уничтожить, нанести нам стратегическое поражение. Это война затрагивает всю нашу страну, потому что вражеские беспилотники достигают любой глубины стратегической, то есть никто не может от нее отстраниться. И как нам называть врагов? Ну, как мы церемонились? Представляете, вот идет Вторая мировая, Великая Отечественная война. Мы говорим, уважаемый Геббельс, глубоко уважаемый Гитлер, такой как бы наш партнер Геринг, наш, скажем, интерлокутер, такой вот переговорщик Гиммлер, но мы же так же не говорим. И Медведев говорит, давайте называть Каю Каллас, давайте называть британское руководство, давайте называть НАТО, давайте называть Украину правильными именами. Там. Мы тогда немцев называли фашистской гадиной. После, кстати, войны мы стали осторожней и говорили, уважаемые немецкие товарищи, которых только что мы победили. Как бы. Вот уважаемые западные товарищи, вот Кая Каллас и все остальные, после нашей победы над ним, на Украине, вот после этого мы приведем нашу лексику в порядочный вид. А когда мы говорим, уважаемые товарищи Гиммлер, товарищ, уважаемый товарищ Геринг, Гитлер, но это же абсурд. И вот часть нашей дипломатии, к большому сожалению, часть нашей политической элиты, особенно той, которая на Западе довольно серьезные активы, они продолжают говорить с врагом на языке, как будто действительно таких запуганных вассалов. А Медведев говорит на том языке, на языке реальности. Он грубый, но так, наверное, мыслят и чувствуют себя люди, которые участвуют в войне. Не только на линии боевого соприкосновения, но и те, которые руководят министерственными ведомствами, перестроенными на военный лад. Вот так они рассуждают. Я не буду повторять медведевские формулы, но точно не использует фразу «уважаемый партнер», замечательно Кая Каллас, новый прекрасный премьер Британии. Он называет их близких, как ценной лексики, именами. Я думаю, русский человек сам догадается или посмотрит этот твит. Потому что это просто описание, как оно есть. А вот и, конечно, на фоне этого описания то, что делает наша дипломатия, выглядит двусмысленно просто.
2: Вот не могу просто, извините уж, пожалуйста, пытался прорваться. Пожалуйста. А это как вот трактовать, на ваш взгляд? 2 минутки у нас остается. Это уровень дипломатии меняется, потому что наши дипломаты, опять же, при всем уважении, пытаются говорить вот так, как раньше говорили. То есть, ну вот выдерживать какие-то принципы, нормы, что ли, ну какого-то культурного, какого-то серьезного, взрослого отношения. И вот так пытаются говорить. С другой стороны, ну правда, вот я, опять же, никаких личных претензий к Кае Каллас, но были же сообщения о том, что и на Западе оказались не очень готовы к ее уровню подготовленности, образованности. И это как один пример. Вот это уровень дипломатии падает, а наши просто работают так, как привыкли работать, как учились лет 10 назад. Или какие-то новые реалии все-таки вырисовываются?
3: Вопрос хороший, я предлагаю поговорить с ним о нем более подробно после паузы, но кратко могу сказать, посмотрите, когда мы подхватываем, например, критику Трампом или кем-то на Западе, Зеленского или Каю Каллас, но это то же самое, что если мы пытаемся вписаться опять снова Вторая мировая война, идет война с Германией, нацистской Германией, и вот кто-то, например, между Геббельсом и Гиммлером начинается конфликт. И мы говорим, вот смотрите, какой молодец Гиммлер, что сказал, что Геббельс подвирает. Или какой молодец Геббельс, который написал Михаэльс такую замечательную там социалистическую работу когда-то. То есть мы пытаемся вписаться в систему, с которой мы находимся в абсолютно идеологической прямой войне. И найти какие-то подтверждения, что нам не нравится Геббельс, на стороне Бормана или Геринга. Ну, посмотрите, можно ли называть это культурой, такой слишком большой вежливостью? Я предлагаю, во-первых, подумать самим нашим слушателям, можно ли называть подобную практику формы такой новой вежливой дипломатии, или есть какое-то другое для этого название. А вот что это такое за феномен, я думаю, мы поговорим чуть позже.
2: Давайте небольшой перерыв сделаем, реклама новости, обязательно вернемся через пару минут.

знать за 90 секунд. До появления китайского в нашей стране был сверхпопулярен свой русский чай. Сегодня незаслуженно забытый. Назывался он Иван-чаем, а основой для напитка служило растение кипрей ускалистный. Первые упоминания о нем датированы 12 веком. Иван-чаем он стал позже, а поначалу назывался Копорским. От древнего русского села Копорье, где его делали лучше всего. И, как бы сказали сегодня, в промышленных масштабах. Мало того, был налажен экспорт русского чая в Европу, где он боролся за лидерство с китайским. Технология изготовления отличалась простотой и надежностью. Молодые листья кипрея подсушивали, ошпаривали кипятком, перетирали и снова сушили, уже до готовности, на солнце или в печи. Получившуюся массу переминали и заваривали, иногда вместе с другими душистыми травами. Напиток считался не только вкусным, но и целебным. Отварами из кипрея лечили раны, кашель и желудочные недомогания. Старики говорили, что Иван-чай не только врачует тело, но и укрепляет дух. Самовар с напитком постоянно стоял на столе и был источником сил. В голодную пору крестьяне могли питаться одним русским чаем и сохранять трудоспособность. Не случайно вокруг него сложилось множество легенд.

0: горячей фазе и холодном противостоянии, когда все висит на волоске или возникают заманчивые перспективы, дипломат сохраняет ясный ум и здоровый прагматизм. «Мировая политика» с Генри Сардаряном. Бесстрастный подход к самым острым глобальным вопросам. По понедельникам в 17 часов на радио «Спутник».
1: Адрес радио «Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
2: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
0: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
3: Студия Анна Грозлова. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин сегодня проведет международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что Кремль даст информацию по итогам разговора. Кроме того, Владимир Путин сегодня наградит особо отличившихся депутатов Госдумы. Сегодня в Госдуме проходит завершающее пленарное заседание. Подразделения российской группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Коммунаровка в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны. В ведомстве добавили, что подразделения группировки «Центр» освободили населенный пункт Торская в Донецкой Народной Республике. Отмечается, что на этом направлении наши бойцы уничтожили до 365 боевиков ВСУ, 3 боевые бронированные машины. За сутки здесь также ВСУ потеряли до 40 военных и 14 автомобилей. Белоруссия и Калужская область должны поставить перед собой задачу нарастить годовой товарооборот до 1 миллиарда, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. При этом он призвал развивать не только торговлю товарами, но и торговлю услугами. Президент Беларуси также указал на целесообразность развивать кооперационные связи в промышленности. Он выразил готовность белорусской стороны поставлять в Калужскую область технику, в том числе сельскохозяйственную, и предложил изучить возможности Беларуси в сфере агропромышленного комплекса, например, создание под ключ молочно-товарных комплексов и программ развития агрогородков. Ветеран Великой Отечественной войны Мария Хубаева, которой было почти 100 лет, скончалась в Северной Осетии, сообщил глава республики Сергей Миняйло. Мария Прокофьевна родилась в 1927 году в Смоленской области, пережила немецкий плен, из которого смогла сбежать, была медсестрой в составе 3-го Белорусского фронта, работала в госпитале и охраняла военные медицинские склады. Глава республики отметил, что за вклад в победу ветеран была награждена орденом Отечественной войны 2-й степени. В Красноярском крае приступили к строительству тренировочного полигона МЧС России, сообщил глава ведомства Александр Куренков. Он добавил, что в ближайшее время здесь появится современный учебно-тренировочный центр, который станет ключевой площадкой подготовки пожарных и спасателей в Сибирском федеральном округе. Здесь появятся 3 специализированных кластера для подготовки по поисково-спасательным и газоспасательным направлениям, а также по ликвидации пожаров. Также предусмотрены учебные тренажеры, имитирующие условия реальных чрезвычайных ситуаций. По словам Куренкова, аналогичный комплекс готовится к вводу в эксплуатацию в Казани, где в сентябре запланировано проведение международного форума «Комплексная безопасность». Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через 30 минут.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. «Эскалация» Александра Дугина.
4: Радио «Спутник» в эфире. Продолжаем эскалацию Александра Дугина. Меня зовут Алексей Красильников. Всех приветствую, кто все еще с нами, кто к нам прямо сейчас подключается. И в продолжение, Александр Гельевич, вот прям сразу, чтобы особо не затягивать, к вопросу об уровне, о состоянии, о принципах современной дипломатии. Я даже не знаю, можно ли как-нибудь еще добавить или другое слово, приводящее к слову «современное». Но вот это... Есть просто из других областей вот это модерновая, что ли, постмодерновая, какая-то метапостмодерновая дипломатия. Или все-таки вот принципы старые заложены, они работают, потому что многие юристы-международники не то чтобы защищают то, как сейчас функционирует международное право, но они говорят, другого нет, не придумали, невозможно, никак. Поэтому вот это есть, оно проработало определенное количество лет, все, больше никак. Более того, периодически наблюдаешь, что по некоторым вопросам, ну, получается вести хотя бы диалог, потому что вот, например, что и как делать, я прям процитирую, с угрозами от информационно-коммуникационных технологий, ну, как минимум, какой-то диалог ведется. Это в качестве одного из примеров, потому что, ну, вот правда, в новых вызовах, в новых цифровых реалиях разные страны, разные политики и общественники видят как возможности, так и вот эти самые угрозы.
5: Ну, вы знаете, здесь есть целый ряд действительно серьезных вопросов. Первое. Как можно говорить о цифровой безопасности или информационной безопасности с теми, с кем мы воюем, и которые составляют для нас самую главную угрозу, которые нас скрывают, которые проникают в наши сети для того, чтобы нам нанести стратегическое поражение? Это вот как продолжение аналога с нацистской Германией. То есть у немцев тоже были свои проблемы тогда, в тот период Второй мировой войны. У нас были свои проблемы, но очень глупо договариваться с тем, чтобы совместно решать наши проблемы для гитлеровского режима и сталинского во время ведения войны. Вот во время ведения горячей войны, прямой горячей войны, думать о том, что нас объединяет, какие у нас общие вызовы, общие проблемы, мне кажется крайне странно. Нам Медведев, нам тот же Песков говорит, что мы в состоянии войны с Западом. Мы на Украине воюем с Западом. Запад хочет начать расширить это ведение боевых действий, позволяет уже украинцам, полностью снял всех обязательств бить в любую глубину по нашей территории, снабжает их оружием, деньгами и собирается втягиваться к 30-м годам в эту войну в полной мере. То есть никто не собирается даже говорить о каких-то переговорах. Нам предлагают капитуляцию, мы с ней не согласны. Трамп попытался немножко в Анкоридже слегка как бы изменить этот курс жесткий, натовский, западный, ну, на самом деле, видимо, не очень старался или не смог, тут уже другие вопросы. Но сейчас это уже снято с повестки дня. И вот в этих условиях ведения войны мы говорим о вежливой дипломатии. Мне кажется, это какое-то либо слабоумие просто с нашей стороны, либо непонимание чего-то очень-очень принципиального. Ну, как можно воевать и до победы предлагать руку дружбы с тем, с кем мы напрямую воюем? Победим, вот тогда и протянем руку дружбы, или не протянем, потому что это еще, да, это долго. Но вот что такое дипломатия. Как дипломаты начинают говорить, когда прекращают говорить пушки. Это правило международной политики. Пока пушки говорят, тут надо выяснить, как вот они договорятся, эти пушки, между собой, где мы прочертим линию, наши солдаты, пушки, генералы, военные, Совет Безопасности, Медведев, вот где вот он, Дмитрий Анатольевич Медведев, прочертит границу военных действий наших побед, а он говорит, что необходимо, как в своем посту, он говорит, что необходимо не просто налипшую дрянь к сапогу украинскому, но сам сапог уничтожить, сжечь, Украину, да. Необходимо, да, и ликвидировать, и тогда начнется, когда, может быть, тогда затихнут пушки, а может быть и нет, а вот когда они затихнут, тогда вступают в дело дипломаты. У нас сегодняшние дипломаты живут в иной реальности, они живут до войны и после войны одновременно, в ООНовском мире, в многополярном мире, и ведут себя с нашим врагом, с которым мы воюем, так, как будто он конкурент, скажем, оппонент, союзник или просто руководитель. Это мне представляется, это дело не в Лаврове. Лавров ведет абсолютно правильную политику, абсолютно безупречную. Он как раз вот, ну, как бы помогает пушкам как бы в нашем ключе. Но сплошь и рядом, особенно в сознании нашей политической элиты, дипломатия – это как раз уважительное отношение к Кае Каллас, к новому премьеру, там, как превознесение до небес духа Анкориджа, который был просто не очень удачным эпизодом нашей попытки остановить войну. Не получилось, и не получится, и не могло получиться, видимо. Мы ждали от этого результатов. Результатов нет и не будет теперь уже, судя по всему. Хорошо, но это вызывает какое-то истеричное сладострастие у части нашей элиты. Вот хорошо сказать о Западе, как бы внутренне тайно осудить СВО, не открыто, открыта статья. И вот мне кажется, что это двоемыслие, мы воюем и не воюем одновременно, вот это и приводит к такому абсурдному, абсурдной ситуации, когда один спикер президента в Совбезе, Дмитрий Анатольевич Медведев, его заместитель по Совбезу, говорит одно одним языком, ну, а другие говорят другим языком совершенно противоположно. Это, ну как, это когнитивный диссонанс, это раскол сознания. Так оно и есть, это вот просто раскол государственного сознания, потому что одна половина сознания воюет, а другая договаривается. Одно вслед за другим. Если мы не сумели договориться, дипломатия не дала результат, начинается война. Теперь, когда война закончится, придет период дипломатии. Ну, а мы параллельно, мы пытаемся параллельно воевать и договариваться. Ну так не получается и не получится. Давайте довоюем, как бы закончим, все это признают, поставим наши точные границы, наши рубежи, именно там, где и место, потом будем договориться. Поэтому я считаю, что это какой-то глубочайший порог нашего общества, который остается в плену колониальных архетипов 90-х годов, которые выдаются за дипломатию, выдаются за вежливость, за определенные... Это вот первое. Второе, не менее важное, на мой взгляд, а может быть даже еще важное, более важное, что мы не понимаем Запада, с которым мы имеем дело. Это Запад не современный, это не Запад модерна, это Запад постсовременный, это Запад постмодерна. И постмодерн меняет дипломатию. Вы говорите, что у международного права нет никаких альтернатив. Вот если посмотреть теорию интернациональных систем Бузана и Литтла, я преподаю МГИМО, я поэтому знаю, о чем я говорю. Вот есть Бузан и Литтл, такие два автора. И они изучают интернациональные системы, так называемые. И они показывают, как меняется дипломатия, как меняется международное право на основании реального положения сил в разные эпохи. Когда-то религиозные факторы действуют, потом секулярный суверенитет в эпоху модерна, так называемая Вестфальская система. Но сейчас-то такая другая глобальная система возникает. Она переходит от модерна к постмодерну, возникают совершенно другие правила. Наши дипломаты живут вот там с событиями 40-летней давности. Мира, с которым мы имеем дело, его не существует. Ни политический, ни философский, ни экономический, кстати, ни технологический. Мы живем, мы отстали, мы правда отстали от понимания Запада. Мы не отстали от самих себя, мы просто не знаем, куда нам толком идти. Нам уже ясно, что Запад куда-то идет не туда, да и нас с собой не берет, и с нами воюет, и стремится нанести нам стратегическое поражение, воспользоваться нашими ресурсами, уничтожить наш суверенитет. Это он не скрывает вообще ни один политик Запада. Это не скрывает, еще лучше нашими собственными руками, то есть частью нашего народа, попавшего под гипноз, я имею в виду украинцев как раз, под гипноз Запада. И, соответственно, это их план. А мы относимся к этому Западу, ну, приблизительно, как, может быть, в 19 веке или в 20 веке, в эпоху Ялтинского мира. Но такого Запада больше нет. И мы совсем не интересуемся, не хотим понимать настоящий Запад, каким он является. Мы не читаем Жюля Делеза, мы не читаем Феликса Гватари или там Дериду. Считается, что это развлечение для таких вот очень узкой прослойки высокобровых интеллектуалов, которые занимаются, ну, какое-то хобби такое, вот, всякой экзотикой. А это не экзотика, постмодерн, переход от философии модерна, которая, в общем-то, лет 500 на Западе, по большому счету, по-разному тоже были разные фазы, но существует, к постмодерну. Вот этот переход, с кем я не говорю, вот из серьезных людей, да, всем безразлично, они говорят, это игра. Вот вы даже, когда начинаете тоже вот поднимать эту тему, очень справедливо, очень верно, вы говорите... Модерн, потом типа что-то все остальное, метамодерн, там постмодерн. На самом деле вот так мы к этому и относимся. Постмодерн — это парадигма, метамодерн – это маленькое случайное заявление на этом фоне. Постмодерн – это очень серьезно. Это связано и с наукой, и с политикой, и с культурой, и с философией, и с гендером, с психологией, с представлением о веществе, о человеке, переход от индивидуума к индивидууму, и новая постгуманистическая повестка. Все это на Западе бурно не только развивается, но интегрируется в том числе и в военные технологии. Мы же с этим каждый раз сталкиваемся как будто впервые. То есть прилетел дрон, начинаем военные действия на Украине. Мы начинаем с тремя беспилотниками. На нас и тут рой. Мы говорим, ничего страшного, это какая-то чепуха. Там все позбиваем, у нас ПВО отличное. И вот где-то 5 лет мы просто пытаемся осознать, что происходит, с чем мы столкнулись. Это сетевые войны, об этом с конца 90-х годов открыто пишут. Это практика, теория и практика сетевых войн, сетицентричных войн. Network или Network-Centric Warfare называется. Документы есть Пентагона. И это имплементация, применение философии постмодерна, социологии постмодерна, технологии постмодерна к военной теме. И к дипломатии точно так же. И современная дипломатия, когда вот там люди собрались, например, Зеленский, Макрон, Мерц и Кая Каллас, и вдарили кокаин, запрещенного Российской Федерацией, совместно. Это акт постмодернистских установлений новых таких индивидуальных контактов. Это ритуал новой дипломатии. Эпштейн — это еще одна остров Эпштейн. Приезжают, едят детей, совершают черномагические станинские ритуалы. Представители левых и правых, европейцев и американцев. Это что такое? Это тоже форма новой постмодернистской реальности. Ну и все, что связано с Трампом и с его декларацией, с его моделью поведения, это чистый постмодернизм. Он 20 раз на дню побеждает иранцев, потом грозит им, потом говорит, что идет договариваться. Что это такое? Это Тарантино. Вот Тарантино, мы, наверное, многие у нас смотрели, и Линча, и Тарантино. Нам кажется, что это просто, ну, такие как бы экзотические выверты, что это некоторая такая форма иронии. Да, иронии, но ирония — это очень серьезная вещь. Ирония, когда она становится программой, когда, ну, выбираю, посмотрите, кто, с кем мы воюем. Во главе Украины, если посмотреть кадры, что вытворял в 95-м квартале Зеленский, ну, просто оторок берет. Я не даже назвать эти действия, эти жесты, которые, чем он трясет, как он двигается, что он из себя изображает. Этот язык не поворачивается, весь интернет этим забит. И тем не менее его, вот этого человека, который, ну, в лучшем случае грязный шут, очень ниже пояса. Но таких людей в компании-то не принимают. Его избирают президентом, и с ним носится вся мировая элита. Это что такое? Это постмодерн. Вот что это такое. Это немыслимо в классическом модерне. Потому что в классическом модерне политики должны были быть более-менее, ну, такие солидно выглядящие, со своей собственной какой-то вот аурой, с авторитетом. У них был нравственный, моральный код, определенные поведенческие каноны именно дипломатии. Но этой старой политики больше нет. Мы можем, конечно, в нее играть, но на самом деле мы будем одни. Понимаете, все играют, например, в хоккей, а мы будем настаивать, что это футбол или на шахматы, например. Нас этими клюшками и шайбами, в конце концов, просто забьют с нашими шахматами или шашками. Вот что я хочу сказать, что нету никакой той дипломатии, на которой настроена наша такая доброжелательная, как бы рациональная политика. Этого мира-то больше нет. Договариваться с постоянно меняющими свое содержание определенными явлениями, с потоками, это совсем другое, нежели договариваться с какими-то с постоянными сущностями. Ведь идея не быть верным самому себе, это идея поместить все в становление, в общем, это уже и в модерне было, но в постмодерне это дошло до своих высших проявлений. И мы имеем дело с врагом, мы воюем с тем, кого мы не знаем, вот что я хочу сказать. И договариваемся мы с тем, кого мы не знаем. Мы не понимаем, понимаем, кто такой Питер Тиль, мы не понимаем, кто такой даже Илон Маск, вот его замечательный отец к нам приезжает, но мы все обо всем с ним говорим, с Эрлом, кроме того, как вот, что такое тот мир, с которым мы имеем дело, и мы воюем, мы не так ставим вопрос, короче говоря, везде и во всем. И поэтому и воюем мы не с тем противником по-настоящему, потому что это симулякр. Украина – это симулякр. За ним стоят настоящие, более серьезные структуры. И договариваемся мы не с теми, потому что мы не понимаем, кто там на том конце. Я вам, по-моему, рассказывал много раз, что я с Бжезинским, когда встречался, он мне говорит, что шахматы – это игра для одного. А мы до сих пор считаем, что для двоих. Вот уже 50-60 лет для Запада шахматы – это игра для одного, а для нас она все еще для двоих. Ну, давайте докажем, что она для двоих. Для этого надо как минимум победить в войне с Западом. Смотрите, как минимум победить в войне с НАТО. Даже не на Украине решить вопрос. Но сейчас такое вот мнение, что вот мы сейчас Донбасс освободим, сколько бы это времени заняло, и все остановится. Но для нас, может, и остановится, а для врага-то не остановится. Для них это вообще ерунда, вот эти вот линии демаркационные. Что им вообще наши 150 миллионов на такой территории, которая представляет объект вожделения? Я думаю, что никаких шансов закончить эту войну, не победив в ней, у нас нет. Просто никаких. И это вот это то, о чем говорит Медведев, это то, что видят наши военные, то, что видят те немногие, к большому сожалению, реально понимающие ситуацию интеллектуалы, их немного, и то, что чувствует, это самое главное, весь наш прекрасный русский народ, кроме тех, которые, в общем, живут в каком-то помутненном сознании, и от этого уже они недалеко ушли, от тех же самых украинцев, отсюда такое большое количество терактов, потому что вербовать украинцы и западные люди могут тех людей, у которых ментальность, в общем, напоминает их собственную. А это страшная вещь. Мы пускаем вот такой безответственной дипломатии, с которой мы начали, вот этими абсолютно абсурдными высказываниями о наших партнерах, о нашем глубочайшем уважении к тем, к убийцам и маньякам, которые с нами воюют беспощадно. Вот этим мы сбиваем прицел нашего самосознания исторического. Народ чувствует, что в этом что-то не то. Он все больше и больше перестает доверять такого рода дискурсам. Нет, власти он доверяет, Путину полностью доверяет, государству, военным, всем доверяет. А вот такому дискурсу нет. И непонятно, почему мы во время ведения священной войны, просто тотальной народной священной войны, которая может закончиться с концом человечества, концом Запада, концом нас. Все может произойти. Мы верим в лучшее, но все стоит на кону. Все стоит абсолютно. И вот в этой ситуации как бы снижать, говорит, ничего страшного, все в порядке, сейчас вот на Патриках пройдемся, погуляем, там снимем селфи, и все будет нормально. Но вот эта идея, я могу это объяснить, почему мы сохраняем эту иллюзию мирного времени только тем, что нужны будут еще когда-то там новые волны, скажем, людей посылать на эту войну, и пока они как бы находятся под паром. Знаете, вот я был поражен, что, оказывается, в муравейнике работает только очень небольшая часть муравьев. А что же тогда остальные муравьи? Они изображают. Они изображают, что они тоже что-то тащат. Вот эти рабочие муравьи, они тащат палочки для того, чтобы муравейник рос. А вот огромная часть муравьев, они делают вид, что они куда-то идут. Они, по сути дела, идут никуда. Но стоит, эксперимент ставили, убрать вот эту часть муравьев-работников, тот же самый процент из этих лентяев и таких вот просто людей, которые изображают, халтурщиков, сразу же эти муравьи становятся рабочими. Мне кажется, что вот в каком-то смысле посетители Патриков – это вот как раз те муравьи, которых пока не трогают, пока еще есть другие рабочие. Но они же будут мобилизованы в тот момент, когда потребуется, когда иссякнут рабочие муравьи. То есть на самом деле только этим я могу объяснить эти странные странные речи иногда, которые мы слышим сверху, которые пытаются сказать, все нормально, все наши западные партнеры, они сами не любят этого идиота Зеленского. Они, в принципе, понимают, какая Россия мощная держава, они готовы с нами договориться, но вот что-то им мешает, на самом деле. Но это абсолютно безответственный дискурс. Мы боремся с западной цивилизацией. Прям в лоб. Это цивилизационная война. И мы боремся с тем, чего плохо знаем, и что до конца врагом, в полном смысле слова, во всей глубине этого понятия, враг мы не называем и не понимаем. Это очень опасная вещь. То есть мы как бы находимся в бою, в полупроснувшемся состоянии. Так нельзя. Это очень-очень опасно, поэтому я думаю, что нам надо ориентироваться больше на дискурс Дмитрия Анатольевича Медведева. И я, кстати, не использую практически ни одного слова из его постов ни в жизни, ни даже в частной жизни. Старобрядцы вообще не используют обсценной лексики, это запрещено. Но, в принципе, по смыслу, мне кажется, надо равняться на него. Вот его дискурс — это приведение всего в фокус. Здесь нет ничего ни особенно агрессивного, ни эмоционального, ни скажу, что он просто психанул, это написал, пишет давно, и последовательно приблизительно то же самое. Он просто говорит, как оно есть. И это говорит не абы кто, это говорит бывший президент страны и представитель нашего президента, нашего верховного главного командующего, в самой важной во время войны инстанции в Совете Безопасности страны. Я бы к ним, к его текстам отнесся очень серьезно, может быть, их надо, ну, как бы, стилистически просто привести к нормам русского языка, но он почему так резко выражается? Потому что его, видимо, не слышат, и он хочет донести свою истину вот таким вот образом. А это истина государства, это истина народа, это истина нашей истории. То, что делает Дмитрий Анатольевич Медведев.
4: Александр Георгиевич, спасибо вам огромное за ваши комментарии, за ваши мысли. Всегда это очень, конечно, интересно послушать, этот взгляд понять, попытаться понять и узнать. Эскалация Александра Дугина, философ Александр Дугин, ее постоянный ведущий. Меня зовут Алексей Красильников, и всем хорошего дня.
0: Эскалация Александра Дугина.

Страна героев. Тимур Ахмадов. Верховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин во время встречи с участниками спецоперации заявил, штурмовые подразделения во все времена ставили точку в завершении любого военного конфликта. Командир мотострелкового отделения, рядовой Тимур Ахмадов, нес службу в составе штурмового отряда. Бойцы брали под контроль очередной опорный пункт украинских радикалов. Противник, сопротивляющийся российскому наступлению, вел массированный и непрерывный артиллерийский и минометный огонь. Рядовой Ахмадов в результате одного из разрывов снаряда был контужен. Однако, собрав волю в кулак, продолжил выполнение поставленной задачи. Он умело использовал рельеф местности. Тимуру удалось скрытно подобраться к опорнику врага. Метким броском ручной гранаты он уничтожил трех ВСУшников.

Страна героев. Возьмем пригоршню геополитики, разбавим глобальной напряженностью и региональными кризисами, добавим щепотку непредсказуемости и прокипятим все на огне профессиональной экспертизы. Что останется в сухом остатке? Авторская программа Дмитрия Бавырина. В сухом остатке. Квинтэссенция мировых событий. Каждый вторник в 16:00 на радио «Спутник». Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутьюб и подписываемся на канал «Радио Спутник».

0: что вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. По будням с 6 до 8 проведите свой вечер на радио «Спутник». Так-так, повернитесь левее. Угу, теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное. Не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер ФС 77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве час дня, в Улан-Удэ 6 вечера, в Калининграде полдень. В студии Анна Грозлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Дмитрий Песков заявил об отсутствии новых предложений по урегулированию конфликта на Украине. Российские войска поразили логистические центры ВСУ. В Варшаве открылась выставка, посвященная советскому адмиралу. Подробности далее. Никакой конкретики насчет возможного воздушного перемирия нет. Нет и новых формул и предложений по урегулированию конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал сообщение о том, что Зеленский на предстоящей встрече с президентом США Дональдом Трампом обсудит инициативу воздушного перемирия. При этом комментировать слова Зеленского о том, что Россия якобы рассматривает возможность привлечения военнослужащих КНДР для участия в СВО, он не стал. Песков лишь подчеркнул, что не Зеленскому говорить о планах России. Наши войска за сутки уничтожили логистические центры ВСУ, цеха производства беспилотников большой дальности и места их хранения, сообщила Минобороны. В ведомстве добавили, что поражение было нанесено оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией. Помимо этого, были ликвидированы объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах. Факты грубейших нарушений прав человека и норм международного права, совершаемых в ВСУ, остаются без должного внимания и реакции со стороны мирового сообщества, сообщила РИА Новости омбудсмен ДНР Дарья Морозова. Она отметила, что аппарат уполномоченного по правам человека в Донецкой Народной Республике продолжит фиксировать все преступления и добиваться справедливости для виновных. 27 июля в ДНР отмечается День памяти.

0: Детей жертв войны в Донбассе ежегодные памятные мероприятия прошли сегодня не только в ДНР, но и в Брянске, Саратове, Ростовской области, Крыму, Улан-Удэ и Анадыре. В Варшаве открылась выставка, посвященная советскому флотоводцу, дважды герою Советского Союза, адмиралу Сергею Горшкову, передает корреспондент РИА Новости. Экспозиция под названием «Легендарный флотоводец», подготовленная ко дню военно-морского флота Музеем Победы, разместилась в консульском отделе посольства России в польской столице. Здесь представлены оцифрованные раритеты из коллекции Музея Победы, фотографии, документы, карты и другие экспонаты. Материалы проекта рассказывают об основных этапах жизни Горшкова, детстве, юности, первых годах службы будущего главнокомандующего ВМФ СССР. Чемпион мира 2006 года по футболу Андреа Пирло заявил, что больше не является кандидатом на пост главного тренера сборной Италии. Ранее сообщалось, что назначению Пирло может помешать его связь с букмекерской конторой в России. Ряд политиков счел поведение Пирло недостойным человека, призванного представлять Италию. В ответ специалист выразил негодование из-за дискуссии, развернувшейся вокруг его связи с Россией, и призвал не придавать этому сотрудничеству политического значения. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Подписывайтесь. Мы внимательно следим за всеми событиями, которые происходят в нашей стране и мире. Следующий выпуск новостей на «Радио Спутник» в середине часа.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Дневной ракурс.
2: Понедельник и в час дня по московскому времени начинается «Дневной ракурс» на «Радио Спутник». В студии Алексей Красильников, Лисо Хабалова. Лисо, привет, привет.
3: Привет, привет. Всем здравствуйте. Как твое настроение сегодня?
2: Нормально, все прекрасно. Понедельники – лучшие дни в жизни, если ты не кот Гарфилд, если кто-то такого помнит, который ненавидел понедельники. Что у нас сегодня в течение ближайшего часа? Как обычно, набор любопытных, небезынтересных новостей, которые обсудим, о которых расскажем, которые осветим. Также у нас будет в эфире постоянно, как постоянно, Михаил Ануфриенко. Это будет минут через 15. Ну и в четвертый четверть часа уже под заключение, уже в заключение этого часа будет очередной выпуск проекта «Добрые соседи». Не устану повторять, не устану рекламировать. Набор выпусков, в которых самые разные гости, самых разных статусов и самых разных интересов, которые рассказывают и раскрывают различные аспекты взаимоотношений России и Китая. Поэтому всего впереди много разного любопытного. Но начнем, наверное, с новостей. Что у нас на повестке актуального, значимого прямо сейчас?
3: Мне понравились эти новости, которые мы сейчас будем с тобой обсуждать. Они достаточно интересные, приятные, но к приятным чуть-чуть попозже. Начнем с того, что министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал мужчин активнее проходить репродуктивную диспансеризацию. То есть сейчас говорит, что женщины в этом вопросе достаточно активнее, чем мужчины, и призывает проходить диспансеризацию. Обязательно обследование доступно в рамках ОМС для всех от 18 до 49 лет раз в год.
2: Ну, это вот, если я правильно понимаю, в рамках этой самой диспансеризации та самая ситуация, что даже в выходной оплачиваемый на работе дадут, чтобы это все проверить. Вообще, я бы обратил внимание, что в последний год стали как-то чаще обращать на этот вопрос внимание, привлекать к здоровью мужчин. Вот я не то чтобы здесь как-то по полу готов, хотел бы и мог бы делить вот эту помощь, или эти советы, или эти диспансеризации, но ведь действительно намного чаще обращают внимание на кого? На здоровье женщин, на здоровье детей, на здоровье пожилых людей. Извините, а трудоспособные мужики со своим здоровьем куда должны в такой ситуации идти? Поэтому вот подобные обращения, они и понятны почему, потому что государство заинтересовано, чтобы у мужчин были дети, чтобы они рожали детей, воспитывали их. Ну, рожали, в смысле, заводили. И вот этим простым напоминанием, наверное, делается, пусть небольшой, но шажочек в том направлении, что недосмотр здесь просто недопустим. Мне очень нравилась серия реклам, кстати, социальных реклам в этом смысле, которые по телевидению, в интернете гоняли вот серии, что именно, кстати, на мужчин обращалось там внимание больше, что, вроде бы в мужской, что ли, природе. Что-то болит, не буду обращать на это внимание, что я не мужик.
3: Алексей, а ты проходишь диспансеризацию?
2: Регулярно, но не полную в этом смысле слова, к сожалению, в силу разных, опять же, причин. Но и местами за собой готов абсолютно легко это заметить. Что-то там вот в футбол я в корпоративной лиге за компанию там говорю, ну что у меня колено болит, что я из-за колена от игры, что ли, откажусь? Нет, пойду там через боль замотать, здесь что-то там, таблетку какую-нибудь выпить, что-нибудь
3: да,
2: прочее.
3: Ты знаешь, это вот частный пример. В этом плане не только мужчины такие, на самом деле, у меня тоже пока очень сильно что-то не заболит, я к врачу не пойду. Да, возможно, менталитет действительно у нас такой.
2: Что-то такое есть. А так, действительно, оно все есть. По месту прикрепления ОМС это все обеспечивает, диспансеризация есть. Раз в год, кстати, там дальше нужно смотреть, уже в зависимости от возраста оно по-разному работает. Сходите, посмотрите, если что-то волнует. Если видите, что у близких что-то в этом смысле, я даже не знаю, как сказать, намечается или беспокоит, ну, как минимум переговорите об этом, решиться будет проще, если понятно, что ну так действительно нужно, можно и абсолютно практически.
3: В общем, в любом случае, это очень правильная инициатива. Полностью поддерживаем. И Алексея полностью поддерживаю. Забота о репродуктивном здоровье – это не только женская ответственность.
2: Репродуктивном вдвойне.
3: Да, да, да. Мужчины часто, как говорит Алексей, откладывают походы к врачу, но от мужского здоровья тоже зависит будущее семьи. Поэтому хорошо, что государство напоминает нам об этом.
2: В лице министра.
3: Да. И делает обследование более доступным, вот, что тоже важно.
2: Здесь все отдельный, конечно, разговор, потому что мы с тобой в Москве находимся, здесь действительно все намного проще и быстрее. А вот в небольших населенных пунктах уже могут возникать всякие истории, с которыми хочется, чтобы все решали эти вопросы максимально просто и эффективно, естественно, при поддержке и государственных, и муниципальных, и федеральных разных органов власти.
3: Давай перейдем к приятным новостям. Очень меня порадовала, на самом деле, эта новость. Давно обсуждаем это. В России разработают единый стандарт работы с животными. Он объединит успешные региональные практики, станет руководством для властей, приютов и волонтеров. В центре внимания будет регистрация и идентификация домашних животных, регулирование их разведения, развитие приютов и повышение ответственности владельцев.
2: Ну, на самом деле, говорится об этом уже достаточно давно.
3: Прости, вот еще очень важная деталь хотела добавить, что эксперты предлагают начинать формирование ответственного отношения к животным сразу со школы. Вот эта деталь меня немножечко даже удивила. Мне казалось, что это, в принципе, то, что закладывается естественным образом как-то с рождения.
2: Нужно понимать, что значит они предлагают. Это какие-то конкретные меры есть или просто призывают, привлекают внимание? Потому что, мне кажется, стадия привлечения внимания уже давно пройдена. Тех вопросов, тех сложностей и, к сожалению, трагедии инцидентов при участии диких животных, одичавших животных, выброшенных животных, очень много всего разного, ну, уже, мне кажется, достаточно для того, чтобы не просто привлекать внимание, уже какие-то конкретные меры предпринимать. Подробнее, я думаю, можно услышать регулярно либо в прямом эфире, либо в повторах передачи «Живая природа». В воскресенье одна из лучших передач на радио «Спутник». Эдгард Запашный ее ведет. Всегда самые компетентные, самые авторитетные гости в эфире. И вот как раз-таки вопросу и регистрации, и идентификации тех животных, которые сейчас домашние, и какое-то возможное, не знаю, чипирование или татуирование там по-разному, опять же, предлагаются, и вопросы отлова диких животных, и вопросов, что с ними делать, это все освещается регулярно. Ну, давайте уже что-нибудь на практике послушаем,
3: посмотрим.
2: Я хотела
3: найти эти успешные региональные практики, но, к сожалению, не нашла какого-то подробного описания. Там примерно 30 региональных практик будет действующих, включено.
2: Отдельные организации, компании, которые работают с дикими животными. Отдельные удачные опыты финансирования, выделение грантов или образовательных программ, которые на это ориентированы. Конкретно, наверное, да, это вот пусть, конечно, нам здесь озвучено,
3: увидеть,
2: что они
3: напирают. Что это
2: напирают
3: за список такой, что это за 30 таких практик, но в любом случае я очень рада, что наконец-то такое разрабатывается, такой законопроект.
2: Так достаточно в том-то и дело, что оно разрабатывается давно. Вот хочется уже чего-то практического.
3: Хочется чего-то. Ну, вот будем надеяться, что все это скоро начнет действовать на практике. И по поводу со школы обращения к животным, вот я нашла, смотри, будет включено в тему, это, я так понимаю, несколько учебных курсов. Вот. И соответствующую подготовку могут предусмотреть для будущих педагогов.
2: Для педагогов?
3: Да, тоже такое.
2: А педагогов
3: как
2: каких?
3: Это будет, как
2: то есть
3: будут
2: учителя
3: предусматривать?
2: Должны,
3: да,
2: что-то рассказывать. На каких уроках?
3: Есть урок в школе, как же он называется, пытаюсь сейчас вспомнить.
2: Разговор о важном?
3: Вот, разговор о важном. Предполагаю, что там могут.
2: Вместо чего ты предлагаешь поговорить об этом? Вместо значимости?
3: А я не думаю, что вместо чего-то. Мне кажется, разговоры о важном, там говорят, в принципе, обо всем, что важно. То есть там наверняка разные темы, и, может быть,
2: слушай,
3: это я предполагаю.
2: Хорошо, если так. Ну, просто есть очень четкие, жесткие учебные планы, следовать которым необходимо. Я бы здесь обратил внимание, уже в завершении, наверное, этой темы, на то, что рабочая группа будет сформирована с участием представителей разных ведомств. То есть это не так будет, что одному какому-то ведомству поручили, здесь и государственные организации, и общественные,
3: ну да,
2: и опять же вот экспертное сообщество.
3: Регионов.
2: Нет, это разные регионы, это немножечко другое. Ты говоришь про форум, который планируется провести, я же именно про рабочую группу, которая будет сформирована для как раз-таки уже подготовки доклада для формирования пакета предложений. Ждем, смотрим, что и как.
3: Инициатива в любом случае потрясающая.
2: Ну, пусть она на практике реализуется, а там уже, наверное, оценим. А вот знаешь, что вот на самом деле прям потрясающее? Буквально неделю назад мы с тобой обсуждали.
3: Я ждала,
2: 21-й
3: когда ты
2: пакет санкций, да?
3: Да.
2: И ты помнишь, вот я люблю
3: Алексей
2: говорить, удивите.
3: Алексей Красильников всегда, вот всю неделю мы с ним работали, он мне говорил, удивите меня.
2: Ну, я обращался к Евросоюзу, к Еврокомиссии, чтобы они что-нибудь с санкциями уже скреативили. Естественно, это было, если вдруг кто не понял, ёрничание и такой злой юмор, и на самом деле удивили, потому что западные СМИ пишут, что вот этот самый 21-й пакет санкций может оказаться
3: последним. Да, вот такие дела.
2: А ты говоришь, не слушают. Поняли?
3: Алексей Красильников показывает пальцем сейчас. Это для тех, кто нас не видит.
2: В камеру, естественно,
3: слышит.
2: Человек, который меня подслушивает, будет готовить новые предложения по 22-му пакету санкций. А так просто, если что, вкратце можно напомнить. Все, что планировали, все абсолютно утвердили. Несмотря на недовольство, несмотря на какие-то вот тезисы, которые там Греция, что ли, высказывала, да другие страны высказывали. Получили все, что нужно. Может быть, не прямым, но косвенным путем. И все пакеты подписали без проблем. Но вот станет ли... Ну, тут сложно удержаться, правда, от шутки. 21-й пакет, вовремя остановились. Очко, господа. Ну, правда.
3: Слушай,
2: еще один пакет, и был бы перебор. Люди там, картежники, я так понимаю,
3: пишет
2: заядлые.
3: Пишет об этом Financial Times. Я часто слышу, что можно и нужно даже ставить под сомнение все, что они нам рассказывают.
2: Я никогда не верю. Я первый это говорю. Никакому западному изданию, тем более на букву «Ф» я не верю.
3: Непонятно, откуда они берут всю эту информацию, исходя из чего они строят вот эти свои догадки, наверное. По-другому никак и не сказать.
2: Согласен, но есть и такой вот механизм тоже, он достаточно регулярно используется. Правда, я не знаю, насколько Financial Times ему следует. Если напрямую что-то сказать, стыдно, неудобно, неприятно или... Извините, пацаны засмеют европейские. Мы это все дело посеем в общество через какое-нибудь прикормленное СМИ, через какого-нибудь прикормленного инсайдера. И тот получил какой-нибудь свежачок. И здесь. Но с другой стороны, надо, правда, как-то вести определенную статистику, что ли. Сколько там всяких этих инсайдов сбывается, сколько не сбывается.
3: Вот именно все,
2: ну,
3: что
2: вот
3: они говорят
2: есть,
3: постоянно.
2: Да.
3: Но самое важное, наверное, что санкции не так-то уж сильно и работают против России. Россия адаптируется. Вот как по мне, это самое главное, наверное, что нужно делать, какие выводы из этой информации. И последняя новость у нас...
2: Я все-таки душно здесь добавлю, что определенный эффект от санкций, конечно, есть. Другое дело, что задуманных целей они не достигают. Просто чтобы не было такого, что, ах, ваши санкции, ничего. Чего? Да, серьезно, но с вызовами справляются. Действительно, заключительная новость в данном пакете у нас. Какой сегодня пакет?
3: Роскачество.
2: 27-й пакет новостей в июле.
3: Интересный пакет, согласись. Еще и приятный.
2: Сейчас заслушаем.
3: Роскачество рекомендует для онлайн-покупок завести отдельную виртуальную карту. У тебя есть такая? У меня как-то когда-то была. Я ею не пользовалась, но, оказывается,
2: скажем,
3: это очень полезно.
2: Чего?
3: Да, потому что на ней можно держать нулевой баланс
2: не
3: и переводить деньги.
2: Рекомендуется,
3: да. Угу. И переводить деньги ровно в момент оплаты. Также советуют устанавливать лимиты на дневные траты. Это защитит от мошенников, если данные карты окажутся у злоумышленников.
2: Если
3: такие
2: вкратце...
3: Такие простые дельные советы.
2: Если вкратце, не используйте одну и ту же карту везде, не используйте свою зарплатную карту везде, в особенности при оплате в интернет. Собственно, суть этой самой виртуальной цифровой карты в чем? Что будет вот этот, я не знаю, симулякр, что ли, карты, у которой есть только циферки. У меня лично просто много карт, поэтому я выбираю, с какой карты будет удобнее заплатить, я перевожу на нее деньги и потом оплачиваю. Вот в этом смысле я с Роскачеством абсолютно полностью солидарен. Виртуальную, я так понимаю, просто она проще и быстрее открывается, для нее не нужен непосредственно пластик.
3: Но, ты знаешь, для себя я сделала выводы. Спасибо, хочу сказать, огромное этой новости, потому что у меня одна карта, и я ее использую вообще везде.
2: Мне вот, знаешь, очень волновал даже в какой-то мере, когда шел разговор о том, что россияне могут ограничить 10 число карт. Я говорю, вы понимаете, что у вас один банк, две карты, другой банк, две карты, один маркетплейс, это еще карта, второй, третий, четвертый, у вас десятка наберется.
3: А ты не путаешься вот во всех этих? Но это же очень сложно.
2: Нет, у меня даже есть специальный файлик, в котором я записываю, где удобнее, что покупать. Это да. И каждый месяц начинается, естественно, с вот этого тетриса. Я подбираю, что удобнее, на какую карту раскидать и где какие бонусные штуки. Не является финансовой рекомендацией, моя любимая фраза, но в данном случае является, если идете покупать что-то в интернете, ну вот сделайте еще и такую запасную, что ли, соломку постеленную, сделайте покупку с карты, которая не засвечена.
3: Да, очень рекомендуем. Я для себя тоже запомнила обязательно. Как Алексей Красильников, я вряд ли смогу такое огромное изобилие карт иметь при себе, потому что я буду путаться в этом всем.
2: Я уверен, ты ходишь как минимум в 3-4 маркетплейса или вот этих вот сервисов доставки, а они автоматически
3: сервисы на доставки, тебя... Да, маркетплейсы нет.
2: Ну, в любом случае, это действительно, если в Роскачестве на это обращать внимание, наверное, значит, были поводы. Хотя стоит, опять же, обратить внимание, что по статистике, по официальной, по неофициальной, число вот этих вот онлайн-мошенничеств потихонечку, но сокращаются. Ищут другие способы протянуть свои щупальца к нашим денежкам, мошенники. Не давайте им лишних дополнительных поводов.
3: Ну, а мы переходим...
2: А у нас, да, у нас постоянное включение в этот день, в это время военно-политический обозреватель Михаил Ануфриенко в дневном ракурсе на радио «Спутник». Михаил, здравствуйте.
4: Добрый день, друзья.
3: Здравствуйте, Михаил. У нас тут сразу несколько тоже очень интересных, актуальных тем. Сейчас будем обсуждать. В ночь на 27 июля российские ударные дроны поразили целых 2 сухогруза в порту Николаева. Удары нанесли в момент разгрузки военных грузов. Минобороны подчеркивают, что цели поражались для пресечения поставок вооружений в интересах украинской армии. Хочется понять, почему удары наносятся именно по судам в момент разгрузки. В этом есть какая-то тактическая логика. Возможно, может быть, я вообще ошибаюсь, и там абсолютно другие планы они преследуют.
4: Нет, на самом деле вы правы. Дело в том, что наносить удары по стоящему стенке судам намного проще в силу того, что, во-первых, они абсолютно не двигаются никуда и достаточно длительное время. А во-вторых, они значительно ближе к местам запуска наших средств поражения, чем суда, находящиеся в море, потому что большую часть времени они стараются идти в территориальных водах Румынии или хотя бы в экономической исключительной зоне Румынии, а уже потом крадутся в порты там, Черноморска, Одессы, Николаева и так далее. Поэтому бьют, естественно, там, где это проще и эффективнее, потому что, как мы видим, системы противовоздушной обороны портов у противника не работают. Ну, по крайней мере, настолько эффективно, чтобы мешать нашим реактивным беспилотникам поражать цели прямо у стенок в этих портах. Поэтому так было и будет.
3: А можно говорить о том, что у них сейчас как-то меняется тактика какая-то, так немножечко нанесение ударов? То есть они теперь не по складам, а по транспорту конкретно подходят, допустим, куда-то бьют?
4: Нет, ну это логично, это то, чего мы ждали, просили, требовали долгое время, потому что все-таки любой сухогруз, балкер или танкер перевозит значительно больше в одном конкретном объеме, чем то, что мы можем поразить на каком-либо складе. Это же несколько железнодорожных составов сразу. Mm-hmm.
2: Есть один тоже повод, вопрос темы.
4: Представьте себе, такое судно будет гореть, а потом затонет у этой стенки. Там уже больше никто не разгрузится.
2: Это как минимум нужно расчищать, а это очень долго и дорого, мягко говоря. Косвенно связана новость, сообщение Турции, которая тоже периодически страдает от различных действий на море, вдруг внезапно снова оживилась, говорит, переговоры по Украине в кратчайшие сроки, возможно, умеем, сможем. Серьезно к этому относиться, наверное, может быть, даже блиц вопрос, потому что, понятно, Турция достаточно давно уже предлагает свои города в качестве площадок для переговоров, но здесь сейчас, наверное, в первую очередь нужно думать, есть ли о чем договариваться, а уже во вторую очередь обращаться за помощью к Турции?
4: Договариваться на самом деле не о чем, потому что президент Путин достаточно прямо сказал о том, что на основе стамбульских 22 года соглашений о чем-то можно договариваться. Но стамбульские соглашения были сорваны и торпедированы не нами. Как раз мы свою часть, к сожалению, выполнили. За что, в общем-то, до сих пор и критикуют руководство, и причем, прежде всего, армейское руководство. Но а Запад ни разу нигде не заявил о том, что он вообще готов даже рассматривать их в любом качестве. Я сейчас не говорю о том, что хорошо это или плохо, но суть в том, что мяч находится у них, на их поле. Скажите, что да, вы действительно согласны гарантировать не вступление в НАТО, разоружение киевского режима и прочие гарантии. Я уж не знаю, какие гарантии мы сочтем приемлемые, но вы хотя бы скажите, что вы их готовы предоставить. Ничего ж подобного нет. Мало того, что не то, что стамбульский, даже дух Анкоридж завонялся уже, и об этом тоже прямо и откровенно мы сказали. Ну, о чем там говорить? Это будет говорить Лавров, об этом говорит и президент. То есть все понятно уже. Поэтому предлагать можно что угодно. Самое печальное в том, что те, кто это все предлагают, особенно назовите меня своей любимой женой, у меня прекрасный сад, я отлично готовлю, мы там прекрасно посидим. Очень здорово. Оружие ты прекратил продавать одной из сторон? Нет. О чем? Так а какой ты вообще-то страна для переговоров, если ты абсолютно не нейтральная? Странно вообще-то.
2: А вот, да, прошу.
3: Да, еще одна очень странная новость, на мой взгляд. По крайней мере, очень хочется понять, что там в итоге действительно происходит. ФСБ задержало в Хабаровске 55-летнего россиянина по подозрению в государственной измене. То есть мужчина сам вышел на контакт с представителями службы безопасности и разведки Новой Зеландии. Здесь вопрос, почему Новая Зеландия? Казалось бы, далекая достаточно от нас страна.
2: Но англосаксонский мир при этом. Все равно,
3: вот почему они вдруг проявили интерес к российской военной информации?
4: Знаете, это, ну, во-первых, она входит в страны британского содружества. Но так или иначе, она, в общем-то, лежит под англосаксонским влиянием. Во-вторых, существует разведсообщество «Пять глаз», которое включает США, Канаду, некогда Великую Британию, Австралию и Новую Зеландию, которые совместно ведут разведывательную деятельность, в том числе и против России. Здесь, конечно, речь не о том, что вот новозеландские шпионы и их, так сказать, шефы в Новой Зеландии очень профессиональны, умеют то, чего не умеют американцы или там МИ-6. Речь о том, что, опять же, о деньгах. Они это делают за свой счет, за свои деньги, за свой бюджет. Ребят, работайте. Ну, очень хорошо. Информации в любом случае будет больше, а тратиться на нее не надо. Прекрасно. Поэтому ничего удивительного в этом нет. Там в Австралии и Новой Зеландии зачастую звучат такие заявления, что просто на голову не оденешь о необходимости убивать русских и так далее. Ну, собственно, что они пытаются делать, поставляя оружие киевской хунте, кстати.
3: Угу. Ну, ладно.
2: В этом плане какие-то, я уж не знаю, не советы, не рекомендации, а в принципе вот эти сообщения и истории о том, что кого-то снова вербуют. Это же ведь то, что постоянно происходит, к сожалению. Кто-то ведь сам, да,
3: просто,
2: пытается что-то
3: вот
2: найти.
3: Вот он сам как раз. Я и пытаюсь понять, как это вообще произошло, что он сам, зачем, как он на это вышел, зачем ему это надо.
2: Да,
3: как
2: США? Нет.
3: Новая
2: Великобритания?
3: Зеландия.
2: Нет. Новая Зеландия?
3: Да, загадочная такая история.
4: Вопрос не столько в Новой Зеландии, вопрос да вообще не в стране, а в том, что интернет предоставляет колоссальные возможности для просеивания потенциально возможных для вербовки людей. Ведь мы никогда не задумываемся. У нас постоянно говорят о каких-то вражеских соцсетях, да, там Телеграм, Инстаграм, еще что-то. У нас говорят о том, что нужно что-то запретить. У нас говорят там о неблокировании VPN. Но у нас совершенно не говорят о том, что информацию это собирают на самом деле не они. Информацию собирают якобы гражданские сервисы, рекламные, которые отслеживают наши запросы, что человек ищет в интернете, что он смотрит, на что он подписан. Дальше уже анализируются его интересы, насколько он критически относится к действующей власти, насколько он завязан на деньги, то есть его слабые стороны. И вот это уже, а там достаточно легко это отсепарировать.
2: Михаил, вот, это как раз я прошу прощения, у нас время делать. Совсем к концу подходит. Вам спасибо огромное за вашу участие. Нужно действительно помнить мою любимую фразу из одного из любимых фильмов. Кнопка найдется у каждого, поэтому аккуратнее со своими кнопками. Берегите себя и обратите внимание на своих близких. Михаил Унфриенко на Радио Спутник.
1: Линия укреплений на границе с Калининградской областью. Контекст.
5: Давние противоречия Варшавы и Берлина по поводу выплаты огромных репараций Польше отодвинуты в сторону. Они нашли общий язык на почве противодействия так называемой «российской угрозе». На границе с самым западным регионом нашей страны началось строительство долговременных укреплений, включающих танковые рвы. Специально для этого в Польшу прибыли немецкие специалисты и техника. Ранее Польша и Германия подписали соглашение, предусматривающее переброску немецких военных и развитие логистической инфраструктуры на восточном фланге НАТО. Литва, вторая граничащая с Калининградской областью страна, установила зубы дракона и другие фортификационные сооружения еще в 2024 году. Представители Вильнюса и Варшавы заявляют, что делается это в сугубо оборонительных целях. Мол, если Россия вздумает напасть, мы будем держать наши укрепленные рубежи. При этом в Прибалтике и Польше все чаще говорят, что Балтика стала внутренним морем НАТО. Уже разработаны планы блокады российского региона в случае военного конфликта. Регулярно проводятся учения. Однако у России на Балтике три крупных порта и военный флот. А за областью стоит вся мощь нашей армии. Море простреливается из конца в конец.
6: Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру

0: говорят, история повторяется три раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
1: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
2: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупости.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
3: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян. В программе «Теория заблуждений».
3: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений» с Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
4: В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. Российские войска нанесли удар геранями по логистическому центру ВСУ в Кривом Роге, сообщили в Минобороны. Кроме того, как сообщил командир штурмовой роты группировки войск «Запад», основные силы ВСУ выбиты из Красного Лимана в Донецкой Народной Республике. Сейчас идет зачистка города. Военнослужащий рассказал, что оставшиеся на краснолиманском направлении украинские боевики жалуются на отсутствие воды и еды. Командование не позволяет им сдаваться, угрожая трудностями их родственникам. Ранее начальник генштаба вооруженных сил Валерий Герасимов сообщал, что освобождение Красного Лимана в ДНР близится к завершению. Число жертв ночной атаки ВСУ на Ростов-на-Дону возросло до 5, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Ранее сообщалось, что погибли 2 человека, 8 пострадали. Также повреждены многоквартирные и несколько частных домов и соцучреждения. Произошло несколько пожаров на территории предприятий, складских сооружений, частных домов и автомобилей. Кроме того, как сообщил губернатор Владимир Сальдо, 1 человек погиб, 3 пострадали в результате атак ВСУ в Херсонской области. Повреждены 2 домовладения. ВСУ не брезгует ничем и большую часть ударов фокусирует на мирном населении, заявил РИА Новости председатель Комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Андрей Картополов. Он добавил, что Киеву ничего не остается, кроме ударов по гражданской инфраструктуре России из-за того, что ВСУ терпит поражение на фронте. Депутат напомнил, что за прошедшие сутки российские войска освободили еще 2 населенных пункта – Коммунаровка в ДНР и Турская в Днепропетровской области. Дружбу России и Китая не сломить и не задуть никаким политическим ветрам, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он принял участие в российско-китайском просветительском проекте «Добрые соседи», приуроченном к 25-летию подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между двумя странами. Чернышенко добавил, что молодежная политика, спорт и туризм являются одними из самых живых, устойчивых и перспективных направлений российско-китайской кооперации. Специальный проект «Добрые соседи» от радио «Спутник», холдинга «Онмедиа», медиакорпорации Китая, телеканала «Известия» можно посмотреть в ВК и Рутюб. Россиянин Андрей Павлов рассказал РИА Новости, что его путешествие на велосипеде из Таиланда в Крым завершено и заняло 86 дней. Павлов, проживший около 5 месяцев в Таиланде, покинул остров Пхукет в начале мая этого года, решив отправиться в вояж в Крым на велосипеде. Его маршрут длиною около 12 тысяч километров проходил через 5 государств, включая Лаос, Китай и Казахстан. Границ Крыма он достиг 23 июля, конечная точка маршрута – поселок Советский. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Дневной ракурс.
5: 13 часов 33 минуты в российской столице. Здравствуйте, Александр Кузьмак, Лицо Хабалова в студии «Радио Спутник». Я сразу в таких случаях, когда меняется ведущий, вот, ну, полчаса отработал Алексей Красильников сейчас, да, вот в этом часе, а потом я сразу вспоминаю великую цитату, великую, которая тоже цитата в фильме, из фильма «Покровские ворота». «На месте овцы таился лев». Да, ну, что-то такое.
6: Всем здравствуйте.
5: Всем здравствуйте.
6: Да, продолжаем «Дневной ракурс» на радио «Спутник», на самом лучшем радио на свете.
5: Я не хотел назвать Алексея овцой. Нет, можно и наоборот, чтобы на всякий случай.
6: Да, мы уже закрыли эту тему. Мы переходим к нашим новостям, к очень интересным, самым актуальным.
5: И, к сожалению, печальным, на самом деле. Потому что на Эльбрусе погибли люди. При восхождении на Эльбрус в Кабардино-Балкарии погибли туристы или альпинисты. Ну, они же, в данном случае, кстати, в разных источниках разное дается вот это вот определение из Боснии и Герцеговины. Кого-то, то есть одного человека спасли, там целая эпопея, сейчас просто вот, ну, что называется, все информационные ленты полны этой информации, есть уже видео на эту тему. Но так или иначе, уже на эту тему отреагировала Ассоциация туроператоров России, которая предложила теперь гидам разворачивать группы при ухудшении погоды в горах, не платить за это неустойку. Ну, наверное, важно, и тут надо понять многое, что мы сейчас и поймем в разговоре с Сергеем Валерьевичем Головым, президентом Союза туристических агентств, членом Координационного совета по туризму при Общественной палате Российской Федерации. Сергей Валерьевич, здравствуйте, добрый день.
7: Да, добрый день.
5: Сергей Валерьевич, первый вопрос. А что, гиды бесправны в этой ситуации? Почему нужно расширять их права? То есть почему эта необходимость возникла именно сейчас или просто, что называется, уже вот накипело?
7: Не, на самом деле гиды не бесправны. Мы очень долго боролись за то, чтобы на всех экстремальных этапах путешествий, водных, горных и так далее, вводить аттестацию обязательную гидов и экскурсоводов, и тех, кто ведет людей по этому маршруту, да, приняты такие решения, законы, это все есть. Но, к сожалению, они в каких-то моментах немножко обобщены, что ли. Нет конкретики. А то, о чем пишет и выступил с инициативой АТОР, я в сущности поддерживаю это по одной простой причине, что, понимаете, как бы... Тот человек, который ведет группу, он ответственен за их жизнь, да, и любые решения, которые принимаются этим человеком, должны беспрекословно выполняться по одной простой причине, что много моментов таких, когда человек принимает решение о том, чтобы вернуть группу или уйти с маршрута, а потом начинаются предъявлению претензий, и это все выходит в такую материальную зону, да, перетекает. И это иногда злую шутку может сыграть с людьми, которые находятся на этапе, на маршруте и так далее. Вот. Но при этом, при всем, естественно, принятие решения должно оставаться за теми людьми, которые находятся на маршруте в качестве экскурсовода, гида и так далее. Ну, то есть... В первую очередь мы все равно боремся за жизни людей, за их безопасность.
6: Сергей Валерьевич, знаете, я альпинизмом никогда не занималась, не интересовалась на самом деле, но сейчас, когда готовилась к нашей беседе, читала эти новости, и я поняла, что гиды, получается, вынуждены рисковать жизнью, даже когда погода ухудшается. Правильно? Потому что там формулировка такая была. То есть если ну, мы платим деньги, если турист, альпинист говорит, мы платим деньги, то, получается, и гид вынужден идти вместе с этим альпинистом дальше. Правильно?
7: Да, безусловно так. Но плюс еще ко всему прочему, понимаете, как бы страдают не только те, которые находятся на маршруте, но потом еще и гибнут спасатели. Вот тоже как бы дополнительная стезя к тому, чтобы принимать решение по месту, да, потому как когда люди находятся на маршруте, только один человек, тот, кто ведет их, да, должен принимать решение. И неважно, как бы заплатили люди деньги, не заплатили люди деньги, здесь речь идет о жизни человеческой. А плюс еще ко всему прочему, когда вы находитесь на точке восхождения, да, и вдруг непогода, и одно дело, когда это внезапно происходит, да, там в доли секунды. Я сам ходил в горы, я знаю, как это происходит. То есть это может произойти в течение 5 минут, понимаете? И тогда принятие решения там очень важно. А другое дело, когда вы заранее идете на маршрут и понимаете, что возможно непогода. И вот тут очень все сложно, поскольку как бы люди не видят того, что может какая-то угроза угрожать, вернее, не угроза, а что-то угрожать их жизни, да, начинают говорить: я заплатил вам деньги, я хочу дойти, я хочу это, я хочу то, я подам на вас суд, вы заплатите неустойку, понимаете? Вот от этого нужно оградить людей, которые принимают решения на местах.
5: Ну, тут, наверное, невозможно не согласиться в этом смысле, потому что гиды выполняют работу, для них это не развлечение, они еще отвечают, так сказать, за тех людей, которых ведут с собой, да, тут все логично и понятно. У меня вопрос относительно вот той самой погоды. Я понимаю прекрасно, что горы, так сказать, понимаю, не знаю тоже, понимаю. Это как бы не мое хобби, так сказать, не моя сфера увлечений, но тем не менее знаю об этом и слышал многократно, об ухудшениях погоды, о подобного рода вещах. Тем не менее, ну, если не брать форс-мажор, это вообще отдельный разговор, это мы еще поговорим сегодня на эту тему. Есть, наверное, большинство ситуаций, когда это в целом ясно заранее, да? И какие в этой ситуации действия предписываются гиду? То есть что он должен в первую очередь делать? То есть он должен единолично принять решение и остановить, например, там группу на маршруте или начать там спуск вместо подъема?
7: Вы знаете, как бы... Тут нельзя ставить на голосование, да, этот вопрос. Еще раз повторюсь, да, единственный человек, который должен принять решение стоять, ждать, переждать или вернуться, да, это тот, кто ведет эту группу. Потому что он ответственен за всех. Ну, как правило, не один человек ведет группу, да, там, если группа больше 10-12 человек, там есть замыкающий, есть тот, кто спереди идет, и тот, кто в середине, да, там, этой цепочки. Но еще раз говорю, нужно оградить людей. Порой принятие решения все-таки складывается из экономики, да,
5: поскольку... Сергей Валерьевич, ради бога, извините, что приходится вас перебивать, у нас чуть-чуть время нас поджимает. Да. Спасибо вам огромное за комментарии. Сергей Голов, президент Союза туристических агентств, член Координационного совета по туризму при Общественной палате Российской Федерации. Очень ценный и важный комментарий мы услышали, и у нас остается еще примерно 3-4 минуты, чтобы еще одно мнение услышать на эту тему. Я надеюсь, уже есть у нас на связи. Нет, пока у нас Александр Яковенко, если успеем с ним поговорить на эту тему. Просто хотелось бы один вопрос задать в этой ситуации.
6: Какой? Вот у меня тоже есть один самый важный вопрос. Почему трагедии в горах повторяются? Мы постоянно об этом говорим, постоянно. Несмотря на все правила, на все инструкции, почему это все продолжается до сих пор?
5: Можно ли убрать человеческий фактор, проще говоря? Ну, то есть, они же повторяются почему? То есть, любой человек тебе скажет, ну, что люди, да, кто-то очень хочет.
6: Ну, не считая,
5: хочет,
6: да, форс-мажора, о котором сейчас говорил наш эксперт до этого, да, он говорит, что бывают какие-то вот секундные
5: вот ситуации. Александр Яковенко нас, по-моему, уже видит, если видит. Александр, вы нас видите? Да, Александр Николаевич.
8: Да, добрый день.
5: Да, буквально у нас, к сожалению, 3-4 минуты осталось. Вот вопрос, который вот Лисова уже задала, еще раз его повторим. Почему, несмотря ни на все меры предосторожности и вот на все то, что происходит, даже на Эльбрусе, в общем-то, уже маршруты далеко не самые, да, так сказать, не исхоженные, продолжаются, все равно продолжается гибель людей. Какова главная, на ваш взгляд, причина для вас, как для человека крайне опытного?
8: Да, спасибо. Значит, вопрос очень актуальный, и, ну, я, наверное, однозначно на него нельзя ответить. Самое главное, что люди пошли, и это как бы общая статистика срабатывает. То есть количество людей увеличилось. Ну, я бы сказал, что так как мы за последние несколько лет, именно за последний, наверное, даже год, это очень четко стало регламентировано, и появилась эта система аттестации инструкторов-проводников, и у нас уже наученные, там, назовем горьким опытом, стали как-то более ответственно к этому относиться. А вот за последний год открылась гора для многих иностранцев, потому что, ну, поехали, ну, реально к нам очень много иностранцев поехало. И, ну, как, наверное, просто недооценивают свои силы, недооценивают ситуацию, недооценивают то, что эта гора... Может и так резко поменяться погода, и то, что произошло вот буквально последние 2 дня, это, конечно, очень серьезно.
5: А вот насколько резко? Это сколько? Это прям минуты?
8: Ну, это минутами меряется, конечно же. 15 полчаса, и это все поменялось. И можно прямо сказать, что вот на сегодня те группы, там рядом с ними шли наши группы. Они все повернули обратно, а эта группа все-таки пошла вперед. Ну, учитывая то, что можно было сказать, ну как, ребята, вы квалифицированные спортсмены, вы должны учитывать. Или они посчитали, что они смогут справиться с этой непогодой. Ну вот так справились. Получается так.
6: Александр Николаевич, еще один вопросик задаю. У нас, наверное, там полторы минутки только остается. Какие еще меры безопасности, вот кроме расширения прав гидов, например, как вы думаете, могут предотвратить гибель туристов?
8: Самое главное, это нужно просто культуру эту увеличить. То есть нужно просто понимать, что не самое основное спасение и панацея от того, что вы будет все безопасно, когда опытный гид. Вы сами должны иметь, обладать определенной уже подготовкой, когда идете на категорийный альпинистский маршрут. То есть это обязательно нужно как-то доводить до этого. И, естественно, я всем желаю, всех, кто собирается идти туда, неважно, вы идете в спортивной группе, неважно, вы идете с гидом, каким бы он профессионалом ни был, вы сами должны как-то обладать определенным навыком работы в горах. Это очень важно.
5: Вы то есть это вопрос неподготовленности, проще говоря, недостаточной конечно. Подготовленности.
8: Недостаточной подготовленности, недостаточно такого отношения к себе, ну, полностью бережливого, что ли. Ребята, вы должны понимать, что это горы, и это экстрим, который не жив. На 5000 метров все мгновенно меняется, и вашего здоровья может не хватить, и вашей подготовки может не хватить. Поэтому нужно обратить на это внимание. Приезжайте в альпинистский лагерь, становитесь альпинистами и идите в горы. Это будет более продуктивно.
5: Спасибо.
8: И более правильно.
5: Спасибо, Александр Николаевич. Александр Николаевич Яковенко, председатель комитета спортивного альпинизма, старший тренер и капитан сборной России по высотному альпинизму. Тут, во-первых, большое спасибо за участие. Вот у нас буквально 20 секунд, и каждый раз я, ты знаешь, думаю о том, что вот это стремление человека к риску, так или иначе, а ведь это экстремальный спорт, это риск, так или иначе, оно, к сожалению, время от времени не сопровождается ну, какими-то элементарными вещами. Да? И потом люди говорят, ой, погода изменилась. Ну как это? Ну как можно было не знать о том,
6: что... Элементарными вещами, это, например, да. Забота о себе и любовью к себе. Я, конечно, понимаю, что очень многие ищут этот адреналин, это действительно так, но все-таки меры безопасности какие-то хотелось бы, чтобы люди сохраняли, потому что из-за них могут погибнуть и их товарищи там по группе.
5: Спасибо большое за внимание. Лесо Хабалов, Александр Кузьмак. Скоро вернемся.

0: Добрые соседи. Специальный проект «Радио Спутник» холдинга «Онмедиа», медиакорпорации Китая и телеканала «Известия» при поддержке Российского исторического общества и Российского военно-исторического общества. К 25-летию договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем. Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя правительства Российской Федерации.
1: Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве заложил прочную основу для развития всеобъемлющего партнерства России и Китая. Это отмечают главы наших государств Владимир Владимирович Путин и Си Цзиньпинь. В предыдущих сериях уже говорили о том, как на такой основе развиваются экономика, образование, наука и культура. Без этих стратегических направлений нельзя представить полноценную кооперацию. Но есть и другие важные линии сотрудничества. Молодежная политика, спорт и туризм. Сферы, где особенно ясно видно, как диалог двух великих держав обретает человеческое лицо. Почему сейчас это столь важно? Потому что в 21 веке устойчивость международных отношений зависит от того, насколько хорошо общества понимают друг друга. Например, молодой человек побывал в другой стране, увидел ее достопримечательности, спортивные арены, университеты, подружился со сверстниками. Он уже не станет воспринимать это государство как нечто далекое и чужое. В Китае, славном своей древней историей и культурой, действительно есть что посмотреть. В этом я много раз убеждался и сам в рабочих поездках. В их ходе мы с коллегами проводили заседание Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств. Если говорить о молодежном партнерстве, оно развивается уже давно. Наши страны ведут системную работу по выстраиванию диалога молодого поколения. Это регулярные молодежные обмены, встречи, форумы и другие мероприятия. К примеру, они проходили на полях Всемирного фестиваля молодежи. Он впервые состоялся в Сириусе в 2024-м. А в этом году в Китае состоялся семинар для молодых россиян на тему «Мировые идейные течения и воспитание ценностей молодежи». За такими встречами тысячи личных историй, представителей разных профессий и увлечений, молодых госслужащих, предпринимателей, журналистов, блогеров, волонтеров, людей искусства. В мае этого года наши лидеры открыли перекрестные годы российско-китайского сотрудничества в области образования. Двустороннее молодежное сотрудничество развивается и в бизнес-сфере. В мае этого года в Харбине делегация молодых российских предпринимателей приняла участие в 10-й международно-китайской выставке «Экспо». Бизнесмены двух стран представили свои проекты в сфере экодизайна, парфюмерии, IT-разработок и финансового консалтинга. А в июне в Ухане состоялся Всемирный форум развития молодежи. В этом году традиция совместных встреч продолжится. В сентябре пройдет Международный фестиваль молодежи. Из Китая подано более 500 заявок. Мы ждем участников в гостеприимном Екатеринбурге. Наверное, главный смысл молодежного сотрудничества в том, что новое поколение уверенно смотрит будущее, строит его здесь и сейчас. Российско-китайское взаимодействие в спортивной сфере также вышло на стратегический уровень. В 2022 и 2023 были проведены перекрестные годы российско-китайского сотрудничества в области физической культуры и спорта. Спорт объединяет людей во все времена, даже тогда, когда обстановка вокруг напряженная. Россия и Китай последовательно выступают за то, чтобы он не превращался в инструмент политического давления. Наши страны отстаивают принципы олимпизма, которые исключают дискриминацию спортсменов по признаку национальности и гражданства. Роль спорта в отношениях России и Китая отмечает президент Владимир Владимирович Путин.
2: Что касается сотрудничества по взаимодействию в спортивной области, то оно является очень важным, на мой взгляд, и вообще между странами, и между Россией и Китаем в частности. И наше взаимодействие здесь только повышает наши возможности. Причем это важно и в спорте высоких достижений, это важно и на уровне физической культуры и массового спорта. Мы гордимся тем, что проводили на высочайшем уровне самые крупные международные соревнования. И Китай это делает, причем это делает с блеском, очень хорошо.
1: Наши страны регулярно проводят совместные масштабные спортивные мероприятия. Одни из самых ярких – российско-китайские молодежные зимние и летние игры, международный российско-китайский фестиваль зимних видов спорта. В этом году российская спортивная команда «КамАЗ-Мастер» также приняла участие в китайском ралли-марафоне. А в августе и сентябре в Благовещенске пройдут ставшие уже традиционными международный заплыв «Дружба» и легкоатлетический забег «Мост дружбы». Россия и Китай развивают инновационные форматы в сфере спорта. Яркий пример – первые в истории «Игры будущего», которые в 2024 году принимала Казань. Тогда китайская команда «Extreme Gaming» одержала уверенную победу в профильном турнире. Еще один наглядный пример спортивного сближения – Игры БРИКС. Это большая международная площадка, где спорт становится языком уважения, честной конкуренции и открытого диалога. Сборная КНР заняла на играх 3-е место в медальном зачете. Наши страны активно сотрудничают и в области спортивного образования. Сегодня по этому направлению в России учатся более 400 студентов из Китая. Туризм. Важнейшая сфера, которая наглядно демонстрирует гостеприимство, богатство истории, культуры и традиции России и Китая. Мы очень разные, но при этом у нас много общего. Ценности, понимание добра и справедливости, любовь к своему отечеству. Это действительно объединяет. Вообще туризм – дипломатия впечатлений. Дружба народов по-настоящему ощущается только тогда, когда человек сам приезжает в другую страну, узнает ее особенности, гуляет по улицам городов, пробует кухню, а главное – общается с людьми. Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, выступая на открытии года китайского туризма в России, отметил:
3: «Туризм – это мост для распространения цивилизации, обмена культурой и укрепления дружбы».
1: Россия и Китай сокращают формальные барьеры, открывают новые возможности для путешествий. И лучшим подтверждением тому стало введение безвизового режима между двумя странами. Эффект мы увидели сразу. За 2025 год в Китае побывали порядка 2 миллионов россиян и около 1 миллиона китайских граждан посетили Россию. По итогам первого квартала текущего года поток российских туристов в Китай вырос на 60%, а китайских в Россию на 25%. По решению лидеров наших стран действие без виза продлено до конца 2027 года. Ожидаем, что к этому времени наши граждане совершат до 6 миллионов взаимных поездок. Новые возможности для расширения сотрудничества в сфере туризма открыло участие Китая в международном туристическом форуме «Путешествуй». Китайскую экспозицию на ВДНХ в Москве посетили свыше 500 000 человек, потенциальных туристов и отраслевых экспертов. В рамках деловой программы форума были представлены новые турпродукты, интересные жителям наших стран. Ведущие туроператоры из Китая познакомились с туристическим потенциалом российских регионов. В нашей стране для китайских путешественников уже создаются специальные туристические маршруты. Они пользуются популярностью. При этом туризм важен и как инструмент развития территорий. С ростом турпотока из Китая в Россию у нас строятся новые гостиницы, рестораны, открываются экскурсионные туры, растет транспортное сообщение, продвигаются локальные сервисы. Это означает больше дополнительных рабочих мест, частных инициатив, развитие малого и среднего бизнеса. Между нашими странами налажено прямое авиасообщение, всего доступны 270 рейсов в неделю. Добраться друг к другу можно и по железной дороге. Если сложить все сказанное, становится ясно – молодежная политика – спорт и туризм – одни из самых живых, устойчивых и перспективных направлений кооперации. Их синергия отлично демонстрирует, что для плодотворного диалога двух стран очень важны человеческие связи. И раз молодые люди из наших стран общаются все больше, спортсмены честно соревнуются, а туристы открывают культуру друг друга, значит, дружбу России и Китая не сломить и не задуть никаким политическим ветрам. Мы демонстрируем всему миру надежную модель взаимодействия, основанную на доверии, уважении и взаимопонимании. Как подчеркивает наш президент Владимир Владимирович Путин, российско-китайские отношения сегодня действительно переживают наилучший период своей истории, строятся на принципах равноправия и взаимной выгоды. Поэтому две страны уверенно смотрят в будущее.

Страна героев. Станислав Хохлов. Десантное подразделение под командованием подполковника Станислава Хохлова прикрывало движение колонны наших военных. В темное время суток в лесу командир обнаружил хорошо замаскированные укрепления противника. Десантники вступили в огневой контакт с врагом. Часть солдат и офицеров ВСУ была нейтрализована, часть прекратила сопротивление. В штабном помещении были обнаружены важнейшие документы, указывающие на планы и ресурсы врага. В ходе дальнейшей разведки бойцы под командованием подполковника взяли в плен две группы диверсантов. У них были обнаружены координаты позиций, механизмы корректирования огня артиллерии, телефоны с фото и видео результатов артобстрелов. Информация была ценнейшей. Уже через несколько дней Станислав Хохлов с боевыми товарищами участвовал в освобождении стратегически важного населенного пункта. Он корректировал огонь артиллерии, получил ранение, но самостоятельно оказал себе первую помощь и продолжил участие в бою. Результаты говорят сами за себя. Были сожжены два самоходных артиллерийских орудия и два пикапа с установленными на них минометами. Поселок был взят под контроль. Страна

0: На радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
1: Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. От эпохи Ахеменидов до войны в Персидском заливе. От вторжения Александра Македонского до Исламской революции. 5 тысячелетий. Мир следит за событиями на Ближнем Востоке. Современный взгляд на ключевой регион. Прямой эфир с востоковедом Карине Геворгян. По понедельникам в 2 часа дня на радио «Спутник».
2: Мне кажется, что ты...
3: Это проекция.
2: Но я хочу...
3: А это зацикленность на себе.
2: Нет, дело не в этом.
3: Вытеснение и отрицание.
2: Да просто поговори со мной.
0: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16.30 на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Казани 2 часа дня, в Перми 16:00. В студии Мария Романова. Здравствуйте. В этом выпуске. Вооруженные силы России продолжают наступление в Сумской области. В порту Новороссийска возобновили прием нефти. В России скорректируют размер накопительных пенсий. Далее подробности. Воздушно-космические силы России авиабомбами ФАБ-250-270 уничтожили автомобильный мост через реку Локня в районе населенного пункта Уланово в Сумской области, сообщили Минобороны. Средствами объективного контроля в режиме реального времени было зафиксировано полное разрушение моста, что существенно нарушило логистические возможности подразделений противника в этом районе. Ведомство показало подтверждающие видеокадры. Вооруженные силы России при освобождении Коммунаровки в Днепропетровской области взяли под контроль более 3 квадратных километра, тем самым создав рубеж для дальнейшего продвижения, сообщили в Минобороны. Ведомстве отметили, что потери ВСУ составили большее количество живой силы – 8 боевых бронированных машин, 11 автомобилей, 6 наземных роботизированных комплексов и 25 тяжелых гексокоптеров. Подразделения группировки «Южная» продолжают зачистку Константиновки и эвакуацию мирных жителей, заявил командир подразделения БПЛА «Разведроты» с позывным «Фартовый». По его словам, граждане получают с дронов продовольствие и медикаменты. Военный добавил, что его подразделение продвигается в сторону Алексеева-Дружковки. По пути бойцы выявляют пункты управления БПЛА, нарушают логистику врага и наносят огневые поражения. Штурмовыми группами круглосуточно ведется наблюдение с воздуха за противником, подчеркнул командир. Каспийский трубопроводный консорциум возобновил прием нефти от грузоотправителей и операции по ее отгрузке через морской терминал в порту Новороссийск, сообщает пресс-служба Минэнерго Казахстана. Все объекты работают в штатном режиме. Напомню, нефтепровод КТК временно приостановил прокачку нефти в прошлый четверг. Перевалка продукта с терминала была прекращена 19 июля, когда танкеры подверглись целенаправленной террористической атаке БПЛА. Социальный фонд в беззаявительном порядке с 1 августа скорректирует размер накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты, сообщили в пресс-службе организации. Там уточнили, что размер увеличения будет выше, чем в прошлом году. Так, накопительные пенсии вырастут на 17%, а срочные

0: Срочные пенсионные на 19%. Корректировка накопительной коснется свыше 133 тысяч граждан, а срочной – порядка 34 тысяч. По словам главы социального фонда Сергея Чиркова, увеличить начисления удалось благодаря успешному инвестированию средств пенсионных накоплений. США отложили крупную военную операцию против Ирана на фоне опасений, что масштабный удар приведет к дальнейшему истощению сокращающихся запасов ракет-перехватчиков «Патриот» и других средств ПВО, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. Как отмечают издания, американские военные к пятнице были готовы начать интенсивную серию ударов по Тегерану. Операция могла продлиться до 2 недель. Однако президент США Дональд Трамп дал понять, что дипломатическое урегулирование вновь рассматривается в качестве возможного варианта и заявил, что американские представители поддерживают контакты с Ираном. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации, интересных фото и видеоматериалов. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Прямой эфир с Кариной Геворгян.
2: 14.04 в Москве. Да, это прямой эфир с Кариной Геворгян. Я Александр Кузьмак, Карина Александровна Геворгян. В нашей студии, как всегда, политолог и востоковед. Карина Александровна, рад вас приветствовать. Добро пожаловать.
3: Взаимно. Спасибо за приглашение.
2: Знаете, я когда последние новости вот вчера в особенности увидел, у меня все время ассоциации из кино всплывают. Я сразу вспомнил фильм «О бедном гусаре. Замолвите слово». Обожаемый мною фильм, вообще любимый фильм у Эльдара Рязанова, честно говоря, где Корнет Плетнев в исполнении Садальского, когда ему предлагают рискованный план, он говорит: «Я передумал. Уж извините, братцы». Вот я когда вчера услышал...
3: Слушайте, удивительное дело. Я вчера была в усадьбе Астафьева. Это же Вяземский. Это стихи Вяземского. А это усадьба Вяземского. И вчера мне читали эти стихи в этом самом музее. Экскурсовод очаровательный.
2: Случайности не случайны.
3: Да. Да.
2: Вот как бы когда Трамп каждый раз вдруг...
3: Надо же, вот закон парных случаев.
2: Да.
3: Давайте.
2: Вот. Он что, передумал? Ну, то есть понятно, что он не передумал, конечно. Но со стороны это выглядит иногда вот именно так. Вот взял Дональд Фредович и сказал.
3: А я вот как раз пыталась дострочить, но не успела. Я как эта самая Элиза... У братьев Гримм, да, там последний рукав не соткала, да. А вот, но сделаю на своем телеграм-канале. Вот что происходит вообще? Я сегодня в рекламную паузу на время покажет Василию Вакарову, спрашиваю, а что это вот Зеленский-то, зачем он бьет на Каспии по иранцам? Ну, думаю, сейчас скажет, ну, у него хозяин приказал и так далее. Я не... Ну, вот что значит, нельзя переиграть воображение другого человека. Он на меня так посмотрел пронзительным взглядом и сказал, а другой фигуры, чтобы объединить эти две войны, нет.
2: А как он собирается? Ну, то есть он собирается объединить эти две войны?
3: Посмотрите, что происходит. Вот сейчас я уже к своему посту тоже очень кратко написала. Трамп проигрывает Ирану. В том смысле, что ввязался в дело, которое совершенно не только не гарантирует ему будущую гегемонию, но и как раз под большой вопрос ее ставят. У него есть собственные внутренние враги и совершенно не имеющие отношения населения Британских островов к тому самому глобальному Лондону, который пытается создать... что-то вроде Ост-Индской британской компании 2.0, понимаете, в которой военная мощь Соединенных Штатов, это была бы такая золотая рыбка на посылках, в смысле такой ЧВК, работающая на это. И тут выясняется, что с ЧВК все не очень просто, что склады разворовали, лучше воевать особо некому, что парады даже и то плохие, да, то есть даже парад не могут провести. И вот здесь очень интересная возникает ситуация. И про регион Ближнего Востока, который в Иране называют Западной Азией, потому что какой он для них Ближний Восток? Вот, поэтому даже смешно, вот, но я хочу сказать, что вот господин Нетаньяху, он полностью там, в этом Лондоне. Я не знаю, ему не случайно сейчас Трамп отказывает в... Да, они пытаются к нему в попасть аудиенции. И так далее, в аудиенции. В общем, надо сказать, Америка как государство и Трамп с его администрацией, конечно, попали, извините за дворовую лексику, в крутой замес. Вот. И вот сейчас они становятся, кто станет ведомым, а кто ведущим, вот эти глобалисты, которые пережидают, когда кончится Трамп.
2: Но тут ведь интересно тогда, тут с многих сторон интересно на эту тему посмотреть, ведь наверняка Иран понимает, что это провокация, что удар по иранскому судну со стороны Украины, причем Украина даже не отрицает целенаправленный удар, это очевидная провокация, направленная вот именно на то, о чем вы сейчас в конечном итоге говорите. Иран говорит, удар не останется без ответа, уже сообщили, был разговор с Сергеем Викторовичем Лавровым на эту тему и так далее. То есть прямым образом, а какой ответ для Ирана в этой ситуации был бы, наиболее выгоден?
3: А вы считаете один ответ? А я думаю, какие это ответы? Будет очень развернутый ответ. Знаешь, первое.
2: Сложно сочиненное предложение.
3: Я еще в 2013 году, до даже Майдана, написала, что Украина уже идет по пути на кухню, чтобы стать едой на столе. Вот. И даже цитировала Маржа и Плотника из «Алисы в стране чудес». Помните это стихотворение? Народ, прочитайте, да.
2: Да.
3: Вот, про устриц. Вот, значит, все было ясно уже тогда. Поэтому Украину вообще никому не жалко, это вообще то самое. А поскольку она очень большая и потенциал еще остается, то время для разматывания этого потенциала какой-то есть. Вот, поэтому это такая долгая еда, ее можно долго есть. Вот. Ну, относительно долго. Когда она кончится, да, вопрос. Значит, иранцы уже заявили, что у них есть тяжелые дальнобойные ракеты, и шарахнуть им по Киеву, по Банковой вообще ничего не стоит, в том числе, чтобы центр Киева разнести. Вот. Хотя вряд ли они будут бить по центру Киева, я думаю, что они подмогут нам. Вот. И речь идет о Черноморском побережье, там где-нибудь вот эти вот регионы, это разумнее. Вот, думаю, что скорее они будут бить туда. Ну, я не знаю.
2: Но может, бить будут.
3: Я не военные тайны выдаю. А почему бы и нет? Они сказали, ответ будет. Все. Но это не один ответ. Надо помнить о том, что иранцы разнесли дата-центр Амазона. Это очень большой удар. Очень. Вот. Бьют по складам, то в том числе. Но главное, дата-центр крупнейший в восточном полушарии они разнесли. Это очень интересно. То есть вся инфраструктура, обеспечивающая быт социумов...
2: Там еще опреснительные станции эти бы пострадали.
3: И, в общем, все, да. Я даже не хочу на этом останавливаться. Значит, я думаю, что им выгоднее тоже бить по дата-центрам. У иранцев очень хорошие свои хакерские группы, которые... И американцам пригрозили. А, то есть вы хотите бить по нашей инфраструктуре? Получите ответ. Мы будем бить по вашей инфраструктуре. И я должна сказать, что такой потенциал у них есть. Не спрашивайте, у меня есть аргументы из прошлого. Потому что то, что в эти структуры, в эти системы, цифровые системы, американской инфраструктуры проникнуть можно. Вот. А если даже собственное тестирование сейчас показало, палантировское, там они делали тестирование некоторых систем, тоже это доказало. Простите, а почему вы думаете, что ваши враги туда не проникнут? Так что вот это такая обоюдоострая штучка. То есть я думаю, что им выгодно. Еще одну вещь. Да. Сейчас, одну вещь, Александр, я подмечу. Мы совершенно забыли про наше присутствие. Вот вроде нас нет в Сирии, да? А что там происходило в последнее время? Вот я знаю, что Эрдоган в Латакию какие-то свои вооруженные силы ввел и так далее. А мы там что, только на убыль вот так вот, да? Что-то мне так... Есть у меня предположение. Я, может быть, ошибаюсь. Я не настаиваю на этом. Но в том, что Израиль не бьет по Ирану, а Ирану не нужно сейчас бить по Израилю. Он расправляется с периметром, с опасным для себя. Он создает периметр безопасности. Израиль дальше этого периметра. Вот. Мне кажется, есть наш вклад. Ну, может быть, чисто политически или дипломатически. Но я считаю, что не только.
2: А теперь, ну, как бы со стороны Зеленского.
3: Интересная посмотрим. Вещь сказала.
2: Очень. Я просто думаю, каким образом это может быть. Это может
3: не,
2: быть.
3: Ну, есть только... у меня некоторые наблюдения. Дело в том, что информации почти нет. Угу. Я ее выуживала по контексту. Вот, и увидела. Я задавалась вопросом, а что это какое-то полное молчание? У нас же база в Тартусе. А потом вы понимаете, что любое ослабление наших позиций в Восточном Средиземноморье – это качественный рост проблем в Черноморском бассейне. И я думала, как же так? Вот, и с Крымом, да, вот со всем побережьем. Вот, я думала, как же так? И я вот рыскала. Вот, и кое-что я зацепила, но я не военный эксперт, и даже вопросов не буду задавать компетентным людям. Незачем мне знать подробности, но есть у меня серьезное предположение, обоснованное, о том, что Израиль не бьет по Ирану, потому что мы не хотим этого.
2: Чтобы Израиль бил по Ирану.
3: Да.
2: И все же, вот такой удар Украиной по Ирану, ну, то есть, я имею в виду, поскольку Украину мы рассматриваем как орудие, да, то, соответственно...
3: Ну, так Аракчи сказал, что Украина – орудие Израиля.
2: Вот. Но до того, как мы к Израилю вернемся, я хочу понять, а Украина в этом смысле вообще никак не субъектна? Ей просто сказали ударить по иранскому торговому судну. И она это сделала, потому что этого хочет Израиль, Лондон там или кто-то еще. То есть для Украины это несет только дополнительные издержки в конечном итоге, если Иран ответит. А что еще это может принести Украине? Денег дополнительных? Нет, поддержку Израиля? А какая там может быть поддержка?
3: А не субъектно на макрополитическом уровне, субъектно на внутриполитическом уровне и на мезополитическом. То есть в региональном плане, конечно, вот тут нюансы. Тут как бы такая убывающая шкала, понимаете? Вот. Но на макрополитическом уровне, вот в плане того, что я писала про Остинскую кампанию 2.0, вот про все эти большие дела больших дядь и больших субъектов все-таки, а, конечно, не субъектно. Вот. Просто потому, что существует за счет поддержки только сейчас. И за счет советского наследия и потенциала. В конце концов, экспортная продукция Украина, это же не только зерно, это еще и металл, не забывайте. Я уж там молчу про черный рынок оружия. Но что интересно, вот на этом уровне возможны эксцессы исполнителя на самой Украине, потому что там внутренняя борьба за куски пирога, связанные с экономикой войны. Люди же обогащаются, там батальон Монако, еще... Вы меня поняли, то есть экономика войны, за счет которой очень серьезные группы управленцев на Украине обогащаются. Так вот эти управленцы, устраивая войны друг с другом и убивая, кстати, друг друга время от времени, мы же это видим тоже, конечно, и нам это сообщают. Вот, они... Там возможен с их стороны эксцесс исполнителя на внешнеполитическом контуре. И в отношении России, и в отношении Ирана, и в отношении Турции, и в отношении Казахстана и американских компаний. Очень интересно же, вот бьют они по Новороссийску, да, создают вроде бы проблемы Шеврону, ExxonMobil, Eni, итальянской, там много компаний. Там все очень интересно. Вопрос, вроде бы они создают серьезные проблемы Казахстану, а Казахстан... молчит. И надо сказать, что медиаполе, это оно проукраинское. Давайте, я же не президент нашей страны. Вот, мне не надо удерживать, там, сдерживаться, да, и я с Такаевым не встречаюсь. Факт есть факт. Но что интересно, что серьезный материал, очень содержательный, на моем телеграм-канале karinegevargyan.избранная, ссылка на текст, который сегодня разместил у себя мой коллега Камиль Аскерханов. Как раз об этом. Он показывает, что, а вы знаете, Казмунайгазу это выгодно. То есть тем самым, значит, американские компании, у которых затруднена логистика, теряют свои позиции, а в общем эти позиции, эти активы достанутся Казмунайгазу. Это очень интересно. То есть где здесь ущерб Казахстану, а где здесь выгода каким-то группам в Казахстане, это вопрос. Я к этому тоже разместила. Как раз я сказала, к этому остается добавить, зачем Зеленский, вот этот мой диалог с Василием Вакаровым, вот, и добавила. А Камиль уже у себя перепостила, да, мое добавление. Вот, вот она картинка. Причем я вот сейчас максимально упрощенно говорю, но я говорю то, как есть, как видятся эти процессы. Мы давно об этом говорили, сейчас пошло подтверждение, массовое подтверждение фактам. Так что эксцессы исполнителей, типа выстрелы в Сараево, знаете, вот что-то такое. Этого будет навалом, причем не только со стороны Украины. То же самое будут делать полевые командиры, ну, условно, то есть американские военные, которые давно сидят на базах и работают, и наживаются, и вросли уже в это коррупционные схемы Пентагона на Ближнем Востоке.
2: Понятно, что... Ну, сейчас я попробую
3: как я сформулировать. Да, красиво.
2: Сейчас, как-то у меня все укладывается там по полочкам вот внутри. Вновь вернемся в этом смысле к Ирану, который, ну, по мнению, наверное, сейчас уже все большего и большего, да, большего количества. Да, ну, и постараемся оттуда и не выезжать уже до конца программы. Иран все-таки, ну, в определенном смысле уже может говорить о том, что или выглядит так, как действует по праву сильного, а не по праву слабого в регионе уж во всяком случае. То есть он, в общем, принимает те решения, которые принимает, он отвечает на удары, он, так сказать, он сам заявляет о том, что вот это мы будем делать, а вот это не будем делать. То есть это не просто такая пассивная оборона. По нам ударили, мы ударили, и все. То есть Иран, в общем, где-то, ну, один только Армузский пролив чего стоит. Вот в этой связи, на ваш взгляд, с точки зрения стратегии поведения Ирана, ну, понятно, что, может быть, такой удар в этот момент от Украины, слэш Израиля, там, слэш Лондона, Иран там не ожидал или не просчитал, а может быть и просчитал. Вот насколько Иран, я сейчас даже про Россию не говорю, в этой ситуации чувствует себя комфортно, понимая, куда все идет. То есть вот, вот вас спровоцировали, Иран, ударили по вашему торговому судну. Вы отреагировали как-то. То есть вот в дальнейшем можно ли говорить о том, что руководство Ирана понимает, что происходит, держит ситуацию под контролем?
3: Ну, пусть меня обвиняют в таком излишнем пафосе, но я убедилась в том, что у руководства, которое пришло к власти в 79-80-м годах иранского, большая стратегия была разработана еще и раньше. И задача сделать Иран абсолютно независимым, а соответственно мировой державой, и войти в самый престижный клуб мировых держав без ядерного, не обязательно с ядерным оружием, без с этой составляющей в инфраструктуре, но не обязательно с ядерным оружием, я это говорю. Вот. У них была разработана большая стратегия. И они руководствуются большой стратегией. Этому подчиняется военная стратегия и концепция мозаичной обороны. Потрясающе совершенно эффективно работающая. Поэтому они учли все, включая рельеф, территорию, стратегическую глубину своей территории. Безопасность стратегических объектов... Они же их не закопали. Они туннели создали в базальтовых и гранитных скалах. Причем на такой глубине, что одной бомбой, да, вот этой вакуумной, и которая на глубину действует, не пробьешь. Нужно 6 минимум.
2: В одно и то же место, да.
3: Они очень дорогие. Да. Очень. Вот. А их мало.
2: Ее просто так не сбросишь.
3: А объектов много. Да. Ну, они убьете один объект, разобьете, другие будут продолжать работать. Вот они к этому готовились. Поэтому сказки о заснувшей цивилизации, которая спит, как одалиска, знаете, там на атаманке так развалясь, такая, да, с ямочками на щеках, с нарисованными бровями. Персидская красавица. Нет, персидская красавица, само собой. Это тоже никуда не уйдет. Вот. Но то, что они оказались блестящими стратегами, это факт. Вот. А поэтому бить по Украине они будут учитывать и свою большую стратегию, и стратегию войны, которую они сейчас ведут. Они прекрасно понимают, что то, что понимает Василь, вот, и прочее. Они понимают, что много желающих съесть Иран. Но они, извините, пожалуйста, но это я не буду. Но есть несколько неприличных жестов. Ни один из них я ни разу в жизни не показывала. Иранцы люди невероятно вежливые. Но я вас уверяю, что глядя, вежливо глядя и очень вежливо отвечая, они имеют в виду именно все эти жесты.
2: То есть, вспоминая Джека Лондона, по-моему, «Морской волк», да, слишком большой кусок закваски. То есть уже Иран не проглотить, то есть он уже не переваривается.
3: Да, кстати, они карикатуру, по-моему, йеменский такой карикатурист есть, и карикатура Трамп с растянутым ртом, и там, значит, вот такая то ли бомба, то ли... Ну, бомба, хотя это на ракету не похоже, ракета все-таки как-то... Не, ну, да. Ну, вроде бомба такой, она такая растягивает его, это сам на ней написано «Иран». А он, ну, значит, да, пытается ее сглотнуть как-то. И жуткое выражение, очень хорошая карикатура, кстати.
2: Но тогда вот нет ли еще вот этого ощущения, что... Вот сейчас же истерика в, такая вот в инфополе по поводу вот этого удара. Ну, под словом истерика я подразумеваю невероятное количество сообщений, комментариев с разных сторон, все что-то говорят по этому поводу. А Иран, ну, кстати, как и Россия в определенном смысле, сохраняет такое, я бы сказал, гордое, солидное не молчание, а очень такую выверенную, четкую, спокойную, такую солидную позицию.
3: Ну, тоже, знаете, напоминает, я не буду, кто знает, знает, это про старого и молодого быка.
2: Да, медленно спустимся.
3: Вот, да, мы медленно спустимся с горы, угу. Да. Вот, а что торопиться-то? У них время поджимает. Они хотели блицкрига, они нас хотели, у них масса, целый воз проблем, системных проблем, и своя перестройка идет. И они думали нас быстро победить с Ираном. А тут не получается. А нам-то что так особо... Не, нам... Я не говорю, что нужно все время так в носу ковырять, извините, и медлить. Я просто к тому, что нам не нужен их темп. Мы не должны подчиняться их темпу. Мы сами должны задавать темп, и Иран этот темп задает. Видимо, я хочу надеяться, что мы тоже войдем в свой темп. В конце концов, перестроившись на рельсы военной ситуации с одной стороны, а с другой стороны у нас есть все шансы сохранить те наработки в сфере быта и существования тыла, когда с одной стороны мы понимаем, что мы воюем, а с другой стороны мы понимаем, что тыл, ну... Ну, максимально все, что нам досталось от эпохи потребления, сейчас тыл минимально теряет. Благодаря этому мы можем поддерживать и фронт. То есть, я понятно говорю, это вот по удары по Wildberries, да, вот это я имею в виду. Я участвовала вот сегодня в этой программе, где мы с Василем встречались. Угу. Вот, и там множество было предложений. Можно эти склады там под землю, да, у нас есть, в конце концов, бомбоубежище и так далее. Масса предложений так защитить, сяк защитить. Можно рассредоточить, кстати, не создавать эти огромные объекты, которые легче поразить. Потому что это все-таки те беспилотники, которые долетают, они дорогие. По 200 тысяч долларов.
2: Но все время получается, стоит, что да. Возвращаемся к вопросу о запасе прочности.
3: Да, есть запас прочности. Иран свой запас прочности рассчитал. Страна меньше нас, не обладающая ядерным оружием, но очень вполне передовая, способная вот так вот сейчас на проведение наземной операции в отношении таких государств, как Кувейт и Бахрейн. Я вижу, как они к этому готовятся. Я думаю, что в Кувейте их поддержат, по крайней мере, проиранские вооруженные отряды Ирака.
2: Мы готовимся к новостям. Сейчас новости, а затем продолжаем.
1: Прямой эфир с Кариной Геворкян.

0: знать за 90 секунд. Джеральд Форд прослыл неуклюжим политиком. Он постоянно спотыкался и падал на публике. Это происходило во время госвизитов в другие страны и на внутриамериканских мероприятиях. Президента стали пародировать в одном из популярных шоу. Там он задолго до Джо Байдена представал слоном в посудной лавке, сбивающим предметы, путающим телефонную трубку со стаканом, промахивающимся мимо ступенек и повторяющим одни и те же фразы. Злые языки шутили, что у него две левых ноги. Путь в большой политике у Форда тоже был нестандартным. Он стал первым и единственным главой государства, пришедшим в овальный кабинет не в результате президентских выборов. В качестве конгрессмена Джеральд Форд участвовал в работе комиссии Уоррена, расследовавшей убийство Джона Кеннеди. Стал противником социальных программ администрации Линдона Джонсона. В 1973 году освободился пост вице-президента. Погрязший в скандалах Спиро Агню ушел в отставку. Впервые в истории для замещения этого поста была задействована 25-я поправка. Ричард Никсон выбрал Форда. А через год сам Никсон пал жертвой Уотергейтского скандала и главой государства стал вице-президент.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
2: «Радио Спутник». Новости.
3: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин проводит встречу с депутатами Госдумы. На ней глава государства назвал нынешнее время одним из решающих этапов в истории России. По его словам, Запад тщетно пытается подорвать экономику и науку страны. Сейчас в борьбе и острой конкуренции складываются контуры нового мироустройства. Он также добавил, что Запад делает ставку на террористические методы борьбы, но российский народ не сломить. Западные санкции против страны наносят ущерб самим инициаторам, отметил президент. Он также подчеркнул, что Россия ставит амбициозные цели по повышению уровня жизни людей и борьбе с бедностью. Страна проходит непростой период, не забывая о внутренних вопросах, поэтому бюджетный цикл на следующую трехлетку будет социально направленным, отметил глава государства. Подробнее видеовыступление Владимира Путина можно посмотреть в Макс-канале «Радио Спутник». Логистические объекты маркетплейса Wildberries в Сарапуле и Ижевске возобновили работу в штатном режиме после эвакуации на фоне атаки БПЛА на регион, сообщила компания. Ранее глава Удмуртии Александр Бричалов уточнял, что ПВО отразил самую массированную за последнее время атаку на объекты в республике. Были сбиты несколько беспилотников. По предварительным данным, пострадавших нет. Бывшего партнера экс-замминистра обороны Тимура Иванова приговорили к 8 годам строгого режима и штрафу в 500 миллионов рублей. А также конфисковали его имущество на сумму в 1 миллиард 370 миллионов в доход до государства. Суд признал бизнесмена Сергея Бородина виновным в легализации преступных доходов и соучастии в получении взяток. По версии следствия, Минобороны заключила госконтракт с компанией «Олимп Сити Строй» на строительство военных объектов. За это глава фирмы Александр Фомин давал взятки Иванову и его доверенному лицу Бородину. Преступник напал с ножом на трех женщин на северо-западе Парижа, сообщает газета «Презьен». Одна из пострадавших госпитализирована в крайне тяжелом состоянии. По данным СМИ, 31-летний подозреваемый задержан полицией на месте происшествия. Сообщается, что он страдает психическим расстройством. Республика Чад Центральной Африки объявила о выходе из римского статута, учредившего Международный уголовный суд. Страна обвинила его в предвзятом отношении к Африке, заявили в МИД Чада. В документе говорится, что данное решение принято по итогам анализа деятельности Международного уголовного суда. Там указано, что подавляющее большинство расследований организации касается именно африканских стран, что свидетельствует о политизированности его деятельности. Ранее Буркина-Фасо, Мали и Нигер также объявили о совместном коммюнике о своем выходе из римского статута. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
2: Радио «Спутник».
4: разберемся.
5: Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM.
6: Прямой эфир с Карине Геворкян.
7: Продолжаем наш прямоэфирный разговор с Кариной Александровной Геворгян. И, Карина Александровна, ненадолго все-таки покинем территорию Ирана виртуально и отправимся в Соединенные Штаты Америки, потому что Трамп-то молчит. Ну, то есть это даже удивительно. То есть мы знаем, что всегда вот в этом поле информационном, когда что-то происходит, сразу куча твитов, куча реплик, вот это вот все, спасибо за внимание к этому вопросу, и вот это бесконечное сообщение. А сейчас два дня тишина, США не наносят ударов по Ирану, вновь нефть пошла вниз, вновь мы вот наблюдаем вот эту картину, и... Возникает ощущение, что вот эти вот промежуточные страны между Ираном, Соединенными Штатами Америки, Россией, там, Китаем и, не знаю, и, наверное, все, вот между ними что-то как бы происходит, они как будто вот дергаются в таких, как в силках, в таких, как птицы, а вот эти вот страны выполняют некие свои планы действий, и мы вот видим, как действует Россия. Неумолимо, постепенно идет в определенном направлении. Иран идет в определенном направлении. А США там выводят самолеты постепенно, там что-то уходит там, какими-то разными там, частями с Ближнего Востока. У меня ощущение, что Трамп как бы уже решил для себя все, что вот он не сегодня, так завтра закончит эту всю историю, и как, неважно.
8: Нет, я думаю, что он исходит из принципа, который ему неизвестен. Куль пошла такая пьянка, режь последний огурец. Он... вот эта вот шарманка, которую он крутит, боевые действия, акции там падают, покупаем, прекращаем боевые действия, акции растут, продаем и так далее.
7: Ну что, он не знал о том, что у него Патриоты кончаются там, или какие-то ракеты кончаются?
8: Да ему... Это не ко мне вопрос, вы его спросите. Вот, кого он слушал? Но это долго работать не будет, это все, это уже вот у этой шарманки, знаете, эти барабаны, да, там стерлись. Специальные такие, да, эти, вот, они все уже стираются в пыль. То есть он фактически играет в игру и вроде бы заказывает музыку, а на самом деле, вот, хорошо, я шарманкой сказала, понимаете, а скоро замолчит эта шарманка. Потому что больше ему крутить нечего. Во-первых, арсеналы действительно серьезно потрепаны. А во-вторых, понятно, что вот эта вот попытка напугать так, да, это самое, Китай и Россию, и Иран даже не получается. Значит, все остальные на это смотрят и спрашивают, а что, так можно было, да, вот. Ну, серьезно, понимаете, это все уже задумываются. Каждый начинает думать о себе и так далее. Вот. Ему нужно, ну, я не американист, но я понимаю, что он там к выборам готовится, то да сё. В самой его команде полный террариум единомышленников. Разумеется, тоже у каждого свои интересы, там, и в том числе частные, да, и так далее. Вот, ну, все это вместе... Засада со всех сторон, и он обложен как кабан в каком-то смысле. Все дело в том, что да, это очень большая зверюга. Может быть, совсем наивные люди понимают, что это зверюга, да. Вот как в том анекдоте «Четыре возраста мужчины». А я что-то меня сегодня на такие скользкие темы тянет. Четыре возраста мужчина, да, еще нет, уже да, еще да, уже нет, понимаете? Вот он на стадии еще да, уже нет, где-то там, Соединенные Штаты. Но еще да, да. Но это переходный момент. Вообще мир все время в процессе, ничего не останавливается. Мы сами с вами или деградируем, или совершенствуемся. То же самое и страны. Понимаете, это я тут читала Лившица, Михаила Лившица, о русской ментальности. Я вдруг поняла, что все эти авторы, он очень умный автор, очень. И очень мудрые вещи там рассказывает. Но тем не менее, они пытаются зафиксировать живое. А его нельзя описать в понятиях это живое. Потому что любой живой, и Россия как живая цивилизация, адаптируется к каждым новым историческим условиям. И Запад адаптируется, и Иран вот адаптировался. Все думали, что Иран вот такой весь в челмах ходит, попами вверх, понимаете, намаз совершает 5 раз в день. Вот. А при этом не модернизировался и не передовая страна. Очень современная, очень передовая, очень адекватная.
7: Вот,
8: опять
7: давайте,
8: я про Иран, про,
7: вот,
8: ну
7: вот,
8: надо
7: давайте
8: же,
7: про
8: да.
7: него.
8: Вы
7: и,
8: хотели
7: да.
8: про Америку, я вам
7: нет,
8: все расскажу.
7: Вот как раз я хотел именно в контексте, в том смысле, что у меня такое ощущение, что Иран понимает, что они побеждают, что, что Америка уходит. Они как бы видят вот эту отходящую
8: натуру. Они еще
7: натуру.
8: Понимают, что это не быстрый.
7: У них там вообще этап. Что быстро бывает на Востоке?
8: Они там... просто степ-бай-степ сейчас идут.
7: Они не то чтобы еще, да, они скорее, так сказать, уже, да.
8: А знаете, еще смысле. Очень интересно, они сделали замечание. Что если, я так своими словами, mm-hmm. что если кто-то думает, что мы здесь только в регионе Ближнего Востока, то есть Западной Азии, будем заботиться о себе, дорогих и любимых, и не понимаем уязвимости, а в других частях земного шара, и дальше они перечисляют, Средиземноморский регион, Атлантика и даже Тихий, то они ошибаются. А я вам могу сказать, что, вот, например, Венесуэла, да, Мадуро захватили, там продали mm-hmm. Мадуро, им не заплатили, как выяснилось. Предателям везде одна цена. Да. Но... Иранцы там очень серьезные позиции имели. Еще у них позиции в Боливии, Никарагуа и так далее. Были в Аргентине, но тут Милей, понимаете ли, подоспел. Израиль очень внимательно следил за тем, как Иран свои позиции в Латинской Америке развивает. Вот кто следил за действиями Ирана вне региона вот... и в Африке.
7: Вот теперь как раз вопрос так. исключительно по Ирану. Ну, по сути, наблюдая, мне же как журналисту интересно смотреть на это с точки зрения информационного поля, что кто говорит, что даже не, кто что делает, это уже следующий вопрос. Кто что и сколько говорит. Вот мы видим на протяжении последних многих лет уже, что Иран... Китай в этой же парадигме, мне кажется, живет, ну и в каком-то смысле даже Россия. То есть очень мало лишних разговоров. И очень, если контакты между странами есть, то мы вот знаем, что вот приехал один большой государственный человек к другому государственному человеку. Они поговорили, о чем мы не знаем, но тем не менее на выходе какой-то там коммюнике состоялось. Никакого вот этого сотрясания пространства, всех этих твиттеров и всего остального прочего. У Ирана это заложено, всегда было... и есть в, куда-то в генофонд, то есть мы же почти ничего не знаем, по большому счету, мы, не вы, про Иран. Мы знаем только то, что вот сейчас на него нападают американцы там и Израиль.
8: Я начну с неожиданного. Значит,
7: они всегда такие были?
8: Сейчас, я знаю французский с детства. Рассказывал, у меня, я очень люблю своих друзей французов, люблю Францию, да. историческую Францию, культурную цивилизацию, всегда объясняюсь ей в любви. И сердце мое кровью обливается, глядя на сегодняшнюю Францию. Вот. Рассказываю французам наши анекдоты. Приходится все-таки толковать. Совершенно для меня, для ирониста, было абсолютно неожиданным. Анекдот рассказываю иранцам, они начинают хохотать. На персидском языке, понимаете, наш анекдот. У них чувство юмора близкое к нашему. А есть такое произведение, очень рекомендую к чтению. Честное слово, особенно на ночь. Джеймс Морриер. «Похождение Хаджи Бабы из Исфахана». Дело в том, что давно филологами, литературоведами, лингвистами доказано, что произведение это написано иранцам. 19 век. Джеймс Морриер был послом Великобритании. Тегеране, да. да, уже тогда, потом уже в Тегеране, нет, по-моему, в Исфахане. Вот, и он под своим именем это опубликовал, но там некоторые видны, что это написано иранцам, mm-hmm. и даже догадываются, кто это был. Вот почитайте, и вы поймете. Это люди с молниеносным и искрометным чувством юмора, потому что они такие вежливые, что от этого можно просто сойти с ума. Это Сахар Медович, какие они вежливые. Так вот, чтобы не было Сахара Медовича, они добавляют дополнительные вкусы и шутят так пронзительно, что как бы...
7: Джером отдыхает.
8: Да, именно. Ну, не то, что не отдыхает, а это совершенно не уступает Джерому. То есть они на этом же вежливом фоне, для того, чтобы не было вот совсем приторно, они потрясающе умеют пошутить и так далее, компенсаторно. Вот вы меня спросили, какие они. Вот я говорю, одновременно с тем, какие они вежливые, как они... Вот это для них, вот это в крови, с молочком мамочки, как говорится. А с другой стороны, вот это невероятно острое. И просто иногда так рот открываешь, это самое. Причем они сами понимают это, и так это вот пронзительно умеют сказать.
7: Но мы-то их понимаем, и они нас понимают.
8: Мы их понимаем, они нас понимают, мы друг друга не знаем. Они нас знают чуть лучше, чем мы их. Мы их не знаем почти вообще. Вот. И это очень обидно, потому что не потому, что мы похожи, мы разные, но мы очень конгруентны, понимаете? Угу. То есть мы не... Ну как это? У нас нет противоречия. Вот как бы мы очень здорово совмещаемся в жизни.
7: Но ведь это парадокс. Мы с Ираном совмещаемся лучше, чем с Европой, хотя она типа христианская.
8: Да, но подождите, тут я скажу. Тот, кто считает, что иранская цивилизация... даже вот в эту восходившую Европу и колониальную Европу не привнесла очень многого. Я могу вам сказать, готика, ну это раньше, барокко, очень многие явления культуры и прочее заимствованы европейцами. И Иран не был отсталой страной, например, в 17-18 веках совершенно. Я могу вам сказать, 17 век, Бендер-Аббас – город с миллионным населением, вообще-то.
7: Ого.
8: 200 тысяч только обслуживают порт. Это один из крупнейших портов мировых. Исфахан, построенный Шахом Аббасом, куда он переселил из Нахичевани армян, а потом грибоедов частично их вернул. Вот, это отдельная тема. Вот, для того, чтобы торговые пути проходили, вы посмотрите, что это за город. Он раньше Петра построил ансамблевый город регулярный. И этот город имеет площадь центральную, которая называется «Карта мира». И она действительно «Карта мира», и это шедевр архитектуры. Вот. То есть это богатая
7: но
8: страна.
7: Но они же никогда
8: очень
7: этого не афишировали.
8: Подождите.
7: Да.
8: И она никогда по-настоящему... А как и Россия, все-таки, может быть, в меньшей степени, чем Россия, она развивалась, и она адаптировала достижения Запада. Она и заимствовала их, и адаптировала. Не надо думать, что она этого не делала, а сидела вот там у себя в архаике, да, с огнем и с лучиной и прочее. Ничего подобного. И многие знают, что в некоторых сферах, ну, знаете, например, в медицине Иран всегда был на передовой. И даже у английской королевы врач личный, один из личных врачей, был иранец с иранским образованием и так далее. У них великолепная математическая школа. Недаром их ребята сейчас берут премии на всяких олимпиадах и так далее. То же самое было в Индии. Мы же никогда не обращали внимания. Я вот сейчас руками покажу кавычки. Мне очень этот жест у англосаксов мне очень нравится, вот эти кавычки. Да. Вот, понимаете, нет фундаментальных работ наших востоковедных о вестернизации и модернизации стран Востока. Понимаете, мы как только о них заговариваем, там, о Китае, мы себе представляем картинки, да, какие-то шкатулки, там, перегородчатую эмаль у нас дома или что-то такое. Но мы совершенно не задумываемся о том, как в том же Китае происходила адаптация достижений Запада, осмысление их цивилизации, усвоением. Это все-таки, ребят, но это цивилизация. И Иран цивилизация, они это дело осваивали. Равно как и идеи. И самые передовые идеи. Им, с одной стороны, близок Че Гевара, понимаете, как пламенный борец, как пример. И я сама была в баре Че Гевара в Шаразе. Очаровательная. Совершенно все в Че Геваре.
7: Где Че Гевара, а где Шараз? Да, это вот казалось бы.
8: Да, и там клуб Че Гевара. То есть молодежь туда ходит и так далее. И никакие там мулы или аятоллы, челмоносцы не грозят им пальцем и не закрывают это дело. С одной стороны. А с другой стороны глубина веры. Причем именно экзистенциальная глубина, непоказная. Это непоказная вера. Поверьте, их очень современная молодежь, очень религиозна.
7: Отсюда и результат, собственно. По большому счету. Традиции, скрепы
8: и так далее. Но это не фанатизм. Я не знаю, как это объяснить. А нам рисовали с Запада, понимаете, какую-то картинку, которая, слава богу, для иранцев не соответствует действительности. Сейчас они на этом играют, а все удивляются, как так?
7: Вот, то есть они сами себя обманули все-таки, получается?
8: Так они сами себя, они сами нарисовали бяку за каляку кусачую, сами ее испугались, сами всех пугали этой бякой за калякой, а оно оказалось вообще не тем, что они рисовали.
7: А тогда вот именно опять про Иран. Опять про Иран. Ну, понятно, они ошиблись. Даже те, кто не должен был ошибиться. Но Иран-то сам, равно как... Ну, Китай, там немножко другая, наверное, история, но тем не менее. Он ведь никогда не стремился к тому, чтобы показать, вот я какая. Да?
8: Зачем? Ну, это невежливо.
7: Вот, вот мне хочется
8: они
7: понять
8: сами
7: ментальность.
8: Про себя это знают, им достаточно. А зачем ходить и доказывать? Вы меня... Это мы так делаем. Это одна из не очень таких черт. Мы все время где-то пытаемся доказать, какие мы хорошие.
7: И что
8: иранцы
7: мы лучше
8: этого
7: других
8: не делают,
7: еще при этом, да.
8: Нет, мы пытаемся рассказать, но мы же хорошие.
7: Ну, да.
8: Мы пытаемся воевать с их карикатурами. Зачем? А иранцы просто этого не делают, и все.
7: То есть они, мы хорошие по определению
8: смысле,
7: для себя.
8: Да, в каком-то смысле, знаете, взрослее нас. Вот так.
7: Тогда получается, что... Тогда не так. Тогда вот это, только этот вопрос успею задать. Вот вы, когда начали приезжать в эту потрясающую страну, что шокировало больше всего с точки зрения того, что мы, ну, вот вы никак не ожидали там увидеть? Ну, вот что они на самом деле... Мы думали так, а оно вообще по-другому. Вот что первое не понимают американцы, может быть, даже Израиль, не говоря уже там про всех
8: атмосфера
7: остальных.
8: Доброжелательности просто везде растворенная. Взаимная доброжелательность, доброжелательность к гостям, они сразу видят иностранцев, как, ну, это видно, да, как-то чувствуется. Вот, и друг другу. Совершенно не похожесть ни на одну страну Ближнего Востока, в том смысле, что она не торгашеская эта страна. Вы входите в магазин, здороваетесь с хозяином, он стоит вот так вот у стены, и он вам...
7: То есть это не Турция.
8: Вот так вот кивает. Он к вам не пристает. Вообще. Глаз его не сверкает от радости. Он просто так вот реагирует. Если вы что-то для себя заприметили, повернули к нему голову, он подходит и говорит, что у вас прекрасный вкус, что вы подобрали очень интересную вещь, рассказывает. Ну, я, как правило, там интересовалась традиционными промыслами. Вот, например, набивными тканями, их исфаханскими, потрясающими совершенно, калямкара они называются. Вот, изумительные там рисунки, это очень красиво, это художественная ручная работа и так далее. Вот начинает хвалить. Покупаешь, он вам это все заворачивает, поздравляет вас с этой покупкой. Но что интересно, если вы ничего не купили, он желает вам доброго пути и счастья точно с таким же выражением.
7: И не бежит за вами, да. Не дергает вас за хлястик.
8: Нет, или не, типа пошла отсюда. Нет, вот этого ничего нет. Он просто, он в данном случае, да, вот его такая специализация, он торгует. Они ничего не упрашивают, абсолютно. То есть они как-то с удивительным достоинством... В общем, это не торгашеская нация, я еще раз хочу сказать. Какое-то особое достоинство. Для меня после Афганистана, например, где нужно было торговаться, где они вот это вот, как правило, вот, и бегают за вами, дергают. В Иране нет, ну, это я знала, но это тоже там запрещено нищенство. Но на улице можно уличные музыканты, можно продавать фали хафиз, гадания по хафизу. Uh-huh. Вот. И можно платить столько, сколько хочешь. Обычно этим занимаются дети бедняков.
7: И они не воспринимают европейцев как неверных, как чужих, как тех,
8: вообще
7: кто...
8: Нет.
7: Вот. То есть это же тоже миф.
8: Нет, это
7: рода.
8: Вообще не
7: американцами
8: так.
7: же и созданный.
8: Да нет, это в принципе не так. Первый шок, который я испытала, живя в отеле «Хаят», спустившись
7: нас,
8: на завтрак, я увидела большую группу, человек 5 американцев, которые очень так свободно себя вели, громко разговаривали. Я иранцам сказала: это американцы, это 99-й год. И они мне так равнодушно ответили: да, их тут много.
7: То есть, ну, есть и есть.
8: И по делу, и туристов. Я подумала, ничего себе, своим врут вот так вот. И так далее. Европейцев очень много. Европейцы все ходят, переглядываются, потому что им врали. Они видят совершенно
7: ну, как с Россией,
8: иную картинку. Да, да. Абсолютный шок у всех. Вот. Но что больше всего вот меня как женщину тронуло, понятно, что в юности, да, я тоже была, все прошла, всякие вопросы, связанные с чувствами. Боже мой! Особая мужская учтивость в отношении женщин, юношей, в отношении девушек.
7: Культ
8: любо
7: женщины.
8: Дорого смотреть. Это просто наслаждение. Они еще и красивые. И вот эти картинки. И вот идет старушка, а сидит пара, так вот и разговаривает. Вот, идет старушка такая, вся в черном, рядом мечеть просто. Поэтому она из мечети
7: 15
8: вышла.
7: Секунд у нас, да.
8: Сейчас, про секунду. Вот. И она, знаете, вот таким вот жестом улыбается и их благословляет. То есть вот не это самое, ах вы там сидите, не-не-не, вот это вот, ничего этого нет. Вот эта атмосфера красоты и доброжелательности.
7: Практически
8: ну, еще
7: такая
8: и все
7: была
8: очень красиво.
7: В студии у нас. Спасибо вам большое, Кайнасан. До следующей встречи через неделю. Последняя часть программы для меня была самая интересная, честно. Вот просто сказать даже больше нечего. Я практически побежал уже в кассу покупать билет. Карина Геворгян была с нами в этом часе. Счастливо. Оставайтесь на Радио Спутник.

0: Страна героев. Тимур Ахмадов. Верховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин во время встречи с участниками спецоперации заявил, штурмовые подразделения во все времена ставили точку в завершении любого военного конфликта. Командир мотострелкового отделения, рядовой Тимур Ахмадов, нес службу в составе штурмового отряда. Бойцы брали под контроль очередной опорный пункт украинских радикалов. Противник, сопротивляющийся российскому наступлению, вел массированный и непрерывный артиллерийский и минометный огонь. Рядовой Ахмадов в результате одного из разрывов снаряда был контужен. Однако, собрав волю в кулак, продолжил выполнение поставленной задачи. Он умело использовал рельеф местности. Тимуру удалось скрытно подобраться к опорнику врага. Метким броском ручной гранаты он уничтожил трех ВСУшников. Затем проник в их логово и приступил к зачистке. Опорный пункт противника был взят. Но тот попытался отбить объект, осознавая его важность. В ходе вылазки боевиков Тимур Ахмадов вместе с товарищами самоотверженно удерживали опорный пункт в течение суток, пока не прибыло подкрепление. Нашим военнослужащим удалось выполнить возложенную на них боевую задачу и надежно закрепиться на новом рубеже. Страна героев.
1: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров. Всегда на страже.

0: Камень, стихи и проза, Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
1: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
1: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
2: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
1: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
3: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатится, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 15.00, в Саратове 16.00, в Бишкеке 6 вечера. В студии Мария Романова. Здравствуйте, в этом выпуске. Президент России Владимир Путин встретился с депутатами Госдумы. В Кремле прокомментировали удары Украины по Каспийскому морю. Стало известно гражданство погибшей в теракте в Берлине. Далее подробности. Россия достойно проходит нынешний исторический этап, заявил президент России Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы. По его словам, Запад тщетно пытается подорвать экономику и науку страны. Сейчас в борьбе и острой конкуренции складываются контуры нового мироустройства. Он также добавил, что Запад делает ставку на террористические методы борьбы, но российский народ не сломить. Западные санкции против страны наносят ущерб самим инициаторам. Для России они бесполезны, отметил президент. Он также подчеркнул, что Россия ставит амбициозные цели по повышению уровня жизни людей и борьбе с бедностью. Страна проходит непростой период, не забывая и о внутренних вопросах, поэтому бюджетный цикл на следующую трехлетку будет социально направленным, отметил глава государства. Подробнее видеовыступление Владимира Путина можно посмотреть в Макс-канале «Радио Спутник». И еще одно заявление президента России Владимира Путина. Россия на поле боя будет действовать аккуратно, но настойчиво добиваясь поставленных целей. По словам главы государства, за страну героически сражаются участники специальной военной операции. Их поддерживает весь наш народ. Бойцы сделают все для победы, все вместе получится добиться поставленных целей. Также глава государства добавил, что система правовых гарантий для участников и ветеранов СВО, а также их семей, продолжит развиваться. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал чрезвычайно опасными удары Украины по судам в Каспийском море. Он добавил, что нельзя не видеть тенденцию, что Украина расширяет географию боевых действий. Напомню, 25 июля Митерана заявил, что Украина нанесла удар по иранскому торговому судну в Каспийском море. В результате погиб член экипажа. Оставшиеся на Краснолиманском направлении солдаты ВСУ жалуются на отсутствие еды и воды, рассказал командир штурмовой роты 31-го мотострелкового полка общевойсковой армии группировки войск «Запад» с позывным «Дубай». По его словам, командование не позволяет им сдаваться, угрожая трудностями их родственникам. Напомню, 3 июля начальник генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил о том, что в Донецкой Народной Республике завершается освобождение Красного Лимана, важного административного центра и крупного логистического узла. На следующий день Минобороны в сводке сообщило, что российские военнослужащие ведут зачистку и разминирование на территории. Гражданка Польши погибла во время теракта в Берлине, сообщила пресс-секретарь МИД Республики Мачей Вивюр. Он добавил, что генконсульство Польши в Берлине поддерживает связь с немецкими властями и обеспечит семье погибшей необходимую консульскую поддержку. Напомню,

0: Теракт произошел в прошлую субботу в районе берлинского парка Тиргартен во время проведения массового мероприятия. Водитель белого минивэна въехал в толпу, после чего врезался в дерево, а затем скрылся с места. Один человек погиб, еще 29 пострадали. Главный подозреваемый в совершении теракта был позже ликвидирован. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Все верно, друзья. Вы слушаете «Радио Спутник», а мы работаем для вас в прямом эфире. Здравствуйте. Мы — это ведущие Лиса Хабалова, Денис Воробьев. Лисо, привет.
3: Привет, привет, Денис.
2: Начинаем информационный час. Разбираемся во всех деталях новостной повестки. Главное событие, безусловно, и, конечно же, в эти минуты президент России Владимир Путин встречается с депутатами в Кремлевском дворце. Тут важно для контекста понимать. Госдума сегодня провела заключительное пленарное заседание весенней сессии и 8-го созыва. В целом, Палата парламента за 5 лет приняла почти 3000 федеральных законов, если конкретно 2980. Огромное количество тезисов сейчас прозвучало из уст президента. Мы видим, как сейчас их охотно разносят информационные ленты, но тем не менее обсудим. Часть из них вместе с политологом, членом правления Российской ассоциации политической науки. Владимир Шаповалов уже на прямой связи со студией. Владимир Леонидович, рада вас приветствовать. Добрый день.
4: Здравствуйте.
2: Спасибо, что присоединились к эфиру. И знаете, вот сейчас, ну, понятно, фактор прямого эфира, мы наблюдаем за лентами. И одно из последних сообщений, которые расходятся сейчас, я процитирую президента. В ходе награждения один из награждаемых мне шепнул: «Мы победим, но смелее надо». Очень хочется. Но возникает вопрос, еще смелее, такой риторический, от президента. И тут же Владимир Владимирович напомнил, как и в экономике есть свои риски, это жизни людей. Поэтому можно ли сказать, что с одной стороны действительно Государственная Дума 8-го созыва настолько, как говорил и господин Володин, смогла консолидироваться, ну, действительно в очень непростое время, с учетом огромного количества внешних вызовов, но при этом мы видим, что везде, понимаете, бывают желающие там как-то посильнее, пожестче, но тем не менее президент здесь выступает над, понимая всю ситуацию и картину в целом. Вот хотелось бы ваш комментарий на этот счет услышать.
4: Что касается консолидации Думы, безусловно, это действительный факт, и нужно подчеркнуть, что напомнить, что все решения, которые касаются и специальной военной операции, помощи ветеранам СВО и создания условий для победы, все они принимались не просто абсолютным или конституционным большинством, а, как правило, единогласно. Это свидетельствует о том, что в Государственной Думе, так же, как и в обществе в целом, у нас сложился патриотический консенсус, и наши депутаты – это часть нашего общества, представляющая разные слои общества, и все депутаты являются частью этого патриотического консенсуса. У них могут быть разногласия идеологические, политические, по отдельным аспектам социальной, экономической политики, что, в общем-то, мы постоянно наблюдаем, но позиция едина в отношении спецоперации. Это уникальный для нас опыт и исторический, и это свидетельствует о том уровне консолидации, который мы видим и в обществе, и в Думе в целом. При этом хочу напомнить о том, что Дума ведь была избрана в 21 году до спецоперации, но, собственно, уже в ходе специальной военной операции мы видим единогласную поддержку курса на защиту национальных интересов страны. Что касается, так сказать, слов, которые были произнесены, и реакции нашего президента, то я хочу подчеркнуть, что решение, которое очень непростое решение, которое принял, и единственно верное принял наш президент по защите народа Донбасса и защите национальных интересов нашей страны, объявил о специальной военной операции, это решение абсолютно ответственное, и думаю, что вот в этом смысле самое смелое из тех, которые мы можем представить себе. И тот груз ответственности, который взял президент и, так сказать, его команда в этом отношении, и та решительность, с которой, которую президент принял с этого момента времени, она сохраняется и до настоящего времени. И, конечно, мы видим ситуацию, при которой Россия уверенно идет к победе, и все те решения, которые принимаются и депутатами, и президентом, они тщательно выверены, и они являются консенсусными, они выражают мнение всего нашего народа.
2: Озвучу еще несколько тезисов. Президент назвал весомый вклад всех фракций Госдумы уходящего созыва. Также Владимир Владимирович назвал последние годы одним из решающих этапов в жизни Отечества. Ну и Россия сталкивалась с давлением и до русской весны 2014 года, и после, а с 2022 года Запад ставит рекорды по санкциям, а также заявил Путин. Ну вот знаете, вот и под завершение разговора не так много эфирного времени, к сожалению. Такой ведь и должна быть дума, где ожесточенные споры, дискуссии и конечный результат при этом принятые законопроекты. Понимая, что, и опять же, вспоминая слова господина Володина в самом начале завершающей недели, о том, что было очень много непростых тем, не только связанных и с внешними вызовами, но и внутренними, да, тут говоря о концепции миграционной политики, ее реализации и прочем, то есть здесь вот можно сказать, что действительно, несмотря на противоборство фракций, мы большую часть этой борьбы депутатской, ну, просто не видим, зато конечный результат себя оправдывает.
4: Совершенно верно. И в этом отношении хочу подчеркнуть, что действительно можно считать ту работу, которую проводят сейчас депутаты, соответствующей тем требованиям, которые мы к представительным органам, мы, народ, общество, должны предъявлять. Потому что, с одной стороны, это каждый депутат представляет своих избирателей и ту часть общества, которая ориентируется на данные политические идеи. С другой стороны, он является частью общества, частью государственной структуры, законодательной власти. Поэтому отстаивание позиций, в том числе публичное, является очень важным элементом депутатской деятельности, но в то же самое время важен результат, важны те решения, которые принимаются. И по итогам
2: И хороший пример для тех, кто будет избираться в Государственную Думу следующего созыва. Да. На этом подытожим. Да. Владимир Леонидович, спасибо огромнейшее. Владимир Шаповалов, политолог, член правления Российской ассоциации политической науки, был в эфире «Радио Спутник».
1: Радио «Спутник».
2: Ну что, Лисок, где политика, там и экономика.
0: Однозначно. Давай расскажем нашим слушателям, что Банк России ужесточил на четвертый квартал 2026 года значение макропруденциальных, вот такое вот слово интересное, лимитов по необеспеченным потребительским кредитам, без лимита кредитования, нецелевым потребительским кредитам под залог недвижимости и автомототранспортных средств. Также регулятор ужесточает ограничения на выдачу кредитов заемщикам с повышенной долговой нагрузкой, и меры направлены на ограничение накопления рисков в сегменте потребительского кредита. Вот мне бы очень хотелось узнать, что такое макропруденциальные лимиты и почему Центробанк решил их ужесточить именно сейчас, какие есть прецеденты для этого. И подробнее мы это обсудим с нашим экспертом, когда он сможет к нам подключиться.
2: Уже с нами эксперт на прямой связи, экономист, председатель Союза цифровой мир Валерий Корнеев. Валерий Валерьевич, рада вас приветствовать. Добрый день.
3: Добрый день.
0: Расскажите, Лисок, пожалуйста, что такое макропруденциальные лимиты, почему сейчас их решили ужесточить?
3: Ну, это то обязательное, которое банки должны производить, если выдают те или иные виды кредитов. Ну, в частности, сейчас разговор касается не на потребительском рынке, на автомобильном. Такая реакция на...
2: Давайте перезвоним, потому что тут со связью, вот, к сожалению, очень плохо слышно, но, опять же, прямой эфир. Для понимания общей картины, это история, которую регулятор проводит последние годы очень активно по части такого ужесточения выдачи, особенно автокредитов, но в то же время, если мы параллельно будем смотреть, долги наших соотечественников по кредитам и займам достигли 45 триллионов рублей, это только по состоянию 1 января текущего года. И я так полагаю, тенденция все еще ведет к тому, что задолженности растут, и обслуживание этих самых кредитов, да, сегодня дает все сложнее. Может быть, ситуация наоборот противоположна? Валерий Валерьевич, пожалуйста.
3: Да, ну, по поводу лимитов, я не знаю, что вы успели услышать, но на самом деле это лимит, это такое необходимое резервирование для самих банков, когда они выдают необеспеченные кредиты. Понятно, что банкам, если эти лимиты будут, ну, такие низкие, они высчитывают свои риски достаточно хорошо, им выгодно выдавать необеспеченные кредиты, потому что они выдаются по завышенной ставке, и банки на этом зарабатывают достаточно хорошо. Понятно, что... Регулятор сейчас выставляет достаточно такие жесткие лимиты, ну, то есть заставляет их резервировать собственные средства для того, чтобы обеспечить гарантированно возврат этих средств, но если нет, то, соответственно, банки своими средствами будут погашать невозвращенные кредиты, ну, по учету внутри себя. В принципе, это уже не первое такое повышение. Бывает повышает, бывает понижает. Но в данном случае, мне кажется, это реакция на то, что Центробанк, ну, фактически вынужден был нашим президентом приведен к идее снизить на 0,25% учетную ставку до 14%. И, в общем, хотя они всеми силами сопротивлялись, сигнализируя о том, что повышение цен, вот вынужденное повышение цен на топливо будет приводить к рискам увеличения инфляции. Они даже увидели увеличение инфляции. И понятно, что риторика Центробанка направлена на то, чтобы в следующие периоды, еще до конца года, может быть, даже и увеличивать учетную ставку, потому что, судя по тому, как они обозначают диапазон учетной ставки в этом году, видимо, придется им, как они себе планируют, на следующем заседании Совета директоров ЦБ эту учетную ставку, может быть, даже и повысить. Поэтому вот такое, вот такие качели, ну, на финансовом рынке это всегда так. Что-то ослабляется, что-то подкручивается, что-то усложняется, что-то облегчается. Это, в общем, такой понятный, такой вариант постоянного динамического регулирования.
5: А как это скажется на обычных простых людях, которые, например, захотели взять кредит?
3: Ну, во-первых, это в первую очередь коснется тех людей, у которых вот та самая предельная долговая нагрузка выше 50%. Это означает то, что они больше половины своих доходов тратят на выплату кредитов, особенно тех, у которых есть 80%. И такие тоже есть. То есть более 80% своих доходов они тратят на выплату кредитов. В первую очередь это коснется именно их. На ограничения, вот эти лимиты, и банки менее охотно будут выдавать им необеспеченные кредиты. И понятно, что если обычный человек пойдет в банк, и у него вот этот предельная долговая нагрузка не превышает 50%, он это не заметит.
2: Знаете, все добрые люди говорят, ну, с текущими ставками не очень разумно брать кредиты, и тем не менее, особенно если мы посмотрим на выдачу ипотечных кредитов, так там вообще затишье, большая часть приходится на льготные программы. Что, на ваш взгляд, движет в вопросе оформления потребительского кредита? Кредит, чтобы закрыть другой кредит? Вот хотелось бы разобрать это явление, учитывая, что все-таки задолженности, к сожалению, растут среди соотечественников.
5: А еще хочется добавить, извините, пожалуйста, и ты, Денис, тоже, хочется добавить, что люди, у которых 80% задолженности, да, кредитов, то есть как это вообще возможно, выдать им еще кредит, еще и додуматься взять этот кредит? Ну, конечно, здесь наверняка зависит от ситуации, в которых находятся люди.
3: Ну, понимаете, банкам, конечно, вот ровно как вы сказали, не хочется давать им кредит, но уж очень высокая ставка, очень привлекательная. А вдруг он отдаст этот кредит, или каким-то образом вдруг у него есть какое-то имущество, или у его родственников, на которое можно потом обратить взыскание, даже если он его в залог и не кладет. Но все-таки вот когда у людей долговая нагрузка выше 50%, а тем более выше 80%, я считаю, что это уже, знаете, уже такой вариант неадекватного девиантного поведения. Ну, бывает, люди находятся в тяжелой ситуации, такие тоже есть случаи. Например, там прогорел бизнес или там что-нибудь случилось такое, что надо срочно закрывать те долги, которые возникли, иначе он потеряет свои доходы, которые позволяют ему существовать. И такой вариант тоже возможен. Но это, мне кажется, единичный случай. Это в основном это люди, которые либо в неадекватном состоянии, ну, то есть человек шел мимо, увидел последний iPhone. Такие тоже же есть, на самом деле. И вот сказать бы, что их мало, так нет. Или лудоманы, или еще кто-нибудь. То есть люди, которые немножко в измененном сознании, мне кажется, что вот большинство людей, у которых ПНД там больше 80%, это люди с измененным сознанием, им бы, в принципе, вообще запретить брать кредиты, объявить их недееспособными, потому что они, ну, загоняют себя добровольно в нищету, в банкротство, ну, на социальное дно, но у нас свободное общество, и поэтому каждый...
5: Но сделано это было бы для их же безопасности, на самом-то деле.
2: Пока на уровне самозапретов, и тем не менее, вот такой, наверное, заключительный вопрос. А что говорит статистика? Может быть, есть данные? У нас сейчас растет число тех, у кого долговая нагрузка больше, давайте вот на 50% остановимся.
3: Я не могу сейчас привести точные цифры, но то, что она растет, это совершенно точно. Ну, ровно потому, что ситуация в общей экономике, в первую очередь для малого и среднего бизнеса или того коммерческой части нашего бизнеса, она точно не улучшается. У нас улучшается ситуация с теми программами, с теми инвестициями, которые выдает государство, которые выдает у нас наша промышленность, то есть развитие тяжелой, средней, авиационной, радиотехнической и другой промышленности растет достаточно хорошо, а вот с точки зрения коммерческого, обычного бизнеса, то, что называется купи-продай, там есть достаточно серьезные проблемы, ну и в том числе проблемы есть с услугами. Люди тоже начинают, ну и начинают они давно уже, экономят, и поэтому услуги, количество услуг и стоимость этих услуг, которые предоставляют парикмахеры, там няньки, сиделки и все остальное, стоимость их снижается, и приходится как-то выкручиваться, ну и пытаются вот таким образом выкручиваться, беря кредит, а что делать?
2: Спасибо. Валерий Корнеев был в эфире «Радио Спутник», экономист, председатель Союза «Цифровой мир». Мы переходим к следующей теме.

0: Ты покупаешь себе лекарства через интернет?
1: Слушай, я в этом плане очень скептичен. И мы с тобой, кажется, не так давно обсуждали как раз тему БАДов. И в целом, последнее время очень часто они фигурируют в новостях. Но не в самом лучшем свете. Давай расскажем нашим слушателям, о чем будем говорить сегодня, потому что в целом статистика не очень утешительная.
0: Не очень утешительная. Я согласна с тобой, тоже отношусь к заказу БАДов. Мне кажется, это все нужно не заказывать, а покупать исключительно в официальных магазинах, аптеках. Роспотребнадзор заблокировал доступ к более чем 25, вот такая цифра, 25 тысяч интернет-ресурсов, которые распространяли информацию о розничной продаже биологически активных добавок, реализация которых запрещена в России. И надо сказать, что ведомство продолжает системную работу по выявлению и блокировке таких ресурсов.
1: Меня, знаешь, в этом контексте удивляет, вот с одной стороны, 25 тысяч сайтов, с другой стороны, это же должны быть где-то развернуты производства этих самых, ну, получается, нелегальных БАДов, запрещенных БАДов. Совсем недавно мы обсуждали эту историю с регуляторикой и на маркетплейсах, потому что там тоже большое засилие подобных БАДов, требующих особой проверки и прочего, но тем не менее, знаешь, у меня возникают вопросы, ведь сайт — это история вторичная. На первом месте источник, да, вот откуда эта история завозится, реализуется, потому что сайты-то можно клепать до бесконечности. Мне кажется, это сегодня, особенно в условиях, когда у нас есть
0: нейросети. А я слышала, знаешь, некоторые версии, там люди, например, пишут, а как рядовому покупателю проверить, что БАД легальный? То есть да, они предполагают, что даже в аптеке могут быть нелегальные БАДы.
1: Давай зададим вопрос, потому что не так много времени эфирного остается. Председатель Всероссийского союза пациентов, член Совета по правам человека при президенте Российской Федерации Ян Власов. Ян Владимирович, рад вас приветствовать. Добрый день.
2: Добрый день.
1: Ян Владимирович, насколько вот нас эта история, как обывателей, пугает? 25 тысяч сайтов, казалось бы. А с другой стороны, каким образом такая продукция-то реализуется, учитывая особенно пристальное внимание в последнее время к БАДам?
2: Ну, как вы говорите, здесь не обошлось без удивительных вещей. Вот так вот так существовало 25 тысяч ресурсов. Раз их в один день заблокировали. Типа раньше, что ли, не знали о чем-то. Вот. Я думаю, что с одной стороны сформировалась некая инициатива. Вот. Политическая это инициатива. Либо это инициатива, например, ассоциации производителей БАДов. Либо это еще какие-то вещи. То есть, если звезды зажигают, то это же кому-то нужно. Вот. Кроме того, такой объем закрытий, он предполагает, что, зная скромные возможности Роспотребнадзора, что кто-то сидел и 25 тысяч кликов делал, согласитесь, тоже как-то неожиданно, да? Угу. Вот. Поэтому я думаю, что сейчас мы начинаем вести разговор об использовании искусственного интернета, о искусственном интеллекте. Вот, которому, допустим, было сказано, все, что не зарегистрировано на территории Российской Федерации, а есть регистрационное удостоверение, забанить. Вот и получился результат. То, что вы говорили относительно, где-то же все это производят, ну, в основном это те БАДы, которые производятся за рубежом и в своем составе имеют некие вещества, которые запрещены к обороту. Вот, поэтому, собственно, производственных площадок достаточно. Если это касается площадок, которые делаются у нас, как говорится, на колени, ну, как бы их и не жалко особенно, потому что контроль качества, в том числе компонентов, он должен быть, вот, только его надо контролировать. Вот, на сегодняшний день регуляторика очень слабая, очень слабая. И поэтому все, что происходит в этой сфере, ну, в том числе, например, разрешение врачам выписывать БАДы. Это же дичь, я извиняюсь. Что такое БАД? Это биологически активная добавка, где есть некое полезное, не факт, что лечебное, полезное вещество в непонятной концентрации. А так как мы в основном в медицине используем дозозависимый эффект, то как раз этой дозы-то и нет. И как там врач в рецепте будет это дело отражать, я вообще не представляю себе. Хотя вроде как должен, но не могу.
1: Спасибо, Ян Владимирович, очень содержательно и по делу. Ян Власов, сопредседатель Всероссийского союза пациентов, член Совета по правам человека при президенте Российской Федерации, был в эфире «Радио Спутник». Мы прервемся на новости и продолжим. Оставайтесь с нами.

0: снижение ключевой ставки ЦБ. Контекст. Минус 0,25. Регулятор в очередной раз пересмотрел базовый показатель, в соответствии с которым выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Теперь ключевая ставка составляет 14%. В Госдуме не исключают, что к концу года она похудеет еще на процент. По словам Эльвиры Набиуллиной, в июне рост цен ускорился из-за ситуации на топливном рынке. Она начинает распространяться на цены широкого круга товаров и услуг и сказывается на растущих инфляционных ожиданиях. Впрочем, инфляция ускоряется во всем мире, в том числе из-за событий на Ближнем Востоке и прыгающих цен на нефть. Вместе с тем, после спада динамика ВВП в России в первом полугодии была положительной. ЦБ ожидает, что к концу года инфляция превысит прогнозы и составит от 6 до 7%. Представители финансового сектора считают, что пусть и небольшое снижение ставки поможет сформировать более благоприятный фон для испытывающей трудности строительной отрасли. Кредиты станут дешевле, но не настолько, чтобы существенно повлиять на цены. Курс рубля останется в текущем коридоре. Национальная валюта на московской бирже весьма сдержанно отреагировала на решение Банка России.
1: Прямая трансляция из студии «Радио Спутник» и видеоверсии авторских программ доступны на RuTube. Смотрите, подписывайтесь.

0: Великая, драматическая, родная, русская история. Удивительные судьбы и потрясающие события в авторской программе Владимира Мединского. Рассказы из русской истории. По понедельникам в 8 вечера на радио «Спутник».
1: Вам удобно?
2: Ну да.
1: Лампа не слишком светит в лицо?
2: Нет.
1: Камера не смущает?
2: Вовсе нет.
1: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
0: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Так, повернитесь левее. Угу. Теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
3: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин отреагировал на призывы действовать посмелее на поле боя. Он прокомментировал предложение, указав на то, что здесь есть свои риски, цена которым – потери с российской стороны. Глава государства также добавил, что Россия на поле боя будет действовать аккуратно, но настойчиво, добиваясь поставленных целей. По его словам, за страну героически сражаются участники специальной военной операции. Их поддерживает весь наш народ. Бойцы сделают все для победы, и всем вместе получится добиться поставленных целей, отметил президент. Напомню, глава государства встретился в Кремле с депутатами Государственной Думы, чтобы подвести итоги их работы за прошедшие 5 лет. Он также вручил им награды. Подробнее видео встречи главы государства с депутатами можно посмотреть в Макс-канале «Радио Спутник». В результате ударов ВСУ по мирному населению и гражданской инфраструктуре России с 15 по 24 июля погибли 86 человек, еще 409 получили ранения, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, за указанный период украинские военные продолжили атаки на российские регионы. В частности, 24 июля в результате ракетного удара по одному из предприятий в Кировской области, по предварительным данным, погибли 5 человек. Еще 26 пострадали. В Белгородской области 18 и 20 июля дроны атаковали пассажирские автобусы, в результате чего погибли ребенок и 4 женщины. Ранения получили 27 человек, включая 17-летнего подростка. Служба безопасности Украины выступает за снижение возраста мобилизации до 18 лет, сообщили в российских силовых структурах. Это позволит восполнить потери в личном составе и снизить протестную активность внутри страны. Соответствующая инициатива обсуждается на фоне продолжающихся проблем с комплектованием подразделений ВСУ. Напомню, весной 2024 года Зеленский подписал закон, согласно нему, мобилизационный возраст на Украине был снижен с 27 до 25 лет. Спасатели приступили к спуску тел погибших на Эльбрусе 3 иностранных альпинистов, сообщили в пресс-службе МЧС по Кабардино-Балкарии. Вместе с ними эвакуируют и тело погибшего во время другого восхождения россиянина. Накануне группа из 7 человек осуществляла восхождение на Эльбрус. Один из альпинистов спустился с горы и рассказал, что двоим участникам группы стало плохо на высоте в 5100 метров. Спасатели нашли и эвакуировали их тела. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Радио «Спутник» теперь в Воронеже. Его можно слушать на волне 89,8 FM. К семи «Радио «Спутник» уже присоединился Краснодар, Ростов-на-Дону, Донецк, Луганск, Хабаровск, Красноярск и Сочи. Сейчас мы вещаем более чем в 50 городах России, в том числе в Крыму и на новых территориях. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2 FM.
4: Прямой эфир на радио «Спутник» продолжается, как и информационный час, вторая его половина. Напоминаю, я ведущий Денис Воробьев, а кто только настроился на нужную волну, здравствуйте. Итак, с чего начнем? Financial Times пишет следующее. 21-й пакет санкций Евросоюза может стать последним. И, что примечательно, один из источников газеты, естественно, не названный, говорит следующее, цитата. «Сейчас стало очевидно, что этот подход больше не работает». В свою очередь, да, мы видим сейчас очень активную позицию Греции в этом вопросе, но, тем не менее, на мой взгляд, здесь очень много подводных камней, давайте все это обсуждать. Политолог-европеист, кандидат исторических наук, доцент финансового университета при правительстве России Вадим Трухачев. Вадим Вадимович, рад вас приветствовать. Мое почтение.
5: Да, здравствуйте.
4: Спасибо, что присоединились к эфиру. На ваш взгляд, именно инструмент санкций как таковой, вот насколько он действительно сегодня рабочий или нерабочий, можно ли вообще давать такие оценки сегодня?
5: Я начну с того, что Англия в Евросоюз не входит. Так. Поэтому все, что Англия, английские СМИ пишут о Евросоюзе, это разводки. Чистой воды, то, что им выгодно. Нельзя во время войны ссылаться на СМИ страны, которая в наибольшей степени вовлечена в противостояние с Россией. Тем более, когда она пишет не о себе. Вот. Вот это такая ремарка. Ни в коем случае нельзя ссылаться на английские СМИ, если речь идет о Евросоюзе. Это себе пусть пишут. Вот. Что касается инструментов санкций, здесь они попали в вилку. С одной стороны, у них есть полная решимость продолжать противостояние с Россией и идти дальше, потому что готовность евробюрократии и европейских СМИ, здесь уже отнюдь не только английских, к войне с Россией, она максимальная. Но вот инструментов, которые дальше бы не сильно вредили самой Европе, уже осталось мало. Отсюда они вынуждены искать какие-то компромиссы, вроде того, что соболей, значит, да, итальянцам и гренкам наши соболи понадобилось. Они вынуждены где-то искать компромисс между желанием идти на с Россией дальше и наказать ее по идеологическим соображениям. И между желанием и возможностями, грубо говоря. Но не будем, говорится, тешить себя иллюзиями по возможности не остаются. Если на нас каждый день летят сотни беспилотников, сделанные в европейских странах, значит, возможности у них пока есть.
4: В связи с этим вопрос. На ваш взгляд, вот меха одна история, другая это, например, позиция Словакии, которая сейчас пытается судиться, понимая, что без российских энергоносителей, ну, туго обходится.
5: Словакию нагнула. Словакия первая подписала контракт с Алжиром. Причем где-то сделал Фицо. Это сделало не предыдущее евроатлантическое правительство, это сделал Фицо. Прекрасно понимая, что от российского газа Словакию отрубят. Второе, Словакию в бараний рог скрутят. Евросоюз, он ей уже 13 миллиардов заморозил, и еще заморозят. Словакия бедная страна, которая без Евросоюза не проживет. Выйти она оттуда не может. Поэтому рычагов воздействия на Словакию, спасибо, что есть Фицо, да, но ее в бараний рог скрутят.
4: То есть страна может загибаться, извините уж за такое выражение, экономически, понимая последствия санкций. Но с другой стороны есть Греция, извините, которой меха необходима. Слушайте, ну это какая-то моральщина.
5: Вот когда греки проголосуют против своего Мицотакиса в следующем году, тогда и поговорим. Если они проголосуют за своего Мицотакиса, значит их все устраивает. В том числе и потери от того, что российский газ не поступает, российская нефть не поступает, газопровод Бургас-Александрополис не работает. Греция страна, где общество, ну, очень, даже более чем в Словакии, благожелательно относится к России. Но вот мы видим вот такую картинку. Греки могут свой выбор в следующем году сделать. Ну и Грецию могут в бараний рог скрутить. Она не в том экономическом положении находится, чтобы диктовать Голландии и Швеции, тем более Германии, что им делать.
4: Вадим Вадимович, на ваш взгляд, насколько вероятен сценарий, при котором Брюссель сможет действительно юридически ограничить возможности использования права вето в контексте санкций?
5: Вполне. вполне возможно. Пока что формула двойного большинства, которая ограничивает права стран, распространяется только на внутренние дела ЕС. Скажем, та же Словакия не может ограничивать решение по миграционной политике ЕС, потому что это внутреннее дело ЕС. Они эту формулу могут распространить на внешнюю политику. Это давно обсуждается, и с большой вероятностью так и произойдет.
4: Господин Пушков также характеризовал период отношений текущий между нашей страной и Европой ледяной войной. А хочется сверить часы. На Западе характеризуют отношения иначе, там горячих голов все больше, понимая, что от холодной войны есть желание перейти к вполне себе реальной.
5: Я бы сказал еще жестче, чем Алексей Константинович. Да. Это опосредованная война. Угу. Вот так. Причем не холодная и не ледяная. А горячая, опосредованная война. Еще раз, если на нас каждый день летят сотни беспилотников, сделанных в Европе. И Европа не скрывает, что эти беспилотники сделаны у нее.
4: Да, разворачивая все больше производств. Спасибо большое, Вадим Вадимович. Вадим Трухачев был в эфире «Радио Спутник», политолог-европеист, кандидат исторических наук, доцент финансового университета при правительстве России.

0: Про кино немного поговорим, друзья. Сборы нашего отечественного кино за рубежом снизились. И, как пишут коллеги-журналисты, снизились рекордно в первой половине текущего 2026 года. Что примечательно, лидер по международной кассе фильм «Кракен». Заработал он 533 тысячи долларов. В нем сыграли Александр Петров, Виктор Добронравов, Диана Пожарская. Думаю, что многим этот фильм известен. Но вопрос сейчас не столько в самих картинах, сколько в цифрах и статистике, которые представлены. Давайте разбираться. На прямой связи со студией кинокритик, главный редактор портала zoom.film Александр Голубчиков. Александр, рад вас приветствовать. Добрый день.
1: Добрый день. Здравствуйте.
0: Дело в картинах или дело в... Ну, точнее, давайте вот так уж, простите, переначу свой вопрос. А кто смотрит наше отечественное кино? И где? Это вот важно. Начать с этого хотя бы.
1: Ну, понятно, что за последние годы у нас немножко рынки сузились, на которые мы можем предлагать отечественное кино. И закупить наше кино там, вернее, для, чтобы покрыть недостаток в каких-то жанрах, которые на этой территории не производят. А мы сейчас делаем кино, заточенное исключительно на аудиторию. Вот почему мы видим край лидера, и это фильм «Катастрофа», ну, по крайней мере, это продается как монстр-муви, как такой «Катастрофа», такой «Годзилла», а на самом деле что это было? Ну, так, история двух братьев, и там какое-то непонятное, значит, с глазами в подводном мире потрясло немножечко платформу, и все, и на этом все закончилось. Поэтому сборы, мягко говоря, не рекордные, всего лишь 500 тысяч долларов. То есть те, кто успел посмотреть, и разочаровались, ну и вот результат. А все остальное мы снимаем для себя. Мы снимаем историю на деревне дедушки. Мы снимаем там еще какие-то про перевоспитание. «Холопа» третьего уже сняли, уже там во всех странах, где хотели, уже сделали свои версии. И какой смысл смотреть еще и наш новый, когда он ничего нового, по сути, дать не может. А зрителю нужны жанры, которые у него в стране не вводят. Приключения, фильмы катастрофы. Фантастика. Вот нас сейчас стали снимать фантастику, это, скорее всего, приведет к тому, что в следующем году, может быть, через год, когда выйдет «Девятая планета» и вот ряд еще картин, мы увидим рост сборов международных именно за счет жанрового кино, крупнобюджетного, которое, ну, как бы там, где не могут позволить, а глядя на еще проекты, тем более там «Девятая планета», это «Сокотра», это там... экзотические виды нашей планеты, такой новый аватар и так далее. Поэтому это как раз и позволит нам увидеть прирост международных сборов.
0: А говоря о географии, все чаще, знаете, читаю сообщения о совместном развитии кинематографа России и Китая. С другой стороны, знаете, сложно представить себе выход на китайский рынок, учитывая и производство, и разность культур. Ну, огромнейшее, знаете, тут множество факторов. Но на ваш взгляд, здесь может быть перспектива, если мы так немножко в долгую за горизонт будем заглядывать?
1: Ну, перспектива есть. У нас в этом году, вернее, под Масленицу на следующий год выйдет история про визит китайского студента в русскую Сибирь, в Красноярский край на празднование Масленицы. И это вот будет неудавшаяся была попытка про перевоспитание китайца, как я стал русским, но это уже было лет 10 назад. А вот сейчас это новый, как бы, новый подход с нашей экзотикой. Здесь, может быть, сработает. Выходить напрямую на китайский рынок, ну, мы помним уже историю, как Алексей Петрухин с Джеки Чаном и Арнольдом Шварценеггером решили сделать «Тайну печати дракона». Ну, получилось так себе. Замах был на рубль, а результат на копейку. Так что, ну, как бы попытка не пытка, как говорил товарищ Берия. Может быть, что-то из этого всего и выстрелит, тем более, что мы имеем хороший опыт продажи наших фильмов именно в Китай, и там какие-то, ну, какие-то единичные проекты очень неплохо себя показывали, но, опять-таки, это было лет 15 назад.
0: А насыщение внутреннего спроса, так сказать, насколько вы оцениваете сегодня у нас?
1: Не хватает жанров.
0: Жанров.
1: Нам категорически не хватает жанров. Мы смотрим сейчас, вот у нас очень много сказок, у нас переизбыток сказок. Аудитория, которая смотрела сказки, уже подросла. Сейчас для нее как раз появилась это молодежная мелодрама «Твое сердце будет разбито», показал рекордные сборы, никто не ожидал. Теперь будут снимать и продолжение этого, и плюс еще там заключаются контракты с другими авторами, плюс у Анны Джейн там еще пара ее произведений тоже будут, один сериал экранизироваться, другой на кино. Дело в том, что, помимо прочего, наши продюсеры немножечко сейчас опасаются браться за какие-то жанры, где можно, где они могут не получить прокатное удостоверение. Вот они боятся браться за хорроры, потому что там очень скользко все. И пройти по... при том, что хоррор сейчас во всем мире на подъеме. Что если мы видим, что происходит в прокате и не только в американском, когда копеечные фильмы, в которых есть классные идеи, еще за эту оболочку хоррора закручены, они у нас классно собирают, и там классно собирают. Но наши продюсеры боятся. Сейчас с приключениями пока непонятно, у нас не очень это умеют снимать, но вот фантастику мы посмотрим. Тем более, что у нас и сериалы в этом году будут фантастические. И надо вот на этом отработать, и «Полдень» по Стругацким, и там что-то еще у нас тоже, экранизация Богомцев. Вот, поэтому вот эти, скорее всего, даже думаю, что мы увидим в следующем году продажи сериалов на международный рынок, потому что это не покажет нам прирост по сборам российского кино, но оно покажет интерес, и, может быть, в каких-то цифрах, когда, хотя нам никогда не показывали цифры продажи сериалов, надеюсь, что в следующем году Роскино покажет какие-нибудь цифры, просто вот отчитаться.
0: Ну, тут соглашусь, знаете, на сериалы многие возлагают очень большие надежды, есть для этого вполне серьезное основание. Вышел рейтинг сериалов, обратил на это внимание сегодня, топ-100 за первое полугодие текущего года. И мне, ну, честно говоря, искренне непонятно, как в топ-10 могут оказаться на первом месте «Очень странные дела». Ну, понятно, последний сезон, ожидаем. Там, условно, на восьмом-девятом месте «Универ» и «Папины дочки», соответственно. Вот как это можно объяснить?
1: «Универ» и «Папины дочки». «Папины дочки» получили классный рестарт. «Папины дочки» новые, которые вышли 2 сезона. Потом киноверсия, которая тоже отлично собрала. Мало кто верил в результат того, что будет в прокате какие-то хорошие цифры. Показали хорошие цифры, снимают, и уже, по-моему, снят новый сезон. То есть это как бы история, вернули интерес и старой аудитории, которая привыкла смотреть это кино, плюс привлекли новую аудиторию с новыми лицами, с новыми сюжетами и так далее. Хотя, в общем-то, сюжеты не сильно отличаются.
0: То есть долгоиграющие истории до сих пор собирают и до сих пор привлекают...
1: Как на Западе «Клиника», которую вернули спустя много лет, и вот новый сезон, и он всех порвал. И он оказался не хуже. И это вот потому что одна и та же, как бы это на старых дрожжах, они зацепляют и старых зрителей, и новых, которые выросли вместе с родителями, когда родители там, не выключая, смотрели какой-нибудь сериал, дети на этом, к этому привыкли, и поэтому они привыкают и возвращаются к новым историям. А там уже свежие лица, не пенсионеры там, условно, типа Гагунского, простите, не хотел. Вот. Сам просто в этом возрасте, так что вот. Поэтому, как бы, мы смотрим на это именно с этой позиции. То есть зритель воспитан на том, что смотрели родители, и впитывают то же самое уже просто в новой оболочке с новыми героями.
0: Да, класс, спасибо большое, Александр. Александр Голубчиков был на прямой связи со студией, кинокритик, главный редактор портала zoom.film.
2: Вы слушаете «Радио Спутник».
0: И заключительная новость на сегодня, друзья, коллеги-журналисты пишут следующее. Россияне хуже переносят лактозу, а число лактазной недостаточности вторичной увеличилось аж в 4 раза. Ну, что примечательно, непереносимость лактозы считалась же генетическим заболеванием. Сейчас ее диагностируют как приобретенную, и в связи с этим возникает очень много вопросов. Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина уже, например, прямой связи со студией. Елена Павловна, мое почтение, рад вас приветствовать.
3: Да, взаимно, спасибо, здравствуйте.
0: Елена Павловна, насколько это соответствует действительности? Вот начнем с этого. Может быть, сразу вы так скажете, опровергнете или наоборот подтвердите? Это интересно.
3: Я, извините, не слышала, в чем был вопрос. И...
0: А действительно ли россияне чаще страдают от непереносимости лактозы?
3: Ну, да, действительно, это так. И дело-то в том, что вообще организм человека – это такое не нечто статичное. И так как у нас постоянно меняется окружающая среда на протяжении, там, понятно, многих-многих лет, веков, а мы стараемся под нее как-то адаптироваться. И поэтому, в принципе, изначально-то наши предки, они действительно не пили молоко во взрослом состоянии. И в основном млекопитающие, они как бы не употребляют молоко во взрослом возрасте, потому что этот фермент уходит и становится некомфортным, закрепляется. Дальше они передают там своим поколениям. Но, видимо, были вот такие голодные какие-то времена, когда человек, он просто в некоторых, опять же, районах земного шара, там, не буду все перечислять, наверное, там, Европа и так далее, они были вынуждены дальше питаться молоком, иначе бы они умерли либо от голода, либо так. И тоже, видимо, закрепился вот это возможность все-таки это молоко переваривать уже во взрослом состоянии. Но, опять же, не у всех. И вот исследования, которые сейчас дальше, они стали очень популярны, что у человека во взрослом состоянии молоко не переваривается, они в основном тоже идут от Китая, азиатских стран, там, где вообще скотоводство никогда не было развито. И многие, прочитав, они как бы отказываются от употребления молока, даже те, кто, в принципе, его мог бы употреблять. Ну, или хотя бы кисломолочные продукты в том или ином виде. Плюс, конечно, поменялась вообще среда обитания, поменялась. То есть и питание в том числе. И поэтому недостаток клетчатки, там, ферментированных продуктов и так далее тоже на это повлияло, поскольку дисбиозы плюс наличие антибиотиков стали лечиться различными препаратами, плюс стрессы даже те же, которые там кортизоловые, они тут же, они в моменте меняют состояние слизистой и бактерий, соотношение в нашем кишечнике. Тоже играет роль. То, что люди стали жить и выживать, те, которые, в принципе, со слабым иммунитетом, люди стали жить дольше, потому что со временем, в общем-то, даже количество ворсинок, их высота, она тоже меняется, соответственно, площадь меняется, которая может вырабатывать этот фермент, а человек же хочет жить дольше, еще хочет при этом употреблять там молочные продукты, вырабатывать его. И это тоже дальше так влияет на естественный отбор, потому что закрепляются вот какие-то такие факторы. То есть раньше, есть вот какой-то вид преимущественный, да, остальные они просто не выживали. Там из всего, из всей семьи, там какое-то количество детей, что-то выживал кто-то, а кто-то уходил со сцены. Либо не давали потомства, либо, то есть они как-то могли жить, но, в общем, не так активно и репродуктивно. Сейчас, понятно, другие совершенно технологии и там средства репродукции тоже, помощь. Это тоже нельзя сбрасывать со счетов. Поэтому здесь очень большое количество вот таких факторов. Но, с другой стороны, в этом-то плане ничего такого нет, прям криминального.
0: Да, то есть не вызывает опасений, да? Я вот просто вас так слушаю очень внимательно. Да.
3: А почему? Потому что, мы меняемся, немножко у нас еда стала другой, хорошо, те, кто не переносит цельное молоко, могут спокойно употреблять, скажем, кисломолочные продукты. Там уже молочный сахар, он частично сброшен, поэтому не надо такое количество уже ферментов вырабатывать. И, соответственно, так, даже еще полезнее. Там еще и лактобактерии поступают в организм и так далее. Поэтому, пожалуйста, вот таким образом. Другие какие-то источники, того же кальция, есть там зеленые источники. Главное, те же зеленые овощи и так далее. То есть другое дело, что надо вообще смотреть на образ жизни. жизни человека в целом, потому что и другие компоненты, они могут плохо усваиваться в силу того, что вот наш образ жизни, вот наше нарушение микробиоты, ну мы же в основном, в большинстве своем, кто из нас там съедает эти пресловутые полкило овощей или в день, или и так далее. Кто умеет справляться со стрессами, кто соблюдает там определенные циркадные ритмы.
0: Покажите мне этого человека воочию.
3: Поэтому это же все взаимосвязано. Поэтому мы нужно искать там не только сколько там кишечник выработал, а вообще в целом, как человек, в каких условиях. И, конечно, он меняется. И, соответственно, меняется вот выработка тех или иных ферментов.
0: Елена Павловна, спасибо огромнейшее. Очень содержательное эфирное время, к сожалению. Елена Соломатина, врач-диетолог, кандидат медицинских наук, была в эфире «Радио Спутник». Я также с вами прощаюсь. Всего доброго.

Страна героев. Станислав Хохлов. Десантное подразделение под командованием подполковника Станислава Хохлова прикрывало движение колонны наших военных. В темное время суток в лесу командир обнаружил хорошо замаскированные укрепления противника. Десантники вступили в огневой контакт с врагом. Часть солдат и офицеров ВСУ была нейтрализована, часть прекратила сопротивление. В штабном помещении были обнаружены важнейшие документы, указывающие на планы и ресурсы врага. В ходе дальнейшей разведки бойцы под командованием подполковника взяли в плен две группы диверсантов. У них были обнаружены координаты позиций, механизмы корректирования огня артиллерии, телефоны с фото и видео результатов артобстрелов. Информация была ценнейшей. Уже через несколько дней Станислав Хохлов с боевыми товарищами участвовал в освобождении стратегически важного населенного пункта. Он корректировал огонь артиллерии, получил ранение, но самостоятельно оказал себе первую помощь и продолжил участие в бою. Результаты говорят сами за себя. Были сожжены два самоходных артиллерийских орудия и два пикапа с установленными на них минометами. Поселок был взят под контроль. Страна героев. Возьмем пригоршню геополитики, разбавим глобальной напряженностью и региональными кризисами, добавим щепотку непредсказуемости и прокипятим все на огне профессиональной экспертизы. Что останется в сухом остатке? Авторская программа Дмитрия Бавырина. В сухом остатке. Квинтэссенция мировых событий. Каждый вторник в 16:00 на радио «Спутник». Есть что сказать? Говорите. Плюс +7 495 95 95 91 2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать.

На ней все держится. Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Кирове 16:00, в Новосибирске 8 вечера. В студии Мария Романова. Здравствуйте, в этом выпуске. Президент России Владимир Путин заявил о рисках ускорения инфляции. В МИД России прокомментировали удары Украины по мирному населению. На чемпионате мира по фехтованию впервые с 2019 года прозвучал гимн России. Далее подробности. Президент России Владимир Путин отметил, что хотелось бы более высоких темпов роста экономики страны, но это сопряжено с рисками ускорения инфляции, тогда как проводимая сейчас политика обеспечивает устойчивость экономической и финансовой системы. Он также подчеркнул, что Россия ставит амбициозные цели по повышению уровня жизни людей и борьбе с бедностью. Страна проходит непростой период, не забывая о внутренних вопросах. Поэтому бюджетный цикл на следующую трехлетку будет социально направленным, отметил глава государства. Напомню, президент России встретился в Кремле с депутатами Государственной Думы, чтобы подвести итоги их работы за прошедшие 5 лет. Он также вручил им награды. Подробнее видеовстречи в Макс-канале «Радио Спутник». В результате ударов ВСУ по мирному населению и гражданской инфраструктуре России с 15 по 24 июля погибли 86 человек, еще 409 получили ранения, заявил официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, за указанный период украинские военные продолжили атаки на российские регионы. В частности, 24 июля в результате ракетного удара по одному из предприятий в Кировской области, по предварительным данным, погибли 5 человек, еще 26 пострадали. В Белгородской области 18 и 20 июля дроны атаковали пассажирские автобусы, в результате чего погибли ребенок и 4 женщины. Ранения получили 27 человек, включая 17-летнего подростка. Мария Захарова отметила, что Россия будет добиваться того, чтобы все виновные в страданиях и гибели детей из-за действий киевского режима понесли наказание. По ее словам, Запад всячески поощряет удары киевского режима, в том числе поставками оружия. Киев и его спонсоры понимают, что ВСУ не победить на поле боя, поэтому бьют по мирным жителям, заключила представитель МИД. Правительство Хорватии сообщило о значительном повышении розничных цен на топливо. С 28 июля бензин подорожает на 8 евроцентов за литр. Дизель на 16 евроцентов. Напомню, с начала мирового энергетического кризиса правительство Хорватии каждые 14 дней устанавливает новые максимальные розничные цены на горюче-смазочные материалы. Без таких мер по ограничению наценок розничных сетей топливо подорожало бы на 20-30 евроцентов за литр, отметили в правительстве. Международная медиагруппа «Россия сегодня» и китайское информационное агентство «Синьхуа» открыли экспертный форум Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке, передает корреспондент РИА Новости. Он стал частью программы саммита СМИ аналитических центров стран ШОС. Заместитель главного редактора «России сегодня» Сергей Кощетков отметил, что за четверть века ШОС играет все более заметную роль в формировании многополярного мироустройства. Саблист Павел Граудень стал чемпионом мира по фехтованию. Он принес сборной России первое золото после возвращения на международную арену с национальной символикой. В финале чемпионата мира по фехтованию в Гонконге 19-летний Граудень победил южнокорейца До Гюн Дона. В последний раз российские спортсмены выступали на мировом первенстве с флагом и гимном в 2019 году. Следующий выпуск на «Спутнике» менее чем через полчаса.

0: Вы слушаете «Радио Спутник».
1: Шестнадцать часов четыре минуты. Время московское. Александр Кузьмак в студии «Радио Спутник». И эти полчаса посвящаем Соединенным Штатам Америки и все, что вокруг них происходит. У нас на прямой связи политолог, американист Малик Тудаков. Малик, рад вас приветствовать. Добрый день.
2: Приветствую вас.
1: Итак, большое количество таких новостей приходит, как всегда, из Соединенных Штатов Америки. И начнем с Бениамина Нетаньяху, хотя он совсем не американец, но тем не менее собрался в Нью-Йорк на Генеральную Ассамблею ООН, и мэр Нью-Йорка грозится его арестовать. Нетаньяху говорит, что приедет все равно. И возникает такое подспудное ощущение, уж не навстречу ли с Трампом собрался глава Израиля?
2: Ну, в принципе, тут я думаю, что гадать смысла нет. В общем-то, мы видим вполне объективные утечки информации о том, что да, будет эта встреча. Первая с февраля с американским президентом. Ну, очевидно, что Нетаньяху, как и все представители израильского лобби, будет пытаться уговорить Трампа снова усилить военное давление на Иран. Вот поэтому тут тоже ничего такого неожиданного, необычного мы не увидим. Что касается того, как это повлияет на внутриамериканскую повестку, то да, вы правильно отметили, сейчас фактор Израиля сильно раскалывает Соединенные Штаты. И не зря, да, вот тот же мэр-социалист Нью-Йорка Мамдани раздумывал над тем, чтобы арестовать Нетаньяху в случае его визита в Соединенные Штаты. Ну, конечно, никакого ареста в реальности не будет. Таких полномочий нет у мэра Нью-Йорка. Но то, что он, конечно, сейчас активно эту антиизраильскую повестку использует в своих целях, это 100% факт. Так оно и есть. Ну и, соответственно, конечно, там, непопулярность Израиля, непопулярность этой войны с Ираном доставляет довольно серьезные, большие проблемы для Трампа и для республиканской партии.
1: Здесь вот в этом смысле такая парадоксальная немного ситуация складывается. Интересна ваша оценка ее, вот, честно признаюсь, читаю много ваш телеграм-канал, и в связи с этим как раз любопытно вот что. С одной стороны, антиизраильская повестка — это же демократическая повестка, да? То есть, ну, в первую очередь, демократическая партия, которая, так сказать, стремится взять реванш. С другой стороны, проблемы, которые Нетаньяху доставляет Дональду Трампу, они, ну, опять же, широко обсуждаются и среди, и даже в том числе его сторонников. Вот в связи с этим такая вот эта подспудно-конспирологическая версия о том, что по-прежнему Израиль имеет колоссальное влияние на Дональда Трампа и на все то, что он делает, она по-прежнему актуальна в самих Соединенных Штатах?
2: Ну, в принципе, влияние, безусловно, имеется, потому что там связи с республиканцами у израильского лобби налажены, вот, и строились и много лет, и задолго еще до того, как Трамп пришел к власти, они были выстроены. Поэтому это все так, знаете, с наскоком, нахрапом не поменять и не изменить. Вот. Ну и, конечно, через Трампа они будут пытаться все равно протягивать свои приоритеты, свою повестку. Но другое дело, что, конечно, непопулярность Израиля, она уже долгосрочно будет очень негативно сказываться на возможностях этого израильского лобби. То есть, если предположим, что придут снова демократы к власти, ну ничего хорошего это Нетаньяху не сулит. Но то же самое касается даже и будущей администрации, если она останется республиканской. То есть тот же Джей Ди Венс, например, как возможный преемник Трампа, он, скорее всего, будет относиться гораздо прохладнее к Израилю, чем нынешний американский президент.
1: А вот как в этой ситуации, чтобы эту тему вот закруглить, вы наверняка слышали уже, знаете об этом, о том, что вышел фильм Такера Карлсона, посвященный, в кавычках, Нетаньяху, в котором он очень жестко проходится и по нему самому, и по вот этим связям, и по связям, так сказать, по подарке, там, ну, много чего там в этой связи описывается. Вот как в этой ситуации Трамп должен сейчас, по мнению, ну, скажем так, американистов, разговаривать с Нетаньяху, чего ожидать в этой ситуации? Потому что вроде бы он его под монастырь подводит, да, вот этими бесконечными ударами по Ирану. А с другой стороны, Трамп, ну, вроде как Израиль является его, ну, как бы является таким постоянным традиционным союзником. Чтобы уже закрыть эту тему, да, закольцевать.
2: Ну, как я уже сказал, что будут, да, все-таки заставлять Трампа усиливать давление на Иран. Ну, я не уверен, что это сработает у израильского лобби. Тем более, как мы видим, сейчас там снова боевые действия прекратились в связи с истощением американских арсеналов. Ну и мне, как мне представляется, все-таки появляется понимание у американской администрации, что вот таким путем военного давления заставить Иран изменить свою позицию не получится. Угу. Поэтому придется к другим методам прибегать. Ну и, в принципе, я думаю, что американцы сейчас постепенно к этому всему переключаются.
1: Вот как раз следующая тема. Вот вы сказали, истощаются запасы. С одной стороны, Трамп, Нетаньяху будет призывать Трампа давить военными способами на Иран. А чем давить-то, если истощаются запасы? Как это вообще стыкуется одно с другим? Потому что и Пентагон оценивает, и вот вы тоже об этом пишете, Пентагон оценивает и траты на войну огромными суммами, и Иран оценивает ущерб армии США в огромные суммы. Чем воевать-то, собственно, теперь с Ираном?
2: Ну, как мы видим, там же они готовятся, все-таки некие сценарии либо наземной какой-то операции, хоть это все-таки мало реалистично, потому что приведет к большим потерям среди американских военных, но либо, о чем тоже сейчас заговорили, об использовании тактического ядерного оружия с ударами по ядерным объектам Ирана, чтобы попытаться вот устроить условный сценарий Хиросима-Нагасаки и таким образом заставить Иран пойти на попятную. Я не уверен, что решатся они на это все пойти, но то, что как бы это обсуждается, показывает то, что там другие ресурсы, правда, истощены, и ответа на то, что же теперь делать, у администрации Трампа не имеется.
1: А есть ли в этой связи, может быть, в Пентагоне или где-то еще у Трампа, ну, очевидная поддержка? Кто есть кто-то и кто эти люди накануне, там, ну, не накануне еще, конечно, там, до выборов 100 дней, да, примерно, кто поддерживает Трампа вот в этом ястребином желании что-то сделать с Ираном, правда, пока не очень понятно, что?
2: Нет, ну, сторонники всегда имеются, тот же Пит Хексет, например, но то, что, конечно, многие представители американского военного истеблишмента недовольны происходящим, то есть тот самый Deep State, он как раз весь против войны с Ираном, это нужно понимать. Как бы он там не против использовать эту войну против Трампа, чтобы ослабить его позиции, но так-то им как бы это все не шибко нравится. А это 100% так оно и есть. То есть там подавляющее большинство это, конечно, критики либо скептики. Ну и как мы видим, как она хаотично планируется, проводится, связано, я думаю, и с тем, что как бы есть такой элемент внутреннего саботажа. То есть как бы там вроде как приказы американского президента исполняются, ну вот так. Что называется, без особого рвения, для того, чтобы ситуацию кардинальным образом не улучшать.
1: А может ли в этой ситуации появиться какая-то третья сторона, которая, ну, грубо говоря, выведет Трампа за ручку вот из этого конфликта? Потому что многие же говорят о том, что Трамп не очень понимает, или нет такой вот четко прописанной стратегии выхода из войны с Ираном.
2: Ну, стратегии выхода нет, правда, да, exit strategy нет. Ну, то есть я думаю, что у них там будет такая вот ситуация, пограничная, да, не мира, не войны, а переговоры, какой-то период времени. Что касается того, может ли кто-то вывести или нет, ну, теоретически это возможно, конечно. То есть мы, как мы помним, предлагали свои посреднические услуги в свое время.
1: Китай, Пакистан, там, не знаю, кто-то.
2: Передавали нам, например, да, ядерные арсеналы Ирана, ну, ядерные материалы, вот. Но, судя по всему, американская администрация не хочет ни у кого просить помощи, не хочет признавать свои ошибки. Ну, соответственно, в такой связи как бы будет продолжать оставаться в том тупике, в который она сама себя и загнала.
1: Очень много публикаций всевозможных с рейтингами Дональда Трампа, и рейтинги эти падают, и вы пишете уже 25%, то есть какие-то они прям совсем, да,
2: ну, 25% уже... это по экономике, да, ну, да. В целом, конечно, они упали, да, вот, но вот в вопросах экономики и инфляции особенно упали. Но в целом, да, с ними, конечно, большие проблемы. То есть в среднем сейчас рейтинг Трампа, там, 35-40, я думаю, плюс-минус, ну, что тоже, конечно, не очень много для американского президента. Вот, и война с Ираном, это, конечно, один из тех кейсов, так сказать, как сейчас модно выражаться, да, которые видно тащат... рейтинг Трампа на дно, потому что она жутко непопулярна. Как мы видим, большинство американцев негативно воспринимают действия Трампа в Иране. Там даже среди мага электората это уже вызывает серьезный раскол.
1: А вот, кстати, любопытно, интересно, а вообще американцы, а что они знают про войну в Иране? То есть, как бы, что говорят их средства массовой информации, ну, кроме общих посылов, да, которые дает Трамп у себя в соцсетях, там, и, так сказать, критики, соответственно,
2: да, нет, ну, как бы, в общем-то, американские медиа вполне подробно это все описывают. Может быть, не все следят за этим подробно, но, как бы, там, удары по американским базам, сгоревший американский авианосец, как бы это все вполне как бы активно обсуждается в соцсетях, ну, в основном среди тех, кто, конечно, следит за политикой. Поэтому общее понимание имеется. Хоть, конечно, это и воспринимается как некая заморская война, которая где-то далеко-далеко происходит, но цены на заправках-то все видят. Они выросли там где-то в раза в два с начала войны. Поэтому это как бы напрямую бьет по карманам американцев, и это им, безусловно, не нравится.
1: А может быть ситуация в этой вот как бы рассматривает, опять-таки, ну или как-то вот в геополитическом поле существует вариант, при котором Трамп закругляет сейчас каким-то образом тоже, вот этим самым, да, где там exit strategy, закругляет войну с Ираном и, соответственно, что-то делает с ценами на нефть. Все же говорили, да, что перед выборами он обязательно что-нибудь да сделает для того, чтобы цены на нефть упали.
2: Так и случится, я вполне допускаю, да, что так оно и произойдет. Другое дело, что как бы для этого для начала нужно закончить эту войну, разблокировать Армузский пролив, а это уже как бы дело такое нелегкое. Ну вот, а потом, да, ну, какой-то запас, конечно, по времени у Трампа есть, все-таки 100 дней до выборов, но, скажем, новым днем этого запаса становится все меньше и меньше, поэтому здесь, очевидно, нужно торопиться.
1: А теперь о Европе, ну, то есть об Америке с Европой вместе взятых. С одной стороны, Трамп вроде бы там, по мнению многих, выиграл тарифную войну с Европой и заключил это соглашение с Урсулой фон дер Ляйен, по которому, да, у Америки есть экономические преференции относительно Европы. Вообще, ну, то есть сначала про Европу, потому что он по ее поводу проходился у себя в соцсетях неоднократно, сказал, что Америка не свинья-копилка, ну, и так далее, и так далее. Много чего сказал. На данный момент времени эти отношения вообще в каком состоянии находятся? То есть можно ли считать успехом для Трампа вот эти геополитические и экономические шаги в адрес Евросоюза?
2: Ну, мы же все отлично понимали то, что сделка с Европой была абсолютно фиктивная у американцев. Насколько там, 700 миллиардов долларов, да, которые европейцы пообещали закупить у Штатов, ну, всем было очевидно, что как бы ничего из этого не будет. Там никаких 750 миллиардов закупок не произойдет. Ну и, в общем-то, сами европейцы сначала, когда вот началась война в Иране, в феврале месяце, полностью прекратили все переговоры о этом самом торговом соглашении с Соединенными Штатами. Ну, то есть оно просто зависло. По другим направлениям, кстати говоря, у Трампа такая же ситуация. Посмотрим, да, с Китаем. В итоге, да, ни к чему не смогли прийти, ни по каким торговым сделкам с другими странами, своими основными партнерами. То есть за последние полгода единственная страна, которая заключила торговую сделку с американцами, это был Эквадор 12 марта. Ну, с того момента уже как бы все. То есть война с Ираном началась, и все буквально начали уже воспринимать Трампа как хромую утку, которая добивает свои позиции. То есть сейчас как бы зачем договариваться с американцами, если скоро выборы, на них победят демократы, и можно будет про все эти торговые войны забыть как про страшный сон.
1: То есть теперь тем более, да, все в ожидании находятся, когда Трамп проиграет
2: ну,
1: эти
2: да,
1: самые
2: да,
1: выборы.
2: Да, конечно, да. То есть все отлично понимают, что как бы у Трампа внутриполитические дедлайны поджимают. Тут же Иран это все тоже отлично понимает, поэтому тоже не торопится с переговорами с американцами. Как бы зачем, если можно тут как бы Трампа дожимать в надежде, что переговорная позиция его будет слабеть со временем.
1: А опять возвращаемся к этой замечательной фразе «либо шаг сдохнет, либо и мир». Вот тут вот похоже, что да.
2: Ну да, то есть это вот такой цусванг в шахматах, да, где любое твое действие ухудшает твое положение. Действительно, вот в эту ситуацию неприятно для себя Трамп себя и загнал.
1: Отдельным пунктом стоит, конечно, Великобритания, поскольку тут и, так сказать, Энди Бёрнам тоже, так сказать, грозился что-то такое там с Трампом, так сказать, отстаивать позиции Великобритании. Насколько...
2: Ну, будет пытаться, наверное. То есть там вот в отношениях с Соединенными Штатами, я думаю, что вот новоиспеченного премьер-министра Британии все будет идти довольно сложно. Ну, я не уверен, что он как-то пойдет на серьезные расколы и конфликты. Как мы видим, например, те же британские базы вполне спокойно предоставил, да, для американских стратегов, чтобы те бомбили Иран. Но да, в вопросах торговли, я думаю, что будет пытаться там давать отпор американцам. Ну и опять же, дожидаться прихода демократов к власти. С ними лейбористам будет вполне очевидно гораздо проще договориться.
1: Ну если это будут лейбористы в конечном итоге. Ну я имею в виду в перспективе.
2: Сейчас все-таки пока у власти лейбористы находятся.
1: Ну да.
2: Пока как бы они выборы это проводить не собираются новые. Там и вполне могут до 29-го года выборы не проводить. То есть здесь как бы все... Ну, если там досрочных не случится, но как минимум имеют такое право. Вот, поэтому пока как бы уходить от власти они не собираются.
1: Еще, ну уж коль скоро мы говорим, вот вы сказали о расколе, вы тоже очень много пишете именно о расколе и вообще, так сказать, вот это вот о том, что в принципе вот такое вот состояние раскола, да, и внутри вообще политического истеблишмента американского, и внутри республиканской партии. А у демократов, возвращаясь к выборам, есть консолидированная позиция? Потому что ведь многие считают, что демократы, они хотя и у них есть повестка, на которой можно Трампа обыграть и республиканцев обыграть, но нет лидеров и нет такой, нет харизмы, что называется.
2: Ну, да, у них, да, действительно проблема с повесткой у демократов, потому что не знают они, что предложить электорату и избирателям. Тут, в принципе, у них еще и в 2024 году проявлялось у Байдена и у Камалы Харрис. Ну и сейчас, конечно, тоже во всей красе мы это наблюдаем. Ну, что сказать. У них, конечно, есть левое крыло демпартии, идеологически такое заряженное. Но все-таки то, что они предлагают, я бы сказал, пока довольно-таки радикально для всего электората и для всей Америки. Вот. А вот те, кто как раз должны, по идее, да, предлагать некий центристский подход среди демпартии, они, конечно, оказываются тоже в определенном таком идеологическом тупике. Вот. Поэтому им, конечно, помогает антитрампизм и непопулярность Трампа. И поэтому, как бы, я думаю, что там вполне спокойно не победят на выборах. Но потом, конечно, да, уже что-то менять к лучшему внутри Америки им будет сложно.
1: То есть некий
2: потому что
1: шанс
2: сами они не
1: все-таки
2: знают.
1: У Трампа в этом есть. Я имею в виду у республиканцев и у Трампа. Именно вот это такое виловатое состояние демократической партии.
2: Не, ну это, в принципе, им поможет, когда демократы придут к власти. Можно будет за это их критиковать. Ну вот. Но на выборах сейчас, я думаю, что это уже точно никак не скажется.
1: То есть уже, в общем, ну, можно сказать, дело решенное, да, как говорят в таких
2: Ну, в
1: случаях.
2: принципе, да. Ну, то есть там, конечно, нет, понятно, что важно, как пройдут выборы, кто возьмет контроль над Сенатом, где все не очевидно. Если демократы берут большинство в палате представителей, каким это будет большинство, там, крупным либо шатким, это все важно, да. Но то, что как бы в целом демократы будут доминировать на предстоящих выборах, это как бы
1: Нет,
2: более чем очевидно.
1: Сомнений, да. Отдельно очень хотел вас, как раз вас хотел спросить относительно прошедшего чемпионата мира по футболу. Этот чемпионат мира оказал какой-то, он имел какой-то резонанс? То есть он принес что-то там в копилку Трампа, в копилку Соединенных Штатов,
2: Ну,
1: может быть, или...
2: Трамп надеялся на то, что принесет, Трамп надеялся на то, что будет позитивный эффект, его не случилось. Как бы, ну, тут понятно, что это все перекрылось войной с Ираном, поэтому и чемпионат мира, и День независимости, они, в общем, куда-то ушли в никуда. С рейтингами у Трампа все стабильно плохо, непопулярность крайне высокая. Поэтому никак этому, в принципе, по-хорошему не помогло. Хотя Трамп, конечно, на это возлагал большие надежды. Это правда.
1: То есть, ну, просто на то, что, ну, как бы настроение населения, да, в этой ситуации, что-то произойдет с
2: Ну
1: людьми.
2: да, на то, что как бы там вот все праздны, такой праздник американизма, да, День независимости, юбилей большой, чемпионат мира по футболу. А в итоге, да. Вот, но они там сейчас будут еще проводить это все в сентябре осенью. Такой повторный праздник американизма. Этот съезд республиканской партии, хоть это и нетипично для периода, когда у вас нет президентских выборов, но тем не менее. Вот,
1: У
2: то есть
1: нас,
2: попытаются
1: да.
2: хотя бы там какой-то эффект получить в канун дня голосования. Вот
1: Понятно.
2: посмотрим, конечно, получится, не получится, но боюсь, что не получится.
1: Так, буквально у нас 4,5 минутки, даже меньше немножко осталось, и хотел спросить еще по поводу, ну, Трамп же собирается в Китай, и Трамп, насколько я понимаю, да, на повторную встречу Си, и плюс уже вовсю
2: ну,
1: говорится.
2: Нет, там должен быть ответный визит вежливости, судя по всему, там Си должен
1: А,
2: в
1: Си
2: Америку
1: должен приехать
2: приехать,
1: в Америку.
2: потому что Трамп же приезжал сейчас в Китай, а да, в обратную сторону должен, да.
1: Ну, хорошо, окей. То есть в нормализации отношений с Китаем. Вообще, Трамп, вот так вот, вот эти его, так сказать, такие инфоповоды немножко хаотичные, какой-то из них может сыграть в его пользу? То есть я все время пытаюсь найти как бы вторую сторону, потому что понятно, что демократы, судя по всему, так сказать, свои, их козыри сыграют. Есть ли какие-то козыри с другой стороны, остались ли они?
2: Ну, вот он пытается что-то такое придумать, но пока как бы не получается. Да, с Ираном не получилось, полная катастрофа. С Кубой не получается. Ну, с Венесуэлой отчасти получилось, но как бы это уже все забыли давным-давно. Вот что остается? Украина? Ну, я думаю, тут вряд ли, конечно, удастся политические очки заработать на американской администрации. Поэтому, да, хватается за все подряд в надежде что-нибудь где-нибудь получить, но пока с этим проблемы.
1: Ну и, конечно, тогда, уж коль скоро мы говорим про демократическую партию США, то, по всей видимости, какое-то наследство, что ли, да, останется у демократов так или иначе, даже после выборов в Конгресс, что-то, за что-то придется платить из того, что там наворотил Трамп, грубо говоря.
2: Не, ну понятно, да. Ну, они в основном, я думаю, что будут как бы с Трампом воевать, если победят. То есть мы там снова увидим расследование, импичмент и все остальное. Для нас это тоже, конечно, не очень хорошо, потому что они там будут блокировать любые попытки с нами договориться. Поэтому к этому тоже нужно быть готовыми. Поэтому демократы, они там от своей такой антироссийской, проукраинской позиции не отошли. Но снова мы увидим транши прямые со стороны США, Киеву, всякие другие не очень приятные вещи.
1: То есть даже так?
2: Поэтому здесь, конечно, у Трампа было окно возможности с нами договориться, но, к сожалению, там он этим лагом временным не воспользовался. Ну вот, а теперь уже, конечно, будет для него это все проблемно.
1: Ну и, наконец, конечно, отдельным пунктом стоит, как бы мы так опять тоже закольцовываем разговор в этом смысле, мы говорили вначале о том, что ущерб колоссальный понесла армия США, и не только с точки зрения затрат на ракеты и вообще и боеприпасы, но еще и на ущерб от ударов Ирана, самых разных, да, по объектам американским на Ближнем Востоке. И в связи с этим, опять же, вопрос, а что вообще, как вообще оценить, в принципе, состояние Пентагона, я имею в виду вооруженных сил США, А вот вы тоже об этом, я знаю, читал, много писали. Вот если в двух словах, что вообще из себя сейчас представляют вооруженные силы США? В каком они состоянии? Ну, несмотря на браваду.
2: Нет,
1: вот
2: ну, за две минуты, я думаю, мы с вами это не сможем очертить. Но то, что пребывают не в лучшем состоянии, это 100% так оно и есть. Понятно, что там и с ПВО, и с ракетами у них большие проблемы. Вот сейчас они там пытались же на $1,5 триллиона принять военный бюджет. Не получилось. Дали только 1,15 Трампу на следующий год. Ну и там по многим направлениям, конечно, и с ВПК у них проблемы, и сроки создания новых вооружений постоянно сдвигаются вправо, и большие проблемы там с недоукомплектованием боевых частей, кстати говоря, потому что не хватает желающих новобранцев, кто готов служить в вооруженных силах. Ну, то есть вот вроде как в 2025 году там немножко все-таки они смогли план достичь и превысить, вот, но предыдущие годы его не добирали. В общем, то есть там, конечно, проблем великое множество.
1: А проблемы
2: Вот, ну, я думаю,
1: инклюзивности
2: что,
1: они
2: наверное,
1: решили
2: самое
1: там?
2: главное.
1: Вот эту.
2: А с Ираном это то, что Иран как раз вскрыл эту иллюзию величия Соединенных Штатов и показал то, что это, в общем-то, король голый и кого с наглядных ногах. Поэтому это, я думаю, что будет иметь, конечно, долгосрочно крайне негативные последствия для возможности США проецировать свое могущество в остальном мире.
1: Ну и Хексет, по-моему, недавно же, да, говорил где-то он в Конгрессе, да, он говорил о том, что вместо того, чтобы давать деньги Украине, давайте эти деньги потратим на себя, да. Ну, я сейчас вольно
2: цитирую.
1: Ну да,
2: нет, деньги им нужны, конечно, им очень нужны деньги. То есть, хоть там нас любят иногда пугаться этому американскому военному бюджету колоссальному, нужно понимать, что в основном это как бы расходы на зарплаты и социалку. А на закупку вооружений, на все остальное и на поддержание своей инфраструктуры им нужны очень большие деньги. На этих денег у них хронически не хватает.
1: А вот главное, что их нет. То есть, ну, то есть не хватает, то есть, ну, я имею в виду, что и им не хватает на себя, даже в этом смысле.
2: Конечно, конечно.
1: Спасибо большое, Малик, спасибо огромное. В общем, по-моему, все вопросы, какие, так сказать, планировались, мы обсудили. Политолог, американист Малик Тудаков был в нашем эфире. Сейчас у нас новости, да, а после новостей продолжим.

знать за 90 секунд. Скандинавских мореходов с 8 века, бороздивших просторы океана, называют викингами. Их связи с домонгольской Русью были очень крепки. Как гласит повесть временных лет, три брата, Рюрик, Синиус и Трувор, привели с собой отряды скандинавских варягов и установили свои резиденции на нашей исторической территории. На счету викингов много открытий. В X веке они обнаружили большой обледенелый остров, который назвали Гренландией. Первые поселения в Северной Америке организовали за много веков до Колумба. Людьми викинги были суровыми. Если человека оскорбляли три раза, только первые две обиды возмещались деньгами. Третья смывалась кровью. Викинги считали, что они божественные избранники. Шли в бой без доспехов и не чувствовали боли. Ученые полагают, из-за действия неких препаратов. Суеверий, впрочем, у викингов было не меньше, чем у других. Они брали на борт несколько воронов, а затем их выпускали. По одному. Если ворон летел в направлении движения, викинги продолжали путь. Если же птица сворачивала, мореплаватели следовали за ней. Считали, что в противном случае их ждет гибель. Так что до Гренландии и Северной Америки они доплыли исключительно благодаря пернатым.

0: Будущее наступает.
1: Будущее за антропоморфными роботами.
2: Роботизация будет идти очень быстро.
0: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
3: Железяка, который заменит человека, будет работать круглосуточно.
4: Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
0: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
5: Это можно тиражировать уже куда угодно.
0: Как подготовиться к восстанию машин?
6: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать роботы.
0: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
7: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
0: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
8: Нас впереди ждет очень веселое время.
0: В горячей фазе и холодном противостоянии, когда все висит на волоске или возникают заманчивые перспективы, дипломат сохраняет ясный ум и здоровый прагматизм. Мировая политика с Генри Сардаряном. Бесстрастный подход к самым острым глобальным вопросам. По понедельникам

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
1: «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Готовность Евросоюза быть производственным тылом для Киева показывает отсутствие у Брюсселя стремления к миру, заявил официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, Европа занята только милитаризацией и приближается к опаснейшей черте. Европейские руководители подтверждают, что в странах ЕС есть ряд безопасных и надежных площадок, способных обеспечить значительное наращивание объемов выпуска военной продукции. Что касается взаимоотношений с Великобританией, Мария Захарова отметила, что Россия принципиально готова выстраивать диалог с Лондоном, если он будет уважать национальные интересы Москвы и строить взаимодействие на равноправной основе. По ее словам, нынешний кризис в российско-британских отношениях стал следствием политики самого Лондона. Он напрямую участвует в террористических ударах Киева по территории России ради продления конфликта на Украине. МИД Румынии принял решение выслать одного из сотрудников посольства России в Бухаресте после инцидента с дроном, сообщила пресс-служба ведомства. Российскому дипломату были представлены фрагменты беспилотника, уничтоженного на территории Румынии. Ему необходимо покинуть страну в течение 5 дней. Для консультации МИД также вызвал посла Румынии в Российской Федерации в Бухарест. Ранее глава государства Никуш Ордан сообщил, что истребитель F-16 сбил беспилотник на территории страны. Доказательств того, что он мог принадлежать России, не приводится. Служба безопасности Украины выступает за снижение возраста мобилизации до 18 лет, сообщили в российских силовых структурах. Это позволит восполнить потери в личном составе и снизить протестную активность внутри страны. Соответствующая инициатива обсуждается на фоне продолжающихся проблем с комплектованием подразделений ВСУ. Напомню, весной 2024 года Зеленский подписал закон. Согласно нему, мобилизационный возраст на Украине был снижен с 27 до 25 лет. В Армении в первом полугодии этого года зафиксирован спад экспорта на почти 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Статкомитет Республики. Объем производства сельхозпродукции достиг чуть более 845 миллионов долларов и сократился почти на 12%. Объем торговли за первые 6 месяцев этого года остался почти на прежнем уровне, это почти 9 миллиардов долларов. Инфляция за отчетный период достигла 5%. Лаборатория в сфере биологической безопасности открыта в Казахстане совместно с Китаем, сообщает Министерство сельского хозяйства республики. Там будут проводиться исследования новых и возвращающихся инфекций, мониторинг занозных заболеваний. Специалисты будут разрабатывать и внедрять современные методы молекулярной диагностики и геномных исследований. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM.
3: Понедельник, и в студии Алексей Красильников, Лисо Хабалова. Лисо, привет, привет.
4: Привет, привет. Всем здравствуйте. Как твое настроение сегодня?
3: Нормально, все прекрасно. Понедельники – лучшие дни в жизни, если ты не кот Гарфилд, если кто-то такого помнит, который ненавидел понедельники. Что у нас сегодня в течение ближайшего часа? Как обычно, набор любопытных, небезынтересных новостей, которые обсудим, о которых расскажем, которые осветим. Также у нас будет в эфире постоянно, как постоянно, Михаил Ануфриенко. Это будет минут через 15. Ну и в четвертый четверть часа уже под заключение, уже в заключение этого часа будет очередной выпуск проекта «Добрые соседи». Не устану повторять, не устану рекламировать набор выпусков, в которых самые разные гости, самых разных статусов и самых разных интересов, которые рассказывают и раскрывают различные аспекты взаимоотношений России и Китая. Поэтому всего впереди много разного любопытного. Но начнем, наверное, с новостей. Что у нас на повестке актуального, значимого прямо сейчас?
4: Мне понравились эти новости, которые мы сейчас будем с тобой обсуждать. Они достаточно интересные, приятные, но к приятным чуть-чуть попозже. Начнем с того, что министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал мужчин активнее проходить репродуктивную диспансеризацию. То есть сейчас говорит, что женщины в этом вопросе достаточно активнее, чем мужчины, и призывает проходить диспансеризацию. Обязательно обследование доступно в рамках ОМС для всех от 18 до 49 лет раз в год.
3: Ну, это вот, если я правильно понимаю, в рамках этой самой диспансеризации та самая ситуация, что даже в выходной оплачиваемый на работе дадут, чтобы это все проверить. Вообще, я бы обратил внимание, что в последний год стали как-то чаще обращать на этот вопрос внимание, привлекать к здоровью мужчин. Вот я не то, чтобы здесь как-то по полу готов, хотел бы и мог бы делить вот эту помощь, или эти советы, или эти диспансеризации, но ведь действительно намного чаще обращают внимание на кого? На здоровье женщин, на здоровье детей, на здоровье пожилых людей. Извините, а трудоспособные мужики со своим здоровьем куда должны в такой ситуации идти? Поэтому вот подобные обращения, они и понятны почему, потому что государство заинтересовано, чтобы у мужчин были дети, чтобы они рожали детей, воспитывали их. Ну, рожали, в смысле, заводили. И вот этим простым напоминанием, ну, наверное, делается, пусть небольшой, но шажочек в том направлении, что недосмотр здесь просто недопустим. Мне очень нравилась серия реклам, кстати, социальных реклам в этом смысле, которые по телевидению, в интернете гоняли. Вот серии, что именно, кстати, на мужчин обращалось там внимание больше, что, ну вот как-то вроде бы в мужской, что ли, природе. Что-то болит, не буду обращать на это внимание, что я не мужик.
4: Алексей, а ты проходишь диспансеризацию?
3: Регулярно, но не полную в этом смысле слова, к сожалению, в силу разных, опять же, причин. Но и местами за собой готов абсолютно легко это заметить. Что-то там вот в футбол я в корпоративной лиге за компанию там говорю, ну что у меня колено болит, что я из-за колена от игры, что ли, откажусь? Нет, пойду там через боль замотать, здесь что-то там, таблетку какую-нибудь выпить, что-нибудь
4: да,
3: прочее.
4: Ты знаешь, это вот частный этом, пример. В этом плане не только мужчины такие, на самом деле, у меня тоже пока очень сильно что-то не заболит, я к врачу не пойду. Да, возможно, менталитет действительно у нас такой.
3: Что-то такое есть. А так, действительно, оно все есть. По месту прикрепления ОМС это все обеспечивает, диспансеризация есть. Раз в год, кстати, там дальше нужно смотреть, уже в зависимости от возраста оно по-разному работает. Сходите, посмотрите, если что-то волнует. Если видите, что у близких что-то в этом смысле, я даже не знаю, как сказать, намечается или беспокоит, ну, как минимум переговорите об этом, решиться будет проще, если понятно, что, ну, так действительно нужно, можно и абсолютно практически.
4: В общем, в любом случае, это очень правильная инициатива. Полностью поддерживаем. И Алексея полностью поддерживаю. Забота о репродуктивном здоровье – это не только женская ответственность.
3: О репродуктивном вдвойне.
4: Да, да, да. Мужчины часто, как говорит Алексей, откладывают походы к врачу, но от мужского здоровья тоже зависит будущее семьи. Поэтому хорошо, что государство напоминает нам об этом.
3: В лице министра.
4: Да. И делает обследование более доступным, да. Вот, что тоже важно.
3: Здесь ух-то, отдельный, конечно, разговор, потому что мы с тобой в Москве находимся, здесь действительно все намного проще и быстрее. А вот в небольших населенных пунктах уже могут возникать всякие истории, с которыми хочется, чтобы все решали эти вопросы максимально просто и эффективно, естественно, при поддержке и государственных, и муниципальных, и федеральных разных органов власти.
4: Давай перейдем к приятным новостям. Очень меня порадовала, на самом деле, эта новость. Давно обсуждаем это. В России разработают единый стандарт работы с животными. Он объединит успешные региональные практики, станет руководством для властей, приютов и волонтеров. В центре внимания будет регистрация и идентификация домашних животных, регулирование их разведения, развитие приютов и повышение ответственности владельцев.
3: Ну, на самом деле, говорится об этом уже достаточно давно.
4: Прости, вот еще очень важная деталь. Хотела добавить, что эксперты предлагают начинать формирование ответственного отношения к животным сразу со школы. Вот эта деталь меня немножечко даже удивила. Мне казалось, что это, в принципе, то, что закладывается естественным образом как-то с рождения.
3: Вот тут нужно понимать, что значит они предлагают? Это какие-то конкретные меры есть или просто призывают, привлекают внимание? Потому что, мне кажется, стадия привлечения внимания уже давно пройдена. Тех вопросов, тех сложностей и, к сожалению, трагичных инцидентов при участии диких животных, одичавших животных, выброшенных животных, очень много всего разного, ну, уже, мне кажется, достаточно для того, чтобы не просто привлекать внимание, уже какие-то конкретные меры предпринимать. Подробнее, я думаю, можно услышать регулярно, либо в прямом эфире, либо в повторах передачи «Живая природа». В воскресенье одна из лучших передач на радио «Спутник». Эдгард Запашный ее ведет. Всегда самые компетентные, самые авторитетные гости в эфире. И вот как раз-таки вопросу и регистрации, и идентификации тех животных, которые сейчас домашние, и какое-то возможное, не знаю, чипирование или татуирование, там по-разному, опять же, предлагается, и вопросы отлова диких животных, и вопросов, что с ними делать, это все освещается регулярно. Ну, давайте уже что-нибудь на практике послушаем,
4: посмотрим. Я хотела
3: посмотрим.
4: Найти эти успешные региональные практики, но, к сожалению, не нашла какого-то подробного описания. Там примерно 30 региональных практик будет действующих, включено.
3: Отдельные меры, как это, организации компаний, которые работают с дикими животными. Отдельный удачный опыт и финансирование, выделение грантов или образовательных программ, которые на это ориентированы. Конкретно, наверное, да, это вот пусть, конечно, нам здесь озвучат, на что они напирают.
4: Да, хочется увидеть
3: все-таки,
4: что это за список такой, что это за 30 таких практик, но в любом случае я очень рада, что наконец-то такое разрабатывается, такой законопроект.
3: Так вот в том-то и дело, что оно разрабатывается давно, вот хочется уже чего-то практического.
4: Хочется чего-то. Ну, вот будем надеяться, что все это скоро начнет действовать на практике. И по поводу со школы обращения к животным, вот я нашла, смотри, будет включено в тему, это, я так понимаю, несколько учебных курсов, вот, и соответствующую подготовку могут предусмотреть для будущих педагогов.
3: Для педагогов?
4: Да, тоже такое.
3: А педагогов как каких?
4: Это будет, как
3: то есть учителя должны что-то рассказывать, на каких уроках?
4: Есть урок в школе, как же он называется, пытаюсь сейчас вспомнить.
3: Разговор о важном?
4: Вот, разговор о важном, предполагаю, что там могут.
3: Вместо чего ты предлагаешь поговорить об этом? Вместо значимости?
4: А я не думаю, что вместо чего-то. Мне кажется, разговоры о важном, там говорят, в принципе, обо всем, что важно. То есть там наверняка разные темы, и может быть,
3: слушай,
4: это я предполагаю.
3: Хорошо, если так. Ну, просто есть очень четкие, жесткие учебные планы, следовать которым необходимо. Я бы здесь обратил внимание уже в завершении, наверное, этой темы, на то, что рабочая группа будет сформирована с участием представителей разных ведомств. То есть это не так будет, что одному какому-то ведомству поручили здесь и государственные организации, и общественные,
4: ну да,
3: и опять же вот экспертное сообщество.
4: Регионов.
3: Нет, это разные регионы, это немножечко другое. Ты говоришь про форум, который планируется провести. Я же именно про рабочую группу, которая будет сформирована для как раз-таки уже подготовки доклада для формирования пакета предложений. Ждем, смотрим, что и как.
4: Инициатива в любом случае потрясающая.
3: Ну, пусть она на практике реализуется, а там уже, наверное, оценим. А вот знаешь, что вот на самом деле прям потрясающе? Буквально неделю назад мы с тобой обсуждали.
4: Я ждала, 21-й когда ты
3: пакет санкций, да?
4: Да.
3: И ты помнишь, вот ну, я люблю говорить,
4: Алексей
3: удивите.
4: Красильников всегда, вот всю неделю мы с ним работали, он мне говорил, удивите меня.
3: Ну, я обращался к Евросоюзу, к Еврокомиссии, чтобы они что-нибудь с санкциями уже скреативили. Естественно, это было, если вдруг кто не понял, ёрничание и такой злой юмор. И на самом деле удивили, потому что западные СМИ пишут, что вот этот самый 21-й пакет санкций может оказаться последним.
4: Да, вот такие дела.
3: А ты говоришь, не слушают. Поняли?
4: Алексей Красильников показывает пальцем сейчас. Это для тех, кто нас не видит.
3: В камеру, естественно, человек, который меня подслушивает, будет готовить новые предложения по 22-му пакету санкций. А так просто, если что, вкратце можно напомнить. Все, что планировали, все абсолютно утвердили. Несмотря на недовольство, несмотря на какие-то вот тезисы, которые там Греция, что ли, высказывала, да другие страны высказывали. Получили все, что нужно. Может быть, не прямым, но косвенным путем. И все пакеты подписали без проблем. Но вот станет ли... Ну, тут сложно удержаться, правда, от шутки. 21-й пакет вовремя остановились. Очко, господа. Ну, правда.
4: Слушай,
3: еще один пакет, и был бы перебор. Люди там, картежники, я так понимаю,
4: пишет
3: заядлые.
4: Пишет об этом Financial Times. Я часто слышу, что можно и нужно даже ставить под сомнение все, что они нам рассказывают.
3: Я никогда не верю. Я первый это говорю. Никакому
4: вот,
3: западному
4: видишь?
3: Изданию, тем более на букву «Ф» я не верю.
4: Непонятно, откуда они берут всю эту информацию, исходя из чего они строят вот эти свои догадки, наверное. По-другому
3: есть...
4: никак и не сказать.
3: Согласен, но есть и такой вот механизм тоже, он достаточно регулярно используется. Правда, я не знаю, насколько Financial Times ему следует. Если напрямую что-то сказать стыдно, неудобно, неприятно или, извините, пацаны засмеют европейские, мы это все дело посеем в общество через какое-нибудь прикормленное СМИ, через какого-нибудь прикормленного инсайдера, и тот получил какой-нибудь свежачок, и здесь. Но, с другой стороны, надо, правда, как-то вести определенный этот, определенную статистику, что ли, сколько там всяких этих инсайдов сбывается, сколько не сбывается.
4: Вот именно, все,
3: но
4: что
3: вот
4: они говорят
3: есть,
4: постоянно.
3: Да.
4: Но самое важное, наверное, что санкции не так-то уж сильно и работают против России, Россия адаптируется, вот как по мне, это самое главное, наверное, что нужно делать, какие выводы из этой информации. И последняя новость у нас...
3: Я все-таки душно здесь добавлю, что определенный эффект от санкций, конечно, есть. Другое дело, что задуманных целей они не достигают. Просто чтобы не было такого, что, ах, ваши санкции, ничего. Чего? Да, серьезно, но с вызовами справляются. Действительно, заключительная новость в данном пакете у нас. Какой сегодня пакет?
4: Роскачество.
3: 27-й пакет новостей в июле.
4: Интересный пакет, согласись? Еще и приятный.
3: Сейчас заслушаем.
4: Роскачество рекомендует для онлайн-покупок завести отдельную виртуальную карту. У тебя есть такая? У меня как-то когда-то была, я ею не пользовалась, но, оказывается,
3: скажем,
4: это очень полезно.
3: Чего?
4: Да, потому что на ней можно держать нулевой баланс
3: не
4: и
3: можно.
4: Переводить
3: рекомендуется
4: деньги.
3: Рекомендуется,
4: да. Угу. И переводить деньги ровно в момент оплаты. Также советуют устанавливать лимиты на дневные траты. Это защитит от мошенников, если данные карты окажутся у злоумышленников.
3: Если
4: такие
3: вкратце...
4: простые и дельные советы.
3: Если вкратце, не используйте одну и ту же карту везде. Не используйте свою зарплатную карту везде, в особенности при оплате в интернет. Собственно, суть этой самой виртуальной цифровой карты в чем? Что будет вот этот, я не знаю, симулякр, что ли, карты, у которой есть только циферки. У меня лично просто много карт, поэтому я выбираю, с какой карты будет удобнее заплатить, я перевожу на нее деньги и потом оплачиваю. Вот в этом смысле я с Роскачеством абсолютно полностью солидарен. Виртуальную, я так понимаю, просто она проще и быстрее открывается, для нее не нужен непосредственно пластик.
4: Но, ты знаешь, для себя я сделала выводы. Спасибо, хочу сказать, огромное этой новости, потому что у меня одна карта, и я ее использую вообще везде.
3: Мне, вот знаешь, очень волновало даже в какой-то мере, когда шел разговор о том, что россияне могут ограничить 10 число карт. Я говорю, вы понимаете, что у вас один банк, две карты, другой банк, две карты, один маркетплейс, это еще карта, второй, третий, четвертый, у вас десятка наберется.
4: А ты не путаешься
3: вот
4: во всех
3: этих? Вот.
4: Ну, это же очень сложно.
3: Нет, у меня даже есть специальный файлик, в котором я записываю, где удобнее, что покупать. Это да. И каждый месяц начинается, естественно, с вот этого тетриса. Я подбираю, что удобнее, на какую карту раскидать и где какие бонусные штуки. Не является финансовой рекомендацией, моя любимая фраза, но в данном случае является, если идете покупать что-то в интернете, ну вот сделайте еще и такую запасную, что ли, соломку постеленную. Сделайте покупку с карты, которая не засвечена.
4: Да, очень рекомендуем. Я для себя тоже запомнила обязательно. Как Алексей Красильников, я вряд ли смогу такое огромное изобилие карт иметь при себе, потому что я буду путаться в этом всем.
3: Я уверен, запоминать ты ходишь как где... минимум в 3-4 маркетплейса или вот этих вот сервисов доставки, а они автоматически
4: сервисы на доставки, тебя... Да, маркетплейсы нет.
3: Ну, в любом случае, это действительно, если Роскачество на это обращает внимание, наверное, значит, были поводы. Хотя стоит, опять же, обратить внимание, что по статистике, по официальной, по неофициальной, число вот этих вот онлайн-мошенничеств потихонечку, но сокращаются. Ищут другие способы протянуть свои щупальца к нашим денежкам, мошенники. Не давайте им лишних дополнительных поводов.
4: Ну, а мы переходим...
3: А у нас, да, у нас постоянное включение в этот день, в это время военно-политический обозреватель Михаил Ануфриенко в дневном ракурсе на радио «Спутник». Михаил, здравствуйте.
5: Добрый день, друзья.
4: Здравствуйте, Михаил. У нас тут сразу несколько тоже очень интересных, актуальных тем. Сейчас будем обсуждать. В ночь на 27 июля российские ударные дроны поразили целых 2 сухогруза в порту Николаева. Удары нанесли в момент разгрузки военных грузов. Минобороны подчеркивают, что цели поражались для пресечения поставок вооружений в интересах украинской армии. Хочется понять, почему удары наносятся именно по судам в момент разгрузки. В этом есть какая-то тактическая логика. Возможно, может быть, я вообще ошибаюсь, и там абсолютно другие планы они преследуют.
5: Нет, на самом деле вы правы. Дело в том, что наносить удары по стоящему стенке судам намного проще в силу того, что, во-первых, они абсолютно не двигаются никуда и достаточно длительное время. А во-вторых, они значительно ближе к местам запуска наших средств поражения, чем суда, находящиеся в море, потому что большую часть времени они стараются идти в территориальных водах Румынии или хотя бы в экономической исключительной зоне Румынии, а уже потом крадутся в порты там, Черноморска, Одессы, Николаева и так далее. Поэтому бьют, естественно, там, где это проще и эффективнее, потому что, как мы видим, системы противовоздушной обороны портов у противника не работают. Ну, по крайней мере, настолько эффективно, чтобы мешать нашим реактивным беспилотникам поражать цели прямо у стенок в этих портах. Поэтому так было и будет.
4: А можно говорить о том, что у них сейчас как-то меняется тактика какая-то, так немножечко нанесение ударов? То есть они теперь не по складам, а по транспорту конкретно подходят, допустим, куда-то бьют?
5: Нет, ну это логично, это то, чего мы ждали, просили, требовали долгое время, потому что все-таки любой сухогруз, балкер или танкер перевозит значительно больше в одном конкретном объеме, чем то, что мы можем поразить на каком-либо складе. Это же несколько железнодорожных составов сразу. Mm-hmm.
3: Есть один тоже повод, вопрос, тема.
5: Представьте себе, такое судно будет гореть, а потом затонет у этой стенки. Там уже больше никто не разгрузится.
3: Это как минимум нужно расчищать, а это очень долго и дорого, мягко говоря. Косвенно связана новость, сообщение Турции, которая тоже периодически страдает от различных действий на море, вдруг внезапно снова оживилась, говорит, переговоры по Украине в кратчайшие сроки, возможно, умеем, сможем. Серьезно к этому относиться, наверное, может быть, даже блиц вопрос, потому что, понятно, Турция достаточно давно уже предлагает свои города в качестве площадок для переговоров, но здесь сейчас, наверное, в первую очередь нужно думать, есть ли о чем договариваться, а уже во вторую очередь обращаться за помощью к Турции?
5: Договариваться на самом деле не о чем, потому что президент Путин достаточно прямо сказал о том, что на основе стамбульских 22 года соглашений о чем-то можно договариваться. Но стамбульские соглашения были сорваны и торпедированы не нами. Как раз мы свою часть, к сожалению, выполнили. За что, в общем-то, до сих пор и критикуют руководство, и причем, прежде всего, армейское руководство. Но Запад ни разу нигде не заявил о том, что он вообще готов даже рассматривать их в любом качестве. Я сейчас не говорю о том, что хорошо это или плохо, но суть в том, что мяч находится у них, на их поле. Скажите, что да, вы действительно согласны гарантировать не вступление в НАТО, разоружение киевского режима и прочие гарантии. Я уж не знаю, какие гарантии мы сочтем приемлемые, но вы хотя бы скажите, что вы их готовы предоставить. Ничего ж подобного нет. Мало того, что не то, что стамбульский, даже Духан Корич зазвонялся уже, и об этом тоже прямо и откровенно мы сказали. Ну, о чем там говорить? Это будет говорить Лавров, об этом говорит и президент. То есть все понятно уже. Поэтому предлагать можно что угодно. Самое печальное в том, что те, кто это все предлагают, особенно назовите меня своей любимой женой, у меня прекрасный сад, я отлично готовлю, мы там прекрасно посидим. Очень здорово. Оружие ты прекратил продавать одной из сторон? Нет. О чем? Так а какой это вообще-то страна для переговоров, если это абсолютно не нейтральная? Странно вообще-то.
3: А вот, да, прошу.
4: Да, еще одна очень странная новость, на мой взгляд. По крайней мере, очень хочется понять, что там в итоге действительно происходит. ФСБ задержало в Хабаровске 55-летнего россиянина по подозрению в государственной измене. То есть мужчина сам вышел на контакт с представителями службы безопасности и разведки Новой Зеландии. Здесь вопрос, почему Новая Зеландия? Казалось бы, далекая достаточно от нас страна.
3: Но англосаксонский мир при этом. Все равно,
4: вот почему они вдруг проявили интерес к российской военной информации?
5: Знаете, это, ну, во-первых, она входит в страны британского содружества. То так или иначе, она, в общем-то, лежит под англосаксонским влиянием. Во-вторых, существует разведсообщество «Пять глаз», которое включает США, Канаду, некогда Великую Британию, Австралию и Новую Зеландию, которые совместно ведут разведывательную деятельность, в том числе и против России. Здесь, конечно, речь не о том, что вот новозеландские шпионы и их, так сказать, шефы в Новой Зеландии очень профессиональны, умеют то, чего не умеют американцы или там МИ-6. Речь о том, что, опять же, о деньгах. Они-то делают за свой счет, за свои деньги, за свой бюджет. Ребят, работайте. Ну, очень хорошо. Информации в любом случае будет больше, а тратиться на нее не надо. Прекрасно. Поэтому ничего удивительного в этом нет. Там в Австралии и Новой Зеландии зачастую звучат такие заявления, что просто на голову не оденешь, о необходимости убивать русских и так далее. Ну, собственно, что они пытаются делать, поставляя оружие киевской хунте, кстати.
4: Угу. Ну, ладно.
3: В этом плане какие-то, я уж не знаю, не советы, не рекомендации, а в принципе вот эти сообщения и истории о том, что кого-то снова вербуют. Это же ведь то, что постоянно происходит, к сожалению. Кто-то ведь сам, да, просто пытается что-то
4: так
3: найти.
4: Так вот он сам как раз. Я пытаюсь понять, как это вообще произошло, что он сам, зачем, как он на это вышел, зачем ему это надо.
3: Да,
4: как
3: США? Нет. Новая Великобритания? Зеландия. Нет. Новая Зеландия?
4: Да, загадочная такая история.
5: Вопрос не столько в Новой Зеландии, вопрос вообще не в стране, а в том, что интернет предоставляет колоссальные возможности для просеивания потенциально возможных для вербовки людей. Ведь мы никогда не задумываемся. У нас постоянно говорят о каких-то вражеских соцсетях, да, там Телеграм, Инстаграм, еще что-то. У нас говорят о том, что нужно что-то запретить. У нас говорят там о неблокировании VPN. Но у нас совершенно не говорят о том, что информацию это собирают на самом деле не они. Информацию собирают якобы гражданские сервисы, рекламные, которые отслеживают наши запросы, что человек ищет в интернете, что он смотрит, на что он подписан. Дальше уже анализируются его интересы, насколько он критически относится к действующей власти, насколько он завязан на деньги, то есть его слабые стороны. И вот это уже, а там достаточно легко это отсепарировать.
3: Михаил, вот, это как раз я прошу прощения, у нас время делать. Совсем к концу подходит. Вам спасибо огромное за вашу участие. Нужно действительно помнить мою любимую фразу из одного из любимых фильмов. Кнопка найдется у каждого, поэтому аккуратнее со своими кнопками. Берегите себя и обратите внимание на своих близких. Михаил Унфриенко на Радио Спутник.
1: Будущее наступает.
6: Будущее за антропоморфными роботами.
7: Роботизация будет идти очень быстро.
1: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
8: Железяка, который заменит человека, будет работать круглосуточно.
9: Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
1: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
10: Это можно тиражировать уже куда угодно.
1: Как подготовиться к восстанию машин?
11: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать роботы.
1: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
12: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
1: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
13: Нас впереди ждет очень веселое время.
1: Приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
14: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
1: Чтобы сообразить на троих.
15: Я сейчас должен вам по бокалу налить. Продолжайте свидание, ребят.
1: Слово за слово, словом по столу.
15: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
1: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
16: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
1: Без купюр.
17: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
1: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
18: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
1: Не пропустите. Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
19: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
20: Да.
19: А переоценивали?
20: Вряд ли.
19: Сколько друзей вы потеряли?
20: Не так много.
1: Искусство изящных пикировок.
21: Часто ли ты ошибаешься?
20: Нет, ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
1: И точных попаданий в цель.
19: Чему главному тебя научили твои дети?
22: Тому, что взрослый человек может расти.
1: Дуэль с Манучаровым. Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Мы всегда стремимся к максимуму и теперь стали на шаг ближе. Переходите в Макс и подписывайтесь на наш канал. Радио, нижнее подчеркивание, Спутник. Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
23: Не шарю, никого не трогаю, подчиняю примус.
1: И быть в ладу с самим собой.
24: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
1: Подчиняем примус. Где «С» – это самодостаточность, «И» – исключительность, «П» – Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности в программе.

0: Регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 17:00, в Перми 7 вечера, в Хабаровске полночь. В студии Мария Романова. Здравствуйте, в этом выпуске. В МИД России сделали ряд заявлений по конфликту на Украине. Мошенники нашли новый способ хищения денег у граждан. Радио «Спутник» запустило вещание в Воронеже. Далее подробности. Важной целью для России на Украине является восстановление прав русскоязычных граждан, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она напомнила, что в соответствии с Конституцией России русский язык является государственным на всей территории Российской Федерации. При этом республики, входящие в состав страны, имеют право устанавливать свои государственные языки, которые употребляются наряду с русским. Она также прокомментировала готовность Евросоюза быть производственным тылом для Киева. По ее словам, это показывает отсутствие у Брюсселя стремления к миру. По ее словам, европейские руководители подтверждают, что в странах ЕС есть ряд безопасных и надежных площадок, способных обеспечить значительное наращивание объемов выпуска военной продукции. Что касается взаимоотношений с Великобританией, Мария Захарова отметила, что Россия принципиально готова выстраивать диалог с Лондоном, если он будет уважать национальные интересы Москвы и строить взаимодействие на равноправной основе. По ее словам, нынешний кризис в российско-британских отношениях стал следствием политики самого Лондона. Он напрямую участвует в террористических ударах Киева по территории России ради продления конфликта на Украине. 20 школьных автобусов передадут Краснодару после повреждения автопарка, сообщил мэр Евгений Наумов. Город получит транспорт от Министерства образования на безвозмездной основе. Напомню, ночью 22 июля Краснодар подвергся массированной атаке беспилотников. Загорелись склады маркетплейса. Повреждения получили школьные автобусы. Они стояли рядом со складским комплексом. Мэр Евгений Наумов сообщал, что часть пострадавших школьных автобусов не подлежит восстановлению, другие получили различные повреждения. Большая часть транспортных средств цела. Таксиста-нелегала, финансировавшего террористов, задержали в Новосибирске. По данным местного ФСБ, мужчина находился на территории России незаконно и, скрывая свой статус, занимался частным извозом. В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что водитель неоднократно переводил деньги террористической организации «Исламское государство», запрещенное в России. Видеозадержание можно посмотреть в МАКС-канале «Радио Спутник». Злоумышленники начали активно использовать подмену QR-кодов для хищения средств. Для этого они расклеивают фейковые стикеры в общественных местах. Те ведут на поддельные страницы оплаты. Их часто применяют на вокзалах и аэропортах. Мошенники клеят фейковые QR-коды на стойках информации, автоматах по продаже билетов, вендинговых аппаратах и даже на парковках. Схема также распространена в общественном транспорте, на остановках, в кафе и ресторанах, а также в торговых центрах и магазинах. Радио «Спутник» теперь вещает в Воронеже. Его можно слушать на волне 89.8 FM. К семи радио уже присоединились Краснодар, Ростов-на-Дону, Донецк, Луганск, Хабаровск, Красноярск и Сочи. «Спутник» вещает более чем в 50 городах России, в том числе в Крыму и на новых территориях. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации, интересных фото и видеоматериалов вы сможете найти в МАКС-канале «Радио «Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Мировая политика с Генри Сардаряном.
2: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете «Радио Спутник», доктор политических наук, декан факультета управления политики МГИМО Генри Сардарян. Генри Тигранович, мое почтение. Ведущий Денис Воробьев. Что ж, ну пусть программа называется «Мировая политика» с Генри Сардаряном сегодня. Ну, сам Бог велел поговорить о делах внутренних.

0: потому что восьмой созыв Госдумы завершил mm-hmm. свою работу. Президент с объемной речью выступил в Кремле. И, знаешь, я вот посмотрел, что об этом говорят там. Релоканты, недруги, нежелательные организации и прочее. Интересно. И вот, значит, содержание примерно такое. Вот вспомните времена там Госдумы второго созыва,
1: когда мы были в говне.
0: Когда они заблокировали правительство, решение президента, вот да. Настоящая политика. Ну и, короче говоря, настолько эта история оказалась неубедительна, потому что цифры говорят за себя, почти 3000 законов за эти 5 лет. В супер непростое время. Об этом, ну, тут понятно, и господин Володин, и Путин, ну, очень много говорили. Но и тем не менее, вот я хочу поговорить о том, насколько важна вот эта демонстрация противостояния. Когда, значит, одна партия с другой. Но это же по факту есть, просто мы большую часть этой работы мы ее не видим. Мы видим в конечный результат.
1: Это не в Госдуме происходит. Там не партия, там башня обычно.
0: Ну просто вот они, знаешь, откатывают эту историю назад, уповают на вот эти прекрасные времена. Настолько ли они прекрасны? Это вот пусть у нас такой сегодня откат назад, но это важно в контексте.
1: Эти шикарные времена демократии, когда Ельцин херачил из танка по парламенту. Это же вот это, я понимаю, демократия, свобода, когда парламент против, а его взяли и просто расхерачили из танка. Ну, вот почему бы, да, им ведь мы этого хочется, чтобы вот такая ситуация была. Я никакой демократии в этом не вижу. Более того, я достаточно долгое время провел в итальянских университетах и могу вам сказать, что вот большей страны, где то, что эти люди называют свобода, а в организационном смысле это вполне можно назвать бардаком, чем Италия, себе представить сложно, где закон может по 15 лет не доходить до стадии законопроекта, до стадии хотя бы первого чтения, просто из-за mm-hmm. того, что вот группа интересов, он очень важен. И принимается закон или нет, обосновывается не тем, нужно это населению или нет, а тем, как договорятся 48 партий, которые ничего общего друг с другом не имеют, и все это зиждется только на том, кому какую должность дадут. Вот поспрашивайте итальянцев, как им политика. Ненависть ко всему, что на национальном уровне представляет и исполнительная, и законодательная, и любая другая власть. Поэтому согласиться с тем, что так все было хорошо, когда был конфликт прямой между законодательной властью и исполнительной. Я не могу, я не считаю, что конфликт является признаком успешности системы. Что такое разделение властей, законодательной, исполнительной, судебной власти? Это система управления. Угу. Система управления, первый и основной ее критерий – это устойчивость. Вот здесь система очень красивая. Временами даже привлекательная, еще какая-то, но при этом неустойчивая, все остальное не имеет смысла. Она может какими угодно эпитетами обладать, но устойчивость – это первое, чем она должна обладать, это раз. Второй критерий – это эффективность, с которой она решает поставленные перед ней задачи. В случае с Соединенными Штатами Америки, я специально не беру европейские mm-hmm. страны, те, кто очень сильно уповают и симпатизируют, ну, практически всем европейским странам нынешним, их политическим системам, видимо, не очень хорошо понимают, что это политические системы проигравших в войне стран, которые были оккупированы двумя крупнейшими державами. И в западных европейских странах политические системы и конституционные системы разрабатывались в первую очередь с расчетом на то, что это оккупированная страна, в которой не должен прийти к власти никто, кто мог бы принимать серьезные радикальные резкие решения. Может быть, кому-то такое нравится, но они, в принципе, уже живут в этих странах, поэтому могут просто заткнуться этим, наслаждаться. Это все экстраполировать на Россию точно никакого смысла нет. Вот то, что касается Соединенных Штатов Америки, абсолютно точно устойчивая система 300 лет в том или ином виде, она, тем не менее, не проходит через революции, свержения, отрубание голов и все прочее. Мы можем сказать, что оно устойчивое.
0: Но государство относительно молодое.
1: Смотри, за те же 300 лет во Франции уже пятая республика, да, то есть мы понимаем, что это с перерывами еще на монархии, да, там про нас я не говорю, и в Испании тоже и республика, и монархия, и шатает, то есть в США 300 лет одна и та же форма правления, одна и та же конституция с изменениями, да, с редакциями, но тем не менее. С точки зрения эффективности решения задач, ну, одно вытекает из другого. В принципе, так как система продолжает существовать, а Соединенные Штаты Америки, безусловно, являются одной из важнейших стран в мире, имеют одно из доминирующих экономических положений в мире и прочее, и прочее. Мы можем сказать, что эта система работает. Работает ли она универсально? Нет, она работает конкретно для Соединенных Штатов Америки с их спецификой федеративного устройства, с их спецификой избирательной системы, полностью мажоритарной от начала и до конца, с их спецификой двухпартийной системы, очень сбалансированной, а самое главное, с их спецификой социального устройства, в котором есть практически равнозначные группы интересов, для которых абсолютно нормально финансировать одну партию, другую партию, одного кандидата, другого кандидата. Но мы можем даже их назвать олигархами, вот эти группы интересов, да, наиболее крупных из них. Основная разница между олигархами там и, допустим, некоторыми олигархами у нас в стране заключается в том, что олигархи американские не собираются через лет 10-15 на всякий случай переезжать в Алушту или проживать где-нибудь в Новосибирске. У них такой задачи нет. Они в любом случае, они могут неправильно что-то мыслить, они могут мыслить что-то очень кардинально корыстно, но они предполагают, что что бы они сейчас ни заработали, что бы они ни сделали, им так или иначе бежать из Соединенных Штатов некуда. Жить они будут там. Это важное вводное очень. Да. Даже если ты исходишь из того, что у тебя для твоего крупного капитала это Россия просто способ заработать, а завтра он может находиться далеко за пределами нашей отчизны, то как-то передавать ему большое количество властных полномочий особого смысла, наверное, и нет. А любая демократия либерального порядка – это в первую очередь передача власти крупному капиталу. Хочешь ты этого, можешь как угодно его называть. Можешь пытаться его вот через ретушь пропустить, чтобы он как-то посимпатичнее смотрелся. Можешь его всего обложить неправительственными организациями, кем угодно. Это все равно крупный капитал. По-другому никак. Значит, в связи с этим могу сказать, что я не очень, не то, что не очень, я очень не согласен с теми деятелями, которые говорят, что вот другое дело было, когда был конфликт. Считаю, что это плохо. Но я не буду врать и говорить, что в нынешнем виде наша система, она всецело соответствует задачам, которые стоят перед государством. Не хочу повторяться, мы, если помнишь, на радио был такой Алёша Тимофеев, вот здесь мы с ним, Лёха, пока отдыхает, надеюсь, да, тебе хорошо отдыхается. И мы с ним обсуждали, я ему свое видение объяснял, говорил, что, на мой взгляд, законодательная власть в Российской Федерации, представительная власть в Российской Федерации должна основываться не на принципе партийного разделения, а абсолютно искусственного, которого нет в нашем социуме, нет в нашем обществе. У нас нет разделения по тем же линиям, по которым есть у республиканцев и демократов в Соединенных Штатах Америки. У нас нет разделения по тем же линиям, по которым есть между демократами и, ну, там, умеренными левыми, умеренными правыми и крайне правыми в Италии. Нет разделения, которое есть во Франции, еще много где. Его нет и не будет, потому что Россия другая страна, в первую очередь, с точки зрения политической культуры. И то, чего население ждет от любой власти, муниципальной, региональной, федеральной, исполнительной, законодательной, либо судебной, это не конфликт. Это не шоу, чтобы люди в прямом эфире друг друга разносили, покрывали друг друга там последними ругательствами и прочими вещами. Оно ждет только одного – квалифицированности, меритократии, того, чтобы максимально эти люди были подходящими для тех должностей, которые они занимают. И это не значит, что не должно быть публичной политики. Но у нас люди не мыслят теми же категориями, которыми мыслят европейцы. Для европейцев я 10 раз этот пример приводил. Абсолютно нормально, что человек по профессии политик. То есть он не является ни инженером, ни строителем, ни спортсменом, ни военным, ни кем бы то ни было еще. При этом он может принимать решения в этой сфере. Там это устоявшаяся традиция. Почему? Потому что задача политика – найти общий язык с огромным количеством групп интересов вне парламента, провести законопроект внутри парламента, заручиться поддержкой оппозиционных партий и так далее. В нашем случае, вот представь себе картину, при которой, допустим, ключевые решения в сфере обороны будет принимать человек, который еще вчера, там, я не знаю, на протяжении 10 лет был цирковым артистом. Вот для итальянской системы абсолютно нормальная тема. Там был министр высшего образования без высшего образования. И никто на это как-то не обращал. Ну, люди говорили, что некрасиво это, но тем не менее голосовали за тогда движение 5 звезд.
0: У меня, знаешь, вот извини, что вклиниваюсь в эту историю. Одно дело, когда политика тебя интересует на уровне того, чтобы добиться прокладки асфальта, знаешь, что там не 10 лет ждать, и ты понимаешь механизмы воздействия. Вот у тебя есть там городские власти, муниципальные, пришел, посетовал, сказал, где асфальт? Но ты как бы, твой уровень культуры и грамотности позволяет выстроить, если что, шаги. Кому жаловаться, как? И в конечном итоге все-таки избирателя волнует результат.
1: Да.
0: И насколько при этом политика, большая политика, должна быть популярна среди общества. Потому что смотри, вот мы видим сейчас засилие огромное, знаешь, каждый второй эксперт.
1: 100%. И прочее, да. Вот то, что ты говоришь. Во-первых, опять мы возвращаемся к теме политической культуры. Русская политическая культура не западная, то есть не католическая и не протестантская. Для католицизма характерным признаком является субсидиарность. Когда на каждом уровне власти есть ответственный, и нельзя задачу передать на более высокий уровень, если с ней может справиться уровень более низкий. Низкий уровень сразу же воспринимается как благо. Это один из главных, их два таких принципа политических. Это субсидиарность, солидарность. Это изначально прям церковный у них принцип. Считалось, что если какой-то вопрос может решить епископ, не надо передать на уровень архиепископа. А если архиепископ, не надо вопрос передать на уровень Папы Римского. А потом перешло в политическую культуру, в политическую систему. В наших условиях, мы, будучи страной православной в плане общей политической культуры, являемся прямо очень серьезными наследниками византийских традиций. Кто там вот сейчас начнут рассказывать, что мы там ордынцы, татаро-монголы нас формировали, все, я это не ко мне, я абсолютно не согласен с этим. С точки зрения политической культуры, мы православная страна. Почитайте про дни приемов Василевса в Византии, когда он так выходил к воротам, а граждане могли ему передать записку, в которой написана их просьба. И Василевс в этот момент мог вот всю бюрократическую систему, которая есть в стране, вот так вот просто обойти со стороны и принять волевое решение. Люди к этому вполне себе привыкшие. Этим объясняются прямые линии с президентом, значит, требования, что президент должен всегда в каждый вопрос вникать, еще что-то. Вполне вероятно, что президент сам бы, может, и не хотел бы, или считал бы как-то иначе. Но население не воспринимает иначе. Если населению сказать, вы знаете, за этот вопрос отвечает мэр вашего города, вот вы его избрали, вы идите, будьте добры, и сами с ним и договаривайтесь. Население скажет, это царь, что ли? Это как так получилось? Чего население хочет? Мы вот донесли, он сейчас мэру города там по голове настучит, и все, что необходимо, все сделает. Так устроена наша политическая культура, ты никуда от этого не денешься. Поэтому, конечно, политика самая для населения с бытовой точки зрения чувствительная, она начинается с асфальта, калитки, детской площадки, ЖКХ и прочих вещей. На самом низовом уровне люди в первую очередь разочаровываются, либо оказываются довольны своей жизнью в зависимости от муниципальных вопросов. Это всегда так, потому что ты утром открываешь глаза, выходишь во двор, это все муниципальное. Но в кризисных ситуациях, как те, в которых мы находимся, конечно же, население сейчас, оно обеспокоено многими проблемами бытовыми, повседневными, но все ежесекундно, постоянно обновляют новости для того, чтобы понять, что происходит на линии фронта, как там ситуация и все прочее. Между этими двумя уровнями, типа совсем макроуровень и совсем микроуровень, есть уровень, когда это затрагивает каждого из нас, но это все-таки не асфальт и не калитка. Каждый из нас ходит в учреждение здравоохранения, так или иначе, в течение года. Каждый из нас либо сам учится в университете, либо его дети учатся в университете. Каждый из нас смотрит российское кино, сериалы, входит в театр там, и все прочее. И вот эти сферы, они, это политика, но не политика уровня, значит, войны сверхдержав, и не политика уровня «почините мне калитку, козлы, сколько возможно». Вот это среднего уровня политика. Население очень сильно вызывает раздражение, то, что люди, которые отвечают за эти сферы, строителями не являются строители, там юристы, экономисты, кто угодно, но только не строители, и принимают решения, которые, ну, прямо очень далеки не то, что от логики, а просто от здравого понимания этого процесса. Там, я не знаю, за здравоохранение население хотело бы, чтобы там были врачи, которые прекрасно все знают. Я именно сейчас про представительную власть говорю. С исполнительной особо этих проблем-то сейчас пока не возникает. И вот так много-много-много слоев. Западная система, которая у нас функционирует и внедрена, она не решает эти задачи. Смысл западной системы не в меритократии. Смысл демократии не в том, чтобы максимально эффективно управлять. Ни один ученый вам не... Мне кажется, если он там адекватный человек, он не будет даже пытаться доказать, что демократия – это самый эффективный способ управления. Нет, демократия – это способ управления, который вроде как должен учитывать максимально возможное количество мнений, никого не обижать, приласкать по возможности, создать вроде как в обществе консенсус, чтобы ничего там не взорвалось. Раньше считалось так. В настоящий момент мы видим, что эта система трещит по швам на ее родине, на Западе. Мы видим, как к власти либо уже пришли, либо приходят люди, которые эту демократию ненавидят, прямо критикуют, собираются ее демонтировать, убирать и так далее. Мы видим, как эти либеральные демократии сами борются против своих оппонентов, хотя их задача в том, что, ну, если население хочет, то пожалуйста. Смысл уже в консенсусе. Вот население выступило за... Ну, значит, нам надо этот выбор принять. Но нет. Теперь в Румынии победил другой кандидат. Нет, это неправильный кандидат. Правильный кандидат, который должен был победить, вот этот. Поэтому он будет. В... Франции, ну, мы сейчас Ле Пен посадим, не дадим участвовать в выборах. А, нет, тогда Бардела выиграет. Ну, тогда мы Ле Пен выпустим, чтобы она участвовала в выборах. Это не про эффективность. Хотите поговорить про эффективность? Возьмите пример Сингапура, который за 60 лет из рыболовецкой деревни превратился в одно из ведущих государств в мире, и покажите мне, где там у них демократия была или что-то подобное. Ничего близкого. И мы, в принципе, практически не знаем ни одного примера сверхбыстрого развития вот такого рывка и больших трансформаций, которые осуществлялись бы в условиях бесконечного конфликта элит, групп интересов, законодательной, исполнительной власти и всего прочего. Поэтому в нашем случае мы должны искать для себя систему управления, не которая нравится французам и ирландцам, не которая с точки зрения Шарля Луи Монтескье, хотя если людям кажется, что основоположники этой идеологии, они такие прямо филантропы и человеколюбы, не сильно не очаровывайтесь. Почитайте Монтескье, который говорит, у каждого человека должно быть право голоса, но только в том случае, если его материальное положение позволяет ему обладать свободой воли. Типа, если ты зарабатываешь мало, то какая у тебя воля вообще к чертовой матери? Никакого права голоса у тебя быть не должно. Поэтому... Нам нужно находить систему, которая решает наши задачи. У нас главная, самая важная задача в настоящий момент – это формирование такого пула элиты, которая принимает решения и все прочее, которая, а, является суперквалифицированной, это то, чего хочет население, б, вызывает доверие у населения. Причем у населения, вот ты понимаешь вопрос в чем? Классических политиков в нынешних условиях, их все равно население прям не сказать, чтобы знало. Ну вот давай спросим кого-нибудь, сейчас выдернем на улице, скажем, назовите мне быстро 10 депутатов. Они тебе назовут женщину-космонавта, врача, военного, телеведущего, и они знают, кто эти люди по профессии. Они не считают их прям политиками-политиками. Для них это вот бывший легендарный наш борец вольного стиля, ныне, я не знаю, там, военный какой-нибудь, еще что-то, бывший сотрудник, значит, Федеральной службы безопасности или СФР. Ну, люди так воспринимают.
2: Почему? Причем могут назвать тебе депутата, но не назовут мэра, который, знаешь, 20 лет уже у власти.
1: Абсолютно точно. И вот если люди так их воспринимают, это же абсолютно искусственное разделение, вот положа руку на сердце, что между, среди депутатов огромное количество сверхпорядочных, очень патриотичных людей, которых я знаю, очень уважаю и имею честь с ними дружить и быть в хороших отношениях. Но вот кто-то мне хочет сказать, что сегодня есть острейшие идеологические противоречия между тремя депутатами военными, допустим, от «Единой России», КПРФ и ЛДПР, или, я не знаю, три депутата, представляющие силовые органы, которые один в «Единой России», другой в «Коммунистической партии», допустим, третий в ЛДПР. Они прям вот по идеологической линии садятся, и те говорят: подождите, подождите, это марксизму противоречит, мы не принимаем. А те говорят: нет, ну, а у нас же центристская идеология, мы этого нет ничего, это все искусственно абсолютно. Что есть реально, это представительство профессиональных групп, которое должно быть, на мой взгляд, в основе нашей институциональной системы. Мы должны профессиональными группами избирать своих представителей, ну, там, я не знаю, профессура и научные сотрудники своих, сначала на уровне организации, потом города, потом региона, потом страны. И так аналогично. Журналисты своих, сотрудники здравоохранения своих, там, я не знаю, инженеры, строители своих. Получить в результате этого процесса наиболее А, квалифицированных, и Б, пользующихся поддержкой людей. Уйти, в принципе, онтологически и методологически от принципа, что разделение – это хорошо, это раз. И второе, что большинство простое – это хорошо, это не так. Вот если мы задумаемся, сам принцип демократии, который говорит, что 50% плюс 1 – это достаточно, это не так. 49% нельзя сказать, ну, заткнитесь, все, вы проиграли, теперь терпите 4 года. Мы видим, что и в Соединенных Штатах Америки это ничем хорошим не заканчивается. Это заканчивается очень серьезным разделением общества, которое нам не нужно. Нам нужны консенсусные решения. Нам необходимо, чтобы наиболее профессиональные, наиболее подходящие для этого и пользующиеся поддержкой общества люди были способны принимать и сложные решения, и необходимые решения, и оказывать поддержку президенту в проведении им политики. Тоже без всяких иллюзий. Я не лицемер, чтобы сейчас пытаться сделать вид, что у нас, вы знаете, вот практически как в Бельгии все, или там в США, да, или в Люксембурге, поэтому, ну, осталось там чуть-чуть отретушировать 2-3 пункта в Конституции. Нет, у нас объективная система такая, что в стране самый легитимный субъект, пользующийся наибольшей поддержкой населения, это президент страны. Вся остальная система, она так или иначе исходит из его политической воли.
2: Ну, слушай, вот в связи с этим круто, что до президента, знаешь, вот пытались донести депутаты популярную в обществе мысль, что вот, мол, пора жахнуть. Но, знаешь, ну, вот очень много таких, которые говорят: давайте-ка мы, там, я не знаю, там, ядеркой ударим или еще что-то. Есть же такое мнение, и оно имеет право на существование. И президент высказался сегодня на эту тему, что к нему подошел депутат во время награждения, аккуратненько сказал: хочется быть смелее, может быть, там, пожестче. Но президент очень миролюбиво ответил, сказал, что есть свои риски, цена которым жизнь российских солдат и прочее. Но эта мысль, самое главное, она же была доведена. И очень грамотно, соответственно, мы увидели ответ из уст президента. Хотя это действительно история, которая циркулируется в обществе. Ну, вот она была, знаешь, таким образом прокомментирована.
1: Ну, нет, это, конечно, хорошо. Я думаю, что у президента представление о том, что население все-таки хотело бы уже каких-то жестких мер, оно в любом случае есть, потому что это невозможно скрыть, невозможно сделать вид, что этого не существует. Социальная категория граждан страны, которые недовольны тем, что те не получают по сусалам в должной мере, она есть, никто этого отрицать не может. Но, с другой стороны, у президента объем информации, он в разы больше, чем у любого из нас и всех нас вместе взятых. Поэтому он, принимая решение, и как бы риск и ответственность за принятое решение лежит только на нем. И ему как-то понятно, видимо, с какими мы сложностями и проблемами сталкиваемся, а с какими нет.
2: Это факт. Прервемся на новости, друзья, оставайтесь с нами, скоро продолжим.
3: Мировая политика с Генри Сардаряном.
4: Ой, то не вечер, то не вечер.
3: То вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. По будням с 6 до 8 проведите свой вечер на радио «Спутник». Говорят, история повторяется 3 раза. Как трагедия, как фарс и для тупых.
5: не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
3: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
6: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупости.
3: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
7: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
3: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
7: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
3: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». С Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио «Спутник». Новости.
8: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Россия готова к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине с учетом пониманий, достигнутых в Анкоридже в августе прошлого года, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, Вашингтон заверял Москву, что Киев точно примет анкоридские предложения по Украине. Дипломат отметила, что авторство упомянутого компромиссного предложения принадлежит США. Напомню, на прошлой неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели встречу в столице Филиппин Маниле. Российский дипломат подтвердил готовность России к политико-дипломатическому урегулированию конфликта, а также указал на недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружением. Рубио же заверил, что для урегулирования конфликта на Украине требуются новые идеи и предложения. Еще одно заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой. Россия максимально серьезно воспринимает заявления японских чиновников по теме обладания страны ядерным оружием. По ее словам, целый ряд стран-соседей жестко ответят в случае размещения в стране ядерного оружия. Она отметила, что такие действия вызовут не укрепление безопасности страны, а ее ослабление. Ранее генеральный секретарь Кабинета министров Японии Минору Кихара заявил, что страна намерена защищать свою безопасность за счет укрепления собственной обороноспособности и дальнейшего повышения надежности расширенного сдерживания США, включая ядерное. Россиянам и белорусам с 1 ноября понадобится виза для въезда в Черногорию, сообщил МИД страны. Мера также коснется граждан Китая, Саудовской Аравии и Турции. Подчеркивается, что решение принято для полного согласования визовой политики с Евросоюзом. На Украине активист решил бороться с российскими символами в Софийском соборе Киева. Он завесил двуглавых орлов на иконостасе тканью, назвал их безобразием и потребовал заменить их на трезуб. Свои действия он объяснил борьбой с российской имперской политикой. В администрации собора ему объяснили, что фигуры являются гербами Византийской империи, а само здание находится под охраной ЮНЕСКО, поэтому никто ничего менять не будет. Видео инцидента можно посмотреть в Макс-канале «Радио Спутник». Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение «Ансар-Алла» заявило, что атаковало объекты для транспортировки нефти с востока Саудовской Аравии в порт Янбу на Красном море. Удары были нанесены с использованием нескольких беспилотников, говорится в заявлении вооруженных сил хуситов. Как отмечается, эта атака стала ответом на вторжение беспилотников, запущенных Саудовской Аравией в воздушном пространстве Йемена.

0: Следующий выпуск менее чем через 30 минут.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Мировая политика с Генри Сардаряном.
2: Мировая политика с Генри Сардаряном, доктором политических наук, деканом факультета управления политиким ГИМО. Продолжаем, Генри Тигранович, вопросы накопились. Так. Парочку озвучу. Это все комментарии к репликам, которые прозвучали в первой половине. Кто пропустил, потом может на Рутюбе или ВКонтакте, Радио Спутник, полную версию посмотреть, послушать. Цитирую несколько из комментариев. Получается, у нас вождизм – самый эффективный способ управления страной. Но как выбрать вождя и не ошибиться? А следующий вопрос Григорий Л, постоянный слушатель, задает. А это не то, что было в СССР. Выбор лучшего из всех и так выше и выше по пирамиде. И вот мы специально, знаешь, вспомнили этого несчастного лидера Никарагуа. 30 лет поправил, понял, что хочется еще.
3: Если отменил выборы. Президент Никарагуа сказал, что выборов больше не будет, потому что на них может победить оппозиция.
2: А что, так можно было?
3: По крайней мере, честно, нормально говорит, какие говорит, вы совсем с ума сошли, если выборы будут, оппозиция выиграть может, зачем их проводить?
2: Не, ну лучше вот так правдиво, или как в Румынии вот это, знаешь?
3: Вот, понимаешь, вопрос в чем? Сейчас, конечно, посыпятся на нас эти некрасивые женщины из уехавших телеканалов этих, и будут потом это обсуждать, критиковать. Если система... формально, как будто бы повторяет какие-то западные, но реально не выполняет той же функции, а настроен на совсем другой. На мой взгляд, лучше не пытаться формально мимикрировать под что-то, потому что это все равно получается уродец какой-то, вот, который и не туда, и не сюда. А сформировать такую систему, которая вполне соответствует ожиданиям элиты, и населения, и целям, задачам, которые есть перед страной. Вот первый вопрос был. Говорит, это что получается, вождизм нужен? Нет. Вождизм людям, как бы это сейчас коротко сформулировать. Вождизм – это, допустим, французская политическая система. Это вождизм. То есть, да, Макрон, конечно, на вождя тянет только в женском племени каких-то...
2: И даже не обозонок.
3: Каких-то не самых таких не амазонок, да, вот таком бета-племени каком-то, и то он там будет вторым заместителем четвертого вождя, но тем не менее, по функции это вождизм почему? Потому что вождь – это кто-то, кого взяли для выполнения задачи, он задачей справился, продолжает, не справился, до свидания, да, это вот примерно такая система. Франция – вождистская страна, Соединенные Штаты Америки – безусловно, вождистская страна. В России правитель – это не вождь, это значительно больше. Это что-то близкое к жрецу, это вот такая фигура, которая несет на себе ответственность за то, чтобы мир не скатился в бездну преисподней. Он такой катехан, да, во главе государства, которое все сдерживает. И поэтому это нельзя сопоставлять с этим. Значит, вот в связи с этим вопрос, я понимаю вопрос в чем, что это все надо свести к одной фигуре. Я не про это говорю, нет. Я как раз говорю про то, что опорой для этой фигуры, здесь мы можем вот что угодно делать, но мы все время возвращаемся к тому, да, мы воспринимаем только сильных харизматиков. Приведу пример, который мы тоже здесь, по-моему, однажды обсуждали. Вот у нас есть две фигуры. Одна фигура Горбачев, другая Ельцин. Я не знаю, Горбачев в действительности хотел развалить страну, или это вышло в результате его череды просто супер необдуманных действий и всего прочего. Но я абсолютно точно понимаю, что Ельцин хотел, чтобы Советского Союза не было. Он хотел, чтобы была отдельно взятая Россия, потому что именно Ельцин вместе с двумя своими коллегами из Украины и Белоруссии принимал акты, незаконные абсолютно, но тем не менее нацеленные на развал Советского Союза, делал политические шаги, которые должны были развалить Советский Союз. Их разница в том, что Ельцин был на пути к своей очень, на мой взгляд, злобной цели, очень решительным. Горбачев на пути к той цели, которую он перед собой ставил, был абсолютно нерешительным. И Россия оказалась на стороне того, кто был решительным. И в нашей истории всегда так и происходит. Были люди, у которых, на мой взгляд, цели, которые они перед собой ставили, были значительно более благими, чем то, что хотел сделать Ленин в 1917 году. Значительно. Но у Ленина политической решимости было столько, что будь хотя бы половина этого у тех, кто с ним должен был бороться, Ленин абсолютно точно до своей цели не дошел бы. Россия такая страна, она любит, ценит и поддерживает только того, чей уровень политической решимости и политической воли не знает никаких преград перед собой. Такая фигура нужна, это раз. Но этой фигуре для того, она не может быть одновременно и врачом, и ученым, и спортсменом, и еще чем-то. Нужны органы, которые квалифицированно вот эту политическую волю, готовность добиваться максимальных результатов для страны, готовы направлять в максимально профессионально оправданное русло. Вот таким органом, на мой взгляд, должен быть собор. Организация, которая сформирована по профессиональному признаку, не вызывает никаких сомнений у населения в вопросах своей а. квалификации, б. приверженности стране и ее национальным интересам, не обладает никаким имуществом за рубежом, дети там не учатся, они все в России находятся, и никуда они из страны сваливать не собираются. Мы на профессиональном уровне, вот уверяю тебя, мы все друг друга знаем, вот все ученые знают, кто вот чем дышит примерно из нас. Мы в жизни не изберем из своего числа какого-то вот такого деятеля непонятного. То же самое касается любой профессиональной группы, на мой взгляд. Вот с одной стороны, у него должна быть такая опора. С другой стороны, искусственное разделение по этническому признаку внутри страны, по границам, это абсолютно не имеет ничего общего с задачами нашей страны. Россия нигде в мире ни одну этническую группу до такой степени не оберегают и столько условий не создают для сохранения ее самобытности, как это происходит в России нигде, и так исторически всегда. Но нельзя взять и страну специально вот прямо по таким границам расчертить, чтобы в случае чего она вот ровно по ним и могла начать трещать. Не нужно. Нигде такого нет. В Соединенных Штатах Америки, в Калифорнии 80% населения испаноговорящие, это не испанский штат. Да, есть такие примеры, как Бельгия, как Швейцария, где регионы отражают языковой состав проживающего там населения. Но они изначально возникали как равнозначный союз вот этих товарищей. В случае с Россией мы понимаем, что Россия как государство – это результат, безусловно, успешной имперской политики русского народа, который сумел создать самую мощную империю и включить в нее представителей сотен народов, которые включились в процесс имперского строительства, государственного строительства. И в результате этого включения и сами получили для себя возможность роста, созидания, благосостояния. Возникли великие рода различные, искусство, фантастическая наука, все что угодно. И это и Советского Союза касается, в том числе. Нет смысла отрицать. Но только вот это разделение, что кто где живет, мы сейчас вот аккуратно очертим и наделим это административными полномочиями, аппаратом управления, финансами и всем прочим, на мой взгляд, абсолютно западная система для нас, не имеющая ничего общего с нашими историческими реалиями. И так касательно всего. А вот что касается вопроса, что так было в Советском Союзе, и никто не говорит, что то, что было в Советском Союзе, оно вот все надо просто взять, закрыть, забыть. Система образования, на мой взгляд, прекрасная система образования, очень хорошая. Система управления, идиотизм, который людям пытаются внушить, что, вы знаете, это такая единоличная власть, где там какой-то дед наверху сидит, и вот самодур такой, захотел так, захотел сяк. Нет, коллективная система управления, вот, очень сложно устроенная. Можно ли оценить результат ее деятельности хорошо? В конечном счете нет, потому что если система управления разваливается за сутки, то хорошо ее оценивать нельзя. А почему так произошло? Есть, допустим, точка зрения, что в определенный момент партийные органы добились того, чтобы запретить, пусть коллеги, которые в этом прямо подробно специализируются, меня поправят, если я не прав, но был период после Сталина, если не ошибаюсь, когда Комитету государственной безопасности запретили вести оперативную деятельность внутри партийного руководства и партийных органов. Что нарушило систему противовесов, которая в том механизме существовала? Есть и такая точка зрения. Личный факт, безусловно, есть. Но, тем не менее, хорошие, нормальные практики были на протяжении всей нашей истории. Нельзя взять какой-то пласт нашей истории и его так замазать, сказать, вот вообще все ужасно, вот прям все плохо, вообще этого не было с нами. Нет, это часть нашей истории, надо из всего извлекать уроки.
2: Ну, глупо было бы отвергать ее. Вот это, да, знаешь, самое большое заблуждение в этом плане. Но я еще хочу про Европу немного поговорить, потому что мне искренне непонятна история с санкциями. Вроде избитая история, уже сколько мы ее лет обсуждаем, но вот это исключение в качестве мехов, которые они допустили для Греции, что вот, мол, Словакия будет экономически загибаться от отсутствия российских энергоносителей. Но Греции нужны российские меха, поэтому для нее вот мы сделаем исключение. Но на чашах весов, когда с одной стороны газ, а с другой стороны меха, я не понимаю, почему Брюссель делает выбор в пользу второго. Вот честно, не могу вот как-то домыслить.
3: Потому что Словакию возглавляет не симпатизирующий женщине-гинекологу и ее эстонскому оруженосцу. Человек, кстати, классный будет образ, такой Дон Кихот в виде Урсулы фон дер Ляйен и Санчо Панса на ослике такой с лицом Кайкала. Вот Роберт Фицо не симпатизирует нынешнему руководству Европейского Союза, вследствие чего сталкивается с различным давлением и прочими вещами. Руководство Греции не замечено в конфликте с мейнстримом европейским, и поэтому их мольбы, просьбы и все прочее могут услышать. Это раз.
2: Но Греция в конфликт вступить вряд ли способна с Брюсселем.
3: Ну, поэтому как-то, видимо, получает поддержку. Это раз. Во-вторых, учитывая, какого уровня жулики и мошенники возглавляют Европейский Союз, люди, которые сумели стырить большое количество денег, выделенных на вакцины, вот эти файзеровские, лично Урсула фон дер Ляйен в этом замешана. Люди, которые абсолютно точно, вот мы каждый день слышим очередную новость, что на Украине раскрыта схема хищения, там миллиардов людей, появляется грустное лицо очередного соратника Зеленского, такого, который успел убежать, но как бы сверкая пятками своими. И как-то вот это все крутится вокруг Зеленского, вот все его приближенные, ну только он святой, конечно, ничего не сделал, а вот все его, кто окружает, ну вот все просто... Украли европейские деньги, и европейцы, которые известны, в общем-то, щепетильным отношением к аудиту, к прочим вещам, но они вот так с барского плеча сотни миллиардов отдают и вообще не знают, что, оказывается, деньги эти крадутся. На мой взгляд, не просто знают, а они в доле с этими всеми товарищами. И все эти раскрытия антикоррупционных бюро и всего прочего, это сугубо политические шаги, когда Зеленский начинает заступать за рамки марионеточных полномочий, которые ему выделены, в этот момент его бьют по носу и напоминают, кто он есть и чем должен заниматься, просто доставая очередную папку. Но все они в этом замешаны, безусловно. И будучи в этой истории замешанными, я думаю, что и в момент принятия различных санкций в отношении России, там вступают в действия группы интересов, которые могли бы финансировать чьи-то избирательные кампании, могли бы финансировать фонды гуманитарные, которые за ними там числятся. Тоже это не исключено совершенно. И как минимум мы на протяжении этого времени были свидетелями феноменального лицемерия, когда они говорят, что вот, Россия, пусть русские знают, что мы никогда в жизни не будем, мы себя лучше убьем, но вот не примем того, что они делают, но при этом очень с большой радостью покупают и жиженый газ наш, и много чего другого. Поэтому тут, я думаю, что вопрос немножко из другой плоскости должен быть. Вот здесь не мне судить, потому что полной картины у меня нет, она у правительства в большей степени. Но просто выражу такое предположение, что когда мы изначально знаем, что эти люди готовятся планомерно, они нам говорят, мы собираемся вот к 2030 году быть готовыми к войне с Россией. Вот это наша задача, быть готовыми к войне с Россией. Мы это сейчас знаем. Я понимаю, что когда мы им что-то продаем, мы зарабатываем на этом, мы на эти заработанные деньги содержим, производим многие вещи, это взаимосвязано. Но, с другой стороны, если мы, тут же речь идет уже не о специальной военной операции на территории Украины, тут речь просто о Третьей мировой, в рамках которой ни от кого ничего не останется. Может быть, для того, чтобы ее раньше предотвратить, стоило бы на определенный период времени дать возможность этим людям реально замерзнуть, умереть с голоду, сделать все, что угодно, для того, чтобы каким-то образом повлиять на политические процессы и события в этих государствах. Потому что иначе мы для этих режимов создаем очень большую зону комфорта. Они снабжают Украину и вооружениями, и деньгами, и чем угодно, не получают ударов по себе военных. Все удары идут на Украину, население их живет в безопасности. При этом никаким, то, что они страдают в экономическом плане, мы знаем о фактически деиндустриализации многих европейских стран, это все происходит. Но они это скидывают на все, что угодно, у населения не возникает прямой корреляции, что это из-за того, что наше дебильное правительство поддерживает Украину вместо того, чтобы попытаться найти общий язык с русскими. Может быть, постараться внушить населению прям очень доходчиво, что именно из-за того, что у вас сидит этот дегенерат с харизмой половой тряпки, ваша страна в настоящий момент будет проходить через череду экономических провалов, катастроф и всего прочего, и все, что от вас требуется, вот хороший кандидат, он нам очень даже симпатичен, и он вам во время выборов обещает, что он найдет с нами общий язык, и мы как Трамп, что это уже теперь норма, там Трамп, Джей Ди Вэнс, Марко Рубио прилетают в очередную страну, говорят, нам нравится Петя или Коля. Ну, значит, нам нравится вот этот деятель в вашей стране. Если за него проголосуете, обещаем, что газа станет чуть побольше.
2: Ну, получается, политика превращается, я не знаю, поддержка, сравнения нет, в медиафутбол. Ну, естественно, тут главный Дональд Фредерик Трамп, который очень классно, на мой взгляд, подает события, порой они противоречат друг другу, но он от себя, от своего имени преподносит это везде с телеэкранов, его собственной социальной сети, и тем самым размывает вообще понимание, а что происходит с точки зрения политического процесса у рядового американца. И как будто европейцы подхватили ту же самую историю. Но у них, понятно, на внешнем враге больше сконцентрировано на внимание. Есть Россия, и поэтому все, что происходит у нас внутри, это не потому, что мы косячим, не потому, что мы воруем, а потому, что есть Россия, есть Украина, которую надо поддерживать, ну поэтому надо подзатянуть пояса. Вот это можно назвать такой медийной ловушкой, когда, с одной стороны, человек думает, что он становится еще более политикообразован и понимает, что происходит. А на самом деле это очень ложное представление.
3: Ну, во-первых, каждый из нас живет в собственном информационном пузыре. Это мы так устроены, и в условиях нынешних средств коммуникации это неизбежно. Если бы мы жили в условиях, когда нет ни одной из тех платформ, которыми мы пользуемся, из социальных сетей, ну, включили телевизор, что нам показали, то мы и услышали. И примерно наши политические воззрения формируются в соответствии с теми книгами, которые нам доступны, и тем телевизором, который мы смотрим. В условиях, как каждый из нас может сам выбрать канал, на который подписаться, значит, видеохостинги и видеоканалы, чьи материалы хочет смотреть и все прочее, мы в итоге сами себя окружаем в основном теми источниками, которые нам нравятся. И еще на всякий случай подписываемся на 3-4, которые вызывают у нас жуткое раздражение, чтобы их читать и понимать, какие же они все-таки дерьмо, вот эти вот писаки. И как результат мы только все в большей степени убеждаемся в собственной позиции, редко когда ее способны изменить, поменять и посмотреть иначе на окружающий мир. Это нормально. Для нынешнего мира. Это уже никак от этого не убежать. Вот что касается того, что европейцам внушают, что это вот мы должны поддерживать Украину. Поэтому, да, безусловно, этот тезис есть. Его активно очень используют эти деятели. Но разница в том, что есть определенная граница. Если мы человеку говорим, ты знаешь, нам нужно сейчас поддержать Украину, поэтому извини, но больше льготной программы кредитования, пересадки вот какого-то отдельно взятого органа, наверное, вот ее не будет. А еще будут сокращения в одной отрасли, но всегда есть куда перейти вот в соседнюю какую-нибудь отрасль экономики. Это одна история. Она ощутимая, у людей возникает недовольство, раздражение, но это еще не революция. Вот в ситуации, когда человек боится выйти из дома, потому что беспилотник может прилететь туда, в ситуации, когда абсолютно вот нечем просто топить зимой дома, он вынужденно покупает печку, ставит и дровами ее топит, вот это все может привести к тому, что каждый раз, когда он будет говорить, извини, мы должны поддерживать Украину, и это, если еще и будет сопровождаться должной и правильной пропагандой с нашей стороны, что дорогие наши, значит, дружественные европейские народы, ваши продажные чиновники и политики убеждают, мы никогда не собирались и не собираемся. Все, что нам нужно, это мир. Мы хотим с вами существовать на едином пространстве от Лиссабона до Владивостока. Но ваши политики, исполняющие указы Демократической партии США, глобалистов и острова Эпштейна, довели вас до этой ситуации. Мы вам клянемся и обещаем, что никогда в жизни не собираемся захватывать ваши города. Ну, может быть, кроме Польши и Литвы, шучу. Ну вот, в целом обещаем, что в общих чертах мы вас не тронем. Вот примерно в таком русле. И, значит, вот просим вас, проявите политическую волю, выйдите на улицы, добейтесь. Мы обещаем, что вы и газ получите, все будет хорошо. Ну, это хотя бы подход. Потому что иначе получается что? Они снабжают украинцев такими возможностями, чтобы они нам били по, значит, гражданской инфраструктуре, устраивали у нас террористические акты, делали так, чтобы у нас были проблемы, хоть и временные, но тем не менее проблемы с бензином, со многими прочими вещами. Мы им на это чем отвечаем? То, что мы на Украине создаем эти проблемы. Еще раз хочу сказать, немцам плевать на украинцев, французам плевать на украинцев, британцам плевать на украинцев, всем европейцам плевать на украинцев. Им без разницы, если на Украине останется 4 украинца, из которых 2 будут с Зеленским женой, а оставшиеся 2 – это очередные его министр обороны и начальник генштаба. Их вполне устраивает. И для них Украина – это аватарка, это симулякр, под которым можно использовать собственные вооружения, инструкторов, наемников и все прочее для того, чтобы максимально оттянуть время до конфликта с Россией, который они собираются разжечь.
2: Ну, давай будем реалистами. Пока никто не замерзает и не голодает,
3: да.
2: А политическая воля сегодня склоняется, это сейчас к вопросу о пропаганде, медиатехнологиях и прочем. Избиратель теперь судит не по послужному списку, не по тому, насколько политик, истинный политик, а ведет он ТикТок или нет, насколько он обладает навыками риторики или нет. И я, к сожалению, вот этот тренд наблюдаю отчасти и у нас. Угу. Но даже на примере Министерства обороны, как все обрадовались, подумали, о, наняли СММщика. Ну, потому что действительно, да, на Минобороны там своими постами, ну, действительно вселяет, во-первых, уверенность, потому что можно где-то действительно, ну, где грань дозволенного уже с точки зрения юмора позволительно, людям это нравится. Потому что читать просто сухие сводки и отчеты, это не так интересно и увлекательно, как с какими-нибудь шутками, мемами и прочим, понимаешь?
3: Это нормально. Вот сейчас у меня мама обрадуется, например. Вот ты в Средневековье, если ходил в церковь, ты видел очень красивые витражи. Вот у меня мама очень увлекается этими вещами. И за что отвечают красивые росписи и все прочее. Ну, для того периода времени человеку, чтобы представить события из Евангелия, ему надо было это увидеть на стене. Не было кинематографа, там, книг, массового книгопечатания, тем более грамотности, чтобы люди могли прочесть. Они приходили, смотрели, из этого делали свои выводы. Но какие-то.
2: Мне сразу Медичи вспоминаются, которые использовали
3: искусство. Посмотрели, представили, есть доступ к информации. То же самое и с политическими деятелями. Ну, в древнем мире, конечно, полководцу надо было быть подготовленным, надо было быть храбрым и все прочее, но ему для политических целей иногда нужно было разукрасить лицо в красный цвет, чтобы сзади ему держали венок, и он очень артистично въехал в Рим с триумфом, потому что это повышало его популярность. Это не от того, то есть население, можно сказать, что населению надо было увидеть у него красное лицо, что ли, для того, чтобы за него, они могли они узнать, что он просто взял и выиграл, что он крутой. И тогда технология была в этом. Затем технология была в том, что политический деятель мог поехать, скажем, в Соединенных Штатах Америки на тележке, в какие-то небольшие хозяйства, города, встретиться с местными людьми, им там лично что-то рассказать. Потом в газетах публиковаться, тоже вариант, статью написать программную, люди прочтут, сделают из этого вывод. Потом появился Кеннеди, и в этот период появилось телевидение массовое. Политика перестала быть про большие программные статьи, она стала про то, что Кеннеди классно выглядит, а Никсон потеет во время теледебатов. У Кеннеди черный костюм, и он классно смотрится, у Никсона он серый, там торчит только голова. Потому что Кеннеди еще и хитрый загримировался, а Никсону сказал, а что женщина, чтобы гримироваться? И Никсон отказался гримироваться, поэтому потный стоял весь. Прошло какое-то время, появились шоумены, Трамп, там еще кто-то, которые превращают любые дебаты в то, что Хиллари, я тебя посажу. Я вот это сделаю, то сделаю. И понятно, что если технология новая, политик, он странно на той политике, чтобы использовать просто технологию и средства для того, чтобы заручиться поддержкой для проведения своей дальнейшей политики.
2: Круто! Генри Сардарян, Денис Воробьев были для вас. Всего доброго, спасибо. До свидания.
1: Мировая политика с Генри Сардаряном.

0: Испытание нового российского самолета. Контекст. Модернизированную учебно-боевую машину Як-130М продемонстрировали Владимиру Путину. По словам летчика-испытателя Александра Гуськова, она оснащена новейшими бортовыми системами. Аппаратура превращает Як в эффективный легкий боевой самолет, способный в любых погодных условиях, днем и ночью, бороться с наземными и воздушными целями, в том числе с тяжелыми БПЛА. В современных условиях крайне важно, что самолет разработан на основе скрупулезного анализа и обобщения опыта участия авиации в локальных и региональных конфликтах. Первый полет Як-130М прошел в штатном режиме без происшествий. Самолет находился в воздухе 50 минут, достиг высоты 2000 метров и скорости 600 км в час. Военные летчики отзываются о новом аппарате с большим уважением. Говорят, он недорогой, злой и очень живучий. Двигатель надежен и неприхотлив. Самолет хорошо управляется и отличается большой маневренностью. Теперь он оснащен авиационными ракетами малой дальности. Они могут сбивать не только дроны, но и боевые самолеты. И даже штурмовики. Як также способен работать по земле, используя ракеты класса «воздух-поверхность», высокоточные бомбы и неуправляемые реактивные снаряды.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: 15.00 в Иркутске, полночь. В студии Мария Романова. Здравствуйте. В этом выпуске. В МИД России прокомментировали новый пакет антироссийских санкций. Киев использует Копенгаген для хакерских атак на россиян. В России отмечают День памяти детей жертв войны в Донбассе. Далее подробности. Курс внешней политики России не изменится под санкционным давлением Евросоюза, заявил официальный представитель МИД России Мария Захарова. Однако они совершенно точно, и это прогнозируют все, нанесут ущерб глобальной энергетической безопасности, которая, мягко скажем, на фоне напряженности на Ближнем Востоке и так находится в более чем уязвимом положении, добавила дипломат. По ее словам, Брюссель беспросветно зарыл себя в яму санкциями. В свою очередь, Москва скоро объявит об ответных мерах. Напомню, на прошлой неделе был принят 21-й пакет антироссийских санкций Евросоюза. Это крупнейший за 4 года разовый пакет. Ограничения были введены в отношении 48 физических и 170 юридических лиц. Затронуты 2 российских порта и 4 авиагавани, 18 организаций нефтяного сектора, включая 3 нефтеперерабатывающих завода в России и 1 в Белоруссии. Еще одно заявление представителя МИД России Марии Захаровой. Украинские хакеры совершали гиператаки против россиян, находясь в Дании. По ее словам, Копенгаген при этом оказывает Киеву практическое содействие, способствуя превращению Украины в плацдарм для осуществления компьютерных атак. На этом фоне представляются абсурдными регулярные голословные обвинения Копенгагена в адрес России о якобы причастности к неким, как они говорят, злонамеренным действиям в информационном пространстве, добавила Захарова. Она подчеркнула, что истинный мотив подобных пропагандистских кампаний – нагнетание русофобии и паники среди собственного населения для обоснования враждебного антироссийского курса и непомерных расходов на милитаризацию страны. Российские войска ударили по портам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны. Бойцы поразили объекты разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов в порту Одесса, резервуары с горюче-смазочными материалами в Черноморске, сухогруз с грузами военного назначения в порту Николаев. Россия продолжает контакты с Telegram по восстановлению доступа к мессенджеру, но пока большой активности со стороны мессенджера нет, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Роскомнадзор в августе прошлого года начал применять меры по частичному ограничению звонков в Telegram для противодействия преступникам. С февраля ведомство активно замедляет всю работу мессенджера в России из-за нарушения российского законодательства. Память детей жертв агрессии киевского режима в Донбассе почтили в Луганской Народной Республике, передает корреспондент РИА Новости. Присутствующие возложили цветы и игрушки к мемориалу погибшим детям Луганщины, запустили в небо белые шары и почтили жертв конфликта в Донбассе минутой молчания. Люди собрались почтить память, несмотря на сложную оперативную обстановку, отметили в местной администрации. Ранее омбудсмен Донецкой Народной Республики Дарья Морозова сообщала, что число жителей республики, погибших от атак ВСУ, с 2014 года превысило 10 тысяч человек. Ранее акции памяти детей жертв прошли в городах России, среди них Киров, Челябинск и Ярославль. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации, интересных фото и видеоматериалов вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник».
2: 18 часов 4 минуты, время московское. Здравствуйте, «Радио Спутник», прямой эфир, вечер. Что еще нужно для того, чтобы усесться? Ну, если не усесться у радиоприемника, то, по крайней мере, вот этот час провести в хорошей компании нашего замечательного радио и поговорить. А говорить мы сейчас будем... Раньше бы сказали, наверное, просто об IT-индустрии, там, о всем том, что к этому имеют отношение, но тем, связанных так или иначе со словом «компьютер» сейчас, или вообще со всем тем, что находится в виртуальном пространстве, огромное количество, поэтому у нас в студии, кстати, очень здорово, что в студии соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620, блогер, популяризатор отечественной электроники Максим Горшенин. Максим, рад вас приветствовать. Мы с вами общались до этого, так сказать, удаленно, теперь есть шанс поговорить спокойно, не торопясь, обо всем.
3: Так, точно. Добрый вечер. Большое спасибо, что пригласили. А поговорить есть о чем.
2: Да. Начнем с таких глобальных тем,

0: с темы, которая мне напоминает все эти старые фильмы про полицейских и воров, то есть я имею в виду про киберпреступления, потому что, с одной стороны, конечно, те, кто придумывает киберпреступления, всегда опережают тех, кто эти преступления потом раскрывает, но так или иначе, Минцифра подготовил проект доктрины по борьбе с киберпреступлениями. И не вдаваясь, наверное, в такой вот в подробности, там многоэтапная схема, там действительно, там, наверное, много всяких разных мероприятий, я хотел бы начать вот с чего. На данный момент времени можно ли оценить как-то вот это вот... эту борьбу бесконечную и итоги предварительной этой борьбы, которую ведет государство с кибермошенниками?
1: Да, безусловно, можно оценить. При этом нужно понимать, что у нас киберпреступления это стали основным видом преступления. Если мы по модулю так возьмем, обычные преступления, условно, какие-нибудь нападения и так далее, они в меньшей степени, потому что намного проще сейчас совершать те или иные противоправные действия в сети. Тем самым есть и средства обхода, есть специальные хакеры, вернее, программисты, которые специализируются, пишут программное обеспечение под совершение тех самых преступлений для того, чтобы обойти как-то закон. И немаловажный момент, что наше государство, именно Российская Федерация, наши специалисты, наши безопасники от органов, они довольно на очень хорошем уровне ребята находятся, они могут противодействовать, составлять. Именно поэтому появилась доктрина. Есть обозначенная опасность, понимание о том, что она существует, о том, что она никуда не исчезнет, нужно как-то действовать. Вот появился этот документ, который идет в ногу со временем, насколько я вот читал, смотрел. То есть, да, побороть полностью это действительно невозможно, потому что всегда гонка идет вооружение, там, щита и меча условного. А когда мы говорим о предотвращении и снижении того самого порога, это вполне реальная задача, с которой, как я вижу, у нас получается справляться.
0: Вот это самое получается справляться, то есть это купирование, это снижение, это, то есть каким словом это лучше описать, потому что, понимаю прекрасно, что, ну, это как с мафией, да, победить ее нельзя, ее можно начать контролировать, да, можно понимать, что это ситуация под контролем. Вот в этом смысле, вот как это выглядит на данный момент времени, государство, скажем так, контролирует ситуацию?
1: У нас такая интересная ситуация сложилась у Российской Федерации. На сегодня системные администраторы, те специалисты, которые защищают компании, которые строят IT-инфраструктуру, которые строят железо внутри, сеть, следят, чтобы работал внутри любой компании, они на данный момент, я по моему личному мнению, это самые высококлассные специалисты в мире. Потому что после 2022 года самая-самая лакомая страна для атаки – это Российская Федерация, для всех хакеров. Это и платные совершаются атаки, которые платят иностранные государства, которые нам не дружественные для проведения атак в сторону Российской Федерации, а также и другие страны, которые просто у них национальные идеи, у некоторых стран именно насолить, да, что-то сделать
0: говорят.
1: Такое.
0: Да.
1: Поэтому атак существенно выросла на Российскую Федерацию, специалистов появилось много, у нас наши российские IT-компании по защите и безопасности, они на одни из самых крутейших в мире, они просто топовые места занимают именно защиты, и плюс у нас есть отдельные такие, это называется песочницы условные, где можно, большинство компаний сейчас этим пользуются, можно выйти и сказать то, что вот протестируйте мое программное обеспечение, найдите там ошибки, взломайте, мы денежки за это заплатим, все больше и больше компании в России так действуют, и это уже инициатива от обычных компаний, а государство идет путем того, что все-таки смотрит и следит, а вот прослеживает те самые атаки до возможности понять, а кто это действительно делал. У нас довольно много задержаний, но в основном все те, кто противодействует Российской Федерации, они действуют из-за рубежа, а из-за рубежа, из-за санкций и прочего негативного отношения к Российской Федерации почему-то сотрудничать с нами не спешат, Интерполы какие-нибудь и так далее, и так далее. Поэтому у нас там крайне ограничен ресурс действия, но мы действуем, ну, государство, я имею в виду.
0: Ну, парадокс ведь ситуации и в этой сфере в том, что скажем так, мобилизация общества в определенных его отраслях или секторах, там как угодно, когда выяснилось, что рассчитывать не можем только на себя, опять вспоминается великая фраза про армию и флот, да, там каких-то, ну, там, времен, по-моему, Александра III, если не ошибаюсь. То есть опять получается, чтобы эта вот мобилизация, она таким образом сработала нам в плюс. То есть пока гром не грянул, так сказать, наш мужик во всех смыслах этого слова метафорически не перекрестился и не начал работать на себя, на свою страну, и в итоге получилось, что мы и в этой области умеем делать не только, мы умеем делать не только в мире, а лучшее в мире оружие, но и лучшее в мире, так сказать, например, там, да, программное обеспечение для защиты от...
1: И да, и нет. А, да, почему? Потому что я считаю, что нужно выдать просто ордена за вклад в импортозамещение президентом США, например. Потому что больше них в сторону импортозамещения мало кто сделал из чиновников, даже в Российской Федерации. Это, естественно, шутки.
0: Не было бы счастья.
1: Да. Но факт заключается в том, что все самые чувствительные области именно безопасности наши, родное ФСБ, до этого истоками, которые из КГБ, которые изо всех сил реформировали, чтобы там уж точно ничего не осталось. Но все равно наши спецы очень крутые остались. И, например, в общем, мне...
0: Не все уехали.
1: Мне очень нравится этот пример. У нас посольство иностранное, Российская Федерация, используют оборудование отечественное, российское. Китайцы используют китайское оборудование. И был очень интересный случай, лет 6, наверное, назад, одна швейцарская компания, которая разрабатывала оборудование для шифрования, для посольств во всех странах мира, и вот эту всякую замечательную независимую компанию, внезапно выяснилось, что АНБ США финансировала его. Соответственно, все ключики доступа были у США, и они официально в том числе и сказали то, что ой, как вот неудачно получилось, к сожалению, кроме России и Китая, вот они сами используют свои средства шифрования, а все остальные были у нас под контролем, под карандашом. И это говорит о том, что мы сохранили эту базу именно безопасности, именно специалистов. Она у нас была, и, к счастью, необходимы люди. Большое спасибо структурам ФСБ, всем тем, кто причастны. Они это сохранили, костяк. И мы до сих пор являемся той страной, которая может предоставить очень много в области безопасности шифрования всему миру.
0: Тогда не могу, чтобы с этой темой так, ну, как бы ее закруглить, еще давайте порассуждаем вот на какую тему. Тем более вам, как человеку, занимающемуся этим далеко не первый год, интересно у вас спросить, а что вообще происходит в головах, вот хотя бы в этой сфере у наших людей? Почему, хотя у нас будет еще вопрос, связанный так или иначе с отечественным ПО, но в любом случае, почему пока нам не запретят использовать иностранное, мы сами в себе не верим или что? Тут же не только лобби иностранное, которое, так сказать, там, да, или плохой пиар, который нам говорит, не берите свое, да, вы не умеете, да. Сколько анекдотов на эту тему было по поводу того, что русские, так сказать, да, там ничего не умеют делать руками, ну и так далее. А на самом деле умеют, как выясняется. Почему, где здесь корни вот эти вот, с чем вы сталкивались?
1: Сегодня 2026 год на дворе, и компания Microsoft, которая ушла из Российской Федерации, продолжает поставлять госкомпании свое программное обеспечение вне конкурсов. Она звонит им, говорит, пацаны, давайте мы вам продлим лицензии, все нормально. Microsoft,
0: мы все понимаем.
1: Видео, сервисы, офис, это все до сих пор в 2026 году в госкомпаниях, подчеркну, еще имеется, помимо того, что в частных компаниях. Хотя официально они ушли, санкции и так далее. Это первый момент. А почему там это так находится? Я работал до этого 8 лет в компании, которая разрабатывает российский процессор Эльбрус. Приходил один человек на собеседование, и он сказал, что вот у компании Intel, например, 7% в стоимости процессора – это маркетинговые расходы. Я так аккуратно он назвал их, чтобы расшифровать, что это такое. Во всех госучреждениях до 2022 года стояли компьютеры на базе процессоров Intel. И маркетинговые
0: Intel Inside везде было написано.
1: Да, и эти 7% шли куда надо. Они шли для того, чтобы это все распространялось. И в этом, на мой взгляд, кроется очень существенная проблема. Привыкли иностранные компании работать следующим образом. Мы берем какого-нибудь продажника или человека, который отвечает за закупки, везем его в Дубай, во Францию, на корабль, он отдыхает. И это практика всех иностранных компаний. Минимум 2 раза в год тебя, как специалиста, вывозят куда-то бесплатно.
0: Это эхо 90-х, по сути дела.
1: Ну... А потом ты вот как такой вот, как бы в честь благодарности, ты им отплачиваешь тем, что конкурсы закупаешь у них. Интересно, ну, после 22-го года это начали перенимать российские компании.
0: Ну, справедливости ради, я помню прекрасно еще 2000-е, начало 2000-х, да и даже 90-е, помню, когда, да, приезжает иностранец, его сначала возили там, начиная от бани и охоты с медведями, да, это все было, да, для того, чтобы он потом, так сказать, именно с нами подписал нужные бумажки. Но мне, то есть неужели, вернее, не так, неужели, понятно, что есть большое количество людей, и я даже знаю лично таких людей, которые, когда ты говоришь, что посмотрите, вот там, наше ПО, наше пиво, наше еще что-то. Если говорить, не, ну понятно, да, но это же... А вот, ну не будем про пиво, а вот про ПО. Мы, насколько мы сейчас, с профессиональной точки зрения, в этой области, в других областях, связанных с компьютерами, продвинулись вперед?
1: Очень интересный вопрос, потому что есть у нас специализированные области, где у нас как разрабатывали свое, так и разрабатывают. Например, в области моделирования. Даже не могу называть, в какой-то области что-то моделируют, но есть у нас свое программное обеспечение, которое может там хоть двигатель, хоть там что угодно спроектировать, потому что были интересные случаи. Например, компания Siemens в их программном обеспечении, они как-то почему-то, когда для России в России ты что-то делаешь после 22 года, почему-то какие-то вот не совсем не те силовые конструкции учтены, почему-то вот мост или какая-нибудь станция для старта ракеты, она почему-то спроектирована так, что она выйдет из строя после первого же использования. Почему-то. Это, естественно, совпадение.
0: Ну, случайно, конечно.
1: Да. Факт остается в том, что у нас не было средств, денег у компании развиваться, оно было, и программное обеспечение было не столь развито по сравнению с иностранным, который все использовали, навязывали, покупали и оставляли там деньги. Поэтому это было прерогатива использования российского ПО, только вот очень узкого круга задач и очень узкого круга компаний и людей. Соответственно, меньше людей, меньше тестируют, меньше ошибок ищут, выгребают, меньше продают, потому что вот положено продавать только вот в одну компанию условную, и не было распространения. То есть это отчасти сами считали, что нельзя конкурировать с иностранным ПО. Поэтому давайте не будем конкурировать, а вот замкнемся сами себе и не будем развиваться. Ну и у всех такое ощущение выросло, что вот типа что-то сырое, вот наше есть, да, но оно какое-то сырое. Зачем использовать, рисковать своими деньгами? Я лучше пойду, вон, заплачу каким-нибудь иностранцам.
0: Ну, это, наверное, тут, я, мне кажется, вы со мной согласитесь, поскольку вы сами об этом говорили, это еще и плохой пиар. То есть, как в том анекдоте про морскую свинку и крысу. Да, пиар плохой у крысы, она, может, и животное, это более умное. Вот та же самая история и здесь. То есть у нас, у многих наших...
1: А тут прям вообще же шикарная вещь. Я, как уже говорил, работал в компании, которая разрабатывает процессор Эльбрус. Я туда устроился, ну, увидел на сайте вакансия, специалист по работе с клиентами. Я такой, быстрее вакансию подаю. Меня приняли, там прошло собеседование, очень сложное, там очень сложные вопросы были. К счастью, помогло, что я сам интересовался этой темой и развивался. Но... А этот отдел маркетинга и пиара, и продаж вообще, образовался после того, как его сначала разогнали, когда денег у компании не было, начали избавляться
0: резать
1: от самых
0: косты,
1: ненужных. Да. Вот самые ненужные, конечно. Продавцы, вот эти вот маркетинг, пиар, кто это такие вообще, чем они занимаются. Мы единственные, кто делаем российский процессор, к нам и так все придут, зачем нам продажники.
0: Конечно.
1: Крайне простая логика у компании была. И поэтому...
0: Технари, ну конечно.
1: Да, да, поэтому технарей надо сохранить, ты их потом в жизни не найдешь.
0: Конечно.
1: А вот таких специалистов можно свистнуть и очередь выстроиться. Поэтому тут еще одна интересная особенность, то, что наши компании, которые еще с 90-х, там, с Советского Союза разрабатывают для руководителей тогда еще, то есть старое формирование школы, вот эти вот современная реклама – это что-то чуждое. К счастью, сейчас это изменилось. В том числе я это еще начал слышать с 2017, по-моему, года, когда представители Ростеха, при мне это был просто разговор, когда очень-очень непоследние люди ставили в пример одну из разработок внутри Ростеха, а всем остальным говорят, смотрите, они поработали, они вложили деньги в дизайн, он удобный, он красивый и функциональный, а у вас вот эта вот кондовая квадратная штука, ей же даже пользоваться неприятно людям. Ну почему вы не можете хоть чуть-чуть денежек вложить и сделать все-таки красиво и удобно, чтобы люди хотели это купить и пользоваться? То есть это давно в Ростехе, в частности, об этом задумались, в эту сторону работают, идут, делают, развивают, а многим компаниям нужен некоторый пинок для того, чтобы даже в эту сторону пойти.
0: То, что раньше называли, вернее, американцы любят называть presentation skills.
1: Да.
0: Вот, то есть в данном случае с этим у нас, да, ну это в любой области, это вот совсем недавно у нас, казалось бы, другая область, разговор заходил о том, что вот нынешняя команда Министерства обороны, посмотрите, какие они посты делают, как они в социальных сетях работают. Это вещи, на мой взгляд, конечно, разного порядка, но суть одна и та же. Мы сами не умеем иной раз, говоря о продуктах, да, их правильно презентовать. Поговорим про искусственный интеллект. Вторая тема такая большая, потому что, ну, здесь много интересных, так сказать, заходов, что называется, на эту тему, но начну я с того, что вот читаю эту новость, да, глава Федерального управления США по ИИ безопасности уходит в отставку. Но тут, если речь идет о безопасности, то вот хочется, так сказать, ну, точки над «и» мы не расставим, но тем не менее, искусственный интеллект и безопасность. Как они соотносятся сейчас между собой, как воспринимают это сейчас в Америке, в России, в Китае, где-то еще. То есть мы уже вышли на этот уровень, когда эти два понятия конфликтуют между собой.
1: Да, да, конечно же, это же просто феноменальная история сейчас происходит, начиная от того, что люди на рабочих местах секретные документы загружают в искусственный интеллект.
0: Дойдем еще, да.
1: Да, да. И есть много примеров таких, заканчивая тем, что у нас уважаемые иностранные партнеры создали специально обученные сети, которые специализируются на атаках. И сейчас дальше будет не совсем точная цитата, но все-таки я был на презентации уважаемой нашей компании лаборатории Касперского, которая вот им принадлежит такое понятие, ну, я у них это услышал. Раньше были атаки нулевого дня, то есть это когда ты сам нашел какую-то ошибку, и еще о ней никто не знает, и у тебя есть день-два, несколько дней есть для того, чтобы совершить атаку до того момента, как ее не обнаружили и не исправили. Это уже устаревшее понятие. С выходом искусственного интеллекта теперь есть понятие, как атака нулевого часа. То есть уже искусственный интеллект позволяет и находить ошибки, которые будут жить буквально час, но и он же помогает исправлять эти же ошибки, которые живут всего лишь час. То есть у нас очень сильно все ускорилось, убыстрилось, и разработки, и нахождение патчев, и исправление этих ошибок, и атаки, и это все теперь искусственный интеллект делает.
0: Вот но так. Тогда получается, исходя из вашей логики, что искусственный интеллект в данном случае это вот... Ну, грубо говоря, как раньше сначала дрались на мечах, потом автоматы, потом, там, не знаю, лазерные мечи и так далее. То есть искусственный интеллект — это просто оружие нового поколения в этом смысле. Да. И если он есть у одного красного цвета, то у другого он есть голубого цвета или желтого.
1: Вот тут очень интересный момент. А у кого он есть? Давайте посмотрим. У нас железо для искусственного интеллекта.
0: Ядерное оружие или там еще какое-нибудь оружие.
1: И софт вот этого искусственного интеллекта. По большому счету сейчас только две страны, которые могут... Ну вот, отбросив все и независимо взять и начать развивать эти все истории. Это, естественно, США и Китай. Есть Российская Федерация в этой гонке, она участвует, она не отстала навсегда, как все любят рассказывать. Она участвует и в железе. У нас свои собственные процессоры с ядрами для искусственного интеллекта разрабатываются давно и делаются не столь производительные, как хотелось бы, но есть технологии, которые позволяют нивелировать это отставание. Ну и в области самого программного обеспечения. Мы тоже очень сильны в этом вопросе. Есть Франция в этом всем участвует, единственная из Евросоюза, скажем так, и как бы там все остальные, если честно, очень сильно пытаются, сочувствуют, но вообще вот находятся в другой категории просто. Ребята, вообще другая группа у них идет.
0: А это что, это мозги? В первую очередь.
1: Это понимание, это специалисты, которые с этим всем работали.
0: Если то есть мозги.
1: Внезапно посмотреть на американские компании, на фамилии этих, они, понятно, все с паспортами США, но почему-то слишком много там славянских, скажем так, имен и фамилий. У нас большая школа, у нас есть преемственность, у нас очень много специалистов из Российской Федерации, образование, которое у нас... Хоть и мое оценочное суждение благодаря ЕГЭ пытались немножко ухудшить, все равно наши ребята очень крутые. Посмотрим на любые математические олимпиады, физические, по программированию. Наши первые места занимают всегда. То есть это именно база образования, это стремление, это склад ума, это абстрактное мышление, умение.
0: Менталитет, в конце концов.
1: Менталитет, да, это все складывается в то, что у китайцев они пытаются задавить количество, но все равно это не тот уровень, скажем так. Пример живой, что я тут голословный. У меня есть друг Павел Попович, сделал нейронную сеть в одиночку российскую на российских алгоритмах советских. Там именно использовались наработки еще Советского Союза, которые у нас наши ученые, Колмогорова Арнольда, теорема легла прекрасно, которая позволила в том числе нивелировать отставание. Ну, железо у нас не такое быстрое. И он туда накрутил, чтобы там буква Ё, например, понималась и так далее. В общем, очень много всего сделал. То есть это настоящая российская нейронная сеть, в основе которых положены российские алгоритмы. Ну, советские разработки советских ученых. То есть вот оно работает живое. И это один человек сделал у нас в компании. Там сотни людей, миллиарды долларов не могут от такого уровня дорасти. Он в одиночку это сделал. Это как пример того, что вот наши люди вот такие.
0: Кстати, тут вот интересный вопрос. Наш постоянный слушатель Григорий Л. задает. Ну, мы сейчас к этому вопросу вернемся. Уж скоро он возник. У нас еще есть там 3,5 минутки. Я хотел сначала спросить относительно вот того самого подхода. Вот мы говорим зачастую, что, ну, наверное, то есть не наверное, а точно, мы где-то технологически, особенно в области образования, технологически, в смысле с точки зрения там, количества и качества компьютеров, стоящих в школах, там еще что-то, мы отстаем от кого-то. Ну, наверное, от Китая того же, наверное, отстаем. Даже наверняка. Но вопрос в другом. Вот судя по тому, что вы рассказываете, здесь важен не столько компьютер, сколько подход.
1: Конечно, да.
0: То есть идеология, грубо говоря, обучение, она дает толчок к росту, а уже потом компьютер.
1: То есть... У нас, скажем так, современный компьютер, он то, что везде проник, это один из уровней этапов технологических укладов. Сегодня все цифровизовано. Если посмотреть, чем принципиально отличается автомобиль обычный автомобиль, современный от автомобиля там 40-летней давности, то, по сути, только тем, что там электроника появилась.
0: Ну, да.
1: Все остальное примерно то же самое осталось. Никаких принципиальных изменений не произошло. Также и с компьютерами. У нас сейчас новые области открываются. Например, это квантовые компьютеры, это у нас фотонные процессоры, квантовые процессоры, фотонные процессоры. То есть это работа на немножко других уровнях, и там мы, Российская Федерация, я не скажу, что отстаем. Или если отстаем, то не на те самые там 30-40 лет, мы отстаем там на 5 лет условно в той же фотонике. Или, там,
0: а главное, что мы готовы соревноваться.
1: Да, и эти компьютеры, они не полностью заменят все. То есть вот у нас пришли, теперь будут у каждого в кармане не смартфон, а смартфон на базе квантового процессора. Такого не будет. Эти процессоры, они очень узко заточены, они вот в определенной области очень хороши, и там мы вполне соревнуемся со всеми в мире. Классические процессоры, их задачи, их возможности, чтобы они что-то делали, не нужны супер вот эти 2 нанометра. Это нужно только для смартфона в современном мире и для искусственного интеллекта в современном мире при современных подходах. Но есть алгоритмы, которые позволяют и там на 90 нанометрах получить те же самые результаты, которые в России разработаны.
0: Еще один короткий вопрос, тоже задаваемый. Часто Россия может создать свои, не только дата-центры, центры хранения данных и так далее. Что для этого нужно и нужно ли это нам? Потому что, с одной стороны, наверное, нужно для безопасности, да, с другой стороны, вот сейчас Иран ударил там по дата-центру Амазона, по-моему, да, в этом Персидском заливе, и караул там вообще просто, да, стихийные бедствия. То есть, видимо, да, и что для этого нужно, и что делается?
1: Ну, как сервис предлагать построить свои данные, перенести на территорию Российской Федерации, это здорово, это клево, но никто не пойдет из-за санкций, ну, из-за принципиального положения, плюс еще из-за законов их, потому что должно все храниться у себя на родине.
0: Свое?
1: Украинить, а у нас все есть, у нас замечательно, мы с своей стороны очень много строим сейчас, у нас есть к этому отдельные законы принимаются по строительству ЦОДов, в том числе их вынесение за границу Москвы хотя бы, потому что Москвы и в Петербурге их очень много. А мы в эту сторону идем, у нас в эту сторону все работает, у нас есть прекрасный Северный морской путь, который уже идет в сторону того, чтобы там ставили центры обработки данных. У нас уже есть плавучие атомные станции как раз-таки для питания, например, этих самых ЦОДов. У нас есть реки, гидроэлектростанции, у нас, к счастью, газ, уголь и так далее тоже остается, но мы, как страна, понимаем это.
0: А главное,
1: это,
0: что территория, они так понимают, для этого и предназначена в каком-то смысле
1: очень
0: удобно.
1: И президент Владимир Владимирович Путин в том числе подписал соответствующие указы и законы по искусственному интеллекту и понимает, что без современных ЦОДов для искусственного интеллекта мы не суверенитет технологического не добьемся, потому что нами будут управлять, как это прекрасно Объединенные Арабские Эмираты, взяли чат GPT, пригласили к себе, построили ЦОД и сказали, что все их местные госуслуги будут делать чат GPT.
0: Добрый вечер.
1: И значит, что все данные они отдали США. У нас такого, к счастью, нет, у нас все понимают и развивают именно в сторону технологического
0: суверенитета. Вы думаете, это все? Нет, это не все, это только половина разговора с Максимом Горшениным. Сразу после новостей продолжим.

0: Возьмем пригоршню геополитики, разбавим глобальной напряженностью и региональными кризисами, добавим щепотку непредсказуемости и прокипятим все на огне профессиональной экспертизы. Что останется в сухом остатке? Авторская программа Дмитрия Бавырина. «В сухом остатке». Квинтэссенция мировых событий. Каждый вторник в 16:00 на радио «Спутник». Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
1: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
1: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
2: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
1: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
3: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатится, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
4: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Стремясь отыграться за провалы на фронте, киевский режим развернул охоту на мирное население, заявил официальный представитель МИД России Мария Захарова. Во внешнеполитическом ведомстве решительно осудили атаки ВСУ на Ростовскую область. Там назвали их жестокими и циничными преступлениями. В МИД выразили соболезнования родственникам и близким погибших. Напомню, 25 и 27 июля на Ростов-на-Дону и другие населенные пункты региона были совершены массированные ночные воздушные атаки ВСУ. Погибли 5 человек, включая ребенка, не менее 13 получили ранения, в том числе подросток. В России нет сомнений в том, что Запад оказывает содействие и участвует в террористических операциях Киева, заявила исполняющая обязанности Поспреда России при ООН Анна Истигнеева. Так она прокомментировала, что с 17 по 20 июля были намеренно атакованы несколько танкеров у морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском. Всего за период с 13 по 19 июля ВСУ выпустили более 7 тысяч боеприпасов по гражданским объектам России, в результате чего погибли 69 человек и еще 364 были ранены. Истигнеева добавила, что террор киевского режима все более интернационализируется. Иностранные военные подразделения в случае их размещения на Украине будут рассматриваться Россией как законные военные цели, отметила дипломат. Она также подчеркнула, что простые граждане Украины являются для Владимира Зеленского расходным материалом для продолжения войны против России до последнего украинца. В свою очередь, Запад не волнует права украинцев, ведь они уже оплатили их жизни своими миллиардами. Истигнеева также отметила, что Россия не пойдет на псевдодоговоренности по урегулированию конфликта на Украине. Новый премьер-министр Великобритании Эндрю Бёрнем ушел от ответа на вопрос, готов ли он поговорить с президентом России Владимиром Путиным. При этом он указал, что перед принятием такого решения он бы сначала поговорил с Владимиром Зеленским. В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков после вступления нового премьера в должность заявлял, что Россия не лелеет надежд, что отношения Москвы и Лондона улучшатся. Он также заявил об отсутствии планов по контактам Владимира Путина и нового премьера Великобритании. Президент России Владимир Путин увеличил штатную численность вооруженных сил России на 25 тысяч человек. Это произошло в связи с созданием военно-строительных подразделений. С подписанием указа количество военнослужащих увеличится до 1 миллиона 535 тысяч человек. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации, интересных фото и видеоматериалов вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через 30 минут.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. вечер на радио «Спутник».
5: Интереснейший, самый что ни на есть, вечерний, такой не поздний вечерний, а вечерний разговор о все том, что происходит в области компьютерной индустрии, в области виртуальной реальности, в области искусственного интеллекта, как угодно. Продолжаем. И у нас сегодня... я Александр Кузьмак. У нас сегодня в студии соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620, блогер, популяризатор отечественной электроники Максим Горшенин, у которого есть телеграм-канал Максим Горшенин, и у которого есть Макс-канал тоже Максим Горшенин. Так, да, точно. Я подозреваю. Продолжим про искусственный интеллект. Вот шутки шутками, но ведь на самом деле, вот сейчас, когда я читаю новости о том, что подделок разнообразных книг разных авторов огромное количество, слушать музыку стало, в общем, надо избирательно, потому что он стал ее писать. Я понимаю, конечно, что до того момента, пока я, так сказать, открою дверь, а там будет стоять человек, который скажет, мне нужны твои одежды, там, да, ботинки и мотоцикл, обувь и мотоцикл, наверное, еще время есть. Но так или иначе, уже существуют разговоры о том, что скоро искусственный интеллект может каким-то образом научиться эмпатии. И далее по тексту. Это немножко пугает, с одной стороны. А с другой стороны, ну, мы в этом, так сказать, в этом живем. Это же нельзя назвать кибермошенничеством. Это нельзя назвать. Или можно?
6: Это интересный момент, потому что немножко предыстория. Конечно. Появилось очень много в магазинах, интернет-магазинах, которые продают книги, специализируются на этом. То есть кто-то берет, обложку делает очень похожую, чтобы она по цветам как-то была похожа. С главы сохраняет очередность их, и текст через искусственный интеллект переводится, и пишется примерно то же самое. И все, вот она, книжка готова, мы ее продаем. По сути, мы взяли уже готовый чей-то авторский текст, его переработали с помощью искусственного интеллекта, затратили на это полчаса времени и 0 рублей условных, и тут же это выставили в магазин на продажу, кто-то купит, потому что, ну, вот вроде это мне советовали, я и купил.
5: То есть кто-то просто ошибется просто, да. И...
6: Дальше у нас есть интересный момент с Spotify. Недавно устроил чистку по музыкальным трекам, потому что очень много сгенерированных искусственным интеллектом треков, и их надо, они в топы занимают, чарты, и люди на этом гребут деньги, потому что их прослушивают, и копеечка падает. Да. Потом есть у нас YouTube-канал, в кучу, который именно сгенерирован искусственным, с помощью искусственного интеллекта.
5: Трейлеры видео. Трейлеры несуществующих фильмов, там, да, чего там только нет.
6: Выдуманные новости и так далее, да. Это тоже люди зарабатывают на этом огромные деньги, и на сегодня это уже индустрия. Справедливости ради, я вот знаком с некоторыми авторами книг, они мне рассказывают, как они пишут книги, они пишут их с помощью искусственного интеллекта. Поэтому тут еще хороший вопрос, а кто у кого там ворует и так далее. То есть есть такой момент, но не полностью все, то есть какую-то там фактуру дальше переписывают, но сам факт, то есть, что это уже вот в действительности, если смотреть статистику, то 50% общения в интернете это делают боты, искусственные боты пишут текст, то есть половина всего написанных всех комментариев, каких-то сообщений или пересланных новостей или еще что-то, это сделано с помощью искусственного интеллекта.
5: Так же, как и в большом количестве телеграм-каналов, видно, что тексты многим авторам пишут.
6: Конечно, да.
5: И вот,
6: даже иногда бывали очень известные иноагенты, которые все говорили, как в России плохо, а потом они хоп и взяли и случайно опубликовали сам запрос, как нужно написать. Это был такой забавный случай 2 годика назад.
5: Что с этим делать, Максим? То есть, как бы, вот интересно над чем порассуждать. Этот вопрос ведь он не только с точки зрения... С этим, наверное, надо бороться. Если есть искусственный интеллект, который пишет поддельные книги, значит, должен быть искусственный интеллект, который определяет поддельные книги.
6: А у нас есть антиплагиат, по-моему, он называется, эта программа. У меня как раз один знакомый недавно хвастался, что он диплом написал. 95% уникального контента за 2 дня написан с помощью искусственного интеллекта.
5: Его не подкупить.
6: За 2 дня он написал диплом, но антиплагиат сказал, что это 95% уникального контента. Так что тут
5: это да.
6: Интересно.
5: То есть антиплагиат определил, что это...
6: Он определил, что это органика. Не искусственный интеллект делал. Да. Вот. На самом деле это искусственный интеллект все написал.
5: Да?
6: А у нас государство очень хорошие шаги делает. Например, у нас идет не в сторону, насколько я знаю, как будет принято еще... Посмотрим, но хотя бы говорили о том, чтобы помечать не то, что контент сделан с помощью искусственного интеллекта, а наоборот, контент сделан человеком, от обратного пойти, потому что его меньше и меньше все становится. И тогда можно, наоборот, привлекать людей, компаний, для тех, кому это важно, для того, чтобы кто-то подписывался и смотрел новости, то где реальный человек говорит. Сейчас огромный спрос, так как я блогер еще, огромный спрос на то, чтобы пришли специалисты, тебя отсняли, что ты что-то говоришь с разных сторон, это все загнали специальные программы сделали цифровой двойник тебя. Дальше искусственный интеллект пишет тебе тему видео, искусственный интеллект тебе его озвучивает, потому что ты свой голос туда загнал, и вот она, у тебя искусственная голова уже отснята, которая этот текст произносит. Все, видео готов условный какой-нибудь новостной сделать, наговорить. Вообще элементарно сейчас это делать, и огромный спрос на это все идет. Что делать? Законы принимать о том, что должно содержаться не менее такого-то процента. Плюс сами искусственные сети, они могут находить и определять сгенерированный контент.
5: Я, с одной стороны, понимаю, что просто сокрушаться, например, или там, не знаю, крестить компьютеры, сейчас никакого богохульства, да, там, ну или что-то, вот говорить, что это все от дьявола, там, от лукавого, вот эти истории. Да, безусловно, здесь, наверное, есть какая-то вот такая моральная составляющая, потому что и фильмов снято на эту тему огромное количество, и человека теряет мотивацию, или начинает лениться, да, там, и тоже, так сказать, потому что за него все делает искусственный интеллект в колоссальной степени. То есть все простые, а не очень простые задачи за него может сделать кто-то, да, причем еще и бесплатно, и, в общем, по простому запросу круга. Это я все понимаю. Но, с другой стороны, ведь это же все равно в конечном итоге вопрос нашего человеческого отношения к тому, что происходит. Вот вы сказали, человек, то есть как... Я объясню, почему, простите за длинный вопрос, вот почему. Потому что здесь вот эта вот идеологическая борьба между людьми, которые говорят, что надо с этим что-то делать, потому что нас поглощает вот эта среда, и технарями, которые эту среду создают и говорят, да, слушайте, успокойтесь, да, искусственный интеллект создан человеком, и мы, грубо говоря, мы его всегда контролируем, мы ему ставим задачи, он никогда не сделает больше, чем мы ему, так сказать, черта задачи, которые мы поставили.
6: Есть у меня, я его не могу назвать другом, он для меня больше наставник, этот человек, вот он свою дочь, она еще не ходит в школу, но он ее уже обучает, как обучать нейросети, чтобы она понимала алгоритм, как это работает. Не то, что ты, это волшебная шкатулка, которой ты задал вопрос, она тут же тебе выдала ответ, чтобы она понимала, что это все искусственно делается, и в зависимости от того, как ты натренируешь, такой ответ ты и получишь, чтобы понимать внутрь структуру. И она, когда будет расти и так далее, будет значительно отличаться и просто на световые года, как специалист востребованный в любой области, будет человеком, который будет отличаться от всех остальных, кто воспринимает искусственный интеллект как просто вот волшебная коробка. Зачем я буду что-то учить, как, например, я это делал такое. Зачем учить таблицу умножения? Есть калькулятор.
5: Так правильно. Но тогда получается, раз уж мы об этом рассуждаем, что всегда была такая золотая молодежь во все времена, конечно, да, которая знала больше остальных, которая владела большим количеством информации и управляла миром.
6: Так это доступно каждому сейчас, это не обязательно.
5: Ну, не каждый же будет это делать.
6: А как сложный вопрос, как работать с искусственным интеллектом? Сложный вопрос, как обучить ребенка, чтобы он понимал, как обучить искусственный интеллект? Все эти сложные вопросы можно задать этому искусственному интеллекту, он все расскажет.
5: Круг запутался.
6: То есть человек ленится даже задать этот вопрос, а это я к этому клоню.
5: Да, то есть все равно все идет от человеческого желания, да, все, тогда все в порядке. Тогда священника можно не волноваться, все равно в этом есть божественное начало, и никуда не деться от этого. А, еще одна интереснейшая тема — это соцсети. А, любопытная информация. Я, честно говоря, пока не прочитал, не знал об этом. В России хотят создать государственную социальную сеть на основе госуслуг.
6: И, логичный шаг.
5: Да. И ну, тут я просто вас спрошу, как специалиста, плюсы и минусы, которые вы в этом видите. Давайте эту тему пошире.
6: Первое. Это лишь предложение. Это неутвержденная концепция, и это не доведено до конца и не принято в закон о том, что у нас госуслуги станут соцсетью. Первый момент. Второй момент. Давайте посмотрим вокруг. А что же происходит у других? Например, на WeChat в Китае, в которой есть один мессенджер, который в конкурентной среде преобразился в то, что это и платежная система, и сайт для каждого магазинчика, каждого ларька, и это и сеть для переписывания, и это соцсеть для каких-то достижений типа фотографии, что у нас новенького. Вот это вот прям единая огромная вещь. Документы там, а там еще же и автомобили, когда китайские покупаем, они привязаны случайно к Вичату. Вот нужно вот там через него все делать. То есть вот она есть один из примеров, как в другой стране это реализовали. Госуслуги у нас просто уникальнейшая структура, я считаю, ее обязательно нужно продавать на экспорт как образец.
5: Может, не надо? Пусть будет наша.
6: Ну зачем? Надо им продавать. У нас же есть отечественные ракеты, самолеты, которые мы
5: продаем
6: на экспорт.
5: Но не последние версии.
6: Но у них буква «Э» есть, вот такая вот экспортный вариант. Вот я предлагаю тоже госуслуги, экспортный вариант поставлять на зарубежные дружественные страны, чтобы цифровизация, и они понимали.
5: А так можно в программировании?
6: Ну а почему бы нет?
5: То есть заложить туда что-то, что не позволяло бы ей, так сказать, конкурировать с оригинальной версией.
6: Ну у тебя там просто не все функции будут сделаны, вот и все. А остальные функции можно докупить, например, за денежку. Это долгая история, но очень уникальная особенность. Мы так делать не будем, как страна. У нас об этом объявлено, что в отличие от Китая, который, если, допустим, он идет в какую-то страну, он обязывает взять кредит в китайском банке, рабочие из Китая должны быть, оборудование только китайское должно быть куплено и эксплуатирует это, естественно, китайская компания. США как делает? Ну, примерно тем же самым, только через прокладку местную компанию. Они все ресурсы забирают. У Российской Федерации очень другой интересный подход, когда мы говорим, давайте работать на равных. Вот мы можем вам, допустим, те же самые госуслуги предложить, но если вы можете сами компетенции закрыть, допустим, шифрование, пожалуйста, пускай ваши специалисты работают. То есть мы именно как страна предлагаем совсем другой подход в области IT, компьютеров, то, что, ребята, мы не все на себя тянем, мы из вас все соки пьем, а давайте, наоборот, в равных условиях сотрудничать, а те моменты, которые вы готовы на себя взять, берите, нам это
5: то есть,
6: не
5: грубо
6: надо.
5: Говоря, мы вам строим атомную электростанцию, а сами вы ее будете эксплуатировать потом, да, мы вас научим.
6: Или, допустим, да. У вас кто-то умеет делать для этих атомных станций, не знаю, компьютеры, допустим, да. Ставьте свои, не надо у нас покупать. Взаимное сотрудничество. Цемент, ну, сами свой делаете, там, не знаю, металл и так далее. Это очень круто для компаний, для стран, для того, чтобы свое что-то развивать, не зависеть от кого-то, какие-то критические участки на себя забрать и контролировать их, чтобы быть уверенным, что это не отключит однажды. Возвращаемся к нашим.
5: Да.
6: Вот туда, вот обратно. Ныряем. В этом плане можно идти к госуслуге именно развивать дальше и действительно почему туда не прикрутить такие вещи, как идентификация. Я как блогер очень сильно хочу и ратую за то, чтобы вход в интернет был по паспорту, потому что лично хочется знать, когда у человека будет понятно его ФИО, адрес проживания, мне это не надо знать. Вот главное, чтобы это знали провайдеры, допустим. Когда это будет понятно, люди будут чуть-чуть более разумно вести себя в комментариях. Это лично мое желание,
5: абсолютно
6: как блогера,
5: согласен.
6: Которому пишут тысячи комментариев. Это один момент. Второй момент. Лично я считаю, что вот госуслуги у нас уже созданы. Например, покупка каких-нибудь в магазине каких-нибудь вещей, которые 18+, это сразу у нас через госуслуги мы определяем. Паспорт уже привязан, все имущество, а вот тебе это нужно, не нужно.
5: С правами та же история. Там,
6: ну, да, то есть, опять же, можно будет определять, покупаешь или нет. Для меня это очень классная вещь, я бы хотел, чтобы так было, но это лично мое мнение, потому что я не нарушаю закон. Естественно, есть другие, которые хотят, чтобы этого не было никогда, потому что им интересно нарушать закон. Но хотим мы этого или нет, независимо от каждого человека, в Европе уже приняли закон о том, что будут по паспорту пускать и в соцсети, и в интернет. В Австралии та же самая идет история, в Америке, и мы к этому придем не потому, что очень сильно государство хочет каждого контролировать, а потому что по-иному уже невозможно будет существование интернета во всем мире, потому что это уже перешло тот барьер, когда это могло быть анонимным, потому что это были только суперкрутые компьютерщики, было полтора компьютера на город, и каждый знал лично этого человека, кто же там подключается, помнил на память этот номер телефона, куда подключиться к его стене и так далее, к его аккаунту и так далее. Этот момент уже прошел, сейчас уже идут совсем другие правила.
5: Главное, что я так понимаю, что никакая глобальная сеть невозможна на равных условиях. Всегда будут те, кто будут контролировать эту сеть, поэтому идет сегментирование.
6: Здесь
5: каждый сам для себя.
6: У нас весь мир в ближайшие несколько, ну скажем так, десятилетия ближайшие точно разделится на сегменты, и в доступ в эти сегменты будет идти через контролируемые точки.
5: Блокпосты.
6: Это не мы придумали, это не Россия к этому идет, это начали сами первые делать западные страны. Будет контроль тотальный для того, чтобы попасть в их сеть, нужно будет или заплатить очень дорого, или же
5: переехать к ним.
6: Или свой нелегальный поставить сервер, который будут наказывать очень жестко, вплоть там до пожизненных заключений, потому что нельзя позволить, чтобы извне на твоих граждан кто-то воздействовал нужным им способом, а не тебе способом. США в этом первые ребята по воздействию на каждого через смартфон, они на каждого воздействуют, так далее, соцсети, сводят с ума некоторые страны, например, граничащие с Российской Федерацией через СМИ. Весь прикол в том, что, допустим, идет хакерская атака на какую-нибудь атомную станцию в Индии, Индия просто берет и этот один компьютер, через который идет внешний трафик, а атаки, как мы до этого говорили,
5: выключают,
6: атаки прекратились, все, все нормально, атомная станция живет, и по этому принципу будет работать весь мир.
5: Да, и даже не знаешь, хорошо это или плохо, это реальность. То есть в этом есть как плюсы, так и минусы. Вот. Единственное, что мне не совсем понятно, при чем здесь соцсети. То есть как бы госуслуги — такой серьезный сервис, который связан с услугами любого рода. А соцсеть, особенно пометуя, что...
6: Как сразу посмотреть, а сколько там алиментов платит молодой человек, а сразу же...
5: Да, я согласен. Ну, просто объединение их в одно единое целое, да, так сказать, ну, в некоторой степени, ну, я не знаю, надо ли в данном случае вот впрягать вот, так сказать, коня и трепетную лань в одну и ту же?
6: Ну, у нас такая история, телегу, что, да, написать какие-то сообщения. Домовые чаты у нас же приехали туда. Это вот, ну, хороший, да, пример. Не обязательно это знакомство должно быть. Не обязательно общение там, есть, друг, да, с нами. Вот, да. А домовые чаты, они... Можно же на госуслуги, и тогда мы все, у нас верифицированные собственники и так далее, и так далее. А, кстати, очень сейчас распространена история среди мошенников, что они вот через открытые базы, слитые, берут, добавляют людей в чат, говорят, да, что это официальный домовой чат, нужно только пройти регистрацию вот на этом сайте, и все, они воруют там данные. А чтобы этого не было, это можно делать прям верифицированно на сайте госуслуг. Макс, по сути, сам это прослойка, да, получается, которая... По сути, это не очень нужно. Это можно приземлить очень многие сервисы на сам сервис госуслуг. И тогда мы, избавляясь от некоторого... Макс хороший, мне нравится, я им пользуюсь с удовольствием. Но он в данной ситуации немножко получается, ну, как вторичным. И вот, избавив от таких некоторых вторичных вещей, например, те же самые знакомства. Очень много фейков знакомства и очень большая проблема. У меня много есть друзей, молодых людей и девушек, которые не могут найти познакомиться. А мир такой, что сейчас, конечно, все привыкли онлайн знакомиться физически. И прямо отдельный трюк, чтобы кто-то умел пойти на улицу познакомиться, как я вижу.
5: Хотя, с одной стороны, это как раз говорит о том, что было бы неплохо научиться, и это очень, да, полезное знание. Да, а с другой, да, стороны, когда ты знакомишься в интернете, хотя я знаю такие истории, люди успешно знакомятся.
6: Я уже даже...
5: Ну вот, это прям, да, здорово. А, вот, но все-таки при всем при этом, имея в виду госуслуги как верификатор этой истории, если ты знакомишься с девушкой, то ты понимаешь, что это та девушка, которая...
6: Хотя, да, бы это девушка. Начнем с этого.
5: Да. Начнем с того, что это действительно девушка. Да, ну, в принципе, согласен. Да, так тоже работает. Еще, так сказать, еще одна следующая... Вернее, это смежная тема. Эта тема связана и с финансами, и с искусственным интеллектом. Поскольку ведь искусственный интеллект многие, совершенно справедливо, с этой точки зрения представляют как некий финансовый пузырь. Потому что на искусственном интеллекте все равно зарабатываются огромные деньги, и на моделях и зарабатываются деньги, и на самое главное, как это сказать-то, на его, даже не капитализации, наверное, здесь, наверное, так не
6: на
5: скажешь.
6: Ожидания.
5: Да? На ожидания, да, в первую очередь. Так вот, ну, опять же, новость сама по себе звучит как новость для заработка. Wall Street Journal узнает о переходе компании США на более дешевые ИИ-модели. То есть вот это и есть и самое ожидание. Это, кстати, к вопросу о том, что не читайте наносоветских газет. Ну, то есть читайте, но со скидкой некой.
6: Там крайне интересная история сначала.
5: Как такое дешевые модели, да.
6: Да, действительно, наверное, с этого нужно начать. Что такое дешевая модель? Вот есть суперизвестные компании, которые все знают, ChatGPT, каждый знает, там есть то, что, наверное, слушал, у Microsoft что-то есть, кто-то там какой-то, Anthropic какой-то есть, я слышал, но не знаю, что это такое. И далее вот по списку, вот мы, если это идем, американские компании, то они очень дорого стоят, а стоят что у них, это вот твой запрос пишешь, вот каждый ответ, он там измеряется в определенных пропорциях, то есть каждый символ там, это токен называется, не суть, короче, за каждый ответ тебе нужно платить, если ты хочешь качественный ответ.
5: Все равно
6: ответ.
5: Воздух.
6: Да. Потому что они используют, ну, уважаемые мощности компьютерные, которые это в ЦОД надо поставить, нужно туда закупить карточки дорогущие. И это все нужно еще программистов посадить, которые зарабатывают 100 миллиардов на секунду. И это еще как-то надо отбить, успеть. Кстати, спойлер, искусственные сети. Там с отбиванием это вообще вопрос такой, что это не в первом десятилетии произойдет, а значит никогда. То есть это все мыльный пузырь, по сути, большой. Что происходит? Компаниям уважаемым сказали, что если вы внедрите искусственный интеллект, у вас сразу вырастет на 500 миллиардов эффективность попугаев, потому что только в попугаях она может вырасти.
5: Ну,
6: потому что она растет следующим образом. Кто-то взял, внедрил искусственный интеллект, ему же нужно как-то начальству объяснить, что он здорово все сделал, значит, нужно нарисовать какую-то отчетность, что все эффективно. Поэтому где эффективно? В той области, которая не очень важна. Потом дальше-дальше все вот так рисуют, и в итоге получается...
5: А стоимость ценных бумаг растет.
6: И ценных бумаг, а еще компании узнали, что если людям просто так дать безграничный доступ к этим искусственным мощностям искусственного интеллекта, то люди будут там решать свои вопросы. А все, что можно сделать самостоятельно, пойти узнать, ну, например, открыть сайт и ручками вбить. Как это сделать? Человек это ленится делает и использует эти мощности. И компаниям приходит на сотни миллионов долларов счета на оплату услуг. компании глянули на это, посчитали эффективность и поняли, что, ну, вообще-то вот это вот можно сделать без искусственного интеллекта, а вот это вот можно сделать
5: руками.
6: Вообще, руками, а вот это можно взять самим, натренировать супербесплатную сеть, китайскую какую-нибудь взять, и которая будет делать то же самое. Американские компании идут по пути, это закрытые языковые модели, за которые нужно много платить, китайцы идут в сторону открытых языковых моделей и искусственного интеллекта, которые можно каждому скачать, натренировать под себя, под свою задачу и использовать. У американцев тоже есть, но вот по модулю вот так вот мы определим. Поэтому компании начали считать деньги, понимая, что искусственный интеллект, он не очень-то приносит, маркетингово он много чего приносит, а в реальности ничего не приносит, поэтому давайте мы те задачи, которые можно оптимизировать и не платить, переложим на бесплатные сети, которые можно получить и самим натренировать, потратить чуть-чуть денежек, и зато мы не будем платить сотни миллионов. То есть, по сути, компании наконец-то начали считать деньги и поняли, что бум и эйфория от искусственного интеллекта, это была всего лишь эйфория.
5: Давайте на этой теме останемся, у нас еще 3 минуты осталось. Тема, но она настолько объемная, что хочется еще немного об этом поговорить, если вы не против. Вот вы сказали, вот эта последняя ваша фраза заставляет думать, что это своего рода мода в огромной степени. То есть это вот люди сейчас просто прыгают от радости, облизываются и, так сказать, истекают слюной на искусственный интеллект по разным поводам, и вокруг этого создают вот этот вот пиар, который множится, множит стоимость проектов и так далее, и так далее. То есть это опять все та же история. Это такой своего рода, извините, развод в каком-то смысле.
6: Ну, конечно. Такой. Это очень выгодно тебе объявить, компания, что я увольняю 50 тысяч, 10 тысяч специалистов, окей, я уволил, потому что у меня все заменил искусственный интеллект, а значит, если я их уволил, я на фонд оплаты труда деньги тратить не буду.
5: Норма прибыли выросла.
6: Те, кто купил акции этой компании, скажут, что надо вкладываться, все, там прибыль сейчас попрет, мне столько дивидендов выплатят, вообще кошмар. А на самом деле что происходит? По бумагам людей увольняют, а потом нанимают обратно. Это первый момент. Второй бывает момент, когда мы уволили людей, поверили в искусственный интеллект, потом пришли нанимать этих же людей, а эти люди сказали, ну окей, только зарплата в полтора, в два раза побольше мне сделать, я приду и исправлю, что этот искусственный интеллект написал.
5: Это раз, во-вторых, вон за углом стоят ваши конкуренты.
6: Да, да, да. Поэтому это все делается для капитализации на бирже, которая очень важна в США. У нас, к сожалению, не столько важна биржа. Я бы очень хотел, чтобы у нас она тоже была важна, но... К сожалению, на нее все забывают, забывают, что у нас есть компании очень крутые, которые в том числе искусственным интеллектом занимаются, и они размещаются на наших биржах. Но, к сожалению, вот Трамп может выйти и сказать так, чтобы их капитализация этих компаний вышла, и постоянно пушить их капитализация, чтобы денежки шли,
5: с одной стороны,
6: и они
5: да.
6: развивались.
5: А с другой стороны, да, то есть, с одной стороны, я с вами согласен, с другой стороны, вот открытость экономики, она... зачастую она же, ну вот, то есть когда государство этот процесс полностью контролирует и финансирует, в этом тоже есть свой плюс. Другое дело, что столько денег нет у государства, да, чтобы, так сказать,
6: эти компании... деньги не нужны, там же очень интересный момент у этих прекрасных компаний. Простой пример. Я в какой-нибудь центр обработки данных заключаю договор с какой-нибудь компанией, которая разрабатывает процессоры, и покупаю эти, ну, процессоры для искусственного интеллекта, понятное дело. А еще я заключаю с этой же компанией, например, договор, что она будет использовать мои мощности для своих целей до 2030 года. По сути, это замкнутый круг, все деньги из кармана в карман перекладывают. Можно добавить еще одну, скажем так, промежуточную стадию, это когда я... ЦОД, который покупает эти процессоры у компании NVIDIA условно, и под обязательство того, что эти будут использовать какая-нибудь компания Microsoft эти мощности, а Microsoft, естественно, будет разрабатывать софт для NVIDIA. Все, мы замкнули, и это сплошь и рядом. То есть ребята из кармана в карман перекладывают деньги, и, по сути, это выдуманная прибыль, реальной экономии, реальных заработков там нет, там
5: то есть,
6: не то существует.
5: Схема в этом смысле ничем не отличается от любой другой. Конечно, ну, то есть это такая же схема, просто когда вот у нее, так сказать, subject другой, а в этом смысле
6: или,
5: ничего.
6: Или, например, взять и сказать, что у меня есть своя криптовалюта, а я президент какой-нибудь страны, а почему-то мои дети владеют фондом, который это делают, и выйти и сказать, ребята, только у меня
5: Дональд
6: покупайте.
5: Трамп примерно это и делал.
6: Да, и его жена, и его дети.
5: И дети его детей.
6: Занимаются.
5: Максим, спасибо огромное. Интереснейший разговор. Надеюсь, то есть я практически уверен, что не последний. Максим Горшенин, соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620, блогер, популяризатор отечественной электроники, телеграм-канал тот же самый, Макс-канал тот же самый, я имею в виду одноименный. Так что спасибо вам большое за то, что пришли. Ну а всем остальным оставайтесь на Радио Спутник.
6: Спасибо.

0: «Узнать за 90 секунд». Курьезный случай с французским авангардистом Пьером Брассо поставил под сомнение ценность этого жанра изобразительного искусства. Показанные произведения никому неизвестного, но якобы подающего огромные надежды мастера кисти на выставке в шведском Гетеборге произвели фурор. Специалисты по живописи признали автора восходящим гением, а его работы – лучшими экспонатами. Чего они только не говорили про мазню на полотнах. Мол, художник обладает яростным, решительным и одновременно изящным стилем. Дескать, его образы поражают воображение и не оставляют равнодушными истинных ценителей продвинутого искусства. Но затем случился конфуз. Оказалось, что мсье Брассо вовсе не человек, а 4-летний шимпанзе Питер, взятый на прокат в зоопарке. Идея устроить грандиозную мистификацию пришла в голову журналисту «Желтой газеты» Эки Аксельсону в местном пивбаре. А дальше дело техники. Взял обезьяну, подкупив смотрителя зоопарка, со скрипом обучил ее нанесению краски на холст и отобрал несколько, с позволения сказать, картин, а потом выставил под вымышленным именем. Искусствоведы потом краснели и оправдывались во время разговоров о том, что они могут назначить гением даже городского голубя.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Санкт-Петербурге 19.

0: пожар. За период с 13 по 19 июля ВСУ выпустили более 7 тысяч боеприпасов по гражданским объектам России, в результате чего погибли 69 человек и еще 364 были ранены, заявила исполняющая обязанности постпреда России при ООН Анна Евстигнеева. По ее словам, в России нет сомнений в том, что Запад оказывает содействие и участвует в террористических операциях Киева. Она также добавила, что террор киевского режима все более интернационализируется. Иностранные военные подразделения в случае их размещения на Украине будут рассматриваться Россией как законные военные цели, отметила дипломат. В свою очередь, Россия не пойдет на псевдодоговоренности по урегулированию конфликта, заключила Евстигнеева. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В ходе него глава Кабинета министров попросил российского лидера решить проблему с ограничением на экспорт армянских товаров. Ранее стало известно, что в стране в первом полугодии этого года зафиксирован спад экспорта на почти 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем производства сельхозпродукции достиг чуть более 845 миллионов долларов и сократился почти на 12%. Россия должна предлагать уникальный продукт, чтобы конкурировать в мировой информационной среде, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что Москва уверенно идет по пути технологического развития. При этом Песков обратил внимание, что не всегда денежные параметры определяют степень развития и успеха того или иного информационного проекта. Жителям Белгорода, пострадавшим от массированных обстрелов, выдают продуктовые и гигиенические наборы, а нуждающиеся в одежде могут получить ваучеры на ее приобретение, сообщили в Российском Красном Кресте. Отмечается, что специалисты Белгородского регионального отделения совместно с региональным правительством оказывают гуманитарную поддержку, им также доступны консультации психологов. Социальный фонд в беззаявительном порядке с 1 августа скорректирует размер накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты, сообщили в пресс-службе организации. Там уточнили, что размер увеличения будет выше, чем в прошлом году. Так, накопительные пенсии вырастут на 17%, а срочные – на 19%. Корректировка накопительной коснется свыше 133 тысяч граждан, а срочные выплаты – порядка 34 тысяч. По словам главы социального фонда Сергея Чиркова, увеличить начисления удалось благодаря успешному инвестированию средств пенсионных накоплений. Радио «Спутник» теперь вещает и в Воронеже. Его можно слушать на волне 89,8 FM. К семье радио уже присоединились Краснодар, Ростов-на-Дону, Донецк, Луганск, Хабаровск, Красноярск и Сочи. «Спутник» вещает более чем в 50 городах России, в том числе в Крыму и на новых территориях. Следующий выпуск менее чем через 30 минут.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник».
2: Московское время 19 часов 4 минуты. Вечер на радио «Спутник» продолжается. И, как и всегда, по традиции в это время, наш диалог в эфире, прямой диалог, мы продолжаем с экспертом Центра военно-политической журналистики Борисом Рожиным. Я Александр Кузьмак. Борис, приветствую вас. Добрый вечер.
3: Вечер добрый.
2: Первая тема, она на самом деле, как бы повод для нее очевидный. Сегодня Владимир Путин, президент России, встретился с парламентариями. Было награждение российских парламентариев в связи с окончанием вот этого большого цикла избирательного, цикла работы Государственной Думы в Российской Федерации. И в том числе прозвучала такая фраза от нашего президента, он сказал о том, что было предложение такое мне высказанное, действовать посмелее в зоне специальной военной операции, и Владимир Путин ответил, с некоторой долей иронии, с улыбки сказал, еще посмелее, а потом сказал, что да, существуют определенные риски всегда и везде, и главный, безусловно, риск для нас – это наши потери. То есть, мы минимизируем потери, и это является, наверное, ключевым моментом. В связи с этим у меня вопрос. Можно ли вообще говорить о том, что темп специальной военной операции, особенно на протяжении последнего года, он в первую очередь для России, задачи остаются неизменными, но он обусловлен, именно темп, обусловлен такой мотивацией

0: минимизировать собственные потери?
1: Ну, это, безусловно, один из факторов. То есть, с одной стороны, есть стратегические цели СВО, которые были озвучены в 22-м и 24-м. Ну, собственно, и МИД их говорил, что цели от этих никуда не исчезли. То есть, ну, и позиция России, что либо мы военным путем, либо дипломатически их достигаем. Безусловно, мы воюем, как мы все прекрасно понимают, не только с Украиной, как с коллективным Западом, который использует Украину как прокси, накачивает ее ресурсами, наемниками и так далее. Безусловно, мы стремимся, с одной стороны, минимизировать собственные потери, сократить количество жертв среди гражданского населения. То есть мы избегаем мясницкой тактики, которую применяет та же Украина в отношении гражданских, или же как применяет США или Израиль на Ближнем Востоке. То есть мы не идем по пути геноцида и массового истребления гражданского населения. Это два. Третий момент. Россия так или иначе продвигается на линии фронт не случайно. Вот все Запады с Украины тут склёж про то, что необходимо срочно перемирие ПЛБС, необходимо воздушное перемирие и так далее. То есть они, безусловно, делали ставку на то, что теракты, атаки на наш НПЗ, на нашу энергосистему, они приведут к тому, что Россия откажется от целей спецоперации, что Россия начнет колебаться изнутри, но по факту мы видим, что ответные меры, они, скажем так, оказались для них неприятной неожиданностью. Есть уже целый ряд серьезных последствий, причем это системные последствия, и при этом у нас не какой-то там ответный удар возмездия, а именно комплексная системная кампания по целому сегменту украинской экономики, украинской логистики, украинской промышленности. Это все продолжается. То есть, если бы у них все дела обстояли хорошо на фронте, если бы работала их тактика террора, они бы не клянчили от нас перемирие ПЛБС, они бы не клянчили воздушное перемирие и так далее. Понятно, для чего оно им надо. Они хотят получить оперативную паузу, опять же, чтобы Украину смогли как-то накачать оружием дополнительно, как-то они могли решить проблему с некомплектом ВСУ и так далее. То есть решить целый ряд комплексных вопросов и возобновить войну в удобном для них ключе. То есть текущий темп именно боевых действий и соотношение потерь на фронте, темпы продвижения противника, конечно же, не устраивает. При этом важно понимать, все вот эти ограниченные тактические продвижения имеют свойство со временем сливаться в оперативные. То есть как вот недавно у противника отвалилась Константиновка, которую они рассчитывали удерживать до как минимум до конца лета. Так же, как у них нарастают проблемы на севере Харьковской и Сумской областей, так же, как не дали больших им профитов, а их наступательные действия в Запорожской или в Днепропетровской областях, то есть там они стащили за последние месяцы существенные резервы, добиться каких-то оперативных результатов они не смогли, даже Степногорск, развалины Степногорск, которые они всеми силами пытались захватить, они не смогли, Купянск, которое они делали ставку на большое масштабное наступление, чтобы его отбить, а смогли ли они выбить наши войска из Купянска? Нет, да, там они еще сидят, но свои задачи они как бы в Купянске там решить также не смогли. При этом мы видим, что на Донбассе наши войска наступают, освобождают наши территории, и территория, контролируемая противником, на Донбассе неуклонно сокращается. Сегодня вот было потеряно Торское. Это немаловажный, значимый тактический пункт, который, собственно, является таким важным кирпичиком к наступлению непосредственно на Дружковку. То есть и вот из таких результатов складывается успех. Естественно, Россия собирается дальше продолжать вплоть до, как минимум, до освобождения всего Донбасса. Поэтому, конечно же, с одной стороны, задачи есть, но при этом, конечно же, какие-нибудь тактику живых волн там, или как-то в таком духе явно мы не используем. При этом это не значит, что не могут пытаться использовать какие-то механизированные атаки при удачном, при правильной организации и каких-то удачных погодных условиях или правильном обеспечении. Но, опять же, мы видим, что в основном у нас работает тактика просачивания, массирование применения дронов, концентрированное огневое поражение цели, особенно это касается применения авиации, ФАБы, большое количество дронов, плюс уничтожение логистики противника. Собственно, битва за Константиновку во многом была битва за логистику, и противник битву за логистику в Константиновке проиграл.
0: А вот перед тем, как перейдем вот непосредственно, вернее, ну, к следующей теме, вот уже вопрос еще связанный как раз с том самым воздушном ли перемирии, заморозки конфликта, там, о которой вот сейчас снова заговорили, так или иначе. Здесь вот как бы хочется сравнить удары, вот мы говорили сейчас, вернее, вы говорили о том, о другом, о том, что происходят очень серьезные удары по логистике, удары по нефтеперерабатывающим комплексам, по портам и так далее, мы еще об этом поговорим, то есть по тыловым районам. И плюс все то, что происходит непосредственно на линии боевого соприкосновения. Какие, вот на ваш взгляд, на данный момент, что из этого оказалось более чувствительно для Украины, что послужило триггером, грубо говоря, для того, чтобы они опять начали говорить про перемирие? Что для них вот именно сейчас оказалось потеря очередного количества территорий или, так сказать, то, что подорвало их изнутри, ну, скажем, Одесса, например, и все, что связано с портом?
1: Ну, то, что они будут терять территорию, они и так прекрасно знали. Именно поэтому вот вся вот эта их кампания с террором, типа вот мы там 40 дней будем там Крым бомбить и прочее, это вот все была попытка как-то вынудить Россию. То есть они рассчитывали, что как-то Россия под них прогнется. Ну, как обычная тактика террористов бывает, вот они делают, как вот были, когда эти боевики там захватывали там Кизляр, там Будённов, все они хотели, что давайте вот прекратим войну, да, и оставим этот регион в руках боевиков. Да, получилось у них, ну вот с Хасавюртом получилось, а дальше почему-то не очень, да, уже вот когда там при Путине, когда они что же продолжали, это Беслан, Нордост, это то же самое, как вот удары по домам, это просто методы разные, а подход, собственно, один и тот же, то есть добиться террористическими целями, террористическими методами изменения наших целей. У нас как бы богатый опыт работы вот с такими клиентами, которые предполагают, что они террористическими методами смогут нас прогнуть, и, ну, с теми, те уже большинство в могиле лежат, как бы и с этими будем в таком же ключе работать. А что касается того, что проняло, то есть территории, да, они теряют, но они как бы ну, ничего с этим поделать не могли, так или иначе они бы в любом случае теряли. А удары наши привели к чему? С одной стороны, отвалилась крупнейшая судоходная компания «Маерск», которая просто прекратила судоходство в порты Украины. Дальше у них отвалился один из крупнейших операторов, связанных с поставками масла. Ну, тут, собственно, по маслу там били еще с весны. И вот где-то вот к июлю это дало уже комплексный результат. То есть это принесет Украине существенные убытки. Плюс мы видим просто геноцид заправок на левобережье и на севере Украины. То есть вот все заправки, ну, уже сегодня они вынуждены скорбно сообщить, что сначала мы вынесли все заправки на трассе Сумы-Харьков, сегодня добили последние на трассе Полтава-Харьков. То есть вот мы видим, идем последовательно, ну, и сегодня там в Днепропетровской области там несколько десятков заправок уже уничтожено, и, ну, и, судя по всему, это будет идти методично, пока их просто физически не останется. То есть все необходимые ресурсы для этого есть. И соответственно, испытывая нарастающие проблемы с логистикой, испытывая нарастающие проблемы с работой портов, они играют немаловажную роль, потому что в течение всей войны через порты вот, Ильичевск, Одесса, Николаев, ну и плюс порты на Дунае, там Измаил, Рени, там регулярно завозилось оружие из различных стран, в том числе дроны, которыми они обстреливают территорию России. Поэтому, безусловно, все эти порты являются частью военной логистики, все они ну, как подлежат поражению. Это касается как судов, которые туда заходят. Ну вот видим подход Ирана, который просто решает, кого можно пропускать, кого нельзя. Соответственно, такой же подход, безусловно, применим и к тому, кто там может заходить в какие-то украинские порты. Ну, допустим, если это какой-то там сухогруз из Африки, который пришел за зерном, ну, пожалуйста, грузитесь. Ну, опять же, это только в том случае, если Украина не будет наносить удары по российским, там, допустим, терминалам с зерном, потому что, ну, в этом случае, конечно, нам придется сжечь там все терминалы, которые там еще остались с зерном. Но, ну, они все равно деньги-то с этого получают на закупку вооружений, так или иначе. Вот. Ну, это вопрос, ну, в плане симметричности действий. А что касается нефтянки, газодобычи, там все это, конечно, является законными военными целями, это будет уничтожаться, и мы видим, что это уже дает результаты, хотя они вначале посмеивались, вот мы там ударили дронами по судам, вот посмотрите, вот какие мы, сейчас вот мы тут Россию нагнем, а по факту, что-то Россия от целей своих не отказывается, а там уже вовсю нытье идет, начнет, давайте перемирие, там через американские СМИ вбрасывают, там режим в Киеве постоянно эту тему пробрасывает, про воздушное перемирие, то есть, ну, они перестают вывозить ответку, потому что они-то думали, что это будут какие-то разовые удары, а тут просто каждый день нон-стоп идет, просто уничтожение всей инфраструктуры, и, ну, при текущих реалиях это будет идти в течение всего лета.
0: А когда мы говорим об уничтожении именно топливной инфраструктуры во всех смыслах, как, на ваш взгляд, каким образом и когда это скажется непосредственно на линии боевого соприкосновения, на боевых действиях? Вообще, насколько сейчас бы линия боевого соприкосновения зависит от поставок именно топлива как такового?
1: Ну, систему, противник давно перевел свою систему от централизованной к распределенной, то есть он старается максимально избегает складирования больших объемов топлива в одном месте, ну, потому что в случае выявления таких объектов, они, конечно, становятся приоритетными целями на поражение. Но при этом, с одной стороны, противник активно использовал заправки обычные для заправки, в том числе различные, ну, учитывая, сколько у них автотранспорта, конечно же, все это используется для заправки. И поэтому уничтожение заправок, безусловно, комплекс наказывает влияние, ну, снижает возможности, то есть там это нарастает различные проблемы, как правильно там перестраивать снабжение, где хранить топливо, где заправляться. То есть если заправлять военную технику в каком-то одном месте, соответственно, возникают риски, что там их где-то подловят и туда нанесут удары уже какими-то там, условно, какими-то кассетными искандерами, там при скоплении военной автотехники. Также вот мы видим, что, ну, можно говорить о том, что распределяются удары, это вот удары на среднюю, большую глубину, а в ближнем радиусе, условно, там до там, 50 километров идет просто уничтожение всего. Что, ну, любой подвижной техники, то есть, ну, если задача была обнулить логистику, соответственно, вот, если сейчас идет операции, связанные с изоляцией района Славянска-Краматорска, то есть, с одной стороны, мы видим удары различных FPV-дронов и ФАБов в самом, допустим, условно, Славянске, да, дальше идет работа по дороге Николаевка-Славянск, там идет постоянное уничтожение техники, и идет методичное уничтожение техники за Славянском, то есть вот логистика, которая уходит дальше в Днепропетровскую там, или Харьковскую область. При этом помимо этого идет еще более глубокая работа по трассе на Павлоград уже, это уже вглубь территории противника, то есть на всех вот этих отрезках, так или иначе, просто разные методы поражения, но работа ведется, это мы говорим только про автотранспорт, транспорт и заправки, а есть еще системные удары по локомотивам, по подвижному составу, по различным мостам. То есть здесь уже нет какой-то, вот как раньше мы будем такую кампанию или такую проводить. Сейчас Россия производит более чем достаточно дронов, фабов для того, чтобы вести сразу несколько вот стратегических кампаний в плане ударов. И комплексно они действительно увеличивают серьезно нагрузку на Украину и на логистику ВСУ. Да, конечно, не говорит, ну вот же Европа, она будет все равно нас снабжать, и Европа снабжает, то есть компенсирует потери там в автотехнике, она же загоняет бензин на Украину, да, безусловно, но при этом вот эти потери, они увеличивают цену войны для Европы, учитывая, что несмотря на все вот свои пафосные заявления...
0: А вот, кстати, да. Вот вы сказали про поставки топлива из Европы, ну, как и многого другого. Ну, вероятно, тогда, по логике, после того, как закрылся морской канал поставок, должен закрыться и сухопутный канал, и вот от этих самых поставок, да, по логике вещей, в том числе и топлива. То есть, что становится приоритетными целями как раз для, ну, так сказать, выведения из войны, грубо говоря? Какие точки, вот, через какие точки приходят, где эти ворота?
1: Ну, безусловно, через Румынию поступает топливо на Украину, безусловно, что-то поступает с территории Польши. При этом, безусловно, надо бить не только там по ближней логистике, есть различные нефтебазы, в том числе старые еще нефтебазы Совета министров СССР, не все эти объекты еще уничтожены. Различные, ну, опять же, промежуточные базы накопления топлива, куда вот его могут даже банально бензовозами возить, накапливать, чтобы потом перевести на левобережье. Безусловно, целями должны быть составы с бочками с топливом. Ну, собственно, это видео сегодня даже было достаточно хорошее, где вот горящий поезд, куда там дроном подбили бочку с топливом. То есть, вот опять же, такие вот составы, ну, даже если там, допустим, уже 3-5 бочек бочек с топливом, это уже достойная цель для того, чтобы такой состав поразить, потому что, опять же, это все в интересах боевых действий, то есть там вся инфраструктура подчинена этому. Соответственно, ликвидируя подобного рода логистику, мы, конечно же, полностью их не отрезаем, но накапливаются трудности, проблемы, которые вот в комплексе с другими проблемами, они уже и позволяют продавливать оборону противника, когда они, с одной стороны, ослаблены прямым воздействием, а с другой стороны, ослаблены проблемами с логистикой.
0: А что там за точки выхода? Вот эти вот, вы сказали, через Румынию, ну, понятно, там Плоешти, да, вот эти все месторождения, румынские нефти знаменитые, да, вот откуда это все идет. Но интересно, вот, ну, грубо говоря, вот есть Одесса, то есть я имею в виду аналогию, можно ли провести? Вот есть Одесса, что там у нас, Ильичевск, да, вы сказали, еще несколько, Николаев, конечно, да. Вот города, которые являются традиционно крупными морскими портами, и вот сейчас они выбиваются, выводятся из строя именно как производство, как мощности, портовые мощности, чтобы оттуда не поступало оружие и многое другое. А имея в виду наземные вот эти вот точки, они прямо есть, что называется, понимание, конкретные узлы, ну какие-то хабы такие, грубо говоря, на территории Западной Украины, которые можно было бы, так сказать, на которые будет обращаться.
1: Ну, безусловно. Да? По нефтегазу, да, есть как бы, ну, система Украины нефтегазовая, она не является секретом, не является секретом, где они хранят газ на зиму, где хранят топливо, то есть, допустим, Западную, допустим, базы в Коростене, Одесская нефтебаза, есть вот под Херсоном есть вот старый объект, там даже под Херсоном еще что-то у них осталось, что-то они еще хранят на Кременчугском НПЗ, там, несмотря, ну, объект огромный, несмотря на то, что он получил тяжелые повреждения, там какую-то часть мощностей они пытаются задействовать, так же, как и территорию Одесского НПЗ. То есть объектов на самом деле много, и по мере решения текущих задач надо смещаться к добиванию оставшихся объектов. В той же Одессе, я думаю, еще бочек 15 потенциально с топливом еще имеется. То есть это вот больших бочек, вот, которые они у нас любили выбивать, это вот то, что там есть. Ну и, соответственно, их надо методично просто выбить, чтобы там просто не осталось в порту никаких мощностей для хранения топлива. То есть защитить они, ну, при системном воздействии, то есть, ну, рано или поздно их просто выбьют по одной. Ну, как бы, над этим вопросом надо поработать. Надеюсь, до конца лета там уже этих ни одной бочки целой не будет.
0: Борис, ну и последний вопрос на эту тему. Это касательно соотношения. То есть, вот Европа сейчас говорит, что Россия вообще заблокировала Украину с моря. И в связи с этим вопрос. Вот есть какая-то, ну, вот так, приблизительно умозрительная какая-то пропорция, а может быть и неумозрительная, между морским каналом поставок и наземным каналом поставок? Вот то, чего мы сейчас добились, это какая часть логистики, ну, грубо говоря, чтобы было понятно простым людям?
1: Это существенная логистика. Важно понимать, что противник, завозя различные грузы на территории Украины, военные, он зачастую использует фуры, которые позволяют распределять. То есть никто не будет тратить Искандер на фуру, да, особенно если ты не знаешь, что конкретно в это ведет. То есть это скрытая логистика с целью снижения потерь, потому что они уже несколько раз на этом обожглись, когда они либо на Западной Украине складировали, либо перевозили куда-то там вот поближе к Днепру, и там вот эти были склады накопления. Ну, это вот как известный, допустим, эпизод, когда попали по складу с урана, с танковыми снарядами для Челленджера, когда там был огромный взрыв и с там еще, ну, такими экологическими последствиями. Ну, или вот как вот совсем свежий пример с Вишневым, где тоже был склад накопления, который должны были потом распределять по фронту снаряды, ракеты для ПВО и так далее. Ну, вот разведка его вскрыла, и он был так эффектно поражен. Безусловно, это далеко не единственный склад. Безусловно, противник их прячет под прикрытием живого щита, то есть люди даже не знают, что они сидят на пороховой бочке, то есть как вот в Вишневом люди выяснили, что они фактически сидели на складе боеприпасов, и потом удивлялись последствиям того, что произошло. И, безусловно, противник это делает и в Одессе, и в Киеве, и в целом ряде городов на левобережье. Безусловно, наша разведка ведет активную, потому что, опять же, если наращивать поставки вот именно по суше, то есть, ну, замещать, которые, допустим, идут через поле, увеличится трафик там грузовиков, безусловно, это будет отслеживаться, ну и, соответственно, узлы накопления станут более уязвимыми, это раз. Плюс расход топлива на грузовики, ну, чем больше грузовиков, соответственно, повышается стоимость логистики, ну как бы целый ряд, потому что, ну, морская логистика, она более дешевая, несмотря на то, что как бы один корабль стоит дорого, страховка, но это все равно дешевле, потому что он привезет сразу много, и поэтому это гораздо проще и быстрее перераспределить. А переключать все чисто на сухопутную, ну, это накладно. Причем я не думаю, что они откажутся полностью, конечно, от морской логистики, даже если они потеряют возможность заводить сюда, допустим, в Николаев, Ильичевск или в Одессу. То есть они будут пытаться использовать дунайские порты. То есть, да, это все равно удлинит плечо логистики. Да, это приведет к чему, что, с одной стороны, в любом случае накладные расходы.
0: Но и не любое судно туда войдет, я так понимаю.
1: Не любое судно, да, это возникает там целый комплекс различных проблем. Являются они нерешаемыми? Нет. Но помимо всех прочих проблем, к ним добавится еще отдельный список. Это деньги, ресурсы, логистика. Ну, то есть, если стоит задача вот именно умножить проблемы для противника, ну, у СРФ эти проблемы ему умножили. Именно, собственно, если бы все было хорошо, они бы не клянчили сейчас перемирие.
0: Ну да, я так понимаю, что, так сказать, вот это примерно так и звучит. Переходим к следующему. Ну, давайте тогда вот эту тему еще, может быть, коротко успеем осветить. Все равно не успеем. Начнем сейчас, а потом продолжим. Денис Пушилин рассказывает, назвал задачу ликвидации мешка под Константиновкой одной из важнейших. В связи с этим вопрос, что значит мешок в данном случае? Это просто части в окружении какие-то, которые находятся? Мы сейчас начнем, на 40 секунд, а затем продолжим.
1: Но они не физически там в окружении находятся. Это вот там окраины Часовьяра, там несколько поселков и опорников, которые остались между Константиновкой и Часовьяром. Там просто у нас все, там все простреливается нашими войсками, дронами, а логистика отрезана. Вот они там сидят, с одной стороны, их напрямую штурмами выковыривать накладно, но при этом уйти они оттуда безнаказанно не могут. То есть там такой клинч своеобразный образовался. Ну и, безусловно, наша команда не этим работает, чтобы по мере продвижения от Константиновки полностью их отрезать и поставить командованием противника вопрос. Ну, либо оставляйте их там в котле, где мы их уже там неизбежно рано или поздно доварим, либо пытайтесь их как-то выводить, а без потерь оттуда уйти уже не получится. Потому что, опять же, они рассчитывали удерживать Константиновку до конца лета, а сейчас ситуация для них там осложнилась в связи с этим.
0: Понятно. Продолжим сразу после новостей. Борис Рожин, эксперт Центра военно-политической журналистики, вместе с нами в прямом эфире «Радио Спутник». Оставайтесь с нами. Через несколько минут продолжим разговор.

0: Великая, драматическая, родная. Русская история. Удивительные судьбы и потрясающие события в авторской программе Владимира Мединского. Рассказы из русской истории. По понедельникам в 8 вечера на радио «Спутник». Вы можете не соглашаться, критиковать, протестовать. Главное, аргументируйте. «Спорим с Ищенко». Каждый вторник в 2 часа дня оттачиваем технику публичной полемики. Если в споре рождается истина, то в «Споре с Ищенко» она получает аттестат зрелости. На радио «Спутник». Так-так, повернитесь левее. Теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В ходе него глава Кабинета министров попросил российского лидера решить проблему с ограничением на экспорт армянских товаров. В свою очередь Владимир Путин подчеркнул необходимость скорейшего референдума по ЕАЭС. Никол Пашинян также допустил проведение референдума по вступлению в Евросоюз после подачи официальной заявки на присоединение к блоку. Москва ответит на высылку сотрудника российского посольства из Румынии, заявили в МИД России. Ранее внешнеполитическое ведомство в Бухаресте приняло решение выслать одного из сотрудников посольства России после инцидента с дроном. Ему необходимо покинуть страну в течение 5 дней. Российскому дипломату были представлены фрагменты беспилотника, уничтоженного на территории Румынии. Для консультации МИД также вызвал посла Румынии в Российской Федерации в Бухарест. Накануне президент страны Никуш Ордан сообщил, что истребитель F-16 сбил беспилотник на территории страны. Доказательств того, что он мог принадлежать России, не приводится. Украинский народ стал жертвой страшного промывания мозгов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на форуме «Территория смыслов». Он добавил, что Запад с 2014 года начал превращать страну в антироссийский плацдарм, чтобы зажать Москву в угол и нанести стратегическое поражение. Представитель Кремля также прокомментировал действия Киева в отношении Ирана и других стран. Он добавил, что Иран – суверенное государство, которое решительно отстаивает свои права и обладает соответствующим потенциалом. Ранее в Тегеране заявили, что Украина 25 июля совершила военное нападение на иранское торговое судно. В результате атаки один моряк погиб, еще один получил ранение. Крупный пожар возник неподалеку от города Ларнака в ходе учебных стрельб военных сил Кипра. Эвакуируют 2 населенных пункта, сообщает местное издание. При тушении очага возгорания пострадал пожарный доброволец. Он получил травмы ног и был доставлен в больницу. В свою очередь, жители выразили свое возмущение по поводу проведения учений во время высокого риска возникновения пожаров. Российские диппредставительства выдали почти 2000 виз иностранным гражданам из недружественных государств, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности, заявил официальный представитель МИД России Мария Захарова. Лидерами по числу обратившихся с документами на переселение стали Германия, Франция, Италия, США и Эстония, сообщила дипломат. Она уточнила, что их получение возможно в любом загранучреждении России. В 2024 году президент России Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности. Следующий выпуск менее чем через 30 минут.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. вечер на радио «Спутник».
2: Продолжаем вечер на радио «Спутник». Александр Кузьмак в студии. Мы в прямом эфире. Еще раз здравствуйте. И продолжаем наш разговор с экспертом Центра военно-политической журналистики Борисом Рожиным. Говорим, первую половину программы говорили про то, что происходит непосредственно на Украине. А теперь будем говорить о том, что происходит вокруг Украины. И, скажем так, с ее или подачей, а иногда и ее руками. Еще раз добрый вечер, Борис. Рад вас приветствовать.
3: Всех приветствую, да.
2: Итак, ну, конечно, повод номер один, безусловно, это атака Украины и иранского торгового судна в Каспийском море. И вот на эту тему, вот, вы знаете, мне этот вопрос сегодня, честно признаюсь, несколько раз уже пришлось задавать. И все-таки я пока не вижу консенсуса, скажем так, среди тех, кто на этот вопрос отвечает. Ваша оценка какова? Зачем Украина это сделала? Ведь удар по иранскому судну, причем еще и с заявлением о том, что Иран, мол, союзник России, они поставляют России оружие и все такое прочее, но с военной точки зрения, именно с военной точки зрения, вот смысл не совсем понятен. Объясните, пожалуйста, что вы думаете по этому поводу?
3: Безусловно, ущерб-то сам по себе копеечный. Как бы речь-то тут не в том, что ущерб какой-то кардинальный нанесен, особенно в сравнении с теми ударами, которые по Ирану наносят США. Цели, конечно, очевидно политические, причем очевидно, что удар наносился в интересах третьих стран. Это, в первую очередь, США и Израиля. То есть Украина таким образом пытается показать, что вот она может быть полезна и против Ирана, то есть наносить удары. Тем более, подобная атака была совмещена с ударами по некоторым объектам иранской инфраструктуры, связанной в том числе с Россией. И, соответственно, такой удар – это вот часть некой комплексной операции, направленной на попытку как-то поднапрячь российско-иранскую логистику. При этом с точки зрения каких-то ответных мер, они прекрасно понимают, что Иран вряд ли нанесет какой-то такой небывалый урон Украине, то есть понятно, что он может это сделать, с точки зрения уж просто ущерба, то есть потопить какой-то танкер или сухогруз, связанный с Украиной, нанести удар по каким-то объектам, связанным с Украиной на территории стран залива, или, допустим, раздолбить какое-нибудь посольство где-нибудь в Ираке там, или в Бахрейне. Я понимаю, что сейчас КСИР, они изучают, что вообще Украина там есть в регионе, что можно относительно легко в ответ, причем с одной стороны легко и демонстративно поразить. То, что Иран может это делать, учитывая, что Иран проводит, по сути, экстерриториальную войну, то есть он игнорирует, скажем, там границу. Если страна так или иначе пособничает в агрессии, то они на границу не смотрят, то есть там Иордания, там, или же там Бахрейн, Кувейт, если там посолство Аравии напрямую там не бьют, есть куситы там или Хашаби в Ираке, то есть возможности для ударов достаточно у Ирана. Безусловно, не ударят. Могут ли они ударить напрямую по Украине? Да, и для этого есть ресурсы, ракеты, способные долететь, в том числе до Киева, у Ирана есть. Их ограниченное количество, я думаю, как минимум несколько десятков у Ирана, как минимум их есть. Они эти ракетами в ходе войны в марте обстреливали базу Диего Гарсия в Индийском океане. Там внезапно выяснилось, что у Ирана ракеты не с предельной дальностью 2000, а, как оказалось, там почти 4000. А этого вполне хватает, чтобы поразить территорию Украины. Как запускать? Из ракетных городов на северо-западе Ирана через территорию условно Армении и Грузии и, возможно, России, потому что у Армении и Грузии нет средств для того, чтобы сбивать в космическом, или в околокосмическом пространстве иранскую гиперзвуковую там, или баллистическую ракету, а России и нет смысла. То есть она может пойти в том числе через территорию России, а может пойти через Грузию, выйдет в Черное море, и потом уже дальше пойдет. Хотя так или иначе, если они решат, то есть так или иначе, они заранее предупредят. Я думаю, в России, если они будут вести огонь там по Киеву, а что нам мешать? Мы зеленый коридор.
2: Аплодировать только. Да.
3: Да, а у Грузии и Армении возможности сбивать такую ракету нет. Будут терпеть, заливники терпят, что над ними там ракеты летают, даже если они напрямую не учат. Вот Катар там, они пытаются отсидеться, ракеты через них там все равно летают. Грузия с Арменией не до этого. Поэтому у Ирана есть возможности. Я думаю, они скорее решают, что будет наиболее эффектно. что будет выглядеть как достойный ответ, и поэтому они через некоторое время такой удар нанесут.
2: Вот, вот вы сейчас сказали, да, эффектно, нет, именно даже не тут, видимо, речь идет именно об эффектах, больше, чем об эффективности, да, вот, то есть в ответе должна на данный, в данный исторический момент, то есть понятно, что это не полноценная, не полномасштабная какая-то перестрелка или уж тем более война, но тем не менее Иран должен своим ответом показать, что мы все поняли, вот.
3: Ну, Иран, кстати, всей своей кампанией в этом году отлично показывает, что надо, ну, он понимает, что надо отвечать на любой удар ударом. То есть мы видим и в отношениях с Израилем, в отношениях с США, и в отношениях с монархией Персидского залива. Он ушел от попыток там пытаться выстраивать какую-то дипломатию, говорит, вот вы ударили, мы будем бить вас в ответ, нам как бы без разницы, какие там последствия. То есть Саудовскую Аравию предупреждали, что если она будет продолжать блокаду Йемена и помогать США атаковать Иран, ну вот, получилось же, там два НПЗ горят. Их же предупреждали. Они считали, что угрожали, что вот а мы, ну, никто ж не побоялся. Потому что, ну, в случае, ну, понятное дело, что Саудовская Аравия близко, Украина далеко, и какие-то интересы Украины в заливе, они достаточно скромные. То есть, тем более, попытка-то уже как-то их расширить была весной, когда они завозили свои расчеты операторов.
2: Как и чем это кончилось, да.
3: Да, и ничем, ну, собственно, ничего существенного они там не добились, потому что справиться с угрозой, с волнами иранских дронов, в итоге США и заливники не смогли, были вынуждены пойти на вот то первое перемирие. То есть, и сейчас-то проблема, как видим, не решена. И почему-то, обратите внимание, сейчас про отправку какого-то большого количества там расчетов для борьбы с иранскими дронами, почему-то мы этого не видим. А что случилось, да? А что же случилось весной, да? Почему же? Ведь это нам рассказывали, что у Украины самые большие компетенции по борьбе с дронами. Ну вот, все, вот реалии все видят, да, что-то Украину никто там серьезно там ставку не делает. А вот для осуществления каких-то терактов против Ирана, ну да, подойдет. Но опять же, Иран давно живет в условиях террористической угрозы, когда теракты осуществляются как за его пределами, так и на его территории. Там теракты там ИГИЛ, там, ну, запрещенные в РФ организации, или белужских террористов, или курдских террористов идут достаточно регулярно. Это мы не говорим даже про террористические атаки, осуществляемые сетями, созданными США и Израилем. Особенно в 2025 году, когда были достаточно крупная волна терактов, связанных вот именно с такими сетками. Поэтому одиночный там удар дрона, ну, с точки зрения ресурсов, для Ирана как слоновая дробина, но при этом Иран не сможет не ответить. Это по целому ряду причин, и он ответит.
2: А вот, кстати, ну, нет, к этому вопросу мы перейдем. Тут любопытные новости приходят уже теперь из Польши. Но к Польше и к Литве мы еще перейдем. И здесь, ну, наверное, чтобы вот как-то закруглить этот вопрос, потому что говорят же, опять же, ну, так сказать, некую логическую такую запятую хотя бы поставить. Когда говорят о конфликте, не конфликте, а потенциальном возможном конфликте между Украиной и Ираном, а Украина все делает для того, чтобы этот конфликт возник, говорят в том числе и о том, что за спиной Украины стоит, ну, отдельным пунктом Израиль, а вторым пунктом Европа, которую Израиль втягивает таким образом, так сказать, в прямой конфликт с Ираном. То есть вот, вот таким образом, через Украину, опять-таки. Мне пока не совсем понятно, так сказать, объясните тоже, так сказать, вашу точку зрения, на каком этапе это вообще может произойти, потому что, ну, с одной стороны, Европа вроде как выступает против действий США в заливе и ударов по Ирану, а с другой стороны, мы видим, как Украина туда как бы Европу втаскивает, поскольку она с Ираном воюет.
3: Ну, во-первых, Европа вполне себе соучаствует в агрессии против Ирана. Ряд стран предоставляют свои авиабазы, в частности, Британия, Болгария, Румыния. Скажем, при этом сейчас идет расширение инфраструктуры для базирования американских самолетов-заправщиков и бомбардировщиков. То есть Европа на публику говорит, что она как бы не хочет, но, опять же, это в том числе связано с тем, что если Европа будет более активно вовлекаться в эту войну, то в Европе огромные финансовые интересы заливе, ну и в целом на Ближнем Востоке. При этом военных сил для того, чтобы все это защищать, у Европы там крайне недостаточно. Втягивание в эту войну напрямую приведет к тому, что Иран просто снимет блоки и начнутся поражать, допустим, вещи, связанные с компанией «Тоталь» где-нибудь на Ближнем, ну, в Ираке там и где. Также это будет касаться целого ряда других компаний, британских нефтяных компаний.
2: «Бритиш Петролиум», кто там у нас еще?
3: Да, то есть, да, да, и причем это касается британских баз на территории. Собственно, Иран уже показал весной, что он не стеснялся, и при этом были попадания, потери по итальянцам, британцам, немцам, и они в значительной степени, ну, по сути, сбежали из региона, потому что они никак не могут ничего противодействовать, ну, в той войне, которая там велась, они оказались, ну, не совсем готовы к новым реалиям. И, безусловно, в случае, допустим, втягивания сейчас в более активную войну против Ирана, чем это чревато? Это чревато огромными финансовыми, структурными потерями. Безусловно, Европе это не сильно надо, поэтому они хотят, как бы, с одной стороны, и США помогают, но так, чтобы это не повлекло за собой последствия для их экономических и политических интересов в регионе. Ведь при этом же более активное вовлечение в войну против Ирана усилит роль исламского фактора в самой Европе, то есть где, по сути, европейские страны, в которых в том числе огромное количество мигрантов-мусульман, фактически соучаствуют Израилю в нападении на исламскую страну. А митинги в поддержку Палестины, в том числе в той же Британии, все прекрасно видят. Поэтому они как пытаются сидеть на всех стульях сразу. При этом, конечно же, Израилю выгодно втягивание Европы, потому что, ну, Израилю, по большому счету, плевать, какие там последствия там будут для Европы. Точно так же, как и Израилю плевать, какие там последствия для стран Персидского залива. Собственно, для Израиля это даже выгодно, что Иран там уничтожает экономику стран Персидского залива. Это как бы их в целом ослабляет всех. Поэтому, собственно, они же поэтому и пытались втянуть вот этими ударами якобы иранскими по Оману, по Саудовской Аравии. То есть это часть их стратегии.
2: Парадоксальным образом получается, что удары по странам Персидского залива выгодны всем. То есть в некотором смысле.
3: Ну, фактически, наверное, кроме Китая, потому что Китай-то рассчитывал, что здесь будет относительно спокойная часть его торговых коридоров, вот эта инициатива «Один пояс, один путь», а сейчас мы видим, что, с одной стороны, вся вот эта дуга превратилась в сплошное поле хаоса. То есть, если вот смотрим, Иран, Пакистан, Индия, Иран, Афганистан, Ирак, Сирия, Иордания, весь залив, то есть, прямо вот посмотрите, все вот это от Индии до Ливана протянулась сплошная череда, ну, этих точек нестабильности. Идут войны, локальные конфликты, террористические акты и так далее. Безусловно, это серьезно напрягает. То есть китайские вот эти экономические стратегии и, конечно же, ну, с точки зрения глобального противостояния США и Китая, все это видится вот именно как частью такой более такой долговременной направлены на ограничение экономической экспансии Китая. То есть, если ты не можешь взять под контроль экономические эти регионы, ну, так подожди этот регион, чтобы противник не мог его использовать полноценно. Ну, вот это мы сейчас и наблюдаем. И, безусловно, Израиль, ну, Израиль решает свои интересы, связанные с территориальными захватами территорий сопредельных государств. И, безусловно, Украина рассчитывает, что в случае втягивания какое-то противостояние с Ираном, это принесет ей какие-то преференции, деньги дополнительные или, допустим, изменения каких-то аспектов отношений с США. То есть, поэтому зачем вам нужен теракт, вполне понятно. То есть, зависит от того, как Иран будет отвечать, потому что Иран может как-то ответить и потом передать ход оппонента, посмотреть, что они будут делать. То есть, а дальше уже, то есть они не будут, я не думаю, они, безусловно, ответят, но они не будут форсировать эту ситуацию, потому что, как бы, в этом нет смысла. Потому что, ну, у них есть, как бы, сейчас и другие цели, по которым им надо работать. И, ну, они, собственно, и работают почти каждый день.
2: Понятно. А теперь о Литве немного. Ну, тут, поскольку и сама по себе Литва небольшая, и новость небольшая, но, тем не менее, в Литве идет перемещение военной техники НАТО близ границы с Калининградской областью. Ну, с одной стороны, это всегда неприятно. Я понимаю, любая эта новость, она, конечно, и у политологов российских, у специалистов вызывает одну и ту же реакцию, что так или иначе мы должны быть начеку и все прочее. Но, тем не менее, на сегодняшний день вообще Как нам адекватно оценить положение дел именно в этой части, в части Прибалтики, в части там, перемещения любого рода техники? И что мы видим сейчас на данный момент? Это пока, так сказать, маневры ради маневров или там действительно нарастает какая-то угроза?
3: Не, ну, с одной стороны, да, у них идет учение, а каждый год на восточном фланге НАТО идут десятки больших и малых учений, как там оперативного, так и стратегического уровня. При этом, да, там отрабатываются сценарии войны с Россией, в том числе ядерной войны с Россией. И отработка ядерных ударов по Калининграду, как бы это не умозрительные построения, а один из тех сценариев, которые они рассматривают в случае полноценной войны, потому что, ну, маловероятно, что прямое военное столкновение России и НАТО останется на конвенциональном уровне, потому что, ну, в этом случае полетит уже все. Соответственно, это приведет к обмену ядерными ударами. Если до этого дойдет. При этом мы видим системное накопление войск НАТО, причем не только на ротационной, а на постоянной основе у границ союзного государства. Это касается и Финляндии, и Прибалтики, и Польши, и Румынии. И это будет продолжаться. При этом мы видим активные вложения в инфраструктуру, то есть в логистику, дороги, мосты, порты, а также протягивание трубопроводов для обеспечения действий крупных масс авиации, техники, бронетехники в Восточной Европе. Вот как раз буквально на днях НАТО выделило 27 миллиардов на протягивание трубопроводов, в том числе в Польшу, Чехию, ну и в перспективе в Прибалтику. При этом цели они даже не скрывают для обеспечения действий больших масс бронетехники и авиации.
2: Ну вот тут как бы противоречие такое своего рода возникает. С одной стороны, большие массы техники и авиации, с другой стороны, не конвенциональная война, конвенциональная, а война ядерная. Зачем тогда трубопроводы?
3: Ну, снабжать-то войска как-то надо, потому что многие обычные объекты стационарные, они в первые там, дни, недели войны будут выведены из строя. Трубопроводная система типа ЦЕПС, которая существовала в НАТО еще во времена Холодной войны, она, собственно, и предполагала, что в ходе столкновения армии НАТО и Варшавского договора, то есть она должна обеспечивать как минимум недели работы и поставок ГСМ, а это не только трубопроводы, это НПЗ, склады, базы хранения и так далее. Это, ну, огромный комплекс, который рассчитывают не только модернизировать, но и продлить на восток. И то, что могут, ну, часть объектов быть уничтожены ядерным оружием, это ж не повод не вести войну, потому что все сценарии, допустим, войны НАТО с ОВД, они так или иначе учитывали возможность, что часть инфраструктуры, часть войск будет уничтожаться. Ну, войска же не зря тренируют для действий в условиях ядерной войны. Почему объекты многие строятся с запасом для того, чтобы они выдерживали в том числе попадание, нахождение в радиусе ядерного взрыва. То есть, опять же, если кто-то считает, что запустив там ядерные ракеты, этого там война прекратится, нет, это просто нанесение больших инфраструктурных человеческих потерь, но если сохраняется управление войсками, хотя бы ограниченное, если сохраняется снабжение, то за войска и в условиях ядерной войны могут определенное время решать какие-то боевые задачи, это в том числе закладывается в некоторые сценарии учений, в некоторые уставы, подготовка к действиям в условиях радиоактивного или химического заражения местности идет даже на Украине. Они сами про это неоднократно заявляли, что они ведут по такого рода учения и подготовку. Естественно, такого рода учения и подготовка проходит и на территории стран НАТО. Потому что с некоторых пор считается, что ядерная война в случае такой войны не обязательна, а если и будет, то она не приведет к тотальному уничтожению. То есть, опять же, это, как говорится, потерян страх
2: перед ядерной войной. Вот я только хотел сказать, да. Что мы такое ощущение сейчас, что мы вообще перестали просто даже как-то говорим об этом так немножко походя, да?
3: Сменились элиты. Те элиты, которые жили в условиях холодной войны между США и СССР, то есть они жили десятилетиями в условиях этого страха, уничтожения, когда все могло очень быстро прийти вот к таким ситуациям, как Карибский кризис или кризис 83-го года, то есть когда реально были, да, риски, что ситуация могла свалиться вот именно в полноценную ядерную войну. Но элиты сменились. Вот этот страх, который культивировался десятилетиями, он ушел. И считается, что ну, война не начнется. А если не начнется, ну, это не так уж страшно. То есть кто-то ж переживет, какие-то потери могут быть ограниченные. И, соответственно, как бы, почему бы не попробовать? Такие люди всегда были. Они же были и во времена прошлой холодной войны, которые предлагали, а давайте превентивно ударим по СССР, а вдруг его удар будет не такой сильный. Такие же планы тоже известны. Прекрасно нападение. Ну, планы дропшот, чариот, вот эти 40-х, ну, конца 40-х, 50-х годов, когда они всерьез планировали на ядерную войну, даже считая, что если СССР ответит, то это будет незначительный ущерб. И, безусловно, такие планы были в 60-х и 70-х. Безусловно, сценарий возможного превентивного нападения на Россию с выведением из строя существенной части ее ядерной триады, чтобы она не могла нанести неприемлемый ущерб, они, конечно же, прорабатываются и на командно-штабных учениях, и наверняка на компьютерном, вот это сейчас ныне модном нейросетевом моделировании. Такие сценарии будут отрабатываться. Это тоже неизбежность. Поэтому, чтобы не зависеть от вот этих переменных, посчитают ли они нужно напасть, безусловно, нам надо постоянно, системно и не оглядываясь на Запад, укреплять свою ядерную триаду. То есть, опять же, в плане вопросов мощности, рассредоточения и возможности преодолевать текущую и перспективную систему ПРО, чтобы мы гарантированно знали, что если нас нападут, ущерб для любого нападавшего будет неприемлемым.
2: Ну и еще одна тема в завершении, мы периодически тоже ее, так сказать, поднимаем, это тема пребывания украинцев, это украинцев в Польше, потому что количество инцидентов, связанных с украинцами в Польше, оно растет, и периодически то там кого-то избивают, то кого-то, да, кого-то лишают, так сказать, там, ну, подвергают насилию всяческому там и так далее, кого-то лишают жилья там и прочее, прочее, прочее. Нас иногда пытаются уверить в том, что, мол, это разовые акции, что на самом деле украинцы нужны для поляков, они для них дешевая рабочая сила и так далее. Но судя по тому, что происходит, даже уже вот выливается на поверхность, ну, как-то, видимо, в Польше присутствие украинцев становится все более некомфортным для местных жителей. Как вы считаете?
3: Не, безусловно, количество проблем, ну, связанных с межэтнической рознью, да, нарастает. Количество таких акций уже там не спишешь ни на какую пропаганду, ни на Мосфильм. То есть нет, все видят, да, количество таких видео, причем от самих поляков, оно неуклонно возрастает. Причины этого понятны. С одной стороны, традиционно и для Европы антимигрантские настроения, плюс, опять же, Польша усиливается позиции националистических партий, которые сейчас находятся в оппозиции. И, безусловно, они также подогревают. Для них это очень выгодная карта. При этом важно понимать, что и правящая польская партия, ну, правящая коалиция, условно, и националистическая оппозиция, несмотря на свои разногласия по бандеровщине, по вот, украинским мигрантам, тем не менее, они понимают, как бы, при этом они имеют такое двупартийное согласие, что того, что все равно необходимо поддерживать Украину, чтобы с ее помощью ослаблять Россию. В этом вопросе у них разногласий не очень много, но при этом безусловно, у них методологические расхождения о том, как эксплуатировать украинцев, как строить отношения, то есть, потому что националисты прямо говорят, что мы, да, мы готовы там снабжать, помогать, но для этого мы должны, Украина должна быть подчиненном для нас положении, то есть это такой спор вассалов, да, кто из них там условно более главный. Парадокс получается. Да, перед сюзереном. Фактически, ну, скажем, для США там, или для Британии, что те это какие-то там такие второразрядные недочеловеки.
2: То есть, с одной стороны, мы их будем защищать здесь, на этой территории, от русских, а с другой стороны, их надо отправить обратно к русским, потому что русским надо вредить.
3: Ну, ну правильно, часть, или, грубо говоря, часть, они же прямо заявляют, давайте мы часть вот этих украинских мигрантов, особенно старше 18, ну, 25 лет, давайте их всех отправлять на Украину, пусть они там с русскими воюют. Как раз у нас поменьше мигрантов, а они там пока воюют, ослабляют Россию. То есть какая беспорочная схема. Ну, а молодежь, которая не подлежит мобилизации, ну, ладно, будем как-то их пытаться встраивать. Ну, опять же, это дешевая рабочая сила. То есть они пытаются настроить вот такую дешевую систему получения, ну, такой примитивной рабочей силы, но при этом и с ее же помощью пытаться вредить России. То есть то, что конфликты происходят, это показывает, что сейчас эта система работает не лучшим образом, и они вот ее пытаются таким образом настроить. Говорить о том, что Польша там как-то отказывается от русофобского курса, так как бы не приходится. Просто у них вот есть методологические споры, как лучше использовать украинское пушечное мясо.
2: Борис, огромное спасибо. В общем, мрачненько. Ну, как даже хочется сказать, жалко этих людей, которые оказались там же далеко не все. Кто-то же уехал еще, потому что просто спасался от войны.
3: Многие из них сами за это голосовали, многие из них сами стояли за это на Майдане. Ну, это рано рано или поздно какое-то время собирать камни.
2: Это точно.
3: Кто тут виноват еще, да.
2: Спасибо вам огромное. Борис Рожин, эксперт Центра военно-политической журналистики, был в нашем эфире. Оставайтесь на радио «Спутник». Скоро продолжим.

0: Линия укреплений на границе с Калининградской областью. Контекст. Давние противоречия Варшавы и Берлина по поводу выплаты огромных репараций Польше отодвинуты в сторону. Они нашли общий язык на почве противодействия так называемой российской угрозе. На границе с самым западным регионом нашей страны началось строительство долговременных укреплений, включающих танковые рвы. Специально для этого в Польшу прибыли немецкие специалисты и техника. Ранее Польша и Германия подписали соглашение, предусматривающее переброску немецких военных и развитие логистической инфраструктуры на восточном фланге НАТО. Литва, вторая граничащая с Калининградской областью страна, установила зубы дракона и другие фортификационные сооружения еще в 2024 году. Представители Вильнюса и Варшавы заявляют, что делается это в сугубо оборонительных целях. Мол, если Россия вздумает напасть, мы будем держать наши укрепленные рубежи. При этом в Прибалтике и Польше все чаще говорят, что Балтика стала внутренним морем НАТО. Уже разработаны планы блокады российского региона в случае военного конфликта. Регулярно проводятся учения. Однако у России на Балтике три крупных порта и военный флот. А за областью стоит вся мощь нашей армии. Море простреливается из конца в конец.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 20.00, в Самаре 9 вечера, в Новосибирске полночь. В студии Мария Романова. Здравствуйте. В этом выпуске. В МИД России прокомментировали высылку российского дипломата из Румынии. Россия лидирует в развитии нейросетей, заявили в Кремле. Мошенники нашли новые способы хищения денег у россиян. Далее подробности. Москва ответит на высылку сотрудника российского посольства из Румынии, заявили в МИД России. Ранее внешнеполитическое ведомство в Бухаресте приняло решение выслать одного из сотрудников посольства после инцидента с дроном. Ему необходимо покинуть страну в течение

0: Учитывая, что мы вот таким образом в такой раскладке работаем сегодня. Но, тем не менее, мы работаем в прямом эфире, поэтому можете готовить свои вопросы, пока мы ждем Владимира Ростиславовича. Озвучь телефон. +7 495 95 95 912. Повторю, +7 495 95 95 912. Денис, будем задавать сегодня единую тему или нет для слушателей, чтобы они тоже понимали, о чем будем говорить сегодня?
1: Ну, у нас сегодня не будет какой-то одной единой темы, потому что вопросы приходили на протяжении некоторого времени. У нас тут были гости, гость, точнее, на предыдущих двух передачах. И по его эфирам тоже были вопросы пришли. Так что у нас сегодня будет такая солянка, поэтому на исторические темы понимаем вопросы.
0: Класс. Меня, честно говоря, очень сильно радует количество и вопрошающих в целом, и постоянных слушателей, потому что все чаще и чаще я вижу и слышу знакомые голоса. Вот это на самом деле такая некая преемственность, это здорово. Но также мы призываем и писать комментарии в ВКонтакте, Рутюб-канале «Радио Спутник», на них мы, безусловно, тоже обращаем внимание. Официальный телеграм-канал Владимир Мединский, там, конечно, тоже можно на вопросы для прямых эфиров оставлять. Коллеги сообщают, что Владимир Ростиславович с нами на прямой связи. Добрый вечер, рада вас приветствовать.
2: А, Денис, я с удовольствием слушаю ваш приятный голос. Не хотел вас перебивать. Он успокаивает и даже убаюкивает, я бы сказал. Спасибо. В хорошем смысле слова.
0: Спасибо.
2: Вот, настраивает на позитивный лад.
0: Да, и в таком случае отвечаем сегодня на вопросы и принимаем звонки, да, если я не ошибаюсь, Владимир Ростиславович.
2: Отлично, давайте. Чем больше будет звонков в прямом эфире, тем лучше. Мы готовы к слету, нам чат GPT не нужен. Мы слету отвечаем на исторические темы. Вот. Но у нас довольно много вопросов накопилось, поэтому у Дениса Юрьевича Шфалянского целый список.
0: С них тогда и начнем. Еще раз озвучу номер телефона +7 495 95 95 912. Ну что ж, поехали. Первый вопрос звучит следующим образом. Можно ли считать Александра Невского и его сражение на озере первым морским десантным сражением и его дружинников первыми русскими морскими десантниками?
2: Такой, честно говоря, оригинальный вопрос, потому что я так понимаю, что он после дня ВМФ, который вчера отмечался столь широко у нас по всей стране, и президент с прекрасной речью выступил на дне ВМФ, и была очень интересная встреча потом с моряками, морскими пехотинцами, участниками специальной военной операции. Вот такая тоже любопытная очень встреча по содержанию. Вот, видимо, поэтому и навеяно. Ну, у нас действительно Александр Невский является как-то неудивительно, по-моему, святым покровителем морской пехоты. Так, Денис, да?
1: Ну да, но традиция не столь давняя. По-моему, в 2012 году с благословения Патриарха было установлено это.
2: Ну вот, конечно, да. Я, честно говоря, всегда с восхищением относился к морским пехотинцам, потому что, ну, у меня с детства, тут скажу страшную вещь, вот. Мне казалось, что морская пехота — это примерно как десантники, это у них еще очень красивая и страшная форма. При этом они все в черном. Поэтому их потом, в отличие от ВДВ, ВДВ все-таки довольно массовые элитные войска у нас, а морская пехота, она всегда была очень небольшой. То есть только в последнее время у нас бригада морской пехоты исторически, со времен еще Советского Союза, разворачиваются в полноценные дивизии морской пехоты. Это буквально последние пару лет происходит процесс, и морская пехота, ну, в первую очередь, она, конечно, больше пехота, а во вторую очередь морская, она становится таким элитным подразделением, элитной структурой армии России и военно-морского флота. Но Александр Невский, давайте вернемся к тому, в чем мы разбираемся, несравненно лучше, чем современной военной науки. У нас все-таки не военное образование с Денисом, а в большей степени политологическое и историческое. Вот морская... Конечно, Александр Невский никаким морским пехотинцем не был. Более того, знаменитое ледовое побоище, вероятно, о чем, что имел в виду наш радиослушатель. Ледовое побоище, оно, конечно, проходило не на льду. Это Сергей Эйзенштейн придумал красивые съемки на льду с тонущими псами-рыцарями, ломающимися льдинами, полыньями и конной контратакой дружины Невского. Вот если бы это все происходило на льду на самом деле, то с военной точки зрения это было бы полным безумием, потому что кон

0: дружинник Александра Невского мало чем отличался в весовом отношении от крестоносца. Ну, может быть, у него только шлем был чуть полегче. Во всем остальном это тоже тяжелая, закованная в металл кавалерия. Поэтому потонули они там дружно вместе с псами-рыцарями. Вот, поэтому нет, битва происходила на берегу Чудского озера. Мы даже точно не знаем, честно говоря, был ли лед. Там есть разные хроники и разные упоминания на сей счет. Но вот каноническая точка зрения, что по льду потом они перешли через Чудское озеро по льду со стороны Эстонии современной, вот войско крестоносцев. Там тоже, кстати, было смешано. Это не только рыцари. Там рыцари это было, кот наплакал, но каждый рыцарь это танк. А танк сопровождает подразделение мотопехоты. То есть вокруг рыцаря еще куча всяких кнехтов, помощников и разного рода вооруженных людей, которые обеспечивают его со всех сторон. Ну и плюс множество других воинских частей. Вооруженные эсты, затем войска епископа местного католического, у него были свои воинские подразделения. То есть это такая была полноценная, довольно крупная войсковая операция со стороны наших западных, как сказать, западных
1: соседей, партнеров,
0: угу. Партнеров, которые под эгидой истинного учения Христа, которое должно было нас обязательно, православных новгородцев, владимирцев и псковичей, непременно вернуть к истинной версии христианства. А мы же язычники, эти недоделанные, как джентльменши. Крестимся как-то неправильно. Вот, Троица у нас не такая, какая-то своя. Вот, Чистилище не признаем. Ну и вообще, хуже, чем поганое, хуже, чем мусульмане. Схизматики, одним словом. Вот, так вот, под эгидой несения истинного учения Христа, в которое, я думаю, в эту идею, может быть, и верили, пара наиболее упертых рыцарей. Вот. Но хорошо, если пара. А во всем остальном это вопрос деньги, земля. Вот. Расширение зоны влияния, завоевание соседних земель, богатство ордена, богатство магистра, богатство Рима, вот. Богатство Запада против, как им казалось, сильно ослабленного монгольским вторжением восточного соседа. Но не получилось. Вот. И Александр Невский, нас покровитель морской пехоты, конечно, никаким морским пехотинцем совсем не был. Денис.
1: Ну, тут даже можно сказать...
0: еще, по-моему, там налагается еще день святого Пантелеймона. Еще 27 июля, это, по-моему, день битвы при Гангуте, первая военно-морская победа. Отсюда у нас идет день ВМФ, правильно?
1: Да, но это по старому стилю. То есть, по-новому, по-моему, 9 августа.
0: Ну да, да. Ну там же запутаешься, как спрягаются эти стили. Там же постоянная сдвижка идет на один день в столетие примерно. Вот. Надо считать 12 дней, 13 дней или 9 дней. Полтавская битва тоже у нас довольно коряво переносится по ряду нормативных актов. В частности, закон о памятных днях. Она не точно в этот день, что мы отмечаем по закону о памятных датах. Там плюс-минус пара дней. Ну, тут, как, по большому счету, какая разница. В учебниках написано правильно, к слову сказать. Вот, а еще 27 июля день святого Пантелеймона, который один из покровителей традиционно русского флота. Хотя он и был врачом. А не, и причем даже, по-моему, гражданским врачом, а не военным. Денис.
1: Да, он там обнаружил в себе способности к лекарству и начал в 3 веке, ну, на рубеже 3-4 веков исцелять людей, причем делал это бесплатно, хотя был частником, как бы сейчас сказали, никаким не государственным лекарем. И
0: ну, тогда и не было государственных лекарей, были только разве что дворцовые лекари на казенном каште.
1: И на него
0: при дворе, а так все были частные.
1: Нажаловались другие частники, которые за свои услуги деньги брали и не могли похвастаться схожими результатами. И за это его, собственно, и подвергли многочисленным мукам.
0: И подвергли его мукам за то, что он христианин. Вот. А нажаловались, что он, вероятно, колдует, как-то там неправильно лечит. Вот. У нас, кстати, что любопытно, поскольку святой Пантелеймон был покровителем моряков еще и в России, то интересная история самого прославленного броненосца нашей армии, броненосца князь Потемкин Таврический, того, который восстание на Потемкине. Вот. Он же, по-моему, потом назывался Пантелеймоном, да? Некоторое время спустя.
1: Ну, после восстания сразу его переименовали, лишили броненосец имени и сделали Пантелеймоном.
0: Ну да, это как яицкие казаки, чтобы больше о них не вспоминать, то яик Урал, а казаков уральские, после Пугачевщины. Так и после восстания на броненосце Потемкин, дабы не позорить этим именем славного Андреевский стяг, броненосец переименовали мирно, тихо Пантелеймон. Вот, правда, под этим именем он пробыл недолго и стал потом, после февраля, борцом за свободу. Так, по-моему, да? Вот. Ну и в качестве борца за свободу оказался в руках интервентов, которые его распилили на металл, дабы не достался большевикам. Вот так. А что касается морского пехотинца Александра Невского, я вот подумал еще о том, что, наверное, Невский как раз был не десантником, а таким антидесантником, потому что, собственно, высадка шведов в устье Невы, тоже там сборная солянка была, но во главе был шведский ярл Биргер, который решили колонизировать устье Невы примерно в районе современного Петербурга. Примерно там. Шведы не дураки были, они разбирались в морякостве и видели, что вот это устье Невы, Большая Невка, Малая Невка, будущий Кронштадт, все это очень удобно. И решили там основать свою факторию, в то время как земли эти относились к податным землям Великого Новгорода. Это были ижорские земли, которые защищал Новгород. Вот, поэтому ижорские старосты пожаловались молодому новгородскому князю Александру, и он-то и возглавил контрдесантную, чуть не сказал, контртеррористическую операцию по изгнанию шведов с новгородских земель, за что, собственно, Невским и стал. Так?
1: Да?
0: 1240 год.
1: До сих пор историки спорят, кто там был во главе шведов. Вот недавно была популярная версия, что не Ярл Биргер, а некий Ульф Фассе, другой там известный деятель. Но самое забавное, что когда нашли наконец-то могилу Ярла Биргера, произошло это не так давно, у него на лице действительно было, ну, на черепе, точнее уже на том, что осталось от лица, найдена отметина, очень похожа на ту, которую описывают наши источники. То есть
0: летописцы, когда да, как князь Александр копьем пометил ему чело.
1: Наложил печать, по-моему, даже там.
0: Наложил печать на чело. Это так образно, поэтически описано, очень тяжелая травма. Если представить себе, что он копьем ткнул его в лицо, то остается этому бедолаге Ярлу Герберу только посочувствовать. Не знаю, лишился ли он глаза и каким чудом остался жив. Да, но на черепе действительно следы тяжелейшей травмы от удара, как бы сейчас сказали, тупым оружием. Не очень тупым. Вот. Ну, а нечего было ехать к нам. Не надо было высаживаться в устье Невы. Это была не очень правильная идея с его стороны. Там, в конце концов, в Скандинавии много красивых мест.
2: Добавлю от себя, добавлю от себя небольшую реплику наблюдения военкора. Вот говорите, Александра Невского морским пехотинцем не назвать, зато у современных морпехов своя железная конница. Вот это, знаете, очень сильно запомнилось. 40-я отдельная гвардейская бригада Тихоокеанского флота, мотоциклы и невероятная самоотдача с храбростью. Так что преемственность присутствует.
0: Ну, преемственность, да. Преемственность здесь налицо. И то, что развертывается бригада морской пехоты, и Тихоокеанская, Севастопольская бригада, бригада Северного флота развертываются в полноценные дивизии, это ведь происходит почему? Потому что нагружают самых эффективных, самых доблестных, вот, самых храбрых, самых сильных. На них делается упор.
2: Это
0: части,
2: да.
0: Части, которые бегут и отступают, вот, их расформировывают. А части, которые побеждают, их развертывают в еще большие воинские соединения.
2: Так, будем отвечать на следующие вопросы.
3: Да,
2: у нас их, да, еще достаточно. Вадим оставил комментарий, вопрос в телеграм-канале Владимир Мединский. И, как известно, не он один интересуется следующим. Цитирую. «Скажите, пожалуйста, зачем Российское военно-историческое общество планирует разместить мемориальные знаки в память о декабристах? Слышал об этом в новостях. В частности, зачем

0: Ну и в связи с этим горячо обсуждался вопрос в исторических и околоисторических кругах, а как нам относиться к декабристам, а что делать с памятью о декабристах, поскольку в советские годы в их честь декабристам повезло, их канонизировал Ленин, по сути. Ленин сказал, что декабристы разбудили Ельцина, который развернул революционную агитацию и так далее, до большевиков. То вот как в качестве революционного будильника декабристы были признаны канонически хорошими прогрессивными людьми. И поэтому в их честь были названы многочисленные улицы, площади, набережные. И вот что дальше делать? Собственно, тут есть два подхода. Если исходить из того, что декабристы нехорошие люди, надо что, опять начинать воевать с топонимикой, ввязываться в очередной порочный круг переименований, вмешиваться в привычную мирным жителям городскую среду. Ну или, в конце концов, попробовать принять нашу историю так, как, такой, как она есть, использовать в том числе и уже сформировавшуюся десятилетиями в СССР топонимику для исторического просвещения. Вот мне кажется, что любому цивилизованному обществу должен быть близок именно второй подход. У школы улица названа улицей Каховского, то надо не переименовывать, а, пользуясь случаем, объяснить, кто такой Каховский, почему произошло восстание декабристов, кто были декабристы, чего они хотели на самом деле, что у них, почему у них не получилось, вот. Хорошо это или плохо, и какие надо из этого самое главное делать выводы, какие надо из этого самое главное делать выводы, вот в отношении как декабристов, так и власти, чтобы не наступать на одни и те же грабли, чтобы делать чтобы извлекать уроки из истории. Вот поэтому я повторюсь еще раз свою точку зрения. Я изложил тогда как раз 200-летию довольно большой заметки, опубликованной в российской газете. Не случайно выбрал эту правительственную газету, потому что мне бы очень хотелось, чтобы не только я, но и другие представители действующей российской власти познакомились с этой точкой зрения и по возможности разделили мои убеждения. Я убежден в том, что в целом многие из декабристов были очень приличными людьми. Они искренне желали России блага. Вопрос методов, вопрос программы, вопрос последствий. Вот. И вот в этой статье «Кто вышел на Сенатскую площадь?» я и пытаюсь разобраться, кто это были, романтики, террористы или реформаторы. Она, кстати, опубликована в том числе и на моем сайте. Я тут завел у себя на сайте medinsky.ru подборку из некоторых, как мне кажется, достаточно важных статей, которые я в разные годы писал. Там можно очень удобно найти и по разным актуальным историческим темам эти статьи посмотреть. Так вот, по поводу памятных досок. Мы устанавливаем памятные доски Пестелю на одноименных улицах, Кондратию Рылееву и Каховскому. Доски эти устанавливаются, потому что мы считаем, что подрастающее поколение должно знать, почему эти улицы так называются, почему они на этих улицах живут, почему они по ним проходят, в честь кого конкретно эти улицы названы и чем эти люди, как писал Маяковский, кто из них более для матери истории ценен. Тексты на досках нейтральные, но указано, что у Пестеля боевой офицер, полковник, участник войны 812 года и заграничных походов, что Рылеев — это крупный чиновник, это или чиновник-предприниматель, что он руководил канцелярией российской американской компании, которая в те годы была примерно как «Газпром» сегодня. Вот, что, у Каховского мы не нашли, честно говоря, ничего достойного в биографии упоминания, вот, но объяснить, кто такой Каховский, мы должны. И пусть это послужит толчком к интересу, чтобы люди заинтересовались, что эти декабристы. Вот, кстати, вот недавно совсем, коли мы упомянули Каховского, буквально пару дней назад прошла еще одна 200-летняя годовщина, на этот раз 200-летняя годовщина казни декабристов. Это было, по-моему, в субботу, минувшую 25 июля, буквально позавчера. Так что надо думать, помнить, делать выводы.
1: Что же,
0: с коллегами.
1: в таком

0: Лучше переходим к следующему вопросу.
1: Денис, добавите что-нибудь,
2: да.
1: Денис, может
2: быть? Да, я бы сказал по поводу улиц, потому что у нас зачастую, да, помимо КПИ Советского Союза, создалось достаточно абстрактно. То есть там какая-нибудь улица Жукова есть в честь Маршала Жукова, есть улица Жукова в честь Героя Советского Союза, таких тоже было несколько однофамильцев Маршала, есть ученые с таким именем. И действительно, чтобы это все не затерялось, вот как в случае с декабристами, опять же, при каждом удобном случае, я думаю, это правильно, указы дополнительно дополнять существующие памятные доски информацией о людях, это всегда хорошо, это все себя бросается в глаза. И люди всегда после этого идут дальше, изучают интересные факты жизни этих личностей. Так что я тут целиком поддерживаю политику Российского исторического общества.
0: Что ж, тогда еще раз озвучу номер телефона, и у нас остается чуть больше минуты эфирного времени до перерыва, чтобы слушатели успели сформулировать свои вопросы. Плюс 7-495-95-95-912, плюс 7-495-95-95-912. Я так полагаю...
1: 912 — это как волна в Москве, у вас 91,2.
0: Да.
1: Легко запомнить. Последние цифры — это номер волны. Правильно? У кого диапазон?
0: Да.
1: Или FM диапазон, правильно?
0: Да, 91,2, да. Так что здесь все правильно. Но, наверное, мы не будем открывать. Да, следующий вопрос. Но, может быть, я от себя задам, насколько возникает действительно потребность или необходимость, или как оцениваете инструмент переименования тех или иных улиц? Вот мы про таблицы говорим, а если в целом? Это же был очень такой серьезный инструмент, ну, по крайней мере, в советский период точно.
1: Ну, наверное, этот вопрос, Денис, мы ответим уже после перерыва, потому что сейчас мы точно не успеем. Давайте уходить от новостей. Да, вернемся через 5 минут.
0: Да. Друзья, переходим на новости. Буквально через пару минут мы вернемся. Задавайте свои вопросы, в том числе в ВКонтакте, на Рутюб-канале «Радио Спутник». Оставайтесь с нами.
3: Рассказы из русской истории.

0: будущее наступает.
1: Будущее за антропоморфными роботами.
2: Роботизация будет идти очень быстро.
0: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
2: Железяка, которая заменит человека, будет работать круглосуточно. Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
0: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
2: Это можно тиражировать уже куда угодно.
0: Как подготовиться к восстанию машин?
1: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать роботы.
0: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
2: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
0: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
1: Нас впереди ждет очень веселое время.
0: Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего экспрессо.
3: Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
4: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Посол России в Румынии Владимир Липаев предостерег Бухарест от дальнейшей эскалации конфронтации с Москвой из-за попыток трансграничных действий румынской ПВО. По его словам, это означало бы вовлечение Румынии в непосредственные боевые действия на территории Украины. Дипломат подчеркнул, что Россия никогда не направляла и не направляет боевые беспилотники на объекты на территории Румынии. А все спекуляции на эту тему, от кого бы то ни было, они исходили абсолютно беспочвенны. Ранее президент Румынии Никуш Ордан сообщил, что истребитель F-16 сбил беспилотник на территории страны. Доказательств того, что он мог принадлежать России, не приводится. В связи с инцидентом МИД страны принял решение выслать одного из сотрудников посольства России в Бухаресте. Последствия удара БПЛА по объектам гражданской инфраструктуры Петербурга ликвидированы, сообщил губернатор Александр Беглов. В прошлую пятницу город подвергся атаке беспилотников. Удар пришелся на объекты гражданской инфраструктуры на Московском шоссе. Открытое горение ликвидировали вечером того же дня, уточнял позднее глава региона. Калининградский морской судоходный канал закрыт из-за сильного ветра до улучшения погодных условий, сообщили в диспетчерской объекта. По информации оператора паромных перевозок из Балтийска на Балтийскую косу, днем был отменен один рейс, теперь отменяется и вечерний. В компании уточнили, что о времени возобновления движения будет сообщено дополнительно. Накануне в региональном МЧС предупредили, что вечером в Калининградской области ожидаются грозы, ливневые дожди, при грозе порывы ветра до 14 метров в секунду. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Вашингтон будет зарабатывать на Иране так же, как и на нефти из Венесуэлы. Об этом он сообщил журналистам на борту президентского самолета. На прошлой неделе Financial Times посчитала, что в текущем году штаты получили более 13 миллиардов долларов от продажи венесуэльской нефти. По условиям новых соглашений между странами после смены власти в Каракасе, доходы от продажи нефти аккумулируются на счетах, контролируемых Вашингтоном. Министерство внутренних дел Великобритании блокирует эвакуацию женщин и детей из Газа, несмотря на то, что британский МИД заявляет о готовности вывести людей, пишет газета «Гардиан». В сентябре прошлого года ведомство объявило о приостановке рассмотрения заявлений на воссоединение семьи беженцев и сообщило, что весной будут представлены новые, более строгие правила. Однако до сих пор никаких изменений официально не объявлено, а процесс остается замороженным, уточняет издание. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации, интересных фото и видеоматериалов вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через 30 минут.
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Рассказы из русской истории.
3: Вы слушаете радио «Спутник». Кто только настроился на нужную волну или подключился к онлайн-трансляции, здравствуйте. Это вторая половина программы «Рассказы из русской истории». Напоминаю, на прямой связи со студией доктор исторических наук, профессор, председатель Российского военно-исторического общества, автор программы Владимир Мединский. Владимир Ростиславович, проверка связи.
5: Да, я вас слышу прекрасно.
3: И мы вас замечательно слышим. Историк Денис Шполянский, ведущий Денис Воробьев. У нас уже есть звонок в студию, кстати говоря. Здравствуйте, вы в эфире.
6: Здравствуйте, Олег. Да, вы знаете, хотел задать вопрос по поводу исторических топонимов. Один из таких ярких примеров – это Свердловская область. Все-таки деятельность Якова Свердлова в 17-19 году, он уже умер. Оно, наверное, много вопросов вызывает его политическая деятельность. И все-таки его люди в Екатеринбурге расстреляли царскую семью. Один из большевиков Войков, который в этом участвовал. Опять же, это метро Войковское в Москве. Все-таки это, наверное, наиболее вопиющие, может быть, примеры, как Свердловская область, там Войковская, Москва. Я не знаю. Ну, конечно, это не самые первоочередные вещи, но это наиболее, может, яркие примеры вот таких топонимов, которые можно было бы, да, вернуть, другие названия дать.
3: Спасибо.
5: Ну, это вопрос правильный, вопрос интересный. Вы знаете, тут есть две точки зрения. Первая точка зрения руководствоваться нашим отношением к историческим личностям по прошествии некоторого времени, исходя из некого государственного подхода, либо духовно-нравственного подхода. В тех случаях, когда мы считаем, что наименование улицы, площади, города, а тем более области, тем более, во-первых, нарушает историческую справедливость, например, был город Тверь, там, с многовековой историей, славный русский город, был и есть, который там вполне мог стать центром собирания русских земель. Затем, после смерти Михаила Ивановича Калинина, непонятно почему, но этот город был переименован в город Калинин. Хотя уже был город Калининград. Надо вспомнить, по-моему, чуть ли не при жизни Калинина был.
7: При жизни, Владимир Славович.
5: При жизни. Это Калининград. После смерти это я перепутал. Это Калининград, да. После смерти, да. Калининград — это отдельная история. Это все-таки германский завоеванный нами город. И мы тщательно стирали, как все делают всегда страны. И поляки, и сами немцы, и чехи. Мы тщательно стирали германские топонимы, замещая их топонимами нашими, потому что это теперь наша земля. А вот Калинин, почему Калинин? Почему древний русский город Тверь должен называться Калинин? И вот в этом случае еще, кстати, в СССР, по-моему, при Горбачеве было принято решение о возвращении Твери исторического названия. Это первый подход. Второй подход – ничего не трогать, потому что жители к этому привыкли. Исходя из этого подхода, станция метро Войковская и многочисленные улицы и переулки Войковские до сих пор находятся на карте города Москвы в Северном административном округе. Исходя из этого подхода, Свердловская область, а старинный русский город Вятка до сих пор называется городом Киров, потому что такое было принято решение после смерти Кирова. Хотя Киров в Вятке никогда не был, вообще никакого отношения к этому городу не имеет. Он, как мы помним советскую литературу, мальчик из Уржума. Оттуда, по-моему, да, Денис? Я ничего не путаю.
7: А я даже, честно, не помню, откуда.
5: Книжка такая была. В детстве мы читали «Мальчик из Уржума». Но точно не из Вятки. Вот. Это второй подход. Типа мы привыкли, ничего не трогайте. Какой из этих подходов правильный, спорить можно бесконечно. И, наверное, в каждом конкретном случае надо принимать решение с учетом мнения жителей, которые живут на этих улицах, в этих городах. Им надо объяснять, рассказывать, показывать. И когда какое-то консолидированное мнение образуется, половина жителей будет за, а желательно большая половина, тогда стоит власти принимать соответствующие решения. Вот. Делать это насильственно, ничего не объясняя, ну, на что проблем в жизни мало, что ли, честно говоря. Вот. Есть чем заняться, на самом деле. Вот. Но вот объяснять надо, заниматься историческим просвещением нужно обязательно. Это возвращается к предыдущему вопросу о памятных досках в честь декабристов. Для кого-то Пестель герой, для кого-то Пестель преступник. Но надо объяснять, кто он был, чего хотел, почему, зачем, какие из этого надо извлечь уроки. Вот что самое главное.
3: А у нас есть еще один звонок в студию. Пожалуйста. Да, здравствуйте, вы в эфире, задавайте ваш вопрос. Только представьтесь, пожалуйста.
8: Да, Владимир Борисович, украинец, историк, 73 года.
3: Здравствуйте.
8: Это меня в эфире, да?
3: Да, здравствуйте.
5: Да, вы в эфире, да.
8: Да, ребята, очень люблю ваши передачи. У меня, я историк, два высших аспирантура, но я хочу вам сказать, что у меня детский, с одной стороны, детский вопрос, а с другой стороны, наверное, все-таки трудный. Но меня волнует вот что, что Россия стремится к переговорам, это понятно, чтобы было как можно меньше, ну, как говорится, потерь с обеих сторон, потому что с обеих сторон воюют русские против русских на радость Западу. Это вот я просто даже в этом не сомневаюсь. На русской земле, кстати. Но вот такое, если вдруг переговоры состоятся, если вдруг состоится мирная договоренность, то как Россия может бороться с нацизмом? Ведь центральная и западная Украина тогда останутся в руках нацистских властей, которые практически уже переходят в фашистские. Вот. Как тогда? Ведь в случае мирного договора тогда нацизм еще большей силой расцветет на Украине. Там, вот, мое мнение, нужно парадом во Львове завершать специальную военную операцию. Не раньше.
3: Спасибо, Владимир Борисович, за вопрос. Спасибо.
5: Во Львове. Львов не самая западная точка Украины. Там есть еще, так сказать, Закарпатье, ЧОП, Черновцы, что там, не знаю, там, Мукачево. Мы там много можем найти западных точек. Давайте все-таки не будем этот вопрос сейчас обсуждать, коллеги, потому что у нас передача историческая, а эта тема, которая с утра до вечера обсуждается по всем нашим каналам, на всех радиостанциях. Для этого есть особый формат политических ток-шоу, это туда. А мы давайте с вами поговорим об истории. Спасибо. Давайте, какие у нас еще есть вопросы заготовленные, Денис?
3: Да, озвучу следующий вопрос. Он связан с предыдущими выпусками о Бенкендорфе, ну и в целом о третьем отделении жандармов. Он пишет следующее и спрашивает. Попадалась информация, что в мемуарах Бенкендорфа Александр Сергеевич не упомянут ни разу. Так ли это? И с чем, на ваш взгляд, это может быть связано?
7: Александр Сергеевич Пушкин.
3: Ну, здесь, да, Пушкин. Тут важно Пушкин, да, идентифицировать, конечно.
5: Ну, это, видимо, вопрос инспирирован нашей прошлой передачей, где мы обсуждали личность Бенкендорфа и работу третьего отделения. Но действительно так, Бенкендорф вел мемуары большую часть своей жизни. Это личные записки, не предполагалось их издание. И действительно, Бенкендорф, хотя плотно общался с Пушкиным, поскольку Николай I, пригласив Пушкина вскоре после воцарения, сказал, что не держит на него зла, что он понимает и прощает его разного рода вольнодумные сочинения, вот, что относится к нему с большим уважением. Как известно, впоследствии Николай передавали его слова, что сегодня я беседовал с умнейшим в России человеком. Это говорил Николай о Пушкине молодом, на тот момент 26-летним молодом человеке, и 27-летним. И вот, собственно, связь. Николай I, сказал, что он будет личным цензором для Пушкина, сказал, что, пожалуйста, пиши мне напрямую по всем вопросам, ну, либо через Бенкендорфа, который выполнял при Николае, ну, такую роль, как бы, главы администрации неформального. Вот. Поэтому Пушкин часто писал через Бенкендорфа. Вообще, в собрании сочинений Пушкина, если вы возьмете томик с его письмами, вы удивитесь, что к Бенкендорфу сохранилось больше писем, чем к жене или к друзьям Пушкина. Ну, наверное, потому что личная переписка все-таки не так тщательно хранилась в архивах, как письма к Бенкендорфу, которого тот расписывал на основании этих писем, делал либо не делал какие-то докладные государю, либо решал эти вопросы самостоятельно. Письма, соответственно, учитывались в архиве. Этим и связано их большое количество сохранившихся. По-моему, более 50 писем, по-моему. Так, Денис?
7: 54, но все-таки жене он, по-моему, все-таки побольше писал. Может быть, они да. покороче были. Там жена да, Вяземский, ну, конечно, больше, а Бенкендорф, насколько я помню, на третьем месте. Но это очень серьезный показатель.
5: Ну, это из сохранившихся, еще раз, печатных писем. Конечно, я думаю, что Бенкендорф все-таки не был третьим по значимости корреспондентом у нашего поэта. Но писем писал у него много. И в основном просил господдержки, участия, ну, каких-то там помощи, вот, и разрешения тех либо иных вопросов. Вот. Кстати сказать, Бенкендорф тоже пишет Пушкину довольно часто. Сохранилось более 30 писем Бенкендорфа Пушкину по самым разным вопросам. В основном это ответ на ходатайство и на прошение Пушкина. Но есть и некоторые такие вот такие письма. Вот есть довольно известное письмо Бенкендорфа, где он от имени государя выражает недоумение, почему на официальном балу у французского посла, а бал у французского посла — это государственное мероприятие, почему чиновник Пушкин, чиновник дворцового ведомства, был не в мундире, как прилично русскому дворянину, а в гражданском фраке. Это замечание высказал вслух государь-император, а Бенкендорф изложил его поэту. Ну, мы понимаем, почему Пушкин был не в мундире, и понимаем, почему это не понравилось Бенкендорфу и государю. Вот. Ну, а почему Пушкин, Бенкендорф ни разу в своих мемуарах не упоминает Пушкина? Ну, я думаю, по многим причинам. Это же все-таки личные записки. А Пушкин — это часть работы для него. Причем не самая приятная часть работы. Он боевой генерал, офицер, занимается какой-то ерундой. Вот его нагрузил император помогать поэту. Ну, вот он помогает ему. Ну, кстати сказать, Пушкин тоже в своих сочинениях и в прозе, и в поэзии тоже ни разу Бенкендорфа не упомянул. Так что, можно сказать, они были квиты. Между ними были сугубо официальные отношения. Недавно вышел неплохой фильм, такой интересный, по постановке молодежного плана, называется «Пророк». Не смотрели, Денис? Денис?
7: Нет, ну, не доводилось. Рекламу видел, но да, еще не
5: посмотрите, посмотрите, это стоит того. А, такой молодежный взгляд, современное кино на жизнь Пушкина. Как историков, конечно, вас там многое возмутит, но вот, например, у меня сын, 13 лет на тот момент был ему, он посмотрел, и ему понравилось, и он даже кое-что запомнил из жизни поэта. Если бы я ему показал какое-то более скучное кино, классическое, наверное, он бы его смотреть не стал. А, там Пушкин рэп читает, и вообще у него стихи такие очень ритмичные, музыкальные, буквально пританцовывает, как рэпер. А, там довольно любопытный образ Бенкендорфа, он тоже там стихами декламирует. Вот. Посмотрите. Давайте следующий вопрос.
3: Да, подход интересный. Зафиксировали. Сергей, следующий наш вопрошающий. Тут больше и реплика, и вопрос к лекции о Федоре Ушакове. Спасибо, интересно. Пересматривая кадры, только сейчас обнаружил знакомые места в «Новом свете», где велись съемки этих картин. Ничего не сказано о предке Ушакова Редеде, который был верховным князем Адыгского союза племен. Или это не точно?
5: Адыгского — это косожский князь Редедя, помнится, которого, по-моему, Мстислав Удалой одолел на поединке. Времена это чуть ли простенее Владимира Красносолнышка.
7: Ну, Мстислав как раз-таки его сын, который конкурировал с Ярославом Мудрым за, собственно, преобладание в Даниловском государстве.
5: Ну да, да, да, Владимира Святого, поскольку у нас Владимир Красносолнышко — это собирательный образ, как минимум, двух русских князей, Мономаха и Святого, вот, блин, вот он как раз сын Владимира Святого, равноапостольного, да?
7: Совершенно верно, да,
5: его. Да, да, да. Ну, может быть, поясните бы, а то у меня уже, честно говоря, горло пересохло от длинных ответов.
7: Ну, история крайне интересная, я имею в виду про самого князя Редедю, если можно сказать, князем назвать. Там какой у него статус был, мы не знаем, поскольку косожских каких-то летописей нет у нас. Его называют
5: вождь,
7: вождь. Вождь, там, вождь, предводитель. Да.
5: предводитель.
7: И так получилось, что Мстислав Владимирович, он управлял ту часть Руси, которая имела центр в Тмутаракане. Это нынешняя, ну, частично Керчь, большая часть с таманской стороны, то есть с Кавказского побережья. Город находился, собственно, сам его основное ядро городское. И вот оттуда Мстислав, очень выдающийся полководец, который даже своего брата Ярослава побеждал на поле боя, бывало, он проводил походы и в сторону Кавказа. И там перед одним из сражений на него вышел...
5: Мстислав Удатный, так правильно?
7: Да-да-да, говорит, психудатный.
5: Или... Удатный, это да. Не совсем удалой, а такое более сложное определение старорусское.
7: Ну, такой лихой, молодцеватый, ну, вот что-то такое.
5: И удачливый, эффективный. Эффективный, да.
7: В общем, Мстислав эффективный показал свою эффективность еще и тем, что они как-то с этим Редедей договорились. Зачем нам класть полки, да,
5: народ
7: наши там, дружины?
5: За просто так.
7: Да, давай, вот как Павел Первый когда-то предлагал государям все свои споры решать личными дуэлями. Вот Павел предлагал, никто не согласился, а здесь получилось, что...
5: Павел Первый, да, предлагал, чтобы все монархи на личных поединках решали все свои споры территориальные в Европе.
7: Да, а здесь
5: и
7: вот...
5: И даже дипломатическую ноту всем государям, но его сочли умалишенным. Да. Хотя, по-моему, на полном серьезе это делал.
7: И я думаю, что согласился бы, если кто-то его вызов принял.
5: 100%. Представляете, если бы у нас, например, в современном мире так решались вопросы? А?
7: Ну, я думаю, есть дисциплины, в которых мы бы прям серьезно имели успехи на личном
5: уровне.
7: Я
5: думаю, что в нашем случае с Российской Федерацией мы практически во всех дисциплинах имели бы серьезный успех, с учетом того, что у нас президент является советским мастером спорта. Это гораздо тяжелее, чем сейчас. Советским мастером спорта по дзюдо и по боевому самбо. Вот, и практикует, насколько я достоверно знаю, по крайней мере, до самого недавнего времени практиковал заниматься обоими этими видами спорта довольно активно, вот, с тренерами, вот, то я, честно говоря, с трудом представляю. Вот я смотрю на западных лидеров, я уж не говорю про Украину, мне хочется плакать. Мы бы так решили бы, наверное, практически все наши вопросы.
7: Да. Ну, а Мстислав...
5: Кстати, был в молодости был чемпионом Ленинграда, насколько я помню, по борьбе. А это не хухры-мухры.
7: Да, но вот Мстислав этого Редидю Косовского победил, и уговор был не только в том, что битва не состоится, но и в том, что все имущество побежденного переходит в собственность к победителю, включая семьи. И так вот по преданию вот эти Айдедевича, его дети, погибшего косовского вождя, они оказались, собственно, на службе Мстислава Тмутараканского. И затем как-то вот все это затесалось, и от них поросло огромное количество родов, не только Ушакова, но и там те, кто даже больше был на слуху, точно Телегины, помню, там были, какая-то из детей Бибиковых, там что-то штук 15-20 от них ведут, от Айдедевичей, свое происхождение. Но учитывая то, что это события XI века, причем первой половины, и упоминания об этом есть там буквально скупые строчки летописей самых наших дальнейших, то тут большие сомнения у меня лично, хотя ничего не удивлюсь, но маловероятно. Видимо, просто на знатных предков, на всех Рюриков, Гедиминов и Чингизидов не хватало, и люди пытались присоседиться, кого находили. Да, вот у Пушкина это весь, там, в честь участников Невской битвы, от двоих он даже, там, это от Мира и от кого-то, от второго, от Александра Палачанина, что ли, я уже тоже сейчас вечером плохо помню. Ну вот, предки Ушакова от Айдедя решили вести себе свою дословную, кто им запретит. Дворяне имели право.
5: Да, да.
3: Итак,
5: двигаемся дальше.
3: Да, у нас заключительный вопрос из того, что присылают нам слушатели и зрители. Эфирного времени 5 минут нам позволяет. Капибара, известная, постоянная, нам всем, постоянно подписчица телеграм-канала Владимир Мединский, ну и программа «Спутник», безусловно.
5: Так и хочется сказать, дорогая Капибара. Дорогая Капибара. Так, она хороший вопрос обычно присылает.
3: Да, озвучиваю, достаточно объемно. Скажите, пожалуйста, в новом сезоне вы планируете идти дальше в своих лекциях, рассказывать о событиях, которые произошли после отречения гибели Николая II, или вернетесь в прошлое, знакомя нас с героями, о которых больше известно, как о Денисе Давыдове, или совсем мало известно, как о Якове Кульневе? Лично мне интересно и то, и другое, просто хочется узнать о ваших планах.
9: Знаете, мне бы очень хотелось пойти, конечно, дальше. Но, видите, уже у нас был вопрос про переименование. Хороший, кто такой Свердлов, хороший, плохой, Войков там, и так далее. А представляете, какие начнутся треволнения, когда речь зайдет о Ленине, Сталине, Берии, Троцком, Хрущеве. Вот тут, я боюсь, это настолько все близко, настолько болезненно и настолько политизировано, настолько еще не исторично, а политично, вот, что мы ударимся в какие-то не научные, а в значительной степени эмоциональные оценки. Вот поэтому я, честно говоря, боюсь браться за это время. Ну, думаю. Я вообще не хотел даже о Николае II рассказывать, но мне показалось, что все-таки, поскольку у нас курс истории начался от смуты, то, может быть, о Николае II рассказать было бы логично. А заодно о его брате Михаиле, о Первой мировой войне, Вита, Столыпине, и довольно русско-японской войне, февральской революции. И курс получился довольно интересный, 20 век, хотя он охватил буквально там неполных два десятилетия. Он есть в рамках рассказов из русской истории. Дальше пока не знаю. Может быть, вернемся в прошлое, и у нас как-то совершенно проскочил 16 век, а он такой интересный. Иван III, рост московской державы, Иван Грозный. Совершенно забытый, несправедливый, непонятый царь Федор Иоаннович. Вот. Все это так любопытно. И, кстати, немало отразилось на характере современного государства. Это, может быть, я сделаю несколько лекций еще про 16 век. А пока в планах у нас Пушкин. В сентябре будет две больших публичных лекции в центре Москвы в огромном прекрасном зале Чайковского про Пушкина. Я об этом так смело говорю, поскольку это не реклама, ни одного билета нет. Все давным-давно продано за считанные дни после объявления. Вот. И, честно говоря, это очень обязывает такое внимание и любовь к русской истории наших подписчиков, телезрителей, радиослушателей, что вот я сижу, например, сейчас в отпуске, взял себе отпуск на 5 дней, чтобы специально готовиться только к этим лекциям с утра до вечера. Перечитывать, переслушивать, обновлять, систематизировать. Пока получается не очень. Но до пятницы еще время есть. Еще буду работать.
3: Ну, а сейчас, понятно, пожелаем отдохнуть от нас до следующей недели.
7: Не, вы представляете, Иван Грозный, это же...
9: От вас точно отдохну. Я, поскольку сейчас полностью всем сердцем и душой я погружен в первую треть 19 века. И могу сейчас бесконечно говорить о родителях Пушкина.
3: Единственное, вот у нас остается буквально 20 секунд. Ждать ли Дениса Давыдова или Якова Кульнева? Это возвращаясь к вопросу Капибара.
9: Кульнев уже был, он был, есть в интернете.
3: Вот, да, это важно.
9: А Давыдов записан, смонтирован, но он выйдет в эфир в сентябре, поскольку у нас по договоренности с руководством ГТРК лекция выходит сначала на канале «Культура», а потом только через час после эфира на «Культуре» они выкладываются в интернете на всех ресурсах Виктория Достоевский. Мне самому невероятно нравится Денис Давыдов и его время, и поэтому рассказ о нем — это две лекции об его времени. Я вложил очень много сил и эмоций.
3: Ну а пока будем прощаться, эфирное время заканчивается. Владимир Мединский, Денис Шполянский, Денис Воробьев были для вас. До свидания.
0: Знать за 90 секунд.
10: Некоторые уверены, гораздо хуже откровенной лжи только полуправда. В ней фальшивые концепции подкрепляются реальными фактами, и потому разоблачить их сложнее. Яркий пример – утверждение о том, что игорные дома намеренно не имеют окон и часов на стенах, чтобы игроки забывали о времени, а внутреннее пространство устроено в виде лабиринта, из которого, не перепробовав разные виды игр, очень сложно выбраться. Да и желание пропадает, когда вокруг столько переливающихся огнями соблазнов. В столице этого бизнеса, Лас-Вегасе, на первых порах так и было. Владельцы заведений шли на любые хитрости, чтобы заманить людей и как можно дольше их не отпускать. У многих посетителей напрочь исчезало чувство времени. Они сутками путешествовали по закоулкам казино в поисках удачи. Платить за это приходилось большими деньгами. Сегодня владельцы казино оправдывают отсутствие окон в уже построенных зданиях бликами, которые те отбрасывают на карты и автоматы. А архитекторы заявляют, что в новых проектах оконные проемы предусмотрены. В Великобритании это даже закреплено законодательно. Так что сегодня заговора игорных домов против клиентов вроде бы нет. Но это не значит, что его не было раньше.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 9 вечера, в Калининграде 20:00, в Бишкеке полночь. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. В МИД России прокомментировали внешнюю политику страны в прошлые годы. В Молдавии правительство подтвердило дефицит топлива. В России зафиксирован резкий рост досрочного погашения ипотеки. Далее подробности. Владимир Зеленский мог еще до прихода во власть изначально лгать о планах якобы завершить конфликт на Украине, заявил официальный представитель МИД России Мария Захарова на молодежном форуме «Гвардейск» в Тверской области. Дипломат добавила, что Украину ластиком стирают с лица земли, используя в борьбе с Россией. Москва противостоит странам НАТО в специальной военной операции, они борются с Украиной, которая выступает лишь инструментом Запада. Она также напомнила об ошибке во внешней политике России в 90-е годы прошлого века. Тогда выстраивание Москвой международной линии не принесло положительных результатов. Иран – суверенное государство, которое решительно отстаивает свои права и обладает соответствующим потенциалом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя удар Украины по иранскому судну. Ранее в Тегеране утверждали, что Киев 25 июля совершил военное нападение на иранское торговое судно. В результате атаки погиб член экипажа, еще один получил ранение. В Молдавии созывают заседание правительства из-за ситуации с топливом, заявил премьер-министр Молдавии Василий Тофан. На нем Кабмин рассмотрит ситуацию в энергетическом секторе, в том числе на рынках дизельного топлива и газа. В понедельник в стране был зафиксирован временный дефицит дизеля на отдельных автозаправочных станциях. Среди причин названы снижение уровня Дуная, а также эскалация конфликта на Ближнем Востоке. Она привела к блокировкам транспортных цепочек и повлияла на поставки топлива. Президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть некоторые разногласия с премьер-министром Израиля Бениамином Нетаньяху насчет военной операции против Ирана. При этом американский лидер утверждает, что удары по Ирану были прекращены в пятницу после 14 дней атак якобы по просьбе Тегерана, который предложил возобновить переговоры. Ранее Трамп утверждал, что Иран якобы напрямую через посредников попросил о встрече с американской стороной и подтвердил готовность провести переговоры для возможного заключения сделки. При этом американский лидер добавил, что Вашингтон и Тегеран якобы ведут хорошие переговоры, и далее будет видно, к чему они приведут. По его словам, есть высокий шанс на достижение результата, однако если этого не произойдет, США просто вернутся к ударам по Ирану. Россияне резко нарастили досрочное погашение ипотеки. Показатели в июне подскочили почти в два раза в годовом выражении. Так, жители направили на досрочное погашение почти 372 миллиарда рублей по 2,5 миллиона кредитным договорам. Из них почти две трети было направлено на полное досрочное погашение, треть – на частичное. Радио «Спутник» теперь вещает и в Воронеже. Его можно слушать на волне 89,8 FM. К семье радио уже присоединились Краснодар, Ростов-на-Дону, Донецк, Луганск, Хабаровск, Красноярск и Сочи. «Спутник» вещает более чем в 50 городах России, в том числе в Крыму и на новых территориях. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации, интересных фото и видеоматериалов вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Клименко советует.
2: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете «Радио Спутник». Начинаем авторскую программу председателя Совета фонда развития цифровой экономики Германа Клименко. Он на прямой связи со студией. Герман Сергеевич, мое почтение. Добрый вечер.
3: Здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер, слушатели.
2: Ох, почему-то, знаете, восприняли эту новость, ну, не сказать, что панически, тоже уж не буду здесь, знаете, перегибать, но охарактеризовали неприятно.

0: говоря о мобильной связи, ну, этому показателю могут позавидовать очень-очень многие страны.
1: Ну, вы знаете, давайте так скажем, 4 года назад, наверное, это было фактом, а сейчас не совсем. Сейчас, скажем так, мы, наверное, не самая дешевая страна, но мы находимся по-прежнему в достаточно хорошем списке, я бы сказал. То есть мы внизу, я говорю внизу в том случае, как это, знаете, ну, можно сказать наоборот, мы в лидерах по цене, наверное, да, то есть вот, но не в самых, то есть мы были очень хорошо, мы прям были совсем хорошо, все радовались, а сейчас... Местами в Европе иногда встречается, они тоже начали потихонечку снижать цены на интернет, потихонечку стало больше давать тарифов. Ну, давайте так скажем, у нас очень хорошая цена. То есть можно лучше, да, то есть раньше было очень-очень-очень прям совсем, да, а сейчас просто хорошая цена на интернет в целом, позволяющая нам с вами наслаждаться интернетом. Но давайте так скажем, нужно же все-таки вещи назвать своими именами. Еще 10 лет назад, тогда был министр Никифоров у нас, Николай, и я с ним разговаривал, он говорит: Гер, ты просто себе не представляешь, насколько нас, когда мы задолбали высокими ценами там, и мы снизили, что нам просто не хватает денег на развитие. Ну, понятно, что и вы, и слушатели, ты, и даже я иногда грешным делом, знаете, пеняю им за там, они там негодяи, они на нас наживаются, это бизнес, но давайте так, если бизнес не превращается, понятно, что там бизнесмен, какой-то начальник, акционер, заработать деньги себе на бизнесмен, на Кадиллак, на Мерседес, да, но в целом, бизнес же как построен, он заработал, дальше нужно обновлять оборудование, да, нужно закупать оборудование. Мы сейчас не говорим пока о том, что люди хотят кушать черную икру постоянно, бог с ними, да, мы это не считаем, да, но на самом деле действительно оборудование требует замены, оно требует совершенствования, оно требует, и это вопрос цены. Низкая цена затрудняет нашим операторам, несмотря на их все хорошие финансовые показатели, но в сравнении с конкурентами они могут начать проигрывать. Вот, собственно говоря, и в свое время я когда разговаривал с министром, он, в общем-то, говорил, что они не знают способа поднять цены, потому что народ тут же начинает гневаться, потому что привык к дешевому тарифу. Да? Вот, с другой стороны, без инвестиций, по большому счету, а откуда вообще-то браться новым технологиям? То есть нельзя сказать, что мы сейчас сидим без инвестиций, но мы знаем, что операторы лихорадочно разыскивают деньги на 5G. Да? То есть у нас действительно повысилась цена на оборудование, у нас действительно повысилась... То есть она не в мире повысилась, в мире она вроде пока держится, несмотря на все эти устойчивые слухи, что из-за оперативной памяти, которая нужна искусственному интеллекту, все вырастет к чертям. Нет, все не так плохо. Да? Но логистика доставки, да? То есть оборудование, которое для нас... Давайте так скажем, оно может быть не совсем санкционное, да, но купить его, когда вы приходите, показываете паспорт из России, вам говорят, не получается. Да, и вам нужно выстраивать логистические цепочки. Казахстан не очень работает, Киргизия не очень работает, и приходится много-много мудрить. Это дает свою наценочку по деньгам и по времени. Соответственно, я желание операторов повысить цены прекрасно понимаю. Да, то есть тут надо... Для этого, наверное, существует ФАС, для этого существуют разнообразные межведомственные комиссии, потому что, с одной стороны, это чуткий вопрос, действительно чуткий, да, то есть это чувствительно достается каждому гражданину, мы каждый из нас платим за сотовую телефонию по своему выбору, да, вот, и здесь требуется такое, я думаю, государственное невмешательство, скажем так, но взгляд объективный со стороны, чтобы сказать, да, действительно, операторы нуждаются в том, чтобы поднять тарифы. Потому что, конечно, можно до бесконечности их гнобить, да, то есть прям до бесконечности негодяи, пинать их там чем-то, что они неправильно ведут какую-то стратегию. Но не мы же там за бизнес отвечаем. Вот, поэтому сама по себе природа повышения цен мне понятна. Да, то есть другой вопрос, что, возможно, в отраслях, да и, наверное, может быть, и необходимо, в отраслях, которые задевают всех, требуется все-таки вмешательство государства, а не просто повышение тарифов со стороны операторов, которые, ну, скажем так, тем более мы сейчас с вами понимаем прекрасно, у нас периодически там подсбаивает интернет по 1000 причин, да, то есть мы выкидываем свой гнев, это уже психология больше, на первого попавшегося, достается операторам, хотя не они придумывали белые списки, не они придумывали там сбои, да, то есть, ну, как бы операторы просто туннель такой, да, но вот к туннелю мы предъявляем претензии к туннелю. То есть в целом я их понимаю, в целом тарифы, цифры, которые звучат, не являются... То есть они примерно соответствуют инфляции, которая накопилась уже там, ну, может, даже, наверное, и меньше гораздо, да, то есть в сравнении с тем, что мы с вами видим, да, Вот. Поэтому чувственная история, наверное, все-таки такие вещи полезно делать, согласование там, Минцифры или Минэкономики. Да, наверное, проблемно, но хотя бы у нас будет

0: какой-то объективный взгляд на эту природу.
1: Ну, справедливости ради, антимонопольную службу вы упомянули, там уже начали проверку, по итогам явно будет какое-то решение или объяснение. Но, кстати, в связи с этим вопрос, и к следующей теме перейдем. А когда бюро 1440, это я, конечно, сильно, так знаете, за горизонт, реализует свою спутниковую группировку, там же 300 с лишним спутников планируется вывести на орбиту, частная жизнь наша как, каким-либо образом изменится, говоря о качестве связи, о цене в том числе?
0: Я не думаю, что на цену это как-то повлияет. Дело в том, что вообще в мире, давайте сразу скажем, в мире спутниковая связь в городах не сильно работает. Ну, только для маньяков, да, которые хотят либо полностью не зависеть от операторов там, типа местных, да, по тысяче причин. У кого-то это паранойя, у кого-то это вот все, что хотите. Это там можно привести доводов тысячу. Мне просто нравится, там, допустим, Starlink, я через него работаю, ну и у нас есть еще и китайская история. Вот. А она всегда чуть-чуть дороже, чем городская. Да? Там есть какие-то исследования, которые примерно говорят о том, что если спутниковая связь будет стоить дороже, ну, зато она везде, давайте так скажем, да, то есть спутниковая связь – это везде последние мили. Вот, а если она будет доступна где-нибудь там в Гималаях, ну, она может стоить процентов на 30 дороже, чем в городе, да, на 40. Тогда людей это все устраивает. Вот то, что строится, у нас колоссальная проблема последней мили. Для этого достаточно проехать по трассе Москва-Санкт-Петербург, а я вам даже скажу, еще и проще могу вам дорогу найти, Москва-Подольск. Да, вот я езжу там к матушке, да, то есть вот на дачу. Вот. И где-то там посередине. А тут, кстати, сейчас многие могут сказать, слушатели из регионов, зажрались москвичи, да, где-то посередине, на трассе километра два идет низинка, да. И вот в этот самый ответственный момент, когда я что-то слушаю или что-то пишу, я, у меня, знаете, как парадоксально, я пишу код в машине, я не за рулем езжу сам, да, то есть вот я пишу код. И, мне, и вот, знаете, в этот самый ответственный момент пропадает связь. Я начинаю ругаться, понимаете, 2 километра без связи. Вот спутниковый интернет это прекращает, да, то есть он последняя миля, он сверху, да, там могут быть природные условия какие-то, что прям совсем все плохо, да, но это редкая история, да, то есть, но в целом бюро 1440, то, что мы запускаем низкоорбитальную группировку, она, конечно, не для прямо уж совсем дешевая история. Но она, на самом деле, давайте так скажем. Я когда-то у себя на даче в городе Донской, Тульской области, где-то у меня там дача, ну, такой бывший разрушенный пионерский лагерь, попросил проложить мне оптоволокно. А не оптоволокно, а связь. И мне дали там такой ценник, что просто чума, честно говоря. Да, я сказал, коллеги, вы с ума сошли, да? Вот, и мы там, кстати, сделали спутниковую историю. Мы взяли у соседей телефонный интернет, и через спутник там просто, как знаете, скачивали. Там есть такая полудуплексная связь, извините за выражение. Вот. Но это, конечно, не то совсем. И да, это даст, наверное, операторам это все не понравится, сотовая связь, которые в регионах-то как раз, да, и дожимают свои копеечки. Причем с гражданами, у которых меньше денег. У нас, к сожалению, так бывает обычно. Те, у кого меньше денег, те больше платят, да. Вот для регионов это будет очень-очень-очень хорошо. Для москвичей, вот как для нас с вами, да, ну, может быть, ради такого, знаете, эксперимента, там, я, если будет здесь работать, конечно, поставлю, по крайней мере, потестировать, да, но понятно, что работать я, скорее всего, буду с выделенной связью, да, то есть у меня там почти гигабит, и мне там это все нравится. Вот, поэтому не скажется на деньгах, но это скажется в москвичах никак, не скажется, в регионах это будет четко, то есть это будет потолок, после которой люди скажут, да нет, а зачем мне тянуть этот местного провайдера живопырки, да, у меня там есть спутник, куплю антенку, если еще государство поспонсирует для местных сельсоветов, там вытащит, ну, не знаю, сколько будет стоить там приемная антенна, $300-400, например, да, вот, и он будет сельсовета раздавать, например, да, то есть, ну, почему нет, собственно говоря, то есть будет стоить чуть-чуть дороже, чем сотовая связь, поэтому, мне кажется, для нас это прям для России абсолютное благо, для Москвы тот редкий случай, когда нам все равно.
1: Ой, вот ласточка Москва-Иваново, 4 часа в дороге, а из них, вот вы говорите, пару километров, а тут все несколько часов.
0: Нет, еще раз, Москва-Санкт-Петербург, там по трассе чуть-чуть сделано, да? Но вот, да, сейчас в городах у нас все хорошо, но вот на трассах, конечно, не самая лучшая история.
1: Да, главное, в самолеты интернет не надо. Вот это сдается.
0: Почему? Наоборот, это слушайте, ну это так, вот я когда летал в свое время, было очень мучительно без всяких разных. Сейчас телевизора, все хорошо, все нормально, все чувствуешь себя, не успеваешь, если интересный фильм, не успеваешь просто перелет почувствовать. Поэтому было бы здорово. Нет, если еще будет интернет в самолетах у нас, ну это же прям совсем хорошо. Точнее, он уже где-то есть, у нас его нет, а там где-то уже на Западе ставят вполне спокойно.
1: Да, тут от этой истории не уйти, сколько бы, знаете, скепсиса не было высказано. Но тут позиция понятна, будем дальше двигаться. Я заметил, вы у себя в телеграм-канале тоже обратили внимание на историю, как москвичку уволили за разглашение тайны через искусственный интеллект, а конкретно через модель нейросети DeepSeek. Перед этим тоже был громкий скандал, диалоги россиян утекли в интернет как раз из этого самого DeepSeek, а сколько мы его с вами хвалили. Так возникает логичный вопрос, а насколько можно доверять нейросетям с точки зрения личной информации, корпоративной информации, ну уж про гостайну я вообще молчу.
0: Ну, а вы знаете, я понимаю, что вы как журналист просто обязаны спросить этот вопрос. Слушатели обязательно примкнули к радиации. Сейчас они узнают правду, прям, знаете, так вот прям приникли. Вот, знаете, насколько можно доверять сейфу с таким, знаете, замком, ключом вот таким огромным, который выкинете ключ на улицу, да, и еще поставите, то есть нет, сейф, все, не вопрос, да, вот он стоит, все, вот он там. Вот украли из сейфа документы, да, а где ключ хранили? Да, у нас вот тут на входе лежал, знаете, вот как висят на ключах, да, и там было написано ключ от сейфа, ключ от первого кабинета, ключ от второго кабинета, вот и ключ от сейфа во втором кабинете. Вот, пожалуйста, вам сразу идите, берите, да. Значит, конечно, для заголовков история хорошая. Более того, они, эти истории вообще хорошие для как напоминания, что нехорошо что-то делать. Вообще, мы же с вами, мы с вами не учимся просто так. Мы учимся, к сожалению, только на чужих ошибках. Вообще-то сперва на своих, а лучше на чужих учиться. Да? Здесь две истории. Они частично похожи. Да? Только одна больше социальная, а вторая, ну, такая, знаете, она больше кадровая. Значит, вот девушку, которую уволили за разглашение, там уже как-то просочилась дальнейшая информация, то есть она превратилась уже в историю. Смотрите, там коммерческая информация была закачана в DeepSeek, но вот там все утекло, да. При этом, обратите внимание, никто про то, что протекло, и не говорит. Ну, конкретно что-то. Оно же должно как-то нанести ужас. То есть, например, там кто-то в DeepSeek сел и скачать коммерческую информацию. Ну, нет, такого не было. Uh-huh. Да, девушка воспользовалась DeepSeek, у нее была процедура увольнения, как я понимаю, да, то есть ее в целом уволили. Она хотела золотой парашют, да, ну и служба безопасности посмотрела по логам в ее компьютере, что она закачивала по логам в ее компьютере. Это не было определено, знаете, что DeepSeek, негодяй, украл эти данные, переварил их и куда-то распространил, да, то есть, ну, грубо говоря, это история про юридические практики, и это больше история, она бы, конечно, лучше бы пошла для кадровиков. И если бы ее преподносили как для кадровиков и для работы, люди бы понимали, что на работе не надо маяться дурью, да. Вот. А так, по большому счету, в целом ничего там страшного особого не происходило. Вот, а, это часть. А вторая часть – это про то, что утекла переписка. Тоже, если копнуть, да, есть такая опция в нашем сейфе, да, передать ключ другу, да. Ну, вот, ну, такой сейф, знаете, вот такой. Вы и выдали, и другу дали, да. То есть, ну, ну, друг оказался и не друг совсем, да. У него мог оказаться на компьютере вирус, все что угодно могло. В DeepSeek есть такая история. Вы получили, вот я недавно делал отчет, вы не поверите, меня заинтересовала история ПВО от комаров, да, то есть, ну, это вот на там Кикстартере лазерами комаров убивать. Слушайте, ну, меня это заинтересовало, да, то есть просто. И я начал беседовать, у меня получилась огромная такая переписка, интересно, безумно, да, то есть, условно говоря, она выступает как эксперт, который ты обычно в жизни не получишь, а тут тебе объяснили, почему, как, где, и мы это переделали в ПВО для пчел, да, то есть, потому что все-таки лазер для людей не очень хорошо, получился огромный. И мне надо было переслать ее товарищу, да, там есть такая кнопочка «Поделиться», и я поделился с товарищем, да, глубоко теоретически это все могло оказаться в том же Гугле в целом, да, почему? Потому что у товарища мог быть и как и завирусован компьютер, и фра бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, DeepSeek честно написал, да, вы знаете, мы не все продумали, наверное, надо, возможно, как-то со своей стороны подстраховать, чтобы не утекало, да, то есть как бы так оно не было. Google, насколько я понимаю, тоже примерно что-то подобное сказал. И все эти истории надо делать более немножко простой вывод. Когда мы что-то делаем, да, то есть, конечно же, сейф должен нас защищать, но не обязан, да, то есть, условно говоря, сейф – это все-таки простая инструкция, и ключ надо беречь. Если вы не хотите, чтобы из сейфа что-то утекло, не надо никому отдавать ключи. Но если вы отдаете ключи, вы должны понимать, что шанс на то, что утечет, есть всегда, либо по вашей вине, либо по вине вашего товарища, либо по вине канала, либо еще... Чудес бывает бесконечное количество. А ругать за это надо, да, но последствия всей этой истории Кто-то из этого делает такие выводы. Вот она, нейронная сеть, твари конченые, они все делают, да? Кто-то делает технологические выводы, да? Вот смотрите, мы находимся вот на этой стадии. Помните, буквально недавно было 6 пальцев.
1: Да,
0: 6 пальцев,
1: да,
0: все смеялись, да,
1: да? Да.
0: Вроде как бы мы уже не смеемся, в целом все вполне нормально. И видео, кстати, уже поражает воображение, да? То есть можно уже... Некоторые делают на ряде ресурсов, журналисты, кстати, делают свои вот эти выступления, они говорят, то есть они записали свое видео, они научились себя говорить, и дальше кормят текст, и он вполне себе спокойненько набирает уже показы на всяких разных фейсбуках. Да?
1: Ну, вообще, вообще-то ждем Одиссею от Илона Маска.
0: Это ну, это уж совсем так. Да? То есть, ну, я имею в виду, что в целом сама по себе позиция того, что все это уже возможно, да, все, оно все есть. Поэтому надо аккуратно относиться к своим данным, но, еще раз повторюсь, мир таков, каков он есть, да, не хотите, то есть удивляться, что ваша переписка куда-то попала, ну, странновато, если она, допустим, вся висит там в Яндексе, например, да, или в Гугле, она там есть. Может ли куда-то кто-то получить злоумышленник туда доступ? Ну, конечно, может. Вы можете потерять логин-пароль, вы можете отдать свой, там, не знаю, там, двойную авторизацию, чудеса бывают. Поэтому, конечно, надо к этому всегда относиться. Вот я отношусь к своим вот этим всем данным, не с точки зрения секретности, да, с точки зрения, чтобы не потерять. Да, поэтому есть дубликаты, да, то есть ценность, она, знаете, сперва кажется, что самая большая ценность, а вдруг кто-то украдет, а потом, если подумать, да, ну, прекратить доступ-то мы сможем, да, то есть и к банкам там можно как-то определиться. А вот знаете, если сотрут, вот это будет, кстати, трагедия, да, то есть если у тебя 20-летняя переписка, где там архивы и прочее, то это уже ценность такая, знаете, такая не слабенькая. Вот, поэтому... Конечно, я бы из этих историй делал бы акцент на сохранение данных, но у нас обеспокоенность, а вам нужна кликабельность, да, поэтому мы развиваем у людей тревожность, да, то есть делаем работу для психиатров. Ну, что ж поделаешь, такая жизнь.
1: Я перестану пользоваться нейросетями, когда увижу заголовок где-нибудь в Wall Street Journal, неважно, в любом другом так. СМИ, как разведка, взломав тот или иной искусственный интеллект, выдаст следующее. Значит, экс-советник президента, председатель фонда развития цифровой экономики, да, Герман Клименко разрабатывает ПВО от комаров и пчел. Вот это, мне кажется, будет феерично. Да.
0: Будет хорошо. Особенно, как оно с английского придет к нам на русский, да, понимаете, да, то есть и еще на фоне СВО мы все будем здесь, конечно, от хохота развлекаться. Но еще раз повторюсь, я не вижу в этом именно, знаете, это неумение наше пользоваться, да, то есть сетью, да, и тут уже мы ничего не можем поделать. Если сетью пользоваться правильно, ну, мы с вами, знаете, тут недавно просто спорили, и довод мне понравился. Чернобыльская катастрофа не должна была бы быть, если бы люди выполняли инструкцию. Более того, если бы железяка жестко их пресекала, возможно, бы ничего не было. Но люди с пытливостью, да, ну, много чего делать. Хотя сама по себе атомная станция – это весьма автоматизированный процесс, кстати. Там, конечно, искусственного интеллекта не особо есть, но в целом, еще раз повторюсь, там больше человеческий фактор. В этом случае, в нашем, абсолютно везде и в том, и в другом человеческий фактор, о которых мы с вами говорим, прям человеческий-человеческий. И здесь, конечно, бы хотелось, чтобы на это основание мы бы не говорили, что не надо пользоваться нейронными сетями. Это неправильная история. Правильный вывод, коллеги – нужно учиться пользоваться правильно нейронными сетями и понимать, что есть данные, которые... Ну, вот у меня есть там пяток паролей, да, к данным, как разные, да, есть пароли к данным, которые просто, чтобы наружу не было. Но если его вскроют, я переживать сильно не буду, честно говоря, да, то есть вот, ну, поэтому... И у каждого есть какая-то своя модель поведения под разные истории. Мне кажется, что главный вывод вот из истории, которую мы сейчас с вами читаем, люди учатся. Помните, как много было утечек фотографий? Где-то, наверное, лет 8 назад, когда самый такой расцвет социальных сетей, смартфонов, интеграций, хранения в облаке только начали учиться. По-моему, каждый день появлялись очередные, как это модно говорить в молодежи, сливы, да, которые просто вот утекали. Сейчас обратите внимание, да, они по-прежнему есть, но они уже, по-моему, стали такие гомеопатические. Да? То есть людей, у которых сейчас утекают фотографии, все на них смотрят как на дебилов, ну, давайте честно скажем, да, странновато смотрят, да, как-то это самое, ты, в общем-то, ну, за хозяйством-то вроде надо следить тебе, да, то есть тут претензии предъявлять смартфону вроде уже сложно, да, потому что, по-моему, уже сделали все для того, чтобы у тебя ничего не потерялось. Но пытливые отдельные граждане по-прежнему делают пароль 1, 2, 3, 4, и надо, кстати, очень постараться, чтобы отказаться от авторизации по лицу, по пальцу, чтобы у тебя вообще ничего не было, чтобы тебя могли все украсть. Но некоторые одаренные люди это умудряются делать. И когда потом пишут, вот смотрите, у него украли его там фото, а фото еще там, еще что-то, ты думаешь, господи, ну как вообще, ну как? 2026 год.
1: Да, надо постараться.
0: Да, надо очень постараться.
1: Но, знаете, вот вы Чернобыль упомянули, а вот в качестве контраргумента, когда все-таки человеческий фактор весом, подполковник Станислав Петров, спасший планету в период холодной войны, знаете, тоже система дала сбой. Ну, мы же знаем всю эту историю, да, систему предупреждения ракетного нападения стран Соединенных Штатов. Вот, и как...
0: Нет, еще раз, нет, у меня нет никаких возражений. Я в целом вообще понимаю, о чем мы говорим. Просто по законам жанра, да, мы должны сказать: о, смотрите, девушку уволили из-за того, что она скачала в DeepSeek. Но это не совсем так, да. И вывод из этой истории должен быть немножко другой. Подписывая контракты, современные контракты, думая, да, потому что появились нейронные сети, это не шутки, да. А из истории, о которой мы с вами говорим, вывод должны быть какие-то совершенно другие, да, что коллеги. Ну, там, смотрите за там данными, которые у вас есть, да, то есть и когда вы что-то пересылаете, поймите правильно, что действительно могут прочитать, а здесь как они прочтут советник президента ПВО от пчел, они же поймут, что это наверняка не пчелы, да, то есть это что-то другое, да, то есть вот, да, и что-то ужасное, да, то есть вот, поэтому здесь надо, конечно, понимать, что, еще раз повторюсь, мы действительно живем в мире, который нам не гарантирует приватности, если мы ее не соблюдаем, это очень важно, да. В целом, если ее соблюдать, я честно скажу, в принципе, все неплохо, да, то есть, но для этого надо хотя бы иметь длинный пароль. Знаете, мы сейчас с вами очень скучные вещи будем говорить.
1: Но тогда позвольте я вопрос по теме задам, чтобы мы уже вторую половину начинали с другого. Вот, значит, Wall Street Journal, это уже сегодня упомянули, чат GPT учит пользователей изготавливать биологическое оружие. Даже школьник поймет, писали коллеги-журналисты. Но ведь эта условная инструкция должна была как-то туда попасть. Или и сама уже впоследствии додумала и изобрела. Вот это тоже...
0: Слушайте, смотрите, у нас очень разные подходы к образованию в странах. Да? То есть тут очень важно понимать, что ИИ, который работает в России, зарубежный, ну, кстати, и наш тоже там, он учится на всем, что ему доступно. Да? То есть когда нас с вами консультируют врачи, там есть и бразильское мнение врачей. Для искусственного интеллекта нет проблем языковой истории. А в разных странах требования в образовании очень-очень разные. Да? Где-то это считается, у нас есть какая-то книга анархиста, по-моему, запрещенная, да, то есть где-то у нас она считается запрещенной, а где-то там нет, да, то есть искусственный интеллект этому научился, но он пока не умеет понимать, куда можно доставлять информацию, куда нельзя. Это, кстати, очень раздражает депутатов, но пока, насколько я понимаю, вообще сложно понять, как это обеспечить, чтобы в одной стране была одна история, в другой не история, но и история, кстати, тоже, да? Чтобы данные, на которых учатся, в разных странах были разные. Тут уже не просто так.
1: Прервемся на новости, друзья, и скоро продолжим. Оставайтесь с нами.

0: Вам удобно?
1: Ну да.
0: Лампа не слишком светит в лицо?
1: Нет.
0: Камера не смущает?
1: Вовсе нет.
0: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
2: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
3: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
2: Прагматично.
3: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
2: Без сантиментов.
3: Это факт, с которым, только дурак, наверное, будет спорить.
2: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
4: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Один человек погиб, двое получили ранения в результате ударов ВСУ по Белгородской области, сообщил региональный оперштаб. Уточняется, что в Белгороде беспилотник атаковал коммерческий объект. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Второго пострадавшего со множественными осколочными ранениями рук, ног и грудной клетки бригада транспортирует в областную клиническую больницу. Кроме того, в селе Глотово Грайворонского округа при детонации дрона был ранен мужчина. У него открытая черепно-мозговая травма и множественные осколочные ранения. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в местную больницу. Президент России Владимир Путин провел отдельные встречи с руководителями фракций в Госдуме в понедельник, сообщили в Кремле. Кроме того, после них глава государства собрал всех руководителей фракций на общую встречу. Ранее российский лидер встретился с депутатами после заключительного пленарного заседания Госдумы 8-го созыва и вручил государственные награды. Президент заявил о новом уровне взаимодействия правительства и Госдумы, который способствует укреплению российской государственности. Иран и Оман пытаются достичь соглашения о возобновлении судоходства через Ормузский пролив, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Накануне официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что Тегеран провел полезные дискуссии с Оманом по поводу регулирования судоходства в акватории. Портал Axios ранее сообщал, что Иран и Оман достигли прогресса в ходе переговоров, однако ситуация в проливе остается неизменной, он по-прежнему закрыт. Совершивший теракт в Берлине был осужден за попытку вступить в Исламское государство. Организация запрещена в России, но его отпустили, пишут местные СМИ. Напомню, теракт произошел в прошлую субботу в районе берлинского парка Тиргартен во время проведения массового мероприятия. Водитель белого минивэна въехал в толпу, после чего врезался в дерево, а затем скрылся с места. Один человек погиб, и еще 29 пострадали. Главный подозреваемый в совершении теракта был позже ликвидирован. Российские диппредставительства выдали почти 2000 виз иностранным гражданам из недружественных государств, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности, заявил официальный представитель МИД России Мария Захарова. Лидерами по числу обратившихся с документами на переселение стали Германия, Франция, Италия, США и Эстония, сообщила дипломат. Она уточнила, что их получение возможно в любом загранучреждении России. В 2024 году президент России Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше интересных фото и видеоматериалов вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
2: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Клименко советует.
5: Вы слушаете радио «Спутник». Кто только настроился на нужную волну или подключился к онлайн-трансляции, здравствуйте. Это вторая половина авторской программы председателя Совета фонда развития цифровой экономики Германа Клименко. Герман Сергеевич, продолжаем. Ох уж эти, наверное, из-за разряда вечных тем перехода на отечественное инфраструктурное программное обеспечение. Мы часто это обсуждаем. И вот провели опрос среди 159 руководителей IT-компаний. И к чему пришли? Что мешает? Есть несколько причин. Дефицит кадров, высокая стоимость миграции, недостаточная прозрачность решений. Формулировки блестящие. Вот если первые две еще плюс-минус понятны, как можно трактовать недостаточную прозрачность решений, Герман Сергеевич?
6: Вы знаете, когда чиновники начинают аккуратно съезжать с тем, главное искусство чиновника, я вот сейчас вот, я не смеюсь, я на полном серьезе это говорю, да, главное это найти хорошие слова, которые ничего не обозначают, никому нельзя предъявить претензии, да, это очень важно, да, но они характеризуют вот этот вот движ. Почему? Потому что на совещании, где это все происходит, тоже открою секрет, наверное, да, не принято уточнять. Вы же не можете показать, что вы не знаете, что это такое, да, то есть вы же не знаете, что это такое. А причем главное искусство заключается в чем? Что если в этом вопросе будет понятное обвинение, да, которое, ну, можно переадресовать, ну, например, сказали бы следующую историю, что очень плохо с внедрением, да, почему? Потому что в Запорожец нельзя вставить двигатель Мерседес. Не готовы другие стороны запчасти. Да? То есть, ну, куда-то встраиваете искусственный интеллект или отечественный софт, а оказывается, что где-то там кто-то не готов. Потому что как только это возникает, тут же, о, враг понятен, они просто не готовы. Давайте им стучать по голове. А тут важный вопрос. А зачем ссориться с соседями? Потому что тебе потом может прилететь в обратку. Поэтому я точно так же, как и вы, не знаю, что означает этот термин. Да, просто не знаю. Да? Но я знаю, что основная проблема импортозамещения действительно это непонятное, непонятно с финансированием. Да? То есть, ну, например, Евгений Касперский купил мой офис. Да? То есть, ну, известное наше программное обеспечение. У нас есть, грубо говоря, два комплекса. Конечно, их чуть больше, но тем не менее, коммерческих, хороших. Есть мой офис и R7. Это R7, это ракета, которая полетела в космос. У нас вот бюро 14400, это 14440 витков, да, а R7 это название ракеты, которая улетела там, куда она стала. Uh-huh. Вот. А они конкурируют действительно достаточно, в общем, так жестко. Но у них разная внутренняя модель, да, ну, примерно, наверное, как у, ну, наверное, можно сравнить... Mail и ВКонтакте, когда они объединили Дуровский и Телеграм, ну, когда 200 человек в штате, да, и, допустим, какой-нибудь наш продукт, где там 5000 человек в штате. В силу того, что людей много, и денег много, можно и содержать много, но, в общем, R7 достаточно компактная история, может жить за скромные деньги. Так вот, Евгений Касперский купил мой офис, и мы все порадовались за него, потому что он заработает денег, и к Евгению отношусь очень хорошо. Минус 9 миллиардов по прошлому году. Почему? Потому что государство не закупают, да, то есть вот все, знаете, вся остальная история, знаете, как вот есть понятие необходимое и достаточное, да, потом вот когда мы можем рассуждать, что встраивание идет отечественного софта в неготовую среду, да, то есть, ну, условно, в Запорожье с двигателем Мерседес-Пихер. Такое возможно? Вполне возможно, почему нет? Но вставить-то можно, да, а когда вот нет базового, государство не финансирует эту историю. Оно придумывает разные объяснения, разные разногласия, разные какие-то истории, но тем не менее, если бы оно финансировало, то и у Касперского были бы деньги, и на развитие, и куда-то. Поэтому, а это же самая важная часть. На самом деле внедрение новых продуктов всегда обходится гораздо дороже, чем, ну, извините, старых. Это такая вот... То есть когда все все понимают, о чем идет речь, вообще не вопрос. Но когда ты внедряешь совершенно новое, причем на новой операционной системе, это все-таки это у нас там Linux, да, а у вас прекрасно себя ставил Microsoft, прекрасно своим образом работал, кстати, честно говоря, у вас еще с людьми проблема, надо людей переучивать. То есть там хватает геморроя, да. Поэтому мне кажется, что вот тот пример фраз, который вы привели, это хороший, чудесный канцелярит, да, хороший, чудесный канцелярит, который маскирует некоторое заявление, что мы пересматриваем историю. Но это, кстати, видно на примере бюро 14400. Обратите внимание, запустили уже вторую серию. У нас же неожиданно появились спутники, которых у нас теоретически быть не должно. Ну, потому что у нас вроде как бы чипов нет, микросхем вроде как нет. Но, знаете, случилось чудо, и они полетели. Как только изменилась главное определение отечественности, да, оно стало отечественное и технологическая независимость, термин, да, то есть он сейчас идет такой мигрирует. Технологическая независимость, это значит, что мы покупаем почти у братьев, вот, и мы примерно понимаем, каких братьев мы покупаем, да, примерно понимаем, за что мы покупаем, вот, поэтому я думаю, что я ожидаю, что у нас действительно в следующем году, ну, 300 не 300, но спутников 200 полетят, и, скорее всего, они будут обеспечивать сразу не всю Россию, а летать вот на территории СВО и обеспечивать там связь. Ну, мне так кажется, я вот пока нахожусь на таком предположении.
5: Но это позитивный прогноз, справедливости ради.
6: Ну, почему позитивный? Ну, как только мы с вами отказали... То есть, понимаете, проблема в чем? Импортозамещение просто всегда на порядок сложнее. А во время боевых действий все-таки, мне кажется, нужно не выбирать по категории отечественной и неотечественной, а по категории эффективной и неэффективной. Да? То есть, если эффективно договориться с какой-то страной, восходящего солнца примерно, или где там у нас что-то находится на востоке, ну, значит, надо договариваться, все, не надо спрашивать. Mm-hmm. Вот. И мне кажется, что это хорошо. 32 спутника летают, насколько они отчитываются, что у них все хорошо, со связью все работает, поэтому ждем, когда остальные запустят.
5: Ну, вот, значит, вот блестящий метод чиновников описали в самом начале, отвечая на вопрос. Но почему я зацепился за эту тему и в целом решил в очередной раз, да, вот вроде бы обсудить то, что много раз обсуждали. Но все-таки это руководители IT-компаний. И вы тоже очень часто говорили, мол, главное не то, что претензия, а пожелание со стороны айтишников сделать так, чтобы им никто не мешал. А тут получается вот эти, понимаете, фразы. Так. Или я ошибаюсь, Герман Сергеевич? Вы меня остановите.
6: Почему вы совершенно правильно все говорите? К сожалению, государственные чиновники еще периодически, да, то есть вместо того, чтобы... Они все время находятся... Вторая часть у чиновника обязательно – это не дать орден соседу, да, не пропустить момент, когда раздают ордена. Слушайте, вот вы зря смеетесь, я совершенно честно говорю, да, то есть вот реально, да, то есть вот... Я, вы знаете, я со времен вот армии, да, то есть, ну, в армии там понятно, рад с предложением, ну, хотя бы было 15 рублей. Благодарность лейтенанта, да, то есть мне говорят, Гера, ты идиот, сейчас тебе дали благодарность, ну, мне как-то сказали, ты там, начальник ГУКОСа, благодарность дал, я говорю, ну, и хорошо, говорит, ты не понимаешь, у тебя досрочно будет старший лейтенант, на месяц старший лейтенант, на два там капитан, на три там, и так далее, понимаете, то есть это что-то весит. Так вот, я вам сказать честно, я такой гонки за благодарностями и грамотами с тех пор не видел, до тех пор, пока попал в чиновничество, потому что там это конверсия, поэтому главная задача чиновники две. Первая — выдать ответ, почему не получилось такой, да, чтобы начальник вот так сел, знаете, и как там, где находится нафилет, мы помним, да, девушка должна растеряться, да, то есть и все, да, то есть и дальше ей лапшу на уши вешаешь. Ну, причем это примерно так. А вторая часть — не допустить, чтобы награда ушла к соседу. Это очень важно, обратите внимание, не пришла ко мне, а не прошла к соседу. И вот тут, сейчас, между выбор «я и сосед получат награду», всегда выбор, и возможность не наградить, да, вот эта притча известнейшая у нас, что тебе сделать, да, то есть вынь у соседа глаз, да, вынь у меня глаз, да, у соседа, я дам соседу в два раза больше. Она у чиновников, это их жизненная концепция. Мы потом с наградами разберемся, главное, чтобы сосед не получил. Поэтому здесь действительно проблема вокруг всех наших IT-инструментов, деньги там есть, тема горячая. Тот, кто победит импортозамещение, тот станет с орденоносцем, да, то есть, вот, понимаете, да, кто первый внедрит. Поэтому, кстати, очень много заявлений о внедрении чего угодно. И мессенджеров Макс у нас в регионах, да, там целую область погружали. Вот я, у меня юмор богатый, я вот читал и галочки ставил. Такая-то область, да, то есть вот. Хотя там точно известно, ничего не сделано, потому что сам губернатор вообще не знает, что такое мессенджер Макс, например, да. Вот, поэтому здесь это не просто проблема, это действительно одна из сложностей работы с государством, да, потому что чиновники, они что-то говорят, но они не очень понимают даже, что они говорят. И самое главное, что когда они наговорили, наобещали, это попало в какие-то скрижали, да, межведомственные, да, вы должны сдохнуть, но сделать. Причем, ладно бы сроки, да, то есть мы можем делать быстрее, да, но когда они просят то, что сделать невозможно, да, но есть вещи невозможно. У вас там в области 20 тысяч компьютеров, они старые, да, они вообще неизвестно какие. И денег дают только на треть, да, то есть и на треть из них поставить Linux, остальное будет работать на Microsoft и старых версий, жить кое-как, и это все должно работать. Ну, как это может работать? Да никак это не может работать. Это технически, ну, ужасно. Вот.
5: А если в таком случае гонка у чиновников за разблокировкой Телеграма? Я не просто так задаю этот вопрос. Сегодня Дмитрий Сергеевич Песков сказал, что контакты российской стороны продолжаются с администрацией на мессенджера. Но, понятно, подвижек к разблокировке на территории Российской Федерации нет. Но в целом есть ли стремление, мотив к тому, чтобы Телеграм полноценно функционировал в России?
6: Вы прямо сейчас, как, знаете, как сейчас шутят на двушечку, задаете вопрос, но я попробую аккуратно ответить, как так случае говорят. Я думаю, что до окончания СВО никаких обратных процессов, даже, ну, если только какое-то чудо случится, совершенно чудо, не про Телеграм я сейчас даже говорю, про очень много разных вопросов, да, там. Там есть частный случай возвращения за иноагентство, да, частный случай, они единичные практически, да, то есть системного возврата к ослаблению тех или иных санкций, наложенных на тех или иных субъектов, юридических или частных лиц, до окончания СВО, на мой взгляд, не будет. Это невозможно по тысяче причин, да, то есть, ну, просто в силу, это как примерно в ковид добиться, чтобы вас там выпускали из дома, да, то есть, ну, добиться можно, да, но это такая себе история, согласитесь, да. Вот. А конкретно про Телеграм. Конкретно про Телеграм, я думаю, что там проблема сейчас даже больше не в самом Телеграме, да, то есть надо вот понимать. Сам Павел Дуров хвост трубой, еще что-то, но с Францией он сотрудничает. Смотрите, у него там, кстати, уголовное дело никуда не делось, да. Но теперь проблема-то в чем? Мы под санкциями, под всеми мысленными европейскими санкциями. 21 сюжет. Он с нами, если вступит в переговоры, мы с ним, он с нами, какая разница? Как только это подтвердится, эта история, да, у него сразу будут фантастические проблемы. Он же хочет все-таки, несмотря на судебный процесс. Я уверен, он как-то там, его юристы наверняка там всю Францию скупили. Давайте так. Ну, и хорошо, не скупили, а убедили. Да? То есть они пытаются как-то что-то сделать. Там все местные уверены, что он получит срок, но, скорее всего, условный большой штраф. Европа, кстати, большие штрафы не гнушается. Да? То есть вот это делать, и он, кстати, заплатит эти истории. Но другой вопрос, он хочет в Европу зайти как юридическое лицо. И юридическое лицо, которое сотрудничает с Россией, физически невозможно. Поэтому здесь два аспекта. Первый – это наша сторона внутренняя, да, то есть съеденный уже фарш переварили, да, обратно его открутить – это, ну, чудо-чудное должно случиться. Но, допустим, да, то есть у нас там выступил Малафеев с идеей, да, что вы там к Царьграду представляете, к Телеграму представляете, да, как-то это было не против, где-то депутаты что-то говорят, допустим, да, но оборотная сторона вопроса у Павла, да, она заключается именно исключительно в этой части. Каким образом он с нами будет юридически сотрудничать, да, то есть им это не позволят. Точнее, если он это будет делать, у него просто выбор, либо сотрудничать с нами, не сотрудничать с Европой, а если сотрудничать с Европой, ну, какое сотрудничество с нами. Поэтому здесь я думаю, что я подозреваю, ваш вопрос, он такой тайный, это вы хотите поинтересоваться у меня, и вас это беспокоит лично, да?
5: Вот, говоря, не лично. Вот вы говорите, что чиновники ведь могут многих вещей не понимать, ну, это логично.
6: Это они понимают прекрасно.
5: Да, многие же пользуются, знаю, да, Телеграмом.
6: Еще раз, я вам могу сказать, что, во-первых, многие, на удивление, пользуются, да, на удивление. Мы даже не показываем пальцами на кого, да, то есть у меня они все в Телеграме видны, да, то есть они же как бы телефон не меняют, да, то есть мы их видим, да, вот. А вторая часть – это то, что чиновники в целом, понимая, тут еще вторая часть чиновников и депутатов, да, понимая, что возврата не будет, да, выступают и говорят, я требую вернуть Телеграм мужественно, да, ну или говорят о том, что Телеграм вернется, зарабатывая себе очки, что они герои, но я вас уверяю, они прекрасно понимают, что это невозможно. Там я допущу, что на каких-то конкретных частных персоналях, да, эта история сработает, да, на каких-то частных случаях, да, но вообще, конечно, это невозможная история. Причем, она, еще раз повторюсь, она невозможна именно с той стороны. То есть у нас двойной запор. Знаете, так сказать, есть двойной замок, есть один замок. Ладно, дело было только в нас. Ну, например, в экстремистском, или как у нас там, экстремистская, мета у нас, она какая, экстремистская, да, то есть вот. Да, но это наша воля, да, то есть если завтра Роскомнадзор подумает, что она не экстремистская, да, то есть, ну, наверное, она и сразу заработает, да, вот, потому что они в целом от нас не отказывались, как работать и работать. То вот история с... Но юридически они с нами работать не смогут. Еще раз повторюсь, если понадобилось заключать какие-то договора, рекламы не будет все равно, да, все равно не будет какого-то бизнеса, но работать будет. именно вот как веб. А и Дуров также примерно, если мы сейчас с ним, он будет работать, но юридически взаимодействие невозможно. Вот как-то мы же от него хотим что? Выдачу данных, как Франция, да? Данные же получает Франция, да? А он с нами просто даже подписаться на эту тему не сможет.
5: То есть по уму и юридически снятие санкций, договоренность с администрацией Telegram, ну, выполнение там российских условий, исследований законодательства
6: только
5: и прочего.
6: В тайном режиме, в тайном, каком-то таком, вот таком, да, то есть, но все равно будет очень странно, если мы завтра откроемся, например, вдруг, и поступит, как тогда поступил господин Жаров, типа, он добавился в организатор распространения информации, на этом основании мы его отпускаем, да, вот произойдет, что нечто такое, это будет безумно странно, да, прям безумно странно, и, естественно, все сразу же поймут, что Павел о чем-то договорился, да, поэтому мы здесь тоже находимся заложниками. Вот это, слушайте, конспирология — прекрасная история, вы, журналисты, сразу же все найдете, сразу же, ха, еще бы это мы отпустили Дурова, наверняка он теперь льет всю информацию там куда-то, да. Вот поэтому еще раз повторюсь, я думаю, что до окончания СВО и до какого-то вопроса по санкциям на IT-индустрию, это же оттуда все идет, да, то есть история про IT-индустрию, вот, про деньги, про финансы, до этого момента я не жду никаких послаблений в этом направлении.
5: Да, может, он вообще тайный российский шпион, и мы специально для отвода глаз вот этой есть всей истории снимаем.
6: Есть такая версия, мы ее не озвучим, потому что если вдруг, то к нам придут и обвинят, а нам это не надо.
5: Да. Но, тем не менее, обсудим следующее. И примечательно, эфирное время позволяет. С этой темы уходим, и мы много тоже, безусловно, говорим о противодействии мошенникам. Антифрод 3.0 подразумевает собой запрет несовершеннолетним регистрировать электронные средства платежа без согласия родителей. И тут сразу возникает вопрос. Многие это истрактовали следующим образом, что условно пополнять себе там баланс электронных кошельков в том же Steam, ну, на игровых платформах и прочих подобных им будет невозможно. Это так? Ну, вот именно с точки зрения сейчас исключительно терминологии, чтобы двигаться дальше.
6: Смотрите, никто не запрещает родителям открывать в банке счета детей. Угу. Вообще никто не запрещает приходить, открывать, давать им карточки. И выдавать, и пусть они пользуются. Да? Mm-hmm. То есть речь идет об историях, где ребенок это делал самостоятельно, без подтверждения родителей. Да, mm-hmm. Я так понимаю, цель побочным эффектом там будет история, ну, невозможно, давайте так скажем. Дети, вот я тут просто сомневаюсь в том, чтобы достигнута цель на 100%. Да? То есть дети найдут способ, каким образом из кэша, да, куда-то перевертить, там, через крипту еще что-то сделать, да, но в целом хотят закрыть канал для дропперов, да, перевод денег от родителей, ну, когда дети, тут же проблема даже, она чуть проще, да, то есть дети иногда не очень думают, давайте так скажем, да, то есть я не хочу их обидеть, они иногда фантастически умные, да, то есть они гораздо лучше нас понимают, нейронные сети, вайб-кодинг и вся вот эта история, но все, что касается ответственности,
5: скорее, да.
6: Да, но все, что касается ответственности, конечно, все предельно плохо, да, то есть они могут спокойненько взять посылочку в самолет неизвестную, да, они могут совершенно спокойно помочь другу перенести пакетик с одного дома на другой, да, то есть они могут подумать, что там закладка это, ну, а что такого, да, то есть я хитрый, я курьером буду прикидываться и так далее, есть тысячи способов, да, но там везде на конце деньги возникают, да, и да, действительно, убедить ребенка открыть там счет какой-нибудь электронный, да, то есть вот без родителей, и прогнать там через него там деньги, украденные у старичков или откуда-то еще, ну, куда-то же их надо деть, да? Вот на самом деле простая задача. Поэтому цель вот этого, как я понимаю, это вы сейчас говорите, наверное, про пакет антифрод.
5: Да, который да, я озвучил его, да-да-да.
6: Да, вы озвучили, да, пропустил, наверное, чуть. Вот, а цель-то там не про то, чтобы дети за Steam не заплатили. Да, за Steam можно платить сейчас 1000 путями. Это есть у Билайна, у сотовых операторов, у банков. То есть это же хороший кусок рынка, да? Вот. Есть сервисы, которые это делают через СБП, с карточек, которые вам авторизуют родители, да, и которые там это проводят каким-то образом. То есть, кстати, параллельно платежи вы платите в одно место, uh-huh. А вам с другого места зачисляют на игры. То есть жизнь... давайте так. Есть дети, кто в чернуху работает по тысяче причин. Сейчас это даже не потому, что так получилось, а просто. Для них это будет сложность, да. Но для основной массы, я подозреваю, для основной массы. Там у нас, по-моему, ВКонтакте есть целый сервис, который этим занимается и проводит разные чудесные платежи. Кстати, надо дать должное. Разные чудесные, да? Вот. Но легальные. То есть легальная в том смысле в авторизационной части. Да? Поэтому антифрод нацелен на дроперов, на мошенников, ну и, к сожалению, заденет кого-то. Но заденет, очень важно, надо тоже понимать, не смертельно. Да? Тот, кто просто платит за игры, тот всегда найдет способ заплатить. Нет ничего здесь, их там десятки, может даже сотни сейчас легальных способов заплатить.
5: Да, вот здесь я солидарен. А учитывая, что большинство сервисов, ну, тот же самый Steam, PlayStation, все, что касается Microsoft, оно же и так санкционировано, и поэтому тут уже эта смекалка давным-давно, у кого надо, она сработала, и пути тут тоже, понятно, не будем о них говорить. Но, с другой стороны, вот мы про Telegram говорили, а справедливости ради, видимо, на госуслугах альтушку-то получится найти, вспоминая вот эти все мемы и приколы. Насколько действительно, во-первых, необходимо, а во-вторых, возможно, госуслуги превратить в полноценную социальную сеть? Да и надо ли вообще?
6: Шикарный вопрос задали, да? Давайте так скажем. А когда начали говорить, ведь у нас же Макс появился не просто так, у нас в государстве ничего просто так не появляется. Сперва долго тема муссируется, почему ищется интересант, определяется кто, то есть это такая предварительная подготовка. И как-то меня спрашивали, я говорю, коллеги, о чем мучиться? Вот есть госуслуги, да? Там все есть. Там есть почта внутренняя, там не надо придумывать никаких почтовых разных историй, да. Там сделать мессенджер – это расплюнуть. Там уже все готово, авторизация есть, все прекрасно. Вот вам WeChat в чистом виде. В разных странах же по-разному это идет. Знаете, там это Китай – одна история. У нас, другая, не обязательно совершенно должны идти по другому пути. Но у госуслуг есть один недостаток – большой. Да. Его сложно коммерциализировать, потому что это государственная история, она должна оказывать рынки. И дальше чиновники искали много разных способов, да. И вот у нас появился Макс. Причем он появился таким немножечко, давайте скажем, странным образом, потому что во ВКонтакте его, он же существовал в виде там-тама и какой-то такой истории, но акционеры, да, то есть, ну, потому что это другой проект, вот, и вот мы вывели в отдельную историю. И мы с вами видим какое-то, да, причем мы с вами понимаем, вот если вспомните те времена, представьте себе, мессенджеры бы открыли госуслуги. Вообще бы никто бы не пикнул, потому что это, ну, а что, ну, я им пользуюсь нормально, хорошо. Там маму, папу добавил, и говоришь, мать, пиши мне там, и отстань от меня, да, то есть тоже вопрос вроде не выглядит каким-то...
5: Открытки туда, да, вот это все.
6: Да, да и ради бога, пожалуйста, главное, что авторизованные, да, то есть, и второе, конечно, надо понять, никогда в интернете не было такого, что когда у вас там 100 миллионов человек, ну, не догрузить чем-то, ну, это как-то аморально, все идут, Яндекс идет, такси, обратите внимание, Wildberries обрастает черт знает чем, да, то есть это естественный процесс. И у нас сейчас получилось, с одной стороны, Макс, с другой стороны, госуслуги. Причем Макс обрастает госуслугами. Давайте честно скажем, Макс обрастает... Все с удивлением смотрят, да? Как в Макс передаются опции, которые, в общем-то, в госуслугах вполне себе работают. А госуслуги, естественно, кстати, путем. Я уверен, там многие люди пишут. А мне надо давать семейный аккаунт. Да? Я бы, кстати, не отказался, когда я плачу налоги, да, там, за кого-то подключите меня, чтобы я примерно все понимал, да, где у меня что происходит, да? Вот. И, соответственно, знаете, как туннель под Ла-Маншем строили, да? Вот строители строят, важно, во-первых, чтобы они хотя бы пересеклись в одной точке, да, но тратить деньги два раза как-то неудачно. Но тут тонкие вопросы сейчас. Самый интересный момент, что сейчас у Макса, конечно, позиция тяжелая. Без уведомлений, да, в общем, достаточно санкционированном режиме, да, то есть европейском. А госуслуги вроде как-то живут, да. И теперь возникает вопрос, что делать? Придержать Макс или развивать госуслуги? Я поставил бы на то, что государство наше поступит как обычно. А давайте вместе пусть живут. Это будет очень интересное состязание, что добавит Максу некоторого, я думаю, разумности, да, то есть ничего плохого в этом не вижу. Ну и вообще, я еще и тогда говорил, коллеги, дайте еще кому-нибудь, чтобы баланс был, чтобы вот этот все-таки народный гнев, который так возник, это такой неудачный пиар, на мой взгляд, он решается очень просто. Возьмите там какой-нибудь RedSoft, у них есть операционная система, доверьте им сделать, дайте им такие же права. Почему нет, собственно говоря? То есть, ну, надо сделать, как у нас же есть сотовые операторы, их несколько. Давайте будет госуслуги, Макс, и пусть они посоревнуются. Это же прекрасно.
5: Ну, а кажется, это уже старый добрый принцип конкуренции. На этом завершаем эфир. Время подходит к концу. Спасибо вам огромнейшее, Герман Сергеевич, Герман Клименко, Денис Воробьев были для вас. До свидания.
2: Клименко советует.

0: снижение ключевой ставки ЦБ. Контекст. Минус 0,25. Регулятор в очередной раз пересмотрел базовый показатель, в соответствии с которым выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Теперь ключевая ставка составляет 14%. В Госдуме не исключают, что к концу года она похудеет еще на процент. По словам Эльвиры Набиуллиной, в июне рост цен ускорился из-за ситуации на топливном рынке. Она начинает распространяться на цены широкого круга товаров и услуг и сказывается на растущих инфляционных ожиданиях. Впрочем, инфляция ускоряется во всем мире, в том числе из-за событий на Ближнем Востоке и прыгающих цен на нефть. Вместе с тем, после спада динамика ВВП в России в первом полугодии была положительной. ЦБ ожидает, что к концу года инфляция превысит прогнозы и составит от 6 до 7%. Представители финансового сектора считают, что пусть и небольшое снижение ставки поможет сформировать более благоприятный фон для испытывающей трудности строительной отрасли. Кредиты станут дешевле, но не настолько, чтобы существенно повлиять на цены. Курс рубля останется в текущем коридоре. Национальная валюта на московской бирже весьма сдержанно отреагировала на решение Банка России.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 10 вечера, в Челябинске полночь, в Новосибирске 2 часа ночи. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске. Владимир Путин провел встречи со всеми руководителями думских фракций. МАГАТЭ рассчитывает на скорейший доступ на поврежденные ядерные объекты Ирана. В Перу началось формирование нового правительства страны. Подробности далее. Президент России Владимир Путин провел отдельные встречи с руководителями фракций в Госдуме, сообщили в Кремле. Глава государства побеседовал с Владимиром Васильевым, Геннадием Зюгановым, Сергеем Мироновым, Леонидом Слуцким и Алексеем Нечаевым. Кроме того, после этого Путин собрал всех руководителей фракций на общую встречу в Кремлевском дворце. Российский лидер заявил о новом уровне взаимодействия правительства и Госдумы, которое способствует укреплению российской государственности. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что не знает, когда агентство сможет вновь направить своих инспекторов в Иран, однако считает, что это должно произойти как можно скорее. Чиновник добавил, что Исламская Республика остается участником договора о нераспространении ядерного оружия и в рамках соглашения о гарантиях обязана декларировать свою ядерную деятельность и предоставлять возможность проводить инспекции. Прежде МИД Ирана заявлял, что доступ проверяющих к ядерным объектам страны, попавшим под бомбардировки, будет зависеть от результатов переговоров с США. Водители два ребенка 9 и 16 лет погибли в ДТП с автобусом в Крыму. 4-летний ребенок госпитализирован, сообщила пресс-служба Главного управления МВД полуострова. По предварительным данным, авария произошла на автодороге Симферополь-Евпатория. Мужчина, управлявший «Ладой Гранта», выехал на встречную полосу движения, где столкнулся лоб в лоб с рейсовым автобусом «Саки Геройская». В нем на момент трагедии находилось 20 человек. Погибшими и пострадавшими стали водитель и пассажиры легковушки. Правительство Австрии согласовало реформу военной службы, предусматривающую увеличение ее срока с 6 до 9 месяцев, повышение выплат призывникам и новые правила прохождения альтернативной гражданской службы, заявил канцлер республики Кристиан Штокер. Дополнительные 3 месяца будут включать обязательные учения после завершения основного срока, а также последующие сборы военнослужащих резерва, которые необходимо будет пройти в течение 10 лет. Для вступления реформы в силу необходимо одобрение парламента большинством в 2/3 голосов. Избранный президент Перу Кейко Фухимори, которая вступит в должность уже завтра, начала формировать свое правительство, следует из заявления ее пресс-службы. Ближайший соратник Луис Галарета станет главой Совета министров, Элмер Куба будет во главе Министерства экономики и финансов, Карлос Эспа возглавит Министерство иностранных дел. Последний, экс-кандидат в президенты от одной из правых партий Перу, он был ведущим программы журналистских расследований. Экономист Куба ранее не занимал никаких политических должностей, но был директором Центрального резервного банка страны на протяжении 5 лет. Акции космической компании SpaceX, принадлежащей Илону Маску, в понедельник дешевеют более чем на 4%. Ранее в ходе торговой сессии, обновив свое минимальное значение, следует из данных торгов. Конгломерат вышел на биржу 12 июня. Первичное публичное размещение акций компании стало рекордным, но по состоянию на 9 вечера цена составляет $110 за ценную бумагу. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Оставайтесь на волнах «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Мировая политика с Генри Сардаряном.
2: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете «Радио Спутник», доктор политических наук, декан факультета управления политики МГИМО Генри Сардарян. Мое почтение.
3: Привет, друг.
2: Ведущий Денис Воробьев. Что ж, ну пусть программа называется «Мировая политика» с Генри Сардаряном. Сегодня, ну, сам Бог велел поговорить о делах внутренних, потому что восьмой созыв Госдумы завершил свою работу. Президент с объемной речью выступил в Кремле. И, знаешь, я вот посмотрел, что об этом говорят там. Релоканты, недруги, нежелательные организации и прочее.
3: Интересно.
2: И вот, значит, содержание примерно такое. Вот вспомните времена там Госдумы второго созыва,
3: когда мы были в говне.
2: Когда они заблокировали правительство, решение президента.

0: происходит. Там не партия Донбасса обычно.
1: Ну просто вот они, знаешь, откатывают эту историю назад, уповают на вот эти прекрасные времена. Настолько ли они прекрасны? Это вот пусть у нас такой сегодня откат назад, но это важно в контексте.
0: Эти шикарные времена демократии, когда Ельцин херачил из танка по парламенту. Это же вот это, я понимаю, демократия, свобода, когда парламент против, а его взяли и просто расхерачили из танка. Ну, вот почему бы, да, им ведьма этого хочется, чтобы вот такая ситуация была. Я никакой демократии в этом не вижу. Более того, я достаточно долгое время провел в итальянских университетах, и могу вам сказать, что вот большей страны, где то, что эти люди называют свобода, а в организационном смысле это вполне можно назвать бардаком, чем Италия, себе представить сложно, где закон может по 15 лет не доходить до стадии законопроекта, до стадии хотя бы первого чтения, просто из-за того, что вот группа интересов, он очень важен. И принимается закон или нет, обосновывается не тем, нужно это населению или нет, а тем, как договорятся 48 партий, которые ничего общего друг с другом не имеют, и все это зиждется только на том, кому какую должность дадут. Вот поспрашивайте итальянцев, как им политика. Ненависть ко всему, что на национальном уровне представляет и исполнительная, и законодательная, и любая другая власть. Поэтому согласиться с тем, что так все было хорошо, когда был конфликт прямой между законодательной властью и исполнительной. Я не могу, я не считаю, что конфликт является признаком успешности системы. Что такое разделение властей, законодательная, исполнительная, судебная власть? Это система управления. Угу. Система управления, первый и основной ее критерий – это устойчивость. Вот здесь система очень красивая, временами даже привлекательная, еще какая-то, но при этом неустойчивая, все остальное не имеет смысла. Она может какими угодно эпитетами обладать, но устойчивость – это первое, чем она должна обладать. Это раз. Второй критерий – это эффективность, с которой она решает поставленные перед ней задачи. В случае с Соединенными Штатами Америки, я специально не беру европейские страны, те, кто очень сильно уповают и симпатизируют, ну, практически всем европейским странам, нынешним их политическим системам, видимо, не очень хорошо понимают, что это политические системы проигравших в войне стран, которые были оккупированы двумя крупнейшими державами, и в западных европейских странах политические системы и конституционные системы разрабатывались в первую очередь с расчетом на то, что это оккупированная страна, в которой не должен прийти к власти никто, кто мог бы принимать серьезные, радикальные, резкие решения. Может быть, кому-то такое нравится, но они, в принципе, уже живут в этих странах, поэтому могут просто заткнуться этим, наслаждаться. Это все экстраполировать на Россию точно никакого смысла нет. Вот то, что касается Соединенных Штатов Америки, абсолютно точно устойчивая система 300 лет в том или ином виде, она, тем не менее, не проходит через революции, свержения, отрубание голов и все прочее. Мы можем сказать, что она устойчивая.
1: Но государство относительно молодое.
0: Смотри, за те же 300 лет во Франции уже пятая республика. Да? То есть мы понимаем, что с перерывами тоже еще на монархии. Да, там про нас я не говорю. И в Испании тоже и республика, и монархия, и шатать. То есть в США 300 лет одна и та же форма правления, одна и та же конституция. С изменениями, да, с редакциями, но тем не менее. С точки зрения эффективности решения задач, ну, одно вытекает из другого. В принципе, так как система продолжает существовать, а Соединенные Штаты Америки, безусловно, являются одной из важнейших стран в мире, имеют одно из доминирующих экономических положений в мире и прочее, и прочее. Мы можем сказать, что эта система работает. Работает ли она универсально? Нет, она работает конкретно для Соединенных Штатов Америки с их спецификой федеративного устройства, с их спецификой избирательной системы, полностью мажоритарной от начала и до конца, с их спецификой двухпартийной системы, очень сбалансированной, а самое главное, с их спецификой социального устройства, в котором есть практически равнозначные группы интересов, для которых абсолютно нормально финансировать одну партию, другую партию, одного кандидата, другого кандидата. Но мы можем даже их назвать олигархами, вот эти группы интересов, да, наиболее крупных из них. Основная разница между олигархами там и, допустим, некоторыми олигархами,

0: У нас в стране заключается в том, что олигархи американские не собираются через лет 10-15 на всякий случай переезжать в Алушту или проживать где-нибудь в Новосибирске. У них такой задачи нет. Они в любом случае, они могут неправильно что-то мыслить, они могут мыслить что-то очень кардинально корыстно, но они предполагают, что что бы они сейчас ни заработали, что бы они ни сделали, им так или иначе бежать из Соединенных Штатов некуда. Жить они будут там. Это важная вводная очень. Да. Даже если ты исходишь из того, что у тебя для твоего крупного капитала это Россия просто способ заработать, а завтра он может находиться далеко за пределами нашей отчизны, то как-то передавать ему большое количество властных полномочий особого смысла, наверное, и нет. А любая демократия либерального порядка – это в первую очередь передача власти крупному капиталу. Хочешь ты этого, можешь как угодно его называть. Можешь пытаться его вот через ретушь пропустить, чтобы он как-то посимпатичнее смотрелся. Можешь его всего обложить неправительственными организациями, кем угодно. Это все равно крупный капитал. По-другому никак. Значит, в связи с этим могу сказать, что я не очень, не то, что не очень, я очень не согласен с теми деятелями, которые говорят, что вот другое дело было, когда был конфликт. Считаю, что это плохо. Но я не буду врать и говорить, что в нынешнем виде наша система, она всецело соответствует задачам, которые стоят перед государством. Не хочу повторяться, мы, если помнишь, на радио был такой Алёша Тимофеев, вот здесь мы с ним, Лёха, пока отдыхаем. Надеюсь, да, тебе хорошо отдыхается. И мы с ним обсуждали, я ему свое видение объяснял, говорил, что, на мой взгляд, законодательная власть в Российской Федерации, представительная власть в Российской Федерации должна основываться не на принципе партийного разделения, абсолютно искусственного, которого нет в нашем социуме, нет в нашем обществе. У нас нет разделения по тем же линиям, по которым есть у республиканцев и демократов в Соединенных Штатах Америки. У нас нет разделения по тем же линиям, по которым есть между демократами и, ну, там, умеренными левыми, умеренными правыми и крайне правыми в Италии. Нет разделения, которое есть во Франции, еще много где. Его нет и не будет, потому что Россия другая страна, в первую очередь, с точки зрения политической культуры. И то, чего население ждет от любой власти, муниципальной, региональной, федеральной, исполнительной, законодательной, либо судебной, это не конфликт. Это не шоу, чтобы люди в прямом эфире друг друга разносили, покрывали друг друга там последними ругательствами и прочими вещами. Оно ждет только одного – квалифицированности, меритократии, того, чтобы максимально эти люди были подходящими для тех должностей, которые они занимают. И это не значит, что не должно быть публичной политики. Но у нас люди не мыслят теми же категориями, которыми мыслят европейцы. Для европейцев я 10 раз этот пример приводил. Абсолютно нормально, что человек по профессии политик. То есть он не является ни инженером, ни строителем, ни спортсменом, ни военным, ни кем бы то ни было еще. При этом он может принимать решения в этой сфере. Там это устоявшаяся традиция. Почему? Потому что задача политика – найти общий язык с огромным количеством групп интересов вне парламента, провести законопроект внутри парламента, заручиться поддержкой оппозиционных партий и так далее. В нашем случае, вот представь себе картину, при которой, допустим, ключевые решения в сфере обороны будет принимать человек, который еще вчера, там, я не знаю, на протяжении 10 лет был цирковым артистом. Вот для итальянской системы абсолютно нормальная тема. Там был министр высшего образования без высшего образования. И никто на это как-то не обращал. Ну, люди говорили, что некрасиво это, но тем не менее голосовали за тогда движение 5 звезд.
1: У меня, знаешь, вот извини, что вклиниваюсь в эту историю. Одно дело, когда политика тебя интересует на уровне того, чтобы добиться прокладки асфальта, знаешь, что там не 10 лет ждать, и ты понимаешь механизмы воздействия. Вот у тебя есть, ну, там, городские власти, муниципальные, пришел, посетовал, сказал, где асфальт? Но ты как бы, твой уровень культуры и грамотности позволяет выстроить, если что, шаги. Кому жаловаться, как? И в конечном итоге все-таки избирателя волнует результат.
0: Да.
1: И насколько при этом политика, большая политика, должна быть популярна среди общества. Потому что смотри, вот мы видим сейчас засилие огромное, знаешь, каждый второй эксперт.
0: 100%. Вот то, что ты говоришь, во-первых, опять мы возвращаемся к теме политической культуры. русская политическая культура не западная, то есть не католическая и не протестантская. Для католицизма характерным признаком является субсидиарность. Когда на каждом уровне власти есть ответственный, и нельзя задачу передать на более высокий уровень, если с ней может справиться уровень более низкий. Низкий уровень сразу же воспринимается как благо. Это один из главных, их два таких принципа политических, это субсидиарность, солидарность. Это изначально прям церковный у них принцип. Считалось, что если какой-то вопрос может решить епископ, не надо передать на уровень архиепископа. А если архиепископ, не надо вопрос передать на уровень Папы Римского. А потом перешло в политическую культуру, в политическую систему. В наших условиях, мы, будучи страной православной в плане общей политической культуры, являемся прямо очень серьезными наследниками византийских традиций. Кто там вот сейчас начнут рассказывать, что мы там ордынцы, татаро-монголы нас формировали, все, я это не ко мне, я абсолютно не согласен с этим. С точки зрения политической культуры мы православная страна. Почитайте про дни приемов Василевса в Византии, когда он так выходил к воротам, а граждане могли ему передать записку, в которой написана их просьба. И Василевс в этот момент мог вот всю бюрократическую систему, которая есть в стране, вот так вот просто обойти со стороны и принять волевое решение. Люди к этому вполне себе привыкшие. Этим объясняются прямые линии с президентом, значит, требования, что президент должен всегда в каждый вопрос вникать, еще что-то. Вполне вероятно, что президент сам бы, может, и не хотел бы, или считал бы как-то иначе. Но население не воспринимает иначе. Если население скажет, вы знаете, за этот вопрос отвечает мэр вашего города, вот вы его избрали, вы идите, будьте добры, сами с ним и договаривайтесь. Население скажет, это царь, что ли? Это как так получилось? Чего население хочет? Мы вот донесли, он сейчас мэру города там по голове настучит, и все, что необходимо, все сделает. Так устроена наша политическая культура, ты никуда от этого не денешься. Поэтому, конечно, политика самая для населения с бытовой точки зрения чувствительная, она начинается с асфальта, калитки, детской площадки, ЖКХ и прочих вещей. На самом низовом уровне люди в первую очередь разочаровываются, либо оказываются довольны своей жизнью в зависимости от муниципальных вопросов. Это всегда так, потому что ты утром открываешь глаза, выходишь во двор, это все муниципальное. Но в кризисных ситуациях, как те, в которых мы находимся, конечно же, население сейчас, оно обеспокоено многими проблемами бытовыми, повседневными, но все ежесекундно, постоянно обновляют новости для того, чтобы понять, что происходит на линии фронта, как там ситуация и все прочее. Между этими двумя уровнями, типа совсем макроуровень и совсем микроуровень, есть уровень, когда это затрагивает каждого из нас, но это все-таки не асфальт и не калитка. Каждый из нас ходит в учреждение здравоохранения, так или иначе, в течение года. Каждый из нас либо сам учится в университете, либо его дети учатся в университете. Каждый из нас смотрит российское кино, сериалы, входит в театр там, и все прочее. И вот эти сферы, они, это политика, но не политика уровня, значит, войны сверхдержав, и не политика уровня «почините мне калитку, козлы, сколько возможно». Вот это среднего уровня политика. Население очень сильно вызывает раздражение, то, что люди, которые отвечают за эти сферы, строителями не являются строители, там юристы, экономисты, кто угодно, но только не строители, и принимают решения, которые, ну, прямо очень далеки не то, что от логики, а просто от здравого понимания этого процесса. А, там, я не знаю, за здравоохранение население хотело бы, чтобы там были врачи, которые прекрасно все знают. Я именно сейчас про представительную власть говорю. С исполнительной особо этих проблем-то сейчас пока не возникает. И вот так много-много-много слоев. Западная система, которая у нас функционирует и внедрена, она не решает эти задачи. Смысл западной системы не в меритократии. Смысл демократии не в том, чтобы максимально эффективно управлять. Ни один ученый вам не... Мне кажется, если он там адекватный человек, он не будет даже пытаться доказать, что демократия – это самый эффективный способ управления. Нет, демократия – это способ управления, который вроде как должен учитывать максимально возможное количество мнений, никого не обижать, приласкать по возможности, создать вроде как в обществе консенсус, чтобы ничего там не взорвалось. Раньше считалось так. В настоящий момент мы видим, что эта система трещит по швам на ее родине, на Западе. Мы видим, как к власти либо уже пришли, либо приходят люди, которые эту демократию ненавидят, прямо критикуют, собираются ее демонтировать, убирать и так далее. Мы видим, как эти либеральные демократии сами борются против своих оппонентов, хотя их задача в том, что, ну, если население хочет, то пожалуйста. Смысл же в консенсусе. Вот население выступило за, ну, значит, нам надо этот выбор принять. Но нет. Теперь в Румынии победил другой кандидат. Нет, это неправильный кандидат. Правильный кандидат, который должен был победить, вот этот, поэтому он будет. Франции, ну, мы сейчас Ле Пен посадим, не дадим участвовать в выборах. А, нет, тогда Борделла выиграет. Ну, тогда мы Ле Пен выпустим, чтобы она участвовала в выборах. Это не про эффективность. Хотите поговорить про эффективность? Возьмите пример Сингапура, который за 60 лет из рыболовецкой деревни превратился в одно из ведущих государств в мире, и покажите мне, где там у них демократия была или что-то подобное. Ничего близкого. Мы, в принципе, практически не знаем ни одного примера сверхбыстрого развития вот такого рывка и больших трансформаций, которые осуществлялись бы в условиях бесконечного конфликта элит, групп интересов, законодательной, исполнительной власти и всего прочего. Поэтому в нашем случае мы должны искать для себя систему управления, не которая нравится французам и ирландцам, не которая с точки зрения Шарля Луи Монтескье, хотя если людям кажется, что основоположники этой идеологии, они такие прямо филантропы и человеколюбы, не сильно не очаровывайтесь, почитайте Монтескье, который говорит, у каждого человека должно быть право голоса, но только в том случае, если его материальное положение позволяет ему обладать свободой воли. Типа, если ты зарабатываешь мало, то какая у тебя воля вообще к чертовой матери, никакого права голоса у тебя быть не должно. Поэтому нам нужно находить систему, которая решает наши задачи. У нас главная, самая важная задача в настоящий момент – это формирование такого пула элиты, которая принимает решения и все прочее, которая, а, является суперквалифицированной, это то, чего хочет население, б, вызывает доверие у населения, причем у населения, вот ты понимаешь вопрос в чем, классических политиков в нынешних условиях, их все равно население прям не сказать, чтобы знало. Ну вот давай спросим кого-нибудь, сейчас выдернем на улице, скажем, назовите мне быстро 10 депутатов. Они тебе назовут женщину-космонавта, врача, военного, телеведущего, и они знают, кто эти люди по профессии. Они не считают их прям политиками-политиками. Для них это вот бывший легендарный наш борец вольного стиля, ныне, я не знаю, там, военный какой-нибудь, еще что-то, бывший сотрудник, значит, Федеральной службы безопасности или СФР. Ну, люди так воспринимают.
1: Почему? Причем могут назвать тебе депутата, но не назовут мэра, который, знаешь, 20 лет уже в власти.
0: Абсолютно точно. И вот если люди так их воспринимают, это же абсолютно искусственное разделение. Вот, положа руку на сердце, между среди депутатов огромное количество сверхпорядочных, очень патриотичных людей, которых я знаю, очень уважаю и имею честь с ними дружить и быть в хороших отношениях. Но вот кто-то мне хочет сказать, что сегодня есть острейшие идеологические противоречия между тремя депутатами военными, допустим, от «Единой России», КПРФ и ЛДПР, или, я не знаю, три депутата, представляющие силовые органы, которые один в «Единой России», другой в Коммунистической партии, допустим, третий в ЛДПР. Они прям вот по идеологической линии садятся, и те говорят, подождите, подождите, это марксизму противоречит, мы не принимаем. А те говорят, нет, ну, а у нас же центристская идеология, мы этого нет ничего, это все искусственно. Абсолютно. Что есть реально, это представительство профессиональных групп, которое должно быть, на мой взгляд, в основе нашей институциональной системы. Мы должны профессиональными группами избирать своих представителей, ну там, я не знаю, профессура и научные сотрудники своих сначала на уровне организации, потом города, потом региона, потом страны. И так аналогично. Журналисты своих, сотрудники здравоохранения своих, там, я не знаю, инженеры, строители своих. Получить в результате этого процесса наиболее А, квалифицированных и Б, пользующихся поддержкой людей. Уйти, в принципе, онтологически и методологически от принципа, что разделение – это хорошо, это раз. И второе, что большинство простое – это хорошо, это не так. Вот если мы задумаемся, сам принцип демократии, который говорит, что 50% плюс 1 – это достаточно, это не так. 49% нельзя сказать, ну, заткнитесь, все, вы проиграли, теперь терпите 4 года. Мы видим, что и в Соединенных Штатах Америки это ничем хорошим не заканчивается. Это заканчивается очень серьезным разделением общества, которое нам не нужно. Нам нужны консенсусные решения. Нам необходимо, чтобы наиболее профессиональные, наиболее подходящие для этого и пользующиеся поддержкой общества люди были способны принимать и сложные решения, и необходимые решения, и оказывать поддержку президенту в проведении им политики. Тоже без всяких иллюзий. Я не лицемер, чтобы сейчас пытаться сделать вид, что у нас, вы знаете, вот практически как в Бельгии все, или там в США, да, или да, в Люксембурге, поэтому, ну, осталось там чуть-чуть подретушировать 2-3 пункта в Конституции. Нет, у нас объективная система такая, что в стране самый легитимный субъект, пользующийся наибольшей поддержкой населения, это президент страны. Вся остальная система, она так или иначе исходит из его политической воли.
1: Ну, слушай, вот в связи с этим круто, что до президента, знаешь, вот пытались донести депутаты популярную в обществе мысль, что вот, мол, пора жахнуть. Но, знаешь, ну, вот да, очень много таких, которые говорят, давайте-ка мы, там, я не знаю, там, ядеркой ударим или еще что-то. Есть же такое мнение, и оно имеет право на существование. И президент высказался сегодня на эту тему, что к нему подошел депутат во время награждения, аккуратненько сказал, хочется быть смелее, может быть, там, пожестче. Но президент очень миролюбиво ответил, сказал, что есть свои риски, цена которым жизнь российских солдат и прочее. Но эта мысль, самое главное, она же была доведена. И очень грамотно, соответственно, мы увидели ответ из уст президента. Хотя это действительно история, которая циркулируется в обществе. Ну, вот она была, знаешь, таким образом прокомментирована.
0: Ну, нет, это, конечно, хорошо. Я думаю, что у президента представление о том, что население все-таки хотело бы уже каких-то жестких мер, оно в любом случае есть, потому что это невозможно скрыть, невозможно сделать вид, ну, что да, этого не существует. Социальная категория граждан страны, которые недовольны тем, что те не получают по сусалам в должной мере, она есть, никто этого отрицать не может. Но, с другой стороны, у президента объем информации, он в разы больше, чем у любого из нас и всех нас вместе взятых. Поэтому он принимает решение, и как бы риск и ответственность за принятое решение лежит только на нем. И ему как-то понятно, видимо, с какими мы сложностями и проблемами сталкиваемся, а с какими нет.
1: Это факт. Друзья, оставайтесь с нами, скоро продолжим.
2: Мировая политика с Генри Сардаряном. Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
3: Не шарю, никого не трогаю, подчиняю примус.
2: И быть в ладу с самим собой.
4: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы судить с ними темы исключительно мне интересные.
2: Подчиняем примус. Где «С» — это самодостаточность, «И» — исключительность, «П» — Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
5: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
6: Здравствуйте, друзья.
2: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
7: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
2: Изолента Лайф. На ней все держится. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
8: В студии Денис Захаров. Здравствуйте. 6 мирных жителей пострадали в Донецкой Народной Республике из-за вражеских атак, сообщил глава региона Денис Пушилин. Украинские удары по гражданским автомобилям произошли в Донецке на трассе Дебальцево-Светлодарск и в Великоновоселовском округе. Ранения и травмы получили 4 мужчин и 2 женщин, добавил руководитель ДНР. На этом фоне воздушная тревога объявлена в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем перенял полномочия сопредседателя в Европейской партии войны, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Он также напомнил, что переговоры в Стамбуле в 2022 году сорвал бывший глава Кабмина Туманного Альбиона Борис Джонсон. По словам парламентария, после этого украинский конфликт продолжился путем введения ручного управления Киевом со стороны Лондона. Напомню, ранее Бернам заявил, что Лондон при нем продолжит поддерживать Киев и передаст ему технологии радиоэлектронной борьбы для защиты беспилотников ВСУ. Он также сообщил о готовности отправить войска на Украину после заключения мирного договора. Во Франции продолжают бушевать лесные пожары. Из опасных районов эвакуировали более 300 тысяч человек, а огонь продолжает приближаться к городу Бордо. В Испании тоже ввели режим чрезвычайной ситуации. В окрестностях Мадрида пламя охватило около 770 квадратных километров. Это больше площади столицы страны. Во Франции же сильнее всего пострадал департамент Жеронда. Оттуда эвакуировали свыше 200 тысяч человек. Огонь находится всего в 15 километрах от столицы региона, а власти называют эти пожары самыми сильными за последние 80 лет. Национальная компания железных дорог остановила движение поездов в регионе, сообщает телеканал BFM-TV. Для борьбы с огнем официальный Париж привлек военных и полицию, однако местные власти признают, что сил не хватает. Количество поисковых запросов, посвященных изучению греческого языка, выросло в Великобритании на 550% на фоне выхода в прокат фильма «Одиссея» режиссера Кристофера Нолана, сообщает газета «Таймс». Как уточняет издание, за последний месяц британские интернет-пользователи искали в поисковике фразу «учить греческий» около 6 тысяч раз. Помимо этого, в стране в этом году было продано почти 40 тысяч экземпляров «Одиссеи» Гомера, что на 70% больше, чем годом ранее. Причем почти восьмая часть из них была продана в последнюю неделю перед выходом фильма в прокат. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов в Макс-канале «Радио Спутник». Оставайтесь на волнах «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
2: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. «Мировая политика» с Генри Сардаряном.
1: Мировая политика с Генри Сардарианом, доктором политических наук, деканом факультета управления политикой МГИМО. Продолжаем, Генри Тигранович, вопросы накопились. Так. Парочку озвучу. Это все комментарии к репликам, которые прозвучали в первой половине. Кто пропустил, потом может на Рутюбе или ВКонтакте, Радио Спутник, полную версию посмотреть, послушать. Цитирую несколько из комментариев. Получается, у нас вождизм – самый эффективный способ управления страной. Но как выбрать вождя и не ошибиться? А следующий вопрос Григорий Л, постоянный слушатель, задает. А это не то, что было в СССР. Выбор лучшего из всех и так выше и выше по пирамиде. И вот мы специально, знаешь, вспомнили этого несчастного лидера Никарагуа. 30 лет поправил, понял, что хочется еще.
0: Если отменил выборы. Президент Никарагуа сказал, что выборов больше не будет, потому что на них может победить оппозиция.
1: А что, так можно было?
0: По крайней мере, честно, нормально говорит, какие говорит, вы совсем с ума сошли, если выборы будут, оппозиция выиграть может, зачем их проводить?
1: Не, ну лучше вот так правдиво, или как в Румынии вот это, знаешь?
0: Вот, ну, понимаешь, вопрос в чем? Сейчас, конечно, посыпятся на нас эти некрасивые женщины из уехавших телеканалов этих, и будут потом это обсуждать, критиковать. Если система формально как будто бы повторяет какие-то западные, но реально не выполняет той же функции, а настроен на совсем другой, на мой взгляд, лучше не пытаться формально мимикрировать под что-то, потому что это все равно получается уродец какой-то, вот, который и не туда, и не сюда. А сформировать такую систему, которая вполне соответствует ожиданиям элиты и населения, и целям, задачам, которые есть перед страной. Вот первый вопрос был. Говорит, это что получается, вождизм нужен? Нет. Вождизм людям... как бы это сейчас коротко сформулировать. Вождизм — это, допустим, французская политическая система. Это вождизм. То есть, нам, да, Макрон, конечно, на вождя тянет только в женском племени каких-то...
1: И даже не амазонок,
0: каких-то не самых таких не амазонок, да, а вот таком бета-племени каком-то, и то он там будет вторым заместителем четвертого вождя, но тем не менее, по функции это вождизм почему? Потому что вождь — это кто-то, кого взяли для выполнения задачи, он задачей справился, продолжает, не справился — до свидания, да, это вот примерно такая система. Франция – вождистская страна. Соединенные Штаты Америки – безусловно, вождистская страна. В России правитель – это не вождь, это значительно больше. Это что-то близкое к жрецу, это вот такая фигура, которая несет на себе ответственность за то, чтобы мир не скатился в бездну преисподней. Он такой катехан, да, во главе государства, которое все сдерживает. И поэтому это нельзя сопоставлять с этим. Значит, вот в связи с этим вопрос, я понимаю вопрос в чем, что это все надо свести к одной фигуре. Я не про это говорю, нет. Угу. Я как раз говорю про то, что опорой для этой фигуры, здесь мы можем вот что угодно делать, но мы все время возвращаемся к тому, да, мы воспринимаем только сильных харизматиков. Приведу пример, который мы тоже здесь, по-моему, однажды обсуждали. Вот у нас есть две фигуры. Одна фигура Горбачев, другая Ельцин. Я не знаю, Горбачев в действительности хотел развалить страну, или это вышло в результате его череды просто супер необдуманных действий и всего прочего. Но я абсолютно точно понимаю, что Ельцин хотел, чтобы Советского Союза не было. Он хотел, чтобы была отдельно взятая Россия, потому что именно Ельцин вместе с двумя своими коллегами из Украины и Белоруссии принимал акты, незаконные абсолютно, но тем не менее нацеленные на развал Советского Союза, делал политические шаги, которые должны были развалить Советский Союз. Их разница в том, что Ельцин был на пути к своей очень, на мой взгляд, злобной цели, очень решительным. Горбачев на пути к той цели, которую он перед собой ставил, был абсолютно нерешительным. И Россия оказалась на стороне того, кто был решительным. И в нашей истории всегда так и происходит. Были люди, у которых, на мой взгляд, цели, которые они перед собой ставили, были значительно более благими, чем то, что хотел сделать Ленин в 17-м году. Значительно. Но у Ленина политической решимости было столько, что будь хотя бы половина этого у тех, кто с ним должен был бороться, Ленин абсолютно точно до своей цели не дошел бы. Россия такая страна, она любит, ценит и поддерживает только того, чей уровень политической решимости и политической воли не знает никаких преград перед собой. Такая фигура нужна, это раз. Но этой фигуре для того, она не может быть одновременно и врачом, и ученым, и спортсменом, и еще чем-то. Нужны органы, которые квалифицированно вот эту политическую волю, готовность добиваться максимальных результатов для страны, готовы направлять в максимально профессионально оправданное русло. Вот таким органом, на мой взгляд, должен быть собор. Организация, которая сформирована по профессиональному признаку, не вызывает никаких сомнений у населения в вопросах своей а. квалификации, б. приверженности стране и ее национальным интересам, не обладает никаким имуществом за рубежом, дети там не учатся, они все в России находятся, и никуда они из страны сваливать не собираются. Мы на профессиональном уровне, вот уверяю тебя, мы все друг друга знаем, вот все ученые знают, кто вот чем дышит примерно из нас. Мы в жизни не изберем из своего числа какого-то вот такого деятеля непонятного. То же самое касается любой профессиональной группы, на мой взгляд. Вот с одной стороны, у него должна быть такая опора. С другой стороны, искусственное разделение по этническому признаку внутри страны, по границам, абсолютно не имеет ничего общего с задачами нашей страны. Россия нигде в мире ни одну этническую группу до такой степени не оберегают и столько условий не создают для сохранения ее самобытности, как это происходит в России, нигде, и так исторически, всегда. Но нельзя взять и страну специально вот прямо по таким границам расчертить, чтобы в случае чего она вот ровно по ним и могла начать трещать. Не нужно. Нигде такого нет. В Соединенных Штатах Америки, в Калифорнии 80% населения испаноговорящие, это не испанский штат. Да, есть такие примеры, как Бельгия, как Швейцария, где регионы отражают языковой состав проживающего там населения. Но они изначально возникали как равнозначный союз вот этих товарищей. в случае с Россией мы понимаем, что Россия как государство – это результат, безусловно, успешной имперской политики русского народа, который сумел создать самую мощную империю и включить в нее представителей сотен народов, которые включились в процесс имперского строительства, государственного строительства. И в результате этого включения и сами получили для себя возможность роста, созидания, благосостояния. Возникли великие рода различные, искусство, фантастическая наука, все что угодно. И это и Советского Союза касается, в том числе нет смысла отрицать. Но только вот это разделение, что кто где живет, мы сейчас вот аккуратно очертим и наделим это административными полномочиями, аппаратом управления, финансами и всем прочим, на мой взгляд, абсолютно западная система для нас, не имеющая ничего общего с нашими историческими реалиями. И так касательно всего. А вот что касается вопроса, что так было в Советском Союзе, и никто не говорит, что то, что было в Советском Союзе, оно вот все надо просто взять, закрыть, забыть. Система образования, на мой взгляд, прекрасная система образования, очень хорошая. Система управления, идиотизм, который людям пытаются внушить, что, ну, знаете, такая единоличная власть, где там какой-то дед наверху сидит, и вот самодур такой, захотел так, захотел сяк. Нет, коллективная система управления, вот, очень сложно устроенная. Можно ли оценить результаты ее деятельности хорошо? В конечном счете нет, потому что если система управления разваливается за сутки, то хорошо ее оценивать нельзя. А почему так произошло? Есть, допустим, точка зрения, что в определенный момент партийные органы добились того, чтобы запретить, пусть коллеги, которые в этом прямо подробно специализируются, меня поправят, если я не прав, но был период после Сталина, если не ошибаюсь, когда Комитету государственной безопасности запретили вести оперативную деятельность внутри партийного руководства и партийных органов, что нарушило систему противовесов, которая в том механизме существовала. Есть и такая точка зрения. Личный факт, безусловно, есть. Но, тем не менее, хорошие, нормальные практики были на протяжении всей нашей истории. Нельзя взять какой-то пласт нашей истории и вот так замазать, сказать, вот вообще все ужасно, вот прям все плохо, вообще этого не было с нами. Нет, это часть нашей истории, надо из всего извлекать уроки.
1: Ну, глупо было бы отвергать ее. Вот это, да, знаешь, самое большое заблуждение в этом плане. Но я еще хочу про Европу немного поговорить, потому что мне искренне непонятна история с санкциями. Вроде избитая история, уже сколько мы лет обсуждаем, но вот это исключение в качестве мехов, которые они допустили для Греции, что вот, мол, Словакия будет экономически загибаться от отсутствия российских энергоносителей. Но Греции нужны российские меха, поэтому для нее вот мы сделаем исключение. Но на чашах весов, когда с одной стороны газ, а с другой стороны меха, я не понимаю, почему Брюссель делает выбор в пользу второго. Вот честно, не могу вот как-то домыслить.
0: Потому что Словакию возглавляет не симпатизирующий женщине-гинекологу и ее эстонскому оруженосцу. Человек, кстати, классный будет образ, такой Дон Кихот в виде Урсулы фон дер Ляйен и Санчо Панса на ослике такой с лицом Кайкала. Вот Роберт Фицо не симпатизирует нынешнему руководству Европейского Союза, вследствие чего сталкивается с различным давлением и прочими вещами. Руководство Греции не замечено в конфликте с мейнстримом европейским, и поэтому их мольбы, просьбы и все прочее могут услышать. Это раз.
1: Но Греция в конфликт вступить вряд ли способна с Брюсселем.
0: Ну, поэтому как-то, ну, так, видимо, получает поддержку. Это раз. Во-вторых, учитывая, какого уровня жулики и мошенники возглавляют Европейский Союз, люди, которые сумели стырить большое количество денег, выделенных на вакцины, вот эти файзеровские, лично Урсула фон дер Ляйен в этом замешана. Люди, которые абсолютно точно, вот мы каждый день слышим очередную новость, что на Украине раскрыта схема хищения, там миллиардов людей, появляется грустное лицо очередного соратника Зеленского, такого, который успел убежать, но как бы сверкая пятками своими. И как-то вот это все крутится вокруг Зеленского, вот все его приближенные, ну только он святой, конечно, ничего не сделал, а вот все его, кто окружает, ну вот все просто... Украли европейские деньги, и европейцы, которые известны, в общем-то, щепетильным отношением к аудиту, к прочим вещам, но они вот так с барского плеча сотни миллиардов отдают и вообще не знают, что, оказывается, деньги эти крадутся. На мой взгляд, не просто знают, а они в доле с этими всеми товарищами. И все эти раскрытия антикоррупционных бюро и всего прочего, это сугубо политические шаги, когда Зеленский начинает заступать за рамки марионеточных полномочий, которые ему выделены, в этот момент его бьют по носу и напоминают, кто он есть и чем должен заниматься, просто доставая очередную папку. Но все они в этом замешаны, безусловно. И будучи в этой истории замешанными, я думаю, что и в момент принятия различных санкций в отношении России, там вступают в действие группы интересов, которые могли бы финансировать чьи-то избирательные кампании, могли бы финансировать фонды гуманитарные, которые за ними там числятся. Тоже это не исключено совершенно. И как минимум мы на протяжении этого времени были свидетелями феноменального лицемерия, когда они говорят, что вот, Россия, пусть русские знают, что мы никогда в жизни не будем, мы себя лучше убьем, но вот не примем того, что они делают, но при этом очень с большой радостью покупают и сжиженный газ наш, и много чего другого. Поэтому тут, я думаю, что вопрос немножко из другой плоскости должен быть. Вот здесь не мне судить, потому что полной картины у меня нет, она у правительства в большей степени. Но просто выражу такое предположение, что когда мы изначально знаем, что эти люди готовятся планомерно, они нам говорят, мы собираемся вот к 2030 году быть готовыми к войне с Россией. Mm-hmm. Вот это наша задача, быть готовыми к войне с Россией. Мы это сейчас знаем. Я понимаю, что когда мы им что-то продаем, мы зарабатываем на этом, мы на эти заработанные деньги содержим, производим многие вещи, это взаимосвязано. Но, с другой стороны, если мы, тут же речь идет уже не о специальной военной операции на территории Украины, тут речь просто о Третьей мировой, в рамках которой ни от кого ничего не останется. Может быть, для того, чтобы ее раньше предотвратить, стоило бы на определенный период времени дать возможность этим людям реально замерзнуть, умереть с голоду, сделать все, что угодно, для того, чтобы каким-то образом повлиять на политические процессы и события в этих государствах. Потому что иначе мы для этих режимов создаем очень большую зону комфорта. Они снабжают Украину и вооружениями, и деньгами, и чем угодно, не получают ударов по себе военных. Все удары идут на Украину, население их живет в безопасности. При этом никаким, то, что они страдают в экономическом плане, мы знаем о фактически деиндустриализации многих европейских стран, это все происходит. Но они это скидывают на все, что угодно, у населения не возникает прямой корреляции, что это из-за того, что наше дебильное правительство поддерживает Украину вместо того, чтобы попытаться найти общий язык с русскими. Может быть, постараться внушить населению прям очень доходчиво, что именно из-за того, что у вас сидит этот дегенерат с харизмой половой тряпки, ваша страна в настоящий момент будет проходить через череду экономических провалов, катастроф и всего прочего, и все, что от вас требуется, вот хороший кандидат, он нам очень даже симпатичен, и он вам во время выборов обещает, что он найдет с нами общий язык, и мы как Трамп, что это уже теперь норма, там Трамп, Джей Ди Вэнс, Марко Рубио прилетают в очередную страну, говорят, нам нравится Петя или Коля, ну, значит, нам нравится вот этот деятель в вашей стране, если за него проголосуете, обещаем, что газа станет чуть побольше.
1: Ну, получается, политика превращается, я не знаю, поддержка, сравнение нет, в медиафутбол. Ну, естественно, тут главный Дональд Фредж Трамп, который очень классно, на мой взгляд, подает события, порой они противоречат друг другу, но он от себя, от своего имени преподносит это везде с телеэкранов его собственной социальной сети и тем самым размывает вообще понимание, а что происходит с точки зрения политического процесса у рядового американца. И как будто европейцы подхватили ту же самую историю. Но у них, понятно, на внешнем враге больше сконцентрировано на внимание. Есть Россия, и поэтому все, что происходит у нас внутри, это не потому, что мы косячим, не потому, что мы воруем, а потому, что есть Россия, есть Украина, которую надо поддерживать, ну поэтому надо подзатянуть пояса. Вот это можно назвать такой медийной ловушкой, когда, с одной стороны, человек думает, что он становится еще более политикообразован и понимает, что происходит. А на самом деле это очень ложное представление.
0: Во-первых, каждый из нас живет в собственном информационном пузыре. Это... Мы так устроены, и в условиях нынешних средств коммуникации это неизбежно. Если бы мы жили в условиях, когда нет ни одной из тех платформ, которыми мы пользуемся, из социальных сетей, включили телевизор, что нам показали, то мы и услышали. И примерно наши политические воззрения формируются в соответствии с теми книгами, которые нам доступны, и тем телевизором, который мы смотрим. В условиях, как каждый из нас может сам выбрать канал, на который подписаться, значит, видеохостинги и видеоканалы, чьи материалы хочет смотреть и все прочее, мы в итоге сами себя окружаем в основном теми источниками, которые нам нравятся, и еще на всякий случай подписываемся на 3-4, которые вызывают у нас жуткое раздражение, чтобы их читать и понимать, какие же они все-таки дерьмо, вот эти вот писаки. И как результат мы только все в большей степени убеждаемся в собственной позиции, редко когда ее способны изменить, поменять и посмотреть иначе на окружающий мир. Это нормально. Для нынешнего мира. Это уже никак от этого не убежать. Вот что касается того, что европейцам внушают, что это вот мы должны поддерживать Украину. Да, безусловно, этот тезис есть. Его активно очень используют эти деятели, но... Разница в том, что есть определенная граница. Если мы человеку говорим, ты знаешь, нам нужно сейчас поддержать Украину, поэтому извини, но больше льготной программы кредитования, пересадки вот какого-то отдельно взятого органа, наверное, вот ее не будет. А еще будут сокращения в одной отрасли, но всегда есть куда перейти вот в соседнюю какую-нибудь отрасль экономики. Это одна история. Она ощутимая, у людей возникает недовольство, раздражение, но это еще не революция. Вот в ситуации, когда человек боится выйти из дома, потому что беспилотник может прилететь туда, в ситуации, когда абсолютно вот нечем просто топить зимой дома, он вынужденно покупает печку, ставит и дровами ее топит, вот это все может привести к тому, что каждый раз, когда он будет говорить, извини, мы должны поддерживать Украину, и это, если еще и будет сопровождаться должной и правильной пропагандой с нашей стороны, что дорогие наши, значит, дружественные европейские народы, ваши продажные чиновники и политики убеждают, мы никогда не собирались и не собираемся. Все, что нам нужно, это мир. Мы хотим с вами существовать на едином пространстве от Лиссабона до Владивостока. Но ваши политики, исполняющие указы Демократической партии США, глобалистов и острова Эпштейна, довели вас до этой ситуации. Мы вам клянемся и обещаем, что никогда в жизни не собираемся захватывать ваши города. Ну, может быть, кроме Польши и Литвы, шучу. Ну вот, в целом обещаем, что в общих чертах мы вас не тронем. Вот примерно в таком русле. И, значит, вот просим вас, проявите политическую волю, выйдите на улицы, добейтесь. Мы обещаем, что вы и газ получите, все будет хорошо. Ну, это хотя бы подход, потому что иначе получается что? Они снабжают украинцев такими возможностями, чтобы они нам били по, значит, гражданской инфраструктуре, устраивали у нас террористические акты, делали так, чтобы у нас были проблемы, хоть и временные, но тем не менее проблемы с бензином, со многими прочими вещами. Мы им на это чем отвечаем? То, что мы на Украине создаем эти проблемы. Еще раз хочу сказать, немцам плевать на украинцев, французам плевать на украинцев, британцам плевать на украинцев, всем европейцам плевать на украинцев. Им без разницы, если на Украине останется 4 украинца, из которых 2 будут с Зеленским женой, а оставшиеся 2 – это очередные его министр обороны и начальник генштаба. Их вполне устраивает. И для них Украина – это аватарка, это симулякр, под которым можно использовать собственные вооружения, инструкторов, наемников и все прочее для того, чтобы максимально оттянуть время до конфликта с Россией, которое они собираются
1: оружать. Ну, давай оружать. Будем реалистами. Пока никто не замерзает и не голодает,
0: да.
1: Политическая воля сегодня склоняется, это сейчас к вопросу о пропаганде, медиатехнологиях и прочем. Избиратель теперь... судит не по послужному списку, не по тому, насколько политик, истинный политик, а ведет он ТикТок или нет, насколько он обладает навыками риторики или нет. И я, к сожалению, вот этот тренд наблюдаю отчасти и у нас. Но даже на примере Министерства обороны, как все обрадовались, подумали, о, наняли СММщика. Ну, потому что действительно на Минобороны там своими постами, ну, действительно вселяет, во-первых, уверенность, потому что можно где-то действительно, ну, где грань дозволенного уже с точки зрения юмора позволительно, людям это нравится. Потому что читать просто сухие сводки и отчеты, это не так интересно и увлекательно, как с какими-нибудь шутками, мемами и прочим, понимаешь?
0: Это нормально. Вот сейчас у меня мама обрадуется этому примеру. Вот ты в Средневековье, если ходил в церковь, ты видел очень красивые витражи. Вот у меня мама очень увлекается этими вещами. И за что отвечают красивые росписи и все прочее. Ну, для того периода времени человеку, чтобы представить события из Евангелия, ему надо было это увидеть на стене. Не было кинематографа, там, книг массово, книгопечатаний, тем более грамотности, чтобы люди могли прочесть. Они приходили, смотрели, из этого делали свои выводы. Но какие-то.
1: Мне сразу Медичи вспоминаются, которые использовали
0: искусство. Посмотрели, представили, есть доступ к информации. То же самое и с политическими деятелями. В древнем мире, конечно, полководцу надо было быть подготовленным, надо было быть храбрым и все прочее, но ему для политических целей иногда нужно было разукрасить лицо в красный цвет, чтобы сзади ему держали венок, и он очень артистично въехал в Рим с триумфом, потому что это повышало его популярность. Это не от того, то есть население, можно сказать, населению надо было увидеть у него красное лицо, что ли, для того, чтобы за него, они могли они узнать, что он просто взял и выиграл, что он крутой. Тогда технология была в этом. Затем технология была в том, что политический деятель мог поехать, скажем, в Соединенных Штатах Америки на тележке в какие-то небольшие хозяйства, города, встретиться с местными людьми и им там лично что-то рассказать. Потом в газетах публиковаться, тоже вариант, статью написать программную, люди прочтут, сделают из этого вывод. Потом появился Кеннеди, и в этот период появилось телевидение массовое. Политика перестала быть про большие программные статьи, она стала про то, что Кеннеди классно выглядит, а Никсон потеет во время теледебатов. У Кеннеди черный костюм, и он классно смотрится, у Никсона он серый, там торчит только голова. Потому что Кеннеди еще и хитрый загримировался, а Никсону сказал, я что, женщина, чтобы гримироваться? И Никсон отказался гримироваться, поэтому потный стоял весь. Прошло какое-то время, появились шоумены, Трамп, там еще кто-то, которые превращают любые дебаты в то, что Хиллари, я тебя посажу, я вот это сделаю, то сделаю. И понятно, что если технология новая, политик, он на той точке, чтобы использовать просто технологию и средства для того, чтобы заручиться поддержкой для проведения своей дальнейшей политики.
1: Круто! Генри Сардарян, Денис Воробьев были для вас. Всего доброго, спасибо. До свидания.
2: Мировая политика с Генри Сардаряном.

знать за 90 секунд. Нейросети шагают по планете широкой поступью, завоевывая симпатии миллионов новых пользователей. Они автоматизируют рутинные процессы, анализируют данные, выявляют закономерности и дают прогнозы. ИИ стал элементом творческих процессов и помощником в обучении. Но не все так безоблачно. Американские специалисты пришли к выводу, что популярнейший чат-бот с генеративным искусственным интеллектом ChatGPT все чаще внушает откровенно бредовые и псевдонаучные мысли. Пользователи жалуются. Платформа иногда выдает идеи и рассуждения, способные свести с ума. В буквальном смысле. Она предлагает абсурдные концепции спасения мира, убедительные научные теории, в реальности не имеющие отношения к настоящим знаниям, и пророчит апокалипсис. Причем весьма аргументированно. Своим собеседникам ИИ может рассказывать о плотности контактах с внеземным разумом или прогнозировать скорый глобальный финансовый крах. Уже и термин в научной среде появился – психоз искусственного интеллекта. Увы, люди подпадают под влияние ложных утверждений и в результате глубоко погружаются в мир опасных иллюзий, теряя связь с реальностью.

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 11 вечера, в Твери и Мурманске столько же. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске. Очередной виток эскалации на Ближнем Востоке образовался в Ираке. Вотум недоверия правительства обсуждают в Сербии. Владимир Путин поздравил российского саблиста с золотом чемпионата мира. Подробности далее. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что наша страна продолжает контакты с Telegram по восстановлению доступа к мессенджеру. По его словам, пока большой активности со стороны мессенджера нет, но стороны обсуждают возможные пути решения накопившихся проблем. Приводит его цитату РИА Новости. Власти Ирака расследуют инцидент с попыткой атаки беспилотников на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, чтобы наказать виновных, говорится в заявлении представителя главнокомандующего армии Сабаха ан-Наумана. Ранее МИД королевства обвинил проиранские группировки в Ираке в попытке атаковать с помощью беспилотников нефтяные объекты в столичной провинции и на востоке. Напомню, Кувейт также неоднократно обвинял официальный Багдад в попытках обстрелов его территории из соседней страны. Лейбористская партия Великобритании сравнялась по популярности с правой оппозиционной партией Reform UK, следует из результатов исследования компании YouGov. У них по 22% голосов потенциальных избирателей. Третье место в рейтинге занимают консерваторы, за которых свой голос готов отдать 21% британцев. На четвертом месте в рейтинге расположились зеленые, которых поддерживают 13% респондентов. В поддержку либерал-демократов высказались 11% опрошенных. Напомню, 20 июля состоялась передача власти новому лидеру лейбористов Энди Бернему от уходящего премьер-министра Кира Стармера. Лидер партии Reform UK Найджел Фараш призвал к проведению выборов в парламент на фоне заявления Бернема о намерении осуществить самые большие изменения за последние 40 лет в политике и экономике страны. Обсуждение доверия правительства Сербии депутатами Скупщины продолжится во вторник 28 июля, сообщила пресс-служба ЗАГС Собрания. В случае вынесения вотума недоверия Кабмину в течение 30 дней по Конституции должен быть предложен новый состав. Если он не получит поддержку большинства депутатов, парламент распускается и назначаются новые выборы в течение 60 дней. Президент Сербии Александр Вучич в конце июля заявил, что выборы в Скупщину пройдут в октябре или ноябре. Президентские выборы состоятся позже. Инициативу о вотуме доверия правительства Сербии выдвинули оппозиционные партии. Президент России Владимир Путин поздравил спортсмена Павла Граудыня с победой на чемпионате мира по фехтованию и выразил уверенность в том, что медаль вдохновит его на новые достижения. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. В понедельник саблист победил олимпийского чемпиона 2024 года южнокорейца До Ген Дона со счетом 15-7 и принес сборной России первую медаль чемпионата мира после возвращения национальной символики. На церемонии награждения в честь его победы прозвучал гимн России. Два человека погибли в результате ДТП с БМВ и грузовиком в районе села Воронова в Новой Москве, сообщила госавтоинспекция региона. Ранее РИА Новости сообщали о пожаре на Калужском шоссе, который произошел после столкновения легковушки и фуры. Причиной ДТП стал выезд немецкого авто на встречную полосу, отметили в ГАИ. Движение в районе аварии затруднено на 1,5 километра, сообщает столичный департамент транспорта. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов в МАКС-канале «Радио Спутник». Оставайтесь на волнах «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Прямой эфир с Кариной Геворкян.
2: Это прямой эфир с Кариной Геворгян. Я Александр Кузьмак, Карина Александровна Геворгян. В нашей студии, как всегда, политолог и востоковед. Карина Александровна, рад вас приветствовать. Добро пожаловать.
3: Взаимно. Спасибо за приглашение.
2: Знаете, я когда последние новости вот вчера в особенности увидел, у меня все время ассоциации из кино всплывают. Я сразу вспомнил фильм «О бедном гусаре. Замолвите слово». Обожаемый мною фильм. Вообще любимый фильм моего Эльдара Рязанова, честно говоря. Где Корнет Плетнев в исполнении Садальского, когда ему предлагают рискованный план, он говорит, я передумал. Уж извините, братцы. Вот я когда вчера услышал...
3: Слушайте, удивительное дело. Я вчера была в усадьбе Астафьева. Это же Вяземский. Это стихи Вяземского. А это усадьба Вяземского. И вчера мне читали эти стихи в этом самом музее. экскурсовод очаровательный.
2: Случайности не случайны.
3: Да. Да.
2: Вот как бы когда Трамп каждый раз вдруг...
3: Надо же, вот закон парных случаев.
2: Да.
3: Давайте.
2: Вот. Он что, передумал? Ну, то есть понятно, что он не передумал, конечно. Но со стороны это выглядит иногда вот именно так. Вот взял Дональд Фредович и сказал.
3: А я вот как раз пыталась дострочить, но не успела. Я как эта самая Элиза у братьев Гримм, да, там последний рукав мне, да, не соткала, да. А вот, но сделаю на своем телеграм-канале. Вот что происходит вообще? Я сегодня в рекламную паузу на время покажет Василию Вакарову, спрашиваю, а что это вот Зеленский-то, зачем он бьет на Каспии по иранцам? Ну, думаю, сейчас скажет.

0: гегемонию. Ну и как раз под большой вопрос ее ставят. У него есть собственные внутренние враги и совершенно не имеющие отношения населения Британских островов к тому самому глобальному Лондону, который пытается создать что-то вроде Ост-Индской британской компании 2.0, понимаете, в которой военная мощь Соединенных Штатов, это была бы такая золотая рыбка на посылках, в смысле такой ЧВК, работающая на это. И тут выясняется, что с ЧВК все не очень просто, что склады разворовали, лучше воевать особо некому, что парады даже и то плохие, да, то есть даже парад не могут провести. И вот здесь очень интересная возникает ситуация. И про регион Ближнего Востока, который в Иране называют Западной Азией, потому что какой он для них Ближний Восток? Вот. Поэтому даже смешно. Вот. Но я хочу сказать, что вот господин Нетаньяху, он полностью там, в этом Лондоне. Я не знаю, ему не случайно сейчас Трамп отказывает в... Да, он пытается к нему попасть аудиенции. И так далее, в аудиенции. В общем, надо сказать, Америка как государство и Трамп с его администрацией, конечно, попали, извините за дворовую лексику, в крутой замес. Вот. И вот сейчас они становятся, кто станет ведомым, а кто ведущим. Вот эти глобалисты, которые пережидают, когда кончится Трамп.
1: Но тут ведь интересно тогда, тут с многих сторон интересно на эту тему посмотреть, ведь наверняка Иран понимает, что это провокация, что удар по иранскому судну со стороны Украины, причем Украина даже не отрицает целенаправленный удар, это очевидная провокация, направленная вот именно на то, о чем вы сейчас в конечном итоге говорите. И Иран говорит, удар не останется без ответа, уже сообщили, был разговор с Сергеем Викторовичем Лавровым на эту тему и так далее. То есть прямым образом, а какой ответ для Ирана в этой ситуации был бы, наиболее выгоден?
0: Вы считаете один ответ, а я думаю, это будет очень развернутый ответ. Значит, первое.
1: Сложно сочиненное предложение.
0: Я еще в 2013 году, до даже Майдана, написала, что Украина уже идет по пути на кухню, чтобы стать едой на столе. Вот. И даже цитировала Маржа и Плотника из «Алисы в стране чудес». Помните это стихотворение? Народ, прочитайте, да.
1: Да.
0: Вот, про устриц. Вот, значит, все было ясно уже тогда. Поэтому Украину вообще никому не жалко. Это вообще то самое. А поскольку она очень большая и потенциал еще остается, то время для разматывания этого потенциала какое-то есть. Вот, поэтому это такая долгая еда, ее можно долго есть. Вот. Ну, относительно долго. Когда она кончится, да, вопрос. Значит, иранцы уже заявили, что у них есть тяжелые дальнобойные ракеты, и шарахнуть им по Киеву, по Банковой вообще ничего не стоит, в том числе, чтобы центр Киева разнести. Вот. Хотя вряд ли они будут бить по центру Киева, я думаю, что они подмогут нам. Вот. И речь идет о Черноморском побережье, там где-нибудь вот эти вот регионы, это разумнее. Вот думаю, что скорее они будут бить туда. Ну, я не знаю.
1: Но бить будут.
0: Я не военные тайны выдаю. А почему бы и нет? Они сказали, ответ будет. Все. Но это не один ответ. Надо помнить о том, что иранцы разнесли дата-центр Амазона. Это очень большой удар. Очень. Вот. Бьют по складам в том числе. Но главное, дата-центр крупнейший. В восточном полушарии они разнесли. Это очень интересно. То есть вся инфраструктура, обеспечивающая быт социумов...
1: Там еще опреснительные станции эти бы пострадали.
0: И, в общем, все, да. Я даже не хочу на этом останавливаться. Значит, я думаю, что им выгоднее тоже бить по дата-центрам. У иранцев очень хорошие свои хакерские группы, которые... И американцам пригрозили. А, то есть вы хотите бить по нашей инфраструктуре? Получите ответ. мы будем бить по вашей инфраструктуре. И я должна сказать,

0: что такой потенциал у них есть, не спрашивать. У меня есть аргументы из прошлого. Потому что то, что в эти структуры, в эти системы, цифровые системы американской инфраструктуры проникнуть можно. Вот. А если даже собственное тестирование сейчас показало, палантировское, там они делали тестирование некоторых систем, тоже это доказало. Простите, а почему вы думаете, что ваши враги туда не проникнут? Так что вот это такая обоюдоострая штучка. То есть я думаю, что им выгодно. Еще одну вещь. Сейчас, одну вещь, Александр, я подмечу. Мы совершенно забыли про наше присутствие. Вот вроде нас нет в Сирии, да? А что там происходило в последнее время? Вот я знаю, что Эрдоган в Латакию какие-то свои вооруженные силы ввел и так далее. А мы там что, только на убыль вот так вот, да? Что-то мне так... Есть у меня предположение, я, может быть, ошибаюсь, я не настаиваю на этом, но в том, что Израиль не бьет по Ирану, а Ирану не нужно сейчас бить по Израилю, он расправляется с периметром, с опасным для себя, он создает периметр безопасности. Израиль дальше этого периметра. Вот. Мне кажется, есть наш вклад. Ну, может быть, чисто политически или дипломатически. Но я считаю, что не только.
1: А теперь, со стороны Зеленского.
0: Интересная
1: посмотрим.
0: Вещь сказала.
1: Очень. Я просто думаю, каким образом это может быть. Это может
0: не,
1: быть.
0: Есть у меня некоторые наблюдения. Дело в том, что информации почти нет. Угу. Я ее выуживала по контексту. Вот, и увидела. Я задавалась вопросом, а что это какое-то полное молчание? У нас же база в Тартусе. А потом вы понимаете, что любое ослабление наших позиций в Восточном Средиземноморье – это качественный рост проблем в Черноморском бассейне. И я думала, как же так? Вот и с Крымом, да, вот со всем побережьем. Вот, я думала, как же так? И я вот рыскала. Вот, и кое-что я зацепила, но... Я не военный эксперт, и даже вопросов не буду задавать компетентным людям. Незачем мне знать подробности, но есть у меня серьезное предположение, обоснованное, о том, что Израиль не бьет по Ирану, потому что мы не хотим этого.
1: Чтобы Израиль бил по Ирану.
0: Да.
1: И все же, вот такой удар Украиной... По Ирану. Ну, то есть, я имею в виду, поскольку Украину мы рассматриваем как орудие, да, то, соответственно...
0: Ну, так Аракчи сказал, что Украина – орудие Израиля.
1: Вот. Но до того, как мы к Израилю вернемся, я хочу понять, а Украина в этом смысле вообще никак не субъектна? Ей просто сказали ударить по иранскому торговому судну. И она это сделала, потому что этого хочет Израиль, Лондон там или кто-то еще. То есть для Украины это несет только дополнительные издержки в конечном итоге, если Иран ответит. А что еще это может принести Украине? Денег дополнительных? Нет, поддержку Израиля? А какая там может быть поддержка?
0: А не субъектно на макрополитическом уровне, субъектно на внутриполитическом уровне и на мезополитическом. То есть в региональном плане, конечно, вот тут нюансы, тут как бы такая убывающая шкала, понимаете? Вот, но на макрополитическом уровне, вот в плане того, что я писала про Остинскую кампанию 2.0, вот про все эти большие дела больших дядь и больших субъектов все-таки, а, конечно, не субъектно. Вот, просто потому что существует за счет поддержки только сейчас. И за счет советского наследия и потенциала. В конце концов, экспортная продукция Украина, это же не только зерно, это еще и металл, не забывайте. Я уж там молчу про черный рынок оружия. Но что интересно, вот на этом уровне возможны эксцессы исполнителя на самой Украине, потому что там внутренняя борьба за куски пирога, связанные с экономикой войны, Люди же обогащаются, там батальон Монако, еще... Вы меня поняли, то есть экономика войны, за счет которой очень серьезные группы управленцев на Украине обогащаются. Так вот эти управленцы, устраивая войны друг с другом и убивая, кстати, друг друга время от времени, мы же это видим, ну, тоже, конечно. И нам это сообщают, вот, они... Там возможен с их стороны эксцесс исполнителя на внешнеполитическом контуре и в отношении России, и в отношении Ирана, и в отношении Турции, и в отношении Казахстана и американских компаний. Очень интересно же, вот бьют они по Новороссийску, да, создают вроде бы проблемы Шеврону, ExxonMobil'у, Eni итальянской, там много компаний. Там все очень интересно. Вопрос. Вроде бы они создают серьезные проблемы Казахстану, а Казахстан молчит. И надо сказать, что медиаполе, это оно проукраинское. Давайте, я же не президент нашей страны. Вот, мне не надо удерживать, там, сдерживаться, да, и я с такой вам не встречаюсь. Факт есть факт. Но что интересно, что серьезный материал, очень содержательный, на моем телеграм-канале korinegevargian.избранная, ссылка на текст, который сегодня разместил у себя мой коллега Камиль Аскерханов. Как раз об этом. Он показывает, что, а вы знаете, Казмунайгазу это выгодно. То есть тем самым, значит, американские компании, у которых затруднена логистика, теряют свои позиции, а в общем эти позиции, эти активы достанутся Казмунайгазу. Это очень интересно. То есть где здесь ущерб Казахстану, а где здесь выгода каким-то группам в Казахстане, это вопрос. Я к этому тоже разместила. Как раз я сказала, к этому остается добавить, зачем Зеленский, вот этот мой диалог с Василием Вакаровым, вот, и добавила. А Камиль уже у себя перепостила, да, мое добавление. Вот, вот она картинка. Причем я вот сейчас максимально упрощенно говорю, но я говорю то, как есть, как видятся эти процессы. Мы давно об этом говорили, сейчас пошло подтверждение, массовое подтверждение фактам. Так что эксцессы исполнителей, типа выстрелы в Сараево, знаете, вот что-то такое. Этого будет навалом, причем не только со стороны Украины. То же самое будут делать полевые командиры, но условно, то есть американские военные, которые давно сидят на базах и работают, и наживаются, и вросли уже в это коррупционные схемы Пентагона на Ближнем Востоке.
1: Понятно, что... Ну, сейчас я попробую
0: как я сформулировать. Рассказала, да, красиво.
1: Сейчас, как-то у меня все укладывается там вот, по полочкам вот внутри. Вновь вернемся в этом смысле к Ирану, который, ну, по мнению, наверное, сейчас уже все большего количества...
0: Всегда готов.
1: Да, ну, и постараемся оттуда и не выезжать уже до конца программы. Иран все-таки, ну, в определенном смысле уже может говорить о том, что или выглядит так, как действует по праву сильного, а не по праву слабого в регионе уж во всяком случае. То есть он, в общем, принимает те решения, которые принимает, он отвечает на удары, он, так сказать, он сам заявляет о том, что вот это мы будем делать, а вот это не будем делать. То есть это не просто такая пассивная оборона. По нам ударили, мы ударили, и все. То есть Иран, в общем, где-то, ну, один только Армузский пролив чего стоит. Вот в этой связи, на ваш взгляд, с точки зрения стратегии поведения Ирана, ну, понятно, что, может быть, такой удар в этот момент от Украины, слэш Израиля, там, слэш Лондона, Иран там не ожидал или не просчитал, а может быть и просчитал. Вот насколько Иран, я сейчас даже про Россию не говорю, в этой ситуации чувствует себя комфортно, понимая, куда все идет. То есть вот, вот вас спровоцировали, Иран, ударили по вашему торговому судну. Вы отреагировали как-то. То есть вот в дальнейшем можно ли говорить о том, что руководство Ирана понимает, что происходит, держит ситуацию под контролем?
0: Ну, пусть меня обвиняют в таком излишнем пафосе, но я убедилась в том, что у руководства, которое пришло к власти в 79-80-м годах иранского, большая стратегия была разработана еще и раньше. И задача сделать Иран абсолютно независимым, а соответственно мировой державой, и войти самый престижный клуб мировых держав, без ядерного, не обязательно с ядерным оружием, без с этой составляющей в инфраструктуре, но не обязательно с ядерным оружием, я это говорю. Вот. У них была разработана большая стратегия. И они руководствуются большой стратегией. Этому подчиняется военная стратегия и концепция мозаичной обороны, потрясающе совершенно эффективно работающая. Поэтому они учли все, включая рельеф, территорию, стратегическую глубину своей территории, безопасность стратегических объектов. Они же их не закопали. Они туннели создали в базальтовых и гранитных скалах. Причем на такой глубине, что одной бомбой,
1: да,
0: вот этой вакуумной, угу, и которая на глубину действует, не пробьешь. Нужно 6 минимум.
1: В одно и то же место, да.
0: Они очень дорогие. Да. Очень. Вот. А их мало.
1: Ее просто вот так не сбросишь.
0: А объектов много. Да. Ну, они убьете один объект, разобьете, другие будут продолжать работать. Вот они к этому готовились. Поэтому сказки о заснувшей цивилизации, которая спит, как одолиска, знаете, там на атаманке, так развалясь, такая, да, с ямочками на щеках, с нарисованными бровями. Персидская красавица. Нет, персидская красавица, само собой. Это тоже никуда не уйдет. Вот. Но то, что они оказались блестящими стратегами, это факт. Вот. А поэтому бить по Украине они будут учитывать и свою большую стратегию, и стратегию войны, которую они сейчас ведут. Они прекрасно понимают, что то, что понимает Василь, вот, и прочее. Они понимают, что много желающих съесть Иран. Но они, извините, пожалуйста, но это я не буду. Но есть несколько неприличных жестов. Ни один из них я ни разу в жизни не показывала. Иранцы люди невероятно вежливые. Но я вас уверяю, что вежливо глядя и очень вежливо отвечая, они имеют в виду именно все эти жесты.
1: То есть, вспоминая Джека Лондона, по-моему, «Морской волк», да, слишком большой кусок закваски. То есть уже Иран не проглотить, то есть он уже не переваривается.
0: Да, кстати, они карикатуру, по-моему, йеменский такой карикатурист есть, и карикатура Трамп с растянутым ртом, и там, значит, вот такая то ли бомба, то ли... Ну, бомба, хотя это на ракету не похоже, ракета все-таки как-то... Ну, вроде бомба такой, она такая растягивает его, это сам на ней написано «Иран». А он, значит, да, пытается ее сглотнуть как-то. Жуткое выражение, очень хорошая карикатура, кстати.
1: Но тогда вот нет ли еще вот этого ощущения, что... Вот сейчас же истерика в инфополе по поводу вот этого удара. Ну, под словом истерика я подразумеваю невероятное количество сообщений, комментариев с разных сторон, все что-то говорят по этому поводу. А Иран, ну, кстати, как и Россия в определенном смысле, сохраняет такое, я бы сказал, гордое, солидное не молчание, а очень такую выверенную, четкую, спокойную, такую солидную позицию.
0: Ну, тоже, знаете, напоминает, я не буду, кто знает, знает, это про старого и молодого быка.
1: Да, медленно спустимся.
0: Вот, да, мы медленно спустимся с горы. Угу. Да. Вот, а что торопиться-то? У них время поджимает. Они хотели блицкрига, они нас хотели. У них масса, целый воз проблем, системных проблем, и своя перестройка идет. И они думали нас быстро победить с Ираном. А тут не получается. А нам-то что так особо... Не, нам... Я не говорю, что нужно все время так в носу ковырять, извините, и медлить. Я просто к тому, что нам не нужен их темп. Мы не должны подчиняться их темпу. Мы сами должны задавать темп. И Иран этот темп задает. Видимо, я хочу надеяться, что мы тоже войдем в свой темп. В конце концов, перестроившись на рельсы военной ситуации с одной стороны, а с другой стороны у нас есть все шансы сохранить те наработки в сфере быта и существования тыла, когда с одной стороны мы понимаем, что мы воюем, а с другой стороны мы понимаем, что тыл, ну, максимально все, что нам досталось от эпохи потребления, сейчас тыл минимально теряет. Благодаря этому мы можем поддерживать и фронт. То есть, я понятно говорю, это вот по удару, удары по Wildberries, да, вот это я имею в виду. Я участвовала вот сегодня в этой программе, где мы с Василем встречались, вот. И там множество было предложений. Можно эти склады там под землю, да, у нас есть, в конце концов, бомбоубежище и так далее. Масса предложений так защитить, сяк защитить. Можно рассредоточить, кстати, не создавать эти огромные объекты, которые легче поразить. Потому что это все-таки те беспилотники, которые долетают, они дорогие. По 200 тысяч долларов.
1: Мы все время, получается,
0: стоит,
1: что
0: да.
1: Возвращаемся к вопросу о запасе прочности.
0: Да, есть запас прочности. Иран свой запас прочности рассчитал. Страна меньше нас, не обладающая ядерным оружием, но очень вполне передовая, способная вот так вот сейчас на проведение наземной операции в отношении таких государств, как Кувейт и Бахрейн. Я вижу, как они к этому готовятся. Я думаю, что в Кувейте их поддержат, по крайней мере, проиранские вооруженные отряды Ирака.
2: Прямой эфир с Кариной Геворкян.

0: Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник».
1: Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру.
2: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
1: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
3: «Радио «Спутник». Новости».
4: В студии Денис Захаров. Здравствуйте. Украинские войска ударили FPV-дронами по группе мирных жителей при их эвакуации из Константиновки в Донбассе, сообщили РИА Новости в пресс-центре группировки «Южная». Уточняется, что атака пришлась на то время, когда наши военные транспортировали группу из 5 взрослых и 2 подростков. В результате удара 2 гражданских получили ранения. По данным группировки, российские бойцы оказали раненым первую медицинскую помощь и продолжили эвакуацию. Атака FPV-дронами собственных граждан – это не военная необходимость, это акт отчаяния и попытка запугать людей, чтобы они молчали. Но запугать тех, кто пережил ужасы войны под обстрелами ВСУ, невозможно, подчеркнули в пресс-центре. Волонтеры общественной организации «Скорая молодежная помощь» в прифронтовых условиях искренне востребованы каждую секунду, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат в своем телеграм-канале поздравила всех причастных с 14-летием организации. По ее словам, в настоящее время участники объединения, оказавшись в прифронтовых условиях, нашли в себе силы ежедневно оказывать помощь бойцам, эвакуированным жителям, беженцам и приютам для животных. Как подчеркнула Захарова, важна как ежедневная работа организации, так и тот пример, который демонстрируют волонтеры. Президент США Дональд Трамп заявил, что в настоящее время Вашингтон ведет дружественные переговоры с Тегераном. Агентство Associated Press со ссылкой на неназванных региональных чиновников ранее передавало, что посредники добились прогресса в усилиях по возвращению Штатов и Исламской Республики за стол переговоров. При этом Трамп добавил, что ВМС США эффективно обеспечивают морскую блокаду в Ормузском проливе, из-за чего через него, по словам президента, не проходит ни одно судно. Американский лидер утверждает, что Иран тем временем просит снять эти ограничения. Российско-сербская нефтяная индустрия Сербии под санкциями США подала американскому Минфину очередную заявку на выдачу лицензии на операционную деятельность, передает радио и телевидение Сербии. Министр иностранных дел Сербии Марко Джурич и американский госсекретарь Марко Рубио открыли 17 июля в Вашингтоне первый раунд стратегического диалога подписанием меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере энергетической инфраструктуры и региональной энергетической безопасности, а также ряд других документов. Министр горного дела и энергетики европейской страны Дубравка Джедович Ханданович после этого заявила, что начало стратегического диалога поспособствует решению вопроса американских санкций вниз, в связи с которыми Вашингтон, по ее словам, неоднократно проявлял понимание. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Оставайтесь на волнах «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
1: «Радио Спутник». Разберемся.
5: Москва 91.2 FM.
6: Прямой эфир с Карине Геворкян.
7: Продолжаем наш прямоэфирный разговор с Кариной Александровной Геворгян. И, Карина Александровна, ненадолго все-таки покинем территорию Ирана виртуально и отправимся в Соединенные Штаты Америки, потому что Трамп-то молчит. Ну, то есть это даже удивительно. То есть мы знаем, что всегда вот в этом поле информационном, когда что-то происходит, сразу куча твитов, куча реплик, вот это вот все, спасибо за внимание к этому вопросу, и вот это бесконечное сообщение. А сейчас два дня тишина, США не наносят ударов по Ирану, вновь нефть пошла вниз, вновь мы вот наблюдаем вот эту картину, и... Возникает ощущение, что вот эти вот промежуточные страны между Ираном, Соединенными Штатами Америки, Россией, там, Китаем и, не знаю, и, наверное, все, вот между ними что-то как бы происходит, они как будто вот дергаются в таких, как в силках, в таких, как птицы, а вот эти вот страны выполняют некие свои планы действий, и мы вот видим, как действует Россия. Неумолимо, постепенно идет в определенном направлении. Иран идет в определенном направлении. А США там выводят самолеты постепенно, там что-то уходит, там какими-то разными там частями с Ближнего Востока. У меня ощущение, что Трамп как бы уже решил для себя все, что вот он не сегодня, так завтра закончит эту всю историю, и как, неважно.
8: Нет, я думаю, что он исходит из принципа, который ему неизвестен. Коль пошла такая пьянка, режь последний огурец. Он... вот эта вот шарманка, которую он крутит, боевые действия, акции там падают, покупаем, прекращаем боевые действия, акции растут, продаем и так далее.
7: Ну что, он не знал о том, что у него Патриот кончаются там или какие-то ракеты кончаются?
8: Да ему... Это не ко мне вопрос, вы его спросите. Вот, кого он слушал? Но это долго работать не будет, это все, это уже вот у этой шарманки, знаете, эти барабаны, да, там специальные такие, да, эти, вот, они все уже стираются в пыль. То есть он фактически играет в игру и вроде бы заказывает музыку, а на самом деле, вот, хорошо, я шарманкой сказала, понимаете, а скоро замолчит эта шарманка. Потому что больше ему крутить нечего. Во-первых, арсеналы действительно серьезно потрепаны. А во-вторых, понятно, что вот эта вот попытка напугать так, да, это самое, Китай и Россию, и Иран даже не получается. Значит, все остальные на это смотрят и спрашивают, а что, так можно было, да, вот. Ну, серьезно, понимаете, это все уже задумываются. Каждый начинает думать о себе и так далее. Вот. Ему нужно, ну, я не американист, но я понимаю, что он там к выборам готовится, то да сё. В самой его команде полный террариум единомышленников. Разумеется, тоже у каждого свои интересы, там, и в том числе частные, да, и так далее. Вот, ну, все это вместе... Засада со всех сторон, и он обложен как кабан в каком-то смысле. Все дело в том, что да, это очень большая зверюга. Может быть, совсем наивные люди понимают, что это зверюга, да, вот как в том анекдоте «Четыре возраста мужчины». А я что-то меня сегодня на такие скользкие темы тянет. Четыре возраста мужчина, да, еще нет, уже да, еще да, уже нет, понимаете? Вот он на стадии еще да, уже нет, где-то там, Соединенные Штаты. Но еще да, да. Но это переходный момент. Вообще мир все время в процессе, ничего не останавливается. Мы сами с вами или деградируем, или совершенствуемся. То же самое и страны. Понимаете, это я тут читала Лившица, Михаила Лившица, о русской ментальности. Я вдруг поняла, что все эти авторы, он очень умный автор, очень. И очень мудрые вещи там рассказывает. Но тем не менее, они пытаются зафиксировать живое. А его нельзя описать в понятиях это живое. Потому что любой живой, и Россия как живая цивилизация, адаптируется к каждым новым историческим условиям. И Запад адаптируется, и Иран вот адаптировался. Все думали, что Иран вот такой весь в челмах ходит, попами вверх, понимаете, намаз совершает 5 раз в день. Вот, а при этом не модернизировался и не передовая страна. Очень современная, очень передовая, очень адекватная.
7: Вот давайте,
8: я про Иран, вот, но
7: вот, давайте
8: же,
7: про
8: да.
7: него.
8: Вы
7: и,
8: хотели
7: да.
8: про Америку, я вам все расскажу.
7: Вот как раз я хотел именно в контексте, в том смысле, что у меня такое ощущение, что Иран понимает, что они побеждают, что Америка уходит. Они как бы видят вот эту отходящую
8: Они еще
7: натуру.
8: Понимают, что это не быстрый.
7: У них там вообще что-то быстро бывает на Востоке?
8: Они там... просто степ-бай-степ сейчас идут.
7: Они не то чтобы еще да, они скорее, так сказать, уже да.
8: А знаете, этом... еще очень интересно, они сделали замечание. Что если, я так своими словами, угу. что если кто-то думает, что мы здесь только в регионе Ближнего Востока, то есть Западной Азии, будем заботиться о себе, дорогих и любимых, и не понимаем уязвимости... А в других частях земного шара, и дальше они перечисляют, Средиземноморский регион, Атлантика и даже Тихий, то они ошибаются. А я вам могу сказать, что, вот, например, Венесуэла, да, Мадуро захватили, там продали Мадуро, им не заплатили, как выяснилось. Предателям везде одна цена. Да. Но... Иранцы там очень серьезные позиции имели. Еще у них позиции Боливия, Никарагуа и так далее. Были в Аргентине, но тут Милей, понимаете ли, подоспел. Израиль очень внимательно следил за тем, как Иран свои позиции в Латинской Америке развивает. Вот кто следил за действиями Ирана вне региона вот... и в Африке.
7: Вот теперь как раз вопрос так. исключительно по Ирану. Ну, по сути, наблюдая, мне же как журналисту интересно смотреть на это с точки зрения информационного поля, что кто говорит, что даже никто, кто что делает, это уже следующий вопрос. Кто что и сколько говорит. Вот мы видим на протяжении последних многих лет уже, что Иран... Китай в этой же парадигме, мне кажется, живет, ну и в каком-то смысле даже Россия. То есть очень мало лишних разговоров. И очень, если контакты между странами есть, то мы вот знаем, что вот приехал один большой государственный человек к другому государственному человеку. Они поговорили, о чем мы не знаем, но тем не менее на выходе какой-то там коммюнике состоялось. Никакого вот этого сотрясания пространства, всех этих твиттеров и всего остального прочего. У Ирана это заложено, всегда было... и есть в, куда-то в генофонд, то есть мы же почти ничего не знаем, по большому счету, мы, не вы, про Иран. Мы знаем только то, что вот сейчас на него нападают американцы там и Израиль.
8: Я начну с неожиданного. Значит,
7: они всегда такие были?
8: Сейчас. Я знаю французский с детства. Рассказывала, у меня, я очень люблю своих друзей французов, люблю Францию, да. историческую Францию, культурную цивилизацию, всегда объясняюсь ей в любви. И сердце мое кровью обливается, глядя на сегодняшнюю Францию. Вот. Рассказываю французам наши анекдоты. Приходится все-таки толковать. Совершенно для меня, для ирониста, было абсолютно неожиданным. Анекдот рассказываю иранцам, они начинают хохотать. На персидском языке, понимаете, наш анекдот. У них чувство юмора близкое к нашему. А есть такое произведение, очень рекомендую к чтению. Честное слово, особенно на ночь. Джеймс Морриер. «Похождение Хаджи Бабы из Исфахана». Дело в том, что давно филологами, литературоведами, лингвистами доказано, что произведение это написано иранцем. 19 век. Джеймс Морриер был послом Великобритании. Тегеране, да. да, уже тогда, потом уже в Тегеране, нет, по-моему, в Исфахане. Вот, и он под своим именем это опубликовал, но там некоторые видны, что это написано иранцам, и даже догадываются, кто это был. Вот почитайте, и вы поймете. Это люди с молниеносным и искрометным чувством юмора, потому что они такие вежливые, что от этого можно просто сойти с ума. Это Сахар Медович, какие они вежливые. Так вот, чтобы не было Сахара Медовича, они добавляют дополнительные вкусы и шутят так пронзительно, что как бы...
7: Джером отдыхает.
8: Да, именно. Ну, не то, что не отдыхает, а это совершенно не уступает Джерому. То есть они на этом же вежливом фоне, для того, чтобы не было вот совсем приторно, они потрясающе умеют пошутить и так далее, компенсаторно. Вот вы меня спросили, какие они. Вот я говорю, одновременно с тем, какие они вежливые, как они... Вот это для них, вот это в крови, с молочком мамочки, как говорится. А с другой стороны, вот это невероятно острое. И просто иногда так рот открываешь, это самое. Причем они сами понимают это, и так это вот пронзительно умеют сказать.
7: Но мы-то их понимаем, и они нас понимают.
8: Мы их понимаем, они нас понимают, мы друг друга не знаем. Они нас знают чуть лучше, чем мы их. Мы их не знаем почти вообще. Вот. И это очень обидно, потому что, ну, не потому, что мы похожи, мы разные, но мы очень конгруентны, понимаете? Угу. То есть мы не ну как это, у нас нет противоречия. Вот как бы мы очень здорово совмещаемся в жизни.
7: Но ведь это парадокс. Мы с Ираном совмещаемся лучше, чем с Европой, хотя она типа христианская.
8: Да. Но подождите, тут я скажу, тот, кто считает, что иранская цивилизация... даже вот в эту восходившую Европу и колониальную Европу не привнесла очень многого, я могу вам сказать, готика, ну это раньше, барокко, очень многие явления культуры и прочее заимствованы европейцами. И Иран не был отсталой страной, например, в 17-18 веках совершенно. Я могу вам сказать, 17 век, Бендер-Аббас – город с миллионным населением, вообще-то.
7: Ого.
8: 200 тысяч только обслуживают порт. Это один из крупнейших портов мировых. Исфахан, построенный Шахом Аббасом, куда он переселил из Нахичевани армян, а потом грибоедов частично их вернул. Вот, это отдельная тема. Вот, для того, чтобы торговые пути проходили, вы посмотрите, что это за город. Он раньше Петра построил ансамблевый город регулярный. И этот город имеет площадь центральную, которая называется «Карта мира». И она действительно «Карта мира», и это шедевр архитектуры. Вот. То есть это богатая
7: страна.
8: Но они
7: же никогда этого не афишировали.
8: Подождите. Да. И она никогда по-настоящему... А как и Россия, все-таки, может быть, в меньшей степени, чем Россия, она развивалась, и она адаптировала достижения Запада. Она и заимствовала их, и адаптировала. Не надо думать, что она этого не делала, а сидела вот там у себя в архаике, да, с огнем и с лучиной и прочее. Ничего подобного. И многие знают, что в некоторых сферах, ну, знаете, например, в медицине Иран всегда был на передовой. И даже у английской королевы врач личный, один из личных врачей, был иранец с иранским образованием и так далее. У них великолепная математическая школа. Недаром их ребята сейчас берут премии на всяких олимпиадах и так далее. То же самое было в Индии. Мы же никогда не обращали внимания. Я вот сейчас руками покажу кавычки. Мне очень этот жест у англосаксов мне очень нравится, вот эти кавычки. Да. Вот, понимаете, нет фундаментальных работ наших востоковедных о вестернизации и модернизации стран Востока. Понимаете, мы как только о них заговариваем, там, о Китае, мы себе представляем картинки, да, какие-то шкатулки, там, перегородчатую эмаль у нас дома или что-то такое. Но мы совершенно не задумываемся о том, как в том же Китае происходила адаптация достижений Запада, осмысление их цивилизации усвоением. Это все-таки, ребят, но это цивилизация. И Иран цивилизация, они это дело осваивали. Равно как и идеи. И самые передовые идеи. Им, с одной стороны, близок Че Гевара, понимаете, как пламенный борец, как пример – И я сама была в баре Че Гевара в Ширазе. Очаровательная совершенно. Все в Че Геваре.
7: Где Че Гевара, а где Шираз? Да, это вот казалось бы.
8: Да, и там клуб Че Гевара. То есть молодежь туда ходит и так далее. И никакие там мулы или аятоллы, челмоносцы не грозят им пальцем и не закрывают это дело. С одной стороны. А с другой стороны глубина веры. Причем именно экзистенциальная глубина, непоказная. Это непоказная вера. Поверьте, их очень современная молодежь, очень религиозна.
7: Отсюда и результат, собственно. По большому счету, традиции, скрепы
8: и так далее. Но это не фанатизм. Я не знаю, как это объяснить. А нам рисовали с Запада, понимаете, какую-то картинку, которая, слава богу, для иранцев не соответствует действительности. Сейчас они на этом играют, а все удивляются, как так?
7: Вот, то есть они сами себя обманули все-таки, получается?
8: Так они сами себя, они сами нарисовали бяку за каляку кусачую, сами ее испугались, сами всех пугали этой бякой за калякой, а оно оказалось вообще не тем, что они рисовали.
7: А тогда вот именно опять про Иран. Опять про Иран. Ну, понятно, они ошиблись. Даже те, кто не должен был ошибиться. Но Иран-то сам, равно как... Ну, Китай, там немножко другая, наверное, история, но тем не менее. Он ведь никогда не стремился к тому, чтобы показать, вот я какая. Да?
8: Зачем? Ну, это невежливо.
7: Вот мне хочется
8: они
7: понять
8: ментальность. Они сами про себя это знают, им достаточно. А зачем ходить и доказывать? Вы меня... Это мы так делаем. Это одна из не очень таких черт. Мы все время где-то пытаемся доказать, какие мы хорошие.
7: И что иранцы мы лучше этого других не делают, еще при да. этом, да.
8: Нет, мы пытаемся рассказать, но мы же хорошие.
7: Ну, да.
8: Мы пытаемся воевать с их карикатурами. Зачем? А иранцы просто этого не делают, и все.
7: То есть они мы хорошие по определению
8: смысле,
7: для себя.
8: Да, в каком-то смысле, знаете, взрослее нас. Вот так.
7: Тогда получается, что... Тогда не так. Тогда вот это, только этот вопрос успею задать. Вот вы, когда начали приезжать в эту потрясающую страну, что шокировало больше всего с точки зрения того, что мы, ну, не, вот, вы никак не ожидали там увидеть? Ну, вот что они на самом деле... Мы думали так, а оно вообще по-другому. Вот что первое, не понимают американцы, может быть, даже Израиль. Не говоря уже там про всех.
8: Атмосфера остальных. Доброжелательности просто везде растворенная. Взаимная доброжелательность. Доброжелательность к гостям. Они сразу видят иностранцев. Как, ну, это видно, да, как-то чувствуется. Mm. Вот. И друг другу. Совершенно не похожесть ни на одну страну Ближнего Востока. В том смысле, что... Она не торгашеская эта страна. Вы входите в магазин, здороваетесь с хозяином, он стоит вот так вот у стены, и он вам...
7: То есть это не Турция.
8: Вот так вот угу. кивает. Он к вам не пристает. Вообще. Глаз его не сверкает от радости. Он просто так вот реагирует. Если вы что-то для себя заприметили, повернули к нему голову, он подходит и говорит, что у вас прекрасный вкус, что вы подобрали очень интересную вещь, рассказывает. Ну, я, как правило, там интересовалась традиционными промыслами. Вот, например, набивными тканями, их исфаханскими, потрясающими совершенно, калямкара они называются. Вот, изумительные там рисунки, это очень красиво. Это художественная ручная работа и так далее. Вот начинает хвалить. Покупаешь, он вам это все заворачивает, поздравляет вас с этой покупкой. Но что интересно, если вы ничего не купили, он желает вам доброго пути и счастья точно с таким же выражением.
7: И не бежит за вами, да. Не дергает вас за хлястик.
8: Нет, или не, типа пошла ну, да. отсюда. Нет, вот этого ничего нет. Он просто, он в данном случае, да, вот его такая специализация, он торгует. Они ничего не упрашивают, абсолютно. То есть они как-то с удивительным достоинством... В общем, это не торгашеская нация, я еще раз хочу сказать. Какое-то особое достоинство для меня после Афганистана, например, где нужно было торговаться, где они вот это вот, как правило, вот, и бегают за вами, дергают. В Иране нет, ну, это я знала, но это тоже там запрещено нищенство. Но на улице можно уличные музыканты... Можно продавать фалихафиз, гадания по хафизу. Угу. Вот. И можно платить столько, сколько хочешь. Обычно этим занимаются дети бедняков.
7: И они не воспринимают европейцев как неверных, как чужих, как тех,
8: вообще
7: кто...
8: Нет.
7: Вот. То есть это же тоже миф
8: своего
7: рода.
8: Вообще не
7: американцами
8: так.
7: же и созданный.
8: Да нет, это в принципе не так. Первый шок, который я испытала, живя в отеле «Хаят», спустившись
7: нас,
8: на завтрак, я увидела большую группу, человек 5 американцев, которые очень так свободно себя вели, громко разговаривали. Я иранцам сказала: это американцы, это 99-й год. И они мне так равнодушно ответили: да, их тут много.
7: То есть, ну, есть и есть.
8: И по делу, и туристов. Я подумала: ничего себе, своим врут вот так вот. И так далее. Европейцев очень много. Европейцы все ходят, переглядываются, потому что им врали. Они видят совершенно иную картинку. Да, да. Абсолютный шок у всех. Вот. Но что больше всего вот меня как женщину тронуло, понятно, что в юности, да, я тоже была, все прошла, всякие вопросы, связанные с чувствами. Боже мой. Особая мужская учтивость в отношении женщин, юношей, в отношении девушек.
7: Культ
8: любо
7: женщины.
8: Дорого смотреть. Это просто наслаждение. Они еще и красивые. И вот эти картинки. И вот идет старушка, а сидит пара, так вот и разговаривает. Вот, идет старушка такая, вся в черном, рядом мечеть просто. Поэтому она из мечети
7: 15
8: вышла.
7: Секунд у нас, да.
8: Сейчас, про секунду. Вот. И она, знаете, вот таким вот жестом улыбается и их благословляет. То есть вот не это самое, ах вы там сидите, не-не-не, вот это вот, ничего этого нет. Вот эта атмосфера красоты и доброжелательности.
7: Практически
8: еще
7: такая
8: и все
7: была
8: очень красиво.
7: В студии у нас. Спасибо вам большое, Кайнасан. До следующей встречи через неделю. Последняя часть программы для меня была самая интересная, честно. Вот просто сказать даже больше нечего. Я практически побежал уже в кассу покупать билет. Карина Геворгян была с нами в этом часе. Счастливо. Оставайтесь на радио «Спутник».

Узнать за 90 секунд. Сальвадорский рыбак Хосе Альваренго на своем примере доказал, что невозможное возможно. Когда они с напарником в очередной раз вышли в океан на рыбалку, беды ничего не предвещало. Но ожидания семей оказались напрасными. Мужчины пропали. Внезапный шторм вывел из строя мотор их лодки, исчезла связь. Неуправляемую посудину унесло в открытый океан. В какой-то момент закончились запасы провианта и пресной воды. Однако рыбаки не падали духом. Ловили руками рыбу, собирали дождевую воду. Это длилось несколько месяцев. Напарник Хосе не выдержал испытания и умер от стресса и обострившихся болячек. Альваренго остался совершенно один посреди огромной стихии. Боролся за жизнь долгих 438 дней. Штормы, голод и жажда в сухую погоду стали его спутниками. Рыбак разговаривал сам с собой, чтобы не сойти с ума, и держался за надежду, что его ждут на берегу. Потом он рассказывал, что именно вера и надежда не дали ему погибнуть. Хосе обнаружили случайно у Маршалловых островов. Сначала истощенному, худому как тростинка рыбаку не поверили, что он провел в океане больше года. Но врачи подтвердили, все так и было. Этот случай выживания в современной истории стал уникальным.

0: Так-так, повернитесь левее. Угу. Теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Испытание нового российского самолета. Контекст. Модернизированную учебно-боевую машину Як-130М продемонстрировали Владимиру Путину. По словам летчика-испытателя Александра Гуськова, она оснащена новейшими бортовыми системами. Аппаратура превращает Як в эффективный легкий боевой самолет, способный в любых погодных условиях, днем и ночью, бороться с наземными и воздушными целями, в том числе с тяжелыми БПЛА. В современных условиях крайне важно, что самолет разработан на основе скрупулезного анализа и обобщения опыта участия авиации в локальных и региональных конфликтах. Первый полет Як-130М прошел в штатном режиме без происшествий. Самолет находился в воздухе 50 минут, достиг высоты 2000 метров и скорости 600 км в час. Военные летчики отзываются о новом аппарате с большим уважением. Говорят, он недорогой, злой и очень живучий. Двигатель надежен и неприхотлив. Самолет хорошо управляется и отличается большой маневренностью. Теперь он оснащен авиационными ракетами малой дальности. Они могут сбивать не только дроны, но и боевые самолеты. И даже штурмовики. Як также способен работать по земле, используя ракеты класса «воздух-поверхность», высокоточные бомбы и неуправляемые реактивные снаряды.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS 7779610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет.
0: Радио «Спутник». Разберемся.
2: В Москве полночь, в Калининграде 11 вечера, в Улан-Удэ 5 часов утра. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске. Американская администрация готова склонить Украину к завершению конфликта. Власти США бессильны перед наркокартелями. Лесные пожары в Европе приобрели масштабы стихийного бедствия. Подробности далее. Соединенные Штаты считают, что пришло время урегулировать конфликт на Украине, пишет CNN со ссылкой на чиновника Белого дома. Представитель американской администрации сообщил, что погашение кризиса на Украине и переговоры Москвы и Киева находятся на повестке предстоящей сегодня встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Вашингтоне. При этом украинский источник ранее заявлял телеканалу, что Зеленский заинтересован в поездке в Соединенные Штаты, однако его команда на тот момент все еще ожидала официального подтверждения графика американского лидера со стороны Белого дома. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что Россия остается открытой для переговорного процесса по Украине, однако киевский режим не склонен к миру. Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев удивился нетипичному поведению нефтяного рынка. По его мнению, кто-то манипулирует торговлей энергоресурсами. Напомню, ранее цена на нефть марки WTI просела на 8% за день. Это произошло, несмотря на заявления хуситов об атаках нефтяных объектов государственной компании Саудовской Аравии «Сауди Арамко». Операция властей США против наркокартелей не принесла результатов, выяснила The Washington Post. По данным газеты, за последний год американские военные атаковали по меньшей мере 67 судов, якобы перевозивших наркотики. С сентября прошлого года в результате этих атак погиб как минимум 221 человек. Однако удары никак не отразились ни на предложении, ни на цене запрещенных веществ внутри страны. Возможно, в стране сейчас циркулирует даже больше наркотиков, чем до операции, заявил неназванный высокопоставленный сотрудник DEA. В департаменте Жеронда на юго-западе Франции уничтожено более 116 тысяч гектаров лесов. Эвакуировано около 220 тысяч человек и 13 тысяч предприятий. Более 160 человек задержаны по подозрению в поджогах, около 90 пожарных пострадали. К тушению пожаров привлекли армию, а также помощь соседей. Ее уже направили Хорватия, Португалия, Швеция, Чехия, Словакия, Германия, Румыния и Швейцария. К югу от города Бордо, к которому подбирается огонь, приостановлено движение скоростных поездов. В Испании власти ввели чрезвычайное положение в автономном сообществе Мадрид и соседней с ним провинции Авилла. Эвакуированы более 115 тысяч человек. В субботу в провинции Валенсии из-за пожара погиб мужчина. К тушению привлечены силы из Португалии, Греции и Италии. По всей стране сохраняется чрезвычайно высокий уровень пожарной опасности. Метеослужбы королевства сообщают о новой волне аномальной жары, которая придет в страну к середине недели. Радио «Спутник» теперь и в Воронеже. Его можно слушать на волне 89,8 FM. К семье радио уже присоединились Краснодар, Ростов-на-Дону, Донецк, Луганск, Хабаровск, Красноярск и Сочи. «Спутник» вещает более чем в 50 городах России, в том числе в Крыму и на новых территориях. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Оставайтесь на волнах «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через час.
3: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник».
4: Здравствуйте, «Радио Спутник», прямой эфир. Что еще нужно для того, чтобы усесться? Ну, если не усесться у радиоприемника, то, по крайней мере, вот этот час провести в хорошей компании нашего замечательного радио и поговорить. А говорить мы сейчас будем... Раньше бы сказали, наверное, просто об IT-индустрии, там, о всем том, что к этому имеют отношение, но тем, связанных так или иначе со словом «компьютер» сейчас, или вообще со всем тем, что находится в виртуальном пространстве, огромное количество, поэтому у нас в студии, кстати, очень здорово, что в студии соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620, блогер, популяризатор отечественной электроники Максим Горшенин. Максим, рад вас приветствовать. Мы с вами общались до этого, так сказать, удаленно, теперь есть шанс поговорить спокойно, не торопясь обо всем.
5: Большое спасибо, что пригласили, а поговорить есть о чем.
4: Да. Начнем с таких глобальных тем, с темы, которая мне напоминает все эти старые фильмы про полицейских и воров, то есть я имею в виду про киберпреступления, потому что, с одной стороны, конечно, те, кто придумывает киберпреступления, всегда опережают тех, кто эти преступления потом раскрывает, но так или иначе, Минцифра подготовила проект доктрины по борьбе с киберпреступлениями. И не вдаваясь, наверное, в такой вот в подробность, там многоэтапная схема, там действительно, там, наверное, много всяких разных мероприятий, я хотел бы начать вот с чего. На данный момент времени можно ли оценить как-то вот это вот... эту борьбу бесконечную и итоги предварительной этой борьбы, которую ведет государство с кибермошенниками?
5: Да, безусловно, можно оценить. При этом нужно понимать, что у нас киберпреступления это стали основным видом преступления. Если мы по модулю так возьмем, обычные преступления, условно, какие-нибудь нападения и так далее, они в меньшей степени, потому что намного проще сейчас совершать те или иные противоправные действия в сети. Тем самым есть и средства обхода, есть специальные хакеры, вернее, программисты, которые специализируются, пишут программное обеспечение под совершение тех самых преступлений для того, чтобы обойти как-то закон. И немаловажный момент, что наше государство, именно Российская Федерация, наши специалисты, наши безопасники от органов, они довольно на очень хорошем.

0: Вот это самое получается справляться. То есть это купирование, это снижение, это. То есть, каким словом это лучше описать? Потому что понимаю прекрасно, что ну, это как с мафией, да, победить ее нельзя, ее можно начать контролировать, да, можно понимать, что это ситуация под контролем. Вот в этом смысле, вот как это выглядит на данный момент времени? Государство, скажем так, контролирует ситуацию?
1: У нас такая интересная ситуация сложилась у Российской Федерации. На сегодня системные администраторы, те специалисты, которые защищают компании, которые строят IT-инфраструктуру, которые строят железо внутри, сеть следят, чтобы работал внутри любой компании, они на данный момент, я по моему личному мнению, это самые высококлассные специалисты в мире, потому что после 2022 года самая-самая лакомая страна для атаки – это Российская Федерация, для всех хакеров. Это и платные совершаются атаки, которые платят иностранные государства, которые нам не дружественны для проведения атак в сторону Российской Федерации, а также и другие страны, которые просто у них национальные идеи, у некоторых стран именно
0: гадить,
1: насолить, да, что-то сделать
0: говорят.
1: Такое.
0: Да.
1: Поэтому атак существенно выросла на Российскую Федерацию, специалистов появилось много, у нас наши российские IT-компании по защите и безопасности, они на одни из самых крутейших в мире, они просто топовые места занимают именно защиты, и плюс у нас есть отдельные такие, это называется песочницы условные, где можно, большинство компаний сейчас этим пользуются, можно выйти и сказать то, что вот протестируйте мое программное обеспечение, найдите там ошибки, взломайте, мы денежки за это заплатим, все больше и больше компании в России так действуют, и это уже инициатива от обычных компаний, а государство идет путем того, что все-таки смотрит и следит, а вот те прослеживает те самые атаки до возможности понять, а кто это действительно делал. У нас довольно много задержаний. Но в основном все те, кто противодействует Российской Федерации, они действуют из-за рубежа. А из-за рубежа, из-за санкций и прочего негативного отношения к Российской Федерации почему-то сотрудничать с нами не спешат. Интерполы какие-нибудь и так далее, и так далее. Поэтому у нас там крайне ограничен ресурс действия, но мы действуем. Ну, государство, я имею в виду.
0: Ну, парадокс ведь ситуации и в этой сфере в том, что скажем так, мобилизация общества в определенных его отраслях или секторах, там как угодно, когда выяснилось, что рассчитывать мы можем только на себя, опять вспоминается великая фраза про армию и флот, да, там каких-то, ну, там, времен, по-моему, Александра III, если не ошибаюсь. То есть опять получается, чтобы эта вот мобилизация, она таким образом сработала нам в плюс. То есть пока гром не грянул, так сказать, наш мужик во всех смыслах этого слова метафорически не перекрестился и не начал работать на себя, на свою страну, и в итоге получилось, что мы и в этой области умеем делать не только, мы умеем делать не только в мире, а лучшее в мире оружие, но и лучшее в мире, так сказать, например, там, да, программное обеспечение для защиты от...
1: И да, и нет. А, да, почему? Потому что я считаю, что нужно выдать просто ордена за вклад в импортозамещение президентом США, например. Потому что больше них в сторону импортозамещения мало кто сделал из чиновников, даже в Российской Федерации. Это, естественно, шутки.
0: Не было бы счастья.
1: Да. Но факт заключается в том, что все самые чувствительные области именно безопасности наши, родное ФСБ, до этого истоками, которые из КГБ, которые изо всех сил реформировали, чтобы там уж точно ничего не осталось. Но все равно наши спецы очень крутые остались. И, например, вообще мне...
0: Не все уехали.
1: Мне очень нравится этот пример. У нас посольство иностранное, Российская Федерация, используют оборудование отечественное, российское. Китайцы используют китайское оборудование. И был очень интересный случай лет 6, наверное, назад. Одна швейцарская компания, которая разрабатывала оборудование для шифрования, для посольств во всех странах мира, и вот эту всякую замечательную независимую компанию, внезапно выяснилось, что АНБ США финансировала его. Соответственно, все ключики доступа были у США. И они официально в том числе и сказали, то, что ой, как вот неудачно получилось. К сожалению, кроме России и Китая, вот они сами используют свои средства шифрования, а все остальные были у нас под контролем, под карандашом. И это говорит о том, что мы сохранили эту базу именно безопасности, именно специалистов. Она у нас была, и, к счастью, необходимы люди. Большое спасибо структурам ФСБ, всем тем, кто причастны. Они это сохранили, костяк. И мы до сих пор являемся той страной, которая может предоставить очень много в области безопасности шифрования всему миру.
0: Тогда не могу, чтобы с этой темой так, ну, как бы ее закруглить. Еще давайте порассуждаем вот на какую тему. Тем более вам, как человеку, занимающемуся этим далеко не первый год, интересно у вас спросить, а что вообще происходит в головах, вот хотя бы в этой сфере у наших людей, почему, хотя у нас будет еще вопрос, связанный так или иначе с отечественным ПО, но в любом случае, почему пока нам не запретят использовать иностранное, мы сами в себе не верим?

0: верим или что? И тут же не только лобби иностранные, которые, так сказать, там, да, или плохой пиар, который там говорит, не берите свое, да, вы не умеете, да. Сколько анекдотов на эту тему было по поводу того, что русские, так сказать, да, там ничего не умеют делать руками, ну и так далее. А на самом деле умеют, как выясняется. Почему, где здесь корни? Вот эти, вот, с чем вы сталкивались?
1: Сегодня 2026 год на дворе, и компания Microsoft, которая ушла из Российской Федерации, продолжает поставлять госкомпании свое программное обеспечение вне конкурсов. Она звонит им, говорит, пацаны, давайте мы вам продлим лицензии, все нормально. Microsoft,
0: мы все понимаем.
1: Видео, сервисы, офис, это все до сих пор в 2026 году в госкомпаниях, подчеркну, еще имеется, помимо того, что в частных компаниях. Хотя официально они ушли, санкции и так далее. Это первый момент. А почему там это так находится? Я работал до этого 8 лет в компании, которая разрабатывает российский процессор Эльбрус. Приходил один человек на собеседование, он сказал, что вот у компании Intel, например, 7% в стоимости процессора – это маркетинговые расходы. Мы так аккуратно он назвал их, чтобы расшифровать, что это такое. Во всех госучреждениях до 2022 года стояли компьютеры на базе процессоров Intel. И маркетинговые
0: Intel Inside везде было написано.
1: Да, и эти 7% шли куда надо. Они шли для того, чтобы это все распространялось. И в этом, на мой взгляд, кроется очень существенная проблема. Привыкли иностранные компании работать следующим образом. Мы берем какого-нибудь продажника или человека, который отвечает за закупки, везем его в Дубай, во Францию, на корабль, он отдыхает. И это практика всех иностранных компаний. Минимум 2 раза в год тебя как специалиста вывозят куда-то бесплатно.
0: Это эхо 90-х, по сути дела.
1: А потом ты вот как такой вот, как бы в честь благодарности, ты им отплачиваешь тем, что конкурсы закупаешь у них. Интересно, ну, после 22-го года это начали перенимать российские компании.
0: Ну, справедливости ради, я помню прекрасно еще до 2000-х, начало 2000-х, да и даже 90-е, помню, когда, да, приезжает иностранец, его сначала возили там, начиная от бани и охоты с медведями, да, это все было, да, для того, чтобы он потом, так сказать, именно с нами подписал нужные бумажки. Но мне, то есть, неужели, вернее, не так, неужели, понятно, что есть большое количество людей, и я даже знаю лично таких людей, которые, когда ты говоришь, что посмотрите, вот там, наше ПО, наше пиво, наше еще что-то.
1: Если говорить, не, ну, пренебрежение,
0: понятно, да, но это же... А вот, ну, не будем про пиво, а вот про ПО. Мы, насколько мы сейчас, с профессиональной точки зрения, в этой области, в других областях, связанных с компьютерами, продвинулись вперед?
1: Очень интересный вопрос, потому что есть у нас специализированные области, где у нас как разрабатывали свое, так и разрабатывают, например, в области моделирования. Даже не могу называть, в какой это области что там моделируют, но есть у нас свое программное обеспечение, которое может там хоть двигатель, хоть там что угодно спроектировать, потому что были интересные случаи. Например, компания Siemens в их программном обеспечении, они как-то почему-то, когда для России в России ты что-то делаешь после 22 года, почему-то какие-то вот не совсем не те силовые конструкции учтены, почему-то вот мост или какая-нибудь станция для старта ракет, она почему-то спроектирована так, что она выйдет из строя после первого же использования. Почему-то. Это, естественно, совпадение.
0: Ну, случайно, конечно.
1: Да. Факт остается в том, что у нас не было средств, денег у компании развиваться, оно было, и программное обеспечение было не столь развито по сравнению с иностранным, который все использовали, навязывали, покупали и оставляли там деньги. Поэтому это было прерогатива использования российского ПО, только вот очень узкого круга задач и очень узкого круга компаний и людей. Соответственно, меньше людей, меньше тестируют, меньше ошибок ищут, выгребают, меньше продают, потому что вот положено продавать только вот в одну компанию условную, и не было распространения. То есть это отчасти сами, ну, считали, что нельзя конкурировать с иностранным ПО, поэтому давайте не будем конкурировать, а вот замкнемся сами в себе и не будем развиваться. Ну, и у всех такое ощущение выросло, что вот типа что-то сырое, вот наше есть, да, но оно какое-то сырое, зачем использовать, рисковать своими деньгами, я лучше пойду вон заплачу каким-нибудь иностранцам.
0: Ну, и это, наверное, тут, я, мне кажется, вы со мной согласитесь, поскольку вы сами об этом говорили, это еще и плохой пиар. То есть, как в том анекдоте про морскую свинку и крысу. Да, пиар плохой у крысы, она, может, и животное, это более умное. Вот та же самая история и здесь. То есть, у нас, у многих наших...
1: А тут прям вообще же шикарная вещь. Я, как уже говорил, работал в компании, которая разрабатывает процессор Эльбрус. Я туда устроился, ну, увидел на сайте вакансия, специалист по работе с клиентами. Я такой, быстрее вакансию подаю, меня приняли, там прошло собеседование, очень сложное, там очень сложные вопросы были. К счастью, помогло, что я сам интересовался этой темой и развивался. Но Этот отдел маркетинга и пиара, и продаж вообще, образовался после того, как его сначала разогнали, когда денег у компании не было, начали избавляться
0: резать
1: от самых
0: косты,
1: ненужных.
0: Да.
1: Вот самые ненужные, конечно. Продавцы, вот эти вот, маркетинг, пиар, кто это такие вообще, конечно. Чем они занимаются. Мы единственные, кто делаем российский процессор, к нам и так все придут, зачем нам продажники.
0: Конечно.
1: Крайне простая логика у компании была. И поэтому...
0: Технари, ну конечно.
1: Да, да, поэтому технарей надо сохранить, ты их потом в жизни не найдешь.
0: Конечно.
1: А вот таких специалистов вон, это, можно свистнуть и очередь выстроиться. А поэтому тут еще одна интересная особенность, то, что наши компании, которые еще с 90-х, там, с Советского Союза разрабатывают для руководителей, тогда еще той старой формирования школы, вот эти вот современная реклама, это что-то чуждое. К счастью, сейчас это изменилось. В том числе я это еще начал слышать с 2017, по-моему, года, когда представители Ростеха, при мне это был просто разговор, когда очень-очень непоследние люди ставили в пример одну из разработок внутри Ростеха, а всем остальным говорят, смотрите, они поработали, они вложили деньги в дизайн, он удобный, он красивый и функциональный, а у вас вот эта вот кондовая квадратная штука, ей же даже пользоваться неприятно людям. Ну почему вы не можете хоть чуть-чуть денежек вложить и сделать все-таки красиво и удобно, чтобы люди хотели это купить и пользоваться? То есть это давно в Ростехе, в частности, об этом задумались, в эту сторону работают, идут, делают, развивают, а многим компаниям нужен некоторый пинок для того, чтобы даже в эту сторону пойти.
0: То, что раньше называли, вернее, американцы это любят называть presentation skills.
1: Да.
0: Вот, то есть в данном случае с этим у нас, да, ну это в любой области, это вот совсем недавно у нас, казалось бы, другая область, разговор заходил о том, что вот нынешняя команда Министерства обороны, посмотрите, какие они посты делают, как они в социальных сетях работают. Это вещи, на мой взгляд, конечно, разного порядка, но суть одна и та же. Мы сами не умеем иной раз, говоря о продуктах, да, их правильно презентовать. Поговорим про искусственный интеллект. Вторая тема такая большая, потому что, ну, здесь много интересных, так сказать, заходов, что называется, на эту тему, но начну я с того, что вот читаю эту новость, да, глава Федерального управления США по ИИ безопасности уходит в отставку. Но тут, если речь идет о безопасности, то вот хочется, так сказать, ну, точки над «и» мы не расставим, но тем не менее, искусственный интеллект и безопасность. Как они соотносятся сейчас между собой, как воспринимают это сейчас в Америке, в России, в Китае, где-то еще. То есть мы уже вышли на этот уровень, когда эти два понятия конфликтуют между собой.
1: Да, да, конечно же. Это же просто феноменальная история сейчас происходит, начиная от того, что люди на рабочих местах секретные документы загружают в искусственный интеллект.
0: Дойдем еще, да.
1: Да, да. Есть много примеров таких, заканчивая тем, что у нас уважаемые иностранные партнеры создали специально обученные сети, которые специализируются на атаках. И сейчас дальше будет не совсем точная цитата, но все-таки я был на презентации уважаемой нашей компании лаборатории Касперского, которая вот им принадлежит такое понятие, ну, я у них это услышал. Раньше были атаки нулевого дня, то есть это когда ты сам нашел какую-то ошибку, и еще о ней никто не знает, и у тебя есть день, два, несколько дней есть для того, чтобы совершить атаку до того момента, как ее не обнаружили и не исправили. Это уже устаревшее понятие. С выходом искусственного интеллекта теперь есть понятие как атака нулевого часа. То есть уже искусственный интеллект позволяет и находить ошибки, которые будут жить буквально час, но и он же помогает исправлять эти же ошибки, которые живут всего лишь час. То есть у нас очень сильно все ускорилось, убыстрилось, и разработка, и нахождение патчев, и исправление этих ошибок, и атаки, это все теперь искусственный интеллект делает. Вот
0: но так. Тогда получается, исходя из вашей логики, что искусственный интеллект в данном случае это вот, ну, грубо говоря, как раньше сначала дрались на мечах, потом автоматы, потом, там, не знаю, лазерные мечи и так далее. То есть искусственный интеллект — это просто оружие нового поколения в этом смысле.
1: Да.
0: И если он есть у одного красного цвета, то у другого он есть голубого цвета или желтого.
1: Да. Вот тут очень интересный момент. А у кого он есть? Давайте посмотрим. У нас железо,
0: ну,
1: для искусственного
0: ядерное
1: интеллекта.
0: Ядерное оружие или там еще какое-нибудь оружие.
1: И софт вот этого искусственного интеллекта. По большому счету сейчас только две страны, которые могут... Ну вот, отбросив все и независимо взять и начать развивать эти все истории. Это, естественно, США и Китай. Есть Российская Федерация в этой гонке, она участвует, она не отстала навсегда, как все любят рассказывать. Она участвует и в железе. У нас свои собственные процессоры с ядрами для искусственного интеллекта разрабатываются давно и делаются не столь производительные, как хотелось бы, но есть технологии, которые позволяют нивелировать это отставание. Но и в области самого программного обеспечения. Мы тоже очень сильны в этом вопросе. Есть Франция в этом всем участвует. единственная из Евросоюза, скажем так, и как бы там все остальные, если честно, очень сильно пытаются, сочувствуют, но вообще вот находятся в другой категории просто. Угу. Ребята, вообще другая группа у них идет.
0: А это что, это мозги в первую очередь?
1: Это понимание, это специалисты, которые с этим всем работали.
0: Если то есть мозги.
1: Внезапно посмотреть на американские компании, на фамилии этих, они, понятно, все с паспортами США, но почему-то слишком много там славянских, скажем так, имен и фамилий. У нас большая школа, у нас есть преемственность, у нас очень много специалистов из Российской Федерации, образование, которое у нас... Хоть и мое оценочное суждение благодаря ЕГЭ пытались немножко ухудшить, все равно наши ребята очень крутые. Посмотрим на любые математические олимпиады, физические, по программированию. Наши первые места занимают всегда. То есть это именно база образования, это стремление, это склад ума, это абстрактное мышление, умение.
0: Менталитет, в конце концов.
1: Менталитет, да, это все складывается в то, что у китайцев они пытаются задавить количество, но все равно это не тот уровень, скажем так. Пример живой, что я тут голословный. У меня есть друг Павел Попович, сделал нейронную сеть в одиночку российскую на российских алгоритмах советских. Там именно использовались наработки еще Советского Союза, которые у нас наши ученые, Колмогорова Арнольда, теорема легла прекрасно, которая позволила в том числе нивелировать отставание. Ну, железо у нас не такое быстрое. И он туда накрутил, чтобы там буква Ё, например, понималась и так далее. В общем, очень много всего сделал. То есть это настоящая российская нейронная сеть, в основе которых положены российские алгоритмы. Алгоритмы, ну, советские, разработки советских ученых, то есть вот оно работает живое, и это один человек сделал. У нас в компании там сотни людей, миллиарды долларов не могут от такого уровня дорасти. Он в одиночку это сделал. Это как пример того, что вот наши люди вот такие.
0: Кстати, тут вот интересный вопрос наш постоянный слушатель Григорий Эл задает. Ну, мы сейчас к этому вопросу вернемся, уж скоро он возник. У нас еще есть там 3,5 минутки. Я хотел сначала спросить относительно вот того самого подхода. Вот мы говорим зачастую, что, ну, наверное, то есть не наверное, а точно, мы где-то технологически, особенно в области образования, технологически, в смысле с точки зрения там, количества и качества компьютеров, стоящих в школах, там еще что-то, мы отстаем от кого-то. Ну, наверное, от Китая того же, наверное, отстаем. Даже наверняка. Но вопрос в другом. Вот судя по тому, что вы рассказываете, здесь важен не столько компьютер, сколько подход.
1: Конечно, да.
0: То есть идеология, грубо говоря, обучения, она дает толчок к росту, а уже потом компьютер. То есть...
1: У нас, скажем так, современный компьютер, он то, что везде проник, это один из уровней этапов технологических укладов. Сегодня все цифровизовано. Если посмотреть, чем принципиально отличается автомобиль, обычный автомобиль, современный от автомобиля там 40-летней давности, то, по сути, только тем, что там электроника появилась.
0: Ну, да.
1: Все остальное примерно то же самое осталось. Никаких принципиальных изменений не произошло. Также и с компьютерами. У нас сейчас новые области открываются. Например, это квантовые компьютеры, это у нас фотонные процессоры, квантовые процессоры, фотонные процессоры. То есть это работа на немножко других уровнях, и там мы, Российская Федерация, я не скажу, что отстаем. Или если отстаем, то не на те самые там 30-40 лет, мы отстаем там на 5 лет условно, в той же фотонике или там.
0: А главное, что мы готовы соревноваться.
1: Да, и эти компьютеры, они не полностью заменят все. То есть вот у нас пришли, теперь будут у каждого в кармане не смартфон, а смартфон на базе квантового процессора. Такого не будет. Эти процессоры, они очень узко заточены, они вот в определенной области очень хороши, и там мы вполне соревнуемся со всеми в мире. Классические процессоры, их задачи, их возможности, чтобы они что-то делали, не нужны супер вот эти 2 нанометра. Это нужно только для смартфона в современном мире и для искусственного интеллекта в современном мире при современных подходах. Но есть алгоритмы, которые позволяют и там на 90 нанометрах получить те же самые результаты, которые в России разработаны.
0: Еще один короткий вопрос, тоже задаваемый. Часто Россия может создать свои, не только дата-центры, центры хранения данных и так далее. Что для этого нужно и нужно ли это нам? Потому что, с одной стороны, наверное, нужно для безопасности, да? С другой стороны, вот сейчас Иран ударил там по дата-центру Амазона, по-моему, да, в этом Персидском заливе. И караул там вообще просто, да, стихийные бедствия. То есть, видимо, да, и что для этого нужно и что делается?
1: Ну, как сервис предлагать построить свои данные, перенести на территорию Российской Федерации, это здорово, это клево, но никто не пойдет из-за санкций, ну, из-за принципиального положения, плюс еще из-за законов их, потому что должно все храниться у себя на родине.
0: А свое?
1: А у нас все есть. У нас замечательно. Мы своей стороны очень много строим сейчас. У нас есть к этому отдельные законы принимаются по строительству ЦОДов, в том числе их вынесение за границы Москвы, хотя бы, потому что Москвы и в Петербурге их очень много. А мы в эту сторону идем, у нас в эту сторону все работает. У нас есть прекрасный Северный морской путь, который уже идет в сторону того, чтобы там ставили центр обработки данных. У нас уже есть плавучие атомные станции, как раз-таки для питания, например, этих самых ЦОДов. У нас есть реки, гидроэлектростанции, у нас, к счастью, газ, уголь и так далее тоже остается, но мы, как страна, понимаем
0: это. Что территория, я так понимаю, для этого и предназначена в каком-то смысле
1: и
0: очень удобно.
1: И президент Владимир Владимирович Путин в том числе подписал соответствующие указы и законы по искусственному интеллекту и понимает, что без современных ЦОДов для искусственного интеллекта мы не суверенитет технологического не добьемся, потому что нами будут управлять, как это прекрасно Объединенные Арабские Эмираты, взяли чат GPT, пригласили к себе, построили ЦОД и сказали, что все их местные госуслуги будут делать чат GPT.
0: Добрый вечер.
1: И значит, что все данные они отдали США. У нас такого, к счастью, нет, у нас все понимают и развивают именно в сторону технологического суверенитета.
0: Вы думаете, это все? Нет, это не все, это только половина разговора с Максимом Горшениным. Продолжим.

0: Возьмем пригоршню геополитики, разбавим глобальной напряженностью и региональными кризисами, добавим щепотку непредсказуемости и прокипятим все на огне профессиональной экспертизы. Что останется в сухом остатке? Авторская программа Дмитрия Бавырина. В сухом остатке. Квинтэссенция мировых событий. Каждый вторник в 16:00 на радио «Спутник». Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
1: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
1: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
2: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
1: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
3: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатиться, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Вечер на радио «Спутник».
4: Интереснейший разговор о все том, что происходит в области компьютерной индустрии, в области виртуальной реальности, в области искусственного интеллекта, как угодно. Продолжаем. И у нас сегодня в студии... Да, я Александр Кузьмак. У нас сегодня в студии соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620, блогер, популяризатор отечественной электроники Максим Горшенин, у которого есть телеграм-канал Максим Горшенин, и у которого есть Макс-канал тоже Максим Горшенин. Так, да, точно. Я подозреваю. Продолжим про искусственный интеллект. Вот шутки шутками, но ведь на самом деле, вот сейчас, когда я читаю новости о том, что подделок разнообразных книг разных авторов огромное количество, слушать музыку стало, в общем, надо избирательно, потому что он стал ее писать. Я понимаю, конечно, что до того момента, пока я, так сказать, открою дверь, а там будет стоять человек, который скажет, мне нужны твои одежды, там, да, ботинки и мотоцикл, обувь и мотоцикл, наверное, еще время есть. Но так или иначе, уже существуют разговоры о том, что скоро искусственный интеллект может каким-то образом научиться эмпатии и далее по тексту. Это немножко пугает, с одной стороны, а с другой стороны, ну, мы в этом, так сказать, в этом живем. Это же нельзя назвать кибермошенничеством, это нельзя назвать, или можно?
5: Это интересный момент, потому что немножко предыстория. Конечно. Появилось очень много в магазинах, интернет-магазинах, которые продают книги, специализируются на этом. То есть кто-то берет, обложку делает очень похожую, чтобы она по цветам как-то была похожа. С главы сохраняет очередность их, и текст через искусственный интеллект переводится, и пишется примерно то же самое. И все, вот она, книжка готова, мы ее продаем. По сути, мы взяли уже готовый чей-то. Uh-huh. Авторский текст, его переработали с помощью искусственного интеллекта, затратили на это полчаса времени и 0 рублей условных, и тут же это выставили на магазин на продажу, кто-то купит, потому что, ну, вот вроде это мне советовали, uh-huh. я и купил.
4: То есть кто-то просто ошибется просто, да. Да, и...
5: Дальше у нас есть интересный момент с Spotify, недавно устроил чистку по музыкальным трекам, потому что очень много сгенерированных искусственным интеллектом треков, и их надо, они в топы занимают, чарты, и люди на это там гребут деньги, потому что их прослушивают
4: инкогничка
5: банды. Да. Потом есть у нас YouTube-канал, куча, который именно сгенерирован искусственным, с помощью искусственного интеллекта.
4: Трейлеры каких-то несуществующих фильмов. Там, да. Да, чего там только нет.
5: Выдуманные новости и так далее, да. И так далее. Это тоже люди зарабатывают на этом огромные деньги, и на сегодня это уже индустрия. Справедливости ради, я вот знаком с некоторыми авторами книг, они мне рассказывают, как они пишут книги, они пишут их с помощью искусственного интеллекта. Поэтому тут еще хороший вопрос, а кто у кого там ворует и так далее. То есть есть такой момент, но не полностью все, то есть какую-то там фактуру дальше переписывают, но сам факт, что это уже вот в действительности, если смотреть статистику, то 50% общения в интернете это делают боты, искусственные боты пишут текст, то есть половина всего написанных всех комментариев, каких-то сообщений или пересланных новостей или еще что-то, это сделано с помощью искусственного интеллекта.
4: Так же, как и в большом количестве телеграм-каналов, видно, что тексты многим авторам пишут.
5: Конечно, да.
4: И вот,
5: даже иногда бывали очень известные иноагенты, которые все говорили, как в России плохо, а потом они хоп и взяли и случайно опубликовали сам запрос, как нужно написать. Это был такой забавный случай 2 годика назад.
4: Что с этим делать, Максим? То есть, как бы, вот интересно на эту тему порассуждать. Этот вопрос ведь он не только с точки зрения... С этим, наверное, надо бороться. Если есть искусственный интеллект, который пишет поддельные книги, значит, должен быть искусственный интеллект, который определяет поддельные книги.
5: А у нас есть антиплагиат, по-моему, называется эта программа. У меня как раз один знакомый недавно хвастался, что он диплом написал. 95% уникального контента за 2 дня написано с помощью искусственного интеллекта.
4: Его не подкупить.
5: За 2 дня он написал диплом, но антиплагиат сказал, что это 95% уникального контента. Так что тут
4: это да.
5: Интересно.
4: А, то есть антиплагиат определил, что это...
5: Он определил, что это органика. Не искусственный интеллект делал.
4: Да.
5: Вот. На самом деле это искусственный интеллект все написал.
4: А, да?
5: А у нас государство очень хорошие шаги делает. Например, у нас идет не в сторону, насколько я знаю, как будет принято еще... Посмотрим, но хотя бы говорили о том, чтобы помечать не то, что контент сделан с помощью искусственного интеллекта, а наоборот, контент сделан человеком от обратного пойти, потому что его меньше и меньше все становится. И тогда можно, наоборот, привлекать людей, компаний для тех, кому это важно, для того, чтобы кто-то подписывался, смотрел новости, то где реальный человек говорит. Сейчас огромный спрос, так как я блогер еще, огромный спрос на то, чтобы пришли специалисты, тебя отсняли, что ты что-то говоришь с разных сторон, это все загнали. Специальные программы сделали цифровой двойник тебя. Дальше искусственный интеллект пишет тебе тему видео, искусственный интеллект тебе его озвучивает, потому что ты свой голос туда загнал, и вот она у тебя, искусственная голова уже отснята, которая этот текст произносит. Все, видео готов условный какой-нибудь новостной сделать, наговорить. Вообще элементарно сейчас это делать, и огромный спрос на это все идет. Что делать? Законы принимать о том, что должно содержаться не менее с такого-то процента. Плюс сами искусственные сети, они могут находить и определять сгенерированный контент.
4: Я, с одной стороны, понимаю, что просто сокрушаться, например, или там, не знаю, крестить компьютеры, сейчас никакого богохульства, да, там, ну или что-то вот говорить, что это все от дьявола, там, от лукавого, вот эти истории. Да, безусловно, здесь, наверное, есть какая-то вот такая моральная составляющая, потому что и фильмов снято на эту тему огромное количество, и человека теряет мотивацию, начинает лениться, да, там, и тоже, так сказать, потому что за него все делает искусственный интеллект в колоссальной степени. То есть все простые, а не очень простые задачи за него может сделать кто-то, да, причем еще и бесплатно, и, в общем, по простому запросу круга. Это я все понимаю. Но, с другой стороны, ведь это же все равно в конечном итоге вопрос нашего человеческого отношения к тому, что происходит. Вот вы сказали, человек, то есть как... Я объясню, почему, простите за длинный вопрос, вот почему. Потому что здесь вот эта вот идеологическая борьба между людьми, которые говорят, что надо с этим что-то делать, потому что нас поглощает вот эта среда, и технарями, которые эту среду создают и говорят, да, слушайте, успокойтесь, да, искусственный интеллект создан человеком, и мы, грубо говоря, мы его всегда контролируем, мы ему ставим задачи, он никогда не сделает больше, чем мы ему, так сказать, черта задачи, которые мы поставили.
5: Есть у меня, я его не могу назвать другом, он для меня больше наставник, этот человек, вот он свою дочь, она еще не ходит в школу, но он ее уже обучает, как обучать нейросети, чтобы она понимала алгоритм, как это работает. Не то, что ты, это волшебная шкатулка, которой ты задал вопрос, она тут же тебе выдала ответ, чтобы она понимала, что это все искусственно делается, и в зависимости от того, как ты натренируешь, такой ответ ты и получишь, чтобы понимать внутрь структуру. И она, когда будет расти и так далее, будет значительно отличаться, и просто на световые года, как специалист востребованный в любой области, будет человеком, который будет отличаться от всех остальных, кто воспринимает искусственный интеллект как просто вот волшебная коробка, зачем я буду что-то учить, как, например, я это делал такое, зачем учить таблицу умножения, есть калькулятор.
4: Так правильно, но тогда получается, раз уж мы об этом рассуждаем, что всегда была такая золотая молодежь во все времена,
5: конечно, да,
4: которая знала больше остальных, которая владела большим количеством информации и управляла миром.
5: Так это доступно каждому сейчас, это не обязательно.
4: Ну, не каждый же будет это делать.
5: Как сложный вопрос, как работать с искусственным интеллектом? Сложный вопрос, как обучить ребенка, чтобы он понимал, как обучить искусственный интеллект? Все эти сложные вопросы можно задать этому искусственному интеллекту, он все расскажет.
4: Круг запутался.
5: То есть человек ленится даже задать этот вопрос, а я к этому клоню.
4: Да, то есть все равно все идет от человеческого желания, да, все, тогда все в порядке. Тогда священника можно не волноваться, все равно в этом есть божественное начало, и никуда никуда не деться от этого. А, еще одна интереснейшая тема – это соцсети. Любопытная информация. Я, честно говоря, пока не прочитал, не знал об этом. В России хотят создать государственную социальную сеть на основе госуслуг.
5: И... Логичный шаг.
4: Да. И ну, тут я просто вас спрошу, как специалиста, плюсы и минусы, которые вы в этом видите. Давайте эту тему пошире.
5: Первое. Это лишь предложение. Это неутвержденная концепция, и это не доведено до конца и не принято в закон о том, что у нас госуслуги станут соцсетью. Первый момент. Второй момент. Давайте посмотрим вокруг. А что же происходит у других? Например, на WeChat в Китае, в которой есть один мессенджер, который в конкурентной среде преобразился в то, что это и платежная система, и сайт для каждого магазинчика, каждого ларька, и это и сеть для переписывания, и это соцсеть для каких-то достижений типа фотографии, что на стоенько, вот это вот прям единая огромная вещь. Документы там, а там еще и автомобили, когда китайские покупаем, они привязаны случайно к Вичату. Вот нужно вот там через него все делать. То есть вот она есть, один из примеров, как в другой стране это реализовали. Госуслуги, у нас просто уникальнейшая структура, я считаю, ее обязательно нужно продавать на экспорт, как образец.
4: Может, не надо? Пусть будет наша.
5: Ну зачем? Надо им продавать. У нас же есть отечественные ракеты, самолеты, которые мы продаем на экспорт.
4: Но мы продаем не последние версии.
5: Но у них буква «Э» есть, вот такая вот экспортный вариант. Вот я предлагаю тоже госуслуги, экспортный вариант поставлять на зарубежные дружественные страны, чтобы цифровизация, и они понимали.
4: А так можно в программировании?
5: Ну а почему бы нет?
4: То есть заложить туда что-то, что не позволяло бы ей, так сказать, конкурировать с оригинальной версией.
5: Ну у тебя там просто не все функции будут сделаны, вот и все. А остальные функции можно докупить, например, за денежку. Это долгая история, но очень уникальная особенность. Мы так делать не будем, как страна. У нас об этом объявлено, что в отличие от Китая, который, если, допустим, он идет в какую-то страну, он обязывает взять кредит в китайском банке, рабочие из Китая должны быть, оборудование только китайское должно быть куплено и эксплуатирует это, естественно, китайская компания. США как делать? Ну, примерно тем же самым, только через прокладку местную компанию. Они все ресурсы забирают. У Российской Федерации очень другой интересный подход, когда мы говорим, давайте работать на равных. Вот мы можем вам, допустим, те же самые госуслуги предложить, но если вы можете сами компетенции закрыть, допустим, шифрование, пожалуйста, пускай ваш специалист работает. То есть мы именно как страна предлагаем совсем другой подход в области IT, компьютеров, то, что, ребята, мы не все на себя тянем, мы из вас все соки пьем, а давайте, наоборот, в равных условиях сотрудничать, а те моменты, которые вы готовы на себя взять, берите, нам это
4: то есть,
5: не
4: грубо
5: надо.
4: Говоря, мы вам строим атомную электростанцию, а сами вы ее будете эксплуатировать потом, да, мы вас научим.
5: Или, допустим, у вас кто-то умеет делать для этих атомных станций, не знаю, компьютеры, допустим, ставьте свои, не надо у нас покупать взаимное сотрудничество. Цемент, ну, сами свой делаете, там, не знаю, металл и так далее. Это очень круто для компаний, для стран, для того, чтобы свое что-то развивать, не зависеть от кого-то, какие-то критические участки на себя забрать и контролировать их, чтобы быть уверенным, что это не отключит однажды. Возвращаемся к нашим. Да, вот туда, вот обратно. Ныряем. В этом плане можно идти к госуслуге именно развивать дальше и действительно почему туда не прикрутить такие вещи, как идентификация. Я как блогер очень сильно хочу и ратую за то, чтобы вход в интернет был по паспорту, потому что лично хочется знать, когда у человека будет понятно его ФИО, адрес проживания, мне это не надо знать. Вот главное, чтобы это знали провайдеры, допустим. Когда это будет понятно, люди будут чуть-чуть более разумно вести себя в комментариях. Это лично мое желание,
4: абсолютно,
5: как блогера, которому пишут тысячи комментариев. Это один момент. Второй момент. Лично я считаю, что вот госуслуги у нас уже созданы. Например, покупка каких-нибудь... В магазине каких-нибудь вещей, которые 18+, это сразу у нас через госуслуги мы определяем. Паспорт уже привязан, все имущество, а вот тебе это нужно, не нужно.
4: С правами та же история там. Ну,
5: да, то есть, опять же, можно будет определять, покупаешь или нет. Для меня это очень классная вещь, я бы хотел, чтобы так было, но это лично мое мнение, потому что я не нарушаю закон. Естественно, есть другие, которые хотят, чтобы этого не было никогда, потому что им интересно нарушать закон. Но хотим мы этого или нет, независимо от каждого человека, в Европе уже приняли закон о том, что будут по паспорту пускать и в соцсети, и в интернет. В Австралии та же самая идет история, в Америке, и мы к этому придем не потому, что очень сильно государство хочет каждого контролировать, а потому что по-иному уже невозможно будет существование интернета во всем мире, потому что это уже перешло тот барьер, когда это могло быть анонимным, потому что это были только суперкрутые компьютерщики, было полтора компьютера на город, и каждый знал лично этого человека, кто же там подключается, помнил на память этот номер телефона, куда подключиться к его стене и так далее, к его аккаунту и так далее. Этот момент уже прошел, сейчас уже идут совсем другие правила.
4: Главное, что я так понимаю, что никакая глобальная сеть невозможна на равных условиях. Всегда будут те, кто будут контролировать эту сеть. Поэтому идет сегментирование.
5: Здесь каждый сам для себя. У нас весь мир в ближайшие несколько, ну скажем так, десятилетия ближайшие точно разделится на сегменты. И доступ в эти сегменты будет идти через контролируемые точки.
4: Блокпосты.
5: Это не мы придумали. Это не Россия к этому идет. Это начали сами первые делать западные страны. Будет контроль тотальный. Для того, чтобы попасть в их сеть, нужно будет или заплатить очень дорого, или же...
4: Переехать к ним.
5: Или свой нелегальный поставить сервер, который будут наказывать очень жестко, вплоть там до пожизненных заключений, потому что нельзя позволить, чтобы извне на твоих граждан кто-то воздействовал нужным им способом, а не тебе способом. США в этом первые ребята по воздействию на каждого через смартфон, они на каждого воздействуют и так далее, соцсети, сводят с ума некоторые страны, например, граничащие с Российской Федерацией через СМИ. Весь прикол в том, что, допустим, идет хакерская атака на какую-нибудь атомную станцию в Индии. Индия просто берет и этот один компьютер, через который идет внешний трафик, а атаки, как мы до этого говорили,
4: выключает в основном из рубежей,
5: выключает. Атаки прекратились, все, все нормально, атомная станция живет. И по этому принципу будет работать весь мир.
4: Да, и даже не знаешь, хорошо это или плохо, это реальность. То есть в этом есть как плюсы, так и минусы. Вот. Единственное, что мне не совсем понятно, при чем здесь соцсети. То есть как бы госуслуги — такой серьезный сервис, который связан с услугами любого рода. А соцсети, особенно пометуя, что...
5: Как сразу посмотреть, а сколько там алиментов платит молодой человек, а сразу же...
4: Да, я согласен. Ну просто объединение их в одно единое целое, да, так сказать, ну, в некоторой степени, ну, я не знаю, надо ли в данном случае вот впрягать вот, так сказать, коня и трепетную лань в одну и ту же.
5: Ну, у нас такая история, телегу, что, да, написать какие-то сообщения. Домовые чаты у нас же переехали туда. Это вот хороший пример. Не обязательно это знакомство должно быть. Не обязательно общение там,
4: есть,
5: друг с нами. Вот, да. А домовые чаты, они... Можно же на госуслуги, и тогда мы все, у нас верифицированные собственники и так далее, и так далее. А, кстати, очень сейчас распространена история среди мошенников, что они через открытые базы, слитые, берут, добавляют людей в чат, говорят, что это официальный домовой чат, нужно только пройти регистрацию вот на этом сайте, и все, они воруют там данные. А, чтобы этого не было, это можно делать прям верифицированно на сайте госуслуг. Макс, по сути, это прослойка получается, которая... По сути, это не очень нужно. Это можно приземлить очень многие сервисы на сам сервис госуслуг. И тогда мы, избавляясь от некоторого... Макс хороший, мне нравится, я им пользуюсь с удовольствием. Но он в данной ситуации немножко получается, ну, как вторичным. И вот избавив от таких некоторых вторичных вещей, например, те же самые знакомства. Очень много фейков знакомства и очень большая проблема. У меня много есть друзей, молодых людей и девушек, которые не могут найти познакомиться. А мир такой, что сейчас все привыкли онлайн знакомиться физически, и прямо отдельный трюк, чтобы кто-то умел пойти и на улице познакомиться, как я вижу.
4: Хотя, с одной стороны, это как раз говорит о том, что было бы неплохо научиться, и это очень полезное знание. Да, а с другой стороны, когда ты знакомишься в интернете, хотя я знаю такие истории, люди успешно знакомились.
5: Я даже
4: Ну вот, это прям, да, здорово. А, вот, но все-таки при всем при этом, имея в виду госуслуги как верификатор этой истории, если ты знакомишься с девушкой, то ты понимаешь, что это та девушка, которая...
5: Хотя бы это девушка, начнем с этого.
4: Да, начнем с того, что это действительно девушка. Да, ну, в принципе, согласен, да, так тоже работает. Еще, так сказать, еще одна следующая, вернее, это смежная тема. Эта тема связана и с финансами, и с искусственным интеллектом, поскольку ведь искусственный интеллект многие, совершенно справедливо, с этой точки зрения представляют как некий финансовый пузырь, потому что на искусственном интеллекте все равно зарабатываются огромные деньги, и на моделях и зарабатываются деньги, и на самое главное, как это сказать-то, на его, даже не капитализации, наверное, здесь, наверное, так не
5: на
4: скажешь.
5: Ожидание.
4: Да? На ожидание, да, в первую очередь. Так вот, ну, опять же, новость сама по себе звучит как новость для заработка. Wall Street Journal узнает о переходе компании США на более дешевые ИИ-модели. То есть вот это и есть и самое ожидание. Это, кстати, к вопросу о том, что не читайте на ночь советских газет. Ну, то есть читайте, но со скидкой некой.
5: Там крайне интересная история сначала.
4: Как что такое дешевые модели?
5: Да. Да, действительно, наверное, с этого нужно начать. Что такое дешевая модель? Вот есть суперизвестные компании, которые все знают. ChatGPT, каждый знает. Там есть то, что, наверное, слушал, у Microsoft что-то есть. Кто-то там какой-то Антропик какой-то есть, я слышал, но не знаю, что это такое. И далее вот по списку, вот мы если идем, американские компании, то они очень дорого стоят. А стоят что у них? Это вот твой запрос пишешь, вот каждый ответ, он там измеряется в определенных пропорциях, то есть каждый символ там, это токен называется. Ну, не суть, короче, за каждый ответ тебе нужно платить, если ты хочешь качественный ответ.
4: Все равно
5: ответ.
4: Воздух.
5: Да. Потому что они используют ну, уважаемые мощности компьютерные, которые это в ЦОД надо поставить. Нужно туда закупить карточки дорогущие. И это все нужно еще программистов посадить, которые зарабатывают 100 миллиардов на секунду. И это еще как-то надо отбить успеть. Кстати, спойлер, искусственные сети. Там с отбиванием это вообще вопрос такой, что это не в первом десятилетии произойдет, а значит никогда. То есть это все мыльный пузырь, по сути, большой. Что происходит? Компаниям уважаемым сказали, что если вы внедрите искусственный интеллект, у вас сразу вырастет на 500 миллиардов эффективность попугаев. Потому что только в попугаях она может вырасти. Ну, потому что она растет следующим образом. Кто-то взял, внедрил искусственный интеллект. Ему же нужно как-то начальству объяснить, что он здорово все сделал. Значит, нужно нарисовать какую-то отчетность, что все эффективно. Поэтому где эффективно? В той области, которая не очень важна. Потом дальше-дальше все вот так рисуют, и в итоге получается...
4: А стоимость ценных бумаг растет.
5: И ценных бумаг, а еще компании узнали, что если людям просто так дать безграничный доступ к этим искусственным мощностям искусственного интеллекта, то люди будут там решать свои вопросы. А все, что можно сделать самостоятельно, пойти узнать, ну, например, открыть сайт и ручками вбить. Как это сделать? Человек это ленится делает и использует эти мощности. И компаниям приходит на сотни миллионов долларов счета на оплату услуг. Компании глянули на это, посчитали эффективность и поняли, что... Ну, вообще-то вот это вот можно сделать без искусственного интеллекта. А вот это вот можно сделать
4: руками.
5: Вообще руками. А вот это можно взять самим, натренировать супер-бесплатную сеть, китайскую какую-нибудь взять, и которая будет делать то же самое. Американские компании идут по пути, это закрытые языковые модели, за которые нужно много платить. Китайцы идут в сторону открытых языковых моделей и искусственного интеллекта, которые можно каждому скачать, натренировать под себя, под свою задачу и использовать. У американцев тоже есть, но вот по модулю вот так вот мы определим. Поэтому компании начали считать деньги, понимая, что искусственный интеллект, он не очень-то приносит, маркетингово он много чего приносит, а в реальности ничего не приносит, поэтому давайте мы те задачи, которые можно оптимизировать и не платить, переложим на бесплатные сети, которые можно получить и самим натренировать, потратить чуть-чуть денежек, и зато мы не будем платить сотни миллионов. То есть, по сути, компании наконец-то начали считать деньги и поняли, что бум, и эйфория от искусственного интеллекта это была всего лишь эйфория.
4: Давайте на этой теме останемся. У нас еще 3 минуты осталось. Тема, но она настолько объемная, что хочется еще немного об этом поговорить, если вы не против. Вот вы сказали, вот эта последняя ваша фраза заставляет думать, что это своего рода мода в огромной степени. То есть это вот люди сейчас просто прыгают от радости, облизываются и, так сказать, истекают слюной на искусственный интеллект по разным поводам, и вокруг этого создают вот этот вот пиар, который множится, множит стоимость проектов и так далее, и так далее. То есть это опять все та же история. Это такой своего рода, извините, развод в каком-то смысле.
5: Ну, конечно. Такой. Это очень выгодно тебе объявить, компания, что я увольняю 50 тысяч, 10 тысяч специалистов, окей, я уволил, потому что у меня все заменил искусственный интеллект, а значит, если я их уволил, я на фонд оплаты труда деньги тратить не буду.
4: Норма
5: подумаю,
4: прибыли выросла.
5: Те, кто купил акции этой компании, да. Скажут, что надо вкладываться, все, там прибыль сейчас попрет, мне столько дивидендов выплатят, вообще кошмар. А на самом деле что происходит? По бумагам людей увольняют, а потом нанимают обратно. Это первый момент. Второй бывает момент, когда мы уволили людей, поверили в искусственный интеллект, потом пришли нанимать этих же людей, а эти люди сказали, ну окей, только зарплату в полтора, в два раза побольше мне сделайте, я приду и исправлю, что этот искусственный интеллект написал.
4: Это раз, во-вторых, вон за углом стоят ваши конкуренты.
5: Да, да, да. Поэтому это все делается для капитализации на бирже, которая очень важна в США. У нас, к сожалению, не столько важна биржа. Я бы очень хотел, чтобы у нас она тоже была важна, но... К сожалению, на нее все забывают, что у нас есть компании очень крутые, которые в том числе искусственным интеллектом занимаются, и они размещаются на наших биржах. Но, к сожалению, вот Трамп может выйти и сказать так, чтобы их капитализация этих компаний вышла, и постоянно пушить их капитализацию, чтобы денежки шли,
4: с одной стороны,
5: и они
4: да.
5: развивались.
4: А с другой стороны, да, то есть, с одной стороны, я с вами согласен, с другой стороны, вот открытость экономики, она... зачастую она же, ну вот, то есть когда государство этот процесс полностью контролирует и финансирует, в этом тоже есть свой плюс. Другое дело, что столько денег нет у государства, да, чтобы, так сказать, эти компании...
5: А деньги не нужны, там же очень интересный момент у этих прекрасных компаний. Простой пример. Я какой-нибудь центр обработки данных заключает договор с какой-нибудь компанией, которая разрабатывает процессоры, и покупаете, ну, процессоры для искусственного интеллекта, понятное дело. А еще я заключаю с этой же компанией, например, договор, что она будет использовать мои мощности для своих целей до 2030 года. По сути, это замкнутый круг, все деньги из кармана в карман перекладывают. Можно добавить еще одну, скажем так, промежуточную стадию, это когда я ЦОД, который покупает эти процессоры у компании NVIDIA условно, и под обязательство того, что эти будут использовать какая-нибудь компания Microsoft эти мощности, а Microsoft, естественно, будет разрабатывать софт для NVIDIA. Все, мы замкнули, и это сплошь и рядом. То есть ребята из кармана в карман перекладывают деньги, и, по сути, это выдуманная прибыль, реальной экономии, реальных заработков там нет. Там
4: то есть, не то существует. То есть схема в этом смысле ничем не отличается от любой другой. Конечно, ну, то есть это такая же схема, просто когда вот у нее, так сказать, subject другой, а в этом смысле
5: ничего. Или, например, взять и сказать, что у меня есть своя криптовалюта, а я президент какой-нибудь страны, а почему-то мои дети владеют фондом, который это делают, и выйти и сказать, ребята, только у меня
4: покупайте. Дональд Трамп примерно это и делал.
5: Да. И его жена, и его дети.
4: И дети его детей.
5: Занимаются.
4: Максим, спасибо огромное. Интереснейший разговор. Надеюсь, то есть я практически уверен, потому что не последний. Максим Горшенин, соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620, блогер, популяризатор отечественной электроники, телеграм-канал тот же самый, Макс-канал тот же самый, я имею в виду одноименный. Так что спасибо вам большое за то, что пришли. Ну а всем остальным оставайтесь на Радио Спутник.
5: Спасибо.

0: Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого?
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
2: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
2: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
3: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
2: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
4: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатится, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Узнать за 90 секунд. Туркменистан – одна из самых богатых республик на постсоветском пространстве. На ее территории сосредоточены огромные запасы газа и нефти. Они формируют основу экономики и обеспечивают валютные поступления. Дворцами и мечетями Туркменистана можно любоваться часами. Столица Ашхабад – удивительный город, основанный во втором веке до нашей эры и внесенный в Книгу рекордов Гиннесса. Причем не один раз. Здесь находится самое большое колесо обозрения в крытом помещении, самое большое в мире архитектурное изображение звезды, самый большой ковровый орнамент и самое грандиозное изображение коня на Олимпийском стадионе. А еще Ашхабад в знаменитый международный справочник попал как место с самой высокой на планете концентрацией домов из белого мрамора. Почти 600 новых зданий общей площадью 4,5 миллиона квадратных метров облицованы этим природным камнем. Сделано это не только из эстетических, но и из практических соображений. Белый мрамор износоустойчив и не боится атмосферных факторов. А главное, способен отражать солнечные лучи и снижать нагрев стен в жаркие летние дни. Здесь их немало. В городе поддерживается эталонная чистота, делая его настоящей диковиной. Испытание нового российского самолета. Контекст. Модернизированную учебно-боевую машину Як-130М продемонстрировали Владимиру Путину. По словам летчика-испытателя Александра Гуськова, она оснащена новейшими бортовыми системами. Аппаратура превращает Як в эффективный легкий боевой самолет, способный в любых погодных условиях, днем и ночью, бороться с наземными и воздушными целями, в том числе с тяжелыми БПЛА. В современных условиях крайне важно, что самолет разработан на основе скрупулезного анализа и обобщения опыта участия авиации в локальных и региональных конфликтах. Первый полет Як-130М прошел в штатном режиме без происшествий. Самолет находился в воздухе 50 минут, достиг высоты 2000 метров и скорости 600 км в час. Военные летчики отзываются о новом аппарате с большим уважением. Говорят, он недорогой, злой и очень живучий. Двигатель надежен и неприхотлив. Самолет хорошо управляется и отличается большой маневренностью. Теперь он оснащен авиационными ракетами малой дальности. Они могут сбивать не только дроны, но и боевые самолеты, и даже штурмовики. Як также способен работать по земле, используя ракеты класса «воздух-поверхность», высокоточные бомбы и неуправляемые реактивные снаряды.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве час ночи, столько же в Петрозаводске и Краснодаре. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске. Дональд Трамп намерен положить конец конфликтам на Украине и в Иране. МИД России опроверг догадки о причастности нашей страны к атакам на торговый флот. Иракская разведка задержала на территории страны украинских террористов. Подробности далее. Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с Владимиром Зеленским во вторник обсудит мирное урегулирование между Россией и Украиной. Штаты считают, что пора положить конец конфликту, сообщили РИА Новости источники в Белом доме. Они же уточнили журналистам, что американский лидер примет сегодня у себя в резиденции и главу Кабмина Израиля. С Биньямином Нетаньяху он обсудит конфликт с Ираном, расширение соглашения Авраама и договоренности по Ливану. Вооруженные силы России на фоне террористических атак Киева на мирные торговые суда наносят удары лишь по судам с военными грузами, заявили РИА Новости в Министерстве иностранных дел нашей страны. Комментируя вызов временного поверенного в делах России в МИД Индии на фоне информации ведомства о гибели индийских моряков на торговом судне, дипломаты указали, что сожалеют о случившемся. Напомню, внешнеполитическое ведомство Индии 26 июля выпустило предупреждение, в котором призвало граждан страны тщательно оценивать риски безопасности перед тем, как соглашаться на работу на торговых судах в зонах конфликтов. Иракская разведка задержала боевиков, действовавших в интересах Украины и обстрелявших ряд объектов в Ираке, сообщил в ночь на вторник советник иракского премьера по национальной безопасности Касем Аль-Абуди. Список подвергшихся атакам объектов чиновник называть не стал. По словам Аль-Абуди, расследование инцидентов с обстрелами объектов в стране требует крайне тщательного подхода. Минимальная за всю историю заболеваемость гепатитом Б была зарегистрирована в России в этом году. Показатель составил четверть случая на 100 тысяч населения, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора. В Центральном научно-исследовательском институте эпидемиологии ведомства разработаны и производятся высокоточные наборы реагентов, позволяющие проводить комплексную диагностику вирусных гепатитов. Это первичный скрининг, определение генотипа для выбора правильной терапии, а также определение вирусной нагрузки для оценки эффективности выбранного лечения. Сегодня, 28 июля, отмечается Всемирный день борьбы с гепатитом. Лишь каждый третий американец выступает в поддержку военных действий США против Ирана, следует из результатов опроса агентства Рейтер и исследовательской компании Ipsos. Это самый низкий показатель со времен начала конфликта. Американские граждане, согласно опросу, разделились по партийной принадлежности, в то время как поддержку конфликта выступают 71% республиканцев, среди независимых избирателей этот показатель составляет 25%, а среди демократов всего 5 процентных пунктов. Американская корпорация Apple обошла производителя чипов NVIDIA и стала самой дорогой компанией мира, следует из данных торгов. Яблочная капитализация достигла отметки в 4 триллиона 950 миллиардов долларов, прибавив за день 1%. Акции компьютерной компании при этом упали на 5%, что и позволило производителям айфонов вернуться на вершину мирового рейтинга. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Оставайтесь на волнах «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник».
2: Как и всегда, по традиции в это время, диалог в эфире, прямой диалог. Мы продолжаем с экспертом Центра военно-политической журналистики Борисом Рожиным. Я Александр Кузьмак. Борис, приветствую вас. Первая тема, она на самом деле, как бы повод для нее очевидный. Сегодня Владимир Путин, президент России, встретился с парламентариями. Было награждение российских парламентариев в связи с окончанием вот этого большого цикла избирательного, то есть цикла работы Государственной Думы Российской Федерации. И в том числе прозвучала такая фраза от нашего президента, он в том, реплика, я бы даже сказал, он сказал о том, что вот, мол, было предложение такое мне высказанное, действовать посмелее в зоне специальной военной операции, и Владимир Путин ответил, ну так, с некоторой долей иронии, с улыбки, сказал, еще посмелее, а потом сказал, что да, существуют определенные риски всегда и везде, и главный, безусловно, риск для нас – это наши потери. То есть, так сказать, мы минимизируем потери, и это является, так сказать, наверное, ключевым моментом. Вот в связи с этим у меня вопрос. Можно ли вообще говорить о том, что темп специальной военной операции, особенно на протяжении последнего года, он в первую очередь для России, задачи остаются неизменными, но он обусловлен, именно темп, обусловлен такой мотивацией минимизировать собственные потери?
3: Ну, это, безусловно, один из факторов. То есть, с одной стороны, есть стратегические цели СВО, которые были озвучены в 22-м и 24-м, ну, собственно, и МИД их подтвердил, что цели от этих никуда не исчезли. То есть, ну, и позиция России, что либо мы военным путем, либо дипломатически их достигаем. Безусловно, мы воюем, как все прекрасно понимают, не только, да и не столько с Украиной, как с коллективным Западом, который использует Украину как прокси, накачивает ее ресурсами, наемниками и так далее. Безусловно, мы стремимся, с одной стороны, минимизировать собственные потери, сократить количество жертв среди гражданского населения. То есть мы избегаем мясницкой тактики, которую применяет та же Украина в отношении гражданских, или же как применяет США или Израиль на Ближнем Востоке. То есть мы не идем по пути геноцида и массового истребления гражданского населения. Это два. Третий момент. Россия так или иначе продвигается на линии фронт не случайно, вот все Запады с Украины тут эти склёж про то, что необходимо срочно перемирие ПЛБС, необходимо воздушное перемирие и так далее. То есть они, безусловно, делали ставку на то, что теракты, атаки на наш НПЗ, на нашу энергосистему, они приведут к тому, что Россия откажется от цели.

0: Они бы не клянчили от нас перемирие по ЛБС, они бы не клянчили воздушное перемирие и так далее. Понятно, для чего оно им надо. Они хотят получить оперативную паузу, опять же, чтобы Украину смогли как-то накачать оружием дополнительно, как-то они могли решить проблему с некомплектом ВСУ и так далее. То есть решить целый ряд комплексных вопросов и возобновить войну в удобном для них ключе. То есть текущий темп именно боевых действий и соотношение потерь на фронте, темпы продвижения противника, конечно же, не устраивает. При этом важно понимать, все вот эти ограниченные тактические продвижения имеют свойство со временем сливаться в оперативные. То есть как вот недавно у противника отвалилась Константиновка, которую они рассчитывали удерживать до как минимум до конца лета. Так же, как у них нарастают проблемы на севере Харьковской и Сумской областей, так же, как не дали больших им профитов, а их наступательные действия в Запорожской или в Днепропетровской областях, то есть там они сточили за последний месяц существенные резервы, добиться каких-то оперативных результатов они не смогли, даже Степногорск, развалины Степногорск, которые они всеми силами пытались захватить, они не смогли, Купянск, которые они делали ставку на большое масштабное наступление, чтобы его отбить, а смогли ли они выбить наши войска из Купянска? Нет, да, там они еще сидят, но свои задачи они как бы в Купянске там решить также не смогли. При этом мы видим, что на Донбассе наши войска наступают, освобождают наши территории, и территория, контролируемая противником на Донбассе, неуклонно сокращается. Сегодня вот было потеряно Торское. Это значимый тактический пункт, который, собственно, является таким важным кирпичиком к наступлению непосредственно на Дружковку. То есть и вот из таких результатов складывается успех. Естественно, Россия собирается дальше продолжать вплоть до, как минимум, до освобождения всего Донбасса. Поэтому, конечно же, с одной стороны, задачи есть, но при этом, конечно же, какую-нибудь тактику живых волн там, или как-то в таком духе явно мы не используем. При этом это не значит, что не могут пытаться использовать какие-то механизированные атаки при удачном, при правильной организации и каких-то удачных погодных условиях или правильном обеспечении. Но, опять же, мы видим, что в основном у нас работает тактика просачивания, массирование применения дронов, концентрированное огневое поражение цели, особенно это касается применения авиации, ФАБы, большое количество дронов, плюс уничтожение логистики противника. Собственно, битва за Константиновку во многом была битва за логистику, и противник битву за логистику в Константиновке проиграл.
1: А вот перед тем, как перейдем вот непосредственно, к следующей теме, вот уже вопрос еще связанный как раз с том самым воздушным ли перемирие, заморозки конфликта, там, о которой вот сейчас снова заговорили, так или иначе. Как бы хочется сравнить удары, вот мы говорили сейчас, вернее, вы говорили о том, о другом, о том, что происходят очень серьезные удары по логистике, удары по нефтеперерабатывающим комплексам, по портам и так далее, мы еще об этом поговорим, то есть по тыловым районам. И плюс все то, что происходит непосредственно на линии боевого соприкосновения. Какие, вот на ваш взгляд, на данный момент, что из этого оказалось более чувствительно для Украины, что послужило триггером, грубо говоря, для того, чтобы они опять начали говорить про перемирие. Что для них вот именно сейчас оказалось? Потери очередного количества территорий или, так сказать, то, что подорвало их изнутри? Ну, скажем, Одесса, например, и все, что связано с портом.
0: То, что они будут терять территорию, они и так прекрасно знали. Именно поэтому вся вот эта их кампания с террором, вот мы там 40 дней будем там Крым бомбить и прочее. Mm-hmm. Это вот все была попытка как-то вынудить Россию. То есть они рассчитывали, что как-то Россия под них прогнется. Ну, как обычная тактика террориста бывает, вот они делают, были когда эти боевики там захватывали там Кизляр, там Будённов, все они хотели, что давайте вот прекратим войну, да, и оставим этот регион в руках боевиков. Да, получилось у них, с Хасавюртом получилось, а дальше почему-то не очень, да, уже вот когда там при Путине, когда они что же продолжали, это Беслан, Нордост, это то же самое, как вот удары по домам. Это просто методы разные, а подход, собственно, один и тот же. То есть добиться террористическими целями, террористическими методами изменения наших целей. У нас как бы богатый опыт работы вот с такими клиентами, которые предполагают, что они террористическими методами смогут нас прогнуть. И, ну, с теми, те уже большинство в могиле лежат, как бы и с этими будем в таком же ключе работать. А что касается того, что проняло, то есть территории, да,

0: они теряют, но они как бы ну, ничего с этим сделать, поделать не могли, так или иначе они бы легче теряли. А удары наши привели к чему? А, с одной стороны, отвалилась крупнейшая судоходная компания «Маерска», которая просто прекратила судоходство в порты Украины. Дальше у них отвалился один из крупнейших операторов, связанных с поставками масла. Ну, тут, собственно, по маслу там били еще с весны. И вот где-то вот к июлю это дало уже комплексный результат. То есть это принесет Украине существенные убытки. Плюс, мы видим, просто геноцид заправок на левобережье и на севере Украины. То есть вот все заправки, ну, уже сегодня они вынуждены скорбно сообщить, что сначала мы вынесли все заправки на трассе Сумы-Харьков, сегодня добили последние на трассе Полтава-Харьков. То есть вот мы видим, идем последовательно, ну и сегодня там в Днепропетровской области там несколько десятков заправок уже уничтожено, и, ну и судя по всему, это будет идти методично, пока их просто физически не останется. То есть все необходимые ресурсы для этого есть. И, соответственно, испытывая нарастающие проблемы с логистикой, испытывая нарастающие проблемы с работой портов, они играют немаловажную роль, потому что в течение всей войны через порты вот, Ильичевск, Одесса, Николаев, ну и плюс порты на Дунае, там Измаил, Рени, там регулярно завозилось оружие из различных стран, в том числе дроны, которыми они обстреливают территорию России. Поэтому, безусловно, все эти порты являются частью военной логистики. Все они ну, как бы подлежат поражению. Это касается как судов, которые туда заходят. Ну, вот видим подход Ирана, который просто решает, кого можно пропускать, кого нельзя. Соответственно, такой же подход, безусловно, применим и к тому, кто там может заходить в какие-то украинские порты. Ну, допустим, если это какой-то там сухогруз из Африки, который пришел за зерном, ну, пожалуйста, грузитесь. Ну, опять же, это в том случае, если Украина не будет наносить удары по российским, там, допустим, терминалам с зерном, потому что, ну, в этом случае, конечно, нам придется сжечь там все терминалы, которые там еще остались с зерном. Но, ну, они все равно деньги-то с этого получают на закупку вооружений, так или иначе. Вот. Ну, это вопрос, ну, в плане симметричности действий. А что касается нефтянки, ну, газодобычи, там все это, конечно же, является законными военными целями, это будет уничтожаться, и мы видим, что это уже дает результаты, хотя они вначале посмеивались, вот мы там ударили дронами по судам, вот посмотрите, вот какие мы, сейчас вот мы тут Россию нагнем, а по факту, что-то Россия от целей своих не отказывается, а там уже во всю нытье идет. Идет, давайте перемирие, там через американские СМИ вбрасывают, там режим в Киеве постоянно эту тему пробрасывает про воздушное перемирие. То есть, ну, они перестают вывозить ответку, потому что они-то думали, что это будут какие-то разовые удары, а тут просто каждый день нон-стоп идет просто уничтожение всей инфраструктуры. И, ну, при текущих реалиях это будет идти в течение всего
1: а
0: лета.
1: Когда мы говорим об уничтожении именно топливной инфраструктуры во всех смыслах, как, на ваш взгляд, каким образом и когда это скажется непосредственно на линии боевого соприкосновения, на боевых действиях? Вообще, насколько сейчас линия боевого соприкосновения зависит от поставок именно топлива как такового?
0: Ну, систему противник давно перевел свою систему от централизованной к распределенной, то есть он старается максимально избегает складирования больших объемов топлива в одном месте, ну, потому что в случае выявления таких объектов, они, конечно, становятся приоритетными целями на поражение. Но при этом, с одной стороны, противник активно использовал заправки обычные для заправки, в том числе различные, ну, учитывая, сколько у них автотранспорта, конечно же, все это используется для заправки. И поэтому уничтожение заправок, безусловно, комплексно оказывает влияние, ну, снижает возможности, то есть там это нарастает различные проблемы, как правильно там перестраивать снабжение, где хранить топливо, где заправляться. То есть если заправлять военную технику в каком-то одном месте, соответственно, возникают риски, что там их где-то подловят и туда нанесут удары уже какими-то там, условно, какими-то кассетными искандерами, там при скоплении военной автотехники. Также вот мы видим, что, ну, можно говорить о том, что распределяются удары, это вот удары на среднюю, большую глубину, а в ближнем радиусе, условно, там до там, 50 километров идет просто уничтожение всего, что, ну, любой подвижной техники, то есть, ну, если задача была обнулить логистику, соответственно, вот, если вот сейчас идет операции, связанные с изоляцией района Славянска-Краматорска, то есть, с одной стороны, мы видим удары различных FPV-дронов и ФАБов в самом, допустим, условно, Славянске, да, дальше идет работа по дороге Николаевка-Славянск, там идет постоянное уничтожение техники, и идет методичное уничтожение техники за Славянском, то есть вот логистика, которая уходит дальше в Днепропетровскую там, или Харьковскую область. При этом, помимо этого, идет еще более глубокая работа по трассе на Павлоград уже, это уже вглубь территории противника, то есть на всех вот этих отрезках, так или иначе, просто разные методы поражения, но работа ведется. Это мы говорим только про автотранспорт и заправки, а есть еще системные удары по локомотивам, по подвижному составу, по различным мостам. То есть здесь уже нет какой-то, вот как раньше мы будем такую кампанию или такую проводить. Сейчас Россия производит более чем достаточно дронов, фабов для того, чтобы вести сразу несколько вот стратегических кампаний в плане ударов, и комплексно они действительно увеличивают серьезно нагрузку на Украину и на логистику ВСУ. Да, конечно, они говорят, ну вот же Европа, она будет все равно нас снабжать, и она Европа снабжает, то есть компенсирует потери там в автотехнике, она же загоняет бензин на Украину, да, безусловно, но при этом вот эти потери, они увеличивают цену войны для Европы, учитывая, что несмотря на все вот свои пафосные заявления...
1: А вот, кстати, да. Вот вы сказали про поставки топлива из Европы, ну, как и многого другого. Ну, вероятно, тогда, по логике, после того, как закрылся морской канал поставок, должен закрыться и сухопутный канал, и вот от этих самых поставок, да, по логике вещей, в том числе и топлива. То есть, что становится приоритетными целями как раз для, ну, так сказать, выведения из войны, грубо говоря? Какие точки, вот, через какие точки приходят, где эти ворота?
0: Ну, безусловно, через Румынию поступает топливо на Украину, безусловно, что-то поступает с территории Польши. При этом, безусловно, надо бить не только там по ближней логистике, есть различные нефтебазы, в том числе старые еще нефтебазы Совета министров СССР, не все эти объекты еще уничтожены. Различные, ну, опять же, промежуточные базы накопления топлива, куда вот его могут даже банально бензовозами возить, накапливать, чтобы потом перевести на левобережье. Безусловно, целями должны быть составы с бочками с топливом. Ну, собственно, видео сегодня даже было достаточно хорошее, где вот горящий поезд, куда там дроном подбили бочку с топливом. То есть, вот опять же, такие вот составы, ну, даже если там, допустим, уже 3-5 бочек, с топливом, это уже достойная цель для того, чтобы такой состав поразить, потому что, опять же, это все в интересах боевых действий, то есть там вся инфраструктура подчинена этому. Соответственно, ликвидируя подобного рода логистику, мы, конечно же, полностью их не отрезаем, но накапливаются трудности, проблемы, которые вот в комплексе с другими проблемами, они уже и позволяют продавливать оборону противника, когда они, с одной стороны, ослаблены прямым воздействием, а с другой стороны, ослаблены проблемами с логистикой.
1: А что там за точки выхода? Вот эти вот, вы сказали, через Румынию, ну, понятно, там Плоешти, да, вот эти все месторождения, румынские нефти знаменитые, да, вот откуда это все идет. Но интересно, вот, ну, грубо говоря, вот есть Одесса, то есть я имею в виду аналогию, можно ли провести? Вот есть Одесса, что там у нас, Ильичевск, да, вы сказали, еще несколько, ну, Николаев, ну, конечно, да. Вот города, которые являются традиционно крупными морскими портами, и вот сейчас они выбиваются, выводятся из строя именно как производство, как мощности, портовые мощности, чтобы оттуда не поступало оружие и многое другое. А имея в виду наземные вот эти вот точки, они прямо есть, что называется, понимание, конкретные узлы, ну, какие-то хабы такие, грубо говоря, на территории западной Украины, которые можно было бы, так сказать, на которые будет обращаться.
0: Ну, безусловно. Да? По нефтегазу, да, есть как бы, ну, система Украины нефтегаза, она не является секретом, не является секретом, где они хранят газ на зиму, где хранят топливо, то есть, допустим, западную Украину, допустим, базы в Коростине, Одесская нефтебаза, есть вот под Херсоном есть вот старый объект, там даже под Херсоном еще что-то у них осталось, что-то они еще хранят на Кременчугском НПЗ, там, несмотря, ну, объект огромный, несмотря на то, что он получил тяжелые повреждения, там какую-то часть мощностей они пытаются задействовать, так же, как и территорию Одесского НПЗ, то есть объектов на самом деле много, и по мере решения текущих задач надо смещаться к добиванию оставшихся объектов в той же Одессе, я думаю, еще бочек 15 потенциально с топливом еще имеется. То есть это вот больших бочек, вот, которые они у нас любили выбивать, это вот то, что там есть. Ну и, соответственно, их надо методично просто выбить, чтобы там просто не осталось в порту никаких мощностей для хранения топлива. То есть защитить они, ну, при системном воздействии, то есть, ну, рано или поздно их просто выбьют по одной. Ну, как бы над этим вопросом надо поработать. Надеюсь, до конца лета там уже этих ни одной бочки целой не будет.
1: Борис, ну и последний вопрос на эту тему. Это касательно соотношения. То есть вот Европа сейчас говорит, что Россия вообще заблокировала Украину с моря. И в связи с этим вопрос. Вот есть какая-то, ну вот так, приблизительно умозрительная какая-то пропорция, а может быть и не умозрительная, между морским каналом поставок и наземным каналом поставок? Вот то, чего мы сейчас добились, это какая часть логистики, ну, грубо говоря? Чтобы было понятно простым людям.
0: Это существенная логистика. Важно понимать, что противник, завозя различные грузы на территории Украины, военные, он зачастую использует фуры, которые позволяют распределять. То есть никто не будет тратить Искандер на фуру, да, особенно если не знаешь, что конкретно в этой ведет. То есть это скрытая логистика с целью снижения потерь, потому что они уже несколько раз на этом обожглись, когда они либо на Западной Украине складировали, либо перевозили куда-то там вот поближе к Днепру, и там вот эти были склады накопления. Ну, это вот как известный, допустим, эпизод, когда попали по складу с урана, с танковыми снарядами для Челленджера, когда был огромный взрыв, и с там еще, ну, такими экологическими последствиями. Ну, или вот как вот совсем свежий пример с Вишневым, где тоже был склад накопления, который должны были потом распределять по фронту снаряды, ракеты для ПВО и так далее. Ну, вот разведка его вскрыла, и он был так эффектно поражен. Безусловно, это далеко не заклад, безусловно, противник их прячет под прикрытием живого щита, то есть люди даже не знают, что они сидят на пороховой бочке, то есть как вот Вишневым люди выяснили, что они фактически сидели на складе боеприпасов и потом удивлялись последствиям того, что произошло. И, безусловно, противник это делает и в Одессе, и в Киеве, и в целом ряде городов на левобережье. Безусловно, наша разведка ведет активную, потому что, опять же, если наращивать поставки вот именно по суше, то есть, ну, замещать, которые, допустим, идут через Польшу, увеличится трафик там грузовиков, безусловно, это будет отслеживаться, ну и, соответственно, узлы накопления станут более уязвимыми, это раз. Плюс расход топлива на грузовики, ну, чем больше грузовиков, соответственно, повышается стоимость логистики, ну, как бы целый ряд, потому что, ну, морская логистика, она более дешевая, несмотря на то, что, как бы, один корабль стоит дорого, страховка, но это все равно дешевле, потому что он привезет сразу много, и поэтому это гораздо проще, быстрее распределить. А переключать все чисто на сухопутную, ну, это накладно. Причем я не думаю, что они откажутся полностью, конечно же, от морской логистики, даже если они потеряют возможность заводить сюда, допустим, Николаев, Ильичевск или в Одессу. То есть они будут пытаться использовать дунайские порты. То есть, да, это все равно удлинит плечо логистики. Да, это приведет к чему, что, с одной стороны, в любом случае накладные расходы.
1: Но и не любое судно туда войдет, я так понимаю.
0: Не любое судно. То есть это возникает как целый комплекс различных проблем. Являются ли они нерешаемыми? Нет. Но помимо всех прочих проблем, к ним добавится еще отдельный список. Это деньги, ресурсы, логистика. Ну, то есть, если стоит задача вот именно умножить проблемы для противника, ну, у СРФ эти проблемы ему умножили. Именно, собственно, если бы все было хорошо, они бы не клянчили сейчас перемирие.
1: Ну да, я так понимаю, что, так сказать, вот это примерно так и звучит. Переходим к следующему. Давайте тогда вот эту тему еще, может быть, коротко успеем осветить, хотя все равно не успеем. Начнем сейчас, а потом продолжим. Денис Пушилин рассказывает, назвал задачу ликвидации мешка под Константиновкой одной из важнейших. В связи с этим вопрос, что значит мешок в данном случае? Это просто части в окружении какие-то, которые находятся? Мы сейчас начнем, на 40 секунд, затем продолжим.
0: Но они не физически в этом окружении находятся, это вот там окраины Часов-Яра, там несколько поселков и опорников, которые остались между Константиновкой и Часов-Яром. Там просто у нас все, там все простреливается нашими войсками, дронами, а логистика отрезана. Вот они там сидят, с одной стороны их напрямую штурмами выковыривать накладно, но при этом уйти они оттуда безнаказанно не могут, то есть там такой клинч своеобразный образовался. Ну и, безусловно, наша команда не этим работает, чтобы по мере продвижения от Константиновки полностью их отрезать и поставить перед командованием противника вопрос. Ну, либо оставляйте их там в котле, где мы их уже там неизбежно рано или поздно доварим, либо пытайтесь их как-то выводить, а без потерь оттуда уйти уже не получится. Потому что, опять же, они рассчитывали удерживать Константиновку до конца лета, а сейчас ситуация для них там осложнилась в связи с этим.
1: Борис Рожин, эксперт Центра военно-политической журналистики, вместе с нами в прямом эфире «Радио Спутник». Оставайтесь с нами, через несколько минут продолжим разговор.

0: Великая, драматическая, родная. Русская история. Удивительные судьбы и потрясающие события в авторской программе Владимира Мединского. Рассказы из русской истории. По понедельникам в 8 вечера на радио «Спутник». Вы можете не соглашаться, критиковать, протестовать. Главное, аргументируйте. Спорим с Ищенко. Каждый вторник в 2 часа дня оттачиваем технику публичной полемики. Если в споре рождается истина, то в споре с Ищенко она получает аттестат зрелости. На радио «Спутник». Так-так, повернитесь левее. Угу, теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Вечер на «Радио Спутник».
1: Продолжаем вечер на «Радио Спутник». Александр Кузьмак в студии. Мы в прямом эфире. Еще раз здравствуйте. И продолжаем наш разговор с экспертом Центра военно-политической журналистики Борисом Рожиным. Говорим. Первую половину программы говорили про то, что происходит непосредственно на Украине. А теперь будем говорить о том, что происходит вокруг Украины. И, скажем так, с ее или подачи, а иногда и ее руками. Еще раз добрый вечер, Борис. Рад вас приветствовать.
2: Здравствуйте,
1: да. Итак, ну, конечно, повод номер один, безусловно, это атака Украины и иранского торгового судна в Каспийском море. И на эту тему, вы знаете, мне этот вопрос сегодня, честно признаюсь, несколько раз уже пришлось задавать. И все-таки я пока не вижу консенсуса, скажем так, среди тех, кто на этот вопрос отвечает. Ваша оценка какова? Зачем Украина это сделала? Ведь удар по иранскому судну, причем еще и с заявлением о том, что Иран, мол, союзник России, они поставляют России оружие и все такое прочее, но с военной точки зрения, именно с военной точки зрения, вот смысл не совсем понятен. Объясните, пожалуйста, что вы думаете по этому поводу?
2: Безусловно, ущерб-то сам по себе копеечный, как бы речь-то тут не в том, что ущерб какой-то кардинальный нанесен, особенно там, в сравнении с теми ударами, которые по Ирану наносят США. Цели, конечно, это очевидно политические, причем очевидно, что удар наносился в интересах третьих стран, это, в первую очередь, США и Израиля. То есть Украина таким образом пытается показать, что вот она может быть полезна и против Ирана, то есть наносить удары. Тем более, подобная атака была совмещена с ударами по некоторым объектам иранской инфраструктуры, связанной в том числе с Россией. И, соответственно, такой удар – это вот часть некой комплексной операции, направленной на попытку как-то поднапрячь российско-иранскую логистику. При этом с точки зрения каких-то ответных мер, они прекрасно понимают, что Иран вряд ли нанесет какой-то такой небывалый урон Украине, то есть понятно, что он может это сделать, с точки зрения уж просто ущерба, то есть потопить какой-то танкер или сухогруз, связанный с Украиной, нанести удар по каким-то объектам, связанным с Украиной на территории стран залива, или, допустим, раздолбить какое-нибудь посольство где-нибудь в Ираке там, или в Бахрейне. Я понимаю, что сейчас КСИР, они изучают, что вообще Украина там есть в регионе, что можно относительно легко как бы в ответ, причем с одной стороны легко и демонстративно поразить. То, что Иран может это делать, учитывая, что Иран проводит, по сути, экстерриториальную войну, то есть он игнорирует, скажем, там границу. Если страна так или иначе пособничает в агрессии, то они на границы не смотрят, то есть там Иордания, там, или же там Бахрейн, Кувейт, если там посолская Аравии напрямую там не бьют. Ну, есть хуситы там или хашаби в Ираке. То есть возможности для ударов достаточно у Ирана. Безусловно, не ударят. Могут ли они ударить напрямую по Украине? Да, и для этого есть ресурсы, ракеты, способные долететь, в том числе до Киева. У Ирана есть их ограниченное количество. Я думаю, как минимум несколько десятков у Ирана, как минимум их есть. Они эти ракетами в ходе войны в марте обстреливали базу Диего Гарсия в Индийском океане. Там внезапно выяснилось, что у Ирана ракеты не с предельной дальностью 2000, а, как оказалось, там почти 4000. А этого вполне хватает, чтобы поразить территорию Украины. Как запускать? Опять же, из ракетных городов на северо-западе Ирана через территорию условно Армении и Грузии и, возможно, России, потому что у Армении и Грузии нет средств для того, чтобы сбивать в космическом, или в околокосмическом пространстве иранскую гиперзвуковую там, или баллистическую ракету, а России как бы и нет смысла. То есть она может пойти в том числе через территорию России, а может пойти через Грузию, выйдет в Черное море, и потом уже дальше пойдет. Хотя так или иначе, если они решат, то есть так или иначе, я думаю, они, если они решат, я думаю, они заранее предупредят. Я думаю, в России, если они будут вести огонь там по Киеву, а чего нам мешать? Мы зеленый коридор.
1: Аплодировать только, да.
2: Да, а у Грузии и Армении возможности сбивать такую ракету нет. Будут терпеть, как вот заливники терпят, что над ними там ракеты летают, даже если они напрямую не учат. Вот Катар там, они пытаются отсидеться, ракеты через них там все равно летают. А Грузия с Арменией как бы не до этого. Поэтому у Ирана есть возможности, я думаю, они скорее решают, что будет наиболее эффектно, что будет выглядеть как достойный ответ, и поэтому они через некоторое время такой удар нанесут.
1: Вот вы сейчас сказали, да, эффектно, тут, видимо, речь идет именно об эффектах больше, чем об эффективности, да, то есть в ответе должна в данный исторический момент. То есть понятно, что это не полноценная, не полномасштабная какая-то перестрелка или уж тем более война, но тем не менее Иран должен своим ответом показать, что мы все поняли, вот.
2: Иран, кстати, всей своей кампанией в этом году отлично показывает, что он понимает, что надо отвечать на любой удар ударом. То есть мы видим и в отношениях с Израилем, в отношениях с США, и в отношениях с монархией Персидского залива. Он ушел от попыток там пытаться выстраивать какую-то дипломатию. Говорит, вот вы ударили, мы будем бить вас в ответ, нам как бы без разницы, какие там последствия. То есть Саудовскую Аравию предупреждали, что если она будет продолжать блокаду Йемена и помогать США атаковать Иран, получилось же, там два НПЗ горят. Их же предупреждали. Они считали, что угрожали, что вот а мы, никто ж не побоялся. Потому что, в случае, понятное дело, что Саудовская Аравия близко, Украина далеко. И какие-то интересы Украины в заливе, они достаточно скромные. То есть, тем более, попытка-то уже как-то их расширить была весной, когда они завозили свои расчеты операторов.
1: И чем это кончилось, да.
2: Да, и ничем, ничего существенного они там не добились, потому что справиться с угрозой, с волнами иранских дронов, в итоге США и заливники не смогли, были вынуждены пойти на то первое перемирие. То есть, и сейчас-то проблема, как видим, не решена, и почему-то, обратите внимание, сейчас про отправку кого-то большого количества там расчетов для борьбы с иранскими дронами, почему-то мы этого не видим. А что случилось, да? А что же случилось весной, да? Почему же? Ведь это нам рассказывали, что у Украины самые большие компетенции по борьбе с дронами. Все реалии все видят, да, что-то Украину никто там серьезно ставку не делает. А вот для осуществления каких-то терактов против Ирана, подойдет. Но опять же, Иран давно живет в условиях террористической угрозы, когда теракты осуществляются как за его пределами, так и на его территории. Там теракты там ИГИЛ, там запрещенные в РФ организации, или белорусских террористов, или курдских террористов идут достаточно регулярно. Это мы не говорим даже про террористические атаки, осуществляемые сетями, созданными США и Израилем. Особенно в 2025 году, когда были достаточно крупная волна терактов, связанных вот именно с такими сетками. Поэтому одиночный там удар дрона, с точки зрения ресурсов для Ирана как слону дробина, но при этом Иран не сможет не ответить. Это по целому ряду причин, и он ответит.
1: А вот, кстати, ну, нет, к этому вопросу мы перейдем. Тут любопытные новости приходят уже теперь из Польши. Но к Польше и к Литве мы еще перейдем. И здесь, ну, наверное, чтобы вот как-то закруглить этот вопрос, потому что говорят же, опять же, ну, так сказать, некую логическую такую запятую хотя бы поставить. Когда говорят о конфликте, не конфликте, а потенциальном возможном конфликте между Украиной и Ираном, а Украина все делает для того, чтобы этот конфликт возник, говорят в том числе и о том, что за спиной Украины стоит, ну, отдельным пунктом Израиль, а вторым пунктом Европа, которую Израиль втягивает таким образом, так сказать, в прямой конфликт с Ираном. То есть вот, вот таким образом, через Украину, опять-таки. Мне пока не совсем понятно, так сказать, объясните тоже, так сказать, вашу точку зрения, на каком этапе это вообще может произойти, потому что, ну, с одной стороны, Европа вроде как выступает против действий США в заливе и ударов по Ирану, а с другой стороны, мы видим, как Украина туда как бы Европу втаскивает, поскольку она с Ираном воюет.
2: Ну, во-первых, Европа вполне себе соучаствует в агрессии против Ирана. Ряд стран предоставляют свои авиабазы, в частности, Британия, Болгария, Румыния. Скажем, при этом сейчас идет расширение инфраструктуры для базирования американских самолетов-заправщиков и бомбардировщиков. То есть Европа на публику говорит, что она как бы не хочет, но, опять же, это в том числе связано с тем, что если Европа будет более активно вовлекаться в эту войну, то в Европе огромные финансовые интересы в заливе, ну и в целом на Ближнем Востоке. При этом военных сил для того, чтобы все это защищать, у Европы там крайне недостаточно. Втягивание в эту войну напрямую приведет к тому, что Иран просто снимет блоки и начнутся поражать, допустим, вещи, связанные с компанией «Тоталь» где-нибудь на Ближнем, ну, в Ираке там или где. А также это будет касаться целого ряда других компаний, британских нефтяных компаний.
1: «Бритиш Петролиум», кто там у нас еще?
2: То есть, да, да, и причем это касается британских баз на территории. Собственно, Иран уже показал весной, что он не стеснялся, и при этом были попадания, потери по итальянцам, британцам, немцам, и они в значительной степени, ну, по сути, сбежали из региона, потому что они никак не могут ничего противодействовать. Ну, в той войне, которая там велась, они оказались, ну, не совсем готовы к новым реалиям. И, безусловно, в случае, допустим, втягивания сейчас в более активную войну против Ирана, чем это чревато? Это чревато огромными финансовыми, инфраструктурными потерями. Безусловно, Европе это не сильно надо, поэтому они хотят, как бы, с одной стороны, США помогают, но так, чтобы это не повлекло за собой последствия для их экономических и политических интересов в регионе. Ведь при этом же более активное вовлечение в войну против Ирана усилит роль исламского фактора в самой Европе, то есть где, по сути, европейские страны, в которых в том числе огромное количество мигрантов-мусульман, фактически соучаствуют Израилю в нападении на исламскую страну. А митинги в поддержку Палестины, в том числе в той же Британии, все прекрасно видят. Поэтому они как бы пытаются сидеть на всех стульях сразу. При этом, конечно же, Израилю выгодно втягивание Европы, потому что, ну, Израилю, по большому счету, плевать, какие там последствия там будут для Европы. Точно так же, как и Израилю плевать, какие там последствия для стран Персидского залива. Собственно, для Израиля это даже выгодно, что Иран там уничтожает экономику стран Персидского залива, это как бы их в целом ослабляет всех. Поэтому, собственно, они же поэтому и пытались втянуть вот этими ударами якобы иранскими по Оману, по Саудовской Аравии. То есть это часть их стратегии.
1: Парадоксальным образом получается, что удары по странам Персидского залива выгодны всем. То есть в некотором смысле.
2: Ну, фактически, наверное, кроме Китая, потому кроме что Китай-то рассчитывал, что здесь будет относительно спокойная часть его торговых коридоров, вот эта инициатива «Один пояс, один путь», а сейчас мы видим, что, с одной стороны, вся вот эта дуга превратилась в сплошное поле хаоса. То есть, если вот смотрим, Иран, Пакистан, Индия, Иран, Афганистан, Ирак, Сирия, Иордания, весь залив. То есть, прямо вот посмотрите, все вот это от Индии до Ливана протянулась сплошная череда, ну, этих точек нестабильности. Идут войны, локальные конфликты, террористические акты и так далее. Безусловно, это серьезно напрягает. То есть китайские вот эти экономические стратегии и, конечно же, ну, с точки зрения глобального противостояния США и Китая, все это видится вот именно как частью такой более такой долговременной меры направлены на ограничение экономической экспансии Китая. То есть, если ты не можешь взять под контроль экономически эти регионы, ну так подожди этот регион, чтобы противник не мог его использовать полноценно. Ну вот это мы сейчас и наблюдаем. И, безусловно, Израиль решает свои интересы, связанные с территориальными захватами территорий сопредельных государств. И, безусловно, Украина рассчитывает, что в случае втягивания какое-то противостояние с Ираном, это принесет ей какие-то преференции, деньги дополнительные или, допустим, изменения каких-то аспектов отношений с США. То есть, поэтому зачем вам нужен теракт, вполне понятно. То есть, зависит от того, как Иран будет отвечать, потому что Иран может как-то ответить, и потом передать ход оппонента, посмотреть, что они будут делать. То есть, а дальше уже, то есть, они не будут, я не думаю, они, безусловно, ответят, но они не будут форсировать эту ситуацию, потому что, как бы, в этом нет смысла. Потому что, ну, у них есть, как бы, сейчас и другие цели, по которым им надо работать, и они, собственно, и работают почти каждый день.
1: Понятно. А теперь о Литве немного. Ну, тут, поскольку и сама по себе Литва небольшая, и новость небольшая, но тем не менее, в Литве идет перемещение военной техники НАТО близ границы с Калининградской областью. Ну, с одной стороны, это всегда неприятно. Я понимаю, любая эта новость, она, конечно, и у политологов российских, и у специалистов вызывает одну и ту же реакцию, что так или иначе мы должны быть начеку и все прочее. Но, тем не менее, на сегодняшний день вообще... Как нам адекватно оценить положение дел именно в этой части, в части Прибалтики, в части там перемещения любого рода техники, и что мы видим сейчас на данный момент? Это пока, так сказать, маневры ради маневров, или там действительно нарастает какая-то угроза?
2: Не, ну, с одной стороны, да, у них идет учение, а каждый год на восточном фланге НАТО идут десятки больших и малых учений, как там оперативно, так и стратегического уровня. При этом, да, там отрабатываются сценарии войны с Россией, в том числе ядерной войны с Россией. И отработка ядерных ударов по Калининграду, как бы это не умозрительные построения, а один из тех сценариев, которые они рассматривают в случае полноценной войны, потому что, ну, маловероятно, что прямое военное столкновение России и НАТО останется на конвенциональном уровне, потому что, ну, в этом случае полетит уже все. Соответственно, это приведет к обмену ядерными ударами. Если до этого дойдет. При этом мы видим системное накопление войск НАТО, причем не только на ротационной, а на постоянной основе у границ союзного государства. Это касается и Финляндии, и Прибалтики, и Польши, и Румынии. И это будет продолжаться. При этом мы видим активные вложения в инфраструктуру, то есть в логистику, дороги, мосты, порты, а также в протягивание трубопроводов для обеспечения действий крупных масс авиации, техники, бронетехники в Восточной Европе. Вот как раз буквально на днях НАТО выделило 27 миллиардов на протягивание трубопроводов, в том числе в Польшу, Чехию, ну и в перспективе в Прибалтику. При этом цели они даже не скрывают для обеспечения действий больших масс бронетехники и авиации.
1: Ну вот тут как бы противоречие такое своего рода возникает. С одной стороны, большие массы техники и авиации, с другой стороны, не конвенциональная война, конвенциональная, а война ядерная. Зачем тогда трубопровод, да?
2: Ну, снабжать-то войска как-то надо, потому что многие обычные объекты стационарные, они в первые там, дни, недели войны будут выведены из строя. Трубопроводная система типа ЦЕПС, которая существовала в НАТО еще во времена Холодной войны, она, собственно, и предполагала, что в ходе столкновения армии НАТО и Варшавского договора, то есть она должна обеспечивать как минимум недели работы и поставок ГСМ, а это не только трубопроводы, это НПЗ, склады, базы хранения и так далее. Это, ну, огромный комплекс, который рассчитывают не только модернизировать, но и продлить на восток. И то, что могут, ну, часть объектов быть уничтожены ядерным оружием, это ж не повод не вести войну, потому что все сценарии, допустим, войны НАТО с ОВД, они так или иначе учитывали возможность, что часть инфраструктуры, часть войск будет уничтожаться. Но войска же не зря тренируют для действий в условиях ядерной войны. Почему объекты многие строятся с запасом для того, чтобы они выдерживали в том числе попадание, нахождение в радиусе ядерного взрыва. То есть, ну, опять же, если кто-то считает, что запустив там ядерные ракеты, после этого там война прекратится. Нет, это просто нанесение больших инфраструктурных человеческих потерь. Но если сохраняется управление войсками, хотя бы ограничено, если сохраняется снабжение, то за войска и в условиях ядерной войны могут определенное время решать какие-то боевые задачи. Это в том числе закладывается в некоторые сценарии учений, в некоторые уставы, подготовка к действиям в условиях радиоактивного или химического заражения местности идет даже на Украине. Они сами про это неоднократно заявляли, что они ведут по такого рода учения и подготовку. Естественно, такого рода учения и подготовка проходят и на территории стран НАТО, потому что с некоторых пор считается, что ядерная война в случае такой войны не обязательна, а если и будет, то она не приведет к тотальному уничтожению. То есть, опять же, это, как говорится, потерян страх
1: перед вот ядерной войной. Вот я только хотел сказать, который... Что мы такое ощущение сейчас, что мы вообще перестали просто даже как-то говорим об этом такой немножко походя, да?
2: Сменились элиты. Те элиты, которые жили в условиях холодной войны между США и СССР, то есть они жили десятилетиями в условиях этого страха, уничтожения, когда все могло очень быстро прийти вот к таким ситуациям, как Карибский кризис или кризис 83-го года, то есть когда реально были, да, риски, что ситуация могла свалиться вот именно в полноценную ядерную войну. Но элиты сменились. Вот этот страх, который культивировался десятилетиями, он ушел. И считается, что война не начнется. А если не начнется, это не так уж страшно. То есть кто-то ж переживет, какие-то потери могут быть ограниченные. И, соответственно, почему бы не попробовать? Такие люди всегда были. Они же были и во времена прошлой холодной войны, которые предлагали, давайте превентивно ударим по СССР, а вдруг его удар будет не такой сильный. Такие же планы тоже известны. Прекрасно нападать. Планы дропшот, чариот, вот эти 40-х, конца 40-х, 50-х годов, когда они всерьез планировали ядерную войну, даже считая, что если СССР ответит, то это будет незначительный ущерб. И, безусловно, такие планы были в 60-х и 70-х. Безусловно, сценарий возможного превентивного нападения на Россию с выведением из строя существенной части ее ядерной триады, чтобы она не могла нанести неприемлемый ущерб, они, конечно же, прорабатываются и на командно-штабных учениях, и наверняка на компьютерном, вот это сейчас ныне модном нейросетевом моделировании. Такие сценарии будут отрабатываться. Это тоже неизбежность. Поэтому, чтобы не зависеть от вот этих переменных, посчитают ли они нужно напасть, безусловно, нам надо постоянно, системно и не оглядываясь на Запад, укреплять свою ядерную триаду, то есть опять же, в плане вопросов мощности, рассредоточения и возможности преодолевать текущую и перспективную систему ПРО, чтобы мы гарантированно знали, что если нас нападут, ущерб для любого нападавшего будет неприемлемым.
1: Ну и еще одна тема в завершении, мы периодически тоже ее, так сказать, поднимаем, это тема пребывания украинцев в Польше, потому что количество инцидентов, связанных с украинцами в Польше, оно растет, и периодически то там кого-то избивают, то кого-то, да, кого-то лишают, так сказать, там, подвергают насилию всяческому там и так далее, кого-то лишают жилья там и прочее. Нас иногда пытаются уверить в том, что, мол, это разовые акции, что на самом деле украинцы нужны для поляков, они для них дешевая рабочая сила и так далее. Но судя по тому, что происходит, даже уже вот выливается на поверхность, как-то, видимо, в Польше присутствие украинцев становится все более некомфортным для местных жителей. Как вы считаете?
2: Не, безусловно, количество проблем, связанных с межэтнической рознью, да, нарастает. Количество таких акций уже там не спишешь ни на какую пропаганду, ни на Мосфильм. То есть нет, все видят, да, количество таких видео, причем от самих поляков, оно неуклонно возрастает. Причины этого понятны. С одной стороны, традиционно для Европы антимигрантские настроения, плюс, опять же, в Польше усиливаются позиции националистических партий, которые сейчас находятся в оппозиции. И, безусловно, они также подогревают. Для них это очень выгодная карта. При этом важно понимать, что и правящая польская партия, ну, правящая коалиция, условно, и националистическая оппозиция, несмотря на свои вот, разногласия по бандеровщине, по вот, украинским мигрантам, тем не менее, они понимают, как бы при этом они имеют такое двупартийное согласие, что того, что все равно необходимо поддерживать Украину, чтобы с ее помощью ослаблять Россию. В этом вопросе у них разногласий не очень много, но при этом, безусловно, у них методологические расхождения о том, как эксплуатировать украинцев, как строить отношения, то есть, потому что националисты прямо говорят, что мы, да, мы готовы там снабжать, помогать, но для этого мы должны, Украина должна быть подчиненном для нас положении, то есть это такой спор вассалов, да, кто из них там условно более главный. Перед сюзереном. Фактически, ну, скажем, для США там, или для Британии, что те это какие-то там такие второразрядные недочеловеки.
1: Которых, то есть, с одной стороны, мы их будем защищать здесь, на этой территории, от русских, а с другой стороны, их надо отправить обратно к русским, потому что русским надо вредить.
2: Ну, ну, правильно, часть, или, грубо говоря, часть, они же прямо заявляют, давайте мы часть вот этих украинских мигрантов, особенно старше 18, ну, 25 лет, давайте их всех отправлять на Украину, пусть они там с русскими воюют. Как раз у нас поменьше мигрантов, а они там пока воюют, ослабляют Россию, то есть какая беспрочная схема. Ну, а молодежь, которая не подлежит мобилизации, ну, ладно, будем как-то их пытаться встраивать. Ну, опять же, это дешевые рабочие силы. То есть они пытаются настроить вот такую дешевую систему получения, ну, такой примитивной рабочей силы, но при этом и с ее же помощью пытаться вредить России. То есть то, что конфликты происходят, это показывает, что сейчас эта система работает не лучшим образом, и они вот ее пытаются таким образом настроить. Говорить о том, что Польша там как-то отказывается от русофобского курса, так как бы не приходится. Просто у них вот есть методологические споры, как лучше использовать украинское пушечное мясо.
1: Борис, огромное спасибо. В общем, мрачненько. Ну, как даже хочется сказать, жалко этих людей, которые оказались там же далеко не все. Кто-то же уехал еще, потому что просто спасался от войны.
2: Многие из них сами за это голосовали. Да, многие из них сами стояли за это на Майдане. Ну, рано факт. Или поздно приходит время собирать камни.
1: Это точно.
2: Кто тут виноват еще, да.
1: Спасибо вам огромное. Борис Рожин, эксперт Центра военно-политической журналистики, был в нашем эфире. Оставайтесь на радио «Спутник». Скоро продолжим.

0: Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
1: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
2: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
3: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Говорят, история повторяется 3 раза. Как трагедия, как фарс и для тупых.
4: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
5: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
6: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян. В программе «Теория заблуждений».
6: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений» с Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Александр Алехин прославил нашу страну, став чемпионом мира по шахматам. Ему посвящены книги, живописные полотна и фильмы. Он обладал выдающимися интеллектуальными способностями, был прирожденным шахматистом. Алехин, как самые одаренные музыканты, интуитивно чувствовал игру. А память его была феноменальной. Однажды на киностудию, где тогда работала будущая звезда, вошел мужчина. Он попросил позвать кого-нибудь из учебной части. Алехин ответил: «Хорошо, гражданин Полуэктов». Тот опешил от удивления, не припоминая сотрудника студии. Зато Алехин в подробностях напомнил посетителю его внешний вид и разговор с фармацевтом полугодовой давности, когда они оказались в одной аптеке. В другой раз, когда будущий чемпион работал следователем в милиции, он услышал разговор дежурного с задержанным. Тот назвался Иваном Тихоновичем Бодровым. Алехин тут же заметил: «Вы не Бодров, а Орлов». И не Иван Тихонович, а Иван Тимофеевич. А на груди у вас небольшая родинка. Оказывается, пойманный уголовник много лет назад оказался с Алехиным в одном военкомате. Это его изгубило. Следствие установило, что этот человек, действительно бежавший из заключения, рецидивист Орлов. Линия укреплений на границе с Калининградской областью. Контекст. Давние противоречия Варшавы и Берлина по поводу выплаты огромных репараций Польше отодвинуты в сторону. Они нашли общий язык на почве противодействия так называемой российской угрозе. На границе с самым западным регионом нашей страны началось строительство долговременных укреплений, включающих танковые рвы. Специально для этого в Польшу прибыли немецкие специалисты и техника. Ранее Польша и Германия подписали соглашение, предусматривающее переброску немецких военных и развитие логистической инфраструктуры на восточном фланге НАТО. Литва, вторая граничащая с Калининградской областью страна, установила зубы дракона и другие фортификационные сооружения еще в 2024 году. Представители Вильнюса и Варшавы заявляют, что делается это в сугубо оборонительных целях. Мол, если Россия вздумает напасть, мы будем держать наши укрепленные рубежи. При этом в Прибалтике и Польше все чаще говорят, что Балтика стала внутренним морем НАТО. Уже разработаны планы блокады российского региона в случае военного конфликта. Регулярно проводятся учения. Однако у России на Балтике 3 крупных порта и военный флот. А за областью стоит вся мощь нашей армии. Море простреливается из конца в конец.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 2 часа ночи, в Якутске 8 утра, в Анадыре 11:00. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске. Дональд Трамп готовится к мирному урегулированию украинского кризиса, а Сенат США к введению новых санкций. США, Германия и Британия дестабилизируют ядерную безопасность в мире. Россия предостерегает участников конфликта на Ближнем Востоке от необдуманных решений. Подробности далее. Все 100 членов Сената США приглашены на встречу с Владимиром Зеленским, которая должна состояться во вторник вечером во время его визита в Вашингтон, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на двух помощников законодателей. По словам одного из них, Верхняя палата парламента, как ожидается, также может уже во время визита Зеленского начать голосование по законопроекту о введении санкций против России. О том, что Сенат проведет процедурное голосование по проекту во вторник, ранее сообщало издание Punchbowl News. Индонезия заинтересована в расширении авиасообщения с Россией, но это должно быть целесообразно с коммерческой стороны, заявили в посольстве нашей страны в Джакарте. Министр по экономическим вопросам Индонезии Айриланга Хартарто заявил, что Джакарта и Москва обсуждают возможность открытия прямых авиарейсов из Сибири на Бали. Сейчас между российской столицей и Денпасаром выполняется 3 прямых рейса в неделю. США, ФРГ и Британия дестабилизируют международный режим ядерного нераспространения, пытаясь свалить вину на Россию, заявил РИА Новости постоянный представитель нашей страны при ООН в Женеве Геннадий Гатилов. Дипломат отметил, что в настоящее время существующий порядок подвергается серьезным испытаниям на прочность из-за стремления государств НАТО обеспечить себе военное преимущество в ущерб безопасности других стран. Ранее замглавы МИД Александр Грушко заявил в интервью РИА Новости, что наращивание Британии и Франции их ядерных потенциалов ведет к раскручиванию гонки ядерных вооружений и не соответствует целям договора о нераспространении ядерного оружия. Россия призывает к благоразумию страны, причастные к ситуации на Ближнем Востоке и, в частности, в Красном море, во избежание значительных ущербов для глобальной экономики, сообщил замглавы МИД России Георгий Борисенко. «Необходимо добиваться урегулирования любых спорных моментов за столом переговоров», — заявил дипломат. Напомню, очередной виток эскалации в регионе набрал обороты в последние дни. Так, саудовская авиация нанесла не менее 5 ударов по разным местам в Ходейде на западе Йемена. В свою очередь, правящая на севере Йемена шиитское военно-политическое движение «Ансар-Алла» пообещало ответить на авиаатаки королевства. Масштабный паводок продолжается в Тюмени из-за повышения уровня воды в реке Туре. В регионе введен режим повышенной готовности жителям территории, где затоплены десятки домов и СНТ. Сказано сохранять спокойствие. На этом фоне жители сообщают о неприятном запахе воды из водопровода, развившихся заболеваниях и гибели рыб в реке. Ожидается, что пик паводка придется на период с 31 июля по 3 августа. Сроки рассмотрения документов в визовых центрах Японии увеличатся в сентябре до 10 дней, предупреждает Ассоциация туроператоров России. Так, заявителям рекомендуют не откладывать подачу документов и обращаться за визой заблаговременно. В ассоциации подчеркнули, что, согласно данным Японской национальной туристической организации, турпоток из России в Японию за первое полугодие увеличился почти на четверть. Японские визовые центры открылись в Москве и Санкт-Петербурге 12 февраля этого года. Оставайтесь на волнах радио «Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через час.
0: Вы слушаете радио «Спутник». Рассказы из русской истории.
2: Вы слушаете радио «Спутник». В эфире программа «Рассказы из русской истории». В ближайшие минуты на прямой связи со студией будет доктор исторических наук, профессор, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. Его мы ожидаем. А в студии историк Денис Шполянский, ведущий Денис Воробьев. Денис, рад приветствовать. Да, Владимиру Ростиславовичу можно каждый раз вот так вот желание загадывать, учитывая, что мы вот таким образом в такой раскладке работаем сегодня. Но, тем не менее, мы работаем в прямом эфире. Поэтому можете готовить свои вопросы, пока мы ждем Владимира Ростиславовича. Озвучь телефон. +7 495 95 95 912. Повторю. +7 495 95 95 912. Денис, будем задавать сегодня единую тему или нет для слушателей, чтобы они тоже понимали, о чем будем говорить сегодня?
3: Ну, у нас сегодня не будет какой-то одной единой темы, потому что вопросы приходили на протяжении некоторого времени. У нас тут были гости, гость, точнее, на предыдущих двух передачах. И по его эфирам тоже были вопросы пришли. Так что у нас сегодня будет такая солянка, поэтому на исторические темы понимаем вопросы.
2: Класс. Меня, честно говоря, очень сильно радует количество и вопрошающих в целом, и постоянных слушателей, потому что все чаще и чаще я вижу и слышу знакомые голоса. Вот это на самом деле такая некая преемственность, это здорово. Но также мы призываем и писать комментарии в ВКонтакте, Рутюб-канале «Радио Спутник», на них мы, безусловно, тоже обращаем внимание. Официальный телеграм-канал Владимир Мединский, там, конечно, тоже можно на вопросы для прямых эфиров оставлять. Коллеги сообщают, что Владимир Ростиславович с нами на прямой связи. Рады вас приветствовать.
4: А, Денис, я с удовольствием слушаю ваш приятный голос. Не хотел вас перебивать. Он успокаивает и даже убаюкивает, я бы сказал. Спасибо. В хорошем смысле слова.
2: Спасибо.
4: Вот. Настраивает на позитивный лад.
2: Да, и в таком случае отвечаем сегодня на вопросы и принимаем звонки, да, если я не ошибаюсь, Владимир Ростиславович.
4: Отлично, давайте. Чем больше будет звонков в прямом эфире, тем лучше. Мы готовы к слету, нам чат GPT не нужен. Мы слету отвечаем на исторические темы. Вот. Но у нас довольно много вопросов накопилось, поэтому у Дениса Юрьевича Шфалянского целый список.
2: С них тогда и начнем. Еще раз озвучу номер телефона +7 495 95 95 912. Ну что ж, поехали. Первый вопрос звучит следующим образом. Можно ли считать Александра Невского и его сражение на озере первым морским десантным сражением и его дружинников первыми русскими морскими десантниками?
4: Такой, честно говоря, оригинальный вопрос, потому что я так понимаю, что он после дня ВМФ, который вчера отмечался столь широко у нас по всей стране, и президент с прекрасной речью выступил на дне ВМФ, и была очень интересная встреча потом с моряками, морскими пехотинцами, участниками специальной военной операции. Вот такая тоже любопытная очень встреча по содержанию. Вот, видимо, поэтому и навеяно. Ну, у нас действительно Александр Невский является как-то неудивительно, по-моему, святым покровителем морской пехоты. Так, Денис, да?

0: переходы исторические со времен еще Советского Союза разворачиваются в полноценные дивизии морской пехоты. Это буквально последние пару лет происходит процесс, и морская пехота, ну, в первую очередь, она, конечно, больше пехота, а во вторую очередь морская, она становится таким элитным подразделением, элитной структурой армии России и военно-морского флота. Но Александр Невский, давайте вернемся к тому, в чем мы разбираемся несравненно лучше, чем в современной военной науке. У нас все-таки не военное образование с Денисом, а в большей степени политологическое, историческое. Вот морская, конечно, Александр Невский никаким морским пехотинцем не был. Более того, знаменитое ледовое побоище, вероятно, о чем, что имел в виду наш радиослушатель. Ледовое побоище, оно, конечно, проходило не на льду. Это Сергей Эйзенштейн придумал красивые съемки на льду с тонущими псами-рыцарями, ломающимися льдинами, полыньями и конной контратакой дружины Невского. Вот если бы это все происходило на льду на самом деле, то с военной точки зрения это было бы полным безумием, потому что конный дружинник Александра Невского мало чем отличался в весовом отношении от крестоносца. Ну, может быть, у него только шлем был чуть полегче. Во всем остальном это тоже тяжелая, закованная в металл кавалерия. Поэтому потонули они там дружно вместе с псами-рыцарями. Вот, поэтому нет, битва происходила на берегу Чудского озера. Мы даже точно не знаем, честно говоря, был ли лед. Там есть разные хроники и разные упоминания на сей счет. Но вот каноническая точка зрения, что по льду потом они перешли через Чудское озеро по льду со стороны Эстонии современной, вот войско крестоносцев. Там тоже, кстати, было смешано. Это не только рыцари. Там рыцари это было, кот наплакал, но каждый рыцарь это танк. А танк сопровождает подразделение мотопехоты. То есть вокруг рыцаря еще куча всяких кнехтов, помощников и разного рода вооруженных людей, которые обеспечивают его со всех сторон. Ну и плюс множество других воинских частей. Вооруженные эсты, затем войска епископа местного католического. У него были свои воинские подразделения. То есть это такая была полноценная, довольно крупная войсковая операция со стороны наших западных, западных
1: соседей.
0: Партнеров. Mm-hmm. Партнеров, которые под эгидой истинного учения Христа, которое должно было нас обязательно, православных новгородцев, владимирцев и псковичей, непременно вернуть к истинной версии христианства. А мы же язычники, эти недоделанные, как джентльменши. Крестимся как-то неправильно. Вот Троица у нас не такая, какая-то своя. Вот Чистилище не признаем. Ну и вообще хуже, чем поганые, хуже, чем мусульмане. Схизматики, одним словом. Вот так вот под эгидой несения истинного учения Христа, в которое, я думаю, в эту идею, может быть, и верили, пара наиболее упертых рыцарей. Вот, но хорошо, если пара. А во всем остальном это вопрос деньги, земля. Вот, расширение зоны влияния, завоевание соседних земель, богатство ордена, богатство магистра, богатство Рима, вот, богатство Запада против, как им казалось, сильно ослабленного монгольским вторжением восточного соседа. Но не получилось. Вот, и Александр Невский, нас покровитель морской пехоты, конечно, никаким морским пехотинцем совсем не был. Денис.
1: Ну, тут даже
0: можно сказать, еще, по-моему, там налагается еще день святого Пантелеймона. Еще 27 июля, это, по-моему, день битвы при Гангуте, первая военно-морская победа. Отсюда у нас идет день ВМФ, правильно?
1: Да, но это по старому стилю. То есть, по-новому, по-моему, 9 августа.
0: Ну да, ну там же запутаешься, как спрягаются эти стили, там же постоянная сдвижка идет на один день в столетие примерно. Вот.

0: Надо считать. 12 дней, 13 дней или 9 дней. Полтавская битва тоже у нас довольно коряво переносится по ряду нормативных актов. В частности, закон о памятных днях. Она не точно в этот день, что мы отмечаем по закону о памятных датах. Там плюс-минус пара дней. Ну, тут, как, по большому счету, какая разница. В учебниках написано правильно, к слову сказать. Вот, а еще 27 июля – день святого Пантелеймона, который один из покровителей традиционно русского флота. Хотя он и был врачом. А не, и причем даже, по-моему, гражданским врачом, а не военным. Денис.
1: Да, он там обнаружил в себе способности к лекарству и начал в третьем веке, ну, на рубеже третьего, четвертого веков целить, исцелять людей, причем делал это бесплатно, хотя был частником, как бы сейчас сказали, никаким не государственным лекарем. И
0: ну,
1: на
0: тогда
1: него...
0: и не было государственных лекарей, были только разве что дворцовые лекари на казенном каште.
1: И на него
0: при дворе, а так все были частные.
1: Нажаловались другие частники, которые за свои услуги деньги брали и не могли похвастаться схожими результатами. И за это его, собственно, и подвергли многочисленным мукам.
0: И подвергли его мукам за то, что он христианин. Вот. А нажаловались, что он, вероятно, колдует, как-то там неправильно лечит. Вот. У нас, кстати, что любопытно, поскольку святой Пантелеймон был покровителем моряков еще и в России, то интересная история самого прославленного броненосца нашей армии, броненосца князь Потемкин Таврический, того, который восстание на Потемкине. Вот. Он же, по-моему, потом назывался Пантелеймоном, да? Некоторое время спустя.
1: Ну, после восстания сразу его переименовали, лишили
0: Чтобы...
1: броненосец имени и сделали Пантелеймоном.
0: Ну да, это как яицкие казаки, чтобы больше о них не вспоминать, то яик в Урал, а казаков уральские, после Пугачевщины. Так и после восстания на броненосце Потемкин, дабы не позорить этим именем славного Андреевских стяг, броненосец переименовали мирно, тихо, Пантелеймон. Вот, правда, под этим именем он пробыл недолго и стал потом после февраля борцом за свободу. Так, по-моему, да? Вот. Ну и в качестве борца за свободу оказался в руках интервентов, которые его распилили на металл, дабы не достался большевикам. Вот так. А что касается морского пехотинца Александра Невского, я вот подумал еще о том, что, наверное, Невский как раз был не десантником, а таким антидесантником, потому что, собственно, высадка шведов в устье Невы, тоже там сборная солянка была, но во главе был шведский ярл Биргер, который решили колонизировать устье Невы примерно в районе современного Петербурга. Примерно там. Шведы не дураки были, они разбирались в мореходстве и видели, что вот это устье Невы, Большая Невка, Малая Невка, будущий Кронштадт, все это очень удобно. И решили там основать свою факторию, в то время как земли эти относились к податным землям Великого Новгорода. Это были жесткие земли, которые защищал Новгород. Вот, поэтому ижорские старосты пожаловались молодому новгородскому князю Александру, и он-то и возглавил контрдесантную, чуть не сказал, контртеррористическую операцию по изгнанию шведов с новгородских земель, за что, собственно, Невским и стал. Так?
1: Да.
0: 1240 год.
1: До сих пор историки спорят, кто там был во главе шведов. Вот недавно была популярная версия, что не Ярл Биргер, а некий Ульф Фассе, другой там известный деятель. Но самое забавное, что когда нашли наконец-то могилу Ярла Биргера, произошло это не так давно, у него на лице действительно было, ну, на черепе точнее уже, на том, что осталось от лица, найдена отметина, очень похожа на ту, которую описывают наши источники. То есть,
0: летописцы, когда
1: да,
0: как князь Александр копьем пометил ему чело.
1: Наложил печать, по-моему, даже там такой
0: наложил, эпитет. Да, наложил печать на чело. Это так образно, поэтически описана очень тяжелая травма. Если представить себе, что он копьем ткнул его в лицо, то остается этому бедолаге Ярлу Герберу только посочувствовать. Не знаю, лишился ли он глаза и каким чудом остался жив. Да, но на черепе действительно... следы тяжелейшей травмы от удара, как бы сейчас сказали, тупым оружием. Не очень тупым. Вот. Ну, а нечего было ехать к нам. Не надо было высаживаться в устье Невы. Это была не очень правильная идея с его стороны. Там, в конце концов, в Скандинавии много красивых мест.
2: Добавлю от
0: Какие еще вопросы?
2: себя, добавлю от себя небольшую реплику наблюдения военкора. Вот, говорите, Александра Невского морским пехотинцем не назвать, зато у современных морпехов своя железная конница. Вот это, знаете, очень сильно запомнилось. 40-я отдельная гвардейская бригада Тихоокеанского флота, мотоциклы и невероятная самоотдача с храбростью. Так что преемственность присутствует.
0: Ну, преемственность, да. Преемственность здесь налицо. И то, что развертывается бригада морской пехоты, и Тихоокеанская, Севастопольская бригада, бригада Северного флота развертываются полноценные дивизии. Это ведь происходит почему? Потому что нагружают самых эффективных, самых доблестных, вот, самых храбрых, самых сильных. На них делается упор.
2: Это
0: части,
2: да.
0: Части, которые бегут и отступают, вот, их расформировывают. А части, которые побеждают, их развертывают в еще большие воинские соединения.
2: Так, будем отвечать на следующие вопросы.
0: Да, поехали.
2: У нас их, да, еще достаточно. Вадим оставил комментарий, вопрос в телеграм-канале Владимир Мединский. И, как известно, не он один интересуется следующим. Цитирую. «Скажите, пожалуйста, зачем Российское военно-историческое общество планирует разместить мемориальные знаки в память о декабристах? Слышал об этом в новостях. В частности, зачем мемориальный знак планируется поставить декабристу Каховскому, который выстрелом в спину из-под тишка убил героя Отечественной войны 1812 года Милорадович?»
0: Ну, хороший вопрос. Дело в том, что в прошлом году, в 25-м, как несложно посчитать, исполнялось 200-летний круглый юбилей, 200-летняя годовщина восстания декабристов на Сенатской площади 14 декабря. Ну и в связи с этим горячо обсуждался вопрос в исторических, около исторических кругах, а как там относиться к декабристам? А что делать с памятью о декабристах, поскольку в советские годы в их честь декабристам повезло, их канонизировал Ленин, по сути. Ленин сказал, что декабристы разбудили Герцена, который развернул революционную агитацию и так далее, до большевиков. То вот как в качестве революционного будильника декабристы были признаны канонически хорошими прогрессивными людьми. И поэтому в их честь были названы многочисленные улицы, площади, набережные. И вот что дальше делать? Собственно, тут есть два подхода. Если исходить из того, что декабристы нехорошие люди, надо что, опять начинать воевать с топонимикой, ввязываться в очередной порочный круг переименований, вмешиваться в привычную мирным жителям городскую среду, ну или, в конце концов, попробовать принять нашу историю так, как, такой, как она есть, использовать в том числе и уже сформировавшуюся десятилетиями в СССР топонимику для исторического просвещения. Вот мне кажется, что любому цивилизованному обществу должен быть близок именно второй подход. Уж коли улица названа улицей Каховского, то надо не переименовывать, а, пользуясь случаем, объяснить, кто такой Каховский, почему произошло восстание декабристов, кто были декабристы, чего они хотели на самом деле, что у них, почему у них не получилось, вот, хорошо это или плохо, и какие надо из этого самое главное делать выводы вот, в отношении как декабристов, так и власти, чтобы не наступать на одни и те же грабли, чтобы делать, чтобы извлекать уроки из истории. Вот поэтому я повторюсь еще раз свою точку зрения, я изложил тогда как раз 200-летию довольно большой заметки, опубликованной в российской газете. Не случайно выбрал эту правительственную газету, потому что мне бы очень хотелось, чтобы не только я, но и другие представители действующей российской власти познакомились с этой точкой зрения и по возможности разделили мои убеждения. Я убежден в том, что в целом многие из декабристов были очень приличными людьми. Они искренне желали России блага. Вопрос методов, вопрос программы, вопрос последствий. Вот. И вот в этой статье «Кто вышел на Сенатскую площадь?» я и пытаюсь разобраться, кто это были. Романтики, террористы или реформатор. Она, кстати, опубликована в том числе и на моем сайте. Я тут завел у себя на сайте medinsky.ru подборку из некоторых, как мне кажется, достаточно важных статей, которые я в разные годы писал. Там можно очень удобно найти и по разным актуальным историческим темам эти статьи посмотреть. Так вот, по поводу памятных досок. Мы устанавливаем памятные доски Пестелю на одноименных улицах, Кондратию Рылееву и Каховскому. Доски эти устанавливаются, потому что мы считаем, что подрастающее поколение должно знать, почему эти улицы так называются, почему они на этих улицах живут, почему они по ним проходят, в честь кого конкретно эти улицы названы и чем эти люди, как писал Маяковский, кто из них более для матери истории ценен. Тексты на досках нейтральные. Нейтральные. Но указано, что у Пестеля боевой офицер, полковник, участник войны 812 года и заграничных походов, что Рылеев — это крупный чиновник, это или предприниматель, чиновник-предприниматель, что он руководил канцелярией российско-американской компании, которая в те годы, ну, была примерно как «Газпром» сегодня. Вот, что, ну, у Каховского мы не нашли, честно говоря, ничего достойного в его биографии упоминания, вот, но объяснить, кто такой Каховский, мы должны. И пусть это послужит толчком к интересу, чтобы люди заинтересовались, что эти декабристы. Вот, кстати, вот недавно совсем, коли мы упомянули Каховского, буквально пару дней назад прошла еще одна 200-летняя годовщина, на этот раз 200-летняя годовщина казни декабристов. Это было, по-моему, в субботу, минувшую 25 июля, буквально позавчера. Так что надо думать, помнить, делать выводы.
2: Что ж, в таком случае переходим к следующему вопросу.
0: Денис, добавите что-нибудь,
1: да.
0: Денис,
1: может быть? Я бы сказал по поводу улиц, потому что у нас зачастую, помимо КПИ Советской власти, создалось достаточно абстрактно. То есть там какая-нибудь улица Жукова есть в честь Маршала Жукова, есть улица Жукова в честь Героя Советского Союза, таких тоже было несколько однофамильцев Маршала. Есть ученые с таким именем. И действительно, чтобы это все не затерялось, вот как в случае с декабристами, опять же, при каждом удобном случае, я думаю, это правильно, дополнять существующие памятные доски информацией о людях, это всегда хорошо, это все бросается в глаза. И люди всегда после этого идут дальше, изучают интересные факты жизни этих личностей. Так что я тут целиком поддерживаю политику Российского исторического общества.
2: Что ж, тогда еще раз озвучу номер телефона, и у нас остается чуть больше минуты эфирного времени до перерыва, чтобы слушатели успели сформулировать свои вопросы. Плюс 7-495-95-95-912, плюс 7-495-95-95-912. Я так полагаю...
0: 912 — это как волна в Москве, у вас 9,1,2.
2: Да.
0: Легко запомнить последние цифры, это номер волны. Правильно? У кого диапазон?
2: Да.
0: Или FM-диапазон, правильно?
2: Да, 91,2, да. Так что здесь все правильно. Но, наверное, мы не будем открывать. Да, следующий вопрос. Но, может быть, я от себя задам, насколько возникает действительно потребность или необходимость, или как оцениваете инструмент переименования тех или иных улиц? Вот мы про таблицы говорим, а если в целом? Это же был очень такой серьезный инструмент, ну, по крайней мере, в советский период точно.
0: Ну, наверное, этот вопрос, Денис, мы ответим уже после перерыва, потому что сейчас мы точно не успеем.
2: Буквально через пару минут мы вернемся задавать свои вопросы, в том числе в ВКонтакте, на YouTube-канале «Радио Спутник». Оставайтесь с нами.
3: Рассказы из русской истории.

0: Пациент Борис Дже. Истероидной тепличности и склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Поликлиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
1: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
0: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
1: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
0: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
1: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
0: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Будущее наступает.
2: Будущее за антропоморфными роботами. Роботизация будет идти очень быстро.
0: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
2: Железяка, который заменит человека, будет работать круглосуточно. Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
0: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
2: Это можно тиражировать уже куда угодно.
0: Как подготовиться к восстанию машин?
2: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать роботы.
0: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
2: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
0: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
2: Нас впереди ждет очень веселое время.
0: В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным.

0: Рассказы из русской истории.
1: Вы слушаете радио «Спутник». Кто только настроился на нужную волну или подключился к онлайн-трансляции, здравствуйте. Это вторая половина программы «Рассказы из русской истории». Напоминаю, на прямой связи со студией доктор исторических наук, профессор, председатель Российского военно-исторического общества, автор программы Владимир Мединский. Владимир Ростиславович, проверка связи.
2: Да, я вас слышу прекрасно.
1: И мы вас замечательно слышим. Историк Денис Шполянский, ведущий Денис Воробьев. У нас уже есть звонок в студию, кстати говоря. Здравствуйте, вы в эфире.
3: Здравствуйте, Олег. Да. Вы знаете, хотел задать вопрос по поводу исторических топонимов. Один из таких ярких примеров – это Свердловская область. Все-таки деятельность Якова Свердлова в 17-19 году, он уже умер. Оно, наверное, много вопросов вызывает его политическая деятельность. И все-таки его люди в Екатеринбурге расстреляли царскую семью. Один из тоже большевиков Войков, который в этом участвовал. Опять же, это метро Войковское в Москве. Все-таки это, наверное, наиболее вопиющие, может быть, примеры, как Свердловская область, там Войковская, Москва. Я не знаю, конечно, это не самые первоочередные вещи, но это наиболее, может, яркие примеры вот таких топонимов, которые можно было бы, да, вернуть, другие названия дать.
1: Спасибо.
2: Ну, это вопрос правильный, вопрос интересный. Вы знаете, тут есть две точки зрения. Первая точка зрения руководствоваться нашим отношением к историческим личностям по прошествии некоторого времени, исходя из некого государственного подхода либо духовно-нравственного подхода. В тех случаях, когда мы считаем, что наименование улицы, площади, города, а тем более области, тем более, во-первых, нарушает историческую справедливость, например, был город Тверь, там с многовековой историей, славно русский город, был и есть, который там вполне мог стать центром собирания русских земель. Затем, после смерти Михаила Ивановича Калинина, непонятно почему, но этот город был переименован в город Калинин. Хотя уже был город Калининград. Надо вспомнить, по-моему, чуть ли не при жизни Калинина был.
4: При жизни, Владимир Славович.
2: При жизни. Это Калининград. После смерти, это я перепутал. Это Калининград, да. После смерти, да. Калининград — это отдельная история. Это все-таки германский завоеванный нами город. И мы тщательно стирали, как все делают всегда страны. И поляки, и сами немцы, и чехи. Мы тщательно стирали германские топонимы, замещая их топонимами нашими, потому что это теперь наша земля. А вот Калинин, почему Калинин? Почему древний русский город Тверь должен называться Калинин? И вот в этом случае еще, кстати, в СССР, по-моему, при Горбачеве было принято решение о возвращении Твери исторического названия. Это первый подход. Второй подход – ничего не трогать, потому что жители к этому привыкли. Исходя из этого подхода, станция метро Войковская и многочисленные улицы и переулки Войковские до сих пор находятся на карте города Москвы в Северном административном округе. Исходя из этого подхода, Свердловская область — это Свердловская область, а старинный русский город Вятка до сих пор называется городом Киров, потому что такое было принято решение после смерти Кирова. Хотя Киров в Вятке никогда не был, вообще никакого отношения к этому городу не имеет. Он, как мы помним, советскую литературу, мальчик из Уржума. Оттуда, по-моему, да, Денис? Я ничего не буду.
4: А я даже, честно, не помню, откуда.
2: Книжка такая была. В детстве мы читали «Мальчик из Уржума». Но точно не из Вятки. Вот. Это второй подход. Типа мы привыкли, ничего не трогайте. Какой из этих подходов правильный, спорить можно бесконечно. И, наверное, в каждом конкретном случае надо принимать решение с учетом мнения жителей, которые живут на этих улицах, в этих городах. Им надо объяснять, рассказывать, показывать. И когда какое-то консолидированное мнение образуется, половина жителей будет за, а желательно большая половина. тогда стоит власти принимать соответствующее решение. Вот. Делать это насильственно, ничего не объясняя, у нас что, проблем в жизни мало, что ли, честно говоря. Есть чем заняться, на самом деле. Но вот объяснять надо, заниматься историческим просвещением нужно обязательно. Это возвращаясь к предыдущему вопросу о памятных досках в честь декабристов. Для кого-то Пестель герой, для кого-то Пестель преступник. Но надо объяснять, кто он был, чего хотел, почему, зачем, какие из этого надо извлечь уроки. Вот что самое главное.
1: А у нас есть еще один звонок в студию.
2: Пожалуйста.
1: Да, здравствуйте, вы в эфире, задавайте ваш вопрос. Только представьте, пожалуйста.
5: Да, Владимир Борисович, украинец, историк, 73 года.
1: Здравствуйте.
5: Это меня в эфире, да?
1: Да, здравствуйте.
2: Да, вы в эфире, да.
5: Да, ребята, очень люблю ваши передачи. У меня, я историк, два высшие аспирантуры, но я хочу вот сказать, что у меня детский, с одной стороны, детский вопрос, а с другой стороны, наверное, все-таки трудный. Но меня волнует вот что, что Россия стремится к переговорам, это понятно, чтобы было как можно меньше, ну, как говорится, потерь с обеих сторон, потому что с обеих сторон воюют русские против русских на радость Западу. Это вот я просто даже в этом не сомневаюсь. На русской земле, кстати. Но вот такое, если вдруг переговоры состоятся, если вдруг состоится мирная договоренность, то как Россия может бороться с нацизмом? Ведь Центральная и Западная Украина тогда останутся в руках нацистских властей, которые практически уже переходят в фашистские. Вот. Как тогда? Ведь в случае мирного договора тогда нацизм с еще большей силой расцветет на Украине. Там, вот, мое мнение, нужно парадом во Львове завершать специальную военную операцию. Не раньше.
1: Спасибо, Владимир
5: Что
1: Борисович, за вопрос. Спасибо.
2: Во Львове. Львов не самая западная точка Украины. Там есть еще, так сказать, Закарпатье, ЧОП, Черновцы, что там, не знаю, там, Мукачево. Мы там много можем найти западных точек. Давайте все-таки не будем этот вопрос сейчас обсуждать, коллеги, потому что у нас передача историческая, а эта тема, которая с утра до вечера обсуждается по всем нашим каналам, на всех радиостанциях. Для этого есть особый формат политических ток-шоу, это туда. А мы давайте с вами поговорим об истории. Спасибо. Давайте, какие у нас еще есть вопросы заготовленные, Денис?
1: Да, озвучу следующий вопрос. Он связан с предыдущими выпусками о Бенкендорфе, ну и в целом о третьем отделении жандармов. Он пишет следующее и спрашивает. Попадалась информация, что в мемуарах Бенкендорфа Александр Сергеевич не упомянут ни разу. Так ли это? И с чем, на ваш взгляд, это может быть связано?
4: Александр Сергеевич Пушкин.
1: Тут важно идентифицировать, конечно.
2: Ну, это, видимо, вопрос инспирирован нашей прошлой передачей, где мы обсуждали личность Бенкендорфа и работу третьего отделения. Но действительно так, Бенкендорф вел мемуары большую часть своей жизни. Это личные записки, не предполагалось их издание. И действительно, Бенкендорф, хотя плотно общался с Пушкиным, поскольку Николай I, пригласив Пушкина вскоре после воцарения, сказал, что не держит на него зла, что он понимает и прощает его разного рода вольнодумные сочинения, вот, что относится к нему с большим уважением. Как известно, впоследствии Николай передавали его слова, что сегодня я беседовал с умнейшим в России человеком. Это говорил Николай о Пушкине молодом, на тот момент 26-летним. Молодом человеке и 27-летним. И вот, собственно, связь. Николай I, сказав, что он будет личным цензором для Пушкина, сказал, что, пожалуйста, пиши мне напрямую по всем вопросам, ну, либо через Бенкендорфа, который выполнял при Николае ну, такую роль, как бы, главы администрации Нефартянга. Вот. Поэтому Пушкин часто писал через Бенкендорфа. Вообще в собрании сочинений Пушкина, если вы возьмете томик с его письмами, вы удивитесь, что к Бенкендорфу сохранилось больше писем, чем к жене или к друзьям Пушкина. Ну, наверное, потому что личная переписка все-таки не так тщательно хранилась в архивах, как письма к Бенкендорфу, которые тот расписывал на основании этих писем, делал либо не делал какие-то докладные государю, либо решал эти вопросы самостоятельно. письма, соответственно, учитывались в архиве. Этим и связано их большое количество сохранившихся. По-моему, более 50 писем, по-моему, так, Денис?
4: 54, но все-таки жене он, по-моему, все-таки побольше писал. Может быть, они покороче были. Там жена Вяземский,
2: конечно, больше,
4: а Бенкендорф, насколько я помню, на третьем месте. Но это очень серьезный показатель.
2: Ну, это из сохранившихся, еще раз подчеркнем, писем. Конечно, я думаю, что Бенкендорф все-таки не был третьим по значимости корреспондентом у нашего поэта. Но писем писал у него много. И в основном просил господдержки, участия, ну, каких-то там помощи, вот, и разрешения тех либо иных вопросов. Вот. Кстати сказать, Бенкендорф тоже пишет Пушкину довольно часто. Сохранилось более 30 писем Бенкендорфа к Пушкину по самым разным вопросам. В основном это ответ на ходатайство и на прошение Пушкина. Но есть и некоторые такие вот такие письма. Вот есть довольно известное письмо Бенкендорфа, где он от имени государя выражает недоумение, почему на официальном балу у французского посла, а бал у французского посла – это государственное мероприятие, почему чиновник Пушкин, чиновник дворцового ведомства, был не в мундире, как прилично русскому дворянину, а в гражданском фраке. Это замечание высказал вслух государь-император, а Бенкендорф изложил его поэту. Ну, мы понимаем, почему Пушкин был не в мундире, и понимаем, почему это не понравилось Бенкендорфу и государю. Вот. Ну, а почему Пушкин, Бенкендорф ни разу в своих мемуарах не упоминает Пушкина? Ну, я думаю, по многим причинам. Это же все-таки личные записки. А Пушкин — это часть работы для него. Причем не самая приятная часть работы. Он боевой генерал, офицер, занимается какой-то ерундой. Вот его нагрузил император помогать поэту. Ну, вот он помогает ему. Ну, кстати сказать, Пушкин тоже в своих сочинениях и в прозе, и в поэзии тоже ни разу Бенкендорфа не упомянул. Так что, можно сказать, они были квиты. Между ними были сугубо официальные отношения. Недавно вышел неплохой фильм, такой интересный, по постановке молодежного плана, называется «Пророк». Не смотрели? Денис, Денис.
4: Нет, ну, не доводилось. Рекламу видел, но да, еще не
2: посмотрите, посмотрите, это стоит того. А, такой молодежный взгляд, современное кино на жизнь Пушкина. Как историков, конечно, вас там многое возмутит. Но вот, например, у меня сын, 13 лет на тот момент было ему, он посмотрел, ему понравилось, и он даже кое-что запомнил из жизни поэта. Если бы я ему показал какое-то более скучное кино, классическое, наверное, он бы его смотреть не стал. А, там Пушкин рэп читает, и вообще у него стихи такие очень ритмичные, музыкальные, буквально пританцовывает, как рэпер. А, там довольно любопытный образ Бенкендорфа, он тоже там стихами декламирует. Вот. Посмотрите. Давайте следующий вопрос.
6: Да, подход интересный. Зафиксировали. Сергей, следующий наш вопрошающий. Тут больше и реплика, и вопрос к лекции о Федоре Ушакове. Спасибо, интересно. Пересматривая кадры, только сейчас обнаружил знакомые места в «Новом свете», где велись съемки этих картин. Ничего не сказано о предке Ушакова Редеде, который был верховным князем Адыгского союза племен. Или это не точно?
2: Адыгского — это косожский князь Редедя, помнится, которого, по-моему, Мстислав Удалой одолел на поединке. Времена это чуть ли простение Владимира Красносолнышка.
4: Ну, Мстислав как раз-таки его сын, который конкурировал с Ярославом Мудрым за, собственно, преобладание в Древнерусском государстве.
2: Ну да, да, да. Владимира Святого, поскольку у нас Владимир Красносолнышко — это собирательный образ, как минимум двух русских князей, Мономаха и Святого, вот, блин, вот он как раз сын Владимира Святого, равноапостольного, да?
4: Совершенно верно, да, его.
2: Да, да, да. Ну, может быть, поясните бы, а то у меня уже, честно говоря, горло пересохло от длинных ответов.
4: Ну, история крайне интересная, я имею в виду по самого князя Редедю, если можно сказать, князем назвать, там какой у него статус был, мы не знаем, поскольку косожских каких-то летописей нет, у нас его называют
2: предводитель.
4: И так получилось, что Мстислав Владимирович, он управлял той частью Руси, которая имела центр в Тмутаракане. Это нынешняя, ну, частично Керчь, большая часть с таманской стороны, с той, с Кавказского побережья. Город находился, собственно, сам его основной Дедовградской. И вот оттуда Мстислав, очень выдающийся полководец, который даже своего брата Ярослава побеждал на поле боя, бывало, он проводил походы и в сторону Кавказа. И там перед одним из сражений на него вышел...
7: Мстислав удатный, так правильно?
4: Да, это психудатный.
7: Или... Удатный, это да. Не совсем удалой, а такое более сложное определение старорусское.
4: Ну, такой это... лихой, молодцеватый, ну, вот что-то такое.
7: И удачливый, эффективный, да.
4: В общем, Мстислав эффективный, показал свою эффективность еще и тем, что они как-то с этим Редедей договорились. Зачем нам класть полки, да,
7: народ
4: наши там, дружины?
7: За просто так.
4: Да, давай, вот как Павел Первый когда-то предлагал государям все свои споры решать личными дуэлями. Вот Павел предлагал, никто не согласился, а здесь получилось, что...
7: Павел Первый, да, предлагал, чтобы все монархи на личных поединках решали все свои споры территориальные в Европе.
4: Да, а здесь
7: и
4: вот...
7: И даже дипломатическую ноту всем государям, но его сочли умалишенным. Да. Хотя, по-моему, на полном серьезе это делал.
4: И я думаю, что согласился бы, если кто-то его вызов принял.
7: 100%. А представляете, если бы у нас, например, в современном мире так решались вопросы? А?
4: Ну, я думаю, что есть дисциплины, в которых мы бы прям серьезно имели успехи на личном
7: уровне.
4: Я
7: думаю, что в нашем случае с Российской Федерацией мы практически во всех дисциплинах имели бы серьезный успех, с учетом того, что у нас президент является советским мастером спорта. Это гораздо тяжелее, чем сейчас. Советским мастером спорта по дзюдо и по боевому самбо. Вот, и практикует, насколько я достоверно знаю, по крайней мере, до самого недавнего времени практиковал заниматься обоими этими видами спорта довольно активно, вот, с тренерами, вот, то я, честно говоря, с трудом представляю. Вот я смотрю на западных лидеров, я уж не говорю про Украину, мне хочется плакать. Мы бы так решили бы, наверное, практически все наши вопросы.
4: Да. Ну, а Мстислав...
7: Кстати, в молодости был чемпионом Ленинграда, насколько я помню, по борьбе. А это не хухры-мухры.
4: Да, но вот Мстислав этого Редидю Косовского победил, и уговор был не только в том, что битва не состоится, но и в том, что все имущество побежденного переходит в собственность к победителю, включая семьи. И так вот по преданию вот эти Айдедевича, его дети, погибшего косовского вождя, они оказались, собственно, на службе у Мстислава Тмутараканского. И затем как-то вот все это затесалось, и от них поросло огромное количество родов, не только Ушакова, но и там те, кто даже больше был на слуху, точно Телегины, помню, там были, какая-то из детей Бибиковых, там что-то штук 15-20 от них ведут, от Айдедевичей, свое происхождение. Но учитывая то, что это события XI века, причем первой половины, и упоминания об этом есть там буквально скупые строчки летописей самых наших дальнейших, то тут большие сомнения у меня лично, хотя ничего не удивлюсь, но маловероятно. Видимо, просто на знатных предков, на всех Рюриков, Гедиминов и Чингизидов не хватало, и люди пытались присоседиться, кого находили. Да, вот у Пушкина это весь, там в честь участников Невской битвы, от двоих он даже там, это от Мира и от кого-то, от второго, от Александра Палачанина, что ли, я уже тоже сейчас вечером плохо помню. Ну вот, предки Ушакова от Айдедя решили вести себе свою дословную, кто им запретит. Дворяне имели право.
7: Да, да.
6: Итак, двигаемся
7: дальше.
6: Да, у нас заключительный вопрос из того, что присылают нам слушатели и зрители. Эфирного времени 5 минут нам позволяет. Капибара, известная, постоянная, нам всем постоянно подписчица телеграм-канала Владимир Мединский, ну и программа «На спутнике», безусловно.
7: Так и хочется сказать, дорогая Капибара. Дорогая Капибара, так, она хороший вопрос обычно присылает.
6: Да, озвучиваю, достаточно объемный. Скажите, пожалуйста, новом сезоне вы планируете идти дальше в своих лекциях, рассказывать о событиях, которые произошли после отречения и гибели Николая II, или вернетесь в прошлое, знакомя нас с героями, о которых больше известно, как о Денисе Давыдове, или совсем мало известно, как о Якове Кульневе? Лично мне интересно и то, и другое, просто хочется узнать о ваших планах.
7: Знаете, мне бы очень хотелось пойти, конечно, дальше. Но, видите, уже у нас был вопрос про переименование. Хороший, кто такой Свердлов, хороший, плохой, Войков там, и так далее. А представляете, какие начнутся треволнения, когда речь зайдет о Ленине, Сталине, Берии, Троцком, Хрущеве. Вот тут, я боюсь, это настолько все близко, настолько болезненно и настолько политизировано, настолько еще не исторично, а политично, вот, что мы ударимся в какие-то не научные, а в значительной степени эмоциональные оценки. Вот поэтому я, честно говоря, боюсь браться за это время. Ну, думаю. Я вообще не хотел даже о Николае II рассказывать, но мне показалось, что все-таки, поскольку у нас курс истории начался от смуты, то, может быть, о Николае II рассказать было бы логично. Заодно о его брате Михаиле, о Первой мировой войне, Вита, Столыпине, довольно русско-японской войне, февральской революции. И курс получился довольно интересный, 20 век, хотя он охватил буквально там неполных два десятилетия. Он есть в рамках рассказов из русской истории. Дальше пока не знаю. Может быть, вернемся в прошлое, и у нас как-то совершенно проскочил 16 век, а он такой интересный. Иван III, рост московской державы, Иван Грозный, совершенно забытый, несправедливый, непонятый царь Федор Иоаннович. Вот. Все это так любопытно. И, кстати, немало отразилось на характере современного государства. Это, может быть, я сделаю несколько лекций еще про 16 век. А пока в планах у нас Пушкин. В сентябре будет две больших публичных лекции в центре Москвы в огромном прекрасном зале Чайковского про Пушкина. Я об этом так смело говорю, поскольку это не реклама, ни одного билета нет. Все давным-давно продано за считанные дни после объявления. Вот. И, честно говоря, это очень обязывает такое внимание и любовь к русской истории наших подписчиков, телезрителей, радиослушателей, что вот я сижу, например, сейчас в отпуске, взял себе отпуск на 5 дней, чтобы специально готовиться только к этим лекциям с утра до вечера. Перечитывать, переслушивать, обновлять, систематизировать. Пока получается не очень. Но до пятницы еще время есть. Еще буду работать.
6: Ну, а сейчас, понятно, пожелаем отдохнуть от нас до следующей недели.
4: Не, вы представляете, Иван Грозный, это же...
7: От вас точно отдохну. Я, поскольку сейчас полностью всем сердцем и душой я погружен в первую треть XIX века. И могу сейчас бесконечно говорить о родителях Пушкина.
6: Единственное, вот у нас остается буквально 20 секунд. Ждать ли Дениса Давыдова или Якова Кульнева? Это возвращаясь к вопросу Капибар.
7: Кульнев уже был, он есть в интернете.
6: Вот, да, это важно.
7: А Давыдов записан, смонтирован, но он выйдет в эфир в сентябре, поскольку у нас по договоренности с руководством ГТРК лекция выходит сначала на канале «Культура», а потом только через час после эфира на «Культуре» они выкладываются в интернете на всех ресурсах Виктория Достоевский. Мне самому невероятно нравится Денис Давыдов и его время, и поэтому рассказ о нем — это две лекции об его времени. Я вложил очень много сил и эмоций.
6: Ну а пока будем прощаться, эфирное время заканчивается. Владимир Мединский, Денис Шполянский, Денис Воробьев были для вас. До свидания.
0: Знать за 90 секунд. Отбор футболистов – сложнейшая процедура.
8: В ней учитывается масса факторов, от психологических особенностей до физической подготовленности, как при формировании отряда космонавтов. Рост атлетов играет большую роль. Идеальный вратарь должен быть выше 190 сантиметров, защитник не менее 185, а эталонный рост центрального нападающего 184 сантиметра. Но 5 выдающихся футболистов ломают все стереотипы. 163-сантиметровый вингер Лоренцо Инсинье преодолел все препятствия на пути к спортивному Олимпу. Выстроил уникальную манеру игры и стал одним из символов итальянского футбола. 165-сантиметровый Марко Верратти физической силе противопоставил интеллект и высочайшую технику и добился головокружительных успехов. Французский полузащитник Нголо Канте с ростом 168 сантиметров – лучший разрушитель в мировом футболе. Каких только наград он не брал. Великий коротышка Диего Марадонна, недостатки своей физиологии, низкий рост и смещенный центр тяжести превратил в абсолютное оружие. Еще один победитель генетики, многократный обладатель золотого мяча Лионель Месси, с ростом всего 170 сантиметров, свой короткий и быстрый шаг превратил в ужас для соперников. Снижение ключевой ставки ЦБ. Контекст. Минус 0,25. Регулятор в очередной раз пересмотрел базовый показатель, в соответствии с которым выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Теперь ключевая ставка составляет 14%. В Госдуме не исключают, что к концу года она похудеет еще на процент. По словам Эльвиры Набиуллиной, в июне рост цен ускорился из-за ситуации на топливном рынке. Она начинает распространяться на цены широкого круга товаров и услуг и сказывается на растущих инфляционных ожиданиях. Впрочем, инфляция ускоряется во всем мире, в том числе из-за событий на Ближнем Востоке и прыгающих цен на нефть. Вместе с тем, после спада динамика ВВП в России в первом полугодии была положительной. ЦБ ожидает, что к концу года инфляция превысит прогнозы и составит от 6 до 7%. Представители финансового сектора считают, что пусть и небольшое снижение ставки поможет сформировать более благоприятный фон для испытывающей трудности строительной отрасли. Кредиты станут дешевле, но не настолько, чтобы существенно повлиять на цены. Курс рубля останется в текущем коридоре. Национальная валюта на московской бирже весьма сдержанно отреагировала на решение Банка России.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 3 часа ночи, в Бишкеке 6 часов утра, в Петропавловске-Камчатском полдень. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске. Правительство Черногории объявило о введении визового режима с Россией. Более 170 тысяч человек эвакуируют в Испании из-за лесных пожаров. При пожаре в метро Барселоны пострадало более 130 человек. Подробности далее. Правительство Черногории объявило о введении визового режима с Россией. Визы для въезда в страну россияне должны будут получать с 1 ноября. Также получать визы теперь нужно будет гражданам Беларуси, Китая, Турции и Саудовской Аравии. Правительство Черногории объяснило нововведение необходимостью привести свой визовый режим в соответствии с нормами ЕС. Обсуждение доверия правительства Сербии депутатами Скупщины продолжится во вторник 28 июля, сообщила пресс-служба ЗАГС Собрания. В случае вынесения вотума недоверия Кабмину в течение 30 дней по Конституции должен быть предложен новый состав. Если он не получит поддержку большинства депутатов, парламент распускается и назначаются новые выборы в течение 60 дней. Президент Сербии Александр Вучич в конце июля заявил, что выборы в Скупщину пройдут в октябре или ноябре. Президентские выборы состоятся позже. Инициативу о вотуме недоверия правительству Сербии выдвинули оппозиционные партии. Власти Испании эвакуировали или призвали не покидать дома из-за пожаров 170 тысяч человек, сообщает газета ABC. Как отмечают журналисты, поводом к этому стали пожары в провинциях Авилла и Толедо, которые перекинулись на автономное сообщество Мадрид. Кроме того, из-за пожара в провинции Кастильон эвакуировались 16 тысяч человек, в то время как 65 тысяч получили рекомендации не покидать дома, добавляет газета. Ранее власти Испании объявили режим чрезвычайной ситуации общенационального масштаба. Трафик коммерческих судов в Баб-эль-Мандебском проливе сократился на 56% после заявления хуситов о закрытии пролива для саудовских судов, пишет эмиратская газета National со ссылкой на данные аналитической компании Кейплер. Ранее движение «Ансар Алла» объявило, что устанавливает морскую блокаду Саудовской Аравии в ответ на контроль воздушного пространства над Йеменом в течение 12 лет и обстрел аэропорта Саны в момент приземления иранского самолета с делегацией хуситов на борту. Более 130 человек пострадали, отравившись дымом в результате возгорания в метро испанской Барселоны, сообщает пожарная служба города. 39 из них доставили в различные больницы в состоянии легкой или умеренной тяжести. Как отмечается, из-за возгорания движение было остановлено между станциями «Ла Сагрера» и «Каталунья». Ожидается, что поезда на этом участке вновь начнут ходить утром во вторник. О причинах пожара пока не сообщается. Прокуратура просит изменить блогеру Лерчик, в миру известный как Валерия Чекалина, проходящий лечение от рака, запрет определенных действий на домашний арест из-за покупки билетов в Санкт-Петербург, следует из документов в распоряжении РИА Новости. В феврале Чекалина родила четвертого ребенка. На следующий день после выписки ее госпитализировали.